0: Парам-парам.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.

Феликс Дымов. Полторы сосульки. По случайной исторической прихоти семихатки и впрямь состоят из 7 600-этажных домов. Почти на 2 километра ввысь город порос садами. Он сводит с ума цветущими вишнями и каштанами. Я не был в семихатках 3 года. Собственно, я нигде не был 3 года. Месил ледянку. Или по-научному совершал исследовательский дрейф внутри ледяной каверны. При всем желании это жизнью не назовешь. Недаром стаж засчитывают там 4 года. Улица все время идет вниз. В аллее под каштанами зябко, пахнет грибами. Тут никогда не поймешь, какое время года. Зато в цветущем вишеннике вечная весна. Пронизанные солнцем лепестки парят в воздухе белые, с нежными разводами и розовыми прожилками. Подобный цвет появился у льда на 170-й день пути, у места, которое я обозначил горячей балкой. Казалось, не каверна пересекает жилу, а жила медленной цветовой волной течет по ледяной стенке из начала в конец пузыря. Именно там вымыло из склона приземистый валун, практически готовый постамент. Утвердись поверх и готовый памятник. Я не удержался. Прикрепил на вершину валуна кресло, выбил надпись. Ледовик Вадим Лыдьва. И дату. Начало дрейфа. Потом уселся в кресло, принял подобающий вид, подпер рукой щеку. Камера автоспуск зафиксировала этакую мужественную статую в гребенчатом шлеме, в ребристом скафандре, в унтах с реактивными дюзами и с навечно примороженной к губам улыбкой. Снимок я вложил в капсулу, начертал Жаннин адрес и выстрелил через 4-километровую толщу льда. Капсула зашипела и исчезла, оставив в потолке черную дырочку, источающую пар. 2 дня дырочка, не затягиваясь, отступала в хвост каверны. На 3-й утонула в твердой розовой глубине. Вечно цветущий вишенник оборвался внезапно, словно истаял под полупрозрачной глыбой арки. Мы с Жанной вышли на цветной асфальт и очутились на тихой короткой улочке. По одну ее сторону кофейные автоматы тонко благоухали турецким кофе. В другую сторону я старался не смотреть. Еще не встречались среди ледовиков ненормальные, которые бы после дрейфа ели мороженое. Я невольно повернул к автоматам, но Жанна отрицательно покачала головой. 6 чашечек кофе на 2 мы уже выпили по дороге. Улочка втекла на эскалатор, широкий, круто задранный, без перил. Не могу восстановить к нему привычки, невольно передергиваю плечами. Когда 3 года назад мы шли к источнику, эскалатор тоже тащил нас только не вверх, как здесь, а вниз. Все вниз, бесконечно вниз. И я точно так же ежился из-за жутких километров над головой, к которым притерпеться невозможно. Мы протаяли и вновь наморозили позади себя 100 перегородок. Еще бы! Академик Микулина больше всего на свете опасается за источник. Вот уже 11 лет со дня открытия он исправно выдает нам раз в неделю по свеженькой каверне. Небольшой, 200 метров пузырек отделяется от горловины источника с ворчливым «пых». Но мы не обращаем внимания на его дурной характер, и прежде чем отправиться в странствие по складкам векового антарктического льда, втискиваемся внутрь, когда пузырь проползает над люком стартовой камеры. Таинственными, неповторяющимися маршрутами гуляет в толще торосов каверна, непоседливая пустота в тверди. Ну а мы, наблюдатели-ледовики, по очереди болтаемся в ней. Жанна сжала мой локоть и указала на неторопливого седого человека с пришаркивающей походкой. После 3-летнего затворничества все в мире выглядит одинаково знакомым или одинаково незнакомым. Но этого человека я, по-моему, никогда не видел и вопросительно поднял бровь. «Но это же Ермилов», — укоряет жена.
Вот тогда. Не узнать Ермилова, бормочу я без тени смущения, не представляя себе, кто такой Ермилов. Льды великие, да мало ли Ермиловых на свете. С одним, помнится, я даже в школе учился. Но это не тот, не мой. Мой лет на 40 моложе. Да и не похож. Фамилия, между тем, рождает невнятные воспоминания. Головная боль, бум, бревно под ногами гладкое, скользкое, чуть дрожит. Стараясь поустойчивее утвердиться, припечатываю ступню. Напротив пританцовывает вертлявый, конопатый, обезьянистый. Его всю перемену никто не может сбить. Вся надежда на меня, бугая. Снежинка среди зрителей болеет молча, вроде бы нехотя, и неизвестно за кого. А вот Кутасова, та глаза зажмурила и колдует на весь зал. «Ну, лыдик же, ну, родненький, ну, дай ему!» Эх, любую бы половинку этой фразы, да в Снежинкины уста. Позади каждого из нас подмена. Правда, за мной целая вереница, а за обезьянистым один Митька Мизон, да и тот безнадежно заскучал. Если уж я этого непобедимого не достану, фиг Митьке выгорит, сегодня хоть с кем-нибудь сразиться. Мне никак нельзя уступить, ведь среди зрителей Снежина. Балансирую левой рукой, обманные движения делаю тоже левой, правую берегу для удара. Мимо пролетает ладонь моего друга-соперника, отклоняюсь. Теперь чуть толкнуть в незащищенное плечо. Зачем-то я поднял глаза. Знал, что на обезьяныша нельзя смотреть. Все время остерегался. И вот забылся. Взглянул. И поплыл в растерянности. Передо мной качалось в воздухе мое собственное лицо. Закушенная губа, взъерошенная бровь, мокрая челка, капельки пота на переносице. А я уже ничего не могу поделать. Толкнул себя. Себя. Потерял равновесие. И со всего маху шибанулся головой в бум. Бум! Тихое гудение в долгой-предолгой ночи. И меня снова в точности, как тогда в 6 классе, окутал мрак. С трудом выдираюсь из него и осознаю себя сидящим на скамье на семейной набережной. Видимо, несколько минут пути я упустил. Нет ни кофейных автоматов, ни Ермилова. Жанна, ничуть не обеспокоенная, живо повествует про Отелло. Бедняжка, она не догадывается, что я убегал от нее в детство. После дрейфа я еще не вернулся к норме полностью воспринимать человеческую речь. Выхватываю отдельные фразы, и то чувствую, зашкаливает. Зря Жанна про Отелло. Отелло сейчас нам ни к чему. Не умещается он во мне. Мавр связан с голым солнцем, с небом, от которого я отвык. Вышел вчера на балкон и отступил. Показалось, сиолитовая решетка вот-вот растает на жаре, как ледяная, и я рухну вниз с 540-го этажа. Не знаю, на каком этаже семейная набережная, на 3-м или на 100-м. Город выстроен каскадами, все его мостики, карнизы, террасы утопают в деревьях. Ни один ярус не затеняет расположенного ниже. По вполне натуральным склонам и пандусам хорошо зимой скатываться на санках, а то и просто кубарем, на чем повезет. На скамье у парапета пусто, неощутимый вихрь гоняет по сиолиту белый лепесток. Следом, со всхлипом, засасывая воздух, семенит урна. За нашими спинами дышит и светится река. Над головами тлеют желтые каштановые свечи, в точности такие, как сосульки зыбчатого плато. Округлые, упитанные, свисали они с пористого потолка, сквозь который каверна просачивалась без остатка. Пол дыбился, скручивался, грозил сомкнуться с потолком, и я метался, пригибаясь, чтобы не сбить сосульки шлемом. Почему-то мне казалось в этот момент чрезвычайно важным не сбить сосульки. Лихорадочно зашвыривал разбросанные вещи в танк. Оттопырив нижнюю губу, Жанна дохнула на полировку парапета, пальцем вывела на затуманенной глади. «Мир в себе». «Мир в себе» — девиз ледовиков. Потому что каждая каверна — это индикатор тайны,
вещь в себе, переворот в физике изученного-переизученного льда. Глициологи лишь руками разводят из-за его сумасшедшей упругости и прочих несуразных свойств. А у нас и на это времени не остается. Шутка ли? 572 каверны за 11 лет. Это же 534 дрейфа, 7 пропавших без вести наблюдателей, 2 испарившихся робота класса Мохо и километровая воронка на месте стационарной зимовки Антар. Это по меньшей мере 1000 тайн, включая самую главную — источник, невесть откуда взявшийся, пускающий раз в неделю пузыри. А еще потому, что ледовики уносят с собой в дрейф всю-всю нашу землю. Вот и получается — мир в себе. У Снежинки красивая редкая фамилия — Белизе. Она не захотела ее менять. Кожа у Снежинки на щеках и на шее белая, просвечивающая, зато глаза черные, с тяжелым влажным высветом, и волосы черные, электрические, проведешь ладонью, в ладони горсть искр. До 6 класса я притягивал из-под парты магнитом ее косички, и они послушно ползли ко мне, как живые. А в 6 классе я нечаянно заглянул в ее глаза. Ночь перед вылетом к источнику выдалась душная, синяя, разрываемая телевизионными проблесками далеких зорниц. Не ощущалось никакого движения воздуха, как в аквариуме. Пахло молодой листвой и грозой. Тучи цепляли боками распахнутое окно, оставляя в комнате быстро тающие клочья тумана. Но свежести не несли. Даже подушка была жаркая и тяжелая. Я ткнулся носом в сгиб Жаниного локтя, перламутрово белеющий в темноте. Кожа у Жанны всегда сухая и прохладная. Сам я обливался потом и все отодвигал, и отодвигал от жены свое липкое тело. «Закрой окно, молния влетит», — попросила Жанна. «И застанет тебя в таком виде». Я тихо провел пальцем по ее ключице. Груди у Жанны маленькие, по-восточному широко расставленные. Ложбинка между ними едва угадывается. Темно. Но мне сейчас достаточно и зорниц. Жанна распрямила руку, впадина на внутренней стороне локтя пропала, а кожа перламутровая, прохладная, со слабым мятным привкусом. Прожили старик со старухой 6 лет и 2 месяца, и не дал им Бог детей. Жанна повернула ко мне тревожное лицо, опахнула ресницами бездонной, с тяжелой искрой взгляд. «Слышь, старый, — говорит бабка, — сходил бы в лес, березовую чурочку вырезал. Я, слышь, в тряпицу заверну, выненчу». «Подумал, старик, подумал, — подхватил я, окуная ладонь в ее волосы. Вышел ночью во двор, чтоб соседские ребятишки не укараулили, насмех не подняли, да и слепил бабке снегурочку, белую, стройную, совсем живую». «Вот еще, снегурочку!» — Жанна фыркнула и придвинулась. «Довольно с нас одной Снежины. А мы ее Юлькой назовем. И Юлечкой. Пусть жаркая будет, как июльская гроза. Хочешь?» Не поймав ответного взгляда, я потерся щекой о ее подбородок. Она закрыла глаза и откинулась на подушке. Каштан обронил желтую свечку. Падала она долго и вкрадчиво. Мимо нашей скамьи с озабоченными лицами прошагал детский сад. Мы с Жанной, не сговариваясь, одновременно поднялись, двинулись следом. Перешли мостик. На той стороне, на пляже, малыши сбросили костюмчики, и вода закипела, забормотала, запенилась от золотистых детских тел. Три воспитательницы трогательно клохтали вокруг, непостижимым образом ухитряясь поспевать к каждому. И все же одного проворонили. Вольнолюбивое 3-летнее чадо неожиданно прилично плавало. После долгого нырка оно показалось метрах в 50 у поворота реки. Течение здесь было слабеньким, но за излучиной, помнится, начинался перекат. Мало-помалу чадо продвигалось вперед, плывя на спине, работая одними ногами и в задумчивости посасывая большой палец.
Мгновенно детей выдворили на сушу, закутали в полотенце. Я и молоденькая воспитательница по противоположным берегам кинулись вниз. Я молча, она непрерывно выкликая: «Оля, Оля, баловница, куда направилась? Плыви назад, тебе до обеда еще цветы поливать, и не опоздай на спевку. Гляди, про все твои фокусы папе расскажу». Такая молоденькая и такая зануда, беззлобно подумал я, прибавляя шаг. Судя по деловому характеру причитаний, не очень-то беглянка тревожит воспитательницу. Привыкли, понимаешь, у себя в мире к беззаботности, мол, ничего плохого ни с кем произойти не может. Или память мне изменила, и в действительности за излученной никакого переката. Весьма шустрая девица эта Оля. Моей Юльке было бы теперь столько же, почти. Точнее, 2 года и 3 месяца. Если бы, конечно, она родилась. Совсем чуток мы опоздали. За минуту до излучины старик Ермилов извлек бегущий.

определенно похожи. Не тяжело, а то давайте помогу. Спасибо, Лыдик. Не беспокойся, справлюсь. Характер у каверн непредсказуем. Мы напичкиваем их приборами, лезем внутрь с реактивными унтами и танками. А удалось лишь достоверно измерить скачок магнитного поля на границе двух сред. Ни тебе маршрута, ни причины появления, ни даже свойств. Не говоря уж о самом любопытном, каким образом бродяге-пузырю удается раздвигать и бесследно смыкать за собой прессованные толщи льда. И ведь что ни каверна, то новый вопрос, новая тайна. Скажем, моя малышка, 400 метров по большой оси, вылупилась на 2 дня раньше вычисленного срока. Как назло, мой напарник Рутгард подвернул ногу, а дублер, естественно, не подоспел. Пришлось рисковать одному. Не скрою, руководитель дрейфа намекнул на мое право переждать цикл, никто еще не уходил в ледовый вояж в одиночку. Но я решил, что за 4-5 месяцев обычный срок существования каверны не похудею, и настоял на своем. Чего, в общем-то, от меня и ждали. Мог ли кто-нибудь предположить, что малышка окажется прямо-таки чемпионом-долгожителем? Она гуляла под ледными лабиринтами целых 3 года. Когда я выстрелил наверх последнее донесение, то выяснилось, что я уже месяц полным ходом плыву в полом айсберге по Индийскому океану. Конечно, это наверху выяснилось, я-то там ни сном, ни духом. Высвобождаясь, каверна вдребезги разнесла айсберг. Тогда, разумеется, и для меня все окончилось. Еле-еле успел я укрыться в танке. Ох, и мороки было перепрограммировать танк для взлета с воды. Спаси нас, наука, от незапланированных приключений. Бум. Вспомнил. Тот обезьянчик на буме — только Ермилов. Он же Тольт Радужка, он же Толлер Клоун. По желанию публики Радужка легко синел, краснел, зеленел, желтел и принимал 20 иных, несвойственных человеческой коже, оттенков. Клоуном же его прозвали за то, что он без труда передразнивал кого ни попадя. У доски учителя поворачивали Тольда носом в угол, иначе он буквально терял облик. В лице клоуна смешивались все лица соклассников, плюс пародийно вылепленная, трепещущая в преувеличенных ужимках маска преподавателя. «Решено. Мы идем на Отелло», — прервала мои воспоминания Жанна. «Хорошо, раз тебе так хочется. Мне лично все равно, хоть на Отелло, хоть на Скоржинского или на Лейта Кеннерева, Плута с Плутона. Театр вообще-то неплохая штука, я люблю театр. Жаль только, там много говорят». «У, полярный медведь, морж толстокожий, совсем одичал во льдах. Скорее бы тебя отогреть». Жанна поднялась на цыпочки и дохнула теплом куда-то мне за ухо. «Интересно, кто выдумал, что льды холодные?» «Льды бывают разные. Горячие, зыбучие, цветные в крапинку, есть зеркальные с прищуром, поющие с эхом, даже газированные, даже не замерзающие. Льды раскрываются лишь тому, кто без них также не может жить, как не может жить альпинист без гор. Между прочим, снежинка для некоторых тоже холодная, почти ледышка. Тебе правда нравится мое имя? Взяла она меня в оборот уже, кажется, в 8 классе. А тебе? Честно? Нет, не нравится. Оно морозное на слух. Кто услышит первый раз, мурашки по спине. Да брось ты мучиться пустяками, попытался отмахнуться я. Имя и имя. Чего его расшифровывать? Всю жизнь таскаю свою фамилию Лыдьва и не ломаю голову, что бы оно такое значило. Нет-нет, не спорь, морозное. А для меня так самое жаркое на свете. Снежина, Белизы. Тепло, даже горячо. Произнесу ночью, и щеки горят. Значит, никогда со мной не озябнешь? Никогда, торжественно пообещал я, не понимая, почему она относится к этому так серьезно и надеясь свести дело к шутке. Докажи, настаивала Снежина. Докажи, если такой храбрый.

Пожалуйста. Клянусь посвятить твоему имени жизнь. Хочешь, уйду в полярники, буду зимовать подо льдом и под снегом. Может, я поступил и опрометчиво, ведь источник еще к тому времени не проявился, но не пожалел ни разу. Со Снежиной тепло. Две первоклашечки в оранжевых бантах и с такими же оранжевыми, огромными, как арбуз, апельсинами хихикнули. Мороженщик, полторы сосульки. Слух у меня ой-ой-ой. У голодной скважины я слышал, как беззвучно заливал ноги жидкий лед. Молочный, клейкий, маслянистый, вроде зубной пасты. Но все же лед под большим давлением. Лед, который выжимался из щели и схватывал скафандр, мгновенно смораживаясь в кристаллическую глыбу. Реакция на холоде замедлена. Лишь через секунду я включил обогрев, а затем двигатели унтов. Хорошо не наоборот, меня уже обжало до пояса. Тяжелые круги шли по поверхности. Ленивые жирные буруны вздувались и лопались, обдавая клубами туманного инея. Лед на ходу превращался в скалу и столбом вытягивался следом, постепенно отпуская нагретый скафандр. Потом, уже наверху, после моего возвращения, Рутгард страшно веселился, изображая в лицах, как разбушевалась тут академик Микулина, прокрутив в полипроекторе мое внеочередное донесение. «Мальчишка, понимаешь?» Сонный кукушонок, размечтался, понимаешь, забыл вставить ленту, проморгал звук. А звука как раз не было. Одно слабенькое сипение. Жидкий лед проглатывал и рев унтов, и неизбежный свист просачивающегося пара, и даже, на мое счастье, растерянный скулеж несгибаемого ледовика. Смущенные моим молчанием и неподвижным взглядом, первоклашки попятились. Я улыбнулся им и, кажется, добил окончательно. Девочки одинаково тряхнули оранжевыми бантами и катапультировались прочь. Мороженщиками нас называют за веселых пингвинов, вышитых на рукаве. Но я ведь без формы. Не на лбу же у меня профессия нарисована. Как-то в шестом или уже в седьмом классе играли кружком в волейбол. После удачной свечки только Ермилов этак бочком подшагнул к Белизе, пропел «Ах ты, моя дорогая, ах, золотая!» и качнулся, намереваясь обнять. Не мое, конечно, дело, тогда еще мне Снежинка не нравилась. История на обуме случилась гораздо позже, но меня потрясли его... Нет, вовсе не его, а какие-то дикие, чужие Ермилову руки. Нелепо растопыренные, угловатые, непропорционально короткие и хилые у плеч, будто целиком ушли в толстопалые кисти. Страшная, безразличная воля двигала этими руками. Им было все равно, лелеять или комкать, ласкать или вытряхивать душу. Собственные Толлеровы руки совсем другие, гибкие, тонкие, пальцы тоже гибкие, тонкие, хоть в иголку вдевай. Уж никак не эти растопыренные клешни, Скорпион над жертвой. Вот такая она зависимая ермиловская память. За кого зацепится, того Толлер из себя и вылепит. В общем, взлетели дурацким чужим жестом эти клешни и не коснулись Снежинкиных плеч. Одна звучно шлепнула хозяина по щеке, другая приклеилась на затылок. И хотя, повторяю, тогда еще мне Снежинка не нравилась, я во что бы то ни стало решил спасти ее от угловатых, неермиловских объятий. Принимая мяч, я удачно вклинился между Ермиловым и Белизы. Нет, не в седьмом, в шестом это было. Точно, в шестом, в мае. У театра толпа, билетов нет, естественно, Отелло с Ермиловым. Жанна поджимает губы, мрачнеет, лицо ее становится несчастное-несчастное, жаль ее огорчать, протискиваюсь к кассе, шалею от шума и разговоров, особенно от разговоров. Люди слишком быстро думают и много болтают, мне за ними не успеть. Но я тоже включаюсь, сыплю наугад словами, всем сразу и никому персонально. «Позвольте пройти». «Что вы, девушка, разве я похож на владельца лишнего билета? Вон, по-моему, у того молодого человека есть».
Ах, уже спрашивали. И что? Сочувствую. Товарищ администратор, две контрамарочки, пожалуйста. Вот мой золотой пингвин. Ну, разумеется, из брони, если вы не возражаете. Нет, за первый дрейф не дают. За второй награждают серебряным, так что это за третий. Спасибо, оттаиваю. Привыкаю, говорю. Вы очень любезны. За третий дрейф третий ряд, совсем не дурно. То есть, что я такое говорю? Это именно то, о чем я мечтал. Извините, товарищи, опять я... Вы, девушка, он не лишний. Да, вы опоздали примерно на 9 лет. Фу, вырвался. С облегчением умолкаю. Остальное за меня договорит Жанна. Поверх голов мелькает седая гнездышком шевелюра. Лица не разобрать, но я и так узнаю. Ермилов. Перед ним расступаются. Он идет прямо на нас с Жанной. У меня замирает сердце. Ну чего привязался? Другого места на все 600 этажей не нашел. Кем, интересно, доводится сей заплесневелый патриарх моему бывшему однокласснику? А ежели никем не доводится, ты как вызнал наши школьные прозвища? Жан, как думаешь, удобно провести с собой этого Ермилова? Куда? В театр? Жанна улыбнулась. А чего? Попробуй. Проводи за кулисы, у занавеса покарауль. В словах ее какой-то подвох. А чего же не помочь ближнему, бормочу я, оправдываясь. Пусть тоже случаю порадуется. Да ты, милый, никак всерьез. Ну, знаешь, Жанна вырывает руку, с минуту вглядывается в меня и начинает хохотать. Определенно вымораживание способствует раннему склерозу. Да тут все собрались ради Ермилова, понимаешь? В том числе и мы с тобой. Понял, чудак? Я морщусь. Нашла чудака, да еще прилюдно. Кое-кто вокруг смущается и тактично отворачивается. Не хватало только попасть в свидетели семейной сцены. Успокоившись, Жанна быстро проверяет уголки глаз, скашивает нижнюю губу и дует вверх на глаза, осушая ресницы. Потом подробно объясняет, дескать, древний Ермилов и есть наш знаменитый актер, волшебник перевоплощения. Я не возражаю, но и одобрений не выказываю. Пришла же человеку в голову блажь прославляться на старости лет. Однажды мою малышку затянуло в кольцевой туннель. А может, просто закружило на месте. Я понял это, когда изо льда четвертый раз выступил вогнутый гранитный скол, похожий на ракушку. Вытащил я знаковый пистолет и донышками светящихся дюбелей выбил первое, что пришло на ум. «Привет из Сочи». Меня болтало мимо этого привета 12 раз. Думал, никогда не отклеюсь. У Тольда Ермилова была препротивная привычка — ораторствовать. И кто его ужалил в ту перемену? Вскочил на парту и заорал. «Братцы и сестрицы, не могу молчать. У Лыдика не все дома». Он взял распределение в Антарктиду. Снежинка равнодушно отвернулась к окну. Это предательство — уклоняться от экзамена в межзвездную. У него, единственного из всего класса, бесспорный шанс. Никто не давал ему права пренебрегать интересами человечества. Мой шанс — бычья сосредоточенность и, разумеется, память. Но кого это волнует? Ха! — сказал я с вызовом. — Стихия Вадима Лыдьвы, вечная мерзлота, зимовки и штормовки, заносы и торосы, а также снежное равнодушие и одиночество. Недаром полярников приравнивают к космонавтам. — Глупость твоя стихия, непроходимый эгоизм! — расчетливо сорвался Ермилов. Этого ему не следовало говорить, тем более при Снежинке. Да если бы даже здесь Снежинки и не было. Соперники почему-то всегда вычисляют друг дружку. Мне, например, никто про Игоря Кулиничева не докладывал. Между прочим, и про Рерика Зубарева тоже. Правда, ни тот, ни другой меня не беспокоят. Снежинка равнодушна к обоим. Я четко улавливаю это ее равнодушие. Другое дело — Тольд Ермилов со своим клоунским проникновением в душу. Тольда я откровенно боюсь. Преданность его прилипчивая. Пронзительное, хочешь не хочешь, не устоишь.
и подражает Тольт всем так здорово, что невольно начинаешь сам ему подражать. Мне иногда кажется, я и в Снежинку-то из-за Ермилова влюбился. И догадался, что нравлюсь ей тоже по нему. Достаточно было раз увидеть, как неосторожно совместились в Толлеровом лице оба наших лица. Не думаю, чтобы ему было приятно таскать в себе нас обоих. А все же он зря про мою глупость сморозил. В иное время я бы и ухом не повел, но после моей клятвы... «Спросите лучше, куда он сам документы подал», — предложил я, не скрывая издевки. «Тоже мне, Марсель Марсо». Я знал, куда бить. Направо зваться Марселем Марсо мимы каждый сезон проводят специальный конкурс. Пришлось опустить глаза. Взгляда Тольда я бы не выдержал. В реальность меня вернул шум зала. Места у нас с Жанной хорошие, партер. Можно даже телеувеличитель не ставить. На меня оглядываются, но не назойливо, в полглаза. Какая ни есть, а слава. До меня в каверне больше полугода никто не хаживал, тем более в одиночку. Репортеры изводят меня. Ну а сами вы, Вадим Тарасович, как считаете, наука это или спорт, ваше ледяное отшельничество? И я теряюсь. Разве одним словом обозначишь? Всего хватает. И науки, и спорта, и подвижничества. И самую малость мистики. Одним словом, рекордный дрейф. «Белиза, что вас так привлекло за окном?» «Весна», — мог бы ответить я за Снежину. «Но за окном, помимо весны, обезьяныш. Качается на тоненькой ветке, передразнивает». Тольда выдворил из класса литератор за подсказку. «А где написано, что изображать собой Печорина — подсказка? Ну, разве человек виноват? Литературные портреты сами липнут к нему». Да и попробуй не изображать, если Кутасова битый час бубнит про героя нашего времени и про образ лишнего человека в творчестве Михаила Юрьевича. Впрочем, сочувствовал я Тольду ровно до тех пор, пока он не начал из-за окна со Снежинкой перемигиваться. А уж тогда разозлился, показал ему кулак. После уроков подождал. «Слышь, Радуга, я тебе сейчас все цвета перемешаю». По залу прошелестел шепоток. Оказывается, занавес давно подняли, появился хваленый Ермилов в роли Отелло и вконец меня разочаровал. Держался он не очень уверенно, рядом с венецианцами, как-то сразу сник, все время к чему-то прислушивался, мямлил, поминутно озирался, заглядывал партнерам в глаза и со светопластикой был не в ладах. Прошагал сквозь дерево, вломился в клумбу, оперся на угол дома, продавил его и реплику начал из-за стены, даже не заметив этого. Если это считается новым прочтением шекспировского текста, то увольте, я человек старой закалки, я к такому не привык. Никакой актерской гениальностью тут не пахло. Пахло серостью, обыкновенной сценической пошлостью и, конечно же, повальным и напрасным ослеплением зрителей. Уж если толпа выдумает себе кумира, то развенчает его не скоро. Я покосился на Жанну. Жанна затаила дыхание. Сосед слева, наоборот, ворочался и зевал. Кто-то впереди кашлял. Попискивали телеприставки. Вообще в зале было шумно. Может, поэтому я не мог потушить в себе высветы памяти и метался по дням и годам, не особенно задерживаясь на конкретных воспоминаниях. Совместный заплыв в Черном море людей и дельфинов. Цветные росчерки ежегодного космического салюта на фоне звезд. Мама обрадовалась от того, что я никуда с Земли не экзаменуюсь, а попросился в Антарктиду от дома рукой подать. Зато потом, когда Сережа Петерсон предложил себя в первый дрейф, мама примчалась в стационар при источнике и на глазах у всех сначала расплакалась, а потом выдрала меня за волосы. У Жанны за левым ухом две крохотные родинки, словно двоеточие. Странно. Сколько раз сюда целовал, пока заметил. В 4 года, набив карманы конфетами, я сбежал из детского сада в Беловежский заповедник. Медведи меня не трогали, я кормил их конфетами, они меня медом. Отец так и не дозвался меня порыбачить на Брэдбери-11,
Жанне долго не давали отпуска, а затем мои 3 года с малышкой. После выпускного бала я подстерег Снежинку и высыпал на нее из винта-роллера полный багажник сирени. Она обомлела, шмыгнула носом и отвернулась. А когда заметила, что стебли зазеленили, ей плеч белого платья, мы единственный раз в жизни поссорились. Опять только Ермилов. Раздвоился, что ли? Мельтешит перед партами и один изображает ссору Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Мы аплодируем. Настоящий волшебник перевоплощения. Жаль, формулы ему так зрелищно не удаются. Верх достижений — молекула метана. «Тоже мне, Марсель Марсо», — тихо сказал я тогда и опустил глаза, не в силах вынести Толлерова взгляда. «Ах, ах, на самом деле в актеры!» — заахала Кутасова. «Брось, Радужка, несерьезно. У тебя же талант помогать людям, честное слово». «Бестолку его уговаривать». Я справился с собой и уставился на Ермилова в упор, как на экран. «Пусть идет. Профессия актера самая безопасная на земле». Зачем вслух называть человека трусом? И тут, наконец, на меня снизошло озарение. Неуклюжий актеришка на сцене, кумир семихаток, как раз и есть мой одноклассник, от чего-то немыслимо постаревший. Я порадовался за себя и пожалел того, кого доконала неточность выбора. Ведь ему сейчас, ну да, как и мне, 31. Только он не февральский, а августовский. Мы ни разу не праздновали его дня рождения, летом ведь так трудно собрать гостей. Всем своим тренированным, испытанным перегрузками телом я выпрямился в кресле. И еще раз пожалел человечка на сцене, уже без зависти, которую, похоже, скрывал от себя всю жизнь. Я не заметил, в какой миг наступил перелом настроения и в Ермилове, и во мне. Ермилов заиграл широко, раскованно. Заиграл для одного меня и про одного меня, бесстыдно раскрывая притихшему залу мою биографию. Отелло, оказывается, тоже дико бессмысленно одинок. Как ледовик в каверне. Едет, куда-то везут, посылает миру отчаянные отчеты в капсулах без надежды на то, что их примут. И действует так, будто по-прежнему живет на виду у всех, будто люди способны видеть на 4 километра вглубь льда. Нет отклика ниоткуда, нет надежды на ответ, никакие сигналы не пробиваются в закукленный, оторванный от человечества мирок. Ведь зрители, сопереживая, тоже отделены от него невозможностью вмешиваться в действие. Даже если ложь сокрушает у них на глазах человека. Крохотная ледяная каверна в сердце, и вот она разрастается, пухнет, вот уж поглотила целиком, и ты внутри ее, спеленутый по рукам и ногам ревностью, ненавистью или завистью, все они ранят необратимо. Характер у каверны коварный. Победить ее можно только один на один. Никто не придет на помощь. Надо жить воспоминаниями, держать в себе человечество, непрерывно думать о нем, сосредоточить его в себе, не дать расплыться, потерять конкретность, вытечь из сознания и держать, постоянно чувствовать и держать в памяти всех, даже тех, кто рождается и умирает на большой земле без тебя за период дрейфа. Однажды меня разбудила тяжесть. Я не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, не мог повернуть голову к светящемуся циферблату, не мог вытолкнуть из груди ком хрипа и ужаса. Вокруг витал голос. Голос отца. Нельзя. Нельзя прививать себе вакуумный паралич. Не записать ощущений. Сердце останавливается, никто никогда не узнает, что мозг перерождается. Потеряв связь с себе подобными, мозг обретает взамен вечность. Но вечность созерцания, вечность безделья. Человек не имеет права платить такую непомерную цену. Это не болезнь, не смерть. Это параллельная, чужеродная людям жизнь. Не сметь заражать себя, противоядия не существует. Умоляю,
догадайтесь сделать нейтральный срез моего мозга. Вадим, сын, ты обязан услышать. Темнота в танке душила меня, и голос гас. А я по-прежнему не мог пошевелить пальцем, включить свет, ответить на безмолвный крик с Брэдбери-11. До сих пор не решаюсь спросить, выловили ли, не утеряли ли ту капсулу с моим донесением о голосе отца. Хорошо, дочка меня отвлекла, Юлька. Я произвел ее на свет на полтора месяца раньше срока. Вычислил ей ямочку на подбородке, постоянно сжатые кулачки, синие, вечно озябшие ножки в перевязочках. Все ж таки недоношенка. Я по минутам расписал Юлькин режим. Попереживал, что у Жанны пропало молоко, и выучился варить кашку. В изобилии усыпал колыбель шарами и погремушками. На первый дочкин зуб подарил серебряную ложечку и серебряного пингвина. Юлька бы уже топала и плавала не хуже ровесников, не хуже своевольной беглянки Оли. И также теребила бы родителей и просила почитать на ночь не страшное. Если б, конечно, родилась. Без меня на большой земле не могли обойтись ни встречи, ни проводы. И не, боже мой, мне ни на секунду нельзя было усомниться в том, что погибни я, весь мир погибнет вместе со мной. Иначе не выживешь. Иначе умеющие приспосабливаться льды скуют тебя равнодушием, и ты сам станешь их частичкой. А каверна с мертвыми приборами укатится дальше. Девиз ледовиков — мир в себе. Отелло тоже движется в каком-то призрачном собственном мирке. Заговаривает с Дожем, с Дездемоной, с Яго и не слышит их, не может услышать. Как дрейфующий ледовик. У меня-то была теплая ниточка, Снежина, которой нет у Отелло Ермилова. Зато Юльки нет ни у него, ни у меня. Но ведь это же непостижимо — играть для одного человека. Это же неестественно, неэтично, скучно, наконец. Я поёрзал в кресле, обеспокоенно огляделся. Ни один зритель на меня не пялился. Зал молчал. Зал вымер. В паузах между репликами слышался разрядный шелест светодекораций. Лишь тогда я догадался, что великий Ермилов лицедействует не для одного меня. Он играет одновременно 110 разных мавров по числу зрителей в зале. Каждому отдельно. Каждому отведена на сцене своя роль. Теперь, настроившись, я без труда улавливаю это, в чем, а в скрытых мировых связях ледовики разбираются лучше прочих, даром, что ли, вынашивают в себе целую вселенную. Разумеется, когда очень нужно, когда они в дрейфе. Я сейчас как бы снова в дрейфе, неожиданно ухнув с головой в разомкнутую вселенную чужой души и начинаю, по-моему, постигать моего несостоявшегося друга. Для Жанны Ермилов незримо страстен, пылок, непомерно предан ей, своей Дездемоне, в незамеченном или непринятом ею одиночестве. Изредка Жаннин Отелло загорается грешной надеждой. Но удачливый соперник снова и снова возвращается из ледового плена. Убить надежду и тем самым спасти Отелло может только ребенок, так и не родившаяся Юлька. Но Юльки нет. Отелло разгромлен, побежден. Настала пора проститься. И ничего иного не остается, как задушить Дездемону. Задушить в себе самом своими руками, нелепо растопыренными, угловатыми, непропорционально короткими и хилыми у плеч, будто руки целиком ушли в нетерпеливые толстопалые кисти. Соседу слева играется другой вариант Отелло. Живенький, шустренький, язвительный интриган-толстячок, во всем под стать хитроумному Яго. Проиграв сопернику по очкам, он из мести, пусть никому не достанется, без лишних слов ликвидирует подружку. Иной, непохожий Отелло, адресован вон тому юноше, в Фобоске, который, не испытав любви, уже знает разочарование.
и еще 106 отелло достается всем остальным. Не считая актеров на сцене, всякий раз ожидающих премьеры, и самого Ермилова, разъятого на 110 неравных частей. Финал мы досматривали стоя. А Ермилов, Тольд Ермилов, отдавал себя так, будто сцена не сцена и игра не игра, а самая натуральная реальность. Будто этот вечер наипоследнейший в его жизни. Отдавал безвозвратно и щедро. Потому, видимо, что его девизом, в отличие от ледовиков, было «себя миру». Как же надо любить людей, чтобы вот так вот тратить себя в этой самой мирной и самой безопасной профессии на земле, которую когда-то, по моему глупому мнению, он выбрал из трусости. За кулисы не пускали. Пришлось предъявить золотого пингвина. На наш стук из-за двери уборной никто не ответил. Мы вошли. Ермилов сидел перед зеркалом, обмякнув, свесив руки между колен, закрыв глаза. Весь аморфный, растекшийся в кресле, расслабленный и непроизвольно нацеленный в белый свет. Может, прошлый, может, будущий, трудно сказать. Во всяком случае, не имеющий настоящего времени. Старушка-массажистка стирала с его физиономии грим и еще больше оголяла безликое лицо, которое нуждалось хоть в каком-нибудь макете для подражания, как жидкий лед для кристаллизации нуждается в постороннем предмете. По чужому для нас ермиловскому лицу бродили, не закрепляясь, черточки старушечьей маски, выцветшие глаза, заостренный носик, куриные лапки морщин, желтый, как ананасная слива, подбородок. Войдя, мы с Жанной тоже отразились в этом лике. Отразились и некоторым образом усреднились, просуммировались, как много лет живущие вместе супруги, отброшенные зависимой Толлеровой памятью к неизбежной и пока далекой от нас старости. Но появилось в Ермилове что-то и от обезьяныша, от юного Тольда Радужки. «Я знал, что вы придете», — сказал он, не открывая глаз. «Спасибо, Снежина». С тех пор, как я поближе узнал льды, для меня в Жанне почти не осталось девчонки с морозным именем из детства. Для Ермилова выходит наоборот. Он трудно поднял голову. Собственная мимика еще к нему не вернулась. Движения глаз не поспевали за движениями бровей. Губы и морщины вокруг рта жили не в такт. Удивленно вздернутая кожа на лбу вообще пока не обрела подвижности. Оттого Ермилова, с которым мы несколько раз столкнулись перед спектаклем, он уже отличался возрастом. Сегодняшний вечер состарил его года на два. Не понимаю, куда у них в театре смотрит техника безопасности. Человек чуть не каждый вечер гробит себя у всех на виду, рискует жизнью, а им и дела нет. Или никто не замечает? Я напустил на себя вид, будто любуюсь развешанными по стенам афишами. «Как я вам сегодня, ребята?» — спросил Ермилов бесцветным, отсутствующим голосом. «Не тошно было?» «Молчи, клоун!» — в сердцах оборвал я, хватая его за руку. О многом хотелось спросить этого пришельца из детства, но он опять слишком походил на меня. Спрашивать его — все равно, что спрашивать вслух самого себя. В голове вертелась глупая мудрость. Вода принимает форму сосуда, в который налита. Индивидуальный облик Тольда начисто выветрился с его никакого лица. Девушка-билетер принесла корзину цветов и список ролей на ближайшие спектакли, как я понял, для утверждения. Ермилов едва пробежал его глазами, странно усмехнулся, чиркнул ногтем поперек страницы и нетерпеливо отбросил. «Потом. Все потом. Завтра. Сегодня у меня гости, школьные друзья». Впитав и тотчас отбросив юные черты билетерши, Тольд снова помолодел, подобрался, упруго и энергично вскочил на ноги. Переохлажденный лед мгновенно кристаллизуется по всему объему. «Так вот, братцы-сестрицы, сейчас ко мне и никаких возражений. Отпразднуем встречу. Заодно, Лыдик, за твой подвиг поднимем тост,
и за будущую дочь. Я вздрогнул. Тебе, Снежаночка, помню, сирень к лицу. Извини, не заказал, но, я полагаю, белая роза ничуть не хуже. Он распотрошил корзину, приколол цветок к платью Жанны. Прелестно, не правда ли? И куда я, дурак, раньше смотрел? Не дуйся, не дуйся, Вадим. Нам, старикам, позволительно за чужими женами приударить. Отелло. Автомобиль вызывать не будем. Люблю ходить пешком. Подхватил Жанну под руку и устремился к двери. Он креп на глазах, был очень весел и оживлен, но меня его превращение не обманывали. Тольт Радужка опять кого-то играл. Я шел за ними по пятам и никак не мог отделаться от подсчетов. Каждому спектаклю 2 года жизни, пусть даже один. Сколько ж ему осталось? Дурная моя сосредоточенность, действуя помимо воли, подсовывала ответ. Я отмахивался, упирался, но совладать с собой не мог. Я всегда слишком хорошо считал. Возле столика, на котором был небрежно брошен список ролей, я замедлил шаг, оглянулся и отыскал ногтевую Толлерову черту примерно на половине страницы. Список начинался с Сальери. Подчеркнут был Патрик Мур, комендант Меркурия. А дальше шли князь Мышкин, король Лир, Илико, лунный чабан, Владимир Скоржинский и еще 11 ролей, которые Ермилов никогда не сыграет.

0: Фрэнк Герберт. Дюна. Фримены всегда отличались чрезвычайно развитым свойством, которое древние называли «спаннуксбоген», то есть умение сдерживать себя и, ощутив желание, не спешить удовлетворить его. Принцесса Ирулан. Мудрость Муаддиба. Они подошли к пещере Кряжей перед рассветом. Из котловины туда вела расщелина такая узкая, что пришлось протискиваться боком. Стилгар назначил несколько человек в караул. Джессика проводила их взглядом, когда они полезли на скалы в слабом предутреннем свете. Пауль на ходу посмотрел вверх. Узкая расщелина, открывавшаяся в серовато-голубое небо, показывала пеструю шкуру планеты в поперечном разрезе. Но Чани не дала ему налюбоваться на эту картину. Она, потянув его за рукав, поторопила. «Давай побыстрее, это уже совсем светло». «А куда полезли те люди?» — поинтересовался он. «Первая дневная стража», — коротко ответила она. «Ну, шевелись». «Значит, снаружи выставляется караул», — подумал Пауль. «Разумно. Но все-таки лучше бы подходить сюда, разбившись на мелкие группы. Так меньше риск потерять весь отряд». Вдруг он поймал себя на том, что думает уже как партизан, и вспомнил, как отец опасался, что дом Атрейди сможет стать партизанским, скрывающимся, гонимым, сражающимся в подполье. «Да побыстрей же!» — шепотом подгоняла его Чани. Пауль ускорил шаги. Позади посвистывала ткань фрименских одежд. Пауль вдруг вспомнил сират из крохотной экуменической Библии доктора Юэ. «Все рай одесную меня, и ад ошую меня, и ангел смерти следует за мной». Он несколько раз повторил цитату про себя. Расщелина повернула и расширилась. Тут стоял Стилгар, пропуская своих людей в низкое отверстие в правой стене.
1: «Быстро!» — прошипел он. «Если патруль нас заметит, мы тут окажемся, как кролики в клетке».
0: Пауль пригнулся и следом за Чани вошел в пещеру, освещенную сочившимся откуда-то сверху сероватым светом.
2: «Можешь выпрямиться», — усмехнулась Чани.
0: Он разогнулся и огляделся вокруг. Обширная пещера, свод низкий. Там, где они стояли, его можно было бы коснуться, подпрыгнув. Отряд Стилгара, теряясь в тенях, разошелся по пещере. Пауль заметил, что мать встала у стены, изучающе рассматривая фрименов. Он не мог не отметить, что она резко выделяется среди них, хотя и одета так же. В каждом движении сила, изящество и благородство. «Найди себе местечко для отдыха и постарайся не путаться под ногами, дитя мужчина», — сказала Чани. «А вот твоя еда». Она сунула ему в руку два маленьких свертка из листьев, густо пахнущих пряностью. Стилгар подошел к Джессике, встал позади нее и приказал стоявшим слева от них.
3: «Установите дверной клапан и не забывайте о водной дисциплине». Он повернулся к другому фримену. «А ты, Лемиль, принеси плавающие лампы».
0: Затем Стилгар взял Джессику за руку.
3: «Я хочу кое-что показать тебе, колдунья».
0: И он повел ее куда-то за угол, откуда пробивался свет. Джессика оказалась на широком карнизе. Сюда открывался еще один выход из пещеры, и это отверстие находилось высоко в скальной стене, возвышающейся над ровной котловиной километров 10 или 15 в ширину. Со всех сторон котловину окружали высокие скалы, там и тут виднелись островки скудной растительности. И в это время над серой в предрассветном свете котловиной, над дальней ее стеной поднялось солнце, вернув камням и песку их светло-бурый цвет. Аракийское солнце, казалось, выпрыгивает из-за горизонта. «Это от того, — подумалось ей, — что мы хотели бы удержать его за горизонтом. Ночь безопаснее дня». Внезапно она ощутила укол тоски. Ей захотелось увидеть радугу. Здесь, над этим местом, не знающим дождей и не узнающим никогда. «Я не должна давать волю подобным мечтаниям. — одернула она себя. «Это слабость, а я не могу больше позволять себе слабости». Стилгар схватил ее за руку, показал на что-то в котловине. «Смотри, вот они, истинные друзы». Она всмотрелась, заметила в котловине движение. Там, на дне, какие-то люди спешили укрыться в тени скальной стены. Несмотря на расстояние, движения их были отчетливо видны благодаря чистоте воздуха. Она достала из-под бурнуса бинокль, навела его на людей, сфокусировала масляные линзы. Как пестрые бабочки мелькали платки на шее. «Там наш дом», — сказал Стилгар. «Мы будем там следующей ночью». Он, подергивая себя за ус, смотрел на котловину. «Мои люди задержались снаружи дольше положенного, работали. Значит, патрулей поблизости нет. Позже я дам им сигнал, чтобы готовились к встрече». «У твоих людей отличная дисциплина», — заметила Джессика, опуская бинокль. Стилгар проводил бинокль взглядом. «Они подчиняются закону безопасности племени», — ответил ей Стилгар. «Ему же подчинен и выбор вожака. Предводитель должен быть самым сильным из всех. Тем, кто способен обеспечить племени воду и безопасность». Он перевел взгляд на ее лицо. Она ответила таким же внимательным прямым взглядом. Увидев обведенные темным глаза без белков, пыльную бороду и усы, изогнутую трубку носовых фильтров, сбегающую в десятикомб. «Значит, победив тебя, я скомпрометировала тебя как предводителя?» «Ты не вызывала меня на поединок», — отмахнулся он. «Но ведь важно, чтобы предводитель сохранял уважение своих людей». «Ну, среди этих песчаных вшей нет никого, с кем бы я не справился», — ответил Стилгар. «Так что, победив меня, ты победила и каждого из них, всех нас. Теперь они надеются выучиться у тебя искусству твоего колдовского боя, а некоторые хотели бы знать, не собираешься ли ты бросить мне формальный вызов». Она взвесила его слова. «То есть, не одержу ли я победу в формальном поединке?» Он кивнул. «И я бы тебе этого не посоветовал. Они не пойдут за тобой. Ты не из людей пустыни, ты чужая нашим пескам. Они видели это во время ночного марша». «Люди практического склада», — пробормотала она. «Верно». Он посмотрел в котловину. «Мы знаем, что нам нужно. Но здесь, так близко от дома, немногие сохраняют трезвость и глубину мысли. Слишком долго мы были в пустыне. Надо было доставить вольным торговцам груз пряности для проклятой гильдии. Да почернеют их лица навеки». Джессика, которая было отвернулась от него, резко развернулась, снова посмотрела Стилгару в глаза. «Гильдия? При чем тут она? С чего эта гильдия получает вашу пряность?» «Так велит Лиет», — мрачно сказал Стилгар. «Мы знаем, зачем это делается, но все одно. Горек вкус этой дани. Мы откупаемся от гильдии поистине чудовищной платой, чтобы только в нашем небе не крутились эти поганые спутники, чтобы никто не мог видеть, что делаем мы с Аракисом». Она тщательно взвешивала свои слова, потому что вспомнила, именно эту причину называл ей Пауль, говоря о том, почему над Аракисом нет спутников. «А что вы делаете с Аракисом такого, чего нельзя видеть?» «Мы изменяем его. Медленно, но верно мы изменяем его. Мы хотим, чтобы он стал по-настоящему пригодным для жизни людей. Наше поколение не увидит исполнения этой мечты, и дети наши не доживут до этого, и дети наших детей, и даже внуки их детей. Но время это настанет». Он обвел котловину затуманившимся взглядом. «Здесь будут открытая вода и высокие зеленые растения. И люди будут спокойно ходить без десятикомбов. Вот. вот она, мечта Лиет Киннеса, подумала она и сказала: «Взятки — вещь небезопасная. Они имеют свойство расти».
3: «Они и растут», — подтвердил Стилгер. «Но медленный путь надежнее».
0: Джессика медленно оглядела котловину, пытаясь увидеть ее глазами Стилгера. Но видела только горчичного цвета пятно, далекие скалы. Над ними, кажется, что-то двигалось.
3: «Ух», — проговорил Стилгер.
0: Джессика решила было, что это патрульный орнитоптер, но тут же поняла, что это мираж. Над песками дрожал второй пустынный ландшафт. Пески где-то вдали, какая-то колышащаяся зелень, а ближе шел прямо по поверхности огромный червь. И, кажется, на его спине она увидела фрименские плащи. Мираж исчез.
3: «Верхом оно, конечно, скорее было бы», — заметил Стилгер. «Но мы не можем, разумеется, пустить подателя в эту котловину. Так что ночью опять придется пешком».
0: «Значит, подателем они называют червя». Она поняла, что следовало из слов Стилгера. Он сказал, что фримены не могут пустить червя в котловину. Значит, она в самом деле видела это в миражном мареве. Фримены на спине гигантского червя. Ей понадобилось все ее самообладание, чтобы не выдать потрясения.
3: «Пора возвращаться к остальным», — сказал Стилгер. «А то еще решат, что я тут подъезжаю к тебе с шашнями. И так кое-кто уже завидует, что мои руки касались твоего чудесного тела в котловине Туона во время борьбы».
0: «Довольно», — оборвала его Джессика.
3: «Я ничего дурного в виду не имел», — кротко ответил Стилгер. «У нас в любом случае не принято брать женщину против ее воли. А уж с тобой...» Он пожал плечами. «С тобой и этот обычай просто, можно сказать, излишен.
0: Тебе не следует забывать, что я была все же женщиной герцога, его официальной наложницей», — проговорила Джессика уже спокойнее.
3: «Как хочешь. Ну, все, пора закрыть и это отверстие, чтобы можно было отдохнуть от 10 комбов. Моим людям сегодня необходим хороший отдых, ведь завтра семьи не дадут им отдохнуть».
0: Они замолчали. Джессика смотрела на солнце. Да, в голосе Стилгера звучало предложение больше, чем просто помощи и покровительства. Ему нужна жена? Она вдруг подумала, что действительно могла бы занять место рядом со Стилгером. И это раз и навсегда положило бы конец любым спорам о лидерстве. Удачный союз подходящих друг другу мужчины и женщины, и все. Но что тогда будет с Паулем? Кто их знает, фрименов, какие тут у них правила усыновления и как строятся отношения детей и родителей? А не родившаяся еще дочь, которую она носит под сердцем последние несколько недель, дочь покойного герцога? Она подумала о том, что может значить для нее это дитя, растущее внутри. Подумала о том, что побудило ее решиться на зачатие. Она знала, что... Она подчинилась тогда глубочайшему инстинкту, общему для всех живых существ, заглянувших в лицо смерти, стремлению обрести бессмертие в потомстве. Да, ими, ею и Лето овладел инстинкт продолжения рода. Джессика взглянула на Стилгера, увидела, что он внимательно ее рассматривает. «Какова будет судьба дочери, родившейся здесь у жены такого человека?» — спросила она себя. «Не станет ли он препятствовать ей в том, что является необходимым для Бена Гессерит?» Стилгер кашлянул. Он, казалось, понимал кое-что из того, что мучило ее. «Для вождя главное то, что его делает вождем, нужды его народа. Если ты научишь меня своим приемам, может прийти день, когда одному из нас... придется бросить вызов другому. Я бы предпочел решить вопрос как-нибудь иначе».
3: «Как-нибудь?»
0: «Разве есть разные пути?»
3: «Саяддина», — ответил он, — «наша преподобная мать уже стара».
4: «Их преподобная мать?»
3: Прежде чем она успела осознать его слова, он добавил: «Я вовсе не навязываю себя в качестве мужа, не прими это в обиду, ты в самом деле прекрасна и желанна, но если ты станешь одной из моих женщин, кое-кто из молодежи решит, что я слишком озабочен плотскими удовольствиями и недостаточно нуждами племени. Вот и сейчас, будь уверена, они и подслушивают, и подглядывают».
0: «Он умеет взвешивать свои решения и думать об их последствиях», — подумала она.
3: «Среди моих молодых кое-кто вступил в тот возраст, когда дух буен», — сказал Стилгар. «Сейчас лучше отпустить вожжи и не давать им серьезных поводов бросить мне вызов. Иначе мне придется кого-то покалечить, а то и убить, а вождю следует избегать этого. Конечно, если можно отказаться от боя, не теряя чести. Ведь именно вождь делает толпу народом. Вернее, в том числе и вождь. Он поддерживает уровень индивидуальности. Если личностей мало, народ становится толпой». Глубина его слов и то, что он говорил как ей, так и тем, кто подслушивал их разговор, заставили Джессику посмотреть на него новыми глазами. «Он весьма умен», — подумала она, — «но где научился он искусству внутреннего равновесия? Закон, устанавливающий наши правила выбора вожака, разумен и справедлив», — сказал Стилгар. «Но из этого не следует, что люди всегда нуждаются именно в справедливости. По-настоящему нам сейчас необходимо время для роста и укрепления наших позиций, для распространения нашего влияния на новые земли». «Каково его происхождение? Кто так воспитал его?» «Стилгар, я недооценила тебя», — проговорила она. «Я так и понял».
0: «Похоже, мы оба недооценили друг друга».
3: «Так покончим с этим», — предложил он. «Я хотел бы, чтобы мы были друзьями и доверяли друг другу. Я хотел бы взаимного уважения, какое возникает в душе безо всякого там секса».
0: «Понимаю.
3: Ты мне веришь? Я слышу искренность в твоих словах».
0: «У нас, — сказал он, — Саядина, если даже она и не является формальным лидером, окружена особым почетом, она учит. Она поддерживает вот здесь силу Господа». Он коснулся своей груди. «А сейчас надо попробовать разобраться с их таинственной преподобной матерью», — подумала она и сказала: «Ты упомянул о вашей преподобной матери, а я вспомнила слова легенды и пророчества.
3: Сказано, что дочь Бена Гессерит и дитя ее держат в руке свои ключи к нашему будущему», — сказал он.
0: «И ты считаешь, что это я и есть?» Она следила за выражением его лица, думая, как легко погубить молодой росток, ибо начало — время больших опасностей.
3: «Мы пока не знаем», — ответил он.
0: Она кивнула, подумав: «Он благородный человек. Хочет, чтобы я дала знак, но искушать судьбу, назвав мне этот знак, не хочет». Джессика повернула голову, посмотрела вниз в котловину, в золотые и пурпурные тени, в дрожащее пыльное марево перед входом в их пещеру. Ее вдруг охватила кошачья осторожность. Она, безусловно, знала язык, которым пользовалась миссионария протектива, знала, как применить к своим конкретным нуждам легенды, страхи и надежды, но она чуяла здесь какие-то серьезные изменения. Словно кто-то принес их к Фрименам, наложив свой отпечаток на схемы, внедренные миссионарией. Стилгар снова кашлянул. Она чувствовала его нетерпение и помнила, что день разгорается, и Фримены ждут. Пора закрывать отверстие. Ей приходилось рискнуть. Она понимала, что ей необходимо. Одна из дар Аль-Хикман, школ перевода, которая дала бы ей... «Адаб», — прошептала она. Ей казалось, что разум ее перевернулся внутри. Она распознала это чувство, у нее даже часто забилось сердце. Это ощущение не имело ничего общего с учением Бене Гессерит. Это могло быть лишь одно — Адаб. Важное и требующее действие воспоминания, приходящее как бы само по себе, помимо воли. Тогда она отдалась этому чувству, предоставив словам литься самим по себе. «Ибн Киртаиба», — начала она, — «там, где кончается песок». Она выпростала руку из-под бурнуса, простерла ее величественным жестом, увидела, как расширились глаза Стилгара, услышала близкий шелест одежд многих людей. «Вижу я Фримена, Фримена с книгой притчей», — нараспев говорила она, — «и он читает Каллату, солнцу, которому не покорился, которому бросил вызов и которое победил. Читает к великим саду испытания, и вот что он читает. Враги мои, как стебли сломленные, заступившие путь буре, или не видел ты руку Господню? Вот он послал на них мор, ибо злоумышляли на нас, и вот они, как птицы, рассеянные охотником, а козни их точно зерна отравы, отвергаемые всякими устами». Ее пронизала дрожь, и рука ее упала. Из темноты пещеры отозвались шепотом многие голоса, и сотворенное ими разрушено. «Огонь Господень в сердце твоем, слава Богу! Теперь все пойдет своим чередом». «Огонь Господень пылающий!» — прозвучал ответ. Она кивнула. «Падут враги твои». «Била кайфа!» — завершили они. В наступившем молчании Стилгар склонился перед ней. «Саяддина», — почтительно сказал он, — «если дозволит Шайхулуд, ты, может быть, сумеешь пройти в себе на стезю преподобной матери». «Пройти в себе». Странно он выражается. Но все прочее вполне в духе языка миссионарии.

их они называют преподобными матерями. Пауль стоял подле Чани в полутьме внутренней части пещеры. Он все еще ощущал вкус полученной от нее порции пищи. Небольшой, обернутый в листья, комок мешанины из птичьего мяса и крупы, приготовленной на меде с пряностью. Положив его в рот, он понял, что никогда прежде ему не приходилось есть пищу с такой концентрацией пряности, и даже испугался. Он-то знал, что может сделать с ним пряность. Помнил еще, какая перемена постигла его под ее влиянием, отправив его разум в бурю пророческих видений. «Била кайфа», — прошептал Чани. Он посмотрел на нее и увидел тот благоговейный страх, с которым фримены внимали словам его матери. Только тот, которого звали Джами, сдержался в стороне, скрестив руки на груди. «Дуйяк хахин манге», — шепотом проговорила Чани. «Дуй пун рахин манге. Два глаза есть у меня, две ноги есть у меня». И она потрясенно посмотрела на Пауля. Тот глубоко вздохнул, пытаясь успокоить бурю в груди. Слова матери наложились на действие пряности, и ему показалось, что ее голос взлетает и падает, словно тени от костра. А кроме того, он чувствовал налет цинизма в ее голосе. Кто-кто, а он хорошо ее знал. Но сейчас ничто не могло уже остановить перемену, начавшуюся с этого кусочка пищи. Ужасное предназначение. Он уже чувствовал его, то сознание расы, от которого он никуда не мог уйти. Пришла знакомая обостренная кристальная отчетливость. Нахлынул поток данных, сознание заработало с ледяной четкостью. Он осел на пол, прижался спиной к камню стены и позволил себе отдаться этой волне. А она несла его в то пространство, лишенное времени, откуда он мог видеть это время. Лежащие перед ним возможные пути, туда, где веяли ветры грядущего и ветры минувшего. Казалось, один его глаз устремлен в прошлое, другой — в настоящее, и еще один — в будущее. И так тремя глазами смотрел он на время, обращенное в пространство. Он почувствовал, что есть опасность перегрузки, что можно перегореть, и постарался держаться за настоящее, за миг сейчас, тот неуловимый миг, в который то, что есть, окаменевало, превращаясь в вечное было. Стремясь охватить настоящее, он ощутил вдруг впервые, как в тяжелое постоянство временного потока вмешиваются его меняющиеся течения, волны, водовороты, валы, приливы и отливы, точно кипение прибоя, бьющегося о скалы. Этот образ подтолкнул его к новому пониманию своего пророческого дара, и он увидел причину и слепых зон, и ошибок в своих предвидениях, и это напугало его. Предвидение, понял он, было озарением, но таким, которое воздействовало на то, что оно же и озаряло. Источник сразу и точной информации, и ошибок в ней. Вмешивалось что-то вроде принципа неопределенности Гейзенберга. Для восприятия картины грядущего требовалась какая-то проникающая туда энергия. И эта энергия воздействовала на само грядущее и изменяла его. А видел он сопряжение событий в этой пещере, бурление бесчетного числа вероятностей, сходящихся здесь, и самое, казалось бы, пустяковое действие, вроде движения века, или неосторожно вырвавшегося слова, или даже одной единственной песчинки, отброшенной с ее места, воздействовало на гигантские рычаги, протянувшиеся через всю Вселенную и способные изменять ее. И он видел насилие, и исход его зависел от такого количества переменных, что малейшее движение резко меняло его. Это видение ужаснуло его. Хотелось застыть в неподвижности.

смерти, но и это тоже было бы действием. Действием со своими последствиями. Бесчисленные варианты будущего изливались из этой пещеры, и, прослеживая эти ветвящиеся тропы, на большей части их видел он свой собственный труп и кровь, вытекающую из глубокой ножевой раны.

0: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: В тот год, когда мой отец, падишах-император, использовав гибель герцога Лета, вновь отдал Аракис Харконненам, ему исполнилось 72 года, хотя выглядел он не более чем на 35. На людях он появлялся обычно в мундире Сардаукара и в черном шлеме Бурсега, гребень которого украшал золотой императорский лев. Такое одеяние служило открытым напоминанием об источнике его могущества. Впрочем, он не был очень уж прям, и не всегда его намеки были столь явными. Когда он хотел, он просто лучился обаянием и искренностью. Теперь я, однако, часто думаю, было ли в нем хоть что-то, что было бы в действительности тем же, чем казалось. Я думаю порой, что он постоянно сражался, чтобы вырваться из невидимой клетки. Не забывайте, он был император, глава династии, истоки которой уходят во тьму веков. Но мы, Бене Гессерит, отказали ему в праве иметь законного сына-наследника. Не есть ли это величайшее поражение для любого правителя и во все времена? Мать моя покорилась решению старших сестер, леди же Джессика ослушалась их. Кто из них двоих был прав? На этот вопрос уже дала ответ сама история. Принцесса и Рулан в доме моего отца. Джессика проснулась во мраке пещеры. Она слышала, как вокруг шевелятся фримены, обоняла едкий запах десятикомбов. Внутреннее чувство времени говорило ей, что снаружи скоро наступит ночь, хотя в пещере было по-прежнему темно. Ее затеняли пластиковые пологи, сохранявшие внутри влагу их тел. Она поняла, что позволила себе впасть в полное расслабление, в тяжкий сон глубокой усталости. А это само по себе говорило о том, что ее подсознание доверило Стилгару. Решила, что среди его людей она в безопасности. Она повернулась в гамаке, который соорудили для нее из ее же бурнуса. Спустила ноги на каменный пол, натянула песчаные сапоги. Надо не забыть, что сапоги следует застегивать посвободнее в голенище, чтобы не затруднять прокачку десятикомба, напомнила она себе, сколько же всего нужно запомнить. Она все еще чувствовала во рту вкус утренней еды, кусочка птичьего мяса, смешанного с зерном и пряным медом, и все это завернуто в листья. Ей пришло в голову, что время тут перевернуто, с ног на голову. Ночь отдана дневным заботам, а днем отдыхают. Ночь укрывает. Ночь безопасна. Она сняла бурнус со вбитых в стену каменного алькова гамачных крючев, повертела его в темноте, нашла верх и надела. Теперь ее мучила проблема, как дать знать в Бене-Гессерит о двоих заблудившихся в песках беглецах, скрывающихся в ракийском убежище. В глубине пещеры зажглись плавающие лампы. Она увидела деловитую суету фрименов и среди них Пауля, уже одетого. Его капюшон был откинут, открывая орлиный, типично атрейдисовский профиль. «Как странно он вел себя перед сном», — подумала она, — «словно совершенно ушел в себя. Словно человек, вернувшийся из царства смерти и не вполне еще осознавший свое возвращение, глаза полуприкрыты и будто остекленели, взгляд обращен внутрь себя». Она невольно вспомнила, как он предупреждал ее о том, что пряность формирует привычку и зависимость. А может быть, есть и побочные эффекты? Вот он говорит, что пряность как-то связана с его пророческими видениями. А что именно видит, не говорит. Стилгар вышел из теней справа, приблизился к группке, собравшейся под плавающими лампами. Джессика сразу обратила внимание на то, как он пощипывает бороду, как по-кошачьи сторожка держится. Короткий страх пронизал Джессику. Все ее чувства обострились, едва она ощутила напряжение, сгустившееся вокруг Пауля, скованные движения, явно ритуальные позы.
2: «Она под моим покровительством», — загремел Стилгар.
1: Джессика узнала стоящего перед ним Фримена, Джамис. А затем по напряженно застывшим плечам поняла, что Джамис в ярости. Джамис, которого побил Пауль.
3: «Ты знаешь закон, Стилгар», — говорил Джамис.
1: «Кому и знать, как не мне», — отвечал Стилгар примиряющим тоном. Он, похоже, пытался загладить какую-то размолвку.
3: «И я требую поединка», — прорычал Джамис.
1: Джессика перебежала пещеру, схватила Стилгара за руку. «Что это значит?» — спросила она.
4: «Правило Амталь», — пожал тот плечами. «Джамис настаивает на своем праве проверить вас, те ли вы, о которых говорит легенда».
3: «Она должна выставить за себя поединщика», — хмуро сказал Джамис. «Если он победит, стало быть, все правда. Но только сказано...»
4: Он обвел взглядом столпившихся соплеменников.
3: «Сказано, что не будет ей нужды в поединчике из Фрименов. А это может значить только одно. Своего поединщика она приведет с собой».
1: «Да он хочет драться с Паулем», — ужаснулась Джессика. Она отпустила руку Стилгара, шагнула вперед. «Я всегда бьюсь за себя сама, и потому не нуждаюсь в поединщике», — отрезала она. «Кажется, это должно быть ясно».
3: «Ты нам не указывай, что ты там делаешь и как», — заявил Джамис. «Во всяком случае, пока мы не увидим более убедительных доказательств. Стилгар мог утром научить тебя, что говорить». «Он там, может, потискал тебя, сказал, что надо, а ты задолбила и повторила нам, без понятия, только чтоб обманом втереться к нам».
1: «Я, конечно, могла бы убить его», — напряженно думала Джессика. «Только не будет ли это противоречить их толкованию легенды?» И она вновь поразилась тому, как были здесь искажены учения миссионарии протектива. Стилгар посмотрел на Джессику и сказал негромко, но так, чтобы те, кто стоял ближе к ним, услышали. «У Джамиса на вас зуб соедино. Твой сын победил его и...»
3: «Это была случайность!» — взорвался Джамис. «В котловине Тона они напустили на меня чары, и сейчас я это докажу!»
1: «И я сам его побеждал», — спокойно продолжил Стилгар. «Вот он и вызывает его на Тахадди, чтобы отыграться заодно и на мне. Джамис слишком буин и слишком любит насилие для того, чтобы стать хорошим вождем. Слишком часто его обуревает гафла, смятение. На устах его закон, а в сердце царит сарфа, отвергающая оной. Нет, вождя из него не выйдет. Я, правда, щадил его до сих пор, потому что он по буйности своей хорош в бою. Но когда его снедает такое вот кровожадное бешенство, он становится опасен и для своих».
3: «Стилгар!» — прорычал Джамис.
1: Джессика поняла. Стилгар хочет взбесить Джамиса, чтобы тот вызвал его, а не Пауля. Стилгар повернулся к Джамису и попытался сказать мягко, успокаивающе, хотя ему было нелегко смирить свой рык. «Подумай, Джамис, он ведь еще мальчик. Он...»
3: «Не ты ли назвал его мужчиной?» — возразил Джамис. «А если верить его матери, он прошел через испытание Гом-Джабаром. Смотри, его плоть крепка и полна, а воды у него... Ребята, которые несли его рюкзак, говорят, что в нем вода литраками, литраками! А мы высасываем насухо водяные карманы своих десятикомбов, едва в них проступит хоть капля!»
1: Стилгар посмотрел на Джессику. «Это правда? У вас есть вода?» «Да». «Несколько литраков?» «Два». «Как вы хотели распорядиться этим богатством?»
3: «Богатством», —
1: подумала она и покачала головой, услышав холодок в его голосе. «Там, где я родилась, вода падала с неба и широкими реками текла по земле. — сказала она. «Там были океаны столь широкие, что нельзя увидеть другой берег. Меня не учили водной дисциплине, не было нужды. Так что мне просто не приходилось так думать о воде». По толпе пронесся изумленный вздох.
3: «Вода с неба! Вода текла по земле!» — повторяли все.
1: «А ты знала, что некоторые из нас, по несчастной случайности, потеряли всю воду из своих водяных карманов, и им придется плохо до того еще, как мы дойдем до Табора нынче ночью?»
3: «Откуда?»
1: — возразила Джессика, покачав головой. «Но раз они нуждаются в воде, пусть возьмут нашу». «Ты именно так хотела поступить со своим богатством?» «Я хотела, чтобы вода сохраняла жизнь», — просто ответила Джессика.
2: «Тогда мы принимаем твое благословение, Саеддина».
3: «Только ты нас своей водой не купишь», — прорычал Джамис. «И ты меня не заставишь вызвать тебя. Я-то вижу, что ты хочешь заставить меня драться с тобой, прежде чем я докажу, что прав».
1: Стилгар посмотрел Джамису в лицо. «Ты все-таки собираешься вызвать на поединок ребенка?» Негромко спросил он, но все услышали в его голосе смерть.
3: «Ее надо испытать», — упрямо сказал Джамис, — «через ее поединчика».
1: «Несмотря на то, что она под моим покровительством».
3: «Я взываю к правилу Амталь», — заявил Джамис. «Это мое право».
1: Стилгар кивнул. «Тогда знай, если тебя не зарежет парень, ты будешь отвечать уже моему ножу. И на этот раз я не стану сдерживать его, как прежде».
5: «Вы не можете так поступать», — возмутилась Джессика, — «ведь Пауль всего лишь...»
1: «Тебе не следует вмешиваться, Саеддина», — сказал Стилгар. «О, уж я-то знаю, что ты можешь одолеть меня, а стало быть, и любого среди нас, но против всех разом тебе не выстоять».
5: «Поединок будет. Это Амталь».
1: Джессика замолчала. В зеленоватом свете плавающих ламп она видела, как лицо Стилгара закаменело в демонической жестокости. Она перевела взгляд на Джамиса, тот что-то обдумывал.
5: «Надо было понять это раньше. Он из думающих, из тех, кто молчит и думает про себя. Надо было мне быть готовой к этому».
1: «Если ты сделаешь что-то с моим сыном, — проговорила она, — тебе придется иметь дело со мной. Я вызываю тебя сейчас. Я изрублю тебя,
5: мама!»
1: Пауль шагнул к ней и тронул ее за рукав. «Может, если я объясню Джамису, как...»
3: «Объясню?»
1: — фыркнул Джамис. Пауль замолчал, глядя на противника. Он не боялся Джамиса. Тот выглядел неуклюжим, и Пауль так легко свалил его там на песке. Но Пауль все еще чувствовал в этой пещере бурление будущего. Все еще помнил видение, в котором погибал от ножа. И было так мало путей, на которых он мог уцелеть. Стилгар сказал: «Саеддина, ты должна теперь отойти».
3: «Прекрати звать ее Саединой!»
1: — крикнул Джамис.
3: «Это еще доказать надо. Ну, знает она молитву, так что? У нас ее каждый ребенок знает».
1: «Он говорил достаточно, и теперь у меня есть к нему ключ», — думала Джессика. «Я могла бы одним словом связать его». Она поколебалась. «Но я не смогу остановить их всех». «Да, ты мне ответишь», — сказала Джессика особым вибрирующим голосом с небольшим подвыванием и перехватом в конце. Джамис посмотрел на нее с видимым страхом. «Я покажу тебе, что такое муки смерти», — продолжала она вещать тем же голосом. «Помни об этом, когда будешь драться. Ты испытаешь такие муки, что даже Гом-Джабар покажется тебе просто удовольствием. Ты будешь корчиться и извиваться в...»
3: «Она хочет меня заколдовать!»
1: — задыхаясь, воскликнул Джамис. Он поднес к уху руку, сжатую в кулак, заслоняясь от порчи.
3: «Я требую, чтобы она замолчала!»
1: «Пусть будет так», — отозвался Стилгар. Он бросил на Джессику предупреждающий взгляд. «Если ты снова заговоришь с Иддина, мы будем знать, что ты колдуешь, и ты поплатишься за это жизнью». Кивком он велел ей отойти. Чьи-то руки взяли ее за локти, за плечи, потянули назад. В этих прикосновениях не было враждебности. Фримены отошли от Пауля, лишь Чани что-то шептала ему, кивая время от времени в сторону Джамиса. Фримены расступились, образовав кольцо. Принесли еще несколько плавающих ламп и включили их в режиме желтого света. Джамис вступил в круг, сбросил бурнус и кинул его кому-то в толпе. Он стоял, обтянутый дымчато-серым десятикомбом, местами залатанным, местами в сборках и складках. Десятикомб был хорошо подогнан. Наклонив голову, он потянул воду из трубки кармана, потом выпрямился, стянул десятикомб и бережно передал его кому-то. Теперь он ожидал поединка, одетый лишь в набедренную повязку. Кроме того, его ступни обтягивала на манер носков плотная ткань. В правой руке он сжимал крис. Джессика смотрела, как Чани помогает Паулю. Вот она вложила ему в руку крис. Пауль примерился к нему, прикидывая вес и балансировку. Джессика вспомнила, ведь Пауль обучен управлению праной и бинду, нервами и мускулами. У него великолепная смертоносная школа фехтования, его учителями были такие люди, как Дункан Айдаха и Гурни Халик, люди, о которых уже при жизни слагали легенды. Мальчик знал и хитрые, и коварные приемы Бена Гессерит, он был ловок и гибок. И, кажется, сейчас он спокоен и собран.
3: Но ему же всего 15, и он без щита. Нет, я должна остановить это, должен же быть какой-то способ.
1: Она подняла глаза и встретила пристальный взгляд Стилгера.
5: «Ты не можешь тут ничего сделать», — тихо сказал он. «Ты должна молчать».
1: Она прикрыла рот рукой, а в голове ее бежали мысли. Я посеяла страх в разуме Джамиса. Он замедлит его реакцию, как я надеюсь. О, если бы я могла молиться, молиться по-настоящему. Пауль тоже вошел в круг. На нем были только фехтовальные шорты-трико, которые он носил под десятикомбом. Он тоже сжимал в правой руке крис, но стоял на камне, присыпанном песком, босиком. Айдаха не раз предупреждал его: если не уверен в поверхности под ногами, лучше бейся босым. Кроме того, он продолжал обдумывать наставление Чани. Джами, спарировав удар, слегка разворачивается направо вместе с ножом. Такая у него привычка, мы все это видели. И он будет метить в глаза, чтобы ударить в ту секунду, когда ты моргнешь. И еще, он умеет биться обеими руками, так что будь настороже. Он в любой момент может поменять руку. Но сильнее всего ощущал он свою подготовку и развитую до почти инстинктивного уровня реакцию, которые вбивали в него день за днем и час за часом в фехтовальном зале. Вспомнил он и слова Халика. «Хороший мастер ножа думает об острие, лезвии и гарде одновременно. Острием можно также и резать, лезвием — колоть, а гардой можно захватить клинок противника». Пауль посмотрел на крис. «Гарды нет». Только тонкое кольцо, охватывающее рукоять перед лезвием и защищающее руку своими приподнятыми краями. А кроме того, он сообразил, что не знает прочности клинка на излом, и можно ли вообще его сломать. Джамис медленно, боком, пошел вправо по своему краю круга. Пауль пригнулся, подумал, что щита нет, а он привык биться, окруженный его полем. Поэтому приучен защищаться с максимальной быстротой, а вот атаковать — с рассчитанным замедлением, позволяющим проникнуть сквозь щит противника. Сколько ни учили его, что нельзя зависеть от щита, бездумно задерживающего скорость атаки, а все-таки эта зависимость стала частью его. Джамис выкрикнул ритуальный вызов.
3: «Да треснет нож твой и расколется!»
5: «Ага, значит, нож можно сломать», — подумал Пауль.
1: Он напомнил себе, что хотя Джамис и без щита, но поскольку его и не учили бою со щитом, не было и соответствующих ограничений. Пауль посмотрел на противника. Тело Джамиса походило на иссохший скелет, обтянутый узловатыми веревками. В свете плавающих ламп его крис сверкал желтовато-молочными бликами. Страх неожиданно пронзил Пауля. Он увидел себя, одинокий и голый в тусклом желтом свете, в круге людей. Дар предвидения открывал ему бесчетные пути, указывал самые вероятные из них и решения, ведущие к ним. Но это было реальное сейчас. И бесконечное количество ничтожных, как будто бы неудач, могло привести к его гибели. Здесь все, что угодно могло повлиять на будущее. Например, кто-нибудь из зрителей кашлянет и отвлечет внимание. Мигнет светильник и обманет метнувшаяся тень.
5: «Я боюсь», — признался себе Пауль.
1: И он осторожно шел по кругу, оставаясь напротив Джамиса, безмолвно твердя летанию Бена Гессерит против страха.
5: «Страх убивает разум».
1: Летание было как холодный душ. Мышцы расслабились и пришли в настоящую готовность.
3: «Я мою мой нож в твоей крови!»
1: — яростно прорычал Джамис. Произнеся последнее слово, он сделал выпад. Увидев его рывок, Джессика едва подавила вскрик. Но клинок Джамиса встретил лишь воздух, а Пауль оказался у него за спиной, открытый для удара.
5: «Бей, Пауль, ну же!» — мысленно закричала Джессика.
1: Пауль ударил. Его движение было превосходным, плавным, точным, текучим, но таким медленным, что у Джамиса было время ускользнуть, отступить и развернуться левым плечом чуть вперед. Пауль отступил, пригнулся, полуприсев. «Ты сперва доберись до моей крови», — спокойно сказал он. Джессика видела, что на реакциях сына сказывается привычка к бою со щитом. Да, его подготовка была палкой о двух концах. У мальчика великолепная реакция, какую можно развить лишь в его возрасте. К тому же он натренирован так, как этим людям и не снилось, но и в нападении сказывались тренировки и навык преодоления силового поля. Щит отражает слишком быстрые удары. Его можно преодолеть лишь сравнительно медленным движением. Лишь хорошо владея собой, контролируя мышцы и обладая достаточной ловкостью, можно пройти поле. А Пауль-то это понимает. Он должен сообразить. И снова Джамис напал, сверкнув чернильно-синими глазами. Его тело, желто-восковое, в свете плавающих ламп, метнулось вперед. Оно казалось смазанным, как на снимке. И снова Пауль ускользнул, и снова его контратака была слишком медленной. И снова! Каждый раз удар Пауля запаздывал на какой-то миг. Тут Джессика увидела кое-что и тут же взмолилась про себя, чтобы Джамис этого не заметил. Отражая удар, Пауль двигался так быстро, что невозможно было уследить, но всякий раз так, словно у него был щит, частично отражавший удары Джамиса.
6: «Да что он играет с этим несчастным дураком, этот твой сын?» — пробормотал Стилгер. Впрочем, он тут же замахал на нее. «Нет-нет, извини, ты должна молчать».
1: Двое на каменном полу пещеры кружили теперь один вокруг другого. Джамис выставил нож вперед, острием чуть вверх. Пауль крался, пригнувшись и опустив клинок. Джамис вновь прыгнул, и на этот раз вправо, куда Пауль все время уклонялся от удара. Но вместо того, чтобы уйти от удара назад и в сторону, Пауль встретил руку противника своим клинком. В следующее мгновение юноша отскочил влево, от души благодарный Чани за предупреждение. Джамис отступил к краю круга, потирая руку с ножом. Выступила и почти тотчас же остановилась кровь. Он смотрел на Пауля, удивленно расширившимися темно-синими глазами, с новой опаской.
6: «Ага, ранен», — пробормотал Стилгер.
1: Пауль снова пригнулся, изготовившись к новой схватке, и спросил, как положено после первой крови, так его учили. «Сдаешься?»
3: «Ха!»
1: — только и ответил Джамис. По толпе фрименов прокатился ропот.
6: «Тихо!» — перекрыл его голос Стилгера. «Парень просто не знает наших обычаев!»
1: Паулю же он объяснил.
6: «В Тахади так не бывает, парень. Он кончается только смертью одного из соперников».
1: Джессика увидела, как Пауль судорожно сглотнул.
5: Ему же никогда не приходилось убивать. Вот так, ножом в кровавом поединке. Сумеет ли он? Сможет ли?
1: Пауль медленно пошел по краю круга, следуя за движениями Джамиса. Его одолевали воспоминания о видениях будущего. Его новое знание говорило, что слишком много случайностей может повлиять на будущее, а потому ясно разглядеть это будущее он не мог. В уравнениях было слишком много неизвестных. Вот почему эта пещера была темным расплывчатым пятном на его пути, словно огромная скала посреди реки, и воды реки завихряются вокруг этой скалы в бурные водовороты. «Кончай это, парень!» — пробормотал Стилгер. «Не тяни!» Пауль, положившись на свое преимущество в скорости реакции, осторожно пошел к центру круга. Джамис же отступил. Только сейчас до него дошло, что он сошелся в круге Тахадини с обычным мягкотелым инопланетником, который бы стал легкой добычей фрименского Криса. Джессика видела тень отчаяния на его лице. Вот теперь он стал по-настоящему опасен. Он отчаялся и способен на что угодно. Он увидел, что столкнулся не с ребенком, пусть даже таким, как дети его народа, а с боевой машиной, рожденной для боя и с младенчества для боя тренированной. И теперь страх, посеянный мной, достиг пика. Оказывается, ей было даже как-то жаль Джамиса. Впрочем, эта жалость была не так сильна, чтобы перевесить угрозу жизни сына. «Джамис может сделать что угодно, даже предсказать нельзя что», — думала она. Воспринял ли Пауль все это своим пророческим зрением? Но она увидела, как движется ее сын, увидела крупные горошины пота на его лбу и плечах, осторожность, сквозящую в текучем перекатывании его мускулов, и впервые она почувствовала, если не поняла, фактор неопределенности в пророческом даре Пауля. Теперь инициативу перехватил Пауль. Он кружил вокруг противника, но не нападал. Он тоже заметил страх в глазах Джамиса. В его голове зазвучал голос Дункана Айдаха. «Когда видишь, что противник тебя боится, дай страху взять над ним власть. Дай ему время истомить твоего противника. Пусть страх станет ужасом. Напуганный до ужаса человек становится врагом себе». Раньше или позже он, отчаявшись, бросается в безоглядную атаку. Это опасный момент, но обычно можно положиться на то, что напуганный человек совершит роковую для себя ошибку. Мы же учим тебя вовремя замечать и использовать подобные ошибки. В окружавшей бойцов толпе поднялся ропот. «Они тоже думают, что Пауль играет с Джамисом, как кошка с мышью», — подумала Джессика, — что он бессмысленно жесток. Но в то же время она чувствовала, что толпа возбуждена, и каждый в ней втайне наслаждается зрелищем. Ощущала она и стремительно растущее напряжение Джамиса. Миг, когда это напряжение возросло настолько, что он не мог больше сдержать его, она увидела так же ясно, как и Джамис, и как Пауль. Джамис взвился в высоком прыжке и в стремительном финте ударил правой рукой, пустой рукой. Крис в мгновение ока оказался у него в левой. Джессика охнула. Но Пауль помнил предупреждение Чани. Джамис умеет биться обеими руками. Это предупреждение и великолепная подготовка позволили ему отразить удар Джамиса, можно сказать, мимоходом, «en passant». «Следи за ножом, а не за рукой, которая его держит», — наставлял его не раз Гурни Халик. «Нож опаснее руки, и он может оказаться и в правой, и в левой. И еще». Он заметил ошибку Джамиса. У того не слишком хорошо были разработаны ноги. Почти на целую секунду дольше, чем надо, восстанавливал он равновесие после прыжка, которым пытался обмануть Пауля, скрыв переброс ножа из руки в руку. Если бы не мутно-желтый свет плавающих ламп и не чернильно-синие глаза зрителей, столпившихся вокруг, это вполне могло бы походить на урок в фехтовальном зале. Когда удавалось использовать собственное движение противника, его щит уже не препятствие. Пауль молниеносным движением перебросил нож в другую руку, скользнул в сторону и ударил снизу вверх, подставив нож под грудь сгибающегося Джамиса, и отпрыгнул, глядя, как падает тело противника. Джамис упал ничком, как тряпичная кукла, громко глотнул воздух и остался лежать неподвижно. Мертвые глаза казались бусинами темного стекла. —

0: plastique.
1: «Конечно, убивать острием недостаточно артистично», — сказал как-то Паулю Айдахо. «Но когда в бою представится такая возможность, пусть это соображение тебя не останавливает». Фримены бросились внутрь круга, заполнили его, оттеснили Пауля, сгрудились вокруг тела Джамиса. Во мгновение ока труп завернули в плащ, несколько фрименов подхватили его и бегом унесли куда-то вглубь пещеры. Джессика начала пробиваться через толпу к сыну. Ей казалось, что она плывет в море закутанных в бурнусы и, прямо скажем, вонючих тел. Толпа была странно молчаливой. Вот он самый трудный момент. Он только что убил человека. Убил, пользуясь абсолютным преимуществом в силе тела и силе духа. Нельзя, чтобы он учился наслаждаться такими победами. Она протолкалась, наконец, в центр круга. Тут было свободно. Двое бородатых фрименов помогали Паулю натянуть десятикомп. Джессика окинула сына взглядом. Его глаза сияли, он тяжело дышал и позволял фрименам одевать себя, не особенно пытаясь помочь им.
2: «Выйти из поединка с Джамисом и без единой царапины — это...» — пробормотал кто-то. «И кто?»
1: Чани стояла рядом, не отрывая глаз от Пауля. Джессика не могла не заметить возбуждения и восхищения на миниатюрном, точно у эльфа, личике девушки. «Надо сделать это сейчас же и быстро», — подумала Джессика. Вложив в голос и выражение лица максимум презрения, она произнесла: «Ну, и как тебе нравится быть убийцей?» Пауль застыл точно от пощечины. Он столкнулся с ледяным взглядом Джессики, и его лицо потемнело от прилива крови. Он невольно посмотрел туда, где только что лежал Джамис. Стилгар, вернувшийся из глубины пещеры, куда унесли труп, протолкался к Джессике и, пытаясь скрыть горечь в голосе, сказал Паулю: «Когда решишь, что пришло время вызвать на поединок меня, чтобы оспорить мое право на бурку вождя, не думаю, что тогда ты сможешь играть со мной так же, как только что с Джамисом». Джессика видела, что ее слова и то, что сказал Стилгар, сильно подействовали на Пауля. Впрочем, ошибка этих людей должна была пойти во благо. Она читала на лицах окружавших их фрименов восхищение, да, у некоторых страх, а у некоторых отвращение. Джессика взглянула на Стилгара, увидела в его лице покорность судьбе и поняла, какими глазами видел он поединок. Пауль посмотрел на мать. «Ты же понимаешь, в чем дело?» — тихо сказал он. Она услышала в его голосе упрек, поняла, что он уже пришел в себя. Обведя фрименов взглядом, она сказала: «Паулю не приходилось еще вот так ножом убивать человека». Стилгар резко повернулся к ней, не скрывая недоверия. «Я вовсе не играл с ним», — тихо сказал Пауль. Он встал перед матерью, оправил одежду, вновь посмотрел на пятно крови Джамиса на каменном полу. «Я не хотел убивать его». Джессика видела, как на лице Стилгара появляется и постепенно исчезает недоверие, сменяясь облегчением. Стилгар дернул себя за бороду, перевитой венами рукой, вздохнул. В толпе негромко заговорили.
3: «Так вот, почему ты предложил ему сдаться», — проговорил Стилгар. «Теперь-то я понял. Наши обычаи отличны от твоих. Впрочем, ты скоро поймешь, что они разумны». «А я уж думал, что мы пригрели Скорпиона». Он поколебался и добавил: «И я больше не буду звать тебя мальчиком или парнем».
4: В толпе кто-то крикнул: «Надо дать ему имя, Стил!»
1: Стилгар кивнул, огладил бороду.
3: «Вижу в тебе силу и крепость великую, подобно крепости столб подпирающий». Вновь пауза. «И так будешь среди нас зваться Усул, сиречь основания столпа. И это будет твое тайное имя, имя для нас. Лишь люди из сие Четабр будут пользоваться им, никто же иной знать его не должен. Усул».
2: «Доброе имя, имя силы. Оно принесет нам удачу», — послышалось в толпе. Джессика почувствовала, что их приняли как своих. В том числе и ее, ведь ее поединчик победил, ее признали как Саедину.
3: «Ну, а теперь скажи нам, какое мужское имя ты желаешь носить открыто?» — спросил Стилгар.
1: Пауль взглянул на мать. Опять на Стилгара. Кое-что из происходящего, отрывки, фрагменты, он видел уже в своих пророческих видениях. Но были и кое-какие различия. И эти различия ощущались как нечто физическое. Словно некое давление проталкивало его сквозь узкую дверь настоящего. «А как у вас зовется такая маленькая мышка? Она еще прыгает», — спросил Пауль, вспомнив забавных скачущих зверьков. «Хоп-хоп!» в котловине Туона. Рукой он изобразил шустрые скачки мышей. В толпе хихикнули.
3: «Мы называем этого зверька Муаддиб», ответил Стилгар.
1: Джессика ахнула. Это же было то самое имя, которое называл Пауль, когда говорил, что фримены примут его. Внезапно она ощутила страх. Она боялась своего сына. И боялась за него. Пауль сглотнул. Ему казалось, что он играет роль, уже бесчетное число раз сыгранную в голове, но и тут были отличия. Ему казалось, что он сидит на головокружительной высоте, многое испытавший, обремененный гигантским знанием, но вокруг со всех сторон зияла пропасть, и вновь вспомнились ему видения легионов, фанатично следующих за черно-зеленым знаменем Атрейдисов, огнем и мечом несущих через вселенную имя своего пророка Муаддиба. «Этого не должно случиться», — сказал он себе.
3: «Так ты хочешь взять себе это имя, Муаддиб?» — спросил Стилгар.
2: «Я Атрейдис», — прошептал Пауль и затем уже громко сказал: «Негоже мне совсем отрекаться от имени, данного мне отцом. Могу ли я взять себе имя Пауль Муаддиб?»
3: «Да будет так. Имя тебе Пауль Муаддиб», — заключил Стилгар.
1: А Пауль подумал: «Этого в моих видениях не было. Сейчас я поступил по-другому». Но он по-прежнему ощущал, что вокруг лежала бездна. В толпе переглядывались и повторяли: «Мудрость и сила! А больше мы не попросишь! Да, все точно, легенда верна! Лисан Аль-Гайб! Лисан Аль-Гайб!»
3: «Я должен кое-что сказать тебе о твоем новом имени», — обратился Стилгар к Паулю. «Нас порадовал твой выбор. Муаддиб мудр, он знает мудрость пустыни. Муаддиб сам создает для себя воду. Муаддиб прячется от дневного солнца и выходит прохладной ночью. Муаддиб плодовит, и племя его умножается на земле. Муаддиба мы зовем наставник юношей. Да, это добрая основа, на которой можно строить свою жизнь, о Пауль Муаддиб, который среди нас зовется Усул. Мы приветствуем тебя».
1: Стилгар коснулся лба юноши ладонью, затем обнял его и прошептал: «Усул». После Стилгара подошел еще один фримен, также обнял Пауля и тихо назвал его новое имя. Один за другим фримены обнимали его и повторяли: «Усул, Усул, Усул». Он уже запомнил кое-кого по имени. Наконец подошла Чани. Обнимая Пауля, она прижалась к нему щекой и тоже назвала его новое имя. Последним к Паулю вновь подошел Стилгар.
3: «Вот теперь и ты, бедуины Хвана и наш брат», — произнес он. Затем в его лицо вернулась обычная жесткость, и он велел: «А сейчас, Пауль Муаддиб, подгони как следует свой десятикомп». Бросив на Чани строгий взгляд, Стилгар добавил: «Чани, мне не случалось еще видеть, чтобы носовые фильтры были у кого-нибудь подогнаны так же скверно, как у Пауля Муаддиба. Кажется, я тебе велел присматривать за ним».
1: «У меня нет заготовок, Стил», — виновато сказала она. «Разве вот те, что были у Джамиса? Но
3: хватит».
1: «Тогда пусть возьмет один мой», — предложила она. «Я вполне обойдусь одним фильтром, пока...»
3: «Ничего подобного», — отрезал Стилгар. «Я же знаю, что у кого-нибудь наверняка есть запасные. Эй, у кого-нибудь есть запасные фильтры? В конце концов, кто мы? Отряд или шайка дикарей?»
1: Со всех сторон протянулись руки. Стилгар выбрал 4 твердые волокнистые пробки и передал их Чане.
3: «Подгони их для Усула и Саедины».
1: Откуда-то сзади раздался голос. «Как насчет воды, Стил? Вот у них там литраки в рюкзаке-то».
3: «Да, Фрок, я помню твою нужду», — кивнул Стилгар и взглянул на Джессику.
1: Та кивнула.
3: «Вскройте 1 литрак и распределите между нуждающимися», — распорядился Стилгар. «Хранитель воды». «Где хранитель воды?» «А, вот ты где». «Шимум, отмерь, сколько надо». «Не больше, смотри. Вода, дар Саедины. В Сиетче мы расплатимся с ней по полевым расценкам, за вычетом платы за переноску».
1: «А что такое полевые расценки?» — спросила Джессика.
3: 10 к 1, — ответил Стилгар.
1: «Но...»
3: «Ты поймешь еще, что это мудрое правило».
1: В глубине толпы фримены, шурша одеждами, обернулись, раздавали воду. Стилгар поднял руку, наступила тишина.
3: «Что касается Джамиса», — сказал он, — «приказываю провести полный обряд. Джамис был нашим товарищем и братом по Ихван-бедуину. Нельзя отвернуться от того, кто доказал нашу удачу в поединке Тахадди. Я сам проведу обряд на закате, когда тьма покроет его».
1: Пауль, услышав эти слова, ощутил вдруг, что вновь проваливается в бездну, в слепую зону. Тут не было прошлого, не было будущего, кроме... Да. Где-то впереди по-прежнему велось черно-зеленое знамя от Рейдисов. Сверкали окровавленные клинки джихада над легионами фанатиков. «Этому не бывать», — сказал он себе. «Я не могу допустить этого».

Господь сотворил Аракис для укрепления верных. Принцесса Ирулан, мудрость Муаддиба. В царящем в пещере молчании Джессика слышала, как скрипит песок на каменном полу под ногами фрименов. Издали доносились птичьи крики. Стилгар уже объяснил, что это перекликаются его часовые. Со входа в пещеру уже сняли пластиковые клапаны-герметизаторы. Джессике было видно, как ползут по карнизу у входа и по котловине внизу вечерние тени. Чувствовалось, как уходит день, унося сухую жару. Она знала, что скоро ее тренированное восприятие даст ей чувство, которое, несомненно, есть у фрименов — умение ощущать малейшие колебания влажности воздуха. Как поспешно они застегнули десятикомбы и едва открыли вход. В глубине пещеры кто-то затянул ритуальный распев. «Идхар ракхэхэ, аур идхар хиджаренхэ». Джессика перевела про себя: «Вот пепел и вот корни». Начался погребальный обряд. Она смотрела на аракийский закат, разложивший в небе свой многокрасочный пасьянс. А ночь меж тем уже принялась потихоньку выпускать из-под дальних скал и дюн темные щупальца теней. Жара, впрочем, все еще обволакивала пустыню. Эта жара заставила ее вновь подумать о воде и о том, что, как она увидела, эти люди научились чувствовать жажду лишь тогда, когда они могли себе это позволить. Жажда. Она вспомнила озаренные луной волны каладанского прибоя, сбрасывающие на скалы свои пенные одежды. Вспомнила о напоенном влагой ветре. А сейчас ветерок, теребивший складки ее одежд, опалял открытую кожу лба и щек. Новые носовые фильтры мешали, она еще не привыкла к ним. А трубка, сбегающая по щеке в десятикомб, унося собранную фильтрами влагу дыхания, не давала забыть себя, раздражала. А сам десятикомб — просто парилка, ванна из пота. Ты будешь чувствовать себя в десятикомбе лучше, когда организм приспособится к меньшему уровню влаги в нем, — обещал Стилгар. Он, конечно, был прав. Только сейчас костюм не становился удобнее от его правоты. Неосознанно она могла думать только о воде, о влаге вообще, — поправила она себя. Влага. Понятие более тонкое и вместе с тем более общее. Она услышала шаги, обернулась. Из глубины пещеры подошел Пауль, за которым по пятам следовала Чани, девочка с лицом эльфа. «Вот еще что», — сказала себе Джессика. «Надо будет предупредить Пауля относительно их женщин. Ни одна из этих женщин пустыни не может стать женой герцога. Наложницей, возможно, но не женой». Потом она обратила мысли на себя. Насколько же въелось в нее воспитание? «Я могу думать о брачных нуждах правителя, забывая о том, что сама была наложницей, не женой. И все же я была гораздо больше, чем наложницей. Мама!» Пауль остановился перед ней, Чани пообок с ним. «Мама, ты знаешь, что они там делают?» Джессика посмотрела ему в глаза. Темные пуговицы под капюшоном. «Думаю, что знаю». «Чани мне показала, потому что я, говорят, должен все видеть и дать согласие, чтобы взвесили воду». Джессика посмотрела на Чани. «Они взяли воду из тела Джамиса», — объяснила Чани. Ее тонкий голос звучал слегка в нос из-за носовых фильтров. «Таков закон. Плоть принадлежит человеку, но вода его тела — собственность всего племени, кроме тех случаев, когда человек погиб в поединке». «Они говорят, что эта вода моя», — мрачно сказал Пауль. Отчего-то это вдруг насторожило Джессику. «Вода поединка принадлежит победителю», —
— объяснила Чани. «Это потому, что приходится биться без 10 комбов и полагается возместить победителю потерю воды». «Не нужна мне его вода», — пробормотал Пауль. Ему казалось, что он часть множества картин, одновременно мерцающих перед его внутренним взором. Даже голова кружилась от их мелькания. Он не знал еще точно, что будет делать, но в одном был уверен. Он не хочет воды, выпаренной из тела Джамиса. «Ну, это же... вода», — растерянно проговорила Чани. Джессика поразилась тому, как она произнесла это слово «вода», как много смысла вкладывала она в него. Вспомнилась одна из аксиом Бена Гессерит: «Способность к выживанию есть умение выплыть в незнакомой воде». И она подумала: «Паулия, мы обязаны научиться находить в этих незнакомых водах глубины и течения, если мы, конечно, намерены выжить». «Ты примешь эту воду», — сказала Джессика. Она уже говорила как-то таким тоном. Был случай. Она вот так же велела Лето принять крупную сумму, которую ему предложили за помощь в довольно сомнительном предприятии, потому что деньги должны были послужить укреплению власти Атрейдисов. На Аракисе деньгами была вода. Она была здесь дороже любых сокровищ. Это-то она поняла. Пауль промолчал. Он понял, что сделает так, как велит мать. И не потому, что она приказала, нет, сам ее тон заставил его передумать. Отказаться от этой воды значило бы нарушить обычаи фрименов. Паулю вспомнились слова из 476-й калимы Экуменической Библии, подаренной Юэ. «Из вод положено начало всякой жизни», — процитировал он. Джессика изумленно взглянула на сына. «Откуда ему известна эта цитата?» — спросила она себя. «Он же не изучал таинство». «Да, так сказано», — кивнула Чани. «Джудихар Монтене, написано в Шахнама, что вода была первым из сотворенного». Отчего-то она не могла понять, отчего именно, и это беспокоило ее сильнее, чем само ощущение, Джессика вздрогнула. Она отвернулась, чтобы скрыть смятение, как раз вовремя, чтобы увидеть момент заката. Уходящее за горизонт солнце расплескало по небу буйные краски. «Время настало!» Это раскатился по пещере могучий голос Стилгера. «Сражено оружие Джамиса, и Джамиса призвал он, Шай-Хулуд, который установил фазы для лун, что день ото дня худеют и становятся, наконец, подобны поникшим и иссохшим побегам». Голос Стилгера стал тише. Так было и с Джамисом. В пещере воцарилось молчание. В темной глубине ее Джессика видела Стилгера, двигавшегося там серой призрачной тенью. Она снова посмотрела наружу. На котловину опускалась ночная прохлада. «Пусть подойдут друзья Джамиса». За спиной Джессики прошло движение. Фримены закрыли вход занавесью. В глубине пещеры загорелся под сводом одинокий плавающий светильник. Его тускло-желтое сияние высветило движущиеся фигуры —

него. Чани скользящим движением вернулась к Джессике, взяла ее за руку. «Пойдем, Саедина, нам должно сидеть отдельно». Пауль проводил их взглядом и остался один. Он чувствовал себя брошенным. Тут к нему подошел Фриман, вешавший занавесь. «Идем, Усул». Пауль безропотно пошел за ним. Сейчас же его втолкнули в собравшийся вокруг Стилгера круг. Стилгер стоял под светильником подле покрытой плащом угловатой груды, лежащей на каменном полу. По знаку Стилгера Фримены опустились на пол, шурша одеяниями. Пауль тоже присел, разглядывая Стилгера. Плавающая лампа над головой превращала глаза вождя в пару черных провалов и ярко высвечивала зеленый платок на его шее. Затем внимание Пауля переключилось на груду покрытых плащом предметов у ног Стилгера. Среди прочего там угадывался гриф Балисета. «Дух покидает воды тела, когда встает первая луна», — нараспев начал Стилгер. «Ибо так сказано, когда этой ночью увидим мы первую луну, кого призовет она?» «Джамиса!» — ответил хор голосов. Стилгер повернулся кругом, оглядел лица собравшихся. «Я был другом Джамису», — объявил он, — «когда у дыры в скале на нас коршуном падал топтер, Джамис успел втянуть меня в укрытие». Он склонился над грудой вещей и поднял плащ. «Беру этот плащ, как друг Джамиса и по праву вождя». Он набросил плащ на плечи и выпрямился. Теперь Пауль видел, что было сложено под плащом. Лоснящийся серый десятикомб, помятая фляга литрак, платок, на котором лежала небольшая книжечка, рукоять Криса без клинка, пустые ножны, сложенный рюкзак, паракомпас, дистранс, манок, груда металлических крючьев с кулак величиной, кучка чего-то напоминающего камешки, завернутые в кусок ткани, пучок перьев и балисет, пристроенный возле рюкзака. «Значит, Джами сыграл на балисете», — мелькнуло в голове у Пауля. Инструмент напомнил ему о гурне Халлике. И обо всем, что ушло, погибло, исчезло навсегда. Пауль вспомнил свои видения и понял, что на некоторых вероятностных линиях он мог еще встретиться с Халликом, но таких было мало, и они лежали как бы в тени. Это смутило его и озадачило. Фактор неопределенности делал сам факт пророчества чрезвычайно странным. Как это следует понимать? Может быть, нечто, что я сделаю, нечто, что, возможно, сделаю, погубит Халлика? Или, наоборот, вернет его к жизни? Или... У Пауля перехватило дыхание, он потряс головой, приходя в себя. Стилгер вновь склонился над грудой. «Это женщине Джамиса и часовым», — объявил он. Камешки и книга исчезли в складках его бурнуса. «Право вождя!» — нараспев откликнулись Фримены. «Знак, представляющий кофейный прибор Джамиса», — сказал Стилгер, демонстрируя тонкий диск зеленого металла. «Во знаменование того, что по возвращении в Сиеч этот прибор с соблюдением должных церемоний перейдет к Усулу». «Право вождя!» — отозвался хор. Наконец Стилгер взял рукоять Криса и, выпрямившись, поднял ее над головой. «Для погребальной равнины!» — произнес он. «Для погребальной равнины!» — повторил хор. Джессика, сидевшая напротив Пауля, кивнула. Она узнала древний источник, из которого

0: которого брал начало обряд, и подумала: граница между невежеством и знанием, дикостью и культурой. Воистину, она начинается с того, насколько достойно мы обращаемся со своими мертвыми. Она взглянула на Пауля. Поймет ли он это? Сообразит ли, что делать?
1: «Мы все здесь друзья Джамиса», — сказал Стилгар. «И мы не воем над нашими мертвыми, как стая вервольфов».
0: Встал седобородый Фриман, сидевший по левую руку от Пауля.
2: «Я был другом Джамиса», — сказал он. Затем подошел к груди вещей и взял дистранс. «Когда в осаде при двух птицах у нас вышла почти вся вода, Джамис разделил со мной свою воду».
0: Сказав это, седобородый вернулся на свое место в круге. «Неужели и я должен буду объявить себя другом Джамиса и взять что-то из его вещей?» — подумал Пауль. Он увидел, как лица окружающих повернулись на миг к нему и снова обратились к центру круга. «Да, они именно этого и ждут». Встал другой Фриман. Этот сидел напротив Пауля, подошел к груди вещей, взял паракомпас.
2: «Я был другом Джамису», — сказал он. «Когда у излученной обрыва нас настиг патруль и меня ранили, Джамис сумел отвлечь врага, и раненым удалось спастись». Он вернулся на свое место.
0: И вновь лица повернулись к Паулю. Он увидел в них ожидание и опустил глаза. В этот момент кто-то толкнул его локтем и прошипел:
3: «Ты что, хочешь навлечь на всех нас гибель?»
0: «Да как же мне назвать его своим другом?»
1: И еще одна фигура поднялась по ту сторону круга. Когда свет упал на лицо, затененное капюшоном, он узнал мать. Она взяла себе платок Джамиса.
0: «Я была другом Джамису», — сказала она. «Когда дух его увидел, чего требует истина, он покинул тело, дабы сохранить моего сына». Она села.
1: В этот момент Пауль вспомнил презрение, каким обдала его мать после поединка,
0: и как тебе нравится быть убийцей.
1: Он увидел, что все вновь смотрят на него с гневом и страхом. Ему вспомнился отрывок из фильма книги «Культы мертвых», показанный матерью на одном из занятий. Теперь он знал, что делать.
0: Он медленно поднялся. По кольцу Фриманов прокатился вздох.
1: Выйдя в центр круга, Пауль почувствовал, что его «я» словно уменьшилось. Словно он потерял часть себя самого и искал теперь ее здесь. Он склонился к груди вещей и взял баллисет. Тихо загудела струна, задев за что-то.
0: «Я был другом Джамису», — прошептал Пауль.
1: Он ощутил, как слезы жгут его глаза. Усилием воли повысил голос. «Джамис научил меня, что, когда убиваешь, за это приходится платить. Я жалею, что не успел лучше узнать Джамиса».
0: Как слепой, он добрался до своего места в круге, подавленно опустился на каменный пол. Кто-то прошептал потрясенно: «Он пролил слезы?» И по кругу прокатилось: «Усул отдает свою влагу мертвому!»
1: Чьи-то пальцы недоверчиво коснулись его щеки, и вновь потрясенный благоговейный шепот. Слыша этот шепот, Джессика осознала, насколько невероятными должны были быть для Фриманов слезы. Она прочувствовала эти слова: «Он отдает влагу мертвому». Да, слезы воистину были даром миру теней, и без сомнения они были священны. Ничто еще на этой планете не утверждало для нее с такой очевидностью, какой невероятной ценностью была здесь вода. Ни продавцы воды, Ни иссушенная кожа аборигенов, ни десятикомбы, ни правила водной дисциплины. Вода была веществом куда более ценным, чем любое другое. Вода была самой жизнью, и поэтому ее окружала масса обрядов, ритуалов и символов. Вода.
3: «Я касался его щеки», — прошептал кто-то. «Я ощутил дар».
1: В первый миг Пауля напугали пальцы, касавшиеся его лица. Он стиснул холодный гриф балисета, струны врезались в ладонь. Но затем он увидел лица, широко раскрытые, потрясенные глаза. Но вот руки оставили его. Погребальный обряд возобновился. Только теперь Пауля окружало небольшое пространство. Фримены почтительно расступились вокруг него. Обряд завершился негромким распевом. Полной луны лик зовет с высоты. Шайхулуда пред собой узришь ты. Ночь красна, и в небе мрак застит мгла. Лег в крови ты, смерть в бою тебя взяла. Мы взываем ко луне, она кругла. Счастье и удачу нам луна дала. Что мы ищем, то найдем при луне, на сухой, на каменистой земле. У ног Стилгара оставался раздутый мешок. Стилгар присел, опустил ладони на этот мешок. Кто-то подошел и присел подле него. Пауль разглядел лицо в тени капюшона. Это была Чани. У Джамиса было 33 литра 7 драхм и 3/32 драхмы воды племени, произнесла Чани. Вот я благословляю эту воду в присутствии Саедины. Эккири Акаири. Все вода. Филисин Фаласи. Вода Паулю Муаддибу. Киви Акари и не более. Накалас. Накилас. Да будет измерено и сочтено. Укаир Ан. Биением сердца. Джан, Джан, Джан нашего друга Джамиса. Во внезапно наступившей гробовой тишине Чани обернулась, глядя на Пауля. Выдержав паузу, она продекламировала. «Где буду я пламенем, да будешь ты углем. Где буду я росой, да будешь ты водою». «Била кайфа!» — нараспев откликнулся хор. «Отходит эта вода Паулю Муаддибу», — сказала Чани. «Да хранит он ее для племени». Да бережет от небрежения и утраты, да будет он щедр в час нужды, да оставит он ее племени ради его блага, когда придет срок. «Била кайфа!» — отозвался хор. «Я должен принять эту воду», — подумал Пауль. Он медленно поднялся, подошел и встал возле Чани. Стилгар отступил на шаг, уступая ему место, осторожно принял у него блесет. «На колени», — сказала Чани. Пауль опустился на колени. Чани подвела его руки к бурдюку, приложила их к его гладкой, упругой поверхности. «Племя доверяет тебе эту воду», — сказала она. «Джамис покинул ее. Прими же ее с миром». Она встала, помогла подняться Паулю. Стилгар вернул балисет и протянул на раскрытой ладони горсточку металлических колец. Пауль рассмотрел их. Все разного размера, насколько можно судить, в тусклом свете плавающей лампы. Чани поддела самое большое на палец, объявила 30 литров. Затем она также одно за другим показала Паулю все кольца, называя их значения. 2 литра, литр, 7 мерок по 1 драхме каждая, 1 мерка в 3/32 драхмы, всего 33 литра, 7/3/32 драхмы. Нанизав на палец, она показала их все Паулю.
2: «Принимаешь ли ты их?» — спросил Стилгар.
1: Пауль сглотнул, кивнул. «Да».
4: «Позже», — сказала Чани, — «я покажу тебе, как завязывать их в платок, так, чтобы они не звенели и не выдавали тебя, когда необходима тишина».
1: Она протянула руку. «Может быть, ты...» «Подержишь их пока у себя?» — спросил Пауль. Чани изумленно взглянула на Стилгара. Тот улыбнулся.
2: Пауль Муаддиб, чье имя Усул, не знает пока наших обычаев, Чани. Возьми их, без всякого обязательства, кроме лишь обязательства хранить мерки, пока не научишь его, как следует носить их».
1: Она кивнула, вытянула из-под бурнуса полоску ткани и навязала на нее кольца, хитро оплетая их узлами, и, наконец, спрятала в кошель под бурнусом. «Что-то я ляпнул не то», — подумал Пауль. Он почувствовал, что фримены втихую развеселились. Его поступок явно их позабавил. Внезапно память о виденном в пророчествах подсказала: «Предложение женщине водяных колец мерок входит в ритуал ухаживания. Это почти что брачное предложение».
2: «Хранители воды», — позвал Стилгар.
1: Шурша одеяниями, фримены поднялись с пола. Вперед выступили двое, приняли бурдюк. Стилгар подхватил плавающую лампу и, освещая ею путь, повел всех куда-то в темную глубину пещеры. Пауль, шедший следом за Чани, смотрел на маслянисто-желтые блики на каменных стенах, на мечущиеся тени, и ощущал подъем вокруг себя, подъем и молчаливо-торжественное ожидание, предвкушение чего-то необыкновенного. Джессика, которую кто-то возбужденно потянул за собой, шла в конце процессии, стиснутая со всех сторон фрименами. Усилием воли она подавила минутную панику. Она-то узнала кое-что в этом ритуале. Узнала искаженные слова Чагопса и Бхотни Джиб. И она знала, какая безудержная ярость может вспыхнуть в такие вот безобидные, как будто, моменты. «Джан-джан-джан», — повторила она про себя, — «иди, иди, иди». Словно детская игра, в которую взялись играть взрослые, позабывшие правила. Стилгар остановился возле желтой каменной стены, нажал на какой-то выступ, и стена беззвучно повернулась, как дверь, уйдя вглубь. Открылся неправильной формы проем. Стилгар шагнул в него, за ним последовали остальные. Проходя мимо сотовидной решетки, он ощутил дуновение прохладного воздуха, струившегося от нее. Пауль вопросительно посмотрел на Чани, потянул ее за рукав. «Там был влажный воздух», — сказал он. «Ш-ш-ш-ш», — одернула она его. Но фримен, шедший следом, негромко объяснил: «Сегодня ночью ветровая ловушка собрала много влаги. Этот Джамис посылает нам знак, что удовлетворен». Джессика миновала потайную дверь, услышала, как та захлопнулась за ней. Она видела, что фримены замедляли шаг около решетки, а, приблизившись к ней, сама ощутила влажное дуновение. «Ветровая ловушка», — подумала она. «Где-то на поверхности укрыта ловушка, направляющая воздух сюда, в прохладу пещер, и влага, которая в нем содержится, выпадает росой». Они прошли сквозь еще одну дверь. Над ней тоже была решетка соты. Пауль и Джессика отчетливо почувствовали влагу в ветерке, подувшем в спину. Лампа, которую нес шедший во главе процессии Стилгар, вдруг опустилась ниже уровня голов, маячивших перед Паулем. Через несколько шагов он почувствовал под ногами ступени, уходившие налево и вниз. Свет отражался от стен, пробивался между голов, скрытых капюшонами. Процессия уходила вниз по спиральной лестнице. Джессика ощутила, как нарастает в окружающих напряжение, как все более полной становится тишина, охватывающая фрименов в присутствии воды. Это было как вход в храм. «Я видел это место во сне», — вспомнил Пауль. Мысль эта и ободряла, и несла в себе отчаяние. Где-то вдали на этом пути прорубали себе кровавую дорогу по вселенной орды фанатиков во имя его. Черно-зеленый стяг от рейдисов станет символом кровавого ужаса. А дикие воющие легионы будут кидаться в бой с боевым кличем «Муаддиб». «Это не должно случиться», — думал он. Я не могу допустить этого». Но он по-прежнему чувствовал свое ужасное предназначение и знал, как непросто остановить колесницу Джаггернаута, набирающую скорость. И если даже он умрет вот сейчас, все совершится точно так же, но уже через мать и нерожденную пока сестру. Разве что смерть всего отряда, включая его самого и его мать, могла бы остановить движение к кровавому безумию. Пауль огляделся. Отряд растянулся в шеренгу. Его прижали к невысокому барьеру, высеченному из самой скалы. А за ним, в свете лампы в руках Стилгера, блестела совершенно гладкая темная поверхность воды. Она простиралась куда-то вдаль, в густые черные тени. Метрах в 100 с трудом можно было различить дальнюю стену пещеры. Джессика ощутила, как стянувшаяся от высыхания кожа на лбу и щеках вновь становится упругой во влажном воздухе. Бассейн, лежавший перед ней, был глубок. Она чувствовала его глубину и лишь с большим трудом удерживалась от того, чтобы окунуть туда руки. Слева от нее раздался плеск. Она посмотрела вдоль полускрытой тенями цепочки фрименов, увидела стоящих рядом Стилгера и Пауля, хранителей воды, опустошающих свою ношу в бассейн через водомер, походивший на круглый серый глаз, выглядывающий над кромкой бассейна. Она видела, как движется светящаяся стрелка, отсчитывая литры, драхмы и доли драхм, вылитые в водоем. Даже отсюда было ясно видно, когда стрелка замерла. Она показывала 33 литра 7,3 драхмы. «Какая точность!» — восхитилась Джессика. Кроме того, она заметила, что вода не смачивается, прикасающейся с ней части счетчика. И в этом она увидела ключ к основному принципу фриманской технологии — стремление во всем добиться совершенства. Джессика протиснулась вдоль парапета к Стилгеру. Ей уступали дорогу с какой-то непринужденной учтивостью. Она заметила, что взгляд Пауля обращен внутрь себя. Однако тайна этого гигантского подземного водоема занимала все ее мысли. Стилгер посмотрел на нее. «Некоторые из нас остро нуждались в воде», — сказал он. «Но, войдя сюда, они бы и не подумали коснуться этой воды. Ты это знаешь?»
5: «Охотно верю», — ответила она. Он перевел взгляд на бассейн.
1: «Тут у нас больше 38 миллионов декалитров», — сообщил он. «Вода надежно укрыта от маленьких подателей. Мы прячем и храним ее».
5: «Сокровищница», — пробормотала Джессика.
1: Стилгер поднял лампу, заглянул Джессике в глаза. «Больше, чем сокровищница. У нас есть тысячи таких тайников, и лишь очень немногие из нас знают их все». Он склонил голову на бок, лампа высветила желтым пол лица и бороду. «Слышишь?» Они затихли, прислушиваясь. Зал был наполнен гулкими щелчками падающих капель водяного конденсата из ветровой ловушки. Весь отряд, заметила Джессика, зачарованно слушал этот звук. И только Пауль думал о чем-то своем и казался отстраненным от всех остальных. Паулю звук падающих капель казался тиканьем убегающих мгновений. Он ощущал, как проходит сквозь него время, мгновения, безвозвратно исчезающие в прошлом. Настал миг для какого-то решения, он знал это, но не мог даже шевельнуться. «Исчислено, сколько воды нам необходимо. Когда мы ее накопим, мы изменим облик Аракиса». И по отряду прокатился приглушенный отклик. «Била кайфа! Мы свяжем дюны зеленой травой», — говорил Стилгер, и его голос постепенно усиливался. «Деревьями и подлеском привяжем воду к земле. Била Кайфа, отозвались фримены.
6: Год за годом будут уменьшаться шапки полярных льдов, продолжал Стилгар.
1: Била Кайфа, повторили фримены нараспев.
6: И мы сотворим из Аракиса мир, который по-настоящему будет нашим домом. Растают полярные льды. В умеренном поясе разольются озера, и лишь глубокая пустыня останется для подателя и его пряности.
1: Била Кайфа.
6: И ни один человек не будет более нуждаться в воде, и всякий сможет свободно черпать из колодца или пруда, из озера или канала. Вода побежит по арыкам и напоит поля, и всякий будет брать ее невозбранно, достаточно будет лишь протянуть руку.
1: Била Кайфа.
5: Джессика почувствовала, что это не просто слова, а какой-то религиозный обряд, и не могла не отметить собственное инстинктивное благоговение. «Они заключили союз со своим будущим», — думала она. «У них есть вершина, на которую надо взойти. Это мечта ученого. И эти простые люди, крестьяне, так вдохновились ею». Она вспомнила Лиета Кинеса, имперского планетарного эколога, человека, слившегося с аборигенами, и вновь подивилась на него. Да, это была мечта, способная увлечь за собой, захватить души, и за этой мечтой она чуяла руку эколога. Мечта, за которую люди с готовностью пойдут на смерть. И это давало ее сыну еще один необходимый компонент успеха — народ, у которого есть цель. Такой народ легко можно воодушевить, зажечь единым порывом и фанатизмом. Из него можно отковать меч, которым Пауль отвоюет свое законное место.
6: «Теперь мы покинем это место», — сказал Стилгар, — «и дождемся восхода первой луны. Когда Джамис выйдет на эту свою последнюю дорогу, и мы пойдем к дому».
5: Тихо перешептываясь, люди неохотно последовали за своим вождем вдоль каменного парапета водоема и вверх по лестнице. А Пауль, следовавший за Чани, почувствовал, что миг жизненно важного решения миновал. Он упустил возможность сделать решительный шаг, и теперь собственный миф поглотит его. Он знал, что уже видел это место. В пророческом сне, на далеком Каладане. Но теперь он заметил и некоторые новые детали, не увиденные во сне. Он вновь задумался о пределах своего дара, словно бы он мчался с волной времени, то у подножия ее, то на гребне, а вокруг вздымались и падали другие волны, открывая и вновь пряча все то, что несли на своей поверхности. И через все эти картины он по-прежнему видел пылающий вдали джихад, точно утес, возвышающийся над прибоем. Отряд вышел в первую пещеру. Миновали последнюю дверь и наглухо ее задраили. Затем погасили свет, сняли пластиковые герметизаторы с выходов из пещеры. Открылись сияющие над ночной пустыней звезды. Джессика вышла на сухой горячий карниз у входа в пещеру, взглянула на звезды. Они, казалось, сияли над самой головой, огромные, яркие. Затем вокруг нее зашевелились. Позади кто-то настраивал балисет. Послышался голос Пауля, он тихонько напевал без слов, задавая тон и подкручивая колки. В голосе сына звучала насторожившая ее грусть. Из темной глубины пещеры послышался негромкий голос Чани. «Расскажи мне о водах своего родного мира, Пауль Муаддиб». И ответ Пауля: «В другой раз, Чани. Я обещаю тебе». Какая грусть!
1: «Это хороший балисет», — заметила Чань.
7: «Очень хороший», — вздохнул Пауль.
1: «Как ты думаешь, Джамис не будет против, если я им попользуюсь?»
7: «Он говорит о мертвом в настоящем времени», — изумленно подумала Джессика. И ее встревожило скрытое значение этого.
1: Вмешался мужской голос. «Он сам любил порой сыграть Джамиста».
7: «Тогда сыграй нам какую-нибудь из ваших песен», — попросила Чаня.
1: «Сколько женского очарования в этом детском голосе», — подумала Джессика. «Я должна предостеречь Пауля относительно их женщин, и не откладывая».
7: «Вот песня, сложенная моим другом», — сказал Пауль. «Я думаю, его уже нет в живых. Его звали Гурни. Он называл ее своей вечерней песней».
1: Фримены притихли, слушая звучный мальчишеский тенор Пауля, поднявшийся над звоном струн балисета.
7: «Это ясное время мерцающих углей, золотое сияние солнца, тонущего в сумерках, сметенные чувства, отчаяние, мрак. Вот спутники воспоминаний». Джессика почувствовала, как музыка отдается в ее душе, языческая, гудящая звуками, пробуждающая желание в ее теле. Она слушала песню, напряженно замерев. «Ночь, покой жемчугами усеянный, ночь для нас, и радость сверкает ею навеяна в глуби твоих глаз, любовь цветами увенчана в наших сердцах, любовь цветами увенчана переполнила нас». Отзвучал последний аккорд, и несколько мгновений в воздухе воспоминанием о нем звенела тишина.
1: Почему он спел песню любви этой девочке? «Ребенку?» — спросила она себя, чувствуя вдруг безотчетный страх. Она ощутила, как жизнь течет вокруг нее, и она потеряла контроль за ее течением.
7: «Но почему? Почему он выбрал именно эту песню?» — думала она. «Порой интуиция подсказывает верное решение». Так почему он это сделал?
1: Пауль молча сидел во мраке. Единственная холодная мысль владела им. «Моя мать — враг мне. Это она влечет меня к джихаду. Она родила и воспитала меня. И она — враг мне».

у кого не возникало сомнения в том, что Монти Стайв с помощью хитроумного обмана действительно прикарманил более 100 тысяч долларов. Никто не сомневался также, что в один прекрасный день его задержат, несмотря на то, что срок давности уже истек. Процесс «Штат Нью-Йорк» против Монтгомери Харлоустайна наделал шума и стал прямо-таки эпохальным ввиду способа, с помощью которого Стайн избежал ареста до истечения срока давности. Ведь решение судьи распространило действие закона о сроках давности на четвертое измерение. Дело, видите ли, в том, что после совершения мошенничества, в результате которого Стайн положил в карман 100 с лишним тысяч, он преспокойно вошел в машину времени, которой владел незаконно, и перевел рычаги управления на 7 лет и 1 день вперед. Адвокат Стайна рассуждал так: исчезновение во времени принципиально не отличается от исчезновения в пространстве. Коль скоро представители закона не сумели обнаружить Стайна на протяжении 7 лет, значит, им не повезло. Окружной прокурор, в свою очередь, указал, что закон о сроке давности, при всем желании, не может быть применен к данному преступлению. Это была гуманная мера, направленная на то, чтобы избавить обвиняемого от неопределенно долгого периода боязни быть арестованным. Испытываемый в течение определенного времени страх быть задержанным сам по себе считается достаточным, так сказать, наказанием. Однако, настаивал окружной прокурор, Стайн вовсе не пережил какого-либо периода страха. Адвокат Стайна стоял на своем. В законе не были определены размеры наказания в виде страха и страданий преступника. Закон просто устанавливал срок давности. Окружной прокурор сказал, что Стайн фактически не жил в течение срока давности. Защита утверждала, что по сравнению с моментом совершения преступления Стайн состарился на 7 лет и потому реально жил в течение срока давности. Окружной прокурор опротестовал это заявление, так что защите пришлось представить свидетельство о рождении Стайна. Он родился в 1973 году, в момент совершения преступления, а именно в 3004 году ему было 31 год. Сейчас, в 3011 году, Стайну было 38 лет. Окружной прокурор просто вышел из себя и завопил, что с точки зрения физиологии Стайну не 38 лет, а 31 год. Защита ледяным тоном указала на то, что когда индивидуум считается умственно дееспособным, закон признает единственный хронологический возраст, который может быть установлен лишь путем вычитания даты рождения из нынешней даты. Окружной прокурор, теряя терпение, заявил, что если Стайн выйдет из этого процесса безнаказанным, то половина законов в различных кодексах потеряет свою силу. «В таком случае измените законы», — посоветовала защита, «чтобы они учитывали возможность перемещения во времени. Но пока законы не изменены, пусть применяются в том виде, в каком существуют». Судье Невиллу Престону понадобилась целая неделя, чтобы разобраться в этом деле. Затем он объявил о своем решении. Это был поворотный пункт в истории юриспруденции. Поэтому немного жаль, что некоторые подозревают, будто на ход рассуждений судьи Престона повлияло то обстоятельство, что у него было непреодолимое желание сформулировать свое решение именно так, как он это сделал. Ибо решение в полном виде звучало так. Стайн затаился, во времени укрылся, и это его спасло.

0: Филипп Дик. Самозванец. «Я собираюсь взять отпуск», — сказал жене за завтраком Спенс Олхэм. «По-моему, я его заслужил. 10 лет — достаточный срок».
1: «А как же проект?»
0: «Войну выиграют и без меня. Особой опасности старушка-земля не подвергнется». Олхэм закурил. «Знаешь, как я бы хотел провести отпуск? Взять палатку и отправиться в лес за город, где мы были в тот раз. Помнишь, когда я нашел ядовитый гриб, а ты чуть не наступила на гремучую змею?»
1: «Саттонвуд?»
0: Мэри убирала со стола.
1: «Эти леса сгорели несколько недель назад. Я думала, ты знаешь, внезапный пожар какой-то».
0: Олхэм паник. «Что же, они даже не попытались выяснить причину?» Он скривил губы. «Всем на всех стало наплевать. Все помешались на войне». Когда он вспомнил о пришельцах, о кораблях-иглах, челюсти его сжались.
1: «Ну а как же иначе?»
0: Олхэм кивнул. «Мэри, разумеется, права. Маленькие черные корабли из созвездия Альфа Центавра легко, как беспомощных черепах, обходили космические крейсеры землян. И только у самой планеты встречались с защитным полем, созданным в лабораториях фирмы Вестингаус. Поле, укрывшее сначала крупнейшие города Земли, а затем и всю планету, остановило продвижение пришельцев. Но чтобы выиграть войну, требовалось мощное наступательное оружие. Все лаборатории день и ночь безостановочно работали над его созданием. На это были нацелены все проекты, в том числе и тот, над которым работал Олхэм, оказавшись к цели ближе других. Достав из шкафа пиджак, Олхэм вышел на крыльцо. Вот-вот должна была появиться шлюпка, которая доставляла его в лабораторию проекта. «Надеюсь, Нельсон не опоздает», — Олхэм взглянул на часы.
1: «Да вот же он»,
0: — сказала Мэри, всматриваясь в просвет между домами. Олхэм открыл дверцу, забрался в приземлившуюся шлюпку и со вздохом уселся в кресло. Рядом с Нельсоном сидел пожилой человек.
2: «Майор Петерс», — представил его Нельсон. Корабль рванулся в небо.
0: «По-моему, я вас раньше в лаборатории не видел», — сказал Олхэм.
3: «Нет, я не участвую в проекте», — ответил Петерс. «Но я знаю, чем вы занимаетесь. Я работаю совсем в другой области. Вообще-то я сотрудник службы безопасности».
1: «Вот как?»
0: — Олхэм поднял брови. «Противник проник в наш район?»
3: «Собственно говоря, я приехал сюда из-за вас, Олхэм».
0: Олхэм был озадачен. «Из-за меня? А что случилось?»
3: «Я здесь для того, чтобы арестовать вас как шпиона пришельцев».
2: «Нельсон!»
0: В ребра Олхэма уперся пистолет. Нельсон был бледен, руки его тряслись. Он сделал глубокий вдох.
2: «Ликвидируем его сейчас!» — прошептал он Петерсу. «По-моему, его надо убить сразу, ждать нельзя!»
0: Олхэм оторопело уставился на своего друга. Открыл рот, но не смог произнести ни слова. Он почувствовал тошноту, закружилась голова.
2: «Я не понимаю»,
0: — пробормотал он. В этот момент корабль начал набирать высоту, устремляясь в космос. Исчезали из виду здания проекта.
3: «Подождем», — произнес Петерс. «Мне нужно задать ему несколько вопросов».
0: Олхэм тупо глянул в иллюминатор, за которым сияли звезды.
3: «Арест произведен»,
0: — сообщил Петерс по видеопередатчику. На экране появилось лицо начальника службы безопасности.
3: «Все в порядке».
4: «Осложнения?»
3: «Никаких. Он сел в корабль, ничего не подозревая. Мое присутствие его тоже не насторожило».
4: «Где вы находитесь?»
3: «Минуем защитное поле. Движемся на максимальной скорости. Думаю, что самое сложное позади».
4: «Я хочу на него взглянуть», — сказал начальник секретной службы.
0: Он уставился на Олхэма, который сидел с отсутствующим видом, сложив руки.
4: «Вот он, значит, какой».
0: Он оглядел Олхэма, тот молчал. Наконец начальник кивнул Петерсу.
4: «Достаточно».
0: На его лице появилось выражение легкой брезгливости.
4: «Я видел все, что хотел. Ваша работа будет отмечена. Но есть ли вероятность, что...»
3: «Вероятность есть, но она невелика. Как я понимаю, нужна кодовая фраза. В любом случае придется рисковать».
4: «Я сообщу базе на Луне, что вы приближаетесь».
3: «Не надо», — сказал Петерс. «Я посажу корабль за пределами базы. Зачем рисковать?»
4: «Действуйте, как считаете нужным».
0: Когда начальник службы безопасности вновь взглянул на Олхэма, глаза его блеснули. Затем изображение померкло, и экран погас. Нельсон ерзал в соседнем кресле.
2: «По-моему, это надо сделать сейчас», — сказал он. «Я бы все отдал, только чтобы это скорее закончилось».
3: «Успокойтесь», — ответил Петерс. «Принимайте управление, мне надо с ним поговорить».
0: Он уселся рядом с Олхэмом, взглянул ему в глаза и внезапно протянул руку, легко дотронувшись до щеки Олхэма. Олхэм молчал.
2: «Если бы только я мог известить Мэри», — думал он. «Только бы дать ей знать».
0: Он оглядел кабину. «Как? Видеосвязь?» Нельсон навис над панелью приборов, держа в руке пистолет. «Ничего сделать нельзя. Олхэм был в ловушке. Но почему?»
3: «Слушайте меня», — обратился к нему Петерс. «Я хочу задать вам несколько вопросов. Вы слышали, куда мы направляемся? На Луну. Через час мы сядем в пустынной местности, и вами сразу же займется специальная группа. Вы будете уничтожены. Вы это понимаете?» Он взглянул на часы. «Через 2 часа вас не станет!»
0: Олхэм очнулся от забытья.
2: «Скажите, что я сделал?»
3: «Конечно, скажу», — кивнул Петерс. 2 дня назад мы получили сообщение о том, что кораблю пришельцев удалось проникнуть сквозь защитное поле. Корабль высадил шпиона в виде гуманоидоподобного робота, который должен был уничтожить определенного человека и занять его место».
0: Петерс хладнокровно взглянул на Олхэма.
3: «Внутри робота находится термоядерная бомба. Наш агент не знает, каков механизм ее детонации, но он предполагает, что это кодовая фраза или группа слов. Робот должен занять место убитого человека, ходить на работу, общаться с окружающими. Он абсолютно идентичен этому человеку, отличить его невозможно».
0: Олхэм побледнел.
3: «Робот должен был занять место Спенса Олхэма, высокопоставленного сотрудника центральной лаборатории проекта. Поскольку работы приближаются к завершающей стадии, присутствие живой бомбы в самом сердце проекта...»
0: Олхэм уставился на свои руки.
2: «Но Олхэм — это я!»
3: «После того, как робот обнаружил и убил Олхэма, занять его место было несложно. Предположительно, робот покинул корабль 8 дней назад». Подмена, вероятно, произошла в конце прошлой недели, когда Олхэм гулял в горах.
2: «Но Олхэм — это я!»
0: Он повернулся к Нельсону, сидевшему у панели приборов.
2: «Ты разве не узнаешь меня? Мы знакомы 20 лет! Помнишь, как мы вместе учились в колледже?»
0: Он поднялся из кресла.
2: «В университете мы жили с тобой в одной комнате!» «Не подходи ко мне!»
0: прорычал Нельсон.
2: «Я не хочу этого слышать! Ты убил его! Ты робот!»
0: Олхэм взглянул на Нельсона.
2: «Ты ошибаешься. Я не знаю, что произошло, но робот не нашел меня. Что-то не сработало. Может быть, корабль потерпел крушение».
0: Он повернулся к Петерсу.
2: «Я Олхэм, я это знаю. Подмены не было. Я тот же, кто и был. Это можно проверить. Верните меня на землю. Проведите рентген, неврологическое обследование, даже все, что хотите. Вероятно, можно найти корабль, потерпевший крушение».
3: «После того, как робот убил Олхэма», произнес Петерс, «и имплантировал себе сигналы его мозга, воспринял его личность, он забыл о том, что был роботом. Суть в том, что он должен выглядеть как Олхэм, обладать его интересами, выполнять его работу. Но одно отличие все же есть. Внутри робота находится бомба, которая взорвется после кодовой фразы. Вот почему мы везем вас на Луну. Там вас разберут и бомбу вынут. Возможно, она взорвется, но там это уже не будет иметь значения».
0: Олхэм медленно сел.
3: «Скоро мы будем на месте».
0: Олхэм откинулся в кресле, лихорадочно размышляя, пока корабль опускался на планету. На них надвигалось безжизненное в оспинах лицо Луны. Что же можно сделать? В чем же спасение?
3: «Приготовиться!»
0: Через несколько минут он будет мертв. Внизу он заметил небольшую точку, какое-то здание. А в здании его ждут. Ждут, чтобы раскромсать на части. Не обнаружив бомбы, они, вероятно, удивятся и поймут, что ошиблись. Но будет уже поздно.
3: «Посадка!»
0: — сказал Петерс. Корабль медленно опустился, подскочив на жесткой поверхности. Наступило молчание. Нельсон принялся торопливо надевать скафандр.
2: «А что с ним?»
0: — он указал на Олхэма.
2: «Ему скафандр не нужен?»
3: «Нет!»
0: — покачал головой Петерс.
3: Роботы наверняка не нуждаются в кислороде.
0: Группа захвата вплотную приблизилась к кораблю и остановилась в ожидании. Петерс махнул им рукой.
3: «Пошли!»
1: «Если вы откроете дверь, — сказал Олхам, — я умру. Это будет убийство!»
3: «Открывайте дверь!» — произнес Нельсон и протянул руку к запору.
0: Олхам увидел, как пальцы Нельсона сжались на металлической рукоятке. Через мгновение дверь откроется, воздух из корабля рванется наружу, Олхам умрет, и они сразу поймут свою ошибку. Наверное, в другое время они бы действовали по-иному, но сейчас все напуганы, все только и заняты тем, как бы найти очередную жертву. Его убивают. Убивают, потому что не желают искать доказательства его невиновности. Не хватает времени. С Нельсоном. Они дружили много лет, вместе ходили в школу. На свадьбе у Нельсона он был свидетелем. И вот теперь Нельсон готов его убить. Такие времена. Возможно, именно так вели себя люди во время чумных эпидемий. Возможно, и тогда убивали без колебаний, без доказательств, по одному лишь подозрению. Он не винил их. Они лишь представители военной бюрократической машины, которая действует в точном соответствии с инструкцией. Но он должен был сохранить свою жизнь. В конце концов, ради них же, ибо для Земли он представляет немалую ценность. Что же можно сделать? Что же делать? Он огляделся.
1: «Вы правы!» — внезапно произнес Олхам. «Мне не нужен воздух! Открывайте дверь!»
0: Нельсон и Петерс остановились, глядя на Олхама с тревожным изумлением.
1: «Давайте! Открывайте дверь! Мне все равно!»
0: Олхам сунул руку во внутренний карман пиджака.
1: «Интересно, как далеко вы двое успеете убежать?»
2: «Убежать?»
1: «Вам осталось жить 15 секунд!»
0: Он пошевелил пальцами под тканью пиджака. Затем расслабился, слегка улыбаясь.
1: «Вы ошиблись только в одном, в ваших рассуждениях о кодовой фразе. 14 секунд!»
0: Из шлемов скафандров на него глядели потрясенные лица. Эти двое бросились открывать дверь, мешая друг другу. Воздух рванулся наружу.
1: Петерс и Нельсон выскочили из корабля. Олхам подбежал к двери и захлопнул ее.
0: Гулко заработала автоматическая система восстановления давления воздуха. Олхам выдохнул. «Еще секунда и...» Нельсон и Петерс бросились к ожидавшей их группе. Люди рванулись в сторону, они падали на землю, закрывая головы руками. А Олхам уселся в кресло пилота. Корабль задрожал и отделился от поверхности. «Я извиняюсь», — пробормотал Олхам, — «но мне надо назад, на землю». Наступила ночь. Вокруг корабля, нарушая ночную тишину, кричали птицы. Олхам склонился над экраном видеосвязи. Вскоре на нем проступило изображение. Сигнал прошел без помех. Олхам с облегчением вздохнул.
1: «Мэри!»

0: «Нет, Спенс, я не понимаю!»
1: «Ладно, увидимся дома через час, и никому ни слова. Привези Чемберлина домой под любым предлогом. Скажи, что ты очень больна или что-нибудь еще!»
2: Он отключил связь и взглянул на часы. Через минуту он покинул корабль и вышел в ночь. Ему предстояло пройти пешком полмили. Свет горел только в кабинете. Олхам осматривал дом, опершись на забор. Ни звука, ни движения. Он поднял руку и посмотрел на циферблат при лунном свете. Прошел почти час. Над улицей пролетела шлюпка и скрылась. Данные обследования, фотографии и протокол — это единственный шанс что-либо доказать. Если ему удастся пройти обследование, если его не убьют раньше... Но это единственный путь. Доктор Чемберлин, первоклассный специалист, руководитель медицинской службы проекта. Его слову поверят. Он в состоянии остановить эту истерию и безумие. Олхам направился к дому, подошел к крыльцу, остановился, прислушиваясь около двери. Изнутри не доносилось ни звука. В доме царила полная тишина. И это показалось ему подозрительным. Олхам, не двигаясь, стоял на крыльце. Те, кто находится в доме, стараются не нарушать тишину. Почему? Олхам неуверенно потянулся к дверной ручке, затем внезапно изменил свое решение и нажал кнопку звонка. В доме, наконец, послышался звук шагов. Дверь открыла Мэри. Увидев ее лицо, Олхам все понял. Он рванулся к кустам. Сотрудник службы безопасности, оттолкнув Мэри, выстрелил вслед. Олхам нырнул за угол дома. Он бежал в темноте, бросаясь из стороны в сторону. Луч прожектора следовал за ним, но не мог настигнуть. Олхам пересек дорогу и перелез через забор. Он очутился в чьем-то дворе. Слышно было, как сзади бегут сотрудники службы безопасности, перекликаясь на ходу. Олхам тяжело дышал, грудь его ходила ходуном. Ее лицо. Все сразу стало понятно. Поджатые губы, наполненные болью и страхом глаза. А если бы он открыл дверь и вошел? Они подслушали разговоры, устроили ловушку. Возможно, Мэри поверила их версии. Нет сомнений, она тоже считает его роботом. Олхам выбрался из поселка. Погоня отстала, потеряв его. Он оказался на вершине холма и начал спускаться по противоположной стороне. Вскоре он будет у корабля, но куда лететь? Олхам замедлил шаг и остановился. Силуэт корабля уже виднелся на фоне ночного неба. Прячась за деревьями, он осторожно приближался к нему. На фоне освещенной кабины внезапно появилась фигура Петерса. В руке у него был пистолет. Олхам застыл на месте. Петерс вглядывался в темноту, но его не замечал.
3: «Я знаю, что ты здесь!» – произнес он. «Выходи, Олхам, ты окружен!»
2: Олхам не шевелился.
3: «Послушай меня. Мы ведь все равно поймаем тебя. И очень быстро. Ты, видимо, продолжаешь считать себя человеком. Твой звонок доказывает лишь одно. Ты по-прежнему находишься под воздействием иллюзий, созданных искусственной памятью. Но ты робот. Робот, несущий смерть. В любой момент ты сам или кто-то другой может произнести кодовую фразу. Когда это произойдет, на миле вокруг все будет разрушено. Все погибнут. Твоя жена, мы, проект, понимаешь?»
2: Олхам молчал. Он прислушивался. Сотрудники службы безопасности приближались.
3: «Если ты не выйдешь, мы все равно поймаем тебя. Это дело времени. Мы не собираемся снова отправлять тебя на Луну. Мы уничтожим тебя на месте, даже рискуя тем, что бомба сдетонирует. В этот район направлены все имевшиеся в наличии сотрудники службы. Осмотру подвергнется каждый дюйм. Деваться тебе некуда. Лес окружен. Поиски завершатся максимум часов через 6. И это все, что у тебя осталось».
2: Олхам сдвинулся с места. Петерс продолжал говорить. Олхам он по-прежнему не видел, было слишком темно. Но Петерс был прав. Деваться Олхаму было некуда. Он мог спрятаться в лесу, но рано или поздно его поймают. Дело времени. Что же делать? Он потерял корабль, свою последнюю надежду на спасение. В доме засада. Его жена заодно с охотниками, убежденная в том, что настоящий Олхам убит. Он сжал кулаки. А ведь где-то лежит поврежденный корабль пришельца, а в нем останки робота. Причем корабль, вероятно, упал где-то неподалеку. Разрушенный робот находится внутри. Может быть, это и есть надежда найти этого проклятого робота, если он сумеет предъявить им останки и корабль. Но где же они? Олхам продолжал размышлять, углубляясь в лес и стараясь не шуметь.

0: корабль пришельцев должен был приземлиться неподалеку от лаборатории. Расчет был на то, что робот пройдет остальную часть пути пешком. Авария и пожар. Может быть, в этом какой-то ключ, какой-то намек. Читал ли он что-нибудь об этом? Слышал ли что-нибудь подобное? Где-то неподалеку, куда можно добраться пешком. Отдаленное место, безлюдное. Внезапно Олхэм улыбнулся. Авария и пожар. Саттонвуд. Он ускорил шаг. Наступило утро. Солнечный свет пролился на сгоревшие деревья, высветив фигуру человека, притаившегося на опушке. Олхэм оглядывал местность, напряженно прислушиваясь. Они уже близко. Через несколько минут они будут здесь. Он улыбнулся. На поляне среди сгоревших останков того, что некогда называлось Саттонвудом, лежал потерпевший крушение корабль. Корпус его поблескивал под солнцем. Олхэм нашел его без особого труда, поскольку хорошо знал эти места. Когда был моложе, исходил здесь все тропы. Он знал, где искать корабль. Он выпрямился, до него уже доносились голоса участников погони. Охотники приближались. Олхэм напрягся. Все зависит от того, кто первым увидит его. Если это будет Нельсон, у него нет ни одного шанса. Нельсон выстрелит мгновенно, и Олхэм погибнет, прежде чем люди увидят корабль. Итак, кто же с ним столкнется первым? Хрустнула сгоревшая ветка. Человек неуверенно пробрался вперед. Олхэм глубоко вдохнул. У него оставалось лишь несколько секунд, и, возможно, это были последние секунды в его жизни. Олхэм напряженно уставился в чащу. Это был Петерс. «Петерс!» Олхэм замахал руками. Петерс вскинул пистолет. «Не стреляйте!» Голос Олхэма дрожал. «Взгляните! Взгляните на поляну! Корабль! Корабль пришельцев! Посмотрите же!» Петерс колебался. Пистолет в его руке дрожал. «Он там!» – торопливо проговорил Олхэм. «Я знал, что найду его. Лес горел! Теперь вы мне поверите! Внутри корабля вы и найдете останки робота! Пожалуйста, посмотрите!» «На поляне что-то есть!» — нервно сказал один из преследователей, прикрывавший Петерса.
1: «Пристрелите его!»
0: — раздался голос. Это кричал Нельсон.
2: «Не стрелять!»
0: — резко приказал Петерс.
2: «Операцией командую я! Не стрелять! Теперь он от нас никуда не денется!»
1: «Пристрелите его!» — молил Нельсон. «Он убил Олхэма в любой момент! Он может разнести всех нас, если бомба взорвется!»
2: «Заткнись!»
0: Петер сдвинулся к поляне.
2: «Взгляните, что там?»
0: Он подозвал к себе двоих сотрудников.
2: «Произведите осмотр места!»
0: Охотники осторожно приблизились к останкам корабля.
2: «Ну, что там?»
0: — крикнул Петерс. Олхэм затаил дыхание. «Робот должен быть там!» У Олхэма не было времени самому осмотреть корабль, но он был уверен, что робот там. А если нет? Вдруг робот сумел уцелеть и уйти? Или наоборот, полностью сгорел? Олхэм облизал губы. На лбу выступил пот. Нельсон неприязненно смотрел на него, глубоко дыша.
2: «Ну что?»
0: — спросил Петер, свернувшихся сотрудников.
2: «Что-нибудь там есть?»
0: «Похоже на то, это корабль пришельцев, рядом с ним что-то лежит».
2: «Пойду взгляну».
0: Олхэм наблюдал, как Петерс спускается по холму.
2: «Тело!»
0: — крикнул Петерс.
2: «Все сюда!»
0: Олхэм спустился. На земле лежало нечто странное, скрученное и перевернутое. По форме это напоминало человеческое тело, но руки и ноги изгибались под невероятным углом. Рот был открыт, пустые глазницы смотрели вверх.
2: «Похоже на сломанную машину!» — пробормотал Петерс.
0: Олхэм слабо улыбнулся. «Ну что?» — спросил он. Петерс посмотрел на него.
2: «Мне трудно в это поверить, но, кажется, с самого начала вы говорили правду».
1: «Робот не добрался до меня», — сказал Олхэм и, наконец, закурил. «Он был разрушен, когда случилась авария. Вы слишком заняты войной, чтобы поинтересоваться, почему внезапно загорелся дальний лес. Теперь вы знаете причину».
0: Он наблюдал за ними, поминутно затягиваясь. «Теперь вы обезвредите бомбу», — сказал Олхэм. Петерс нагнулся над телом.
2: «По-моему, я ее вижу».
0: В груди робота зияла рана, и в глубине что-то металлически поблескивало.
2: «Если бы робот сохранился, рано или поздно мы взлетели бы на воздух», — сказал Петерс.
1: «Оказывается, даже ваш аппарат способен давать сбои», — криво улыбнулся Олхэм. Впрочем, бюрократия везде одинакова.
2: По-видимому, мы ваши должники. Вынужден был согласиться Петерс.
1: Олхэм погасил сигарету. Я, разумеется, знал, что робот меня не нашел, но у меня не было возможности доказать это. Вот в чем проблема. Можно ли логически обосновать, что ты — это ты?
2: Как насчет отпуска?
1: Поинтересовался Петерс.
2: Думаю, мы могли бы это устроить.
1: В данный момент я больше всего на свете хочу добраться до дома, ответил Олхэм.
2: Отлично, сказал Петерс. Все, что угодно.
1: Нельсон продолжал изучать останки робота. Внезапно он протянул руку к металлическому предмету, который поблескивал в груди. «Не трогай!» — сказал Олхэм. «Бомба может взорваться, пусть этим лучше займутся саперы!» Но Нельсон уже ухватил металлический предмет и потянул его на себя. «Что ты делаешь?» — закричал Олхэм. Нельсон выпрямился. Лицо его было искажено ужасом. В руке он держал металлический нож, которым пользовались пришельцы. Нож был покрыт кровью.
3: «Этим его убили!»
1: — прошептал Нельсон.
3: «Моего друга убили вот этим!»
1: Он дико взглянул на Олхэма.
3: «Ты убил его и оставил возле корабля!»
1: Олхэм задрожал. Зубы его застучали, он смотрел то на нож, то на тело.
3: «Это Олхэм?»
1: — проговорил он. Мысли его смешались.
3: «Но если это Олхэм, значит я...»
1: Он не успел закончить фразу, как Сатан Вуд взлетел на воздух.

мистический рассказ Говарда Филлипса Лавкрафта «Гипноз», опубликованный в 1923 году. Перевод Василия Дорогокупли. Если же говорить о сне, этом зловещем и своенравном хозяине наших ночей, то смелость, с какой люди раз за разом отдают себя в его власть, была бы достойна великого удивления, не будь она результатом простого неведения и непонимания опасности. Бодлер. «Да хранят меня милосердные боги, если таковые действительно существуют, в те часы, когда ни сила воли, ни какие-либо средства, изобретенные человеком, не могут развести овладевших мною объятий сна. Смерть милосердна, ибо из ее владений нет возврата. Но тот, кто, выстрадав знание, вернулся из потаенных владений ночи, уже навсегда лишится мира и покоя. Глупец я был, что так неистово стремился погрузиться в тайны, не предназначенные для человеческого рассудка. Глупцом или богом был мой единственный друг, который вел меня этим путем, а в конце испытал все ужасы, которые могли бы достаться и на мою долю. Я припоминаю нашу первую встречу на железнодорожной станции, где этот человек оказался в центре внимания толпы пошлых зевак. Он лежал без сознания, судорога свела его тело, придав ему уродливую неподвижность. На мой взгляд, ему было около 40 лет. На это указывали глубокие морщины на изнуренном, со впалыми щеками, но безукоризненно правильном и красивом лице. Да еще редкие нити седины в густых волнистых волосах и небольшой аккуратной бородке, которая прежде была, вероятно, иссиня-черной. Высокий, божественной формы лоб был точно высечен из белоснежного мрамора. Внешность этого человека напомнила мне, скульптору по профессии, статую Фавна, найденную в руинах храма античной Эллады и чудесным образом ожившую в наш удушливый век только для того, чтобы подчеркнуть холодную тяжесть напрасно прожитых лет. И когда он открыл свои огромные лихорадочно блестевшие черные глаза, я понял, что именно он способен стать единственным близким человеком для меня, у которого никогда не было друзей. Я знал, что именно такие глаза должны были видеть величие и ужасающую непостижимость царств, находящихся за пределами сознания и реальности. Царств, которые я лелеял в своих грезах, но напрасно искал наяву. Я разогнал толпу и предложил ему пройти со мной, быть моим учителем и проводником в призрачном мире фантазии. Он согласился, не сказав ни слова. Позднее я обнаружил, что у него удивительно мелодичный голос, в котором сливались пение скрипок и легкий звон хрусталя. Часто мы говорили дни и ночи напролет, пока я вытачивал его бюсты и миниатюрные головки из слоновой кости, дабы обессмертить различные выражения его лица. Я не берусь передать словами суть наших занятий. Слишком уж эфемерной была их связь с обыденной человеческой жизнью. Они открывали перед нами огромную, неведомую вселенную, лежащую за пределами доступных нашему пониманию материи, времени и пространства. Вселенную, возможность существования которой мы ощущаем лишь иногда в тех особенных сновидениях, что неведомы заурядным представителям рода людского и лишь один или два раза в жизни являются к человеку, одаренному богатым воображением. Мир нашего бодрствующего сознания, рожденного из этой вселенной, соприкасается с нею не больше, чем мыльный пузырь с трубкой, из которой некий Арлекин выдул его по своей прихоти. Ученые-мужи лишь смутно догадываются об этом, но в большинстве своем стараются этого не замечать. Мудрецы как-то вздумали истолковать эти грезы
и развеселили своими речами даже бессмертных богов. Какой-то человек с восточными глазами сказал, что время и пространство относительны, и люди осыпали его насмешками. Но этот человек высказал только предположение. Я же пытался превратить эти догадки в уверенность. Друг мой желал того же, и частично это ему удалось. С помощью разных экзотических наркотиков мы погружались в жуткие глубины сновидений в моей студии на верхнем этаже башни старинного особняка в туманном графстве Кент. Самой мучительной пыткой тех дней была невозможность выразить все, что я узнал и увидел в часы дьявольских занятий, ибо ни в одном языке нет подходящих для этого слов и символов. От начала и до конца наши открытия относились к области ощущений, которые нельзя сопоставить с деятельностью нервной системы обычного человека. И хотя они содержали некоторые образы времени и пространства, в основе этих ощущений не было ничего четкого и определенного. Все, что доступно человеческой речи, это передать общий характер наших опытов, определив их как погружение или полеты, поскольку во время каждого откровения какая-то часть нашего сознания отрывалась от всего реального и настоящего, смело паря над темными, внушающими ужас безднами, иногда прорываясь сквозь хорошо видимые препятствия, которые можно описать как густые плотные пары или облака. Мы совершали эти бестелесные полеты то поодиночке, то вместе, и в последнем случае мой друг неизменно меня опережал. Я узнавал о его присутствии по картинам, всплывающим в памяти. Его лицо, освещенное странным золотистым светом и пугающее своей таинственной красотой, являлось мне с удивительно молодыми чертами, с горящими глазами, гордым изгибом бровей и чуть потемневшими волосами и бородою. Мы не следили за временем, оно казалось нам иллюзией. И в этом, несомненно, была доля истины, ибо мы постоянно удивлялись, отчего мы не стареем. Наши помыслы были чудовищны. Наше тщеславие не знало пределов. Ни Бог, ни дьявол не могли позволить себе то, чего домогались мы. Меня и сейчас пробирает дрожь, когда я говорю о наших занятиях, и я боюсь рассказывать о них более подробно. Скажу лишь, что когда однажды мой друг написал на листке бумаги желание, которое он не посмел произнести вслух, я сжег этот листок и со страхом взглянул в ночное небо, усыпанное звездами. Это было, я только намекну, нечто вроде желания управлять всей видимой вселенной, движением планет и звезд и судьбами всех живых тварей. Клянусь, я не имел ничего общего с подобными притязаниями. И что бы там ни говорил мой друг, он в лучшем случае глубоко заблуждался. Я не настолько сильный человек, чтобы рисковать тем немногим, что сулит мне реальную удачу. В ту ночь ветры из неизведанных пространств неудержимо мчали нас к безграничным пустотам за пределы материи и мысли. Особые, непередаваемые ощущения переполняли нас восторгом. Сейчас они стерлись в моей памяти, но даже то, что осталось, пересказать почти невозможно. Липкие облака быстро проносились мимо, и, наконец, я почувствовал, что мы достигли области, где прежде никогда не бывали. Мой друг был далеко впереди, но когда мы нырнули в ужасающий океан первозданного эфира, я заметил мрачное торжество, которым светилось его поразительно молодое лицо. Внезапно очертания его расплылись и исчезли, и в то же время я почувствовал, что оказался перед непреодолимым препятствием. Оно походило на те, что встречались и прежде, но было неизмеримо плотнее,
Какая-то влажная клейкая масса, если такое определение подходит к качествам нематериального мира. Меня задерживал барьер, который мой друг и учитель преодолел без труда. Я вновь попробовал прорваться, но вдруг действие наркотика кончилось, и я очнулся в своей мастерской. В углу напротив раскинулось бледное и все еще бесчувственное тело моего спутника, на редкость изможденное и казавшееся мне немыслимо прекрасным, когда золотистый лунный свет завалил его мраморные очертания. Вскоре мой бедный друг пошевелился, и не дай мне Бог вновь пережить то мгновение, когда я услышал его дикий вопль и почти воочию увидел жуткие картины, промелькнувшие в его обезумевших от ужаса черных глазах. Я упал без чувств и пришел в себя лишь когда мой друг начал исступленно трясти меня, желая избавиться от страха одиночества. Так закончились наши добровольные погружения в пещеры грез. Дрожа от дурного предчувствия, мой друг предостерег меня от возможных попыток снова отправляться туда, где мы только что побывали. Он не посмел рассказать мне, что именно он там видел, однако несколько раз повторил, что теперь мы должны как можно больше бодрствовать, даже если для этого придется прибегнуть к сильнодействующим лекарственным средствам. Вскоре, по невыразимому страху, охватывающему меня каждый раз, когда сознание покидает мое тело, я понял, насколько он был прав. Даже после самого краткого и непродолжительного сна я чувствовал себя постаревшим, а друг мой дряхлел с пугающей быстротой. Больно было видеть, как быстро на глазах у него появляются морщины и седеют волосы. Наш образ жизни теперь полностью изменился. Прежде затворник, свое настоящее имя и происхождение он тщательно скрывал, теперь мой друг испытывал неистовый страх перед одиночеством. Он совершенно не мог оставаться один, но мне казалось, что и компания не могла его успокоить, хотя его единственным утешением в последнее время были шумные неистовые пирушки. Внешностью и возрастом мы настолько не соответствовали окружению, что в большинстве случаев это вызывало насмешки, которые больно ранили меня, однако друг мой считал их гораздо меньшим злом, чем одиночество. Особенно не любил он бывать один под открытым небом, а если такое случалось помимо его воли, то часто украдкой посматривал вверх, как бы ожидая возмездия. Я заметил, что направление этих взглядов менялось в зависимости от времени года. Так, весенними вечерами он смотрел на северо-восток, осенью на северо-запад. Летом он искал глазами что-то почти над самой головой, а зимой взоры его привлекала восточная часть небосклона. Но долгими зимними вечерами он казался почти спокойным. Только по прошествии 2 лет я смог соотнести этот навязчивый страх с чем-то определенным. Я заметил, что объектом его пристального внимания является одна и та же точка звездного неба, расположенная где-то в районе созвездия Северной Короны, в течение года постоянно меняющая свое расположение на небе. К тому времени мы переехали в небольшую мастерскую в Лондоне, по-прежнему оставаясь неразлучными друзьями, но избегая разговоров о тех днях, когда мы пытались проникнуть за пределы реального мира. Наркотики, беспорядочный образ жизни и нервное переутомление состарили нас необычайно. Но несмотря на явный упадок сил, мы умудрялись спать не более 1-2 часов подряд, так сильно мы боялись неумолимо надвигавшейся на нас из прошлого тени. Наступил туманный и дождливый январь.
Наши денежные сбережения подошли к концу. Их уже не хватало на медицинские препараты, к которым мы пристрастились. Я продал все свои статуи и миниатюры из слоновой кости и не имел ни малейшего желания опять доставать материал и работать над новыми скульптурами. Мы страшно бедствовали, и вот однажды ночью мой друг забылся странным тяжелым сном, из которого я никак не мог его возвратить. До сих пор эта сцена стоит перед моими глазами. Заброшенная мрачная каморка под самой крышей, под которой беспрерывно стучит дождь. К поступи наших единственных исправных часов добавляется воображаемая поступь их мертвых собратьев, лежащих на столике у окна. Скрип ставней в отдаленной части дома. Звуки города, смягченные туманом и расстоянием. Но страшнее всего зловещее глубокое дыхание моего друга, ритмично отмеряющее минуты, пока его агонизирующий дух блуждает в немыслимо далеких сферах. Напряжение становилось невыносимым. Дикая вереница мимолетных впечатлений и ассоциаций пронеслась перед моим мысленным взором. Я услышал бой далеких часов, наши часы никогда не били, и моя возбужденная фантазия получила новый толчок. Часы, время, пространство, неопределенность, и вновь мои мысли вернулись к настоящему, ибо, несмотря на туман и дождь, я вдруг явственно ощутил, как над горизонтом восходит северная корона, как это созвездие, которого так опасался мой друг, сверкающим полукольцом невидимо нависает над нами, простирая свои лучи сквозь неизмеримые бездны эфира. Вдруг до моих ушей донесся новый звук, прекрасно различимый на фоне уже знакомых мне скрипов и шорохов. Это был низкий, монотонный вой, источник которого находился где-то очень далеко на северо-востоке. Но не этот вой, громкий, издевающийся, зовущий, оставил в моей душе печать страха, от которой мне никогда в жизни уже не избавиться. Нет, не он исторг из меня те крики, которые заставили соседей и полицию выломать дверь, ибо куда страшнее было то, что я увидел. В темной, запертой на ключ и зашторенной комнате вдруг откуда-то из северо-восточного угла возник луч зловещего золотисто-кровавого света, который не рассеивал тьму вокруг, а был направлен точно в голову спящего. И в свете этого луча я вновь увидел странно помолодевшее лицо моего друга, каким я помнил его во время наших совместных блужданий в таинственном царстве снов. Мой друг приподнял голову. Черные, глубоко запавшие глаза его вдруг в ужасе раскрылись, а с тонких губ готов был сорваться крик. Я едва узнавал в этом мертвенно-бледном от страха лице то сияющее и молодое, которое я хорошо знал. Такой неимоверный ужас сквозил в каждой его черте. Ужас, неведомый смертному человеку. Далекий вой все нарастал. Когда же я проследил за взглядом моего бедного друга и лишь на мгновение увидел то место, откуда шел звук и где начинался проклятый луч, со мной случился сильнейший припадок эпилепсии, перебудивший всех соседей и заставивший их вызвать полицию. При всем желании я не смог бы описать, что именно я там увидел, а мой бедный друг, видевший гораздо больше моего, умолк навеки. Но с тех пор я решил никогда больше не поддаваться ненасытному и коварному гипносу, хозяину сна, звездному ночному небу и безумным амбициям сознания и философии. До сих пор в точности неизвестно, что же все-таки произошло в ту ночь,
ибо не меня одного коснулась ужасная тень, но и все окружающие вдруг заразились необъяснимой забывчивостью, сильно смахивающей на безумие. Они в голос утверждают, будто у меня вообще не было никакого друга, и что только искусство, философия и сумасшествие заполняли собой мою нелепую и трагическую жизнь. Той ночью они пытались меня утешать и даже вызвали доктора, который прописал мне что-то успокоительное. Но никто из них не поверил моему рассказу о случившемся. И не участь моего несчастного друга разбудила их чувства, а то, что они обнаружили на кушетке в углу мастерской. Эта вещь вызвала целую бурю восторгов и принесла мне ту славу, которую я, разбитый, парализованный, полупомешанный от наркотиков старик, глубоко презираю. Они отрицают, что я продал все свои работы, и в доказательство предъявляют то безмолвное и окаменевшее, во что проклятый луч превратил моего друга, того, кто был моим проводником на пути к безумию и катастрофе. Это изумительная мраморная головка, чьей молодости бессильно повредить время. Прекрасное лицо, обрамленное короткой бородой, чуть тронутые улыбкой губы, гордый изгиб бровей и густые вьющиеся локоны, украшенные венком из полевых маков. Говорят, что моделью для этой миниатюры послужил я сам в возрасте 25 лет, но на ее мраморном основании высечено лишь одно имя — Гипнос.

0: fantastique.
1: Глава 7. Она открыла дверь сразу. Никакого вопроса, и в глазок не посмотрела, и цепочку не накинула. Это в Москве. Ночью. Одна в квартире. Вихрь пожирал последние остатки ее осторожности, той самой, что позволило девушке продержаться несколько дней. Вот так обычно они и погибают, люди, на которых наложено проклятие. А внешне Светлана пока оставалась нормальной. Разве что тени под глазами, но мало ли как она ночь провела. И одета. Юбка, нарядная кофточка, туфельки. Словно ждала кого-то или почти собралась уходить. «Добрый вечер, Светлана», — сказал я, уже замечая в глазах намек на узнавание. Конечно, она смутно запомнила меня со вчерашнего дня. И этот миг, когда она уже поняла, что мы знакомы, но еще не вспомнила, как надо было использовать. Я потянулся сквозь сумрак, бережно, потому что вихрь, как приклеенный, висел над головой девушки, и реакция могла последовать в любую секунду, бережно, потому что мне не хотелось обманывать, даже желая ей только добра. Это интересно и смешно только в первый раз, потому что, если интересно будет и дальше, тебе не место в ночном дозоре. Одно дело – менять моральные императивы, причем всегда в сторону добра, другое – вмешиваться в память. Это неизбежно, это приходится делать, это часть договора, и сам процесс нашего входа-выхода в сумрак вызывает у окружающих секундную амнезию. Но если однажды ты получишь удовольствие от игры с чужой памятью, тебе пора уходить. «Добрый вечер, Антон». Ее голос слегка поплыл, когда я заставил ее вспомнить то, чего никогда не было. «У тебя что-то стряслось?» Я, кисло улыбнувшись, похлопал себя по животу. В памяти Светланы сейчас бушевал ураган. Не такой я мастер, чтобы наложить ей сконструированную ложную память. К счастью, тут можно было дать лишь 2-3 намека, а дальше она обманывала себя сама. Она собирала мой образ из какого-то давнего знакомого, с которым мы были похожи внешне, другого, еще более давнего и недолгого, но симпатичного ей характером, и из 20 пациентов моего возраста, из каких-то соседей по дому. Я лишь легонько подталкивал процесс, подводя Светлану к целостному образу. Хороший человек, неврастенник, и впрямь часто болеет, слегка флиртует, но только слегка, очень неуверен в себе. Живет в соседнем подъезде. «Боли?» Она чуть собралась. «Действительно хороший врач. Врач по призванию». «Немного. Выпил вчера. Всем своим видом я выражал раскаяние». «Антон, я же вас предупреждал». «Проходите». Я вошел, закрыл дверь. Девушка этим даже не озаботилась. Раздеваясь, быстренько огляделся и в обычном мире, и в сумраке. Дешевые обои, истрепанный коврик под ногами, старые сапожки, лампа под потолком в простом стеклянном абажуре, радиотелефон на стене, паршивая китайская трубка. Небогато. Чисто. Обычно. И дело тут даже не в том, что профессия участкового врача много денег не приносит. Скорее, в ней самой нет потребности в уюте. Плохо. Очень плохо. В сумрачном мире квартира производила чуть лучшее впечатление. Никакой гнусной флоры, никаких следов тьмы. Кроме черной воронки, конечно. Она царила. Я видел ее всю, от черенка, крутящегося над головой девушки, до раскинувшегося на 30-метровой высоте соцветия. Вслед за Светланой я прошел в единственную комнату. Тут все-таки было уютнее. Теплым оранжевым пятном светился диван. Причем не весь, а уголок у старомодного торшера. Две стены были закрыты книжными полками, поставленными одна на другую, 7 полок в высоту. Понятно. Я начинал ее понимать. Уже не как объект работы, не как возможную жертву немедленного темного мага, не как невольную причину катастрофы, а как человека. Книжный ребенок, замкнутая и закомплексованная, с кучей смешных идеалов и детской верой в прекрасного принца, который ее ищет и непременно найдет. Работа врачом, несколько подруг, несколько друзей и очень-очень много одиночества. Добросовестный труд, напоминающий кодекс строителя коммунизма, редкие походы в кафе и редкие влюбленности. И вечера, похожие один на другой, на диване, с книжкой, с валяющимся рядом телефоном, с бормочущим что-нибудь мыльно-успокоительное телевизором. Как много вас до сих пор, девочек и мальчиков неопределенного возраста, воспитанных родителями-шестидесятниками. Как много вас, несчастных и не умеющих быть счастливыми. Как хочется вас пожалеть, как хочется вам помочь. Коснуться сквозь сумрак, чуточку, совсем не сильно. Добавить немножко уверенности в себе, капельку оптимизма, грамм воли, зернышко иронии. Помочь вам, чтобы вы смогли помочь другим. Нельзя. Каждое действие добра – соизволение проявить активность злу. Договоры, дозоры, равновесие мира. Терпи или сходи с ума, нарушай закон, иди сквозь толпу, раздавая людям непрошенные подарки, ломая судьбы и ожидая, за каким поворотом выйдут навстречу бывшие друзья и вечные враги, чтобы отправить тебя в сумрак навсегда.

0: Антон, как ваша мама?
1: Ах, да! У меня, пациента Антона Городецкого, есть старушка-мама. У мамы остеохондроз и полный комплект болезней пожилого возраста. Она тоже пациентка Светланы.
0: Ничего, все нормально. Это я что-то... Ложитесь.
1: Я задрал рубашку и свитер, лег на диван. Светлана присела рядом, пробежала теплыми пальцами по животу, зачем-то пропальпировала печень.
0: Больно?
1: Нет. Сейчас нет.
0: Сколько вы выпили?
1: Я отвечал на вопросы, выискивая ответы в памяти девушки. Вовсе не стоило выглядеть умирающим. Да, боли тупые, не сильные, после еды. Вот сейчас чуточку заныло.
0: Пока гастрит, Антон.
1: Светлана убрала руки. Порадоваться нечему, сами понимаете. Я сейчас выпишу рецепт. Она поднялась, пошла к двери, сняла с вешалки сумочку. Все это время я следил за воронкой. Ничего не происходило. Мой приход не вызвал усиленного инферно, но я слабить его не смог. «Антон!» Голос шел сквозь сумрак, и я узнал Ольгу. «Антон!» Воронка уменьшилась на 3 сантиметра. «Ты где-то сделал правильный ход. Думай, Антон!»
0: «Верный ход? Когда? Я ведь ничего не совершил, просто нашел повод для визита.
1: Антон, у вас еще остался омес?» Светлана, присевшая за стол, посмотрела на меня. Заправляя рубашку, я кивнул.
0: «Да, несколько капсул.
1: Сейчас придете домой, выпьете одну, а завтра купите еще. Будете пить 2 недели перед сном». Светлана явно была из тех врачей, что верят в таблетки. Меня это не смущало, я тоже в них верил. Мы, иные, испытываем перед наукой иррациональный трепет даже в тех случаях, когда достаточно элементарного магического воздействия. Тянемся за анальгином или антибиотиками.
0: Светлана, простите, что спрашиваю. Я виновато отвел глаза. У вас неприятности?
1: С чего вы взяли, Антон? Она не перестала писать и даже не взглянула на меня, но напряглась.
0: Мне так кажется. Вас кто-то обидел?
1: Девушка отложила ручку, посмотрела на меня с любопытством и легкой симпатией.
0: «Нет, Антон.
1: Что вы? Это зима, наверное. Слишком долгая зима». Она натянуто улыбнулась, и воронка инферно качнулась над ней, хищно повела черенком. «Небо серое, мир серый, и делать ничего не хочется. Все смысл утратило».
0: «Устала я, Антон. Вот весна наступит, все пройдет».
1: «У вас депрессия, Светлана», — ляпнул я, прежде чем сообразил, что вытянул диагноз из ее же памяти. Но девушка не обратила на это внимания. «Наверное».
0: «Ничего, вот солнышко выглянет.
1: Спасибо, что беспокоитесь, Антон». На этот раз улыбка была более искренней, хотя все равно вымученная. Сквозь сумрак раздался шепот Ольги. «Антон, -10 сантиметров. Воронка приседает». «Антон, аналитики работают. Продолжай общение». «Что я делаю правильно?» Этот вопрос, он пострашнее, чем «что я делаю неправильно». Если ты ошибаешься, достаточно резко сменить линию поведения. Вот если попал в цель, сам того не понимая, кричи «караул». Тяжело быть плохим стрелком, случайно угодившим в яблочко, пытающимся вспомнить движение рук и прищур глаз, силу пальца, давящего спуск, и не признавая, что пулю направил в цель, порыв безалаберного ветра. Я поймал себя на том, что сижу и смотрю на Светлану, а она на меня, молча, серьезно.
0: «Простите», — сказал я. «Светлана, простите, ради бога. Ввалился вечером, лезу не в свое дело».
1: «Ничего. Мне даже приятно, Антон. Хотите, я напою вас чаем?»
0: -20 сантиметров, Антон! Соглашайся!»
1: Даже эти сантиметры, на которые уменьшается вихрь обезумевшего инферно, подарок судьбы. Это человеческие жизни, десятки или даже сотни жизней, вырванные у неминуемой катастрофы. Не знаю, как это происходит, но я повышаю сопротивляемость Светланы к инферно, и воронка начинает таять.
0: «Спасибо, Светлана. С удовольствием.
1: Девушка встала, пошла на кухню. Я следом. В чем же дело? Антон. Готов предварительный анализ. Мне показалось, что в прикрытом шторами окне мелькнул белый птичий силуэт. Пронесся вдоль стены, следуя за Светланой. Игнат работал согласно общей схеме. Комплименты, интерес, обожание и влюбленность. Это ей нравилось, но вызвало рост воронки. Антон, ты идешь другим путем. Сочувствие. Причем сочувствие бездеятельное.
0: Рекомендации не последовало. Значит, никаких выводов аналитики еще не сделали. Но, по крайней мере, я знал, как мне поступать дальше. Грустно смотреть, сочувственно улыбаться, пить чай и говорить. У тебя усталые глаза, Света. Мы ведь перейдем на «ты», верно? Обязательно перейдем, не сомневаюсь. Антон! Я слишком долго на нее смотрел. Светлана застыла у плиты с тяжелым, матовым от водяной мороси чайником. Не то чтобы она испугалась, это чувство уже было ей недоступно, выпито черной воронкой дочисто. Скорее, девушка смутилась. Что-то не так?
2: Да. Мне неудобно, Светлана. Явился среди ночи, вывалил свои жалобы и еще остался чаевничать.
0: Антон, я вас прошу остаться. Знаете, такой странный день выдался, что быть одной... Давайте это будет моим гонораром за прием. То, что вы посидите и поговорите со мной, — торопливо уточнила Светлана. Я кивнул. Любое слово могло стать ошибкой.
1: Воронка снизилась еще на 15 сантиметров. Антон, ты выбрал верную тактику.
3: Да ничего я не выбирал. Как они не понимают, аналитики фиговые.
1: Я воспользовался способностями иного, чтобы войти в чужой дом, влезть в чужую память, чтобы продлить свое пребывание там. А теперь просто плыву по течению. И надеюсь, что река вынесет меня туда, куда надо.
0: Хотите варенье, Антон?
1: Да. Безумное чаепитие.
0: Куда там Кэрол?
1: Самые безумные чаепития творятся не в кроличьей норе, за столом с безумным шляпником, ореховой Соней и мартовским зайцем. Маленькая кухня, маленькой квартиры, утренний чай, долитый кипяточком, малиновое варенье из трехлитровой банки. Вот она, сцена, на которой непризнанные актеры играют настоящие безумные чаепития. Здесь и только здесь говорят слова, которые иначе не скажут никогда. Здесь жестом фокусника извлекают из темноты маленькие гнусные тайны. Достают из буфета фамильные скелеты. Находят в сахарнице пригоршню-другую цианистого калия. И никогда не найдется повода встать и уйти, потому что тебе вовремя подольют чая, подложат варенье и пододвинут поближе открытую сахарницу.
0: Антон, я вас уже год знаю. Тень. Короткая тень растерянности в глазах девушки. Память услужливо заполняет провалы. Память подсовывает объяснение, почему я, такой симпатичный и хороший человек, остаюсь для нее лишь пациентом. Пусть только по работе, но сейчас... Мне почему-то хочется с вами поговорить, как с соседом, как с другом.
2: Ничего?
0: Конечно, Света.
1: Благодарная улыбка. Мое имя трудно сократить до уменьшительного. Антошка — это уже перебор, слишком широкий шаг.
0: Спасибо, Антон. Знаешь, я и впрямь сама не своя. Уже дня три.
1: Конечно. Трудно оставаться собой, когда над тобой занесен меч Немезиды. Ослепший, рассвирепевший, вышедший из-под власти мертвых богов Немезиды.
0: Вот сегодня... Да ладно. Она хотела мне рассказать про Игната. Она не понимает, что с ней происходило, почему случайное знакомство едва не дошло до постели. Ей кажется, что она сходит с ума. Всем людям, попавшим в сферу деятельности иных, приходит подобная мысль.
2: Светлана, может быть, вы... Может быть, ты с кем-то поссорилась?
0: Это грубый ход. Но я спешу, спешу, сам не понимая, почему. Воронка пока стабильна и даже имеет тенденцию к снижению. Но я спешу. Почему ты так думаешь? Светлана не удивлена и не считает вопрос слишком уж личным. Я пожимаю плечами и пытаюсь объяснить. У меня так часто бывает? Нет, Антон, ни с кем я не ссорилась, ни с кем, да и незачем. Во мне самой что-то. Ты не права, девочка. Ты даже не представляешь, насколько не права. Над тобой висит черная воронка таких размеров, что возникают раз в столетие. И это значит, что кто-то ненавидит тебя с такой силой, какая редко отпущена человеку или иному.
2: Наверное, надо отдохнуть, предположил я. Куда-нибудь уехать, в глушь.
0: Я сказал это. И вдруг подумал, что решение проблемы есть. Пусть не полное, пусть по-прежнему смертельное для самой Светланы. В глушь, в тайгу, в тундру, на Северный полюс. И там произойдет извержение вулкана, упадет астероид или крылатая ракета с ядерными боеголовками. Инферно прорвется, но пострадает лишь сама Светлана. Как хорошо, что подобное решение для нас столь же невозможно, как предложенное темным магом убийство.
2: О чем думаешь, Антон?
0: Света, что у тебя случилось?
1: Антон, слишком резко. Уводи разговор, Антон.
2: Неужели так заметно?
1: Да.
0: Светлана опустила глаза. Я все ждал крика Ольги о том, что черный вихрь начал свой последний, катастрофический рост, что все я испортил, сломал, и на совести моей отныне тысячи человеческих жизней.
2: Ольга молчала.
0: Я предала.
2: Что?
0: Предала свою мать. Она смотрела серьезно, без всякой гнусной рисовки человека, совершившего подлость и кичащегося этим.
2: Не понимаю, Свет.
0: Моя мать больна, Антон. Почки. Требуется регулярный гемодиализ. Но это полумера. В общем, мне предложили пересадку.
2: Почему тебе? Я еще не понимал.
0: Мне предложили отдать одну почку матери. Почти наверняка она приживется. Я даже анализы прошла. Потом отказалась. Я боюсь.
1: Я молчал. Уже все стало понятно.
0: Что-то и впрямь сработало, что-то нашлось во мне такое, расположившее Светлану к столь полной откровенности. Мать!
2: Мать?
1: Антон, ты молодец. Ребята выехали. Голос Ольги был ликующим. Еще бы. Мы нашли темного мага.
0: Надо же. А при первом контакте никто ничего не ощутил. Сочли пустышкой. Молодец. Успокаивай ее, Антон. Говори, утешай.
1: В сумраке уши не заткнешь. Слушай, что говорят.
2: Светлана, такого никто не вправе требовать.
0: Да, конечно. Я рассказала маме, и она велела забыть про это. Сказала, что с собой покончит, если я на такое решусь. Что ей все равно умирать, а мне калечиться не стоит. Не надо было ничего говорить, надо было отдать почку. Пусть бы потом узнала после операции. Даже рожать с одной почкой можно. Были прецеденты.
2: Почки. Какая глупость. Какая мелочь. Час работы для настоящего белого мага.
0: Но нам не позволено лечить. Каждое настоящее исцеление – индульгенция темному магу на проклятие, на сглаз.
2: Но вот мать, родная мать, сама того не понимая, в секундном порыве эмоций, говоря на словах одно –

0: отпустили. Ей проклясть меня надо, дуру чертову.
1: Светлана, ты не знаешь, насколько права. Никто не знает, какие механизмы тут задействованы, что происходит в сумраке и какая разница между проклятием незнакомого человека и проклятием любимого, проклятием сына, проклятием матери. Вот только материнское проклятие страшнее всего.
2: Антон, спокойно. Голос Ольги отрезвил меня вмиг.
1: Слишком просто, Антон. Ты работал с материнскими проклятиями?
0: Нет, сказал я. Сказал вслух, отвечая сразу и Светлане, и Ольге.
1: Я виновата, Светлана покачала головой. Спасибо, Антон, но я и впрямь виновата.
0: Я работала, донеслось из сумрака.
1: Антон, милый, это не так выглядит.
0: Материнский гнев — яркая черная вспышка и большая воронка. Но рассеивается она вмиг, почти всегда.
1: Может быть. Я не стал спорить.
0: Ольга специалист по проклятиям, и она повидала всякое. Да, конечно, родному ребенку не пожелают зла. Уж надолго не пожелают. Однако бывают исключения.
1: Исключения возможны, согласилась Ольга. Сейчас ее мать проверяют полностью. Но я не стала бы рассчитывать на быструю удачу.
0: Светлана, спросил я, а иного выхода нет? По-другому помочь твоей матери, кроме трансплантации?
1: Нет. Я врач, я знаю. Медицина не всесильна.
0: А если не медицина?
1: Она замешкалась. О чем ты, Антон?
0: Неофициальная медицина, сказал я. Народная.
1: Антон, я понимаю, Светлана, трудно поверить, торопливо начал я. Полно шарлатанов, аферистов, психически больных людей. Но неужели все ложь?
0: Антон, покажи мне человека, который вылечил действительно тяжелую болезнь.
1: Светлана с иронией посмотрела на меня.
0: Только не рассказывай про него, а покажи. Самого человека и его пациентов, желательно до и после лечения. Тогда поверю, во все поверю. В экстрасенсов, в хилеров, в магистров белой и черной магии.
1: Я непроизвольно поежился. Над девушкой висело роскошнейшее доказательство существования черной магии. Хоть в учебники вставляй.
0: «Могу показать», — сказал я. И вспомнил, как однажды в офис притащили Данилу. Это была обычная стычка. Не самая рядовая, но и не слишком уж тяжелая. Ему просто не повезло. Брали семью оборотней по какому-то мелкому нарушению договора. Оборотни могли сдаться, и все закончилось бы коротким разбирательством между дозорами. Оборотни предпочли сопротивляться. Наверное, за ними тянулся след, кровавый след, о котором ночной дозор не знал и теперь уже никогда не узнает. Данила шел первым, и его серьезно порвали. Левое легкое, сердце, глубокое ранение в печень, одну почку вырвали начисто. Чинил Данилу шеф. Помогал почти весь персонал дозора, все, у кого в тот момент были силы. Я стоял в третьем круге. Нашей задачей было не столько подпитывать энергией шефа, сколько отражать внешние влияния. И все-таки я временами поглядывал на Данилу. Он погружался в сумрак то один, то вместе с шефом. При каждом появлении в реальности раны уменьшались. Это было не столько сложно, сколько эффектно. Ведь раны были свежие и непредопределенные судьбой. Но никаких сомнений в том, что шеф способен вылечить мать Светланы, я не испытывал. Даже если ее судьба обрывается в ближайшем будущем, если она непременно умрет, вылечить возможно. Смерть наступит по другим причинам.
1: Антон, а тебе не страшно говорить такие вещи?
0: Я пожал плечами. Светлана вздохнула. Дарить надежду — это ведь ответственность.
1: Антон, я не верю в чудеса. Но сейчас готова поверить.
0: Ты этого не боишься?
1: Я посмотрел ей в глаза.
0: Нет, Светлана. Я боюсь многих вещей, но других.
1: Антон, снижение воронки на 20 сантиметров. Антон, шеф просит передать, ты молодец.
0: Мне что-то не понравилось в ее тоне. Разговор через сумрак не похож на обычный,

0: Все-таки эмоции чувствуются.
1: — Что случилось? — спросил я сквозь мертвую серую пелену.
0: — Работай, Антон.
1: — Что случилось?
0: — Мне бы такую уверенность, — сказала Светлана. Посмотрела в окно. — Ты не слышал? Шорох какой-то.
1: — Ветер, — предположил я. — Или прошел кто-то?
0: — Ольга, говори.
1: — Антон, с воронкой все нормально. Медленное снижение. Ты каким-то образом повышаешь ее внутреннюю сопротивляемость. По расчетам к утру воронка снизится до уровня безопасной величины. Я смогу приступить к работе.
0: Тогда в чем проблемы?
1: Ольга, они есть, я чувствую.
0: Она молчала.
1: Ольга, мы партнеры?
0: Это подействовало. Я не видел сейчас белой совы, но знал, что ее глаза сверкнули. И она на миг посмотрела на окна полевого штаба. В лица шефу и наблюдателю от темных.
1: Антон. Проблемы с мальчиком.
0: С Егором?
1: Антон, о чем ты думаешь? Спросила Светлана. Тяжело общаться одновременно и в реальном, и в сумеречном мире.
0: О том, что хорошо бы уметь раздваиваться.
1: Антон, у тебя гораздо более важная миссия.
0: Ольга, говори.
1: Я не понимаю, Антон. Это снова Светлана.
0: Знаешь, я понял, что у одного моего знакомого неприятности, крупные неприятности. Я посмотрел ей в глаза.
1: Вампирша. Она взяла мальчишку.
0: Я ничего не ощутил. Никаких эмоций, ни жалости, ни ярости, ни печали. Только внутри стало холодно и пусто.
1: Наверное, я этого ждал. Непонятно почему, но ждал.
0: Там же медведь и тигренок.
1: Так получилось.
0: Что с ним?
1: Только бы не инициация. Смерть, только лишь смерть, вечная смерть страшнее.
0: Он жив. Она взяла его в заложники.
1: Что?
0: Такого не было. Просто никогда такого не случалось. Заложники — это человеческие игры.
1: Вампирша требует переговоров. Она хочет суда. Надеется выпутаться.
0: Мысленно я поставил вампирше 5 с плюсом за сообразительность. Шансов уйти у нее нет и не было, а вот свалить всю вину на уже уничтоженного товарища, который ее инициировал. Ничего не знаю, ведать не ведаю. Укусили, стала такой, какой стала. Правил не знала, договора не читала. Буду нормальной, законопослушной вампиршей.
1: Ведь может и получиться, особенно если ночной дозор пойдет на какие-то уступки.
0: А мы пойдем. У нас нет выхода. Любая человеческая жизнь должна быть защищена. Я даже обмяк от облегчения. Казалось бы, что мне этот пацан на самом-то деле? Выпадет на него жребий, он превратится в законную добычу вампиров и оборотней. Такова жизнь. И я пройду мимо. Даже без жребия, сколько раз ночной дозор не успевал, сколько людей погибли от темных. Но странная вещь. Я уже ввязался в схватку за него. Я вступил в сумрак и пролил кровь, и теперь мне не все равно. Совсем не все равно. Темп общения в сумраке куда быстрее, чем разговор в человеческом мире, и все-таки мне приходилось разрываться между Ольгой и Светланой.
1: Антон, не забивай себе голову моими проблемами.
0: Несмотря ни на что, мне захотелось засмеяться. Ее проблемами были сейчас забиты сотни голов. А Светлана об этом думать не думала и ведать не ведала. Но стоило упомянуть о чужих проблемах, таких крошечных на фоне черной воронки инферно, как девушка моментально перенесла их на себя.
1: «Знаешь, есть такой закон, — начал я, — закон парных случаев. У тебя неприятности, но я говорил не о них. У другого человека тоже крупные проблемы. Его личные проблемы, но от этого не легче».
0: Она поняла. И что мне понравилось, не смутилась, только уточнила. Мои проблемы тоже личные.
1: «Не совсем», — сказал я.
0: «Мне так кажется».
1: «А тому человеку ты можешь ему помочь?»
0: «Ему помогут без меня», — сказал я.
1: «Ты уверен?»
0: «Спасибо, что выслушал, но мне это и впрямь помочь невозможно. Это судьба такая дурацкая».
1: «Она меня прогоняет?» — спросил я сквозь сумрак. Мне не хотелось сейчас касаться ее сознания.
0: — Нет, — отозвалась Ольга.
1: — Нет. — Антон, она чувствует.
0: — Неужели у нее есть способности иной? Или это лишь случайный всплеск, вызванный тянущимся инферно?
1: — Что чувствует?
0: — Что ты нужен там.
1: — Почему я?
0: — Это сумасшедшая кровососущая стерва. Она требует на переговоры именно тебя, того, кто убил ее партнера.
1: И вот тут мне стало по-настоящему плохо. У нас был факультативный курс по антитеррористическим мерам, скорее для того, чтобы не приходилось прибегать к способностям иного, влипнув в человеческие разборки, чем для реальных рабочих потребностей. Психологию террористов мы проходили, и в ее рамках вампирша действовала вполне логично. Я был первым работником дозора, попавшимся ей на пути. Я убил ее наставника, ранил ее саму. Для нее во мне сконцентрировался образ противника.
0: Давно требует?
1: Около 10 минут.
0: Я посмотрел в глаза Светлане. Сухие, спокойные, ни слезинки. Труднее всего, когда боль спрятана под спокойным лицом.
1: Света, а если я сейчас уйду? Она пожала плечами.
0: «Все так глупо», — сказал я. «Мне кажется, что тебе сейчас нужна помощь. Хотя бы кто-то, кто умеет слушать или согласен сидеть рядом и пить остывший чай».
1: Слабая улыбка и едва заметный кивок.
0: «Но ты права. Еще одному человеку нужна помощь».
1: «Антон, ты странный?»
0: Я покачал головой.
1: «Не странный. Очень странный.
0: У меня такое чувство, ведь я тебя давно знаю, а, кажется, впервые вижу. И еще, словно ты одновременно и со мной разговариваешь, и с кем-то другим».
1: «Да», — сказал я, — «так и есть».
0: «Может быть, я схожу с ума?»
1: «Нет».
0: «Антон, ты ведь не случайно пришел ко мне».
1: Я не ответил. Ольга шепнула что-то и замолчала. Медленно вращалась над головой исполинская воронка.
2: Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР.
3: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: «Не случайно», — сказал я, — «чтобы помочь. Если темный маг, наложивший проклятие, следит за нами, если это все-таки не случайное материнское проклятие, а нацеленный профессионалом удар, в это облако тьмы над головой довольно влить еще одну каплю ненависти. Волю Светланы к жизни достаточно ослабить на самую-самую малость. И последует прорыв. В центре Москвы проснется вулкан, спятит электроника на боевом спутнике, мутирует вирус гриппа. Мы молча смотрели друг на друга. Мне казалось, я уже почти понимаю, что происходит на самом деле. Вот она, разгадка, рядом. И все наши версии, глупости, чушь, следование старым правилам и схемам, которые просил отбросить шеф. Но для этого надо было подумать, надо было хоть на секунду отрешиться от происходящего, уставиться на голую стену или в бездумный телеэкран, не разрываться между желанием помочь одному маленькому человеку и десятками, сотнями тысяч людей. Но колыхаться в этой убийственной трясине подлого выбора, который при любом раскладе останется подлым, и всей разницей для меня будет, быстро я погибну, перейдя под ударом инферно в серые просторы сумеречного мира, или медленно и мучительно, разжигая в собственном сердце тусклый огонек презрения к себе.
0: «Света, я должен идти», — сказал я.
1: «Антон, это не Ольга, это шеф».
0: «Антон».
1: Он запнулся. Он ничего не мог мне приказать. Ситуация зашла в этический тупик. Видимо, вампирша стояла на своем и ни с кем другим вести переговоры не желала. Приказывая мне остаться, шеф убивал мальчишку-заложника и потому даже не мог приказать. Даже просить не мог. Мы организуем твой отход. А лучше сообщите упырихе, что я еду. Светлана протянула руку, легонько коснулась моей ладони. Ты уходишь насовсем?
0: До утра, сказал я.
1: Я не хочу, просто сказала девушка.
0: Знаю.
1: Кто ты?
0: Экспресс-посвящение в тайны мироздания? Дубль 2?
1: Я расскажу утром.
0: Хорошо? Ты сошел с ума, донесся голос шефа.
1: Тебе действительно надо уходить?
0: Только этого не говори, крикнула Ольга. Она почувствовала мои мысли.
1: Но я сказал. Света, когда тебе предложили искалечить себя, но продлить жизнь матери, когда ты отказалась, это было правильно и разумно, так ведь? Но сейчас тебе плохо. Так плохо, что лучше было бы поступить неразумно.
0: Если ты сейчас не уйдешь, плохо будет тебе?
1: Да.
0: Тогда иди. Только вернись, Антон.
1: Я встал из-за стола, оставив остывший чай, а вихрь инферно покачивался над нами.
0: «Обязательно приду», — сказал я.
1: «И поверь, еще не все потеряно». Больше мы не сказали друг другу ни слова. Я вышел, начал спускаться по ступенькам. Светлана закрыла за мной дверь. Какая тишина! Мертвая тишина. Даже собаки устали скулить в эту ночь. Неразумно. Я поступаю неразумно. Если нет этически правильного выхода, поступай неразумно. Мне это кто-то говорил. Или вспомнилась строка из старых конспектов, фраза из лекции. Или я подбираю себе оправдание.
0: «Воронка», — прошептала Ольга. Голос был почти незнакомый, севший. Захотелось вжать голову в плечи. Я оттолкнул подъездную дверь, выскочил на обледенелый тротуар. Белая сова комком пуха кружила над головой. Вихрь инферно уменьшился, присел. Ненамного по сравнению с общей высотой, но уже заметно для глаз. Метра на полтора-два.
1: «Ты знал, что это произойдет?» — спросил шеф. Покачав головой, я взглянул на вихрь. «Да в чем же тут дело?» Почему на появление Игната, специалиста по приведению людей в благостное расположение духа, инферно отреагировало усилением? Почему мой сумбурный разговор и неожиданный уход снизил воронку?
0: «Группу аналитиков пора разгонять», — сказал шеф. «Я понял, что это уже было сказано всем, не мне одному».
1: «Когда у нас будет рабочая версия происходящего?» Машина вынырнула откуда-то с зеленого проспекта, обдала меня лучами фар, скрипнула шинами, неуклюже переваливаясь через бугры разбитого асфальта, остановилась у подъезда. Приземистый спортивный кабриолет теплого оранжевого цвета был нелеп среди унылых панельных многоэтажек в городе, где лучшим видом транспорта по-прежнему оставался джип. Семен высунулся с места водителя, кивнул. «Садись! Приказано доставить тебя с ветерком!»
0: Я оглянулся на Ольгу, и та почувствовала взгляд.
1: «Моя работа здесь. Езжай!»
0: Обойдя машину, я сел на переднее сиденье. Сзади развалился Илья. Видимо, шеф счел нужным усилить пару тигренок-медведь.
1: «Антон!» — догнал меня сквозь сумрак голос Ольги. «Помни, ты сегодня задолжал. Держи это в памяти. Каждый миг держи».
0: Я не сразу понял, о чем она говорит. «Ведьмочка из дневного дозора? Да при чем тут она?»
1: Машина рванула, задевая днищем ледяные надолбы. Семен вкусно выругался, крутя руль. С негодующим ревом двигателя машина поползла к проспекту.
0: «У какого полудурка вы взяли тачку?» — спросил я.
1: «В такую погоду на ней...» — Илья хихикнул.
0: «Тсс! Борис Игнатьевич одолжил тебе свой автомобиль».
1: «Правда, что ли?» Только и спросил я, оборачиваясь.
0: На работу шеф увозил служебный BMW.
1: Вот уж не замечал в нем тяги к непрактичной роскоши.
0: Правда. «Антошка, как ты его?» Илья кивнул в сторону высящегося над домами вихря. «Не замечал у тебя подобных способностей?» «Я его не трогал. Только с девушкой говорил».
1: «Говорил? А трахнуть трахнул?»
0: Это была обычная манера общения Ильи, когда он от чего-то напрягался. А уж поводов для волнения у нас сейчас было хоть отбавляй. И все же я поморщился. То ли нарочитость какую-то поймал в словах, то ли просто резануло. «Нет, Илья, не надо так».
1: «Извини», — легко согласился он. «Так что ты сделал?»
0: «Просто поговорил». Машина наконец-то вырвалась на проспект.
4: «Держитесь!» — коротко велел Семен. Меня вжало в кресло, сзади возился Илья, доставая и раскуривая сигарету.
0: Секунд через 20 я понял, что предыдущая поездка была неторопливой увеселительной прогулкой.
1: «Семен, вероятность аварии убрана?» — крикнул я.
0: Машина неслась через ночь, будто пыталась обогнать свет своих фар.
4: «Я 70 лет за рулем!» — презрительно бросил Семен. «Я по дороге жизни грузовики в Ленинград водил!»
0: Сомневаться в его словах не приходилось, и все же я подумал, что те поездки были менее опасными. Скорости не те, предугадать падение бомбы для иного не проблема. Машины сейчас попадались пусть не часто, но попадались, дорога была, мягко говоря, отвратительной. Наш спортивный автомобиль для подобных условий никак не предназначался.
1: «Илья, что там произошло?»
0: Пытаясь оторвать взгляд от увиливающего с нашего пути грузовика, спросил я.
1: «Ты в курсе? С вампиршей и пацаном, что ли?»
4: «Да».
1: «Глупость наша, вот что произошло», — Илья выругался.
4: «Хотя и глупость относительная.
1: Все было нормально сделано. Тигренок и медведь представились родителям мальчишки дальними, но любимыми родственниками».
0: «Мы с Урала?» — спросил я, вспомнив курс по общению с людьми и варианты знакомства.
4: «Да». Все шло нормально. Застолье, пьянка, поедание уральских деликатесов из ближайшего супермаркета.
0: Я вспомнил увесистую сумку медведя.
4: В общем, время они проводили хорошо.
0: В голосе Ильи была не зависть, а скорее полное одобрение товарищей.
4: Светло, тепло и мухи не кусают. Пацан-то с ними сидел, то в своей комнате. Откуда было знать, что он уже способен входить в сумрак?
0: Меня обдало холодом.
1: И впрямь откуда?
0: Я же не сказал. Ни им, ни шефу, никому.
1: Удовлетворился тем, что вытащил мальчишку из сумрака, пожертвовав таликой своей крови. Герой. Один в поле воин.
0: Илья продолжал, ни о чем не подозревая.
4: Вампирша зацепила его зовом. Очень прицельно, ребята не почувствовали. И крепко, пацан даже не пискнул. Вошел в сумрак и выбрался на крышу.
1: Как?
4: По балконам до крыши было всего 3 этажа. Вампирша уже ждала там. Причем знала, что парень с охраной. Едва схватила, сразу же раскрылась. Теперь родители спят крепким, здоровым сном. Вампирша стоит с мальчишкой в обнимку. Тигренок и медведь рядом с ума сходят.
0: Я молчал. Нечего тут было говорить.
4: «Глупость наша», — все-таки заключил Илья. «И роковое стечение обстоятельств. Мальчишка ведь даже никто не инициировал. Кто знал, что он может войти в сумрак?»
0: «Я знал. Может быть, это были воспоминания. Может быть, страх перед бешеной гонкой автомобиля по трассе. Но я посмотрел в сумрак. Как хорошо людям, они не видят этого. Никогда. Как им плохо, им не дано увидеть. Глубокое серое небо, в котором нет и не было звезд, небо вязкое, как кисель, светящееся тусклым, мертвенным светом. Все силуэты смягчились, растаяли, и дома, по стенам которых растекся ковер синего мха, и деревья, ветви которых в сумраке колышутся совсем не по воле ветра, и уличные фонари, над которыми кружат, едва шевеля короткими крыльями, сумеречные птицы. Едут навстречу машины медленно-медленно. Шагают люди, едва переставляя ноги. Все сквозь серый светофильтр. Все сквозь ватные пробки в ушах. Немое черно-белое кино. Изыск присыщенного режиссера. Мир, где мы черпаем свою силу. Мир, который пьет нашу жизнь. Сумрак. К
1: Каким в него войдешь, таким и выйдешь. Серая мгла растворит скорлупу, которая нарастала на тебе всю жизнь, вытащит то ядрышко, что люди называют душой, и попробует на зуб. И вот когда ты почувствуешь, как хрустишь в челюстях сумрака, ощутишь пронизывающий холодный ветер, едкий, как змеиная слюна, тогда ты станешь иным и выберешь, на чью сторону встать. «Мальчик еще в сумраке?» — спросил я. «Они все в сумраке». Илья нырнул вслед за мной. «Антон, почему же ты не сказал?» «Не подумал, не придал значения. Я не оперативный работник, Илья». Он покачал головой. «Мы не умеем, почти не умеем упрекать друг друга. Особенно если кто-то и в самом деле виноват. В этом нет нужды, наше наказание всегда вокруг нас. Сумрак дает нам силы, недоступные людям, дает жизнь, по человеческим понятиям, почти вечную. И он же отбирает все, когда приходит час. В каком-то смысле все мы живем взаймы, не только вампиры и оборотни, которым надо убивать, чтобы продлить свое странное существование. Темные не могут позволить себе добра, мы наоборот. Если я не справлюсь...» Я не закончил фразу. Итак, все было ясно.

0: Глава восьмая. Сквозь сумрак это было даже красиво. На крыше, плоской крыше нелепого дома на ножках, горели разноцветные блики. Единственное, что здесь имеет цвет, — наши эмоции. Их сейчас было предостаточно. А самым ярким был дырявящий небо столб багрового пламени, страх и ярость вампирши. «Сильна», — коротко сказал Семен, взглянув на крышу и пинком захлопывая дверь машины. Вздохнул и стал раздеваться. «Ты что?» — спросил я. «Пойду-ка я туда по стене, по балконам. И тебе советую, Илья, только ты иди в сумраке, легче. А ты как собрался?» «Обычно. Меньше шансов, что заметит. Да не беспокойтесь, я 60 лет альпинизмом занимался. Фашистский флаг с Эльбруса скидывал». Семен разделся до рубашки, кидая одежду на капот. Мимолетное охранное заклятие легло следом, прикрыв и тряпки, и саму щегольскую тачку. «Уверен?» — поинтересовался я. Семен ухмыльнулся, поежился, сделал несколько приседаний, покрутил руками, будто физкультурник на разминке, и неспешной рысцой побежал к зданию. Легкий снежок падал ему на плечи. «Заберется?» — спросил я Илью. «Как подняться по стене здания в сумраке, я знал, теоретически. А вот восхождение в обычном мире, да без всякого снаряжения...» «Должен», — без особой убежденности подтвердил Илья. «Когда он 10 минут плыл по подземному руслу Яузы, я тоже думал, что не выберется. 30 лет занятий подводным плаванием. — мрачно сказал я. — 40. — Пойду я, Антон. Ты как, лифтом? — Да. — Ну давай, не тяни. Он перешел в сумрак и побежал вслед за Семеном. Наверное, они будут подниматься по разным стенам, но я даже не хотел выяснять, кто по какой. Меня ждал свой путь, и, скорее всего, что он не будет легче. — И зачем ты меня встретил, шеф? — прошептал я, подбегая к подъезду. Снег хрустел под ногами, в ушах стучала кровь. На бегу я достал из кобуры пистолет, снял с предохранителя 8 разрывных серебряных пуль. Должно хватить. Только бы попасть. Только бы найти тот миг, когда у меня будет шанс попасть, опередить вампиршу и не зацепить мальчика. Рано или поздно тебя бы встретили, Антон. Если не мы, то дневной дозор. А у них тоже были все шансы получить тебя. Я не удивился, что он следит за мной. Во-первых, дело было серьезное. Во-вторых, он все-таки мой первый наставник. «Борис Игнатьевич, если что...» Я расстегнул куртку, засунул пистолет за спину, воткнул ствол под ремень. «А Светлане?» «Ее мать проверили до конца, Антон. Нет, она не способна на проклятие. Никаких способностей». «Нет, я о другом, Борис Игнатьевич. Я вот что подумал. Я ее не жалел».
1: «И что это значит?»
0: «Не знаю, но я ее не жалел, не делал комплиментов, не оправдывал».
1: «Понятно.
0: А теперь исчезните, пожалуйста. Это моя работа».
1: «Хорошо. Извини, что погнал тебя в поле. Удачи, Антон».
0: На моей памяти шеф не извинялся ни перед кем и никогда. Но мне некогда было удивляться, наконец-то подошел лифт. Я нажал кнопку последнего этажа и машинально взял болтающиеся на шнуре пуговки наушников. Странно, но они играли. Когда я включил плеер? И что мне выкинет случай? Все решится потом. Для одних он никто, для меня господин. Я стою в темноте, для одних я как тень, для других невидим. Обожаю пикник. Интересно, а Шклярского проверяли на принадлежность к иным? Стоило бы. А может и не надо. Лучше пусть поет. Я танцую не в такт, я все сделал не так, не жалея о том. Я сегодня похож на несбывшийся дождь, на нерасцветший цветок. Я невидим. Я невидим. Наши лица как дым, наши лица как дым. И никто не узнает, как мы победим. Можно считать последнюю фразу добрым предзнаменованием.
1: Лифт остановился. Выскочив на площадку последнего этажа, я посмотрел на люк в потолке. Замок был сорван, именно сорван. Душка расплющена и растянута. Вампирша это ни к чему, она на крышу, скорее всего, прилетела. Мальчишка поднялся по балконам. Значит, тигренок или медведь? Скорее всего, медведь. Тигренок выбил бы люк. Я стащил куртку, кинул на пол вместе с бормочущим плеером, потрогал пистолет за спиной, тот держался крепко. Значит, технические средства — ерунда. Посмотрим, Ольга, посмотрим. Свою тень я отбросил вверх, спроецировал на воздух. Подтянулся и рывком скользнул в нее. Войдя в сумрак, я полез по лесенке. Синий мох, густо облепивший железные прутья, пружинил под пальцами и пытался отползти. «Антон!» Я выскочил на крышу и даже пригнулся немного. Такой здесь был ветер. Безумный, шквальный, ледяной. То ли отголосок ветра из человеческого мира, то ли причуда сумрака. Пока меня прикрывала от него бетонная коробка лифтовой шахты, выдающаяся над крышей, но стоило сделать шаг, и пробрало до костей. «Антон, мы здесь!» Тигренок стояла метрах в десяти. Я посмотрел на нее и на миг позавидовал. Уж она-то холода точно не чувствовала. Откуда оборотни и маги берут массу для трансформации тела, я не знал. Вроде бы не из сумрака, но и не из человеческого мира. В человеческом облике девушка весила килограммов 50, может быть, чуть больше. В молодой тигрице, стоящей в боевой стойке на обледенелой крыше, было центнера полтора. Аура ее пылала оранжевым, по шерсти стекали медленные, неторопливые искорки. Хвост размеренно стегал налево-направо, правая передняя лапа размеренно царапала битум. В этом месте крыша была продрана до бетона. Кого-то по весне зальет. «Подходи ближе, Антон!» — рявкнула тигрица, не оборачиваясь. «Вот она!» Медведь держался к вампирше ближе, чем тигренок, а выглядел он еще более грозно. В этот раз для трансформации он выбрал облик белого медведя, причем, в отличие от реальных обитателей Арктики, был снежно-белым, как на картинках в детских книгах. Нет, наверное, он все-таки маг, а не перевоспитавшийся оборотень. Оборотни скованы одним, максимум двумя обликами, а я видел медведя и в образе косолапого бурого медведя. Это когда мы устраивали карнавал для американской делегации дозора. И в обличии гризли, это на показательных занятиях по перевоплощению. Вампирша стояла у самого края крыши. Она сдала, ощутимо сдала с нашей первой встречи. Лицо еще больше заострилось, щеки впали. На начальном этапе перестройки организма вампирам почти непрерывно нужна свежая кровь. Но обманываться внешностью не стоило. Ее истощение лишь внешнее. Причиняет ей муки, но сил не лишает. Ожог на лице почти прошел, след от него едва угадывался. «Ты!» — голос вампирша был торжествующим. Удивительно торжествующим, будто не на переговоры меня позвали, а на заклание. «Я!» Егор стоял перед вампиршей. Она заслонялась им от оперативников. Мальчик был в сумраке, порожденном упырихой, и потому сознание не терял. Стоял молча, не двигаясь, смотрел то на меня, то на тигренка, очевидно, полагался на нас больше всего. Одной рукой вампирша охватила мальчишку поперек груди, прижимая к себе, другую, с выпущенными когтями, держала у его горла. Оценить ситуацию было нетрудно. Пад. Причем взаимный. Попытайся тигренок или медведь напасть на упыриху, та одним взмахом руки снесет мальчику голову. А это не лечится, даже с нашими возможностями. А с другой стороны, стоит ей убить пацана, ничто нас сдерживать не будет. Нельзя загонять врага в угол, особенно если идешь убивать. «Ты хотела, чтобы я пришел?» «Я пришел». Я поднял руки, демонстрируя, что в них ничего нет. Пошел вперед. Когда оказался между тигренком и медведем, вампирша оскалила клыки. «Стой! У меня нет ни осины, ни боевых амулетов. Я не маг и ничего не смогу тебе сделать. Амулет!» На твоей шее амулет.
0: Вот оно что. Он не имеет к тебе никакого отношения. Это защита от того, кто неизмеримо выше тебя.
1: Сними.
0: Ой, как нехорошо. Как плохо. Я подцепил цепочку, сорвал амулет и бросил под ноги. Теперь, при желании, Завулон может попытаться воздействовать на меня.
1: Снял. Теперь говори, чего ты хочешь?
0: Вампирша крутанула головой, ее шея легко сделала оборот на 360 градусов.
1: Ого, я про такое даже не слышал.
0: И наши боевики, вероятно, тоже. Тигренок зарычала.
1: Кто-то крадется.
0: Голос у вампирши оставался человеческим. Визгливый, истеричный голос молодой глупой девчонки, случайно обретшей силу и власть.
1: Кто? Кто?
0: Левую руку, где она отрастила когти, она вдавила в шею мальчишки. Я вздрогнул, представив, что будет, если выступит хоть капелька крови. Упыриха же потеряет контроль над собой. Другой рукой, нелепым обвиняющим жестом, заставляющим вспомнить Ленина на броневике, вампирша указала на край крыши. «Пусть он выйдет!» Я вздохнул и позвал. «Илья, выходи!» В обрез крыши вцепились пальцы, через миг Илья перемахнул низенькое ограждение, встал рядом с тигренком. Где он там прятался? На козырьке балкона? Или висел, вцепившись в плети синего мха?
1: «Я знала!» — торжествующе сказала вампирша. «Обман!»
0: Семена она, похоже, не чувствовала. Может быть, наш флегматичный друг лет 100 занимался ниндзюцу?
1: «Не тебе говорить об обмане! Мне!»
0: На миг в глазах вампирши мелькнуло что-то человеческое.
1: «Я умею обманывать! Вы нет!»
0: «Хорошо! Хорошо, ты умеешь, а мы нет! Верь и надейся! Если ты считаешь, что понятие «ложь во спасение» годится лишь для проповедей, верь! Если ты думаешь, что добро должно быть с кулаками лишь в старых стихах осмеянного поэта, надейся!»
1: «Чего ты хочешь?» — спросил я.
0: Она замолчала на миг, будто и не задумывалась раньше об этом.
1: «Жить!»
0: «С этим опоздала. Ты уже мертва!» Вампирша вновь оскалилась.
1: «Правда? А мертвые умеют отрывать головы?»
0: «Да. Только это они и умеют». Мы смотрели друг на друга, и это было так странно, так театрально напыщено. И весь разговор был нелеп, ведь нам никогда не понять друг друга. Она мертва. Ее жизнь — чужая смерть. Я жив. Но с ее стороны все наоборот.

0: Enrique.
1: В этом нет моей вины. Ее голос вдруг стал спокойнее, мягче, и рука на шее Егора чуть расслабилась. Вы, называющий себя ночным дозором, те, кто не спит по ночам, кто решил, что он вправе хранить мир от тьмы, где вы были, когда пили мою кровь? Медведь сделал шажок вперед. Крошечный шажок, будто и не переступил могучими лапами, а просто скользнул под напором ветра. Я подумал, что он будет так скользить еще десяток минут, как скользил весь этот час, пока длилось противостояние. До тех пор, пока не сочтет шансы достаточными. Тогда он прыгнет. И если повезет, мальчишка будет вырван из рук вампирши, отделавшись парой сломанных ребер. «Мы не можем уследить за всеми», — сказал я. «Просто не можем». Вот что страшно. Я начинал ее жалеть. Не мальчишку, влипшего в игры света и тьмы. Я жалел не девушку Светлану, над которой нависло проклятие, не ни в чем не повинный город, который ударит этим проклятием. Вампиршу я жалел. Потому что и впрямь, где мы были? Мы, называющие себя ночным дозором. «В любом случае у тебя был выбор», — сказал я. «И не говори, что это не так. Инициация происходит лишь по обоюдному согласию. Ты могла умереть, честно умереть, как человек». «Честно?» — вампирша мотнула головой, рассыпая волосы по плечам. «Где же Семен? Неужели так трудно взобраться на крышу 20-этажного дома?» «Я бы хотела, честно. А тот, кто ставил подписи на лицензии, кто предназначил меня в пищу, он поступал честно?» «Свет и тьма. Она не просто жертва взбесившегося вампира. Она была назначена добычей, выбрана слепым жребием, и не было у нее никакой судьбы, кроме как отдать свою жизнь для продления чужой смерти. Вот только тот парень, что рухнул мне под ноги пригоршней праха, сожженной печатью, он полюбил, действительно полюбил, и не высосал чужую жизнь, а превратил девушку в равную себе. Мертвые умеют не только отрывать голову, но и любить. Беда лишь в том, что даже их любовь требует крови. Он вынужден был ее скрывать, ведь он превратил девушку в вампира незаконно. Он должен был ее кормить, и тут годилась лишь живая кровь, а не склянки, сданные наивными донорами. И началось браконьерство на улицах Москвы. И мы, хранители света, доблестный ночной дозор, отдающие людей в жертву темным, встрепенулись. Самое страшное в войне — понять врага. Понять — значит простить. А мы не имеем на это права. Сотворение мира не имеем. «И все-таки у тебя был выбор», — сказал я. «Был. Чужое предательство — не оправдание собственного». Она тихонько засмеялась. «Да, да, добрый слуга света, конечно, ты прав, и ты можешь тысячу раз повторить, что я мертва, что душа моя сгорела, растворилась в сумраке. Только объясни мне, подлый и злой, в чем между нами разница? Объясни так, чтобы я поверила». Вампирша склонила голову, посмотрела в лицо Егору. Сказала доверительно, почти по-дружески. «А вот ты, мальчик, ты меня понимаешь? Ответь. Ответь честно. Не обращай внимания на когти. Я не обижусь». Медведь скользнул вперед. Еще чуть-чуть. И я почувствовал, как напрягаются его мышцы, как он готовится к прыжку. А за спиной вампирши беззвучно, плавно и в то же время быстро, как он ухитряется так стремительно двигаться в человеческом мире, появился Семен. «Малыш, проснись!» — весело сказала упыриха. «Ответь, только честно. И если ты думаешь, что он прав, а я не права, если ты действительно в это веришь, я отпущу тебя». Я поймал взгляд Егора и понял, что он ответит. Ты тоже права. Пусто. Холодно. Нет сил на эмоции. Пусть выходят, пусть пылают костром, что не виден людям. «Чего ты хочешь?» – спросил я. «Существовать?» «Хорошо. Сдавайся. Будет суд, совместный суд дозоров». Вампирша посмотрела на меня, покачала головой. «Нет, я не верю в ваш суд. Ни ночному дозору, ни дневному». «Тогда зачем ты звала меня?» – спросил я. Семен двигался к вампирше. Он был все ближе и ближе. «Чтобы отомстить», – просто сказала вампирша. «Ты убил моего друга. Я убью твоего на твоих глазах. Потом попробую убить тебя. Но даже если не выйдет», – она улыбнулась, – «тебе хватит осознания, что ты не спас мальчика. Ведь верно? Дозорный, вы подписываете лицензии, не глядя в лица людей. Но стоит вам посмотреть, и выползает наружу мораль. Вся ваша фальшивая, дешевая, подлая мораль». Семен прыгнул, и одновременно с ним медведь. Это было красиво. И это было быстрее любой пули, любого заклятия, потому что, в конце концов, всегда остается лишь тело, наносящее удар, и умения, которые постигали 20, 40, 100 лет. И все же я вырвал из-за спины пистолет и рванул спуск, зная, что пуля будет двигаться лениво и медленно, рапидной съемкой из дешевого боевика, оставляя вампирше шанс увернуться и шанс убить. Семен распластался в воздухе, будто налетев на стеклянную стену. Сполз по невидимой преграде, одновременно переходя в сумрак. Медведя отшвырнуло, он был куда массивнее. Пуля с грацией стрекозы, ползущей к вампирше, полыхнула лепестком пламени и исчезла. Если бы не глаза упырихи, медленно расширяющиеся, недоуменные, то я решил бы, что защитный колпак опустила она сама, хоть это и является привилегией лишь высших магов. «Они под моей охраной», — раздалось из-за спины. Я обернулся и встретил взгляд Завулона. Удивительно, что вампирша не впала в панику. Удивительно, что не убила Егора. Неудачная атака и появление темного мага стали для нее куда большей неожиданностью, чем для нас, потому что я ждал чего-то подобного, едва снял амулет. Меня не удивляло, что он прибыл так быстро. У темных свои дороги. Вот только почему Завулон, наблюдатель от темных, предпочел эту маленькую разборку пребыванию в нашем штабе? Утратил интерес к Светлане и нависшему над ней вихрю? Понял что-то, до чего мы никак не можем дойти? Проклятая привычка просчитывать. Оперативники ее лишены по самой сути своей работы. Их стихия – немедленная реакция на опасность, схватка, победа или поражение. Илья уже достал магический жезл, его бледно-сиреневое свечение было слишком ярким для мага третьей ступени и слишком уж ровным, чтобы поверить в неожиданный всплеск сил. Скорее всего, жезл заряжал сам шеф. Значит, предполагал. Значит, ждал появления кого-то по силе соизмеримого с ним. Ни тигренок, ни медведь менять облик не стали. Их магия не нуждалась в приспособлениях, и уж тем более в человеческих телах. Медведь по-прежнему смотрел на вампиршу, начисто игнорируя Завулона. Тигренок встала рядом со мной. Семен, потирая поясницу, медленно обходил вампиршу, демонстративно показываясь ей на глаза. Темного мага он тоже предоставлял нам. «Они?» — прорычала тигренок. Я даже не сразу понял, что ее смутило. «Они под моей охраной», — повторил Завулон. Он кутался в бесформенное черное пальто, его голову покрывал мятый берет из темного меха, а руки маг прятал в карманы, но я был почему-то уверен, нет там ничего, ни амулетов, ни пистолетов. «Кто ты?» — закричала вампирша. «Кто ты?» «Твой защитник и покровитель». Смотрел Завулон на меня, даже не на меня, немножко вскользь, мимо. «Твой хозяин». «Он что, с ума сошел?» Вампирша ничего толком не понимает в расстановке сил. Она на взводе. Она собралась умереть, прекратить существование. Сейчас у нее появился шанс уцелеть, но такой тон... «У меня нет хозяев!» Девушка, чья жизнь стала чужой смертью, засмеялась. «Кто бы ты ни был, из света, из тьмы, запомни, у меня нет и не будет хозяев!» Она начала отступать к краю крыши, волоча за собой Егора. По-прежнему одной рукой придерживает, другую держа у горла. «Заложник! Хороший ход против сил света!» «А может быть и против сил тьмы?» «Завулон, мы согласны», — сказал я. Опустил руку на напрягшуюся спину тигренка. «Она твоя. Забирай ее. До суда. Мы чтим договор». «Я забираю их», — Завулон слепо смотрел вперед. Ветер хлестал его в лицо, но немигающие глаза мага были широко раскрыты, будто их отлили из стекла. «Женщина и мальчик наши». «Нет, только вампирша!» Он наконец-то удостоил меня взглядом. «Адепт света, я беру лишь свое. Я чту великий договор. Женщина и мальчик наши». «Ты сильнее любого из нас», — сказал я. «Но ты один, Завулон». Темный маг покачал головой и улыбнулся. Печально, сочувственно. «Нет, Антон Городецкий». Они вышли из-за лифтовой шахты, юноша и девушка, знакомые мне. Увы, знакомые. Алиса и Петр. Ведьма и ведьмак из дневного дозора. «Егор», — негромко позвал Завулон, — «ты понял различие между нами? Чья сторона представляется тебе более предпочтительный?» Мальчик молчал, но, может быть, лишь потому, что когти вампирши касались его горла. «У нас проблема?» — мурлычащим голосом спросила тигренок. «Ага», — подтвердил я. «Ваше решение?» — спросил Завулон. Его дозорные пока молчали, не вмешивались в происходящее. «Мне не нравится», — сказала тигренок. Она чуть подалась к Завулону, и ее хвост нещадно стегал меня по колену. «Мне очень не нравится точка зрения дневного дозора на происходящее». Это, очевидно, было их общее с медведем мнение. Когда они работали в паре, то высказывался кто-то один. Я посмотрел на Илью. Тот крутил жезл в пальцах и улыбался. «Нехорошо. Мечтательно. Как ребенок, который вместо пластмассового автомата притащил в компанию заряженные УЗИ». Семену явно было все равно. Чихал он на мелочи. Он 70 лет занимался бегом по крышам. «Завулон, ты говоришь от дневного дозора?» — спросил я. И секундная тень колебания мелькнула в глазах темного мага. «Что же происходит? Почему Завулон покинул наш штаб, пренебрегая возможностью выследить и привлечь к дневному дозору неизвестного мага чудовищной силы? Такой возможностью не пренебрегают даже ради вампирши и паренька с потенциально большими способностями. Почему Завулон идет на конфликт? И почему? Почему он не хочет, я ведь вижу это, тут нет сомнений, выступать от имени всего дневного дозора?»
0: «Я говорю как частное лицо», — сказал Завулон.
1: «Тогда у нас небольшие личные разногласия», — ответил я.
0: «Да».
1: «Он не хочет вмешивать дозоры. Сейчас мы просто иные, пусть и состоящие на службе, пусть и занятые на заданиях. Но Завулон предпочитает не доводить конфликт до официального противостояния. Почему? Так верит в свои силы или так боится появления шефа?» «Ничего не понимаю. А самое главное, почему он бросил штаб и охоту? за чародеем, наложившим проклятие на Светлану. Темные добивались того, чтобы чародеи отдали им, а теперь с легкостью отказываются? Что известно Завулону? Что неизвестно нам?
0: «Ваши жалкие...» — начал темный маг, он не успел закончить. Свой ход совершила жертва. Я услышал рык медведя, недоуменный, растерянный рык, и обернулся. Егор, вот уже полчаса пребывающий в роли заложника, прижатый к вампирше, растворялся, исчезал. Мальчишка уходил глубже в сумрак. Вампирша сжала руки, пытаясь не то удержать его, не то убить. Взмах когтистой лапы был стремителен, но уже не встретил живой плоти. Вампирша ударила сама себя под левую грудь, в сердце. Как жаль, что она не живая. Медведь прыгнул, ожившим сугробом пронесся сквозь пустоту, где только что стоял Егор, и повалил вампиршу. Под его тушей дергающееся тело скрылось полностью, лишь высовывалось, судорожно колотя по мохнатому боку, когтистая рука. В тот же самый миг Илья вскинул жезл. Сиреневый свет чуть потускнел, прежде чем жезл взорвался, превращаясь в колонну белого пламени. Казалось, что в руках оперативника оторванный от маяка луч прожектора, ослепительный и почти ощутимо плотный. С видимым усилием Илья взмахнул руками, чиркнул по серому небу лучом, невиданным в Москве со времен войны, и обрушил исполинскую дубину на Завулона. Темный маг закричал. Его повалило, прижало к крыше, а световой столб вырвался из рук Ильи, обретая подвижность и самостоятельность. Уже не луч света, не столб пламени, а белая змея, крутящаяся, обрастающая серебристыми чешуйками. Конец исполинского тела расплющился, превратившись в капюшон. Из-под него высунулась тупая морда с немигающими глазами, размером с колесо от грузовика. Сверкнул язык, тонкий, раздвоенный, пылающий, как газовая горелка. Я отпрыгнул, меня чуть не задело хвостом. Огненная кобра свивалась в клубок, наваливалась на Завулона, рывками втискивала голову в петли собственного тела, а за пылающими кольцами молотили друг друга три тени, размазанные движением в мутные полосы. Прыжка тигренка, нацелившаяся на ведьму и ведьмака из дневного дозора, я просто не заметил. Илья тихо засмеялся, доставая из-за пояса еще один жезл. На этот раз потусклее, видимо, заряженный самостоятельно. Так что же, у него было оружие, персонально нацеленное на Завулона? Шеф знал, с кем нам предстоит столкнуться? Я окинул взглядом крышу. На первый взгляд все было под контролем. Медведь, зажавший вампиршу, увлеченно молотил лапами. Временами из-под него доносились смутные звуки. Тигренок занималась дозорными, и вроде бы помощи ей не требовалось. Белая кобра душила Завулона. Мы вообще остались не у дел. Илья, держа жезл на изготовку, наблюдал за схваткой, явно решая, в какую кучу кинуться. Семен, утратив к вампирше интерес, а к дозорным и Завулону вообще его не приобретя, брел по краю крыши, всматриваясь вниз. Боялся новых подкреплений темным. А я стоял как дурак, с бесполезным пистолетом в руках. Тень легла мне под ноги с первого раза. Я шагнул в нее, чувствуя, как обжигает холод. Не тот, что знаком людям, не тот, какой познает каждый иной, а холод глубокого сумрака. Здесь уже не было ветра. Здесь исчезли снег и лед под ногами. Здесь не было синего мха. Все заполнял туман, густой,

Зачем? Ни молодая вампирша, ни мальчишка иной не стоят подобных усилий. «Егор!» — крикнул я. Меня уже начинало промораживать. На второй уровень сумрака я заходил лишь два раза на занятиях, рядом с инструктором, и вчера днем, чтобы пройти сквозь закрытую дверь. Здесь у меня не была поставлена защита, и я терял, каждый миг терял силы. «Егор!» — я шагнул сквозь туман. За моей спиной раздавались глухие удары. Змея колотила кем-то по крыше, зажав тело в пасти. Я даже знал, чье это тело. Время тут течет еще медленнее, и есть крошечный шанс, что мальчишка пока не потерял сознание. Я шел к тому месту, где он нырнул во второй слой сумрака, пытаясь различить хоть что-то, и не заметил тело под ногами. Споткнулся, упал, приподнялся, садясь на корточки, и оказался лицом к лицу с Егором. «Ты в порядке?» — нелепо спросил я. Нелепо, потому что глаза у него были открыты, и он смотрел на меня. «Да». Наши голоса звучали глухо и раскатисто. Совсем рядом колыхались две тени. Медведь продолжал рвать вампиршу. Как долго она держится? И как долго держится мальчик? «Пошли!» — сказал я, протягивая руку и касаясь его плеча. «Здесь тяжело. Мы рискуем остаться тут навсегда. Пусть!» «Ты не понимаешь, Егор. Это страдание!» «Вечное страдание растворится в сумраке. Ты даже представить себе не можешь, Егор. Уходим. Зачем? Чтобы жить. Зачем?» У меня отказывались гнуться пальцы. Пистолет стал тяжелым и отлитым изо льда. «Может быть, я выдержу еще минуту или две?» Я посмотрел Егору в глаза. «Каждый решает сам. Я ухожу. Мне есть ради чего жить. Почему ты хочешь меня спасти?» — с любопытством спросил он. «Я нужен вашему дозору?» «Не думаю, что ты войдешь в наш дозор», — сказал я неожиданно для самого себя. Он улыбнулся. Сквозь нас медленно пробежала тень. «Семен. Что-то заметил? С кем-то беда? А я сижу здесь, теряя последние силы, и пытаюсь помешать изощренному самоубийству маленького иного, который все равно обречен». «Я ухожу», — сказал я. «Прости». Тень цеплялась за меня. Она примерзла к пальцам и приросла к лицу. Я выдирался из нее рывками. Сумрак недовольно шипел, разочарованный таким поведением. «Помоги мне!» — сказал Егор. Я уже едва слышал его голос. Я почти вышел. Он заговорил в последнюю секунду. Я протянул руку, хватая его ладонь. Меня уже выдирало, выкидывало. Туман вокруг таял, и вся моя помощь была чистым символом. Главное, мальчик должен был сделать сам. Он сделал.

0: Адрес радио фантастики в интернете fantasyradio.ru.
1: Мы вывалились в верхний слой сумрака. В лицо ударил холодный ветер, но сейчас это было даже приятно. Вялые движения вокруг превратились в стремительную схватку. Серые смазанные краски казались яркими. Что-то изменилось за те секунды, пока мы разговаривали. Вампирша по-прежнему трепыхалась под медведем. Не то. Парень-ведьмак валялся на крыше, то ли мертвый, то ли без сознания. Рядом катались тигренок и ведьма. Не то. Змея. Белая кобра разбухала.

0: раздувалась, заполнив уже четверть крыши. Ее словно накачивали воздухом и поднимали вверх, или же она сама взлетала в низкое небо. Семен стоял у переплетенных витков огненного тела, присев в какой-то из старых боевых стоек, и с его ладоней маленькие оранжевые шарики молотили клубок белого пламени. Он метил не в кобру, а в кого-то, кто был под ней, кто давным-давно должен был погибнуть, но все еще продолжал бороться. Взрыв! Вихрь света! Клочья тьмы! Меня швырнуло на спину. В падении я налетел на Егора, повалил его, но зато успел удержать за руку. Тигренок и ведьма, расцепившись, полетели к краю крыши, замерли на ограждении. Медведя снесло с вампиршей, изорванной, искалеченной, но все еще живой. Семен зашатался, но устоял. Его накрыло мутной, светящейся линзой защиты. Единственным, кто слетел вниз, оказался потерявший сознание ведьмак. В падении он проломил ржавые прутья ограды и безмолвным кулем ушел вниз. Илья единственный стоял как вкопанный. Никакой защиты вокруг него я не видел, но он по-прежнему с любопытством взирал на происходящее, сжимая свой жезл. А остатки огненной кобры взмыли вверх, заметались светящимися облачками, тая, рассыпались искрами, исходили лучиками света. Из-под этого фейерверка медленно вставал Завулон, раскинувший руки в сложном магическом жесте. В схватке он лишился одежды и теперь был полностью обнажен. Тело его изменилось, приобретая классические признаки демона. Тусклая чешуя вместо кожи, неправильная форма черепа, поросшего вместо волос какой-то свалявшейся шерстью, узкие глаза с вертикальными зрачками. Болтался гипертрофированный член, с копчика свисал короткий раздвоенный хвост. «Прочь!» — крикнул Завулон. «Прочь!» Что сейчас творится вокруг, в человеческом мире? Вспышки смертельной тоски и беспричинной слепой радости, сердечные приступы, нелепые поступки, ссоры лучших друзей, измены верных влюбленных. Людям невидимо происходящее, но оно касается их душ. Зачем? Зачем все это дневному дозору? И в это мгновение меня вдруг коснулось спокойствие. Ледяное, рассудочное, почти забытое. Многоходовые комбинации. Будем исходить из того, что все происходящее идет по плану дневного дозора. Сделаем это исходной посылкой, а потом соединим все случайности. Начнем с моей охоты в метро. Нет, начнем с того мига, когда парню-вампиру назначили в пищу девушку, в которую он не мог не влюбиться. Мысли неслись так стремительно, будто я сейчас стал индуктором мозгового штурма, подключился к сознанию других людей, как порой делают наши аналитики. Нет, этого, конечно, не было. Просто кусочки головоломки зашевелились, перемешанные на столе, ожили и стали складываться передо мной. Дневному дозору наплевать на вампиршу. Дневной дозор не пойдет на конфликт из-за паренька с потенциально высокими способностями. У дневного дозора есть лишь одна причина устроить такое. Темный маг чудовищного потенциала. Темный маг, способный усилить их позиции. Не только в Москве, по всему континенту. Но ведь они и так добились своего. Мы обещали отдать темного мага. Этот неведомый маг Икс – единственное неизвестное в задаче. Можно приписать Игрек к Егору. Его устойчивость к магии уж слишком велика для новичка иного. И все-таки мальчик – величина уже известная, пусть и с непонятным фактором, внесенным в задачу искусственно, для усложнения. «Завулон!» – крикнул я. За моей спиной ворочался, пытаясь встать и скользя по льду Егор. Отступал от мага Семен, по-прежнему удерживая защиту. Бесстрастно взирал на происходящее Илья. Медведь шел на дергающуюся, пытающуюся подняться вампиршу. Тигренок и ведьма Алиса снова начинали сближаться. «Завулон!» Демон посмотрел на меня. «Я знаю, за кого вы боретесь!» Нет, я еще не знал. Только начинал понимать, потому что пазл-мозаика сложилась и показала мне знакомое лицо. Демон открыл пасть, челюсти разошлись влево и вправо, будто у жука. Он все больше и больше напоминал исполинское насекомое. Чешуйки срастались в единый панцирь, гениталии и хвост втянулись, из боков начали вырастать новые конечности. «Тогда ты труп!» Голос у него остался прежним, даже приобрел большую задумчивость и интеллигентность. Завулон протянул ко мне руку, та рывками удлинялась, приобретая все новые и новые суставы. «Иди ко мне!» — прошептал Завулон. Замерли все, кроме меня. Я шагнул к темному магу. От ментальной защиты, которую я наращивал долгие годы, не осталось и следа. Я не мог, никак не мог отказать Завулону. «Стой!» — рявкнул тигренок, отворачиваясь от помятой, но скалящейся ведьмы. «Стой!» Мне очень хотелось выполнить ее просьбу, но я не мог. «Антон!» — донеслось из-за спины. «Обернись!» Вот это я выполнить мог. Повернул голову, отрываясь от взгляда янтарных глаз с вертикальными зрачками. Егор сидел на корточках, встать у него сил не хватало. Удивительно, что он вообще был в сознании, ведь подпитка его энергии извне прекратилась. Та самая подпитка, что вызвала интерес шефа, что велась с самого начала. Фактор Y, введенный для усложнения ситуации. Из ладони Егора свисал маленький костяной амулет на медной цепочке. «Лови!» — крикнул мальчишка. «Не бери его!» — приказал Завулон. Но слишком поздно. Я уже наклонился, хватая амулет, летящий к моим ногам. Прикосновение к резному медальончику было обжигающим, словно я схватил уголек. Я посмотрел на демона и покачал головой. «Завулон! У тебя нет больше власти надо мной!» Демон взвыл, надвигаясь на меня. Власти у него больше не было, а вот сил в избытке. «Но-но!» — назидательно сказал Илья. Пылающая белая стена рассекла пространство между нами. Завулон взвыл, налетев на магический барьер. Полотно чистого белого света его откинуло назад. Он смешно тряс обожженными лапами, совсем не страшный, скорее нелепый. «Многоходовка», — сказал я, — «как элементарно, да?» На крыше все стихло. Тигренок и ведьма Алиса стояли рядом, не пробуя напасть друг на друга. Семен смотрел то на меня, то на Илью, и неизвестно, кто вызывал у него большее удивление. Упыриха тихо плакала, пытаясь подняться. Ей было хуже всех. Она истратила все силы, чтобы выжить в схватке с медведем, а теперь с трудом пыталась регенерировать. Неимоверным усилием она вынырнула из сумрака и превратилась в смутный силуэт. Даже ветер словно бы стих. «Как сделать темным магом человека, который изначально чист?» — спросил я. «Как привлечь на сторону тьмы человека, который не умеет ненавидеть?» «Можно подбрасывать ему неприятности со всех сторон, понемногу, по чуть-чуть, в надежде, что он озлобится. Но не помогает. Человек попался слишком уж чистый». «Чистая». Илья засмеялся тихо и одобрительно. «Единственное, кого она сможет возненавидеть...» Я смотрел в глаза Завулона, где сейчас осталась лишь бессильная злоба. «Саму себя. И вот это ход неожиданный. Необычный. Пусть у нее заболеет мать. Пусть девушка сжигает душу, презирая свое бессилие и невозможность помочь. Загоним ее в такой угол, где можно лишь ненавидеть, пускай саму себя, но ненавидеть. Есть, правда, вероятностная вилка. Маленький шанс, что один-единственный сотрудник ночного дозора, незнакомый толком с оперативной работой...» Ноги подкосились. Я действительно не привык так долго находиться в сумраке. Я упал бы на колени перед Завулоном, чего мне ужасно не хотелось. Семен скользнул сквозь сумрак и поддержал меня за плечи. Наверное, он 150 лет этим занимался. «Незнакомый с работой в поле», — повторил я. «Возьмет, да и не станет действовать по схеме. Не станет жалеть и утешать девушку, для которой жалость смертельна. Значит, надо ее отвлечь, создать такую ситуацию, чтобы он был занят по уши, чтобы его кинули на второстепенное задание, да еще и завязать на этом задании личной ответственностью, симпатией, всем, что под руку подвернется. Ради этого и рядовым вампирам можно пожертвовать, верно?» Завулон начал трансформироваться обратно. Он стремительно обретал прежний, скорбный, интеллигентный облик. «Смешно? Зачем? Я видел его таким, каким он стал в сумраке, стал однажды и навсегда». «Многоходовка», — повторил я. «Ручаюсь, матери Светланы вовсе не обязательно умирать от смертельной болезни. С вашей стороны было маленькое вмешательство в рамках допустимого, но тогда и у нас есть права».
1: «Она наша», — сказал Завулон.
0: «Нет», — я покачал головой, — «не будет никакого прорыва инферно. Ее мать поправится. Сейчас я поеду к Светлане и расскажу ей все. Девушка придет в ночной дозор. Завулон, вы проиграли».
1: «Все равно проиграли».
0: Разбросанные по крыше клочья одежды поползли к темному магу, срослись, прыгнули, одевая его, грустного, обаятельного, преисполненного печали обо всем мире.
2: «Никто из вас не уйдет отсюда», — сказал Завулон. За его спиной начала клубиться тьма, будто раскрывались два огромных черных крыла. Илья снова засмеялся. «Я сильнее вас всех», — Завулон покосился на Илью. «Твои земные силы не безграничны. Все останется здесь навсегда, в сумраке, глубже, чем когда-либо боялись заглянуть».
0: Семен вздохнул и сказал: «Антон, а ведь он до сих пор не понял». Я повернулся и спросил: «Борис Игнатьевич, ведь в маскараде больше нет необходимости?» Молодой нагловатый оперативник пожал плечами: «Конечно, Антошка, но мне столь редко выпадает наблюдать шефа дневного дозора в действии. Прости уж, старика. Надеюсь, Илье в моем обличии было столь же интересно». Борис Игнатьевич обрел прежний облик. Разом, без всяких театральных промежуточных метаморфоз и световых эффектов. Он действительно был в халате и тюбетейке, вот только на ногах у него оказались мягкие ичиги, а поверх них — калоши. На лицо Завулона было приятно посмотреть. Темные крылья не исчезли, но расти перестали. Только прохлопывали неуверенно, будто маг пытался улететь, но не решался.
1: «Свертывай операцию, Завулон», — сказал шеф. «Если вы немедленно уберетесь отсюда и от дома Светланы, мы не станем подавать официальный протест».
0: Темный маг не колебался.
2: «Мы уходим».
0: Шеф кивнул, словно иного ответа не ожидал. Можно подумать. Но жезл он опустил, и барьер между мной и Завулоном исчез.
2: «Я запомню твою роль в этом», — немедленно прошептал темный маг. «Навсегда».
1: «Помни», — согласился я. «Это полезно».
0: Завулон свел руки, могучие крылья хлопнули в такт, и он исчез. Но перед этим маг взглянул на ведьму, и та кивнула. «Ох, как мне это не понравилось. Плевок вслед не смертельно, но всегда неприятно». Легкой пританцовывающей походкой, совершенно не вязавшейся с окровавленным лицом и вывихнутой, безвольно свисающей левой рукой, Алиса подошла ко мне.
1: «Ты тоже должна уйти», — сказал шеф.
0: «Конечно». «С превеликим удовольствием», — откликнулась ведьма. «Но перед этим у меня есть маленькое, совсем маленькое право. Ведь так, Антон?»
1: «Да», — прошептал я. «Воздействие седьмой степени».
0: «На кого будет направлен удар?»
1: «На шефа, смех.
0: Тигренок, медведь, Семен — ерунда. Егор? А что ему можно внушить на самом слабом уровне вмешательства?»
1: «Откройся», — сказала ведьма.
0: «Откройся мне, Антон. Вмешательство седьмого уровня. Шеф ночного дозора — свидетель. Я не перейду границы».
1: Семен застонал, до боли сжимая мое плечо.
2: «У нее есть это право», — сказал я.
1: «Борис Игнатьевич».
2: «Поступай, как знаешь», — тихо ответил шеф.
1: «Я смотрю».
2: Я вздохнул, раскрываясь перед ведьмой.
1: «Да ничего она не сможет. Ничего. Вмешательство седьмой степени. Ей никогда не повернуть меня к тьме. Это просто-напросто смешно».
2: «Антон», — мягко сказала ведьма,
1: — «скажи шефу то, что ты хотел сказать. Скажи правду. Поступи честно и правильно. Так, как ты должен поступить».
2: «Минимальное воздействие», — подтвердил шеф. Если в его голосе и была боль, то так глубоко, что мне не дано было ее услышать.
1: «Многоходовка», — сказал я, глядя на Бориса Игнатьевича. «Двусторонняя. Дневной дозор жертвует своими пешками, ночной дозор — своими, ради великой цели, ради привлечения на свою сторону волшебницы великой небывалой силы. Может погибнуть молодой вампир, которому так хочется любить. Может погибнуть, сгинуть в сумраке мальчишка со слабенькими способностями иного. Могут пострадать свои сотрудники, но есть цель, что оправдывает средства. Два великих мага, сотни лет противостоящих друг другу, затевают очередную маленькую войну. И светлому магу тут труднее. Он все ставит на карту, и проигрыш для него не просто неприятность. Это шаг в сумрак, сумрак навсегда. Но все-таки он ставит на карту всех, своих и чужих. Так,
2: Борис Игнатьевич?
1: Так, — ответил шеф. Алиса тихонько засмеялась и пошла к люку. Ей сейчас было не до полетов. Тигренок помяла ее от души, и все-таки ведьма пребывала в хорошем настроении. Я посмотрел на Семена, тот отвел глаза. Тигренок медленно трансформировалась обратно в девушку, но тоже старалась не смотреть мне в лицо. Медведь коротко взревел и, не меняя обличия, затопал к люку. Ему труднее всех, он слишком прямолинейный. Медведь — прекрасный боец и противник компромиссов.
2: «Гады вы все!» — сказал Егор. Приподнялся рывками. Не только от усталости, сейчас его подпитывал шеф. Я видел тоненькую ниточку силы, струящуюся в воздухе. Поначалу всегда трудно выдираться из своей тени. Я вышел следом. Это было нетрудно. За последние четверть часа в сумрак выплеснулось столько энергии, что он утратил обычную агрессивную липкость. Почти мгновенно я услышал отвратительный мягкий стук. Это сорвавшийся с крыши ведьмак достиг асфальта. Следом стали появляться остальные. Симпатичная черноволосая девушка с кровоподтеком под левым глазом и разбитой скулой. Невозмутимый коренастый мужичок, импозантный бизнесмен в восточном халате. Медведь уже ушел. Я знаю, что он будет делать в своей квартире, в берлоге. Пить неразбавленный спирт и читать стихи. Вслух, скорее всего, глядя в веселый бормочущий телевизор. Вампирша тоже была тут. Ей было совсем плохо. Она что-то бормотала, тряся головой и пытаясь залезать перекушенную руку. Рука устала, старалась прирасти обратно. Все вокруг было забрызгано кровью. Не ее, конечно, а кровью последней жертвы. «Уходи», — сказал я, поднимая тяжелый пистолет. Рука предательски дрогнула. Пуля шмякнула, пронзая мертвую плоть. В боку девушки появилась рваная рана. Вампирша застонала, зажала ее здоровой рукой, которая болталась на каких-то ниточках сухожилий.
1: «Не надо», — мягко сказал Семен. «Не надо, Антон».
2: Я все-таки прицелился ей в голову, но в этот миг с неба спикировала огромная черная тень, летучая мышь, выросшая до размеров кондора. Раскинула крылья, заслоняя вампиршу, выгнулась в судороге трансформации. «Она имеет право на суд!» В Костю я выстрелить не смог. Постоял, глядя на молодого вампира, живущего со мной по соседству. Вампир глаз не отводил, смотрел упрямо и твердо.
1: Как давно ты за мной крался, приятель и противник? И зачем спасти соплеменницу или не допустить шага, после которого я превращусь в смертельного врага? Я пожал плечами и засунул пистолет за пояс. Права ты, Ольга. Вся эта техника — ерунда.
0: Имеет, — подтвердил шеф. Семен, Тигренок, осуществите конвоирование.
1: Хорошо, — сказал Тигренок. Посмотрел на меня не то чтобы с сочувствием, с пониманием. Упругим шагом направилась к вампирам.
0: «Все равно ей светит высшая мера», — шепнул Семен и двинулся следом.
1: Они так и ушли с крыши. Костя, несущий на руках стонущую, ничего не понимающую вампиршу, и Семен с Тигренком, молча следующие за ними. Мы остались втроем.
2: «Мальчик, у тебя действительно есть способности», — мягко сказал шеф. «Невеликие, но ведь большинство лишено и этого. Я буду рад, если ты согласишься стать моим учеником».
0: «Идите вы», — начал Егор. Окончание фразы лишило ее всякой вежливости. Мальчик беззвучно плакал, кривился, пытаясь удержать слезы, но справиться с ними не мог. Чуть-чуть воздействия седьмого порядка ему станет легче. Он поймет, что свет не может бороться с тьмой, не беря на вооружение любые доступные средства.
1: Я поднял голову к сумрачному небу, открыл рот, ловя холодные снежинки. Остыть бы. Остыть насовсем. Но только не так, как в сумраке. Стать льдом, но не туманом. Снегом, но не слякотью. Окаменеть, но не растечься.
0: «Егор, пойдем? Я провожу тебя», — предложил я.
1: «Мне близко», — сказал мальчишка. Я еще долго стоял, глотая снег вперемешку с ветром, и не заметил, как он ушел. Слышал вопрос шефа. «Егор, ты сумеешь сам разбудить родителей?» Но не слышал ответа.
2: «Антон, если тебя это утешит, аура у мальчика осталась прежней», — сказал Борис Игнатьевич.
1: «Никакой». Он обнял меня за плечи, маленький и жалкий сейчас, ничуть не похожий на холеного предпринимателя или мага первой ступени. Просто молодящийся старик, выигравший очередную короткую схватку в бесконечной войне.
2: «Здорово!
1: Хотел бы я такого. Никакую ауру. Свою судьбу».
2: «Антон, у нас есть еще дела».
1: «Я знаю, Борис Игнатьевич. Ты сможешь все объяснить Светлане?»
2: «Да, наверное.
1: Теперь смогу. Ты уж прости, но я пользуюсь тем, что имею, теми, кого имею. Вы с ней связаны. Обычная мистическая связка, ничем не объяснимая. Заменить тебя неким».
2: «Понимаю».
1: Снег ложился мне на лицо, застывал на ресницах, полосками протаивал на щеках. Мне казалось, что я почти сумел замерзнуть. Но ведь у меня нет на это права.
2: «Помнишь, что я тебе говорил? Быть светлым куда труднее, чем быть темным».
1: «Помню».
2: «Тебе будет еще тяжелее, Антон. Ты ее полюбишь. Будешь с ней жить какое-то время. Потом Светлана уйдет дальше, и ты будешь видеть, как она отдаляется, как ее круг общения разрастается выше того, что доступно тебе. Ты будешь страдать. Но тут ничего не поделать. Твоя роль начальная. Так бывает с каждым великим магом, с каждой великой волшебницей. Они идут по телам друзей и любимых. Иначе нельзя».
1: «Да понимаю я. Все понимаю.
2: Пойдем, Антон?» Я молчал.
1: «Пойдем?»
2: «Мы не опаздываем?»
1: «Пока нет. У света свои пути. Я проведу тебя короткой дорогой. А дальше... дальше только твой путь».
2: «Тогда я еще постою», — сказал я. Закрыл глаза, чтобы почувствовать, как снежинки ложатся навеки, трепетно и нежно.
1: «Если бы ты знал, сколько раз я стоял вот так», — сказал шеф. «Вот так, глядя в небо и прося чего-то, то ли благословение, то ли проклятие».
2: Я не ответил. Я и сам знал, что ничего не дождусь.
1: «Антон, я замерз», — сказал шеф. «Мне холодно. Как человеку холодно. Я хочу выпить водки и забраться под одеяло и лежать так, ожидая, пока ты поможешь Светлане, пока Ольга справится с вихрем. А потом взять отпуск, оставить вместо себя Илюху, раз уж он побывал в моей шкуре, и отправиться в Самарканд».
2: «Ты бывал в Самарканде?»
1: «Нет». «Ничего хорошего, если честно, особенно сейчас». «Ничего там нет хорошего, кроме воспоминаний. Но они только для меня».
2: «Ты как?»
1: «Пойдемте, Борис Игнатьевич». Я стер снег с лица. Меня ждали, и это единственное, что мешает нам замерзнуть.

0: 28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории.
1: Место 25G. Пауло Бачигалупи. Проходящая болезнь. Головная боль сперва казалась терпимой. Я списывал ее на естественную досаду из-за прибытия. Адаптация к другому ритму, изменившейся культуре, технологиям незнакомого будущего, которое теперь меня окружало, стресс от одновременной потери близких, шок от того, что друзья постарели, а я остаюсь молодым. Вот это все. Поэтому я, конечно, был слегка не в себе. Я не по доброй воле оказался заброшен на 20 лет вперед в будущее, а после этого еще и поставил имплант. Амина уговорила. Амину я встретил вскоре после прибытия, а может быть, возвращение. Так называла она наше шокирующее появление в небе над аэропортом Сан-Франциско после исчезновения 20 лет назад. Она узнала об этой аномалии из новостей и, будучи физиком-исследователем в Беркли, присоединилась к одной из многих групп, изучавших нас. Амина честно призналась, что сначала видела во мне одну из лабораторных крыс, но потом с удивлением обнаружила, что я ей нравлюсь. Не повредило и то, что области исследования у нас совпадали, хотя я отстал на десятилетие. «Откуда мне было знать, что ты такой необыкновенный?» — со смехом говорила она потом. Она называла меня «стариком в молодом теле», но мои беспорядочные попытки адаптироваться к ее миру внезапно вызвали у нее сочувствие, что в свою очередь спровоцировало серии менее научных экспериментов, во время которых она старалась научить меня тонкостям жизни в изменившемся мире. При виде женщины, которая теперь управляла моими финансами, женщины, которая нарастила на ушах острые эльфийские кончики, сделала из зубов клыки и добавила себе подвижный кошачий хвост, я произнес что-то вроде «Как могут люди делать такое со своим телом?» Амина на это лишь засмеялась и проговорила, качая пальцем у меня перед носом. «А почему это некоторые настырные не могут не лезть на мою территорию?» «Ты понимаешь, это же по меньшей мере два разных культурных уровня!» Она спокойно пожимала плечами. «Теперь уже нет, старик!» Она назвала меня стариком, но я был не против. Но я был не против, поскольку в этот момент она взяла меня за руку. Из-за имплантов у нас случился спор, один из самых серьезных. «Али, это совсем легкая операция, проверена почти четвертью века, так что кончай сомневаться. Свою я сделала в 20». «Мне просто не нравится мысль о чем-то подобном в моей голове. Сети!» Я поежился. «Просто мне не хочется шуток с собственным мозгом. Боже, Али! Даже настоящие старые миллениалы понимают, как этим пользоваться. Интерфейс проще некуда». «Настоящие старые миллениалы? Да неужели?» «На самом деле на велосипеде кататься сложнее». «На самом деле мне даже не хочется об этом слышать. Неприятно». Она проворчала что-то про упрямое старичье, на этот раз не держа меня за руку. И я получил имплант. Сказать по правде, мне хватило мужества признать, что я был неправ. С имплантом все было, как она описала, и даже лучше. Спустя пару часов после пустяковой операции и обучения калибровки в офисе интегратора, я стал гордым владельцем вживленного нейроимпульсного дополнения и внезапно почувствовал себя богом. Люди чаще называли это устройство просто имплантом, невзирая на множество компаний-производителей. Маленький стерженек-антенна на мочке уха и поразительный квантовый нанокомпьютер, внедренный в череп у ствола мозга. И мир ожил. Меня всегда впечатляло то, как много я могу сделать с помощью своего телефона. Мы шутили когда-то, что даже трикодеры из Star Trek не настолько круты. Но теперь все это, и даже больше, помещалось внутри моей головы. Все, чего бы я ни хотел, сообщалось с помощью электрических импульсов тела и мозга. Я мог разговаривать с кем и когда хотел. Мог сквозь целый мир шептаться с друзьями на каком-нибудь скучном сборище или во время просмотра причудливых телешоу Амины. Пока я входил в форму, предо мной появлялись тренеры и учили меня. Если я видел на ком-то понравившуюся рубашку, брюки, рюкзак или шляпу, мне не нужно было запоминать этикетку и искать вещь. Мой имплант говорил мне, что это. Он легко помечал предмет, остававшийся на другом человеке, и в ту же секунду я покупал такую же вещь и отправлял домой. Это действие было таким же победным и быстрым, как сдирание шкуры с большого зверя. Играя в видеоигру, я оказывался внутри виртуальной реальности. Каждый жест и движение тела обрабатывались и передавались в нее. Мир вокруг превращался в дополненную зону игры, полную троллей, с которыми надо драться, замков, чтобы их завоевывать. Нейропульс, передавая ощущения прямо в мой мозг, погружал меня в новый мир, полный вкуса и запаха. Я блуждал по саванне, взбирался на горы, углублялся в руины. А что стало с обучением? Я пролистывал романы со скоростью более чем головокружительной, узнавал о новейших исследованиях по моей специальности. Информация сама вливалась в мой мозг, и чем больше я практиковался, тем больше мог узнавать. Я за несколько недель выучил хинди и обнаружил, что могу общаться с родителями Амины. Конечно, потрудиться над учебой все-таки приходилось, но не в том смысле, как я всегда это понимал, а вместе с открывшимся для меня миром я по-другому стал видеть и окружающих. Мы стали иными, более человечными, чем когда-то, и поразительная сила теперь была сосредоточена не в кончиках пальцев, но на грани мысли. Вокруг меня все принимали это как должное, но я видел все по-другому. Я видел магию. «Мы стали куда совершеннее!» — воскликнул я после общения в виртуальной комнате, где мы сидели с Аминой и ее родителями и спокойно беседовали, несмотря на тот факт, что они находились в Бангалоре, Мумбаи и Лондоне, а мы в Сан-Франциско. Амина со снисходительным весельем за всем этим наблюдала.
2: «Я же тебе говорила!»
1: Но потом... Начались головные боли. Сперва не сильные. Немного болело чуть выше глаз, когда я подолгу засматривался на чью-то одежду, стараясь найти цену подешевле. Или когда вызывал к дому машину для поездки по городу, на меня вдруг накатывала тошнота при попытке сделать заказ. Сначала боли были прерывистыми. Я списывал их на неудачную адаптацию. Все остальные все время пользовались имплантами. И если они могли справляться с такими незначительными побочными эффектами, разве что-то не так со всей технологией? Технологии всегда представляли воплощенные в реальность утопии, но всегда, неизбежно, обнаруживались некоторые негативные моменты, о которых умалчивали. Я не технофоб, но за прошедшие годы я приобрел достаточно блестящих техноигрушек и знал, что соблазнительные обещания нового волшебного гаджета всегда приятнее повседневности, попыток найти розетку, когда батарея садится. Возможно, вы и не помните об этой проблеме, а вот я да. Валите с моей лужайки, детишки. Со мной случались головные боли и судороги во всем теле, и вспышки жара, и пот. Цена за возможность выучить хинди за 3 недели. Но я не из тех, кто жалуется. Я терпел. Дискомфорт проходил, и я даже не был уверен, что причина в импланте. Возможно, стресс от прибытия в новую для меня реальность и стал причиной панических атак и мигреней. Однажды, на нашей встрече поддержки, я спросил об этом остальных прибывших. Теперь мы виделись реже, чем в начале, но все еще регулярно, как будто всех нас в этом новом будущем соединяло что-то невидимое. Эмигранты из прошлого, все мы были выбиты из седла и растеряны. Я никогда не встречал более разномастной группы, чем эта, с которой чувствовал неожиданное родство. Все наши разочарования, проблемы с нашими семьями, которые жили без нас. Вначале мы собирались вместе, человек 10-12, иногда меньше, иногда чуть побольше. Состав менялся. Потом мы получили импланты и продолжали общаться на нашем канале поддержки, где можно было встретить своих и поболтать о нелепостях, потерях и приобретениях, о том, что мы пропустили за 20 лет жизни. «Случаются у кого-нибудь еще головные боли, когда вызываешь машину?» — поинтересовался я.
3: «Ну, у меня бывают панические атаки», — Эвери пожал плечами. «Моя жена. Я иногда ее вижу и...»
1: Он снова пожал плечами. Его жена была старая и имела второго мужа, такого же старика. Джон жил вместе с ними, а также один из взрослых детей, который не сумел покинуть гнездо.
3: «Но головных болей нет».
1: У некоторых головные боли случались, но вроде никак не связанные с заказом машин. У остальных с устройствами в голове все было в порядке.
4: «А как насчет шопинга?» – спросил я.
2: «Я делаю покупки вместе с дочками каждые выходные», – сказала Сельма. С дочерями, живущими в Сиэтле и Мехико-Сити, они собирались вместе, чтобы примерить одежду в виртуальном молле в виртуальном Дубае. «И меня это нисколько не беспокоит».
1: Остальные выразили согласие. Они покупали, общались, организовывали, обучались, устраивали свою жизнь с новым устройством и не чувствовали никаких болей.
2: «А ты в точности выполняешь все инструкции по интегрированию?» – спросила Сельма, когда я рассказал ей о боли, которую испытал при получении чека от работодателя.

отлынивал от тяжелой работы и поэтому решил усерднее стараться, тренировать мозг с использованием нового инструмента. Несмотря на это, приступы продолжались. Несколько раз, когда я обналичивал чеки своей компании, они были довольно болезненными. Компания «Сейсмические исследования» обошлась со мной по-доброму, повторно наняв меня после прибытия, но работать оказалось невероятно сложно. Получать чеки было тошнотворно, так же, как и выполнять другие задачи, проводить основные исследования, общаться с сотрудниками компании на сайтах с анализами бурения. Мигрень становилась повседневной реальностью, начинаясь всякий раз, как я связывался с их офисом со своего импланта. Один раз боль была такой сильной, что начались настоящие галлюцинации. Мне казалось, что я становлюсь бесплотным и распадаюсь. Я увидел себя рядом с самим собой, а за ними другие я, и один держится за другого, образуя длинную цепь из прошлого в будущее. Хуже того, эти сущности выглядели болезненными и призрачными подобиями меня, изможденными, бессмертными и несчастными. Каждый прятался за другими, копиями меня. И когда я корчился на полу от боли и ужаса, все они менялись, становились детьми, соединением меня и, как ни странно, Амины. Превращались в моих детей, и за ними маячили внуки. Ну, а я цеплялся за них, и я сидел на их спинах, как демон-гомункул. Тошно было смотреть, как я грузом висел на последующих поколениях, отравляя им жизнь. После второго приступа галлюцинации больше я работать не мог. Я уволился и нашел другое занятие – разливать кофе в местной кофейне. Это было хоть что-то, что я мог делать, и для чего не требовался нейропульс. Или почти не требовался. Несмотря на прогресс, эспрессо оставался таким же, как и всегда. Просто действие, физическая нагрузка. Мне начало нравиться приходить на эту работу, разливать напитки, наблюдать, как густые сливки идеально заполняют стакан. Это все, по крайней мере, не изменилось. Повезло, что уцелели мои инвестиции, непрерывно росшие все время моего отсутствия, так что я имел возможность спокойно обдумать свою новую роль и новое место, и Амина одобряла мои занятия чем-то простым, пока я изучаю инновации бизнеса, законы, культуру и стараюсь адаптироваться в ее мире. Но приступы головной боли все продолжались, и галлюцинации делались только хуже. Покупая новый рюкзак от Urban Sack и довольный тем, что смогу получше слиться с посетителями кафе, которых считал крутыми ребятами, я почувствовал, как по спине к ногам пронеслась пульсирующая боль. Мышцы ног свело, словно я непрерывно работал в кофейне много дней, а не пару часов. Я едва не упал. Доктор диагностировал причину боли в стрессовой реакции на прибытие. Несколькими кликами по регулятору эмоций он направил мой нейропульс на поставку в мой мозг лекарственной смеси для снятия дезориентации. Безопасное средство. Мой мозг, регулируемый имплантом, должен сам химически настроить баланс, для чего раньше требовались таблетки, вредные и неточные. Однако симптомы никуда не исчезли. Делать заказы с использованием импланта стало мучительно. Они начали вызывать у меня одни и те же ужасающие галлюцинации, где я, вцепившись в своих нерожденных детей, давил и душил их. Боли стали теперь нападать на меня и при покупке еды. Как-то раз, покупая манго, я лишился сознания и очнулся несколько минут спустя на полу, окруженный испуганными людьми, весь в поту, задыхающийся, все мышцы болели. Я начал избегать машин, и все виды транспорта тоже вызывали смутное ощущение дискомфорта. Даже общественный транспорт угнетающе действовал на мое тело. Единственное, что приносило настоящее облегчение – велосипед. Я нашел подержанный байк, приобрел его из рук в руки, что теперь для людей с имплантом обычное дело, и повсюду ездил на нем. Кроме того, я перестал покупать одежду через имплант с чужих плеч. Вместо этого теперь я искал ее в комиссионках. Неожиданно я обнаружил, что чем старее одежда, тем она лучше. Никаких реакций ни на нее, ни на физический бартер. И поэтому я сменил разливание кофе на работу в армии спасения. Мне со временем даже чеки из кофейни получать стало некомфортно. Появилось и медленно нарастало смутное беспокойство. Это новое занятие, несмотря на почти нулевую оплату, подошло мне гораздо лучше и в придачу позволяло первым покопаться в горах одежды, пребывавшей без разбора, сумками, еженедельно. Зарываясь в горы старья, я находил утешение и покой. Части прошлого, как и я, перенесенные в настоящее. Я пытался скрывать свою разобщенность с окружающим миром, но в конце концов Амина заметила, что со мной

0: что-то не так. «Старичок?» — как-то спросила она. «Я как раз готовил яйца от пары кур, которых вырастил в своей квартире». «М? Что это на тебе такое надето?» Я взглянул на свою рубашку. «Это фланель. Взял ее в магазине сегодня». Рубашка была в ржаво-бурую клетку, с небольшой прорехой на рукаве, но вполне еще годная. «Тебе нравится? Там, по-моему, были другие. Могу взять и тебе, ведь фланель теперь найти нелегко. Ты, наверное, раньше ее и не видела». «Что такое?»
1: «Она слегка старая».
0: «Она не старая, это винтаж. Все равно же вещи стареют, как, к примеру, я».
1: «Нет, это выглядит просто дряхлый старик, а не винтажный хипстер-миллениал».
0: В самом деле, прореха на рукаве выглядела не очень. «Я зашью рукав, и тогда рубаха будет как новая».
1: «Али, старик, я никак не могу помочь тебе адаптироваться, если ты хотя бы не попытаешься».
0: «Это как понимать?»
1: «Ты не должен носить одежду, которая выглядит так, будто ей 20 лет».
0: «Ну так я же из того времени, 20 лет назад. Я такой. Если тебе не нравится...»
1: «Ты какой-то другой».
0: Она рассматривала меня. «Вовсе нет. Я такой же, как был всегда. Может, ты наконец поняла, что встречаться с прибывшим немного сложнее, чем проводить физические эксперименты?»
1: «Нет».
0: Она нахмурилась.
1: «Ты всегда был странным и старомодным, конечно, но вот сейчас ты просто паршиво выглядишь. Почти не выходишь, только с велосипедом или если поездку устроит кто-то другой. И этот твой садик в гостиной, теперь еще куры».
0: «Мне нравятся куры, они успокаивают».
1: «Вот почему ты не купил тот новый планшет, который хотел».
0: Я отвел взгляд. «Он дорогой, и все равно мне не нужен. Как ты говорила, теперь это делается с помощью импланта».
1: «Ну а ты тогда сказал, что хочешь вещь, которую можно держать в руках».
0: Она внимательно разглядывала меня.
1: «Так давай же, купи его, попробуй».
0: «Я не хочу».
1: «Из-за денег? Я дам тебе деньги».
0: Я зло смотрел на нее. Планшет был легкий, складной. А мне хотелось писать с клавиатуры, физически. Как раз то, что надо. «Отлично». В одно мгновение я обратился к импланту и заказал планшет. И тут же со стоном упал на колени.
1: «Али, что с тобой?»
0: Тошнотворное ощущение вечной жизни, удушение нерожденных детей сменилось спазмом легких, простреливающей болью в ногах и спине. Я затрясся от боли, едва шевельнувшись. Боль была везде. Я не мог даже ползти и скулил от боли, свернувшись клубком на полу, трясущийся и неспособный сдвинуться с места. У Амины округлились глаза.
1: «О, Али!
0: Что? Почему ты так смотришь?
1: Тебя нужно вести в больницу немедленно!»
0: Она уже смотрела мимо меня, вызывая с помощью импланта машину. За окном квартиры я видел, как к бордюру подруливает пустое электрическое авто. Боль притихла, но тело еще содрогалось от ужаса, помня о ней. «Что происходит?» – спросил я.
1: «У тебя еще случаются те головные боли?»
0: «Сказать по правде не так часто».
1: «Галлюцинации?»
0: Она запихнула меня в машину и влезла сама. Машина тронулась, мягко вливаясь в поток автоматизированного движения.
1: «Бывают галлюцинации?»
0: Я смотрел в сторону. Неловко было признаваться в своей неудаче, в том, что я не принадлежу этому яркому миру с алмазными мостами через залив и дворцами из хрусталя. Амина не отводила от меня взгляд.
1: «Так у тебя были галлюцинации, Али?»
0: Несчастное выражение моего лица дало ей ответ на вопрос. И, к моему удивлению, она смягчилась.
1: «Ох, бедняжка, бедный малыш!»
0: Она привлекла меня ближе, прижала к себе, поцеловала в лоб, в щеки.
1: «Ну ничего, мы это исправим. Но почему ты не говорил ничего? Почему мне не сказал?»
0: Я отвернулся. «Значит, с тобой ничего? Ничего такого? Никаких болей?»
1: «Боль? Боже, нет! Ты думаешь, мы тут в будущем все сумасшедшие? Кто согласился бы терпеть боль?»
0: «Я думал, технологии вечно переоценивают», — возразил я. «Решил, что ты и все остальные просто приняли все как есть. Ну или что-то не так со мной, и мне просто нужно... нужно...»
1: «Что просто нужно это перетерпеть?»
0: «Я не люблю жаловаться», — жалобно сказал я. Она закатила глаза.
1: «Ты просто герой, Супермен».
0: «Я не он».
1: «Ты не сказал мне про боль».
0: «Стеснялся». Она вздохнула и вновь обняла меня.
1: «К твоему сведению, это совсем ненормально, все это».
0: Машина остановилась возле больницы. Поддерживая меня, Амина помогла мне выйти. А через несколько минут мы оказались в кабинете доктора Итана Джаррета, специалиста по нейроинтеграции.
2: «У вас трудности с шопингом?» Доктор посветил мне в глаза маленьким фонариком.
0: «Не всегда», — решился ответить я. Они с Аминой обменялись многозначительными взглядами.
2: «Где вы работаете?»
0: «В армии спасения». Они снова многозначительно переглянулись.
2: «Что делали до работы в благотворительном магазине?»
0: «Был специалистом по сейсмическому анализу в геологической исследовательской компании».
2: «Какого рода эта работа?»
0: «Я помогал создавать алгоритмы анализа геологических пластов, идентифицировать зоны добычи природного газа и использовать результаты гидроразрыва для улучшения контроля потока».
2: «Значит, вы работали в горнодобывающей компании?»
0: Брови доктора Джаррета поползли вверх. «Ну, мы готовили анализ данных для многих ресурсных компаний, и в том числе по нефти и природному газу».
2: «Хм...»
0: Казалось, он остался доволен ответом. Потом подключил какой-то прибор к крошечному порту за моим ухом.
2: «Вы не могли бы предоставить мне доступ к вашему импланту?»
0: Я закрыл глаза, и он внезапно оказался внутри моей головы. Я был с ним рядом. Амина присоединилась к нам, взяла меня за руку. Доктор Джаррет изучал нечто, напоминающее собрание бумажных книг. Листал, переставлял местами тома, а книги тянулись одна за другой. Все это сбивало с толку.
2: «Что ж, есть хорошая новость. Вы подцепили вирус», — объявил он.
0: «По-вашему, это хорошая новость?»
1: «Я так и знала», — сказала Амина.
0: Доктор Джаррет улыбнулся.
2: «Вам следует быть благодарным вашей подруге. Судя по всему...»
0: Он вытащил еще несколько томов, сплошь покрытых паутиной.
2: «Вирус вас некоторое время и перенаправлял».
0: «Перенаправлял?»
2: «Имплант интегрирован с множеством сенсорных связей вашего тела. Он может доставлять как удовольствие, так и дискомфорт. Параметры безопасности не позволяют перенагружать мозг, но, тем не менее, связи достаточно сильные и формируют своего рода зависимости. Они способны провоцировать ощущения, как я уверен, вы уже поняли из вашего опыта игры обратной связи при ускоренном обучении».
0: Присев, он начал копаться в моем мозгу.
2: «А, вот».
0: Он вытащил поблескивающий клубок данных, нули и единички, как черви, извивались в его ладонях.
2: «Обычно бывает потяжелее выдирать с корнем, но в вашем случае...»
0: Он сжал ладони, сдавил клубок, и тот рассыпался в прах.
2: «Это старый вирус, в основном вышедший из употребления. Вы, видимо, пропустили обновление прошивки при установке. Сработано плохо, кто бы этим ни занимался».
0: Он отряхнул с рук цифровую пыль. Я почти сразу ощутил облегчение.
2: «Получше?»
0: — он улыбнулся.
1: «Что это было?»
2: «Исходный код вообще не предназначался для вируса. Первоначально это была эстонская художественно-техническая инсталляция под названием Blue Marble, весьма авангардная. Своего рода игровая система для изучения различных моделей покупательского поведения. Гениальность в том, что в ней современный интеллектуальный анализ данных применялся для отслеживания влияния на покупательский спрос конкретного пользователя. Для оценки продуктов рассматривалось множество общедоступных параметров: материалы, воздействие на атмосферу, протяженность цепи поставок, химические добавки, законность методов производства и так далее. Для создания оценки воздействия система использовала все, от социальных сетей до рейтингов политического давления и трудовых злоупотреблений в разных странах, экологических стандартов и новостей о государственных штрафах и коллективных исках, а затем перекладывала эти цены на покупателя, но при этом используя и физическое воздействие. Таким образом, при покупке планшета, для изготовления которого требовались редкоземельные элементы из шахты в Монголии, вы в конечном итоге могли вспотеть и устать физически от тяжелой работы, или испытывать галлюцинации, если затраты углерода на вашу покупку или на вашу работу будут иметь долгосрочные последствия, длящиеся в течение жизни не одного поколения.
0: Угнетать собственных детей. Я содрогнулся, вспомнив о тошноте.
2: «Именно. К сожалению, этот код выжил из-под контроля, и в какой-то момент под прикрытием дизайна настоящей системы по планете разошлись новые варианты Blue Marble, Longview, Galtifer и прочие. Если заинтересуетесь, вы можете узнать все подробности. В любом случае, это варварское злоупотребление имплантом. Зловредный пуританизм. Вы сами его испытали.
0: Он поморщился.
2: Теперь вам не о чем беспокоиться. Мы сможем по большей части это уладить, и вы вернетесь к нормальной жизни.
0: Уладить только большую часть? Доктор был, казалось, задет.
2: Насколько я могу видеть, вы жили с вирусом куда дольше, чем большинство людей стало бы терпеть. Большинство инфицированных немедленно поняли бы, что что-то не так, и удалили бы вирус. Когда вышел первый релиз этого кода, как живой арт-объект, люди, как правило, тестировали его день-другой, потом удаляли. С другой стороны, вы прожили с этим ужасом почти 6 месяцев, что нанесло определенный ущерб. По сути, последние полгода вы жили под воздействием виртуального ящика Скиннера, испытывая удовольствие при одних моделях поведения и боль при других. Возможно, ваш мозг так никогда и не сможет полностью восстановиться. Вы были угнетающе натренированы, и полностью избавиться от этих рефлексов, он пожал плечами, будет непросто.
1: «Но вы же можете хоть что-нибудь сделать?» — вмешалась Амина. «Он почти недееспособен».
2: «Нет-нет, не поймите меня неправильно. Он будет чувствовать себя гораздо лучше. Ему уже лучше, правда? Когда я закончу, он станет просто другим человеком. Теперь давайте-ка мы вас отключим. Посмотрим, сможем ли мы заставить это работать».
0: Очнувшись, спустя несколько часов после анестезии, я увидел рядом Амину, державшую меня за руку.
1: «Ну, как ты себя чувствуешь?» — спросила она.
0: Я чувствовал себя легким, не обремененным ничем. Я не понимал, что этот вирус делал со мной. «Все хорошо, правда». Я не мог сдержать улыбку. Как будто с меня сняли груду камней.
1: «Давай ты попробуешь заказать машину».
0: Я поколебался.
2: «Давай».
0: Я вообразил свою цель – машину. Прошла транзакция через имплант. Ни боли, ни тяжести, никаких тебе галлюцинаций. Все просто. Немедленное желание и следом его удовлетворение.
2: Чудно.
0: Теперь мне намного лучше. Учусь снова пользоваться имплантом. По-прежнему требуются некоторые усилия, чтобы преодолеть страх, но с каждым днем ситуация улучшается. Прошел уже год, и я добился большого прогресса. Я не осознавал, как глубоко тот вирус внедрился в мой мозг, как это отягощало мои даже самые незначительные решения. Теперь я могу заказывать, что хочу, свободен ехать, куда хочу. Я наслаждаюсь плодами этой безумной новой цивилизации, полной неуемного оптимизма, информации и технологий. Амина теперь опять одобряет мой выбор одежды. Я больше не ношу подержанных рубашек с дырами на рукаве. Еще у нас теперь есть ребенок, дочь. Жизнь хороша. По-настоящему хороша, но иногда, собираясь что-то купить, я ловлю себя на мысли о том, что было бы, если бы вирус так и продолжал меня контролировать. Учел бы он существование моей дочери Майи, включил бы в галлюцинации и ее. И я, покупая индонезийский диван, билет в Новую Зеландию или манго из Мексики, увидел бы, как тяну ее в прошлое. Фунт углерода, выброшенный в атмосферу, будет находиться там 1000 лет, как эхо момента, уходящее далеко в будущее. И правда в том, что все мы продолжаем жить в будущем даже после того, как уйдем, хоть мы не часто об этом думаем. Совсем как я, переброшенный в это будущее. Я – голос прошлого, звучащий в будущем, всегдашний и бесконечный. Моим потомкам от него не уйти. Какая-то часть Майи никогда не покинет меня. Но разве это не так для всех детей и для всех родителей? А пока мы здесь, настоящее наполнено блеском и восторгом, и удовольствием, знаниями и суетой повседневности. Вокруг нас так много хорошего. Но иногда я не могу избавиться от подкрадывающегося страха. Я боюсь того, что вложил в меня этот вирус. Боюсь, что мои нынешние дела не так хороши, как кажется внешне. Это страх последствий того, что сегодня делаю я. Что их цену придется платить другим. В большинстве случаев мне удается подавить этот страх, и у вируса почти нет власти надо мной. Через несколько лет я, возможно, совсем перестану его ощущать. Паоло Бачигалупи, автор фэнтези и научной фантастики. В его рассказах часто поднимаются проблемы устойчивости перед различными катаклизмами, от засухи и изменения климата до социальных и политических конфликтов и неожиданных воздействий технологии. Бачигалупи получил множество наград. Его дебютное произведение «Заводная» было в 2010 году удостоено премии Хьюго, Небьюла и Кэмпбелла. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении «Буклис», а также на портале аудиокниги «Клуб».

0: Аудиокниги «Клуб». Илья Варшавский. Сборник рассказов «Вечные проблемы». Читает Александр Дунин.
1: В Атолле. Мы все стояли на берегу и смотрели на удаляющегося альбатроса. Он был уже так далеко от нас, что я не мог рассмотреть, есть ли на палубе люди. Потом из трубы появилось белое облачко пара, а спустя несколько секунд мы услышали протяжный вой. «Все», — сказал папа, — «теперь мы можем сколько угодно играть в Робинзонов. У нас есть настоящий необитаемый остров, хижина и даже пятница». Это было очень здорово придумано — назвать толстого неповоротливого робота пятницей. Он был совсем новый, и из каждой щели у него проступали под лучами солнца капельки масла. «Смотри, он потеет», — сказал я. «А ну, кто быстрее?» — крикнула мама, и мы помчались наперегонки к дому. У самого финиша я споткнулся о корень и шлепнулся на землю, и папа сказал, что это несчастный случай, и бег нужно повторить. А мама спросила, больно ли я ушибся. Я ответил, что все это ерунда, и что я вполне могу опять бежать. Но в это время раздался звонок, и папа сказал, что это, вероятно, вызов с альбатроса, и состязание придется отложить. Звонок все трещал и трещал, пока папа не включил видеофон. На экране появился капитан альбатроса. Он по-прежнему был в скафандре и шлеме. «Мы уходим», — сказал он, — «потому что я понимаю», — перебил его папа. «Если вам что-нибудь понадобится...» «Да, я знаю. Счастливого плавания». «Спасибо. Счастливо оставаться». Папа щелкнул выключателем, и экран погас. «Пап», — спросил я, — «они навсегда ушли?»
2: «Они вернутся за нами», — ответил он.
1: «Когда?»
2: «Месяца через три».
1: «Так долго?»
2: «А ты разве не рад, что мы, наконец, сможем побыть одни, и никто не будет нам мешать?»
1: «Конечно, рад», — сказал я, и это было чистейшей правдой. Ведь за всю свою жизнь я видел папу всего три раза, и не больше, чем по месяцу. Когда он прилетал, к нам всегда приходила куча народу, и мы никуда не могли выйти без того, чтобы не собралась толпа, и папа раздавал автографы и отвечал на массу вопросов, и никогда нам не давали побыть вместе по-настоящему.
2: «Ну, давайте осматривать свои владения», — предложил папа. Наша хижина состояла из четырех комнат: спальни, столовой, моей комнаты и папиного кабинета. Кроме того, там была кухня и холодильная камера. У папы в кабинете было очень много всякой аппаратуры и настоящая электронно-счетная машина, и папа сказал, что научит меня на ней считать, чтобы я мог помогать ему составлять отчет. В моей комнате стояли кровать, стол и большущий книжный шкаф, набитый книгами до самого верха. Я хотел их посмотреть, но папа сказал, что лучше это сделать потом, когда мы осмотрим весь остров. Во дворе была маленькая электростанция, и мы с папой попробовали запустить движок, а мама стояла рядом и все время говорила, что такие механики, как мы, обязательно что-нибудь сожгут. Но мы ничего не сожгли, а только проверили зарядный ток в аккумуляторах. Потом мы пошли посмотреть антенну, и папе не понравилось, как она повернута, и он велел пятнице влезть наверх и развернуть диполь точно на север, но столб был металлический, и робот скользил по нему и никак не мог подняться. Тогда мы с папой нашли на электростанции канифоль и посыпали ею ладони и колени пятницы, и он очень ловко взобрался наверх и сделал все, что нужно, а мы все стояли внизу и аплодировали.
1: «Пап», — спросил я, — «можно я выкупаюсь в океане?»
2: «Нельзя», — ответил он.
1: «Почему?» Это опасно.
3: Для кого опасно?
1: Для тебя.
3: А для тебя?
1: Тоже опасно.
3: А если у самого берега?
1: В океане купаться нельзя, сказал он. Я подумал, что, наверное, когда папа таким тоном говорит «нельзя» там, на далеких планетах, то ни один из членов экипажа не смеет с ним спорить.
2: «Мы можем выкупаться в лагуне», — сказал папа.
3: «Право, это было ничуть не хуже, чем если бы мы купались в настоящем океане, потому что эта лагуна оказалась большим озером внутри острова, и вода в ней была теплая-теплая и совершенно прозрачная. Мы все трое плавали на перегонки, а потом мы с папой ныряли на спор, кто больше соберет ракушек со дна. И я собрал больше, потому что папа собирал одной рукой, а я двумя. Когда нам надоело собирать ракушки, мы сделали для мамы корону из веточек коралла и морских водорослей, а папа украсил ее морской звездой. Мама была похожа в ней на настоящую королеву, и мы стали перед ней на одно колено, и она посвятила нас в рыцари. Потом я попросил Пятницу поплавать со мной. Было очень забавно смотреть, как он подходил к воде, щелкал решающим устройством и отступал назад. А потом он вдруг отвинтил на руке палец и бросил его в воду. И когда палец утонул, Пятница важно сказал, что роботы плавать не могут. Мы просто покатывались от хохота. Такой у него был при этом самодовольный вид. Тогда я спросил у него, могут ли роботы носить на руках мальчиков, и он ответил, что могут. Я стал ему на ладони, и он поднял меня высоко над головой, к самой верхушке пальмы. И я срывал с нее кокосовые орехи и кидал вниз, а папа ловил. Когда солнце спустилось совсем низко, мама предложила пойти к океану, смотреть закат. Солнце стало красным-красным и сплющилось у самой воды, и от него к берегу потянулась красная светящаяся полоса. Я зажмурил глаза и представил себе, что мчусь по этой полосе прямо на солнце. «Пап», — спросил я, — «а тебе приходилось лететь прямо на солнце?»
1: «Приходилось», — ответил он.
3: «А там тоже от него тянется такая полоса?»
1: «Нет».
3: «А небо? Небо там какого цвета?»
1: «Черное», — сказал папа. «Там все другое. Незнакомое и враждебное».
3: «Почему?» — спросил я.
1: «Я когда-нибудь расскажу тебе подробно, сынок», — сказал он. «А сейчас идемте ужинать». Дома мы затеяли очень интересную игру. Мама стояла у холодильника, а мы угадывали, что у нее в руках. Конечно, каждый из нас называл свои любимые блюда, и каким-то чудом оказывалось, что мы каждый раз угадывали, поэтому ужин у нас получился на славу. Папа откупорил бутылку вина и сказал, что мужчинам после купания совсем не вредно пропустить по рюмочке. Он налил мне и себе по полной рюмке, а маме немножко, только чтобы чокнуться, — сказала она. После ужина мы смотрели по телевизору концерт, и диктор перед началом сказал, что этот концерт посвящается нам. Мама даже покраснела от удовольствия, потому что она очень гордится тем, что у нас такой знаменитый папа. Передавали самые лучшие песни, а одна певица даже пропела мою любимую песенку о белочке, собирающей орешки. Просто удивительно, как они об этом узнали. Когда кончился концерт, папа сказал, что ему нужно садиться писать отчет, а я отправился спать. Я уже лежал в постели, когда мама пришла пожелать мне спокойной ночи.
3: «Мам, посиди со мной», — попросил я. «С удовольствием, милый», — сказала она и села на кровать.
1: В открытое окно светила луна, и было светло совсем как днем. Я смотрел на мамино лицо и думал, какая она красивая и молодая. Я поцеловал ее руку, пахнущую чем-то очень приятным и грустным.
3: «Мама», — спросил я, — Почему это запахи бывают грустные и веселые? «Не знаю, милый», — ответила она. «Мне никогда не приходилось об этом думать. Может быть, просто каждый запах вызывает у нас какие-то воспоминания, грустные или веселые?» «Может быть», — сказал я. Мне было очень хорошо. Я вспоминал проведенный день, самый лучший день в моей жизни, и думал, что впереди еще 89 таких дней. «Ох, мама», — сказал я, — «какая замечательная штука жизнь, и как не хочется умирать». «Что ты, Чижик?» — сказала она. «Тебе ли говорить о смерти? У тебя впереди огромная жизнь». Мне было ее очень жалко. Еще на Альбатросе ночью я слышал, как они с папой говорили об этой ужасной болезни, которой папа заразился в космосе, и о том, что всем нам осталось жить не больше 3 месяцев, если за это время не найдут способа ее вылечить. Ведь поэтому экипаж Альбатроса был одет в скафандры, а мы никуда не выходили из каюты. И в океане, вероятно, нам нельзя купаться, потому что эта болезнь такая заразная. И все же я подумал, что когда люди так любят друг друга, нужно всегда говорить только правду. «Не надо, мамочка. Дорогая», — сказал я, — «ведь даже если не найдут способа лечить эту болезнь...» «Найдут», — тихо сказала мама. «Обязательно найдут. Можешь быть в этом совершенно уверен».
4: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Лондонский дом Николаса располагался в Найтсбридже, но, несмотря на фешенебельный адрес, был куда менее величественным, чем Куэнтон Парк. Роин чувствовала себя здесь гораздо уютнее. Все это время она почти не видела хозяина дома, потому что Харпер был занят последними приготовлениями, в число которых входили визиты в правительственные офисы. Николас возвращался оттуда с рекомендательными письмами к официальным лицам в британских посольствах по всей Восточной Африке. «Спроси любого англичанина», — улыбалась Роэн. «Он скажет, что не существует классовых привилегий и системы связей в стране». Пока Николас бегал по делам, Роэн отправлялась за покупками с врученным ей списком. Но даже на улицах самой безопасной столицы мира она то и дело оглядывалась, забегала в туалеты и станции метро, чтобы убедиться, что за ней не следят. «Я веду себя как напуганный ребенок без папочки», — ворчала она. И все же каждый вечер ее охватывало необъяснимое чувство облегчения, когда в уличной двери пустого дома поворачивался ключ, и приходилось сдерживать себя, чтобы не броситься навстречу Николасу. В субботу утром, выгружая из такси багаж у четвертого терминала аэропорта Хитроу, Николас с одобрением посмотрел на вещи Роэн. Она взяла только одну спортивную сумку, не больше, чем его собственная, и еще дамскую. Сам Харпер упаковал охотничье ружье в потертый кожаный футляр, на котором были выгравированы его инициалы. В отдельной медной коробке лежали запасы патронов, а в руках пришлось нести викторианского вида портфель. «Умение путешествовать налегке — одна из основных добродетелей», — заявил он. «Боже, избавь нас от женщин, везущих с собой горы багажа!» Николас отказался от услуг носильщика, кинул вещи на тележку и сам покатил ее. Роэн пришлось ускорить шаг, чтобы не отстать от торопливо пересекающего зал спутника. Огромные толпы чудесным образом расступались перед ним. Подойдя к стойке регистрации багажа, Николас сдвинул панаму на один глаз и подмигнул служащей аэропорта, отчего та порозовела и стала необычайно любезной. То же повторилось и на борту самолета. Обе стюардессы, не переставая, хихикали над каждым его словом, подливали Николасу шампанского и всячески суетились к очевидному недовольствию остальных пассажиров, включая и Роэн. Она постаралась не обращать на это внимания и устроилась поудобнее, решив насладиться непривычной роскошью первого класса, откидывающимся сиденьем и собственным экраном телевизора. Роэн пыталась сосредоточиться на фильме с Ричардом Гиром, но мысли улетали далеко, к диким ущельям и древним стелам. Лишь когда Николас слегка толкнул ее локтем в бок, она с несколько надменным видом повернулась к нему. Он установил дорожный набор шахмат на ручке кресла между ними и пригласил Роэн поиграть. К моменту приземления в Кении ожесточенная схватка еще не закончилась. Каждый выиграл по два раза, но в последней, решающей игре Роэн была впереди соперника на слона и двух пешек. Она осталась вполне довольна собой. В Найроби они остановились в отеле «Норфолк», где каждому досталось по отдельному бунгало. Через 10 минут после того, как Роэн плюхнулась на кровать, Николас позвонил ей с соседнего домика. «Сегодня мы обедаем с консулом Великобритании. Он мой старый друг. Одевайся неофициально. К 8 будешь готова?» «Да», — подумалось ей, — «путешествуя с этим человеком, не придется прозябать в бедности». От Найроби до Аддис-Абебы было сравнительно недалеко, а земля, проплывающая под крылом самолета, не давала Роэн оторваться от иллюминатора. Облака не закрывали вершину горы Кения, и заснеженные пики сияли на солнце золотом. Блеклые коричневые пустыни северного приграничного региона оживляли зеленые холмы оазиса Марсабит, национального парка Кении, а с левого борта далеко-далеко блестела вода озера Туркана, бывшего озера Рудольфа. Пустыня, наконец, уступила место плоскогорьям большого центрального плато Эфиопии. «Во всей Африке только у египтян более древняя цивилизация», — заметил Николас, тоже глядя в окно. «Эфиопы были культурным народом, когда мы, люди северных земель, все еще одевались в некрашенные шкуры и жили в пещерах. Они крестились, когда европейцы почитали старых богов Пана и Диану. Да, цивилизация была здесь уже во времена Таиты, 4000 лет назад», — согласилась Роэн. «В своих записях он говорит о них почти как о равных, что для него редкость. Все остальные народы Таита заведомо считал низшими». С воздуха Аддис-Абеба, как и многие другие африканские города, представляла собой причудливую смесь старого и нового, традиционных и экзотических архитектурных стилей, соломенных крыш рядом с конструкциями из стекла и бетона. Округлые стены старых тукулов, построенных из глины и тростника, контрастировали с прямоугольными высокими кирпичными зданиями, многоквартирными домами, виллами богатых людей, правительственными зданиями и огромным, украшенным многими флагами, зданием Организации Африканского Единства. Вокруг города повсюду были видны плантации эвкалиптов, высоких деревьев, обеспечивающих население дровами. Это было единственное топливо, доступное многим в бедной, раздираемой войной на части стране, которую многие столетия грабили армии захватчиков, и где совсем еще недавно господствовала чуждая и малопонятная политическая доктрина. После душного Найроби горный воздух казался прохладным и приятным. Роэн и ее спутник вышли из самолета и побрели по бетонной площадке к зданию аэропорта. Войдя внутрь, они не успели даже приблизиться к очереди на паспортный контроль, как Николаса окликнули по имени. «Сэр Николас?» Они обернулись и увидели высокую улыбающуюся женщину, шагающую к ним с грацией танцовщицы. На ней была традиционная юбка до земли, которая подчеркивала стремительность движений. «Добро пожаловать в мою страну, Эфиопию. Я Возера Тессе». Она посмотрела с интересом на гостью. «А вы, должно быть, Возера Роэн». Женщины пожали друг другу руки, и Николас моментально почувствовал возникшую между ними симпатию. «Давайте паспорта, я улажу все формальности, а вы пока что отдохнете в зале для VIP-персон. Там вас ждет человек из британского посольства, сэр Николас. Уж и не знаю, откуда он выяснил, когда вы прилетаете». В зале сидел только один человек, одетый в хорошо скроенный тропический костюм и желто-оранжево-синий полосатый галстук из Сандхерста. При виде прибывших человек немедленно поднялся и бросился к Николасу со словами: «Ники, как дела? Как приятно снова встретиться с тобой. Прошло не меньше 12 лет, верно?» «Здорово, Джеффри. Я и не подозревал, что ты окажешься здесь. Военный атташе. Его превосходительство послал меня встречать вас, как только выяснил, что мы с тобой вместе учились в Сандхерсте». Джеффри с интересом посмотрел на Роэн, и Николас с обреченным видом представил их друг другу. «Джеффри Теннант. Будь с ним поосторожнее. Главный племенной бычок к северу от экватора. Все девушки ближе полумили к нему находятся в опасности». «Но, зачем же так?» — запротестовал Джеффри, хотя замечание Николаса явно польстило ему. «Пожалуйста, не верьте ни единому его слову, доктор Альсимма. Он знаменитый врун и хитрец». Джеффри отвел старого друга в сторону и вкратце обрисовал ситуацию в стране, особенно на границе. «Его превосходительство немного обеспокоен. Ему не нравится, что вы собираетесь отправиться одни, неизвестно куда. Вокруг полно неприятных людей, но я сказал, что вы позаботитесь о себе». Возера Тессе вернулась удивительно скоро. «Я получила ваш багаж и уладила вопросы с таможней, в том числе касательно огнестрельного оружия и патронов. Вот ваше временное разрешение. Находясь в Эфиопии, вы должны все время иметь его при себе. Вот паспорта, на визах поставили штампы, все в полном порядке. Наш рейс к озеру Тана вылетает через час, так что мы прекрасно успеем зарегистрироваться». «Если вам когда-нибудь понадобится работа, просто обратитесь ко мне», — восхитился ее организаторскими способностями Николас. Джеффри Теннант проводил их до входа в зал отлета и на прощание снова пожал Николасу руку. «Если я смогу чем-нибудь помочь, не стесняйся обращаться. Служи и победишь, Ники». «Служи и победишь?» — спросил Роэн, когда они побрели их к самолету. «Девиз Сандхерста», — пояснил ее спутник. «Как мило. Ники», — пробормотала она. «Я всегда считал, что Николас звучит солиднее и благороднее», — заметил он. «Да, но Ники — очень милое имя». Самолет поднял их в горный разреженный воздух для последнего перелета на север. Маленький воздушный кораблик сильно трясли и раскачивали ветра, дующие из гор. Хотя они находились на высоте 15 тысяч футов над уровнем моря, земля проплывала под крылом достаточно близко, чтобы разглядеть деревни и редкие очаги земледелия. Много столетий почву здесь обрабатывали примитивными способами и постоянно пасли скот, поэтому она выглядела бедной и истощенной. Из красной плоти земли то и дело выглядывали каменные кости скал. Неожиданно перед путешественниками открылась гигантская трещина в плато, над которым они летели. Казалось, землю рассекли могучим ударом меча до самой середины. Река Абай! Тесса наклонилась вперед и дотронулась до плеча Роэн. Сначала край ущелья уходил вниз почти вертикально, постепенно превращаясь в склон крутизной градусов 30. Пустынные земли плато уступали место густым лесам. С высоты можно было различить похожие на канделябры гигантские евфорбии, поднимающиеся из густых джунглей. Местами склоны обвалились, и были видны лишь голые каменистые осыпи. Кое-где выступали отдельные утесы самой причудливой формы. Ветер, словно искусный скульптор, превратил их в людей и разных сказочных существ. Обрыв шел вниз и вниз, и они долго летели над пустотой, пока не увидели на глубине мили, а то и больше, блестящую змею реки на дне сужающегося ущелья. В 500 футах над водами Нила начинался второй обрыв. Внизу, между страшных, пугающе острых скал, река образовала темные заводи и длинные извилистые потеки на красном песчанике. В некоторых местах ширина ущелья достигала 40 миль, в других только 10, но по всей длине великолепие и первозданная дикость оставались теми же. Человек не смог оставить здесь след. «Скоро вы окажетесь там, внизу», — проговорила Тесса с таким благоговением, что ее можно было с трудом расслышать. Все молчали. Слова казались лишними перед лицом могущественных и беспощадных сил природы. Почти с облегчением путники увидели, как стены ущелья постепенно сближаются, а впереди растет высокая горная цепь на фоне голубого африканского неба, выше, чем летел их хрупкий самолетик. Начали снижаться, и Тесса указала направо. Озеро Тана. Внизу простиралась водная гладь, усыпанная островами, на каждом из которых стоял монастырь или древняя церковь. Пролетая над водой в одном из последних разворотов при заходе на посадку, они видели священников, плывущих от острова к острову на традиционных лодочках из папируса. Оттер коснулся грунтовой взлетно-посадочной полосы рядом с озером и покатился в огромном облаке пыли. Самолет остановился и выключил двигатели возле жалкого здания аэропорта из тростника и глины. Солнце светило так ярко, что Николас, вступив на трап, выудил из нагрудного кармана защитного цвета жилетки солнечные очки и надел их. Он внимательно посмотрел на оспины от пуль на грязно-белой стене аэропорта и обгоревший остов русского танка Т-55 в траве неподалеку от взлетной полосы. Дуло пушки смотрело в землю, между заржавевшими гусеницами выросла трава. Прочие пассажиры нетерпеливо подтолкнули его в спину, радостно залопотав при виде друзей и родственников, встречающих их под сенью эвкалиптов, бросающих тень на здание. Там стоял только один автомобиль, Toyota Land Cruiser. В центре эмблемы на двери водителя была изображена горная винторога Ньяла, а внизу красовалась надпись «Сафари». За рулем сидел белый человек. Когда Николас спустился по лестнице следом за двумя женщинами, водитель вылез из машины и пружинистой походкой направился к ним. Он был высокого роста и одет в выцветший камуфляж. Около 40, оценил его возраст Николас по седеющим волосам и бороде. Наверняка непростой человек. Волосы организатора сафари оказались коротко острижены, из-под бровей поблескивали холодные бледно-голубые глаза. По щеке змеился белый длинный шрам, уродующий часть носа. Тесса представила ему Роэн. Тот коротко поклонился и пожал ей руку. «Аншанте», — сказал он по-французски с ужасным акцентом и перевел взгляд на Николаса. «Это мой муж, Алто Борис», — произнесла Тесса. «Борис — это Алто Николас». «Я плохо говорю по-английски, по-французски лучше», — заявил охотник. «Да, но не очень», — подумал Николас. Однако он улыбнулся и промолвил. «Значит, будем общаться по-французски. Бонжур, мсье Брусилев. Я рад нашему знакомству». Он протянул русскому руку. Борис ответил крепким рукопожатием. Слишком крепким. Он превратил знакомство в соревнование, но Николас ждал этого. Ему был знаком такой тип людей, поэтому он напряг мышцы, чтобы Борис не смог раздавить пальцы. На лице англичанина не отразились прилагаемые усилия, он продолжал улыбаться. Борис первым отнял руку, в его бледных глазах мелькнула тень уважения. «Итак, приехали охотиться на Дик-Дика?» — спросил он едва ли не презрительно. «Большая часть моих клиентов хочет добыть слона, или, по меньшей мере, горную ньялу?» «Для меня это чересчур», — ухмыльнулся Николас. «Дик-Дик вполне устроит». «Вы когда-нибудь были в ущелье?» — требовательно спросил Борис. Из-за сильного русского акцента было трудно понять французские слова. «Сэр Николас был одним из организаторов экспедиции 1976 года», — вмешалась Роэн, и ее спутника это позабавило. Она почувствовала напряжение, возникшее между мужчинами, и пришла на помощь другу. Борис что-то проворчал и повернулся к жене. «Ты привезла припасы, которые я велел?»
1: «Да»,
0: — кротко ответила она. «Они все находятся на борту самолета». Николас решил, что Тесса боится мужа, и, вероятно, не без причины. «Тогда будем перегружаться. Нас ждет долгий путь». Мужчины сели на передние сиденья «Тойоты», а женщины на заднее, среди многих тюков с припасами. «Старая добрая африканская традиция», — улыбнулся Николас сам себе. «Мужчины впереди, а женщины устраиваются, как знают». «Вы не хотите проехать по туристскому маршруту?» В устах Бориса это прозвучало подобно угрозе. «Туристскому маршруту?» «Озеро и электростанция, португальский мост над ущельем и место, где начинается Голубой Нил». Не успели они согласиться, как он предупредил. «Если мы поедем все это смотреть, в лагерь прибудем после наступления темноты».
1: «Спасибо за предложение», — вежливо проговорил Николас, — «но я здесь не в первый раз».
0: «Хорошо», — одобрил Борис. «Тогда лучше выбраться отсюда поскорее». Дорога забирала на запад, в обход высоких пиков гор. Путешественники находились в Гаджаме, в стране высокомерных горцев. Местность была густо населена, и им пришлось увидеть многих людей, в большинстве своем высоких и худых. Они гнали стада овец или коз, положив длинные посохи на плечо. И мужчины, и женщины ходили в шерстяных платках, мешковатых белых штанах и открытых сандалиях. Эти люди обладали красивыми гордыми лицами, а их пронзительные темные глаза напоминали орлиные. Некоторые девушки отличались необыкновенной красотой. Почти все мужчины были вооружены до зубов, в серебряных ножнах поблескивали мечи, в руках эфиопы держали автоматы АК-47. «Чувствовать себя крутыми мужчинами, настоящими мачо», — указал на них Борис. Домики в деревнях представляли собой круглые тукулы, окруженные плантациями эвкалипта и агавы. Над высокими пиками гор собирались лилово-сизые облака, из которых обрушился ливень. Огромные капли серебряными монетками падали на ветровое стекло ренд-крузера, а дорога под колесами превратилась в сплошной грязевой поток. Грунтовка была в ужасном состоянии. Местами она превратилась в каменистый овраг, по которому не могла проехать даже полноприводная «Тойота». Поэтому Борис был вынужден прокладывать собственную колею на склоне холма. Порой они ехали со скоростью пешехода, но их все равно швыряло на колдобинах из стороны в сторону. «Проклятые черномазые даже и не думают чинить дороги», — проворчал Борис. «Живут как животные и нисколько не огорчаются». Никто не ответил, но Николас бросил взгляд в зеркало заднего вида на лица двух женщин. Те не выразили обиды, которую, вероятно, почувствовали. Какой бы плохой дорога ни казалась вначале, дальше она становилась только хуже. Тяжелые грузовики оставили на мягкой земле глубокие колеи. «Здесь проходят военные машины?» — спросил Николас, перекрикивая рев двигателя и стук дождя по ветровому стеклу. «Отчасти да. В ущелье орудует шуфта, бандиты и опальные военачальники. Но по большей части грузовики принадлежат горнодобывающей промышленности. Какая-то большая компания получила концессию на ведение разработок в Гаджаме, и с тех пор они все здесь иссверлили».
1: «Мы не видели никаких следов гражданского транспорта», — заметил Роэн. «Даже автобусов».
0: «В нашей долгой и печальной истории только что завершился страшный период», — объяснила Тесса. «У нас экономика аграрного типа. Когда-то Эфиопию называли закромами Африки. Но с тех пор, как к власти пришел Менгисту, он довел нас до крайней нищеты. Он использовал голод как оружие. Мы до сих пор страшно страдаем. Очень немногие могут позволить себе такую роскошь, как собственная машина. Большинство по-прежнему беспокоится о хлебе насущном для своих детей».
1: «Тесса окончила факультет экономики в Адис-Абебе», — фыркнул Борис. «Она очень умная, знает про все на свете. Спросите ее, и она даст ответ. История, религия, экономика — на выбор».
0: Ближе к полудню дождь закончился, и сквозь пелену облаков робко выглянуло солнце. Борис остановил «Тойоту» посреди пустынной равнины. «Технический привал», — объявил он. «Время сделать пи-пи». Обе женщины вышли из машины и скрылись за большими камнями. Вернулись они в совершенно другой одежде. На обеих были шаммы и принятые в этой местности штаны. «Тесса подарила мне национальный костюм», — сообщила Роэн, красуясь перед Николасом. «Хорошо смотрится», — одобрил он. «Да и в штанах куда удобнее». Солнце уже садилось, когда дорога спустилась в очередную долину, по которой бежала река с крутыми обрывистыми берегами. Над рекой высилась округлая белостенная копская церковь с деревянным крестом, накрытой тростником крыши. Вокруг раскинулась деревенька. «Дебре Мариам», — объявил Борис с удовлетворением. «Гора Девы Марии. Река называется Дандера. Я выслал вперед своих людей на большом грузовике. Они уже поставили для нас лагерь. Сегодня переночуем здесь, а завтра двинемся вниз по течению, пока не доберемся до края ущелья». Лагерь был разбит в эвкалиптовой роще за деревней. «Вторая палатка ваша», — сообщил Борис. «Она подойдет для Роэн», — согласился Николас. «Но нужна еще одна для меня».
1: «Дик-дик и отдельные палатки?» Борис посмотрел на него светлыми глазами. «Отважный человек. Поразительно».
0: Он приказал своим людям поставить палатку для Николаса совсем рядом, так что их стены почти соприкасались.
1: «Как знать. Может, ночью наберешься мужества», — ухмыльнулся русский, «чтобы не слишком далеко было идти, в случае чего».
0: Для них соорудили душ из бочки, подвешенной на нижние ветви дерева, и окружили его ширмой. Роэн отправилась туда первая и вышла освежившаяся и довольная, обернув мокрые волосы полотенцем. «Твой черед, Ники», — сказала она, проходя мимо его палатки, — «вода восхитительно горячая». Когда Николас закончил мыться и бриться, уже стемнело. Он отправился в палатку-столовую, где вокруг огня собрались остальные. Обе женщины сидели в сторонке, тихо беседуя, а Борис откинулся на спинку стула со стаканом в руке, положив ноги на низенький стол. Когда Николас вошел в круг света, русский кивком указал на бутылку водки. «Налейте себе, лед в ведре». «Лучше выпью пиво», — отозвался англичанин. «Долгая езда вызывает жажду». Борис пожал плечами и велел принести коричневую бутылку из походного холодильника. «Хочу открыть вам секрет», — ухмыльнулся он, наливая себе еще стакан водки. «В наши дни не существует полосатого дик-дика, даже если когда-то он и был. Вы теряете время и деньги».
1: «Отлично», — спокойно согласился Николас. «Это мое время и мои деньги». «Из того, что какой-то старый дед в допотопные времена подстрелил такого зверя, не следует, что нам удастся отыскать его сейчас. Можно отправиться на чайные плантации за слоном. Не более 10 дней назад я видел здоровых самцов. Бивни у них весили не меньше 100 фунтов каждый».
0: Пока они спорили, бутылка Бориса мелела, как Нил в засуху. Когда Тесса объявила, что еда готова, русский прихватил водку с собой, а по пути к столу пару раз споткнулся. За весь ужин он поучаствовал в беседе только раз, рявкнув на жену.
1: «Барашек плохо прожарен. Почему ты не следишь, чтобы повар готовил как следует? Проклятые обезьяны, надо за каждым шагом наблюдать».
0: «Ваше мясо тоже плохо прожарили, Алта Николас?» — спросила Тесса, не глядя на мужа. «Могу приказать подержать его на огне подольше».
1: «Все прекрасно», — заверил англичанин.
0: «Я люблю бифштекс чуть-чуть с кровью». К концу обеда бутылка Бориса опустела, а лицо покраснело и опухло. Он без лишних слов поднялся из-за стола и исчез в темноте, то и дело покачиваясь, едва не падая. «Прошу прощения», — тихо проговорила Тесса. «Он такой только по вечерам, а днем все в порядке. Это русская традиция — пить водку». Она улыбнулась, но в глазах светилась печаль. «Сегодня чудесный вечер, еще рано ложиться спать. Не хотите пройтись до церкви? Она очень древняя и знаменитая. Я прикажу одному из слуг взять фонарь, и вы посмотрите на фрески». Слуга шел впереди, освещая путь, а старый священник ждал их на крыльце. Он был худ, а кожа такая темная, что только зубы блестели во мраке. В руках священник держал массивный серебряный коптский крест, украшенный сердоликом и другими полудрагоценными камнями. Роэн и Тесса немедленно опустились на колени, ожидая благословения. Священник легонько коснулся их щек крестом, пробормотал старинную формулу на амхарском, а потом провел внутрь церкви. Стены покрывали удивительные яркие картины, сверкающие в свете фонаря, как драгоценные камни. В стиле угадывалось сильное византийское влияние, у святых были большие, слегка раскосые глаза, а вокруг голов огромные золотые нимбы. Возле алтаря, закрытого

0: «Жаль, что я лишен такой веры», — невольно подумал он, и не в первый раз. «Должно быть, это очень поддерживает в трудные времена. Хотелось бы мне научиться так молиться за Розалинду и моих девочек». Николас почувствовал, что не в силах оставаться здесь дольше, вышел, сел на крыльцо и поднял лицо к ночному небу. На такой высоте, в чистом воздухе, звезды сияли так ярко, что трудно было различить отдельные созвездия. Спустя некоторое время грусть оставила его. Хорошо все-таки снова оказаться в Африке. Когда женщины вышли наконец из церкви, Николас дал священнику несколько монет и мгновенную фотографию, которую тот оценил больше денег. Трое спутников вернулись в лагерь в дружеском молчании. «Ники!» — Роэн трясла его за плечо. Поднявшись и включив фонарь, Николас увидел, что перед тем, как отправиться к нему в палатку, поверх полосатой мужской пижамы она накинула шерстяную шаль. «Что такое?» Не успев дождаться ответа, он услышал хриплый, яростный голос, выкрикивающий бранные слова и несомненный звук удара кулаков по человеческой плоти. «Он бьет ее!» — яростно воскликнула Роэн. «Ты должен остановить его!» Послышался стон, затем всхлипы. Николас заколебался. Только дурак вмешивается в ссору мужа и жены, потому что обычно они объединяются и набрасываются на чужака. «Сделай что-нибудь, Ники, пожалуйста!» Он неохотно свесил ноги с кровати и поднялся. Англичанин спал в коротких шортах и обуваться не стал. Роэн последовал за ним к столовой, за которой находилась палатка Бориса. Внутри горел фонарь, и на стены ложились огромные тени. Брусилов схватил жену за волосы и тащил по полу, выкрикивая проклятие на русском. «Борис!» Николсу пришлось трижды позвать его по имени, чтобы привлечь к себе внимание. Наконец тот бросил Тесса и открыл дверь палатки. На поджаром, хорошо сложенном, мускулистом теле русского были только трусы. На груди велись рыжие волосы. На полу за его спиной лежала лицом вниз Тесса и плакала, закрыв голову руками. Она была обнажена и своим прекрасным телом напоминала сильную и красивую пантеру. «Что здесь происходит?» — резко спросил Николас, начиная приходить в ярость при виде унижения такой прекрасной и гордой женщины.
1: «Я учу черную шлюху хорошим манерам», — проревел Борис.
0: Его лицо, все еще опухшее от выпивки, исказилось от ярости. «Это не твое дело, англичанин, если только не хочешь заплатить и присоединиться ко мне». Он отвратительно расхохотался. «С вами все в порядке, Вазара Тесса?» — спросил Николас, глядя в глаза ее мужу. Та поднялась, прижала колени к груди и попыталась прикрыться. «Все в порядке, Алта Николас. Пожалуйста, уходите, пока не стало хуже». Из ноздри струилась кровь, окрашивая зубы женщины в розовый цвет.
1: «Ты слышал мою жену, английский ублюдок? Убирайся! Занимайся своим делом! Убирайся, пока я и тебя не научил хорошим манерам!»
0: Борис шагнул вперед и попытался толкнуть Николаса в грудь. Тот легко увернулся, словно матадор, отходящий с пути разъяренного быка. Отшатнувшись, Харпер использовал силу удара, чтобы швырнуть Бориса вперед. Потеряв равновесие, русский вылетел из палатки, врезался в стул и рухнул на землю. «Роэн, отведи Тесса в свою палатку», — тихо велел Николас. Роэн бросилась внутрь, схватила с постели простыню, накинула ее на плечи эфиопки и помогла встать на ноги. «Пожалуйста, не делайте этого», — всхлипывала та. «Вы не знаете, что может случиться, когда он в таком состоянии. Он кого-нибудь поранит». Роэн вытащила ее из палатки, невзирая на слезы и протесты. Борис уже поднялся на ноги. Он заревел от ярости и схватил стул, на который налетел. Без видимых усилий русский оторвал ножку и поднял ее над головой.
1: «Хочешь сыграть со мной, англичанин? Давай, я готов».
0: Он бросился на Николас, размахивая ножкой, как дубиной, да так, что она свистела, описывая круги. Когда противник поднырнул под удар, Борис немедленно изменил направление, метя в грудь. Попади он, ребра бы не уцелели, но Николас снова ухитрился увернуться. Они некоторое время осторожно кружили, а потом Борис опять бросился в атаку. Если бы водка не притупила реакцию русского, Николас никогда бы не справился с таким противником. Но Борис бил не настолько метко, чтобы нельзя было ускользнуть от ударов. Англичанин выпрямился и изо всех сил врезал противнику кулаком прямо под грудину. Ножка стула вылетела из руки русского, он согнулся пополам и упал, схватившись за живот, пытаясь вдохнуть. Николас подошел к лежащему в пыли Борису и тихо проговорил по-английски. «Так себя не ведут в приличном

0: обществе, приятель. Обижать девушек не принято». Он выпрямился и обратился к Роэн. «Отведи ее в свою палатку и оставайтесь там». Откинув с лица волосы, Николас зевнул. «А теперь, если у вас нет серьезных возражений, можно немного поспать». Рано утром снова начался дождь. Тяжелые капли били по палаткам, а вспышки молний то и дело освещали их изнутри. Однако, когда Николас поднялся и отправился завтракать, тучи разошлись, и в небе радостно сияло солнышко. Сладкий горный воздух пах мокрой землей и грибами. Борис встретил Николаса дружески.
1: «Доброе утро, англичанин! Мы неплохо повеселились вчера. Я до сих пор смеюсь. Скоро выпьем еще водки и опять пошутим».
0: Он проревел в сторону палатки кухни.
1: «Эй, господа солнце, принеси своему новому дружку еды, он проголодался после вчерашней разминки».
0: Тесса молчаливо наблюдала, как слуги разносят еду. Один глаз заплыл настолько, что почти не открывался. Губы были разбиты. Она ни разу не посмотрела на Николаса за весь завтрак.
1: «Мы продолжим путь», — жизнерадостно объяснял Борис за кофе. «Мои слуги свернут лагерь и последуют за нами на большом грузовике. При удаче сегодня остановимся уже возле ущелья, а завтра начнем спускаться вниз».
0: Когда садились в машину, у Тессы появилась возможность сказать англичанину пару слов так, чтобы не слышал Борис. «Спасибо, Алта Николас, но это было не мудро, вы его не знаете. Теперь придется быть осторожнее, он не забывает и не прощает». Выехав из деревни Дебре-Мариам, Борис свернул на ответвление от основной дороги, ведущей вдоль Дандеры на юг. Та трасса, по которой они ехали вчера от озера Тан, была отмечена на карте как главная дорога, это же как второстепенная, проходимая не во всякую погоду. Что еще хуже, большая часть машин, изуродовавших основную трассу, сворачивала именно сюда. Путники добрались до места, где чей-то джип застрял в размокшей от дождя земле. Попытки вытащить автомобиль привели лишь к образованию в сплошном месиве глины новых ям, напоминавших воронки от взрывов, которые случается видеть на фотографиях времен Первой мировой. Их «Тойота» тоже дважды застревала в размытой земле. Всякий раз подъезжал большой грузовик, следовавший за ними, оттуда вылезали слуги и выталкивали машину. Даже Николасу приходилось помогать им, раздевшись по пояс.
1: «Если бы вы послушались моего совета, — ворчал Борис, — нас бы здесь не было. Там, куда вы стремитесь, нет пристойной дичи, как нет и дорог, достойных этого слова».
0: Вскоре после полудня они остановились перекусить на свежем воздухе. Николас спустился к пруду возле дороги, чтобы смыть грязь и пот утренних трудов. Он изрядно потрудился, когда выталкивали машину. Роэн спустилась по склону вслед за ним и примостилась на камешке над прудом, пока Николас ополаскивался холодной горной водой, сняв рубашку. Река от ливней вздулась, и вода в ней пожелтела.
1: «Думаю, Борис не верит твоей истории про полосатого Дик-Дика», — предупредила она его.
0: «Тесса говорит, он с подозрением относится к нашим замыслам». Роэн с интересом смотрела на торс Николаса. Там, где кожа не касалась солнца, она осталась светлой и мягкой. На груди росли густые темные волосы. Роэн решила, что на тело Харпера приятно смотреть.
1: «Да, он не побрезгует порыться в наших вещах при первом удобном случае», — согласился Николас. «Ты не привезла с собой ничего, что может дать ему подсказку? Записи, какие-нибудь бумаги?»
0: «Только спутниковую фотографию, а в блокнотах писала особой скорописью. Он не сумеет ничего прочесть». «И будь осторожна, обсуждая что-либо с Тессой».
1: «Она просто душка, в ней нет ничего подозрительного», — горячо вступилась за новую подругу Роэн.
0: «Я верю, что она хорошая. Но эта женщина замужем за нашим приятелем Борисом и в первую очередь верна ему. Неважно, как ты к ней относишься. Не стоит верить им обоим».
1: Николас вытерся рубашкой, надел ее и застегнул. «Пойдем-ка поищем, что поесть».
0: Борис тем временем откупорил бутылку южноафриканского белого вина и налил стакан Николасу. Охлажденное в реке, оно оказалось приятно терпким и имело фруктовый привкус. Тессе подала холодного цыпленка и инжир, пресный тонкий хлеб, изготовляемый местными из муки ручного помола. Труды и испытания утра ушли для Роэн в прошлое, когда она устроилась на траве рядом с Николасом, глядя на парящего в вышине бородатого стервятника. Он тоже заметил людей и пролетел над ними, наклонив голову, чтобы получше рассмотреть. Глаза птицы окружало черное пятно, напоминающее маску грабителя,
1: а кленовидные перья крыльев трепетали на ветру, будто пальцы пианиста над инструментом. Время отдыха истекло, и Николас подал молодой женщине руку, помогая подняться на ноги. Они нечасто касались друг друга, и Роэн невольно задержала пальцы в его ладони на несколько секунд дольше, чем требовалось. Дорога и не думала улучшаться, и часы текли в тоскливой езде по колдобинам. Сначала машины по серпантину поднимались наверх, а потом тащились вниз. На середине пути, когда после крутого поворота Тойота едва не врезалась в огромный дизельный грузовик, Борис от души выругался по-русски. Хотя путники уже второй день ехали по следам таких вот машин, это была первая встреченная ими, и Брусилов никак не ждал этого. Он так резко нажал на тормоза, что пассажиры едва не вылетели с мест. На крутом спуске по глинистой дороге тормоза не смогли полностью остановить джип. Борису пришлось включить самую низкую передачу и пытаться вклиниться в узкий промежуток между грузовиком и краем дороги. Сидя на заднем сидении, Роэн обернулась и посмотрела в заднее стекло. На боку грузовика было написано название компании и нарисован логотип «Алый на зеленом». При виде грузовика ее охватило острое чувство дежавю. Роэн недавно видела этот знак, но память подвела, она не могла вспомнить ни места, ни времени. Только знала, что вспомнить жизненно важно. Тойота чиркнула боком по борту грузовика, но все-таки ухитрилась проехать. Борис высунулся из окна и потряс кулаком в сторону водителя огромного трейлера. Тот был из местных, вероятно, нанятый в Адис-Абебе хозяином грузовика. Ухмыльнувшись при виде негодования Бориса, водитель высунулся из кабины и тоже потряс кулаком. Затем он добавил жест от себя, ткнул средним пальцем вверх. «Дерьмоед!» — яростно проревел Борис, но не стал останавливаться. «Говорить с ними бесполезно. Что понимают эти черные шимпанзе?» Все оставшееся время утомительного пути Роэн молчала, замкнувшись. Ее потрясла собственная уверенность в том, что она раньше встречала эту эмблему крылатого красного коня с надписью поверху «Pegas Exploration». Ближе к концу они проехали указатель возле дороги. На бетонном постаменте красовалась профессионально сделанная вывеска. Наверху стрелка указывала на новую дорогу, уводящую вправо, а внизу было подписано «Pegas Exploration», «Базовый лагерь, 1 километр», «Частная дорога, въезд запрещен». Алый крылатый конь в центре указателя вставал на дыбы, собираясь взлететь. Роэн громко вздохнула. Ускользающее воспоминание настигло ее с пугающей ясностью. Она осознала, где в последний раз видела крылатую лошадь. В одно мгновение Роэн вспомнила ледяную воду английской реки, собственное катящееся тело и огромный грузовик с ревом, едущий по мосту над ней. Тогда Роэн на долю секунды увидела горцующего красного коня на боку автомобиля. «Это тот же знак!» — едва не закричала она, но сумела взять себя в руки. Весь ужас последнего покушения на ее жизнь вернулся к Роэн в полной мере. Сердце у нее забилось так, будто она пробежала не один километр. «Это не совпадение», — сразу решила Роэн. «Та же компания. Pegas Exploration». Последние несколько миль пути она не проронила ни слова, забившись в угол машины, пока дорога не оборвалась у отвесных скал. Борис заехал на травянистый пятачок и выключил мотор. «Дальше не проедешь. Мы остановимся здесь на ночь. Большой грузовик вряд ли сильно отстал. Они разобьют для нас лагерь, как только прибудут. А завтра начнем пеший спуск в ущелье». Как только вылезли из машины, Роэн потянула Николаса за рукав. «Я должна поговорить с тобой», — шепнула она. Харпер послушно зашагал следом за Роэн вдоль берега реки. Англичанин отыскал место, где они смогли сесть рядом, свесив ноги. Протекавшая рядом желтая полноводная река, казалось, чувствовала, что ждет ее впереди. Холодные горные воды бежали все быстрее, бурлили среди камней, готовясь к головокружительному прыжку в пустоту. Скала внизу представляла собой гладкую каменную стену почти в 1000 футов высотой. Там было так глубоко, что в свете заходящего солнца обрыв казался бездной, а дно скрывали сумрак и брызги водопада. Стоило Роэн посмотреть вниз, как у нее закружилась голова, она отодвинулась от края и невольно ухватилась за Николаса для надежности. И только коснувшись Харпера, осознала, что делает,
0: и поспешно отодвинулась. Грязные воды Дандеры падали с кручи и волшебным образом превращались в воздушное кружево. Они сверкали и переливались, подобно юбке танцующей невесты, а бесчисленные радуги играли на каплях, делая их похожими на вышивку жемчугом. Все еще падая, колонны белой пены меняли форму, обретая прекрасные, но недолговечные очертания, и, наконец, разбивались о блестящий черный камень, взрываясь белыми облаками брызг, закрывающих темные глубины бездны полупрозрачной завесой. Роэн не без усилия оторвалась от величественного зрелища и вернулась к суровой реальности. «Ники, помнишь, я рассказывала тебе о грузовике, столкнувшем нас с мамой с моста?»
1: «Разумеется».
0: Он недоуменно заглянул ей в лицо. «Ты расстроена? Что случилось, Роэн?»
2: На трейлере была надпись по бокам.
0: «Да, ты говорила. Красно-зеленая, но тебе вроде бы не удалось запомнить сам знак.
2: Точно такой же. Был нарисован на грузовике, который мы с трудом объехали сегодня днем. Я видела его под тем же углом, что и тогда, поэтому неожиданно вспомнила. Красный пегас. Крылатый конь».
0: Он заглянул ей в лицо. «Ты уверена?»
2: «Совершенно!»
0: — горячо закивала Роэн. Николас обратил взор к величественной панораме ущелья, открывающейся под ними. От противоположной стены их отделяло 40 миль, но в прозрачном, промытом дождем воздухе она казалась совсем близкой, такой, будто можно почти дотянуться.
1: «Совпадение?» — подумав, спросил Харпер.
0: «Думаешь?»
2: «В таком случае очень странное и удивительное совпадение. Пегас в Йоркшире и Гаджаме? Ты можешь принять такую версию?»
1: «Нет».
0: «Но все же я не понимаю. Грузовик, который столкнул вас, был украден.
2: А был ли? Можем ли мы быть в этом уверены?»
0: «Хорошо. Высказывай свои предположения.
2: Если ты планируешь убийство, можно ли рассчитывать, что кто-то специально для тебя оставит без присмотра грузовик?»
0: «Продолжай».
2: «Лучше будет, если ты устроишь так, чтобы в нужном месте оставили твой собственный грузовик, а водитель объявит, что машину украли, когда ты успешно скроешься от полиции».
0: «Возможно», — согласился Харпер без энтузиазма.
2: «Кто бы не убил Дурайда и не совершил два покушения на мою жизнь, видимо, у него в распоряжении неплохие ресурсы. Он может устраивать дела в Египте и Англии. Более того, у него находится 7-й свиток вместе с нашими записями и переводами, явно указывающими на реку Абай. Предположим, что убийца принадлежит компании вроде Пегаса. Почему бы и ему не оказаться в Эфиопии прямо сейчас?»
0: Некоторое время Николас молчал. Потом поднял камень и швырнул с обрыва. Они смотрели, как падающий кусок скалы все уменьшается и, наконец, исчезает в туче брызг от падающей воды. Неожиданно Николас поднялся и протянул Роэн руку, чтобы помочь встать. «Идем».
1: «Куда?»
0: «В базовый лагерь Пегаса.
2: Поболтаем с начальником участка».
0: Борис начал яростно протестовать и попытался остановить их, когда Николас залез в Тойоту и завел мотор.
1: «Куда вы намылились?»
2: «Посмотреть достопримечательности». Николас отпустил сцепление. «Вернемся через час».
1: «Эй, англичанин, это моя машина!»
0: Он попытался нагнать их, но Николас уже катил прочь.
1: «Можешь включить в счет!»
0: Харпер подмигнул Борису в зеркало заднего вида. Они добрались до обозначенного поворота и свернули на боковую дорогу. Пегас располагался в стороне от ущелья. Николас остановил машину на вершине холма, и они с Роэн принялись молча изучать лагерь. Участок площадью около 10 акров расчистили, выровняли и окружили забором из колючей проволоки с единственными закрытыми воротами. Внутри стояли 3 огромных красно-зеленых грузовика, несколько машин поменьше и передвижной бур. Остатки двора занимали оборудование и припасы. Везде громоздились сверла, железные ящики, запасные детали и несколько 44-галлонных бочек дизельного топлива и смазочного масла. Все это было разложено тщательно и с умом, а потому особенно удивляло посреди дикого каменистого ландшафта. Сразу за воротами стояло около 2 дюжины сборных домов из гофрированного железа. Они тоже были выстроены вдоль одной линии с поистине военной четкостью.
2: «Выглядит хорошо».
0: «Очень организованно», — заметил Николас. «Пойдем поглядим, кто здесь начальник». У ворот стояли 2 вооруженных стражей, одетых в камуфляжную форму эфиопской армии.
2: Они явно удивились появлению у ворот странного ленд-крузера. И когда водитель посигналил, один из них подошел с автоматом АК-47 наготове.
0: «Я хочу поговорить с управляющим», — произнес Николас по-арабски достаточно уверенно, чтобы сбить солдат с толку. Солдат поворчал, потом посоветовался с товарищем и, наконец, что-то сказал по рации. Через 5 минут дверь ближайшего здания распахнулась, и оттуда вышел белый. На нем были комбинезон цвета хаки и кепка. Глаза на загорелом лице закрывали зеркальные очки. Управляющий не отличался высоким ростом, но закатанные рукава открывали волосатые мускулистые руки. Переговорив с охранниками у ворот, он вышел к Тойоте.
2: «Да? И что здесь происходит?» — произнес он с техасским выговором, растягивая слова и не вынимая изо рта недокуренные сигареты.
0: «Мое имя Квентин Харпер». Николас вылез из машины и протянул руку.
2: «Николас Квентин Харпер. Приятно познакомиться».
0: Американец заколебался, однако взял протянутую руку, словно принимая электрического угря.
2: «Хелм», — сказал он.
0: «Джейк Хелм из Абилина, штат Техас.
2: Я здесь начальник».
0: У Хелма были руки рабочего с мозолями на ладонях, старым шрамом на костяшках и полумесяцами грязи под ногтями.
2: «Мне жаль беспокоить вас, но у меня проблемы с автомобилем. Я хотел узнать, нет ли у вас механика, который мог бы посмотреть его».
0: Николас широко улыбнулся, но Хелм не ответил тем же.
2: «Это против политики нашей компании».
0: «Я готов заплатить».
2: «Слушай, парень, я сказал нет».
0: Джейк вытащил изо рта сигарету и посмотрел на нее.
2: «Хорошо, ваша компания «Пегас». Не подскажете, где расположен ваш головной офис и кто главный управляющий?» — спросил Харпер.
0: «Я занятой человек.
2: Вы тратите мое время».
0: Хелм сунул сигарету обратно в рот и явно собрался уходить. Николас продолжил. «Мы будем охотиться в этих краях в ближайшие несколько недель. Я бы не хотел, чтобы кто-нибудь из ваших рабочих получил шальную пулю. Не могли бы вы сообщить, где ведутся работы?»
2: «Я управляю геолого-разведочной экспедицией, мистер, и не даю никому отчета о своих действиях. Разговор окончен».
0: Хелм направился к воротам, отдал приказы охранникам и вернулся в здание.
2: «На крыше спутниковая антенна», — заметил Николас.
0: «Интересно, с кем наш друг Джейк беседует в настоящий момент?
2: С кем-то в Техасе?»
0: «Не обязательно», — покачал головой Николас.
2: «Скорее всего, Пегас — транснациональная компания, так что из происхождения Хелма не следует, что и его босс в Техасе. Боюсь, разговор получился не слишком удачным».
0: Он завел двигатель и развернул машину.
2: «Но если в этом деле замешан кто-то из Пегаса, он узнает мое имя.
0: Мы оповестили их о нашем прибытии, и давай посмотрим, кого мы выгнали из кустов».
2: Когда они вернулись к водопаду на реке Дандера, оказалось, что грузовик Бориса уже прибыл, палатки поставили, и повар приготовил им чай.
0: Борис встретил их куда менее радушно, чем повар. Он упорно молчал, пока Николас пытался извиниться за то, что брал машину. Только после первого стакана водки русский снова вступил в разговор.
2: «Здесь нас должны были ждать мулы, но для этих людей время ничто, а мы не можем начать спускаться в ущелье без мулов».
0: «Что ж, пока мы ждем, у меня будет время пристрелять ружье», — ответил Николас. «В Африке никогда не стоит спешить. Это изматывает нервы».
2: После неторопливого завтрака на следующее утро мулы все еще не появились, и Николас вынес из палатки чехол с ружьем. Когда он вынул оружие из складок зеленого сукна, Борис взял его и осмотрел.
0: «Старое ружье?»
2: «Сделано в 1926 году», — кивнул Николас.
0: «На заказ для моего дедушки».
2: «Тогда еще умели делать настоящее оружие. Не ширпотреб, массово производимый в наши дни». Борис критически поджал губы. «Короткий маузер Оберндорф. Красота!»
0: «Но ему ведь меняли ствол?»
2: «Родной совсем износился. Я заменил его подходящим стволом от Шилена. Можно отстрелить крылья москиту с сотни шагов.
0: Калибр 7,57?» — уточнил Борис.
2: — Вообще-то 275 ригби, —
0: поправил его Николас, но русский только фыркнул в ответ.
2: — Это один и тот же патрон. Просто вы, англичане, называете его по-другому.
3: Пуля весом 150 гран вылетит из него со скоростью 2800 футов в секунду.
2: — Хорошее ружье, одно из лучших.
0: — Вы даже не представляете, дорогой друг, как важна для меня ваша высокая оценка.
2: пробормотал Николас по-английски, и Борис, рассмеявшись, вернул ему оружие.
1: «Английская шутка! Обожаю английские шутки!»
2: Когда Николас вышел из лагеря, прихватив ружье в чехле, Роэн отправилась вслед за ним к реке и помогла наполнить пару мешков белым речным песком. Положив их на подходящий камень, бывалый охотник соорудил неплохую опору для винтовки. Решив, что из холма получится неплохая стена тира, Николас отсчитал 200 ярдов и установил там картонную коробку, на которую прилепил мишень. Вернувшись к Роэн, ожидающей возле ружья, он пристроился за упором. Она не ждала такого грохота от небольшого, можно сказать, женственного ружья. Она невольно подскочила на месте, и уши у нее слегка заложило. «Какая ужасная злая вещь!» — воскликнула Роэн. «Как ты можешь убивать чудесных животных из такой жуткой пушки?»
1: «Ружья!» — поправил Харпер, разглядывая в бинокль мишень, чтобы понять, куда попал. «Было бы лучше, если бы я стрелял из менее мощного оружия. Или забивал их до смерти палкой?»
2: Пуля вошла на 3 дюйма правее и на 2 ниже. Поправляя прицел, Николас продолжал объяснять. «Этичный охотник делает все, чтобы убить как можно быстрее и безболезненнее. А для этого следует подобраться поближе и применять оружие соответствующей силы, пристреленное наилучшим образом». Следующий выстрел был точнее, но всего лишь на 1 дюйм выше центра. Харперу хотелось с такого расстояния попадать на 3 дюйма выше. Николас продолжал возиться с прицелом. «Ружье, винтовка, неважно. Но я не понимаю, как ты можешь намеренно убивать тварей божьих?» — возразил Роэн.
1: «Этого я не сумею объяснить».
2: Николас снова прицелился и выстрелил. Несмотря на слабое увеличение линзы прицела, он мог понять, что пуля вошла ровно на 3 дюйма выше.
1: «Должно быть, это проявление атавистического инстинкта, который могут победить немногие мужчины, сколь бы цивилизованные и культурные они ни были».
2: Харпер выстрелил во 2-й раз. Некоторые следуют инстинкту в зале собраний, другие на поле для гольфа или теннисном корте, третьи на рыбалке, в глубинах океана или на охоте. Николас выстрелил в 3-й раз, чтобы подтвердить первые 2 результата, и продолжил. Что же касается божьих тварей, то он сам отдал их людям. Ты же верующий. Вспомни Деяния апостолов, глава 10, стихи 12 и 13. Увы. Она покачала головой. «Лучше ты. Всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему. Встань, Петр, заколи и ешь». «Тебе бы стать юристом», — простонал Роэн, изображая ужас. «Или священником», — предположил Николас и отправился забирать мишень. Последние 3 выстрела образовали что-то вроде 3-листника в 3 дюймах над центром. Дырочки в мишени соприкасались. Харпер нежно погладил приклад. «Моя красавица! Лукреция Борджиа!» Николас назвал так оружие за изящество и убийственную силу. Охотник убрал ружье в чехол, и они отправились обратно в лагерь. Когда тот уже показался, Николас вдруг резко остановился.
1: «У нас гости!» Он посмотрел в бинокль.
2: «Ага, кажется, удалось кое-кого выманить из кустов. Там стоит грузовик Пегаса, и, если я не ошибаюсь, один из посетителей — очаровательный парень из Абелина. Пойдем-ка выясним, что происходит». Подойдя еще ближе, они обнаружили не менее 2 дюжины тяжело вооруженных солдат около красно-зеленого грузовика, а в обеденной палатке сидели Джейк Хелм и офицер эфиопской армии, занятый разговором с Борисом. Как только внутрь вошел Николас, Брусилов представил его очкастому офицеру-эфиопу.
1: «Это полковник Тума Ного, военный комендант Южно-Гаджамского района».
2: «Очень приятно», — с улыбкой проговорил Николас, но полковник не ответил на любезность.
1: «Покажите мне ваши паспорта и разрешение на оружие», — заносчиво приказал он.
2: Джейк Хелм самодовольно жевал кончик сигары, торчащий из уголка рта. «Ну, разумеется», — подчинился Николас и отправился в палатку за чемоданчиком. Открыв его на обеденном столе, он снова улыбнулся офицеру. «Я уверен, что вы обратите внимание на рекомендательное письмо от министра иностранных дел Великобритании и от британского посла в Адис-Абебе. А вот еще одно от эфиопского посла в Лондоне. А это фирман от вашего министра обороны, генерала Сия Абраха». Полковник в ужасе посмотрел на груду официальных писем, украшенных алыми печатями и ленточками. В глазах за стеклами очков читалось смущение.
1: «Сэр!» — он вскочил на ноги и отдал честь.
0: Вы друг генерала Абраха?» «Я не знал. Никто не предупреждал меня. Прошу прощения за вторжение».
2: Он снова отдал честь, причем в смущении выглядел нелепо и неуклюже.
0: «Я прибыл предупредить вас, что компания «Пегас» производит взрывные и бурильные работы. Эта местность может быть опасной. Пожалуйста, будьте осторожны. Кроме того, в ущелье могут встретиться бандиты и беглые преступники. Шуфта».
2: Полковник много разволновался, и его речь стала трудно воспринимать. Он несколько раз глубоко вздохнул, чтобы успокоиться.
0: «Видите ли, я получил приказ обеспечить охрану для работников компании «Пегас». Если у вас возникнут какие-либо затруднения и потребуется любая помощь, непременно обратитесь ко мне».
2: «Вы очень любезный полковник. Тогда не буду вас более задерживать, сэр».
0: Он козырнул в третий раз и направился обратно к грузовику «Пегаса» вместе с техасцем.
2: Джейк Хейл не проронил ни слова с момента их встречи и уехал, не попрощавшись.
0: Полковник Нога отдал Николасу честь в четвертый и последний раз сквозь стекло грузовика, и тот укатил прочь.
2: «Счет сравнялся», — заметил Николас, помахав в ответ рукой.
0: «На сей раз очко в нашу пользу. По крайней мере, мы знаем, что мистер Пегас не хочет видеть нас здесь. И, думаю, довольно скоро следует ждать нового удара».
2: Они вернулись к Борису, ожидающему в палатке столовой, и Николас сообщил ему о случившемся.
0: «Теперь дело за вашими мулами. Я отправил троих людей в деревню. Они должны были прибыть еще вчера».
2: Мулы прибыли рано утром. Всего в лагере оказалось 6 крупных крепких животных. Каждого вел погонщик, одетый в традиционные штаны и платки. Ближе к полудню вещи погрузили, и путники были готовы начать спуск в ущелье. Борис остановился у начала тропы и заглянул вниз. В кои-то веки даже на него великолепие огромной пропасти произвело впечатление. «Сейчас вы окажетесь в другом мире и в другой эпохе», — предупредил он необычайно задумчиво. «Говорят, что этой дороге 2000 лет, прямо как Христу». Брусилов неодобрительно развел руками. «Старый священник в Дебре-Мариам рассказал бы вам, что здесь после Голгофы шла Дева Мария, спасаясь из Израиля бегством». Он покачал головой. «Но эти люди способны поверить во что угодно».
0: С этими словами Борис ступил на дорогу. Она вела вдоль скалы под таким углом, что с каждым шагом путники спускались на ступень ниже. Напрягались все сухожилия, мышцы ног и спины, кое-где приходилось держаться руками, словно они сходили по приставной лестнице. Казалось невозможным, что тяжелогруженные мулы смогут последовать за ними вниз. Но храбрые животные спрыгивали с каждой из каменных ступеней, приземляясь на передние ноги, а потом, собравшись, делали новый прыжок. Тропа была такой узкой, что объемистые тюки одной стороной касались скалы, а другой нависали над пропастью. Дорога то и дело меняла направление, и мулы осиливали повороты не с первой попытки. Им приходилось пятиться назад по узкой дорожке, потея от ужаса и выкатывая глаза так, что сверкали белки. Погонщики заставляли животных двигаться при помощи криков и ударов плеток. Местами тропа проходила прямо сквозь скалу, за острыми выступами камня, которые время и эрозия отделили от основного утеса. Эти каменные арки были такими узкими, что мулов приходилось разгружать, а тюки переносили погонщики до конца сужения, где и грузили заново.
2: «Гляди!» — в удивлении крикнула Роэн и указала в пустоту.
0: Из глубин поднялся черный гриф, раскрыв крылья, и проплыл почти на расстоянии руки от путешественников. Он повернул уродливую голову на голой розовой шее, чтобы посмотреть на странников непроницаемыми черными бусинками глаз. «Он использует теплые потоки воздуха, чтобы подниматься наверх», — пояснил Николас. Он указал рукой вдоль скалы на каменистый выступ напротив. «Там находится одно из гнезд».
2: На недоступном краешке утеса громоздилась неопрятная груда палок. Экскременты птиц, живущих здесь не первое столетие, окрасили скалу внизу белым, и даже с такого расстояния до путников доносилась вонь гниющих потрохов и разлагающейся плоти. Весь день они шли по крутой тропе, спускаясь вдоль ужасной стены. Приближался вечер, а путешественники не преодолели и половины пути. Дорога опять повернула, и впереди послышался шум воды. Звук становился все громче и громче, пока не стал оглушительным ревом. Странники обогнули очередной выступ, и им открылся вид на водопады. Ветер, образуемый потоком,
0: рванул их так, что пришлось хвататься за стену. Туча брызг катила запрокинутые лица, но проводник Эфиоп вел путников вперед и вперед. Вскоре начало казаться, что их смоет в долину в сотнях футов внизу. Потом воды чудесным образом расступились, и они ступили за переливчатую завесу в нишу, поросшую мхом. Мокрые камни блестели, река вытачивала это урочище много тысячелетий. Единственным источником таинственного зеленоватого света был водопад, поэтому внутри царил сумрак. Место напоминало пещеру на дне моря. «Здесь мы и переночуем», — объявил Борис, наслаждаясь их изумлением. Он указал на связки дров и закопченную стену над очагом. Погонщики мулов, доставляющие припасы в монастырь, пользуются этим местом не первую сотню лет. Когда двинулись вглубь пещеры, рев воды стал заметно тише, да и камень под ногами оказался сухим, а после того, как слуги разожгли огонь, путники оказались в теплом и уютном жилище. Выбрав опытным глазом самое удобное место у стены в дальней части пещеры, Николас раскатал там спальник. Вполне естественно, Роэн пристроилась рядом. Оба очень устали от бесконечного спуска вниз и после ужина забрались в спальники, лежа в уютной тишине и глядя на отсветы огня на потолке. «Только подумай», — прошептал Роэн, — «завтра мы пройдем по дороге самого Таиты». «Не говоря уже о деве Марии», — улыбнулся Николас. «Ты противный старый циник», — вздохнула она, — «и что совсем ужасно, наверняка храпишь». «Скоро узнаешь на собственной шкуре», — пообещал он, но она уснула раньше его. Роэн дышала ровно и тихо, так что звук воды почти заглушал ее. Давно рядом с англичанином не лежала такая прекрасная женщина. Дождавшись, пока она глубоко заснет, Николас легонько коснулся ее щеки. «Приятных снов, малышка», — нежно прошептал он. «День выдался не из легких». Эти слова Николас нередко говорил своей младшей дочке перед сном. Погонщики мулов поднялись до рассвета, и все тронулись в путь, как только стало возможно разглядеть дорогу под ногами. Когда раннее солнце коснулось скал, они находились достаточно высоко, чтобы посмотреть вниз с высоты птичьего полета. Николас отвел Роэн в сторону, пропуская остальных спутников. Он нашел удобное место и раскатал на земле фото со спутника. Они сориентировались по основным пикам и другим характерным чертам местности, а затем начали разбираться в ландшафте, открывшемся их взору. «Отсюда не видно реки Абай», — заметил Николас. «Она все еще глубоко в ущелье. Должно быть, мы сможем бросить на нее взгляд, только когда окажемся точно над рекой». «Если мы верно определили наше положение, река где-то здесь, делает два поворота». «Да, а слияние Дандеры и Абая там, среди утесов». Харпер постучал пальцем по карте. «Милях в 15 отсюда». «Кажется, за столетие Дандеры много раз меняло течение». «Я вижу по меньшей мере два оврага, напоминающих старое русло. Здесь и здесь», — указал Роэн. «Но они совсем заросли джунглями». «Ох, Николас, это такая огромная и запутанная земля. Как мы сумеем найти единственный вход в гробницу?»
4: «Гробницу?
0: В какую еще гробницу?» — с интересом спросил Борис. Он подошел к ним по дороге. Николас и Роэн не слышали его шагов, а Брусилов уже стоял у клиентов за спиной. «О какой гробнице вы говорите?» «Разумеется, о гробнице святого Фрументия», — спокойно ответил Николас, словно совсем не тревожась от того, что их подслушали. «Разве не здесь находится монастырь, посвященный этому святому?» — столь же спокойно спросила Роэн, сворачивая фотографию.
4: «Да», — кивнул Борис разочарованно, ожидавший чего-то поинтереснее.
0: «Да, святой Фрументий, но они не подпустят вас к могиле. Никого не пускают во внутреннюю часть монастыря, только монахов и священников». Русский снял кепку и взъерошил короткие жесткие волосы, которые, казалось, заскрежетали, как проволока от его прикосновения. «На этой неделе торжество Тимкат, благословение Табота. Здесь будет очень интересно. Много суеты, но в святая святых вас не пустят. И к могиле тоже. Не встречал белого человека, который бы видел ее». Он посмотрел на солнце. «Пора в путь, кажется, что дно близко, но до Абая еще два дня. Внизу трудно идти. Длинный переход даже для знаменитого охотника на Дик-Дика». Засмеявшись собственной шутке, русский пошел по тропе. Когда они спустились к подножию скалы, ступени стали гораздо реже и ниже. Идти стало проще. Путники зашагали веселее, но вкус воздуха ощутимо изменился.
4: Он перестал быть прохладным, ароматным и горным, превратившись в душный, лишающий сил воздух экватора, который своим запахом напоминал о джунглях.
2: «Жарко», — заметила Роэн, снимая шерстяной платок.
4: «По крайней мере, на 10 градусов больше, чем наверху», — согласился Николас, стаскивая через голову старый армейский свитер, отчего волосы баронета спутались в художественном беспорядке. «И на дне ущелья станет еще жарче. Нам предстоит спуск на 3000 футов». Некоторое время тропа вела вдоль реки Дандеры, порой на несколько сотен футов выше ее, порой через нее, так что путешественникам приходилось идти вброд, держась за мулов, чтобы их не смыло течением. Потом ущелье Дандеры стало слишком отвесным и глубоким, чтобы идти вдоль, поэтому странники оставили реку и двинулись по тропе, извивающейся, как умирающая змея, среди холмов и бездонных каменных пропастей. Через милю-другую ниже по течению они вышли вроде бы к совсем другой реке, текущей сквозь густой лес. Сверху свисали лианы, а мох на деревьях касался волос, чем-то напоминая бороду священника в Дебре-Мариам. Среди ветвей галдели обезьяны, свешиваясь вниз и возмущенно глядя на вторжение людей в их тайные убежища. Сквозь кусты продрался какой-то зверь, и Николас посмотрел на Бориса. Русский покачал головой и засмеялся. «Нет, англичанин, это не дик-дик, только куду». На холме куду обернулся и посмотрел на них. Это был большой бык с широкими винтовыми рогами, могучий зверь с шерстистым подгрудком и острыми ушами-раструбами. Куду настороженно смотрел на путешественников огромными глазами. Борис тихонько присвистнул, немедленно изменив свое мнение о быке. «Рога свыше 50 дюймов. Они бы заняли первое место в Роуленд-Уарт». Он говорил о списке крупной дичи, настоящей библии охотников. «Не хочешь подстрелить его, англичанин?» Брусилов подбежал к ближайшему мулу, вытащил ружье в чехле и протянул его Николасу. «Отпустим его», — покачал головой тот. «Я приехал за Дик-Диком». Взмахнув белым хвостом с кисточкой, Куду исчез за хребтом. Борис с отвращением сплюнул в реку. «Почему он хотел, чтобы ты убил его?» — спросил Роэн. «Фотография рекордных рогов хорошо бы смотрелась в рекламной брошюре, чтобы привлекать клиентов». Весь день они шли по извилистой дороге и только вечером остановились на поляне возле реки, где, очевидно, нередко останавливались другие путники. Становилось ясно, что дорога точно выверена по времени. Любому страннику требовались 3 дня, чтобы добраться от края ущелья до монастыря, и все делали привал в одних и тех же местах. «Простите, но здесь не будет душа», — сообщил Борис клиентам. «Если хотите помыться, то есть безопасная заводь за первым поворотом реки». Роэн умоляюще посмотрела на Николаса. «Я так вспотела от жары. Пожалуйста, посторожи меня, чтобы я могла позвать на помощь, если что». Англичанин лег на мшистый камень ниже излучины, не видя спутницы, но достаточно близко, чтобы слышать, как она взвизгивает от прикосновения холодной воды. Один раз, повернув голову, он увидел, что течение немного снесло Роэн. Сквозь деревья Харпер заметил обнаженную спину и изгиб ягодицы, сверкающие от воды. Николас виновато отвернулся, но реакция тела поразила его. Удивительно, в какое возбуждение он пришел от мимолетного вида, заблестевшей на вечернем солнце кожи. Спускаясь вдоль берега, негромко напевая и вытирая мокрые волосы, Роэн окликнула его. «Твой черед! Посторожить?» «Я уже большой мальчик», — произнес Николас, заметив у нее в глазах озорной огонек, и неожиданно подумал, вдруг она прекрасно знает, как далеко по течению ее снесло и что он видел. Эта мысль не давала Харперу покоя. Он в одиночестве отправился к заводе, разделся, посмотрел на себя и снова поразился, насколько она затронула его. Со времен Розалинды ни одна женщина не оказывала на Николаса такого воздействия. «Тебе не повредит немного охладиться, дружок», — сказал он себе, кинул джинсы на куст и нырнул в воду. Когда они сидели у костра за ужином, Николас неожиданно поднял голову и прислушался. «Мне что, чудится?» — спросил он. «Нет», — засмеялась Тесса, — «вы действительно слышите пение. Монахи идут приветствовать нас». Вскоре показались огоньки, по холмам двигалась процессия с факелами, мерцающими сквозь ветви деревьев. Погонщики мулов и слуги вышли вперед и принялись ритмично хлопать и петь, приветствуя монахов.
0: Мужские голоса взмывали ввысь, утихали почти до шепота, а потом снова разносили по округе странные и прекрасные голоса ночной Африки. По спине Николаса пробежал холодок, так что он невольно вздрогнул. Следом показались белые одеяния монахов, напоминающие мотыльков, летящих на свет. Все слуги пали на колени, когда первые члены процессии вошли в лагерь. Это были молодые, босые, бритые наголо псаломщики. За ними шагали монахи в длинных одеяниях и высоких тюрбанах. Потом они расступились, и вперед вышел почетный караул, диаконы и священники в вышитых облачениях. Каждый держал в руках тяжелый серебряный коптский крест на конце длинного посоха, богато украшенный. Священники, в свою очередь, расступились, не переставая петь, и четверо молодых послушников вынесли вперед закрытый паланкин, поставив его в центре лагеря. Алые и желтые занавеси переливались в свете ламп и факелов процессии. «Вы должны выйти вперед и приветствовать аббата», — театральным шепотом подсказал Борис. «Его зовут Джали Хора». Занавеси резко распахнулись, и на землю ступил высокий человек. Тесса и Роэн уважительно преклонили колени, скрестив руки на груди. Однако Николас и Борис остались стоять, причем англичанин разглядывал аббата с интересом. Джали Хора был худ как скелет. Угольно-черные ноги напоминали стебли сушеного табака, и на них толстыми веревками проступали жилы. Зелено-золотое облачение было вышито золотой же нитью, сверкающей в свете факелов. На голове аббата красовалась высокая шапка с плоским верхом, покрытая узором из звезд и крестов. Лицо аббата также оказалось черным, как сажа, и морщинистым, как сушеное яблоко. У него осталось немного зубов, и те были желтыми и кривыми. Белоснежная борода напоминала морскую пену, нахлынувшую на старые кости челюсти. Один глаз, слепой, был прозрачно-голубым и пораженным тропической офтальмией, а другой блестел, как у леопарда при виде добычи. Аббат заговорил тонким, дрожащим голосом. «Благословение», — подсказал Борис. Он и Николас почтительно склонили головы. Собравшиеся вокруг священники пели антифоны всякий раз, когда старик умолкал. Когда древний ритуал, наконец, закончился, Джали Хора осенил крестным знамением все стороны света, медленно вращаясь вокруг себя, а алтарные мальчики бодро затрясли кадилами, наполнявшими ночь клубами ароматного дыма. После благословения женщины подошли и преклонили перед аббатом колени. Тот нагнулся к ним и легонько шлепнул каждую крестом по щеке. «Говорят, что деду больше сотни лет», — шепнул Борис Николасу. Два дептера принесли табуретку из африканского эбенового дерева с такой прекрасной резьбой, что Николас жадно посмотрел на нее. По прикидкам баронета, табурету была не одна сотня лет, и он бы весьма украсил коллекцию Харпера. Служки подхватили Джали Хору под локти и помогли ему опуститься на сиденье. Остальные присели на землю вокруг аббата, подняв к нему черные лица. Тесса примостилась у ног Джали Хоры и переводила слова своего мужа на амхарский. «Наша встреча — большая честь и радость для меня, святой отец!» Старик кивнул, и Борис продолжил. «Я привез англичанина королевской крови посетить монастырь святого Фрументия». «Не перегибай палку», — запротестовал Николас, но собрание уже уставилось на него с интересом. «И что мне теперь делать?» — спросил Харпер. «Как ты думаешь, зачем аббат проделал весь этот путь?» — ехидно ухмыльнулся Борис. «Он хочет дар. Деньги». «Какие?» — спросил англичанин. «Любые. Джали Хора с радостью согласится на зеленые баксы Янки». «Сколько?» «Ты дворянин королевской крови. Будешь охотиться в долине. По меньшей мере, 500». Николас поморщился и отправился к своей сумке. Вернувшись, он склонился перед аббатом и вложил пачку банкнот в протянутую худую руку. Аббат улыбнулся, обнажив желтые обломки зубов, и что-то проговорил. «Добро пожаловать в монастырь святого Фрументия на время Тимкат», — перевела Тесса. «Он желает вам доброй охоты на берегах реки Абай». В тот же миг серьезный и благолепный настрой гостей сменился улыбками и смехом, а старый аббат выжидающе посмотрел на Бориса. «Он говорит, что путь иссушил ему горло», — сказала Тесса.
4: «Старый черт любит бренди», — пояснил Борис и окликнул распорядителя лагеря. С торжественностью принесли бутылку бренди и поставили на стол рядом с водкой, которую уже открыл Брусилов. Эфиоп и русские чокнулись. Старик опрокинул стопку, отчего из зрячего глаза заструились слезы, и обратился слегка хрипловатым голосом к Роин. Он спрашивает, откуда вы явились, дочь, следующая истинным путем Христа Спасителя. «Я египтянка, принадлежу к старой религии», — ответила она. Аббат и все священники закивали, одобрительно посмотрев на нее. «Все мы братья и сестры во Христе, египтяне и эфиопы», — заговорил старик. «Само слово «коптский» происходит от греческого «египтянин». Более 600 лет Абуна, епископ Эфиопии, назначался каирским патриархом. Только император Хайле Селасия изменил этот закон в 1959 году. Но мы все еще идем истинной дорогой ко Христу. Добро пожаловать, дочь моя!» Дептер подлил аббату бренди в стопку, и старик снова осушил ее единым глотком. Даже на Бориса это произвело впечатление. «И как в старую тощую черепаху столько влезает?» — вслух спросил он. Тесса не стала переводить, а опустила глаза. Боль от оскорбления, нанесенного святому человеку, отразилась на ее прекрасном лице. Джали Хора обернулся к Николасу. «Он хочет знать, на каких животных вы собираетесь охотиться здесь, в его долине?» — сказала Тесса. Николас осторожно ответил. Несколько секунд царило молчание, а потом аббат рассмеялся. Собравшиеся вокруг него священники тоже захохотали. «Дик-дик? Вы приехали охотиться на дик-дика, но на таком маленьком животном и мяса-то нет!» Николас подождал, пока они слегка оправились от изумления, а потом вытащил фотографию горной антилопы Модокуа харперии и положил ее перед Джали Хорой. «Это необычный дик-дик», — важно заявил баронет, знаком попросив Тесса переводить. «Это священный дик-дик. И сейчас я расскажу вам легенду». Монахи умолкли в ожидании хорошей истории с религиозным оттенком. Даже аббат не донес стакан до рта и поставил его на стол. Единственный глаз Джали Хоры перенесся с фотографии на лицо Николаса. «Однажды Иоанн Креститель умирал от голода в пустыне», — начал англичанин. Несколько монахов перекрестились при упоминании имени святого. «Он провел 30 голодных дней и 30 голодных ночей без единой крошки еды». Некоторое время Николас украшал рассказ подробностями аскетических подвигов, совершенных святым. Благодарные слушатели с восторгом внимали каждому слову, поскольку любили слушать о страданиях великих людей во имя праведности. В конце концов, Бог сжалился над своим слугой и послал маленькую антилопу в заросли акации, где она запуталась в шипах. И сказал Господь святому: «Я приготовил трапезу для тебя, чтобы ты не умер. Возьми это мясо и ешь». И когда Иоанн Креститель коснулся маленького существа, отпечатки его пальцев остались на шкуре навсегда, чтобы их видели грядущие поколения. Слушатели молчали, впечатленные. Николас протянул фотографию аббату. «Посмотрите на отпечатки пальцев святого». Старик жадно уставился на снимок, поднес к единственному глазу и, наконец, объявил: «Чистая правда. Отпечатки пальцев святого четко видны». Диаконы, которым он протянул фотографию, воодушевленные поддержкой аббата, удивлялись и радовались маленькому существу в полосатой шкуре. «Случалось ли вашим людям видеть такое животное?» — спросил Николас. Монахи покачали головами. Фотография пошла по кругу и дошла до послушников. Неожиданно один из них, совсем юный, вскочил на ноги, размахивая фотографией и что-то возбужденно тараторя. «Я видел священное животное! Своими собственными глазами я видел его!» Остальные принялись громко сомневаться и возмущаться. Один из послушников выхватил фотографию из рук мальчика и принялся трясти ею, словно дразня парня. «Этот отрок немного ненормальный. С ним часто случаются припадки, и в него вселяются демоны», — печально пояснил Джали Хора. «Не обращайте внимания на бедняжку Тамры». Тамры рванулся к послушникам, бросая на них дикие взоры, и попытался отнять фотографию, но они передавали ее взад-вперед, не давая дотянуться, дразня мальчика и веселясь, глядя на неуклюжие прыжки Тамры.
2: Николас поднялся на ноги, собираясь вмешаться. Его возмутило издевательство над слабоумным, но в этот миг что-то произошло в голове у мальчишки, и он повалился на землю, словно сраженный ударом. Тамры задергал ногами и руками, выгнув спину, закатил глаза так, что виднелись только белки, а изо рта, изогнутого в усмешке, побежала пена. Не успел Николас подойти к нему, как четверо ребят, постарше, подняли несчастного и унесли, их смех растаял в ночи. Остальные вели себя так, будто ничего особенного не произошло, а Джали Хора кивнул прислужникам, чтобы ему снова наполнили стакан. Когда аббат решил удалиться и не без помощи диаконов поднялся в паланкин, было уже совсем поздно. Джали Хора забрал остатки бренди и раздавал благословение одной рукой, крепко сжимая в другой бутылку. «Вы произвели хорошее впечатление, милорд-англичанин», — заметил Борис. «Ему понравилась история про Иоанна Крестителя, но еще больше полюбились ваши денежки».
5: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Когда странники выступили в путь на следующее утро, тропа некоторое время вела вдоль реки. Уже через милю воды стали гораздо более бурными, а потом ринулись в узкую щель между двумя скалами и обрушились новым водопадом. Николас свернул с проложенной тропы и подошел к обрыву у водопада. Он посмотрел на трещину в скале глубиной 200 футов, такую узкую, что вода неслась по ней сердитой змеей. Англичанин мог легко перекинуть через поток камень. В этом каменном хаосе не было ни зацепки, ни опоры для стопы. Николас повернулся спиной к водопаду и последовал за остальными, уходившими от реки в очередную долину, заросшую лесом. Наверное, здесь когда-то было русло Дандеры, пока она не нашла новое в той трещине, предположил Роэн, указывая на скалы, поднимающиеся по обе стороны от тропы и на скругленные водой валуны, лежащие на пути.
1: «Думаю, ты права», — согласился Николас. «Эти камни представляют собой вкрапление известняка в базальт и песчаник, изменившиеся под воздействием ветра и воды. Будь уверена, скалы таят в себе немало пещер и родников».
0: Дорога начала быстро спускаться к Голубому Нилу. За последние несколько миль странники опустились футов на 500. По сторонам долина заросла кустарником и деревьями, и то здесь, то там по известняку стекали струйки воды, устремляясь к старому руслу. Становилось все жарче. Даже рубашка цвета хаки, надетая на Роэн, покрылась большими мокрыми пятнами от пота, проступившего на спине между лопаток. Дальше из густой растительности вырвался целый поток чистой прозрачной воды и, слившись с ручьем, превратил его в маленькую речку. Потом долина повернула, и путешественники вместе с этой речкой вернулись к основному течению Дандеры. Обернувшись и посмотрев вверх по ущелью, они увидели, как река вырывается из скал через узкую арку. Камень, окружающий водный поток, был странного розового цвета и такой гладкий, что напоминал человеческие губы. Необычный цвет горной породы потряс Николса и Роэн. Они отошли в сторонку, чтобы полюбоваться им, пока мулы продолжали свой путь, а звон, цокот копыт и голоса отдавались странным эхом в замкнутом пространстве. «Напоминает чудище горгулью, извергающую воду из пасти», — прошептал Роэн, глядя на расщелину и странные каменные глыбы. Представляю себе, как тронуты были этой картиной древние египтяне, руководимые Таитой и царевичем Мемноном, если, конечно, они добрались до этого места. Какие мистические объяснения они могли приписать обычным природным явлениям? Николас молчал, внимательно изучая ее лицо. Темные глаза Роэн вдохновенно горели. В этом свете она сильно напомнила ему один портрет из коллекции Куэнтон Парка. Там хранился фрагмент фрески из «Долины царей», изображавший царевну Рамесидов. «Что тебя удивляет?» — спросил он себя. «В ее жилах течет та же самая кровь». Она повернулась к нему. «Обнадежь меня, Ники. Скажи, что я не все выдумала. Скажи, что мы сумеем отыскать то, что ищем, и отомстим за смерть Дурайда». Роэн стояла в полоборота к нему, а слегка запрокинутое лицо светилось не то от пота, не то от убежденности.

на котел из красного камня. Воды легендарной реки падали темно-зеленым потоком в тенистую бездну, такую глубокую, что лучи солнца не достигали дна. Дандера устремлялась тем же путем, и белые, как перья цапли, струи сдувал родившийся здесь ветер. В глубине обе реки смешивались, взбивая пену поверх бурлящих, вязких и густых, как масло, потоков, которые сначала искали новый путь, а затем устремлялись по нему с небывалой силой и энергией. «И вы плыли здесь на лодке?» — спросила Роэн потрясенно. «Мы были молоды и глупы», — отозвался Николас, печально улыбаясь, словно на него нахлынули воспоминания. Они долго молчали, пока Роэн не выговорила. «Легко понять, почему это остановило Таиту и царевича, когда они поднимались вверх по течению?» Она огляделась и указала на ущелье, простирающееся на запад. Они никогда бы не прошли по нижней части. Должно быть, пробирались выше, вдоль скальной линии, там, где мы стоим, — возбужденно закончила Роэн. «Если только не с другой стороны реки», — усмехнулся Николас. Она сразу погрустнела. «Об этом я не подумала. Разумеется, такая возможность существует. И как же мы будем перебираться туда, если не найдем здесь и следа? Подумаем, когда не останется другого выхода. А пока у нас и так довольно забот. Не стоит искать новых трудностей себе на голову». Они снова умолкли, размышляя о грандиозности и невероятной трудности, стоящей перед ними задачи. Потом Роэн поднялась на ноги. «А где же монастырь? Я и следа не вижу». «На утесе. Прямо у нас под ногами». «Мы разобьем лагерь около него?» «Сомневаюсь. Давай-ка догоним Бориса и все выясним». Они последовали по дороге до края котла и нагнали вереницу мулов там, где дорога раздваивалась. Одна уводила прочь от реки в лесные дебри, а другая по-прежнему вела по краю. Борис поджидал их на развилке. Он указал на тропу, ведущую к деревьям. «Здесь неплохое место для лагеря. Я останавливался там в прошлый раз, когда охотился в ущелье». Несколько смоковниц бросали тень на полянку, в начале которой бил ключ. Чтобы сократить вес поклажи, Борис не взял вниз палаток. Поэтому, как только они остановились, русский немедленно велел своим людям построить три маленьких домика, крытых соломой, и выкопать туалет в стороне от ручья. Пока работа кипела, Николас поманил за собой Роэн и Тесса, и троица отправилась осматривать монастырь. На развилке эфиопка свернула на тропу, что шла вдоль края обрыва, и вскоре вывела спутников к широкой каменной лестнице. По ней поднимались одетые в белые монахи, и Тесса ненадолго остановилась поболтать с ними. После этого она сообщила Роэн и Николасу: «Сегодня катера на вечере праздника Тимкат, который начнется завтра. Они очень возбуждены, это одно из главных событий литургического года». «А что вы празднуете?» — спросила Роэн. «Такого праздника нет в церковном календаре Египта». «Это эфиопское богоявление, прославляющее крещение Христа», — объяснила Тесса. «Во время праздничной церемонии табот отнесут к реке, где заново освятят и окунут в воду, а послушники получат крещение, как Иисус Христос, из рук крестителя». Они продолжили спускаться по каменной лестнице, скругленной сотнями босых ног, ступавших по ней вот уже много сотен лет. Вниз и вниз вела дорога, а Нил бурлил, брызгая пеной, в сотнях футов под ними. Неожиданно путешественники вышли на широкую террасу, вырубленную в камне человеческими руками. Над ней нависал красный камень, образуя арку благодаря колоннам, оставленным строителями для прочности. Внутренняя стена террасы была испещрена входами в подземные коридоры. Многие века старательные монахи долбили камень, строя залы и кельи, прихожие, часовни, церкви. На террасе сидело несколько групп монахов. Некоторые слушали диаконов, зачитывающих вслух отрывки из Писания. «Многие из них неграмотны», — вздохнула Тесса. «Монахам следует изучать Библию и ее толкование, а большинство не умеет читать». «Такой была церковь и во времена Константина в Византии», — тихо заметил Николас. «Она по сей день остается церковью креста и книги, сложного напыщенного обряда в неграмотном мире». Продолжая путь по монастырю, путники увидели немало групп иноков, поющих псалмы и гимны на амхарском. Со стороны келий и пещер доносился гул голосов, тянущих молитвы, а в воздухе, казалось, висел запах людей, живших здесь на протяжении сотен лет. Пахло дымом и благовониями, испортившейся едой и экскрементами, потом и набожностью, страданиями.

0: и болезнями. Рядом с монахами находились паломники, отправившиеся в путь или принесенные сюда родственниками, чтобы обратиться с мольбой к святому или искать исцеление от хвори. Здесь были слепые дети, плачущие на руках матерей, прокаженные, у которых плоть отваливалась от костей, находящиеся в коме и страдающие от болезней тропиков. Их стоны и крики сливались с пением монахов и далеким рокотом Нила. Наконец, трое странников добрались до входа в пещерный собор, посвященный святому Фрументию. Вход в него напоминал пасть рыбы, но по краям камень покрывали изображения звезд, крестов, а также лики святых. Картины были совсем примитивными, выполненными охрой и прочими естественными красками. Тем не менее, они привлекали своей детской простотой. Глаза святых рисовали огромными и обводили по краю углем. На лицах угодников было написано спокойствие. Вход охранял диакон в зеленом одеянии. Когда Тессе поговорила с ним, тот улыбнулся и знаками пригласил войти. Притолока оказалась низкой, и Николасу пришлось пригнуться, чтобы не стукнуться головой. Но, переступив порог, он выпрямился и пораженно огляделся. Потолок был столь высок, что утопал в сумраке. Каменные стены покрывали фрески, и бесконечные легионы ангелов и архангелов смотрели на вошедших в неверном свете масляных ламп и свечей. Росписи отчасти скрывали длинные гобелены, почерневшие от копоти и обтрепанные по краям. На одном из них архангел Михаил восседал на горцующем белом коне. На другом Дева Мария склоняла колени у подножия креста, а над ней бледное тело Христа истекало кровью из раны, нанесенной копьем римлянина. Так выглядел внешний неф церкви. В дальней стене была распахнутая массивная деревянная дверь, охраняемая стражами. Трое путешественников пересекли зал, пробираясь между коленопреклоненными просителями и паломниками, одетыми в тряпье, погруженными в собственные страдания и благочестивые размышления. В тусклом свете лампад сквозь голубые струи дыма курений они казались заблудшими душами, обреченными вечно скитаться во тьме чистилища. Гости монастыря подошли к трем каменным ступеням, ведущим к дверям. Здесь путь им преградили двое диаконов в высоких шапках с плоским верхом. Один из них строго заговорил с Тессе. «Они не пустят нас даже в средний зал, Квиддист», — с сожалением заметила та. «А за ним находится Магдас, святая святых». Путешественники заглянули в зал, не входя, но в сумраке, едва смогли различить дверь во внутреннее святилище. Только рукоположенные священники могут входить в Магдас, поскольку там находится табут и могила святого. Огорченные и разочарованные, они вышли из пещеры и пошли по террасе. Странники пообедали под звездным небом. Воздух оставался горячим, и вокруг них вились тучи москитов, не решаясь сесть на намазанную репеллентом кожу. «Так вот, англичанин, вы хотели оказаться здесь. И как же вы собираетесь искать животное, ради которого так далеко забрались?» Борис выпил водки и снова сделался агрессивен. «С первыми лучами солнца я хочу послать следопытов изучить местность вниз по течению», — сообщил Николас. «Дик-Дик обычно проявляет активность рано утром и поздно вечером». «Не учи дедушку свежевать кошку», — заявил Борис, путаясь в поговорках и наливая себе еще водки. «Пусть отправится по следу», — продолжил Николас, ничуть не сбитый с толку. «Полагаю, следы полосатого дик-дика выглядят так же, как и обыкновенного. Если они отыщут свежие отпечатки, пусть затаятся в самых густых кустах и ждут появления животных. Дик-дик очень привязан к своей территории и не уходит от нее далеко». «Да, да», — проговорил Борис по-русски и затем опять перешел на ломаный французский. «Я скажу им, а вы чем займетесь? Неплохо проведете время в лагере с дамами, милорд-англичанин?» Он ухмыльнулся. «Если повезет, то скоро отдельные домики не понадобятся». Борис засмеялся собственной шутке. Тесса встревоженно поднялась и отошла в сторону, сказав, что хочет присмотреть за шеф-поваром. Николас пропустил мимо ушей грубую шутку. «Мы с Роем двинемся через кусты вдоль Дандеры. Там вполне может жить Дик-Дик. Прикажи своим людям держаться в стороне от реки, не хочу пугать дичь». Они вышли из лагеря на рассвете. Николас двигался впереди, неся ружье и легкий рюкзак, рассчитанный на один день. Они шли медленно, то и дело останавливаясь, чтобы прислушаться. В кустах, судя по звукам, шныряли мелкие млекопитающие и птицы. У эфиопов не принято охотиться, так что, полагаю, монахи не тревожили животных здесь, в ущелье. Николас указал на следы маленькой антилопы, отпечатавшейся на влажной глине. «Бушбок Менелика», — заметил он, — «обитает только в этой части страны. Очень ценный трофей». «И ты действительно надеешься отыскать дик-дика твоего дедушки?» — спросила Роэн. «Ты очень убедительно говорил с Борисом». «Разумеется, нет», — усмехнулся Николас. «Думаю, старик все выдумал. Я склонен поверить, что он действительно использовал шкуру полосатого мангуста. Мы, харперы, боремся за место под солнцем, не всегда придерживаясь строгой правды». Они остановились полюбоваться на нектарницу, порхающую над кустом желтых цветов на уступе. Хохолок маленькой птички сверкал на солнце изумрудами. «Зато это дает нам прекрасный предлог пошарить по кустам», — Харпер обернулся, чтобы убедиться, из лагеря их не видно и не слышно. Жестом он предложил Роэн присесть на поваленный ствол. «Давай определимся, что мы ищем. Скажи мне, остатки надгробного храма или развалины некрополя, где жили рабочие, сооружавшие могилу фараона Мамоса? Значит, надо искать следы каменной или кирпичной кладки», — согласился Николас. «Особенно колонны или статуи». «Каменное свидетельство Таиты», — кивнула Роэн. «Оно должно быть выбито на скале, хотя могло обвалиться, зарасти, выветриться, не знаю. Даже представления не имею, придется шарить вслепую». «Что ж, тогда не будем терять время. Пора шарить». В середине утра Николас отыскал следы Дик-Дика у берега реки. Они засели у ствола одного из больших деревьев, притаившись в тени. Их терпение было вознаграждено. Вскоре Харпер и Роэн увидели одного из маленьких зверьков. Он прошел совсем рядом, шевеля носом, похожим на хобот, легонько переступая изящными копытами, срывая листья с низко нависших веток и сосредоточенно их жуя. Но его шкурка была равномерно серой, без намеков на полоски. Когда зверек исчез в кустах, Николас поднялся. «Не повезло. Обычный вид», — прошептал он. «Идем». Вскоре после полудня путники добрались до места, где река вытекала из розовой расщелины. Они прошли по камням так далеко, как только смогли, пока дорогу не преградили скалы. У края воды не было даже приступочки, некуда ногу поставить. Путники отступили назад и двинулись вниз по течению, переправившись на другой берег по примитивному подвесному мосту, сделанному из лиан и лохматой веревки. «Видимо, дело рук монахов», — поняли странники. Они опять поднялись по реке и снова попытались проникнуть в глубокое ущелье за розовой аркой. Николас попробовал обогнуть скалу по воде, но течение оказалось слишком сильным и чуть не сбило его с ног, пришлось оставить попытки. «Если мы здесь не можем пробраться, то вряд ли смогли Таита и его рабочие». Они вернулись к висячему мосту и нашли место в тени рядом с водой, чтобы перекусить тем, что собрала для них Тесса. Жара в середине дня лишала сил и воли. Роэн окунула хлопковый платок в воду и протерла им лицо, устроившись рядом с Николасом. Тот лежал на спине и изучал каждый дюйм розовых скал в бинокль. «Если верить речному богу, можно предположить, что Таита привлек стороннюю помощь, чтобы тайно поменять местами тела Тануса, великого льва Египта и самого фараона». Он опустил бинокль и перевел взгляд на Роэн. «А ведь такой поступок немыслим, если принять во внимание нравы и веру эпохи. Это точный перевод свитков? Таита действительно поменял тела?» Она рассмеялась и перекатилась на бок. «У твоего старого друга Уилбура слишком живое воображение. Вся эта история придумана им на основе одной фразы из свитков. Он был мне более правителем, чем сам фараон». Роэн легла на спину. «Это хороший пример того, что мне не нравится в книге Смита. Он смешивает факты и вымысел в замысловатое рагу. Насколько я знаю, Танус лежит в своей могиле, а фараон в своей». «Жаль», — вздохнул Николас, запихивая книгу в рюкзак. «Мне понравился этот авторский ход». Бросив взгляд на часы, он поднялся. «Идем, я хочу пройтись в другую сторону по долине. Вчера я присмотрел кое-что интересное, пока мы двигались с нашим обозом». Они вернулись в лагерь ближе к вечеру. Навстречу им из кухни вышла Тесса. «Я ждала вашего возвращения. Мы получили приглашение от Джали Хоры, аббата. Он зовет нас в монастырь, где собирается праздновать Катеру, канун Тимката. Слуги уже приготовили душ, вода горячая. Самое время переодеться для похода в монастырь». Аббат выслал группу молодых послушников, чтобы припроводить гостей в пиршественный зал. Юноши пришли в ранних африканских сумерках, неся факелы, которыми освещали путь. В одном из пришедших Роэн узнала Тамре, мальчика-эпилептика. Когда она тепло улыбнулась ему, он робко вышел вперед и протянул букет цветов, набранных у реки. Не готовая к такому проявлению учтивости, она поблагодарила его на арабском. «Шукран». «Таффадали», — немедленно отозвался мальчик, используя такую форму слова, что стало ясно, он свободно говорит на этом языке. «Где ты научился арабскому?» — спросила заинтригованная Роэн. Тамре смущенно опустил голову и пробормотал. «Моя мать из Масауа, на Красном море. Это язык моего детства». Всю дорогу в монастырь он шел за ней, как приласканный щенок. Они снова спустились по лестнице, высеченной в скале, и вышли на террасу, освещенную факелами. Узкие арки были забиты людьми, и, следуя за послушниками, расчищавшими им дорогу, путники слышали приветствие на амхарском. Черные руки тянулись к ним, желая коснуться. Пригнувшись, они вошли под низкую арку ворот первого зала храма. Тот был освещен светильниками и факелами, так что лица ангелов и святых казались живыми в полусумраке. Каменный пол устилали свежие камыши и тростник, от которых в затхлом дымном воздухе легче дышалось. На первый взгляд на этом упругом ковре сидели все монахи монастыря. Они встретили гостей криками радости и благословениями. Рядом с каждым из сидящих стояла бутыль с теем, медовым алкогольным напитком. По счастливым потным лицам монахов нетрудно было понять, что возлияния начались. Пришедших подвели к месту, оставленному для них прямо перед деревянными дверьми в квидист, в среднюю комнату. Провожатые предложили устраиваться поудобнее. Как только путешественники уселись, другие послушники принесли бутыли с теем и, опустившись на колени, поставили перед каждым отдельный глиняный сосуд. Тесса склонилась к своим спутникам и прошептала: «Лучше мне попробовать это первой. Крепость, цвет и вкус напитка различаются по всей Эфиопии. Кое-где он поистине ужасен». Она подняла бутыль и сделала глоток из длинного горлышка. Потом опустила сосуд и сказала с улыбкой: «Хорошо сварен. Если будете осторожны, все закончится благополучно». Монахи, сидящие вокруг них, уговаривали выпить, и Николас поднял бутыль. Все захлопали и радостно закричали, когда он сделал первый глоток. Тей оказался легким и приятным, сильно пахнущим диким медом. «Неплохо», — высказался он, но Тесса еще раз призвала к осторожности. «Потом вам обязательно предложат катикалу. Пейте аккуратно, ее делают из забродившего зерна. Она буквально сносит крышу». Теперь монахи сосредоточили гостеприимство на Роэн. На них произвело впечатление, что она копт, настоящая христианка. Также было очевидно, что красота женщины не оставила святых и целомудренных людей равнодушными. Николас наклонился к ней. «Придется изобразить, что пьешь ради них», — прошептал он. «Поднеси к губам и притворись, будто делаешь глоток. Или они не оставят тебя в покое». Стоило Роэн поднять бутыль, как монахи радостно закричали и принялись приветствовать гостью. Поднеся к губам сосуд, она снова опустила его и прошептала Николасу: «Он чудесный. Вкус меда». «Ты нарушила обет воздержания», — шутливо упрекнула ее Харпер. «Разве нет?» «Одну капельку выпила», — призналась Роэн. «Но никаких обетов я не давала». Послушники по очереди опускались на колени перед гостями, протягивая им чаши с горячей водой, чтобы ополоснуть правую руку перед пиром. Неожиданно раздалась музыка, забили барабаны, и из раскрытых дверей квидиста вышли музыканты. Они заняли места вдоль стен зала, а собрание напряженно вглядывалось в дымный полумрак. Наконец, на первой ступени появился старый аббат Джали Хора. Он был в темно-красном шелковом облачении, а на плечах лежала вышитая золотом стола. На голове красовалась массивная митра. Хотя она сияла, Николас догадался, что это золоченная медь, а разноцветные камни — всего лишь стекло и стразы. Джали Хора поднял посох, украшенный массивным серебряным крестом, и воцарилось тяжелое молчание. «Сейчас он произнесет благословение», — подсказала Тесса, склоняя голову. Аббат говорил долго и прочувствованно, и его тонкий голос прерывали только ответы монахов. Когда он добрался до конца, Два дептера помогли старику спуститься по ступеням и сесть на резное кресло Джиммера, стоявшее посередине круга из старших диаконов и священников. Религиозный настрой монахов сменился праздничным, когда с террасы вошла процессия послушников, несущих на головах плетеные тростниковые корзины размером с колесо. В центре каждого круга пирующих поставили по одной. По сигналу джали хоры, все одновременно сняли с корзин крышки. Монахи радостно закричали, поскольку внутри каждой оказалось глиняное блюдо, до краев полное круглым пресным серым хлебом, инжером. Затем появились еще двое послушников, сгибающихся под тяжестью огромного медного чана, из которого валил пар, с острым рагу из жирной баранины, уатом. Они налили в каждое из блюд с инжером густого пряного красно-коричневого кушанья, так что поверхность заблестела от горячего жира. Собравшиеся жадно набросились на еду. Они отрывали куски инжера, подхватывали им уат, запихивали в раскрытые рты и жевали, громко чавкая и запивая теем из бутылей. А потом повторяли все сначала. Скоро иноки были покрыты жиром до локтей. Подбородки монахов лоснились, испачканные рагу, что не мешало им продолжать есть, смеяться и пить. Прислужники положили перед каждым гостем толстые куски инжера другого вида. Они были плотнее и более рассыпчатые, отличаясь от похожего на резину хлеба, лежащего на глиняных блюдах. Николас и Роэн пытались показать, что им нравится еда, не перемазавшись, как остальные. Несмотря на непривлекательный вид, уат оказался довольно вкусным, а сухой желтый инжер превосходно впитывал жир. Блюда были опустошены за удивительно короткое время, и когда появились послушники, сгибаясь под тяжестью новых горшков, оставалось только немного месива из хлеба и жира. На сей раз в горшках оказался уат из цыплят с карри. Его вылили в блюдо прямо поверх остатков баранины. Монахи опять набросились на пищу. Пока пирующие поедали цыпленка, бутылки с теем снова наполнили, и монахи еще больше развеселились. «Я уже с трудом могу переносить это», — проговорил Роэн, наклоняясь к Николасу. «Закрой глаза и думай об Англии», — посоветовал тот. «Ты настоящая звезда вечера, и тебе и не дадут так просто сбежать». Как только цыплят доели, прислужники вернулись с новыми чанами, полными до краев уатом из острой говядины. Его вылили поверх остатков баранины и курицы. Монах напротив Роэн опустошил бутылку, но когда послушник двинулся к нему, чтобы наполнить, замахал рукой, закричав «Катикала!». Остальные с радостью подхватили клич «Катикала! Катикала!». Послушники поспешно вышли и вернулись с дюжиной бутылей прозрачного напитка и медными пиалами размером с чайные чашки. «Этого надо опасаться», — снова предупредила Тесса. И Николасу, и Тессе удалось украдкой вылить содержимое чаш на тростниковый ковер, а монахи жадно приникли к крепкому напитку. «Борису уже хорошо», — заметил Николас, посмотрев на Роэн. Лицо русского покраснело и покрылось потом. Он, по-идиотски улыбаясь, опрокинул еще одну чашку. Воодушевленные катикалой, монахи принялись за игру. Один из них заворачивал кусок рагу в хлеб и потом, капая жиром, поворачивался к соседу. Жертва открывала рот до предела, и внимательный сосед засовывал туда свой подарок. Разумеется, кусок был таким большим, что человек рисковал задохнуться. Кажется, по правилам игры запрещалось пользоваться руками, чтобы запихнуть угощение в рот. Также нельзя было заляпать одеяние и забрызгать соусом сидящих вокруг. Муки несчастного становились источником нездорового веселья. Когда он, наконец, умудрялся проглотить еду, к его губам подносили медную чашу катикалы в награду. Предполагалось, что ее содержимое отправится следом за инжером с уатом. Джали Хора, разогревшись от тея и катикалы, рывком поднялся на ноги. В правой руке он держал сверток инжера, с которого капал соус. Старик двинулся через зал, и сначала путешественники не поняли его намерений. Все собрание наблюдало за аббатом с интересом. Неожиданно Роэн застыла на месте и прошептала в ужасе. «Нет, пожалуйста, нет, спаси меня, Ники, пусть это случится не со мной. Тебе придется заплатить эту цену за то, чтобы побыть первой леди на собрании», — отозвался Харпер. Джали Хора шел к Роэн по довольно странной траектории. Соус с куска, который он держал в руке, стекал по локтю и капал на пол. Оркестр у стены начал веселую мелодию. Как только аббат остановился перед Роэн, покачиваясь, едва не скрипя, как старый экипаж, музыканты заиграли с удвоенной силой, забив в барабаны. Аббат протянул подарок. Бросив последний отчаянный взгляд на Николаса, Роэн смирилась с неизбежным. Она закрыла глаза и открыла рот. Под рев одобрения, свист дудок и бой барабанов, Роэн жевала из последних сил. Лицо у нее покраснело, из глаз потекли слезы. В один момент Николас подумал, что она признает поражение и выплюнет все на пол. Но молодая женщина кусок за куском сумела проглотить еду и откинулась на спину. Публика не сводила с Роэн глаз. Аббат неуклюже опустился на колени рядом с ней и обнял, едва не лишившись митры, а потом, не разжимая объятий, уселся вроде женщины. «Еще одна твоя победа», — сухо заметил Николас. «Подожди немного, и он повалится к тебе на колени, если вовремя не сбежишь». Роэн сразу поняла опасность. Она быстро схватила бутылку катекалы и наполнила чашу до краев. «Выпей ее, дружок», — сказала Роэн, поднося пиалу к губам Джали Хоры. Аббат принял вызов, но ему пришлось отпустить ее, чтобы принять напиток. Неожиданно Роэн так сильно задрожала, что пролила остатки из чаши на старика. Кровь отлила от лица Роэн, ее трясло, как в лихорадке. Она, не отрываясь, смотрела на митру Джали Хоры, которая едва не соскользнула с головы старика. «Что такое?» — тихо спросил Николас и коснулся ее руки. Больше никто в зале не заметил состояние гостьи, но он уже привык чувствовать настроение спутницы. Роэн все еще смотрела на митру, обратив к ней белое, как полотно, лицо. Выпустив из рук чашу, она схватилась за локоть Николаса. Хватка ее пальцев оказалась неожиданно сильной. Роэн почти до крови впилась в него ногтями. «Посмотри на митру! Камень! Синий камень!» — выдохнула она. И тогда Харпер увидел среди кусков стекла и полудрагоценных камней то, что так потрясло Роэн. Там красовалась идеально круглая синяя керамическая печать размером с серебряный доллар. В центре было изображение египетской боевой колесницы, а над ней легко узнаваемый ястреб со сломанным крылом. Картинку окружала надпись, сделанная египетскими иероглифами. Англичанину потребовалось немного времени, чтобы прочитать. «Я — повелитель тысячи колесниц. Я — Таита, повелитель царского коня». Роэн отчаянно хотелось сбежать из угнетающей атмосферы пещеры. Уат, проглотить который ее заставил Джали Хора, плохо взаимодействовал с Теем, и от этого еще отвратительнее казался запах грязных котлов из-под еды, смешанный с парами катекалы. Некоторые монахи напились до бесчувствия, и к тяжелому воздуху переполненного помещения добавилась вонь от рвоты. Однако Роэн оставалась в центре внимания аббата. Он восседал рядом с ней, поглаживая ее голую руку, и цитировал отрывки из амхарских церковных преданий. Тесса давно перестала переводить. Роэн с надеждой посмотрела на Николаса, но тот сидел тихо, погруженный в себя, и не замечал, что происходит вокруг. Она понимала, что англичанин размышляет о керамической печати в митре аббата, поскольку Харпер бросал взгляды в сторону Джали Хоры. Роэн хотелось остаться с Николасом наедине и обсудить потрясающее открытие. Возбуждение затмевало неприятные ощущения в желудке. Щеки ее горели. И всякий раз, когда она бросала взгляд на митру старого аббата, сердце ее начинало биться быстрее обычного. Она предпринимала значительные усилия, чтобы не протянуть руки и не схватить синюю печать. Роэн понимала, что не слишком мудро привлекать внимание к кусочку керамики. Однако, бросив взгляд на Бориса, она уверилась, что тот не замечает ничего, кроме чаши с катекалой в руке. В конце концов, именно русский предоставил ей долгожданный предлог покинуть пир. Он попытался встать, но ноги подогнулись. Охотник медленно повалился лицом в блюдо с остатками пропитанного жиром хлеба. Там Брусилов и заснул, громко всхрапывая, а Тесса воззвала о помощи к англичанину. «Что мне делать, Алта Николас?» Тот посмотрел на неприятное зрелище. Пьяный вдребезги охотник, весь перемазанный, даже из коротких рыжих волос торчали куски хлеба. «Подозреваю, что нашему очаровашке на сегодня довольно», — пробормотал он. Николас поднялся, наклонился к Борису и взял его за кисть, потом резким рывком посадил и, наконец, взвалил на плечо, как пожарный. «Спокойной ночи всем!» — объявил Харпер собравшимся монахам. Лишь немногие из них оказались в силах ответить. Потом баронет понес Бориса, причем голова и ноги Брусилова болтались в такт шагам. Обе женщины заспешили за Николасом, который без остановки пересек террасу и поднялся по каменной лестнице. «Не знала, что Алта Николас так силен», — с трудом выговорила Тесса. Подъем был крутым, и они сбились с дыхания. «Я тоже», — призналась Роэн. Она испытала глупейший прилив гордости за Харпера и улыбалась в темноте, пока они приближались к лагерю. «Не дури», — упрекнула себя Роэн. «Он не твой, так что нечего им хвастать». Николас положил свою ношу на кровать в крытом тростником домике и выпрямился, тяжело дыша и вытирая пот со лба. «Чудесный способ нажить сердечный приступ», — проговорил он. Борис застонал, перевернулся, и его вырвало на подушки и простыню. «На этой радостной ноте я хочу пожелать вам спокойной ночи и приятных снов», — сказал англичанин Тесса и вышел из домика в теплую африканскую ночь. С облегчением вдохнув аромат леса и реки, он обернулся к Роэн, которая схватила Николаса за руку. «Ты видел?» — возбужденно заговорила она, но Харпер прижал палец к ее губам и со значением нахмурился, показывая в сторону хижины Бориса. «Ты видел ее?» — не в силах сдерживаться спросила Роэн, когда они отошли к соседнему домику. «Успел прочитать?» «Я повелитель тысячи колесниц», — процитировал он. «Я Таита, повелитель царского коня», — закончила Роэн. «Он был здесь, о, Ники! Он был здесь! Таита был здесь!» «Вот доказательство, которого мы так ждали. Можно быть уверенными, что мы не теряем время даром». Она прыгнула на походную кровать и обхватила себя руками. «Как ты думаешь, аббат позволит нам осмотреть печать?»
1: «Нет», — покачал головой Николас. «Митра — одно из сокровищ монастыря. Сомневаюсь, что он пойдет на уступки даже тебе, своей любимице. В любом случае не следует проявлять к ней интерес. Джали Хора явно не догадывается о ее значении. Кроме того, не стоит внушать подозрений Борису».
0: «Ты прав». Роэн подвинулась, освобождая ему место на кровати. «Садись». Он пристроился рядом с ней. «И откуда взялась эта печать? Кто нашел ее, где и когда?»
1: «Не так быстро, милая. Сразу четыре вопроса, а у меня нет ответа ни на один».
0: «Угадай», — предложил Роэн. «Рассуждай. Выдвини какую-нибудь идею».
1: «Хорошо», — согласился он. «Печать изготовили в Гонконге. Там есть маленькая фабрика, которая производит их тысячами. Джали Хора купил ее в сувенирном магазине в Луксоре, когда отдыхал в Египте месяц назад».
0: «Серьезнее», — велел Роэн, довольно сильно стукнув Харпера по руке.
1: «Может, у тебя лучше получится?» — предположил Николас.
0: «Пожалуйста». Таита уронил печать в ущелье, пока шли работы по сооружению могилы фараона. 3000 лет спустя один старый монах из числа первых, обитавших в этом монастыре, подобрал ее. Разумеется, он не сумел прочесть иероглифы. Поэтому монах отнес печать аббату, который объявил ее реликвией святого Фрументия и вставил в митру.
1: «И они жили долго и счастливо», — согласился Николас. «Неплохая попытка».
0: «Ты видишь какие-нибудь дырки?» — требовательно спросил Роэн. Он покачал головой. «Значит, ты согласен? Это доказывает, что Таита действительно был здесь, и наши теории верны».
1: «Доказывает слишком сильное слово. Скажем, лучше это указывает в нужном направлении».
0: Она развернулась на кровати так, что оказалась лицом к лицу с Харпером. «О, Ники, я так счастлива. Клянусь, я и глаз не сомкну сегодня. Не могу дождаться завтра, чтобы начать поиски».
1: Глаза ее ярко горели, а на щеках пылал румянец.
0: Сквозь полураскрытые губы был виден розовый кончик языка. На сей раз он не смог сдержаться. Николас медленно склонился к ней, не торопясь, давая возможность отстраниться, если захочет. Она не шелохнулась, но на лице проступило понимание. Роэн заглянула ему в глаза, словно бы что-то ища в них. Когда их губы разделял какой-нибудь дюйм, Николас остановился, и она приблизилась к нему. Губы слились. Сначала это было легкое касание, смешение дыхания, потом все более страстный поцелуй. Несколько чудесных мгновений они буквально пожирали друг друга, и ее губы оказались такими же сладкими, как ему думалось. Неожиданно она слегка застонала и с большим усилием отстранилась. Николас и Роэн смотрели друг на друга, потрясенные и смущенные произошедшим. «Нет», — прошептала она. «Пожалуйста, Ники, еще рано. Я не готова». Он взял ее руку и сжал между ладонями. Потом легонько поцеловал кончики пальцев, наслаждаясь ароматом и вкусом кожи. «Увидимся утром». Николас выпустил руку Роэн и поднялся. «Отправимся пораньше. Будь готова». С этими словами он, слегка наклонившись, вышел из домика.

0: Страж-птица. Когда Гелсон вошел, остальные изготовители страж-птиц были уже в сборе. Кроме него их было шестеро, и комнату затянуло синим дымом дорогих сигар. «А, Чарли!» — окликнул кто-то, когда он встал на пороге. Другие тоже отвлеклись от разговора ровно настолько, чтобы небрежно кивнуть ему или приветственно махнуть рукой. «Коль скоро ты фабрикуешь страж-птицу, ты становишься одним из фабрикантов спасения», — с кривой усмешкой сказал он себе. «Весьма избранное общество. Если желаешь спасать род людской, изволь сперва получить государственный подряд». «Представитель президента еще не пришел», — сказал Гелсону один из собравшихся. «Он будет с минуты на минуту». «Нам дают зеленую улицу», — сказал другой. «Отлично». Гелсон сел поближе к двери и оглядел комнату. Это походило на торжественное собрание или на слет бойскаутов. Всего шесть человек, но эти шестеро брали не числом, а толщиной и весом. Председатель Южной объединенной компании во все горло разглагольствовал о неслыханной прочности страж-птицы. Два его слушателя, тоже председатели компании, широко улыбались, кивали. Один пытался вставить словечко о том, что показали проведенные им испытания страж-птицы на находчивость. Другой толковал о новом перезаряжающем устройстве. Остальные трое, сойдясь отдельным кружком, видимо, тоже пели хвалу страж-птицы. Все они были важные, солидные, держались очень прямо, как подобает спасителям человечества. Гелсону это не показалось смешным. Еще несколько дней назад он и сам чувствовал себя спасителем. Этакое воплощение святости с брюшком и уже немного плешивое. Он вздохнул и закурил сигарету. Вначале и он был таким же восторженным сторонником нового проекта, как остальные. Он вспомнил, как говорил тогда Макентайру, своему главному инженеру: «Начинается новая эпоха, Мак. Страж-птица решает все». И Макентайр сосредоточенно кивал. Еще один новообращенный. Тогда казалось это великолепно. Найдено простое и надежное решение одной из сложнейших задач, стоящих перед человечеством, и решение это целиком умещается в каком-нибудь фунте нержавеющего металла, кристаллов и пластмассы. Быть может, именно поэтому теперь Гелсона одолели сомнения. Едва ли задачи, которые терзают человечество, решаются так легко и просто. Нет. Где-то тут таится подвох. В конце концов, убийство — проблема, старая как мир, а страж-птица — решение, которому без году неделя. Джентльмены. Все увлеклись разговором, никто и не заметил, как вошел представитель президента, полный круглолицый человек. А теперь разом наступила тишина. Джентльмены, повторил он, президент с согласия Конгресса подписал создать по всей стране, в каждом большом и малом городе, отряды страж-птиц. Раздался дружный вопль торжества. «Итак, им наконец-то предоставлена возможность спасти мир», — подумал Гелсон и с недоумением спросил себя, отчего же ему так тревожно? Он внимательно слушал представителя, тот излагал план распределения. «Страна будет разделена на 7 областей. Каждую обязан снабжать и обслуживать один поставщик. Разумеется, это означает монополию, но иначе нельзя. Так же, как с телефонной связью, это в интересах общества. В поставках страж-птицы недопустима конкуренция. Страж-птица служит всем и каждому». «Президент надеется», — продолжал представитель, «что отряды страж-птиц будут введены в действие повсеместно в кратчайший срок. Вы будете в первую очередь получать стратегические металлы, рабочую силу и все, что потребуется». «Лично я рассчитываю выпустить первую партию не позже, чем через неделю», — заявил председатель Южной объединенной компании. «У меня производство уже налажено». Остальные тоже не ударили в грязь лицом. У всех предприятия давным-давно подготовлены к серийному производству страж-птицы. Уже несколько месяцев как окончательно согласованы стандарты устройства и оснащения, не хватало только последнего слова президента. «Превосходно», — заметил представитель. «Если так, я полагаю, мы можем... У вас вопрос?»
1: «Да, сэр», — сказал Гелсон. «Я хотел бы знать, Мы будем выпускать теперешнюю модель.
0: Разумеется, она самая удачная.
1: У меня есть возражение.
0: Гелсон встал.
1: Собратья пронизывали его гневными взглядами. Уж не намерен ли он отодвинуть приход Золотого века?
0: В чем суть возражения? Спросил представитель президента.
1: Прежде всего, позвольте заверить, что я на все 100% за машину, которая прекратит убийство. В такой машине давно уже назрела необходимость. Я только против того, чтобы вводить в страж-птицу самообучающееся устройство. В сущности, это значит оживить машину. Дать ей что-то вроде сознания. Этого я одобрить не могу.
0: Ну, а позвольте, мистер Гелсон, вы же сами уверяли, что без такого устройства страж-птица будет недостаточно эффективна. Тогда, по всем подсчетам, птицы смогут предотвратить только 70% убийств.
1: «Да, верно», — согласился Гелсон. Ему было ужасно не по себе, но он упрямо докончил. «А все-таки, я считаю, с точки зрения нравственной, это может оказаться просто опасно — доверить машине решать человеческие дела».
0: «Да бросьте вы, Гелсон», — сказал один из предпринимателей. «Ничего такого не происходит. Страж-птица только подкрепит те решения, которые приняты всеми честными людьми с незапамятных времен».
1: «Думаю, вы правы», — вставил представитель президента. «Но я могу понять мистера Гелсона. Весьма прискорбно, что мы вынуждены вверять машине проблему, стоящую перед человечеством, и еще прискорбнее, что мы не в силах проводить в жизнь наши законы без помощи машины. Но не забывайте, мистер Гелсон, у нас нет иного способа остановить убийцу, прежде чем он совершит убийство». Если мы из философских соображений ограничим деятельность страж-птицы, это будет несправедливо в отношении многих и многих жертв, которые каждый год погибают от руки убийц. Вы не согласны?
0: «Да, в общем-то, согласен», — уныло сказал Гелсон. Он и сам говорил себе это 1000 раз, а все же ему было неспокойно. Надо бы потолковать об этом с Макентайром. Совещание кончилось, и тут он вдруг усмехнулся.
1: Вот забавно. Уйма полицейских останется без работы.
0: «Ну что вы скажете?» — в сердцах молвил сержант Селтрикс. 15 лет я ловил убийц, а теперь меня заменяют машиной!»
1: Он провел огромный красный ручищей по лбу и оперся на стол капитана.
0: «Ай да наука!»
1: Двое других полицейских, в недавнем прошлом служивших по той же части, мрачно кивнули.
0: «Да ты не горюй», — сказал капитан. «Мы тебя переведем в другой отдел, будешь ловить воров, тебе понравится».
1: «Не пойму я», — жалобно сказал Селтрикс. «Какая-то паршивая жестянка будет раскрывать преступление».
0: «Не совсем так», — поправил капитан. «Считается, что страж-птица предотвратит преступление и не даст ему совершиться».
1: «Тогда какое же преступление?» — возразил один из полицейских. «Нельзя повесить человека за убийство, покуда он никого не убил, так я говорю».
0: «Не в том соль», — сказал капитан. «Считается, что страж-птица остановит человека, покуда он еще не убил».
2: «Стало быть, никто его не арестует?» — спросил Селтрикс.
0: «Вот уж не знаю, как они думают с этим управляться», — признался капитан.
1: Помолчали. Капитан зевнул и стал разглядывать свои часы.
2: «Одного не пойму», — сказал Селтрикс, все еще опираясь на стол капитана. «Как они все это проделали? С чего началось?»
1: Капитан, испытующе, на него посмотрел. Не насмехается ли? Газеты уже несколько месяцев трубят про этих страж-птиц. А впрочем, Селтрикс из тех парней, что в газете, кроме как в новости спорта, никуда не заглядывают.
0: «Да вот», — заговорил капитан, припоминая, что он вычитал в воскресных приложениях. «Эти самые ученые, они криминалисты. Значит, они изучали убийц, хотели разобраться, что в них неладно. Ну и нашли, что мозг убийцы излучает не такую волну, как у всех людей. И железы у него тоже как-то по-особому действуют. И все это как раз тогда, когда он собирается убить. Ну и вот, эти ученые смастерили такую машину, как дойдут до нее эти мозговые волны, так в ней загорается красная лампочка или вроде этого».
1: «Ученые», — с горечью протянул Селтрикс.
2: Так вот, соорудили эту машину, а что с ней делать не знают. Она огромная, с места не сдвинешь, а убийцы поблизости не так уж часто ходят, чтобы лампочка загоралась. Тогда построили аппарат поменьше и испытали в некоторых полицейских участках. По-моему, и в нашем штате испытывали. Но толку все равно было чуть. Никак не поспеть вовремя на место преступления. Вот они и смастерили страж-птицу.
0: «Так уж они и остановят убийц», — недоверчиво сказал полицейский.
2: «Ясно, остановят. Я читал, что показали испытания. Эти птицы чуют преступника, прежде чем он успеет убить. Налетают на него и ударяют током или вроде этого. И он уже ничего не может».
1: «Так что же, капитан? Отдел розыска убийц вы прикрываете?» — спросил Селтрикс.
2: «Ну нет. Оставляю костяк. Сперва поглядим, как эти птички будут справляться».
1: «Ха! Костяк! Вот смех!» — сказал Селтрикс.
2: «Ясно оставлю», — повторил капитан. «Сколько-то людей мне понадобится. Похоже, эти птицы могут остановить не всякого убийцу».
1: «Что ж так? У некоторых убийц мозги не испускают таких волн», — пояснил капитан, пытаясь припомнить, что говорилось в газетной статье. «Или, может, у них железы не так работают, или вроде этого».
2: «Так это их, что ли, птицам не остановить?» — из профессионального интереса полюбопытствовал Селтрикс.
1: «Не знаю, но я слыхал, эти чертовы птички устроены так, что скоро они всех убийц переловят».
2: «Как же это?»
1: «Они учатся. Сами страж птиц, прям как люди».
2: «Вы что, с дурака меня считаете?»
1: «Вовсе нет».
2: «Ладно», — сказал Селтрикс. «А свой пугач я смазывать не перестану. На всякий пожарный случай. Не больно я доверяю ученые братья. Вот это правильно».
1: «Птиц каких-то выдумали».
2: И Селтрикс презрительно фыркнул.
0: Страж-птица взмыл над городом, медленно описывая плавную дугу. Алюминиевое тело поблескивало в лучах утреннего солнца, на недвижных крыльях играли огоньки. Она парила безмолвно. Безмолвно, но все органы чувств начеку. Встроенная аппаратура подсказывала страж-птице, где она находится, направляла ее полет по широкой кривой наблюдения и поиска. Ее глаза и уши действовали как единое целое, выискивали, выслеживали. И вот что-то случилось. С молниеносной быстротой электронные органы чувств уловили некий сигнал. Сопоставляющий аппарат исследовал его, сверил с электрическими и химическими данными, заложенными в блоках памяти, щелкнуло реле. Страж птицы по спирали помчалась вниз к той точке, откуда все усиливаясь исходил сигнал. Она чуяла выделение неких желез, ощущала необычную волну мозгового излучения. В полной готовности, во всеоружии, описывала она круги, отсвечивая в ярких солнечных лучах. Динелли не заметил страж птицы. Он был поглощен другим. Скинув револьвер, он жалкими глазами уставился на хозяина бакалейной лавки.
1: «Не подходи!»
0: «Ах ты, щенок!» Рослый бакалейщик шагнул ближе. «Обокрасть меня вздумал! Да я тебе все кости переломаю!»
2: Бакалейщик был то ли дурак, то ли храбрец. Немало не опасаясь револьвера, он надвигался на воришку.
1: «Ладно же!» — выкрикнул насмерть перепуганный Динелли. «Получай, кровопийца!»
2: Электрический разряд ударил ему в спину. Выстрелом раскидал завтрак, приготовленный на подносе.
0: «Что за черт?» — изумился бакалейщик, таращив глаза на оглушенного вора, свалившегося к его ногам. Потом заметил серебряный блеск крыльев.
1: «Ах, чтоб мне провалиться! Птички-то действуют!»
2: Он смотрел вслед серебряным крыльям, пока они не растворились в синеве. Потом позвонил в полицию. Страж-птица уже вновь описывала кривую и наблюдала. Ее мыслящий центр сопоставлял новые сведения, которые она узнала об убийстве. Некоторые из них были ей прежде неизвестны. Эта новая информация мгновенно передалась всем другим страж-птицам, а их информация передалась ей. Страж-птицы непрерывно обменивались новыми сведениями, методами, определениями. Теперь, когда страж-птицы сходили с конвейера непрерывным потоком, Гелсон позволил себе вздохнуть с облегчением. Работа идет полным ходом, завод так и гудит. Заказы выполняются без задержки, прежде всего для крупнейших городов, а там доходит черед и до мелких городишек и поселков.
1: «Все идет как по маслу, шеф.
2: доложил с порога Макинтайр. Он только что закончил обычный обход.
1: «Отлично, присядьте».
2: Инженер грузно опустился на стул, закурил сигарету.
1: «Мы уже немало времени занимаемся этим делом», — заметил Гелсон, не зная, с чего начать.
2: «Верно», — согласился Макинтайр. Он откинулся на спинку стула и глубоко затянулся. Он был одним из тех инженеров, которые наблюдали за созданием первой страж-птицы. С тех пор прошло 6 лет. Все это время Макинтайр работал у Гелсона, и они стали друзьями.
1: «Вот что я хотел спросить».
2: Гелсон запнулся. Никак не удавалось выразить то, что было на уме. Вместо этого он спросил:
1: «Послушайте, Мак, что вы думаете о страж-птицах?»
2: «Я-то?» — инженер усмехнулся. С того часа, как зародился первоначальный замысел, Макинтайр был неразлучен со страж-птицей во сне и наяву, за обедом и за ужином, ему и в голову не приходило как-то определять свое к ней отношение.
1: «Да что это замечательная штука!»
2: «Я не о том», — сказал Гелсон. Наконец-то он догадался, чего ему не хватало, чтобы хоть кто-то его понял. «Я хочу сказать, вам не кажется, что это опасно, когда машина думает?»
1: «Да нет, шеф, а почему вы спрашиваете?»
2: «Слушайте, я не ученый и не инженер. Мое дело посчитать издержки и сбыть продукцию, а какова она, это уже ваша забота. Но я человек простой, и, честно говоря, страж-птица начинает меня пугать».
1: «Пугаться нечего».
2: «Не нравится мне это обучающееся устройство».
1: «Ну почему же?» Макинтайр снова усмехнулся.
2: «А, понимаю. Так многие рассуждают, шеф. Вы боитесь? Вдруг ваши машинки проснутся и скажут: а чем это мы занимаемся? Давайте лучше править миром. Так что ли?»
1: «Пожалуй, вроде этого», — признался Гелсон.
2: «Ничего такого не случится», — заверил Макинтайр. «Страж-птица, машинка сложная, верно, но массачусетский электронный вычислитель куда сложнее, и все-таки у него нет разума».
1: «Да, но страж-птицы умеют учиться».
2: «Ну, конечно, и все новые вычислительные машины тоже умеют. Так что ж, по-вашему, они вступят в сговор со страж-птицами?»
1: Гелсона взяла досада. И на Макинтайра, и еще того больше на самого себя.
2: Охота было смешить людей.
1: «Так ведь страж-птицы сами переводят свою науку в дело. Никто их не контролирует».
2: «Значит, вот что вас беспокоит», — сказал Макинтайр.
1: «Я давно уже подумываю заняться чем-нибудь другим», — сказал Гелсон. До последней минуты он сам этого не понимал.
2: «Послушайте, шеф, хотите знать, что я об этом думаю как инженер?»
1: «Ну-ка».
2: «Страж-птица ничуть не опаснее, чем автомобиль, счетная машина или термометр. Разума и воли у нее не больше. Просто она так сконструирована, что откликается на определенные сигналы и в ответ выполняет определенные действия».
1: «А обучающееся устройство?»
2: «Без него нельзя», — сказал Макинтайр, терпеливо, условно объясняя задачу малому ребенку. «Страж-птица должна пресекать всякое покушение на убийство, так? Ну, а сигналы исходят не от всяких убийц. Чтобы помешать им всем, страж-птице надо найти новые определения убийства и сопоставить их с теми, которые ей уже известны».
1: «По-моему, это против человеческой природы», — сказал Гелсон.
2: «Вот и прекрасно. Страж-птица не знает никаких чувств и рассуждает не так, как люди. Ее нельзя ни подкупить, ни одурачить, и запугать тоже нельзя».
1: На столе у Гелсона зажужжал вызов селектора, и он не посмотрел в ту сторону.
2: «Все это я знаю», — сказал он Макинтайру, — «а все-таки иногда я чувствую себя как тот человек, который изобрел динамит. Он-то думал, эта штука пригодится только, чтобы корчевать пни».
1: «Ну, вы-то не изобрели страж-птицу?»
2: «Все равно, я в ответе, раз я их выпускаю».
1: Опять зажужжал сигнал вызова, и Гелсон сердито нажал кнопку.
2: «Пришли отчеты о работе страж-птиц за первую неделю», — раздался голос секретаря.
1: «Ну и как?»
2: «Великолепно, сэр!»
1: «Пришлите мне их через 15 минут». Гелсон выключил селектор и опять повернулся к Макинтайру. Тот спичкой чистил ногти.
2: «А вам не кажется, что человеческая мысль как раз к этому и идет? Что людям нужен механический бог, электронный наставник?»
1: «Я думаю, вам бы надо получше познакомиться со страж-птицей, шеф», — заметил Макинтайр.
2: «Вы знаете, что собой представляет это обучающее устройство?»
1: «Только в общих чертах».
2: Во-первых, поставлена задача, а именно помешать живым существам совершать убийство. Во-вторых, убийство можно определить как насилие, которое заключается в том, что одно живое существо ломает, увечит, истязает другое существо или иным способом нарушает его жизнедеятельность. В-третьих, убийство почти всегда можно проследить по определенным химическим и электрическим изменениям в организме. Макинтайр закурил новую сигарету и продолжал. Эти три условия обеспечивают постоянную деятельность птиц. Сверх того, есть еще два условия для аппарата самообучения. А именно, в-четвертых, некоторые существа могут убивать, не проявляя признаков, перечисленных в условии номер три. В-пятых, такие существа могут быть обнаружены при помощи данных, подходящих к условию номер два.
1: «Понимаю», — сказал Гелсон.
2: «Сами видите, все это безопасно и вполне надежно».
1: «Да, наверное», — Гелсон замялся. «Что ж, пожалуй, все ясно. Вот хорошо».
2: Инженер поднялся и вышел. Еще несколько минут Гелсон раздумывал. «Да, страж птицы просто не может быть ничего опасного».
1: «Давайте отчеты», — сказал он по селектору.
2: Высоко, над освещенными городскими зданиями, парила страж-птица. Уже смеркалось, но поодаль она видела другую страж-птицу, а там и еще одну. Ведь город большой. Не допускать убийств. Работы все прибавлялось. По незримой сети, связующей всех страж-птиц между собой, непрестанно передавалась новая информация, новые данные, новые способы выслеживать убийства. Вот оно! Сигнал! Две страж-птицы разом рванулись вниз. Одна восприняла сигнал на долю секунды раньше другой и уверенно продолжала спускаться, другая вернулась к наблюдению. Условие четвертое. Некоторые живые существа способны убивать, не проявляя признаков, перечисленных в условии третьем. Страж птицы сделала выводы из вновь полученной информации и знала теперь, что хотя это существо не издает характерных химических и электрических запахов, оно все же намерено убить. Насторожив все свои чувства, она подлетела ближе. Выяснила, что требовалось, и спикировала. Роджер Греко стоял, прислонясь к стене здания, руки в карманы. Левая рука сжимала холодную рукоять револьвера. Грека терпеливо ждал. Он ни о чем не думал. Просто ждал одного человека. Этого человека надо убить. За что, почему, кто его знает? И все ли равно? Роджер Грека не из любопытных. Отчасти за это его и ценят. И еще за то, что он мастер своего дела.

0: Ман снова прицелился, и опять его сбило с ног. На этот раз он попытался нажать спуск лежа, не пасовать же. Кто-кто, а он мастер своего дела. Опять удар, и все потемнело. На этот раз навсегда. Ибо страж-птица обязана охранять объект насилия, чего бы это ни стоило убийце. Тот, кто должен был стать жертвой, прошел к своей машине. Он ничего не заметил. Все произошло в молчании. Гелсон чувствовал себя как нельзя лучше. Страж-птицы работают превосходно. Число убийств уже сократилось вдвое и продолжает падать. В темных переулках больше не подстерегают никакие ужасы. После захода солнца незачем обходить стороной парки и спортплощадки. Конечно, пока еще остаются грабежи. Процветают мелкие кражи, хищения, мошенничество, подделки и множество других преступлений. Но это не столь важно. Потерянные деньги можно возместить. Потерянную жизнь не вернешь. Гелсон готов был признать, что он неверно судил о страж-птицах. Они и вправду делают дело, с которым люди справиться не могли. Именно в это утро появился первый намек на неблагополучие. В кабинет вошел Макентайр. Молча остановился перед шефом, лицо озабоченное и немного смущенное.
1: «Что случилось, Мак?» – спросил Гелсон.
0: «Одна страж-птица свалила мясника на бойне, чуть не прикончила». Гелсон минуту подумал. «Ну да, понятно. Обучающее устройство страж-птицы вполне могло определить убой скота как убийство. Передайте на бойне, пускай там введут механизацию. Мне и самому всегда претило, что животных забивают вручную».
1: «Хорошо», — сдержанно сказал Макентайр, пожал плечами и вышел.
0: Гелсон остановился у стола и задумался. Стало быть, страж-птица не знает разницы между убийцей и человеком, который просто исполняет свою работу. Похоже, что так. Для нее убийство всегда убийство. Никаких исключений. Он нахмурился. Видно, этим самообучающимся устройством еще требуется доводка. А впрочем, не очень большая. Просто надо сделать их более разборчивыми. Он опять сел за стол и углубился в бумаги, стараясь отогнать давний, вновь пробудившийся страх. Преступника привязали к стулу, приладили к ноге электрод. «О-о-о!» – простонал он, почти не сознавая, что с ним делают. На бритую голову надвинули шлем, затянули последние ремни, он все еще негромко стонал. И тут в комнату влетела страж-птица. Откуда она появилась, никто не понял. Тюрьмы велики, стены их прочны, на всех дверях запоры и засовы. Однако страж-птица проникла сюда, чтобы предотвратить убийство. «Уберите эту штуку!» — крикнул начальник тюрьмы и протянул руку к кнопке. Страж-птица сбил его с ног. «Прекрати!» — заорал один из караульных и хотел сам нажать кнопку и повалился на пол рядом с начальником тюрьмы.
2: «Это же не убийство, дура чертова!»
0: рявкнул другой караульный и вскинул револьвер, целясь в блестящую металлическую птицу, которая описывала круги под потолком. Страж-птица оказалась проворнее, и его отшвырнуло к стене. В комнате стало тихо. Немного погодя, человек в шлеме захихикал и снова умолк. Страж-птица, чуть вздрагивая, повисла в воздухе. Она была начеку. «Убийство не должно совершиться». Новые сведения мгновенно передавались всем страж-птицам. Никем не контролируемые, каждая сама по себе, тысячи страж-птиц восприняли эти сведения и начали поступать соответственно. Не допускать, чтобы одно живое существо ломало, увечило, истязало другое существо или иным способом нарушало его жизнедеятельность. Дополнительный перечень действий, которые следует предотвращать.
2: «Но пошла, каянная!» – заорал фермер Олистер и взмахнул кнутом.
0: Лошадь заортачилась, прянула в сторону, повозка затряслась и задребезжала.
2: «Пошла, сволочь! Ну!»
0: Олистер снова замахнулся. Но кнут так и не опустился на лошадиную спину. Бдительная страж-птица почуяла насилие и свалила фермера наземь. «Живое существо? А что это такое?» Страж-птицы собирали все новые данные, определения становились шире, подробнее. И понятно, работа прибавлялась. Меж стволами едва виднелся олень. Охотник поднял ружье и тщательно прицелился. Выстрелить он не успел. Свободной рукой Гелсон отер

0: пот со лба. «Хорошо», — сказал он в телефонную трубку. Еще минуту-другую он выслушивал льющийся по проводу поток брани, потом медленно опустил трубку на рычаг. «Что там опять?» — спросил Макинтайр. Он был небрит, галстук развязался, ворот рубашки расстегнут. «Еще один рыбак», — сказал Гелсон. «Страж птицы не дают ему ловить рыбу, а семья голодает. Он спрашивает, что мы собираемся предпринять?» «Это уже сколько сотен случаев?» «Не знаю. Сегодняшнюю почту я еще не смотрел». «Так вот, я уже понял, в чем наш просчет», — мрачно сказал Макинтайр. У него было лицо человека, который в точности выяснил, каким образом он взорвал земной шар, но выяснил слишком поздно. «Ну-ну, я слушаю». «Все мы сошлись на том, что всякие убийства надо прекратить. Мы считали, что страж птицы будут рассуждать так же, как и мы, а следовало точно определить все условия. Насколько я понимаю, нам самим надо было толком уяснить, что за штука убийства и откуда оно. А уж тогда можно было бы все как следует уточнить. Но если бы мы это уяснили, так на что нам страж птицы?» «Ну, не знаю. Просто им надо было втолковать, что некоторые вещи не убийства, а только похожи». «А все-таки почему они мешают рыбакам?» — спросил Гелсон. «А почему бы и нет? Рыбы и звери — живые существа. Просто мы не считаем, что ловить рыбу или резать свиней — убийство». Зазвонил телефон. Гелсон со злостью нажал кнопку селектора. «Я же сказал, больше никаких звонков. Меня нет ни для кого». «Это из Вашингтона», — ответил секретарь. «Я думал...» «Ладно, извините». Гелсон снял трубку. «Да, очень неприятно». «Что и говорить, вот как?» «Хорошо, конечно, я тоже распоряжусь». И дал отбой. «Коротко и ясно», — сказал он Макинтайру. «Предлагается временно прикрыть лавочку».
1: «Не так это просто», — возразил Макинтайр. «Вы же знаете, страж птицы действует сами по себе, централизованного контроля над ними нет. Раз в неделю они прилетают на техосмотр. Тогда и придется по одной их выключать».
0: «Ладно, надо этим заняться. Монро уже вывел из строя примерно четверть всех своих птиц».
1: «Надеюсь, мне удастся придумать для них сдерживающие центры», — сказал Макинтайр.
0: «Прекрасно. Я счастлив», — с горечью отозвался Гелсон. Страж птицы учились очень быстро. Познания их становились богаче, разнообразнее. Отключенные понятия, поначалу едва намеченные, расширялись, птицы действовали на их основе, и понятия вновь обобщались и расширялись. Предотвратить убийство. Металл и электроны рассуждают логично, но не так, как люди. Живое существо. Всякое живое существо. И страж птицы принялись охранять все живое на свете. Муха с жужжанием влетела в комнату, опустилась на стол, помешкала немного, перелетела на подоконник. Старик подкрался к ней, замахнулся свернутой в трубку газетой. «Убийца!» Страж птицы ринулась вниз и в последний момент спасла муху. Старик еще минуту корчился на полу, потом замер. Его ударило совсем чуть-чуть. Но для слабого изношенного сердца было довольно и этого. Зато жертва спасена, это главное. Спасай жертву, а нападающий пусть получает по заслугам.
2: «Почему их не выключают?» — в ярости спросил Гелсон.
0: Помощник инженера по техосмотру показал рукой в угол ремонтной мастерской. Там на полу лежал старший инженер. Он еще не оправился от шока.
3: «Вот он хотел выключить одну», — пояснил помощник. Он стиснул руки и едва сдерживал дрожь.
2: «Что за нелепость? У них же нет никакого чувства самосохранения».
3: «Тогда выключайте их сами. Да они, наверное, больше и не станут прилетать». «Что же происходит?» Гелсон начал соображать, что к чему. Страж птицы еще не определили окончательно, чем же отличается живое существо от неживых предметов.
0: Когда на заводе Монро некоторых из них выключили, остальные, видимо, сделали из этого свои выводы. Поневоле они пришли к заключению, что они и сами живые существа. Никто никогда не внушал им обратно. И, несомненно, они во многих отношениях действуют как живые организмы. На Гелсона нахлынули прежние страхи.
1: Он содрогнулся и поспешно вышел из ремонтной. Надо поскорее отыскать Макентайра. Сестра подала хирургу тампон. Скальпель. Она вложила ему в руку скальпель. Он начал первый разрез и вдруг заметил неладное. «Кто впустил сюда эту штуку?» «Не знаю», — отозвалась сестра. Голос ее из-за марлевой повязки прозвучал глухо. «Уберите ее!» Сестра замахала руками на блестящую крылатую машинку, но та, подрагивая, повисла у нее над головой. Хирург продолжал делать разрез. Но недолго это ему удавалось. Металлическая птица отогнала его в сторону и насторожилась, охраняя пациента. «Позвоните на фабрику», — распорядился хирург. «Пускай они ее выключат!» Страж птицы не могла допустить, чтобы над живым существом совершили насилие. Хирург беспомощно смотрел, как на операционном столе умирает больной. Страж птицы парила высоко над равниной, изрезанной бегущими во все стороны дорогами, и наблюдала, и ждала. Уже много недель она работала без отдыха и без ремонта. Отдых и ремонт стали недостижимы. Не может страж птицы допустить, чтобы ее, живое существо, убили. А между тем птицы, которые возвращались на техосмотр, были убиты. В программу «Страж птицы» был заложен приказ через определенные промежутки времени возвращаться на фабрику. Но «Страж птицы» повиновалась приказу более непреложному – охранять жизнь, в том числе и свою собственную. Признаки убийства бесконечно множились. Определение так расширилось, что охватить его стало немыслимо. Но «Страж птицу» это не занимало. Она откликалась на известные сигналы, откуда бы они ни исходили, каков бы ни был их источник. После того, как страж птицы открыли, что они и сами живые существа, в блоках их памяти появилось новое определение живого организма. Оно охватывало многое множество видов и подвидов. Сигнал. В сотый раз за этот день страж птицы легла на крыло и стремительно пошла вниз, торопясь помешать убийству. Джексон зевнул и остановил машину у обочины. Он не заметил в небе сверкающей точки. Ему незачем было остерегаться, ведь по всем человеческим понятиям он вовсе не замышлял убийство. «Самое подходящее место, чтобы вздремнуть», — подумал он. 7 часов без передышки вел машину. Не диво, что глаза слипаются. Он протянул руку, хотел выключить зажигание. И что-то отбросило его к стенке кабины. «Ты что, взбесилась?» — спросил он сердито. «Я же только хотел...» Он снова протянул руку и снова его ударило. У Джексона хватило ума не пытаться в третий раз. Он каждый день слушал радио и знал, как поступает страж птицы с непокорными упрямцами. «Дура железная!» — сказал он повисшей над ним механической птице. «Автомобиль не живой. Я вовсе не хочу его убить». Но страж птица знала одно. Некоторые действия прекращают деятельность организма. Автомобиль, безусловно, деятельный организм. Ведь он из металла, как и сама страж-птица, не так ли? И при этом движется. «Без ремонта и подзарядки у них истощится запас энергии», — сказал Макентайр, отодвигая груду спецификаций.
0: «А когда это будет?» — осведомился Гелсон.
1: «Через полгода, через год. Для верности скажем год».
0: «Год», — повторил Гелсон. «Тогда всему конец. Слыхали последнюю новость?»
1: «Что такое?»
0: «Страж птицы решили, что земля живая. И не дают фермерам пахать. Ну и все прочее. Конечно, тоже живое. Кролики, жуки, мухи, волки, москиты, львы, крокодилы, вороны и всякая мелочь вроде микробов».
1: «Это я знаю», — сказал Макентайр.
0: «А говорите, они выдохнутся через полгода или через год?» «Сейчас-то как быть? Через полгода мы помрем с голоду!»
1: Инженер потер подбородок. «Да, мешкать нельзя. Равновесие в природе летит к чертям».
0: «Мешкать нельзя, это мягко сказано. Надо что-то делать немедля». Гелсон закурил сигарету, уже 35-ю за этот день. «По крайней мере, я могу теперь заявить. Говорил я вам. Да вот беда не утешает. Я так же виноват, как все прочие ослы, машинопоклонники».
1: Макентайр не слушал. Он думал о страж-птицах. «Вот, к примеру, в Австралии мор на кроликов.
0: «Всюду растет смертность», — сказал Гелсон. «Голод, наводнение. Нет возможности валить деревья. Врачи не могут. Что вы сказали про Австралию?»
1: «Кролики мрут», — повторил Макентайр. «В Австралии их почти не осталось».
0: «Почему? Что еще стряслось?»
1: «Там объявился какой-то микроб, который поражает одних кроликов. Кажется, его переносят москиты».
0: «Действуйте», — сказал Гелсон. «Изобретите что-нибудь. Срочно свяжитесь по телефону с инженерами других концернов. Да поживее! Может, все вместе что-нибудь придумаете?»
1: «Есть», — сказал Макентайр, схватил бумагу, перо и бросился к телефону.
0: «Ну что я говорил?» — воскликнул сержант Селтрикс и, ухмыляясь, поглядел на капитана.
1: «Говорил я вам, что все ученые психики».
0: «Я, кажется, не спорил», — заметил капитан.
1: «А все же таки сомневались».
0: «А то теперь не сомневаюсь. Ладно, ступай, у тебя работа не в проворот».
1: «Знаю».
0: Селтрикс вытащил револьвер, проверил, в порядке ли, и снова сунул в кобуру.
1: «Все наши парни вернулись, капитан».
0: «Все». Капитан невесело засмеялся.
1: «Да, в нашем отделе теперь в полтора раза больше народу.
0: Столько убийств еще никогда не бывало».
1: «Ясно», — сказал Селтрикс. «Страж птицам не досуг, они нянчатся с грузовиками и не дают паукам жрать мух».
0: Он пошел было к дверям, но обернулся и на прощание выпалил.
1: «Верно вам говорю, капитан. Все машины — дуры безмозглые».
0: Капитан кивнул. Тысячи страж-птиц пытались помешать несчетным миллионам убийств. Безнадежная затея. Но страж-птицы не знали, что такое надежда. Ненаделенные сознанием, они не радовались успехам и не страшились неудач. Они терпеливо делали свое дело, исправно отзываясь на каждый полученный сигнал. Они не могли поспеть везде сразу, но в этом и не было нужды. Люди быстро поняли, что может не понравиться страж птицам, и старались ничего такого не делать. Иначе попросту опасно. Эти птицы чересчур быстрые и чутки. Оглянуться не успеешь, а она уже тебя настигла.
1: Теперь они поблажки не давали. В их первоначальной программе заложено было требование, если другие средства не помогут, убийцу надо убить. Чего ради щадить убийцу?
0: Это обернулось самым неожиданным образом. Страж-птицы обнаружили, что за время их работы число убийств и насилий над личностью стало расти в геометрической прогрессии. Это было верно постольку, поскольку их определение убийства непрестанно расширялось и охватывало все больше разнообразнейших явлений. Но для страж-птиц этот рост означало лишь, что прежние их методы несостоятельны. Простая логика. Если способ А не действует, испробуй способ Б. Страж-птицы стали разить насмерть. Чикагские бои не закрылись, и скот в хлевах издыхал с голоду, потому что фермеры Среднего Запада не могли косить траву на сено и собирать урожай. Никто с самого начала не объяснил страж-птицам, что вся жизнь на Земле опирается на строго уравновешенную систему убийств. Голодная смерть страж птиц не касалась, ведь она наступала от того, что какие-то действия не совершились, а их интересовали только действия, которые совершаются. Охотники сидели по домам, свирепо глядя на парящие в небе серебряные точки, руки чесались сбить их метким выстрелом, но стрелять не пытались. Страж птицы мигом чуяли намерения возможного убийцы и карали не мешкая. У берегов Сан-Педро и Глостера праздно покачивались на приколе рыбачьи лодки, ведь рыбы – живые существа. Фермеры плевались и сыпали проклятиями и умирали в напрасных попытках сажать хлеб. Злаки – живые, их надо защищать. И картофель, с точки зрения страж-птицы, живое существо, ничуть не хуже других. Гибель полевой былинки равноценна убийству президента, с точки зрения страж-птицы. Ну и, разумеется, некоторые машины тоже живые. Вполне логично, ведь страж-птицы машины, и притом живые. Помилуй вас, Боже, если вы вздумали плохо обращаться со своим радиоприемником. Выключить приемник – значит его убить. Ясно же? Голос его умолкает, лампы меркнут, и он становится холодным. Страж-птицы старались охранять и других своих подопечных. Волков казнили за покушение на кроликов, кроликов истребляли за попытки грызть зелень, плющ сжигали за то, что он старался удавить дерево, покарали бабочку, которая пыталась нанести Розе оскорбление действием.
1: Но за всеми преступлениями проследить не удавалось. Страж птиц не хватало. Даже миллиард их не справился бы с непомерной задачей, которую поставили себе тысячи. И вот над страной бушует смертоносная сила. 10 тысяч молний бессмысленно и слепо разят и убивают по 1000 раз на дню. Молнии, которые предчувствуют каждый твой шаг и карают твои помыслы.
4: «Прошу вас, джентльмены», — взмолился представитель президента, — «нам нельзя терять время».
1: Семеро предпринимателей разом замолчали.
5: «Пока наше совещание официально не открыто, я хотел бы кое-что сказать», — заявил председатель компании «Монро». «Мы не считаем себя ответственными за теперешнее катастрофическое положение. Проект выдвинуло правительство, пускай оно и несет всю моральную и материальную ответственность».
1: Гелсон пожал плечами. Трудно поверить, что всего несколько недель назад эти самые люди жаждали славы спасителей мира. Теперь, когда спасение не удалось, они хотят одного – свалить с себя ответственность.
4: «Прошу вас об этом не беспокоиться», – заговорил представитель президента. «Нам нельзя терять время. Ваши инженеры отлично поработали. Я горжусь вашей готовностью сотрудничать и помогать в критический час. Итак, вам представляются все права и возможности. План намечен, проводите его в жизнь».
1: «Одну минуту», — сказал Гелсон.
4: «У нас каждая минута на счету».
1: «Этот план не годится».
4: «По-вашему, он невыполним?»
1: «Еще как выполним. Только, боюсь, лекарство окажется еще злей, чем болезнь». Шестеро фабрикантов свирепо уставились на Гелсона. Видно было, что они рады бы его придушить. Но он не смутился.
4: «Неужели мы ничему не научились?» — спросил он. «Неужели вы не понимаете, человечество должно само решать свои задачи, а не передавать это машинам?»
5: «Мистер Гелсон», — прервал председатель компании «Монро», «я с удовольствием послушал бы, как вы философствуете, но, к несчастью, пока что людей убивают. Урожай гибнет, местами в стране уже начинается голод. Со страж птицей надо покончить и немедленно».
1: «С убийствами тоже надо покончить. Помнится, все мы на этом сошлись. Только способ выбрали негодный».
4: «А что вы предлагаете?» — спросил представитель президента.
1: Гелсон перевел дух. Призвал на помощь все свое мужество и сказал:
0: «Подождем, пока страж птицы сами выйдут из строя». Взрыв возмущения был ему ответом. Представитель президента с трудом водворил тишину.
1: «Пускай эта история будет нам уроком», — уговаривал Гелсон.
5: «Давайте признаемся, мы ошиблись. Нельзя механизмами лечить недуги человечества. Попробуем начать сызнова. Машины нужны, спору нет, но в судьи, учителя и наставники они нам не годятся».
4: «Это просто смешно», — сухо сказал представитель. «Вы переутомились, мистер Гелсон. Постарайтесь взять себя в руки». Он откашлялся. «Распоряжение президента обязывает всех вас осуществить предложенный вами план». Он пронзил взглядом Гелсона. «Отказ равносилен государственной измене».
5: «Я сделаю все, что в моих силах», — сказал Гелсон.
4: «Прекрасно. Через неделю конвейеры должны давать продукцию».
1: Гелсон вышел на улицу. Один. Его опять одолевали сомнения. Прав ли он? Может, ему просто мерещится? И, конечно, он не сумел толком объяснить, что его тревожит. А сам-то он это понимает.
4: Гелсон вполголоса выругался. Почему он никогда не бывает хоть в чем-нибудь уверен? Неужели ему не на что опереться?
1: Он заторопился в аэропорт. Надо скорее на фабрику. Теперь страж-птица действовала уже не так стремительно и точно. От почти непрерывной нагрузки многие тончайшие части ее механизма износились и разгладились. Но она мужественно отозвалась на новый сигнал. Паук напал на муху. Страж-птица устремилась на выручку. И тотчас ощутила, что над нею появилось нечто неизвестное. Страж-птица повернулась навстречу. Раздался треск, по крылу страж-птицы скользнул электрический разряд. Она ответила гневным ударом: «Сейчас врага поразит шок». У нападающего оказалась прочная изоляция. Он снова метнул молнию. На этот раз током пробило крыло насквозь. Страж птицы бросилась в сторону, но враг настигал ее, извергая электрические разряды. Страж птицы рухнула вниз, но успела послать весть собратьям. «Всем, всем, всем! Новая опасность для жизни! Самое грозное, самое убийственное!» По всей стране страж птицы приняли сообщение. Их мозг заработал в поисках ответа.
6: «Ну вот, шеф, сегодня сбили 50 штук», — сказал Макинтайр, входя в кабинет Гелсона.
1: «Великолепно», — отозвался Гелсон, не поднимая глаз.
6: «Не так уж великолепно», — инженер опустился на стул. «Ох, и устал же я. Вчера было сбито 72».
1: «Знаю», — сказал Гелсон. Стол его был завален десятками исков, он в отчаянии пересылал их правительству.
6: «Думаю, они скоро наверстают», — пообещал Макинтайр. «Эти ястребы отлично приспособлены для охоты на страж птиц. Они сильнее, проворнее, лучше защищены. А быстро мы начали их выпускать, правда?»
1: «Да уж».
6: «Но и страж птицы тоже не дурны», — прибавил Макинтайр. «Они учатся находить укрытие, хитрят, изворачиваются, пробуют фигуры высшего пилотажа. Понимаете, каждая, которую сбивает, успевает что-то подсказать остальным».
1: Гелсон молчал.
6: «Но все, что могут страж птицы, ястребы могут еще лучше», — весело продолжал Макинтайр. «В них заложено обучающее устройство специально для охоты. Они более гибкие, чем страж птицы, и учатся быстрее».
1: Гелсон хмуро поднялся, потянулся и отошел к окну. Небо было пусто. Гелсон посмотрел в окно и вдруг понял. С колебаниями покончено. Прав ли он, нет ли, но решение принято.
7: «Послушайте», — спросил он, все еще глядя в небо, «а на кого будут охотиться ястребы, когда они перебьют всех страж птиц?»
6: «То есть как?» — растерялся Макинтайр.
7: «Ну, так ведь вы бы для безопасности сконструировали что-нибудь для охоты на ястреба. На всякий случай, знаете ли».
6: «А вы думаете...»
7: «Я знаю одно. Ястреб. Механизм самоуправляющийся. Так же, как и страж-птица. В свое время доказывали, что если управлять страж-птицей на расстоянии, она будет слишком медлительна. Заботились только об одном – получить эту самую страж-птицу да поскорее. Никаких сдерживающих центров не предусмотрели».
6: «Может, мы теперь что-нибудь придумаем?» — неуверенно сказал Макинтайр.
7: «Вы взяли и выпустили в воздух машину-агрессора, машину-убийцу. Перед этим была машина против убийц. Следующую игрушку вам волей-неволей придется сделать еще более самостоятельной, так?»
1: Макинтайр молчал.
7: «Я вас не виню», — сказал Гелсон. «Это моя вина. Все мы в ответе, все до единого».
1: За окном в небе пронеслось что-то блестящее.
7: «Вот что получается», — сказал Гелсон. «Все потому, что мы поручаем машине дело, за которое должны отвечать сами».
1: Высоко в небе ястреб атаковал страж-птицу. Бронированная машина-убийца за несколько дней многому научилась. У нее было одно единственное назначение – убивать. Сейчас оно было направлено против совершенно определенного вида живых существ, металлических, как и сам ястреб. Но только что ястреб сделал открытие. Есть еще и другие разновидности живых существ. Их тоже следует убивать.

0: радио фантастики. Радио фантастики.
1: «22 октября.
2: Чихуахуа?» — предложила тварь в круге. «Так, для смеха».
1: «Не», — ответил я, — «языковой барьер».
2: «Да ладно тебе», — сказала она. «Я и так достаточно набрала сил, еще чуть-чуть, и сама смогу выбраться отсюда. Вот тогда тебе не поздоровится».
1: «Чуть-чуть не считается», — возразил я. Она зарычала. Я зарычал в ответ. Она стушевалась. Я все еще был у руля. Тварь в паровом котле также вела себя достаточно буйно, то и дело поглядывая на меня сквозь свою щелку. А на дверце, стоящего на чердаке гардероба, нам пришлось поставить засов, так как сидящая в нем тварь умудрилась сломать защелку. Но я тут же загнал ее обратно. Там я тоже пока пользовался уважением. Затем я вышел наружу и обошел дом в поисках возможных источников беспокойств. Не найдя ничего подозрительного, я направился в гости к Ларе, намереваясь посвятить его во все происшедшее за последние дни и разузнать, нет ли у него каких новостей. Но, свернув на дорогу, ведущую к его дому, резко затормозил. Перед крыльцом стояла карета миссис Эндерби, а возле нее бродил слуга. Не слишком ли далеко это зашло? Что такого необычного нашел там великий сыщик, если решил нанести в этот дом еще один визит? Но сейчас я ничего не мог поделать. И потому развернулся и потрусил назад. Во дворе меня ждала серая дымка.
2: «Снав», — спросила она, — «ты уже сделал расчеты?»
1: «Только в уме. Я подумал, что лучше проверить все со своего наблюдательного пункта».
2: «С какого такого пункта?»
1: «С собачьего гнездовища», — объяснил я. «Если тебе интересно, то пойдем». Она побежала рядом со мной. Воздух пах сыростью, небо было затянуто серыми облаками. С северо-востока дул пронизывающий ветер. Мы миновали жилище Оуна, и трескун, сидевший на ветке, затрещал вслед.
3: Странная парочка, открывающий и закрывающий, открывающий и закрывающий!»
1: Мы не ответили. Пускай себе предсказатели резвятся.
2: «Какое-то странное на вас наложено проклятие», — наконец заметила серая дымка.
1: «Небольшая поправка. Мы хранители проклятия, и даже не одного. Когда живешь на свете достаточно долго, эти штуки имеют привычку собираться вокруг тебя». «А откуда ты узнал об этом?»
2: «Джек рассказывал моей хозяйке».
1: «Очень странно. Обычно мы предпочитаем о таких вещах не распространяться».
2: «Значит, была причина».
1: «Верно».
2: «Так ты не однажды присутствовал при этом? Скажи, сколько раз ты уже участвовал в игре?»
1: «Мне хватило».
2: «Как ты думаешь, может, он пытался убедить ее, ну, перейти на другую сторону?»
1: «Да».
2: «Интересно, удастся ему это?»
1: Мы пробежали мимо дома Ростова, но задерживаться не стали. На дороге мы повстречали Маккаба, бредущего куда-то с палкой в руке. Он было замахнулся на нас, но я оскалил клыки. Он сразу опустил трость и пробормотал нам след проклятия. Я уже привык ко всяким проклятиям, и никто не может точно определить, когда я улыбаюсь, а когда нет. Мы все дальше углублялись в поля, пока, наконец, не очутились у моего холма. Тогда мы забрались на его вершину, войдя в круг из поваленных и торчавших в разные стороны каменных глыб. На юге, прямо над домом дорогого доктора, из темных туч били молнии. На этой высоте ветер усилился, а к тому времени, как я обошел весь круг, закапал мелкий дождик. Серая дымка скорчилась с подветренной стороны одной из глыб, наблюдая, как я сверяюсь со своими пометками. начал я с кладбища на юго-западе и от него провел линии ко всем остальным точкам, где находились дома игроков. Затем, обратившись к тому месту, где теперь лежали останки графа, проделал все заново. Я тщательно запомнил получившийся узор. Теперь центр переместился от старого поместья вниз на юг, минуя нас, и расположился немного впереди и чуть слева. Я встал как вкопанный, начисто позабыв про дождь, и снова проверил расчеты линию за линией. Вот центр ползет, ползет, смещаясь вниз. И опять прежний результат. А там же абсолютно ничего нет, никаких отличительных знаков. Просто склон холма, несколько деревьев да валунов. И никаких строений, никаких объектов поблизости.
4: «Что-то не то», — пробормотал я.
1: «В чем дело?» — спросила серая дымка.
4: «Не знаю. Происходит что-то очень странное. Все прошлые варианты хоть какой-то интерес представляли, вписывались в общую схему. А здесь обыкновенная пустышка. Просто кусок поля к югу отсюда и немного на запад.
1: Но в то же время все предыдущие варианты оказались неверными», — сказала она, подойдя ко мне. — Какими бы интересными они ни казались. Она запрыгнула на ближайший камень.
4: — Где это?
1: — Вон там, — кивком указал я. — Справа от той купы из 5-6 деревьев на склоне холма. Дымка внимательно рассмотрела указанное место.
4: — Ты прав, — согласилась она. — Вид не очень-то многообещающий. Ты уверен, что все правильно сосчитал?
1: «Два раза проверил», — обиделся я. Дождь внезапно хлынул, как из ведра, и она снова вернулась в свое убежище под камнем. Я присоединился к ней.
4: «Думаю, надо пробежаться туда», — сказала она немного погодя. «Разумеется, после того, как дождь немного поутихнет».
1: Она начала вылизывать себя. Но вдруг подняла голову.
4: «Мне только что пришло на ум», — сказала она. «Скелет графа. У него на пальце был перстень?»
1: «Нет», — ответил я. «Кто бы там его ни пришпилил, он же без сомнения и перстень забрал».
4: «Так значит, теперь этот кто-то располагает уже двумя атрибутами?»
1: «Значит, так».
4: «Что делает его сильнее?»
1: «Только в некотором смысле усиливает его отвагу. Но одновременно с тем и делает его куда более уязвимым».
4: «Ну, отвага — это уже кое-что».
1: «Пожалуй».
4: «Игра всегда на определенном этапе становится такой запутанной. Что, мысли игроков, их идеи, атрибуты постоянно так мешаются друг с другом?»
1: «Постоянно. Особенно перед самым завершением, когда события одно другое не успевают сменять. Своим пребыванием здесь и некоторыми определенными поступками мы создаем вокруг всех нас что-то наподобие вихря. Твое собственное замешательство в один прекрасный момент может погубить тебя. И наоборот, ошибка твоего соперника может спасти тебе жизнь.
4: Ты утверждаешь, что с каждым днем положение дел все больше и больше запутывается. Но ведь должно же когда-то все встать на свои места».
1: «Да. Более или менее. Но только к самому завершению».
4: Неподалеку от нас ударила молния, раздался приглушенный удар грома. Гроза, созданная дорогим доктором, начала распространяться на окрестности. Ветер вдруг переменился, и нас с головы до ног окатило дождем. Мы сразу кинулись прочь под прикрытие камня покрупнее. И вот пока я сидел там, одолеваемый печальными думами, которые обычно лезут в голову, когда насквозь промокнешь, мой взгляд внезапно остановился на боковинке плиты. Под струйками дождя царапинки и шероховатости на ней начали складываться в единое целое.
1: «Что ж, надеюсь, эта шайка оценит то, что нам довелось пережить», — промолвила серая дымка. «Всякие там Ньерлатхотепы, Ктулху и прочие ребята с абсолютно непроизносимыми именами. Мне даже захотелось сейчас очутиться где-нибудь подальше отсюда,
4: половить мышек для какой-нибудь фермерской женушки. Точно. Начали проявляться буквы какого-то неизвестного мне алфавита, давным-давно выбитые на камне, успевшие почти начисто стереться, но вдруг возникшие вновь, когда струящаяся вода оттенила серый цвет плиты. Они проступали буквально на глазах. И тут я отшатнулся, ибо они засветились призрачным красноватым отблеском. И все разгорались и разгорались. «Снав!» — окликнула меня дымка. «Что ты делаешь там под дождем?» Она перевела взгляд на плиту, на которую уставился я, и добавила.
5: «Ого! Думаешь, они услышали меня?»
4: Теперь они уже пылали, эти буквы, а потом начали сменять друг друга, как бы читаясь сами собой. Исходящий из камня свет образовал вокруг них четырехугольник.
5: «Да я ж пошутила!» — тихо пробормотала дымка.
4: Внутренности прямоугольника приняли молочный оттенок. Половина меня хотела развернуться и бежать отсюда со всех ног, но другую половину полностью поглотила вершащаяся передо мной. К сожалению, возобладала та другая половина. Дымка превратилась в серое изваяние, она тоже не в силах была отвести глаз. Потом молочно-белый свет постепенно замутился, и я думаю, это можно назвать предчувствием, ибо вдруг моя первая половина вновь обрела власть над телом. Я метнулся вперед, схватил серую дымку зубами за шкирку и отпрыгнул вправо. Только я убрался, как из прямоугольника вылетел пучок света, опаливший как раз тот клочок почвы, где секунду назад стояли мы. Пребывая в некотором шоке от увиденного, я даже споткнулся и упал, шерсть моя встала дыбом. Серая дымка заурчала, а в воздухе запахло озоном.
5: «Кажется, они чересчур обидчивы», — заметил я, поднимаясь на ноги и снова падая.
4: И тут я почувствовал, как вокруг нас взвился ветер, усилившийся по меньшей мере раз в 10. Я вновь попытался встать на ноги и опять кубарем покатился по земле. Я оглянулся на камень и увидел, что к прямоугольнику вернулась былая прозрачность.
5: Значит, следующий удар молнии на время откладывается.
4: Теперь над камнем возникли светящиеся контуры серебряного ключа. Я подполз поближе к серой дымке. Ветер неистово метался вокруг нас. Откуда-то раздался монотонный напев.
6: «Ие, шабник Гурат, черный козел из древа с тысячью дев».
5: «Что происходит?» — взвыла дымка. «Кто-то открыл врата. Показать, что твое замечание пришлось несколько не по вкусу», — предположил я. «Вот это сейчас и происходит, и дверь еще не закрылась. Так мне кажется».
4: Она припала ко мне, спина выгнулась дугой, уши прижались, шерсть встала дыбом. Ветер, опять усилившийся, толкал нас к камню. Противостоять ему мы уже были не в силах. Таща за собой дымку, я начал скользить по земле в сторону врат.
5: «Кажется, они не успеют закрыться!» — прокричала она. «Нас затягивает внутрь!»
4: И тогда она повернулась и, что было сил, вцепилась всеми четырьмя лапами мне в грудь. А когти у нее были острые.
5: «Мы ни в коем случае не должны разделяться!»
7: «Согласен!» Прохрипел я, все быстрее и быстрее съезжая к дыре.
4: Пока мы катились, мне удалось мало-помалу подобрать под себя ноги. Уж лучше войти туда самому и с честью, кроме того, это вообще может продлить жизнь, нежели влететь, беспомощно кувыркаясь в воздухе. Чем ближе нас подтаскивало к плите, тем меньше казалась она прежней каменной стеной, ибо внутри нее открывались хмурые глубины без определенных очертаний. Изображение ключа померкло. Что нас ждало впереди, я не имел ни малейшего понятия. Но по поводу того, что нас все равно туда утащит, не было никаких сомнений. В таком случае немножко достоинства не повредит. Резко распрямив ноги, я прыгнул вперед. В брешь между мирами. В туман. В тишь. Сразу, едва мы прошли сквозь врата, звуки ветра и колотящегося о камни дождя исчезли. Однако ни о какую твердую поверхность мы не ударились, то есть не приземлились вообще. Мы висели посреди жемчужно-серой дымки, а если и падали, то ощущения падения не было. Мои ноги все еще были напряжены, вытянуты так, словно я прыгал через изгородь. Вокруг нас закручивались туманные водовороты, резвились призрачные облачка, я не понимал, куда мы движемся. Каждый раз, стоило повернуть голову в какую-либо сторону, сразу возникало чувство, будто именно туда мы и плывем. Я обернулся как раз вовремя, чтобы заметить, как прямоугольник позади потускнел, трава и камни, виднеющиеся сквозь него, побледнели и исчезли. Пространство рядом с тем местом, где он раньше находился, было усеяно висящими в воздухе капельками дождя. Прямо напротив нас замерло несколько пожухлых листочков и пара травинок. Или мы все вместе падали вниз, или поднимались. Это зависело от... Серая дымка тихонько заурчала и огляделась по сторонам. Я почувствовал, как она облегченно вздохнула. «Главное, чтобы мы здесь не потеряли друг друга», — сказала она. «Тебе известно, где мы находимся?» «Да. Я-то уверена, что приземлюсь на все четыре лапы, но вот не знаю, как ты. Давай-ка я переберусь тебе на спину. Так нам обоим будет удобнее».
8: Она полезла вверх по моей груди, зацепилась за шею и переправилась на плечи. Устроившись там, она в конце концов втянула коготки.
4: «Где мы очутились?» — вновь повторил я. «Теперь я поняла. Какая-то сила пыталась помочь мне, когда нас затягивало вовнутрь», — ответила она. «Ничего общего с ударом молнии это не имеет. Но путь был свободен, и он ухватился за эту возможность, чтобы спасти нас. А может, за этим кроется нечто большее, чем кажется?»
8: «Боюсь, что не понимаю тебя».
4: «Сейчас мы находимся между нашим миром и миром грез», — пояснила она.
8: «Ты бывала здесь раньше?»
4: «Да, правда, не в этих местах».
8: «Такое впечатление, будто мы можем плыть так целую вечность».
4: «Не сомневаюсь».
8: «А как нам тогда пробраться дальше или вернуться назад?»
4: «Мои воспоминания по этой части очень отрывочны. Если нам приходится не по нраву то, где мы оказываемся, мы просто отступаем и пробуем снова. Сейчас попробую. Если начнет твориться что-то слишком уж необычное, окликни меня».
8: Произнеся это, она замолкла, и пока я ожидал, что же будет дальше, успел вновь прокрутить в памяти всю цепь событий, которые привели нас в этот мир. Внезапно мне показалось очень странным, что ее пренебрежительное замечание о древнейших было не просто услышано. Что бы там ни обиделось на нее, оно располагало достаточной властью, дабы как-то ответить. Все верно, наступило время, когда сила пребывает с каждым днем, но меня заинтриговала подобная расточительность. Ведь такую мощь можно было бы использовать с куда большей выгодой. Если только это не очередное проявление так называемой божественной непостижимости, которой, на мой взгляд, больше подходит определение ребячества. И вдруг в голове мелькнула смутная догадка, весьма вероятное объяснение случившемуся. Однако мне пришлось отложить его рассмотрение на потом, ибо окружающий мир начал изменяться. Откуда-то сверху пролился свет, всего единственный маленький лучик, но меня поразила темнота, вдруг простершаяся подо мной. Я ничего не сказал серой дымке, решив не отвлекать ее, если только не произойдет что-то совсем из ряда вон выходящее, пока она сама не заговорит. Но я внимательно изучил этот свет. Было в нем что-то очень знакомое, может, именно с него начинаются наши сны, и под него мы пробуждаемся. Затем я понял, что это просто очертание, как на карте, какого-то континента или очень большого острова, или двух, а то и более. Ландшафт простерся прямо у меня над головой, далеко-далеко. Таким образом, у меня несколько поменялся взгляд на мир, и я решил хоть как-нибудь сориентироваться в пространстве относительно него. Я задвигал лапами и изогнулся, попытавшись развернуться так, чтобы смотреть на мир сверху вниз, а не наоборот. Это не составило никакого труда, и я тут же перевернулся. Вид расчистился, земля приблизилась. По мере приближения сквозь голубые прозрачные вихри облачков, нависших над неровностями почвы и побережьями, начали проявляться топографические особенности местности. Между двумя значительных размеров лоскутами земли проступила пара огромных островов, увенчанных острыми пиками, ближе к западу, если считать, что север сверху. В принципе, ничем это не доказывалось, но если уж на то пошло, ничем и не отрицалось. Серая дымка забормотала безжизненным тихим голоском. К западу от Южного моря возвышаются базальтовые столбы, а прямо за ними раскинулся город Катури. На восток побережье покрыто зеленью, среди которой ютятся рыбацкие деревушки. На юге за черными башнями Делатлина простирается земля белесых грибов, где строения все коричневого цвета и лишены окон. В водах тех мест в спокойные дни можно увидеть аллею хромых сфинксов, ведущих к огромному куполу, ушедшего вглубь озера храма. А если взглянуть снова на север, то покажутся упокоенные сады Зуры, града недостигнутых удовольствий, храмовые террасы Зака, два мыса, вытесанные из хрусталя и образующие залив Сонный Нил, шпили Талариона. Пока она это говорила, мы подплывали все ближе, и мой взгляд скользил по морскому побережью, то и дело останавливаясь, ибо описываемые ею места странным образом увеличивались, становясь видными на большом расстоянии. Я очутился будто во сне и, надо признаться, был буквально ошеломлен этим необычным феноменом. Лишь какая-то частица меня принимала все увиденное как нечто должное, давно забытое, а не только что познанное. «Делатлин», — как бы про себя вспоминала она, — куда стекаются алчноокие торговцы в странных тюрбанах, в поисках рабов и наживы, пребывая на черных галерах, смрад которых способно затмить лишь благоухание дерева так, и расплачиваются они рубинами и отплывают на мощных ударах весел невидимых гребцов. Обратим взоры на юго-запад к Трану, окруженному катящимися алебастровыми стенами. Возносящиеся к небу замки его сияют белизной и златом там у реки Шай, а пристани сплошь из мрамора. А вот на берегах Циренийского моря лежит гранитостенный город Хланит, его пристани из дуба, а крыши домов остроконечны. «Перед нами благоухающие джунгли Кледа», — продолжала она. «Там затерянные дворцы из слоновой кости», прежний обитель монархов из забытого королевства, спят бестревожным сном. А вверх по течению реки Укранос, впадающей в Циренийское море, поднимаются яшмовые террасы Кирана, куда раз в год в золотом паланкине прибывает король или квада, чтоб вознести молитву речным божествам в семибашенном храме, сладко поющим, когда на храм падает лунный свет. Мы медленно приближались, теперь уже проплывая над огромными землями, коричневыми, желтыми, зелеными. Бахарна, в 11 днях пути по морю от Делатлина, есть наиважнейший портовый город, занявший остров Ариаб, врата в залив охраняемы великими маяками Тоном и Талом, молы все из порфира. А вот канал к озеру Яд, все, что осталось от рухнувшего города, и несет он воды свои по туннелю, запертому гранитными вратами. Люди, живущие на холмах, ездят на зебрах. К западу средь пиков Трока раскинулась долина Пнот. Там мерзкие дхоли, переродившиеся из гулей, за многие века беспрерывного пиршества копошатся среди гор останков. Примечание. Здесь Киска вкупе с автором шутит. Дхоли, дхоулс или по-латыни цуорутилус, свирепые дикие собаки, обитающие в Индии и охотящиеся стаями. За подробностями можно обратиться, например, к бессмертному Маугли Рейдьярда Киплинга. Гули же, на латинице «гхоулис», в мусульманской мифологии джинны женского рода, особо враждебные людям. Отличаются тем, что, меняя внешний облик, заманивают путников, а затем съедают. В английском языке это слово имеет еще ряд значений. Кладбищенский вор, садист, растленный тип, любитель отвратительного или страшного. По-английски «дхоулс» и «гхоулс» фонетически близки, но джинны-оборотни могут переродиться в кого угодно, хоть в индийских красных собак. На то они и джинны. Тот пик на юге есть Нграник. Всего за два дня можно доскакать до него от Бахарны на зебре, если найдется смельчак, не боящийся ночных мрачнецов. Тот же, кто осмелится взойти на склон Нграника, в конце концов очутится у огромного, вырезанного в скале лика с большими мочками и заостренными носом и подбородком. И нет счастья в очах его. И снова назад, в северные земли. Прекрасный Ултар расположился неподалеку от реки Шай, за огромным каменным мостом, в котором, когда строительство завершилось целых 13 столетий назад, замуровали живьем человека. Это город аккуратных домишек и булыжных мостовых, где бродят коты и кошки, и не истим числа, ибо благословенные правители давным-давно издали закон в нашу защиту. Добрая, милая деревенька, где усталый путник может найти свой последний приют и взращивать и любить кошек, множа их число, как и быть должно. А вот приземистые купола Урга, промежуточного пункта на пути к Инкваноку, столь часто посещаемому искателями Оникса. Сам же Инкванок — ужаснейшее место вблизи пустыни Лэнг. Дома его подобны дворцам с остроконечными куполами, минаретами и пирамидами, златоиспещренные их стены, черные от летописной вязи, разбрасывают во все стороны буйные пляшущие блики. Улицы вымощены ониксом, иногда звонит колокол громадный. Вторят ему рожки, виолы и чарующие голоса. Высоко-высоко на срединном холме возведен во славу древнейших огромный храм, окруженный семивратным садом с колоннами, фонтанами и прудами, в которых светящиеся рыбы гоняются друг за другом.

0: куполом храма того. Задержи чуть свой взгляд, и он одолеет тебя кошмарами ночными. Избегай честного инкванока. Ни одна кошка не может селиться в нем, ибо тени его несут яд нашему роду. А вот саркоманд сразу под плато Ленг. По покрытым солью ступеням путь лежит к его базальтовым стенам и докам, храмам и площадям, мимо бесконечных колонн улиц, к месту, где врата с летучими сфинксами открываются на центральную площадь, и два окаменевших крылатых льва охраняют вершину лестницы, ведущей в великую бездну. Мы спустились еще ниже, и я уже мог расслышать звуки ветра, завывавшего меж мирами, а она все продолжала читать свой молебен географии мира грез. По пути в Кадав мы должны пересечь ужасную пустыню Ленг, где в огромном монастыре без окон, окруженном монолитами, обитает верховный жрец мира грез, чье лицо спрятано под желтой шелковой маской. Это здание древнее самой истории, и стены его расписаны фресками, повествующими о судьбе Ленга. Там изображены танцы нечеловеческих существ средь давно сгинувших городов, война с пурпурными пауками, приземление черных галер, пришедших с луны. И вот мы входим в сам Кадав, чудовищных размеров город, состоящий изо льда и тайн. Мы входим в столицу этой земли. И, наконец, мы возле честного Целифаиса в землях Ут-Наргай на берегах Циренейского моря. Теперь мы плыли совсем низко, минуя увенчанной снежной шапкой пик. «Гора Аран», — молвила дымка, и я разглядел на нижних склонах чудные деревья. А немного погодя, на расстоянии проявились мраморные стены, минареты, бронзовые статуи. Здесь в море впадает река Наракса. В некотором удалении лежат Танарийские пики. Бирюзовый храм, что вниз по улице Колон, и есть то место, где великий жрец почитает над Гартота. Вот так мы прибыли в место, куда меня призвали. Мы медленно опустились на ярко горящий камень ониксовой мостовой. Снова нас окружили всевозможные звуки, шорохи, говор, создаваемые отнюдь не ветром, чье дуновение я ощущал. Серая дымка соскочила с моей спины, легко приземлилась рядом, встряхнулась и огляделась по сторонам. «Сюда ты приходишь в снах, пока дремлешь?» — спросил я.
1: «Иногда», — ответила она. «А порой я оказываюсь в других местах. А ты?»
0: «Мне кажется, что и я бывал здесь». Покружившись на месте, она секунду помедлила и неторопливо тронулась вперед. Я последовал за ней. Мы шли довольно долго, но никто из торговцев, восседающих на верблюдах или облаченных в увитые орхидеями одеяния жрецов, не тронул нас.
1: «Здесь нет понятия времени», — заметила она.
0: «Не сомневаюсь». Мимо проследовали матросы, идущие из окутанного розовой дымкой порта. Солнечный свет отражался от мостовой, играл на минаретах. Ни одной собаки я поблизости не заметил, даже не почуял. Вдалеке показалось какое-то ослепительно сверкающее здание, к которому мы и направились. Дворец 70 наслаждений, вырезанный когда-то давным-давно из розового хрусталя. Пояснила она. Отсюда он и призвал меня. Пока мы шли ко дворцу, мне начало казаться, что часть меня, обычно бодрствующая, теперь погрузилась в сон, а другая, которая обычно дремлет, наоборот проснулась. С такой внутренней переменой я без труда воспринимал все окружающие чудеса и на время отрешился от дневных переживаний и забот, свалившихся за последние несколько недель. Хрустальный дворец высился над нами, мерцая, подобно огромной глыбе розового льда,

0: что я старался не смотреть на него прямо, а пользовался лишь боковым зрением. По мере нашего приближения все меньше народу встречалось по пути, солнце мягко светило с небес. Когда мы вошли в пределы дворца, я заметил единственное живое существо во всей округе. Небольшую серую тень, купающуюся в солнечных лучах на террасе перед дворцом. Голова поднята, глаза внимательно разглядывают нас. Серая дымка направилась прямо на террасу. Тень оказалась очень старым котом, возлежащим на плите из черного оникса. Приблизившись и распростершись на земле, дымка обратилась к нему. «Приветствую тебя, высочайший мурлыкающий!»
1: «Серая дымка, дочь моя!» — ответил он. «Здравствуй! Прошу тебя, поднимись!»
0: Что она и сделала со словами:
2: «Мне показалось, будто я ощутила твое присутствие во время неистовства древнейших. Благодарю тебя!»
1: «Да, я весь месяц за тобой наблюдаю», — подтвердил он.
0: «И ты знаешь, почему?»
2: «Знаю».
0: Он повернул голову, его древние желтые глаза встретили мой взгляд. Я опустил морду в знак уважения к его почтенному возрасту и еще потому, что серая дымка вела себя с ним как с персоной исключительной важности.
1: «Ты прибыла сюда в сопровождении пса?»
2: «Снав мой друг», — ответила она. «Он вытащил меня из колодца, спас от молний древнейших».
1: «Да, я видел, он оттащил тебя в сторону, когда она ударила, как раз перед тем, как я решил вызвать тебя сюда. Он желанный гость здесь. Приветствую тебя, Снав».
0: «Здравствуйте, сэр», — ответил я. Не торопясь, старый кот поднялся на ноги, выгнул спину, потянулся и снова выпрямился.
2: «Времена настают крайне сложные», — промолвил он. «Вы создали необычный узор. Пойдем, пройдемся со мной, дочь моя. Я хочу поделиться с тобой некоторыми соображениями относительно последнего дня. Ибо иные вещи представляются слишком незначительными взору великих, и даже кошка может знать то, что неизвестно древнейшим богам».
0: Дымка взглянула на меня, а поскольку лишь немногие умеют определять, когда я улыбаюсь, я кивнул головой. Они пошли вокруг храма, а я подумал, наблюдает ли сейчас за нами из своего убежища, расположенного высоко в горах, некий древний волк, постоянно пребывающий на стороже, неизменно повторяющий одно и то же.
1: «Всегда будь начеку, Снав. Всегда».
0: Даже сейчас у меня в ушах раздавалось его вечное ворчание, исходящее откуда-то из подсознания. Я побродил по округе, поджидая возвращения серой дымки. Сложно было сказать, сколько они уже отсутствуют, в месте, где нет времени. Но, следовательно, они не должны пропасть надолго. Однако я оказался неправ. Когда я увидел их, вынырнувших из-за угла дворца, то снова подивился, какой такой странный каприз судьбы свел меня дружбой с открывающим, который к тому же принадлежит кошачьему племени. Они приблизились, и я заметил, что серая дымка чем-то слегка озабочена, а если не озабочена, то уж озадачена точно. Это я понял потому, как она подняла правую переднюю лапку и изучила коготки.
2: «Теперь сюда», — произнес старый кот, и по его взгляду я понял, что на сей раз приглашение относится и ко мне тоже.
0: Он провел нас по аллее рядом с дворцом 70 наслаждений. По сторонам тянулись урны темно-коричневого, красно-коричневого и светло-синего цветов, инкрустированные искусно выполненными узорами из черненого серебра. Ручки их были вырезаны из малахита, нефрита, порфира и хризоберилла. Здесь прятались забытые тайны храма. Пурпурные крысы разбегались, заслышав звук наших шагов. Крышка одной из урн задрожала, издав резкий звон, эхом отразившийся от стены из розового хрусталя. «Сюда», — сказал кот, и мы прошли вслед за ним в затененную нишу, где обнаружилась дверь, ведущая внутрь храма. Рядом на хрустальной стене колыхалась несколько менее вещественная дверь. Едва мы приблизились, как молочный свет внутри внезапно проявившегося на хрустале прямоугольника забурлил. Когда мы остановились перед ней, кот повернулся ко мне. «Поэлику ты есть друг моего друга», — сказал он, — «я подарю тебе знания. Спрашивай меня, что хочешь». «Что день грядущий мне готовит?» Он мигнул. «Кровь», — произнес он затем. «Моря и океаны ее вижу вокруг тебя. И ты потеряешь друга. А теперь проходите во врата». Серая дымка шагнула в прямоугольник и исчезла. «Что ж, и на том спасибо», — сказал я.
3: «Карпе бакулум!»
0: Прокричал он мне вслед, каким-то образом поняв, что я еще не успел начисто позабыть латыни, и, вероятно, посмеявшись по-своему по-кошачьи, приказав мне на классическом языке принести палку. Постепенно привыкаешь к вечным подколам со стороны кошек насчет собачьей жизни, хотя, думаю, их глава от подобных глупостей мог бы и воздержаться. Но он же все-таки кот и, по-видимому, очень давно не видел собаки, поэтому не смог удержаться. «Et cum spiritu tuo», — ответил я и шагнул в дверь.
3: «Бенедикте»,
0: — донесся до меня далекий ответ. Примечание. «Et cum spiritu tuo», — латынь, — «и с духом твоим». «Бенедикте», — латынь, — «будь благословен». Эти две последние реплики представляют собой перефразированное окончание католической службы. Я снова повис в пространстве между двух миров. «Что там такое случилось?» — окликнула меня серая дымка. «Он на прощание посмеялся над моей вахтой». «С чего бы это?» «Будь я проклят, если знаю. По его морде ничего нельзя прочитать. Ты что, забыла?» Тут она внезапно нырнула в еще один прямоугольник. Очень странное зрелище представляла она. Колеблющаяся, плоская картинка кошки. Затем дымка превратилась в горизонтальную линию, концы черточки сошлись друг с другом, и все исчезло. Когда наступила моя очередь, дело оказалось куда проще. Я очутился рядом с ней на вершине собачьего гнездовища, прямо перед каменной плитой, которая снова стала серым камнем с несколькими царапинками на нем. Солнце зависло далеко на западе, гроза уже кончилась. Я огляделся по сторонам. Никто вроде за нами не шпионил. До заката время еще есть, так что мы успеем проверить место, которое ты вычислил, — предложила дымка. «Нет, оставим это до завтра. Я и так подзадержался, мне надо дом обходить». «Хорошо». Мы побежали домой. Я вспомнил о даре старого кота, но завтра будет завтра. «Моим снам недостает пышности Целифайса», — заметил я. «А какие они?» «Я возвращаюсь в первобытный лес, где обитает старый волк по имени Ворчун. Он учит меня всему». «Если там водятся зуги, — сказала она, — значит, мы пролетали над твоим лесом. Он к западу от реки Шай, сразу под вратами глубоких дрем». «Может быть», — пробормотал я, сразу подумав о маленьких коричневых существах, которые жили на дубах, питались древесными грибами и бесследно исчезали, едва завидев людей. Ворчун частенько насмехался над ними. Впрочем, это его обычное расположение духа. На западе багрянели облака, а наши лапы насквозь пропитались влагой, оставшейся на траве после грозы. Кровь, моря и океаны крови. Возможно, стоит воспользоваться намеком. Этой ночью мы с Ворчуном станем бесцельно бродить по лесам, пока не подеремся, и в очередной раз я буду бит. 23 октября. С утра я снова взялся за работу. Проверил твари, а затем обследовал все снаружи. Прямо перед нашей парадной дверью лежало черное перышко. Оно могло принадлежать ночному шороху. А могло случиться, что открывающие подбросили его, снабдив каким-нибудь мерзким заклинанием. А может, оно случайно залетело? Я отнес находку за дорогу в поле и помочился на нее. Серая дымка опять куда-то исчезла, поэтому я направился к дому Ларри. Он впустил меня, и я рассказал ему обо всем, что случилось с тех пор, как мы в последний раз виделись. «Надо будет проверить тот склон», — сказал он. «Может, там раньше стояла часовня?» «Верно. Сходим прямо сейчас?» «Давай». Пока он искал пальто, я рассматривал его растения. Некоторые экземпляры выглядели довольно-таки экзотично. Я не стал рассказывать ему о Линде Эндерби, поскольку в нашем разговоре он вскользь упомянул, что они беседовали о ботанике и только. Может, великий сыщик и вправду увлекается цветами? Он вернулся уже в пальто, и мы пустились в дорогу. Когда мы очутились в открытом поле, небо заволокло облаками, задул сильный ветер. Спустя немного времени мы наткнулись на огромные бесформенные следы, уводящие к скрытой пеленой бури в ферме дорогого доктора. Я принюхался. Пахло смертью. «Здоровяк снова выходил», — заметил я. «Я туда так и не дошел, а надо бы познакомиться», — ответил Ларри. «Я даже начинаю подумывать, не тот ли это весьма знаменитый ученый, с которым мне доводилось встречаться. Может, это он продолжает свои исследования?» Дальше развивать мысль он не стал, мы вышли к дереву, в стволе которого глубоко увяз арбалетный болт. «Что ты думаешь о викарии Роберте?» — спросил я тогда. «Очень честолюбивый человек. Совсем не удивлюсь, если узнаю, что он поставил себе целью в одиночку добраться до конца и быть единственным, кто откроет врата». «А Линет тут при чем? Ты же сам прекрасно знаешь, что принесение в жертву человека вовсе не так уж важно. Ну, может, что-то вроде смазки?» «Я думал о ней», — промолвил он. «По пути назад мы завернем к дому викария, покажешь мне ее комнату». «Я и сам не знаю, где она. Но попрошу серую дымку сводить меня туда, а потом покажу тебе. Сделай это, пожалуйста». Наконец мы подошли к склону невысокого холма, к месту, где, согласно моим расчетам, должен был располагаться центр. «Ну что, это здесь?» — уточнил он. «Да, примерно, плюс-минус. В отличие от остальных, я, как правило, работаю не по карте». Мы прошлись вдоль холма. «Склон как склон», — наконец подвел он итог. «Ничего необычного, если только те деревья не остатки священной рощи. Они совсем молоденькие. По-моему, они выросли здесь лишь недавно». «Да, и мне тоже так кажется. Но меня не покидает ощущение, будто в своих подсчетах ты что-то упустил. А в этот вариант я вхожу?» «Да». «Мы это уже обсуждали. А что если без меня? Куда тогда уйдет центр?» «На другую сторону холма и дальше на юго-восток. Ходьбы как от твоего дома до дороги перед хижиной Оуэна. Давай посмотрим». Мы взобрались на холм, спустились по противоположному склону и повернули на юго-восток. В конце концов мы вышли к какому-то болоту, где я и остановился. «Вон там», — сказал я. «Еще шагов 50-60. Не думаю, что нам стоит лезть в эту грязь, если отсюда все видно. Тот же самый вариант». «Да. малопривлекательное зрелище. Но он некоторое время обозревал округу. «Тогда...» — наконец промолвил он. «Ты, наверное, кого-то упустил».
2: «Таинственный игрок?» — спросил я. «Ты считаешь, что кто-то все это время прячется от нас?»
0: «Похоже». «А что, раньше такого не бывало?»
2: Я поворошил в памяти, припоминая подробности игр, в которых довелось участвовать.
0: «Случалось», — ответил я.
2: «Но остальные обязательно вычисляли его?»
0: «Откуда им было знать о его существовании?»
2: «Оттуда», — сказал я. «Концы с концами не сходятся».
0: «Ну и?»
2: «Игра зашла слишком далеко. До сих пор никому не удавалось скрываться так долго. Обычно к этому времени уже все друг друга знают, осталась какая-то неделя».
0: «В случаях, когда кто-то прячется, каким образом вы раскрываете его?»
2: «Как правило, все становится ясно к моменту смерти Луны. Если же и после этого дня что-то не ладится, вывод один. Существует еще какой-то игрок. Тогда при помощи всякого рода гаданий вычисляют либо его самого, либо место, где он скрывается.
0: Может, и сейчас стоит попробовать то же самое, как ты считаешь?»
2: «Да, ты прав. Конечно, у меня несколько иной профиль. Хотя о подобных процессах мне кое-что известно, я в первую очередь сторож и занимаюсь расчетами. Но могу попросить кого-нибудь».
0: «Кого именно?»
2: «Пока не знаю. Сначала я должен выяснить, кто это умеет, а затем найти способ договориться с ним, таким образом, чтобы потом мне сообщили результат. После чего, естественно, поделюсь информацией с тобой».
0: «А если окажется, что этого человека ты терпеть не можешь?»
2: «Не имеет значения. Даже когда направо и налево мрут люди, существуют определенные правила поведения. Если ты не будешь им следовать, то долго не протянешь. Кроме того, я могу располагать чем-то, что требуется этому человеку. Например, помимо расчета центра, я умею делать и другие расчеты».
0: «И какие же?»
2: «О, расчеты места, где находится тело, где растет какая-то важная травка, где можно раздобыть особый ингредиент».
0: «В самом деле? Никогда не слышал, что такое возможно».
2: «И как это?»
0: «Очень сложно».
2: «Когда сложно, а когда не очень». Мы развернулись и не спеша направились в обратную сторону.
0: «Ну, к примеру, трудно рассчитать, где лежит тело?» — спросил он, пока мы поднимались на холм.
2: «На самом деле это довольно легко».
0: «Так, может, ты попробуешь вычислить, где сейчас тот полицейский, которого мы скинули в реку?»
2: «Нет, как раз вот это будет весьма неблагодарным дельцем. Слишком много переменных вовлечено. Если же ты просто потерял труп или знаешь, что кто-то умер, но не знаешь где, это совсем не сложно».
0: «Очень смахивает на обыкновенное предсказание», — сделал вывод Ларри.
2: «А когда ты говорил о предчувствиях, мол, знаешь, что вот-вот должно что-то произойти, и где и кто при этом будет присутствовать, разве это не предсказание?»
0: «Нет, мне кажется, это скорее какое-то подсознательное умение обрабатывать статистические данные, берущее начало в знании человеческих поступков».
2: «Ну, а я большей частью рассчитываю все в открытую, тогда как ты делаешь это подсознательно. Ты совершаешь те же самые расчеты, только интуитивно».
0: «А то, как ты находишь тела, слишком уж это отдает ворожбой».
2: «Так кажется только тем, кто не знаком с этим делом. Кроме того, ты совсем недавно имел честь убедиться, что происходит с моими расчетами, если я вдруг упускаю какой-нибудь важный фактор. Вряд ли это можно назвать даром предвидения».
0: «Предположим, я сказал тебе, что все утро меня преследует ощущение, будто один из игроков умер».
2: «Нет, боюсь, это выше моих сил. Мне надо знать, кто и при каких обстоятельствах, хоть что-нибудь. Я имею дело с фактами и вероятностными факторами, а не гадаю на картах».
0: «Кстати, ты это серьезно насчет своего ощущения?»
2: «Да,
0: настоящее предчувствие. То же самое ты почувствовал, когда прикололи графа?
1: Нет, тогда я ничего не ощутил. Правда, скажем так, я несколько сомневаюсь в том, что его можно отнести к живым созданиям.
0: Словами играем. Усмехнулся я, и он, уловив мою насмешку, улыбнулся в ответ. Что ж, начинаем узнавать друг друга.
1: Не хочешь показать мне собачье гнездовище? Признаюсь, ты заинтриговал меня.
0: Пойдем, сказал я, и вскоре мы уже подходили к холму с нагромождениями плит. Поднявшись на холм, мы немного покружили на вершине, и я продемонстрировал ему камень, через который нас с Дымкой утянуло в мир грез. Выбитые на камне письмена снова превратились в едва различимые царапинки. Он даже разглядеть их толком не смог.
1: «Хороший вид открывается отсюда», — заключил Ларри, поворачиваясь и окидывая взглядом раскинувшиеся перед нами просторы.
0: «А, вон тот старый особняк. Интересно, прижились ли у миссис Эндерби саженцы, что я ей подарил?»
1: «Это был мой шанс. Думаю, я мог бы ухватиться за воспоминания о ней и под этим предлогом выложить Ларри всю историю целиком, начиная с Соха. Но, по крайней мере, теперь я хоть понял, что удерживает меня. Он напомнил мне одного знакомого, Рокко.
0: Рокко был огромным веслоухим псом, вечно радующимся чему-то, счастливым, постоянно пускающим слюни и ведущим себя так, будто жизнь вся пронизана исключительно высшими материями и все вокруг благородные и чисты. Некоторых эта его позиция очень раздражала, слишком уж недалеким он был. Как-то раз на улице я окликнул его, и он кинулся ко мне через дорогу, не глядя по сторонам, одолеваемый своими щенячьими радостями. И угодил прямо под телегу. Я бросился к нему, и будь я проклят, если он по-прежнему не засветился от счастья, увидев меня в последние минуты жизни. Если б я держал пасть закрытой, то, может быть, он бы радовался жизни до сих пор. А получилось... В общем-то, Ларри не был так глуп, как Крокко, но грешил подобной же склонностью к здоровому энтузиазму. Он уже давно мучился проблемой постоянных обращений в волка, и вот сейчас вроде бы нашел путь к ее разрешению, а великий сыщик в своем маскараде ободрил и вдохновил его. Ну, а так как Ларри умел держать рот на замке, то я вспомнил Рокко и подумал. Да и черт с ним. Потом. Мы спустились с холма. На обратном пути я дал ему волю и позволил беспрепятственно рассуждать о тропических растениях, растениях умеренной зоны и арктических областей, об их дневных и ночных циклах, о лечении травами, восходящим аж к заре времен. Когда мы приблизились к дому Ростова, на глаза мне попалась на редкость подозрительная веревка, свешивающаяся с ветви дерева и раскачивающаяся на ветру. Присмотревшись, я понял, что это никто иной, как ползец, и он настойчиво подает мне какие-то сигналы. Ускорив шаг, я подбежал к левой обочине.
4: «Снав, я искал тебя!» — крикнул ползец. «Он все-таки сделал это! Все-таки сделал!»
0: «Сделал что?»
4: «Покончил с собой. Я вышел поискать себе пропитание, а вернулся. Он висит. Я знал, что он в депрессии. Я же говорил тебе».
0: «Когда ты его обнаружил?»
4: «Час назад», — ответил он, — «и сразу отправился искать тебя».
0: «Когда ты уполз из дома?»
4: «На рассвете».
0: «С ним было все в порядке?»
4: «Да, он уже спал. Всю ночь перед этим пил».
0: «Ты уверен, что он действительно покончил с собой?»
4: «На столе рядом стояла бутылка».
0: «Это еще ничего не значит, он пил беспробудно». Заметив, что я разговорился с ползецом, Ларри остановился, поджидая. Я извинился перед змеем и ввел Ларри в курс дела.
1: «Похоже, твои предчувствия оправдались, но здесь мои расчеты оказались бы бессильны».
0: И тут у меня в голове мелькнула идея.
1: «Икона», — сказал я. «Она на месте?»
4: «Ее нигде не было видно», — ответил ползец. Впрочем, как всегда, он достает ее только по особым случаям.
0: А ты проверил место, где он обычно хранит ее?
4: Я не могу, для этого нужны руки. Под его кроватью есть потайная доска, она плотно примыкает к остальным и ничем не отличается. Но любой, у кого есть пальцы, может приподнять ее. Под ней пустое пространство. Он хранит икону там, завернутой в красный шелковый платок.
0: «Я попрошу Ларри поднять доску», — сказал я.
4: «Двери заперты?» «Не знаю. Попробуйте. Как правило, он запирается. Но даже если так, то есть еще щелочка в окне, сквозь которую я выбираюсь наружу. Вы можете приподнять раму и пролезть внутрь».
0: Мы повернули к дому. Ползец соскользнул с дерева и потек за нами следом. Наружная дверь была чуть приоткрыта. Мы вошли и подождали змея.
2: «Куда теперь?» — спросил я.
4: «Прямо в дверь».
5: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Мы очутились в комнате, которую я видел и раньше, в прошлый раз, когда заходил за ползецом. А прямо посреди нее, на веревке, перекинутой через балку, висел Ростов. Пряди нечесанных черных волос падали на бледное лицо, торчала растрепанная борода, темные глаза вылезли из орбит, из левого уголка рта на бороду стекала полоска крови, теперь высохшая и своим видом напоминающая бурый страшный шрам. Лицо его побагровело и раздулось. Рядом лежал перевернутый стул. Несколько мгновений мы изучали останки Ростова. Мне же вспомнились предсказания старого кота. Не эту ли кровь он имел в виду?
2: «Где спальня?»
4: «В задней половине дома», — прошипел ползец.
0: «Пойдем, Ларри», — сказал я. «Поможешь нам, поднимешь одну доску». В спальне царил кавардак. На полу валялись пустые бутылки, кровать была разобрана, от простыней несло заскорузлым человечьим потом.
2: «Там под кроватью одна доска не прибита», — обратился я к Ларри и повернулся к ползецу.
0: «Какая именно?»
2: Змей скользнул под кровать и затормозил на третьей от стены доске.
4: «Это?»
2: «Та, на которую показывает ползец», — объяснил я Ларри.
0: «Пожалуйста, подними ее». Ларри опустился на колени и подцепил край доски ногтями. Та легко подалась, и он осторожно приподнял ее. Ползец заглянул внутрь. Я заглянул внутрь. Ларри заглянул внутрь. Красный платок все еще лежал там. Но никакой дощечки 3×9 дюймов со странным рисунком на ней не было и в помине.
4: «Пусто», — прокомментировал ползец. «Она, наверное, там, в комнате, где-нибудь возле него. Мы, должно быть, просмотрели ее».
2: Ларри отпустил доску на место, и мы вернулись в комнату, где висел Ростов. Все тщательно обыскали, но икона словно испарилась.
0: «Мне почему-то кажется, что он не покончил с собой», — поделился сомнениями я. «Кто-то помог ему, воспользовавшись тем, что он был пьян или с похмелья. А потом обставил дело так, будто Ростов сам повесился».
4: «Он был довольно сильным человеком», — подтвердил ползец. «Но если сегодня утром первым делом он снова приложился к бутылке, то вряд ли был в состоянии защитить себя».
2: Я доложил о наших размышлениях Ларри, и тот согласно кивнул. «А в доме такой беспорядок, что нельзя точно утверждать, была здесь борьба или не было», — добавил он. «Хотя, если уж на то пошло, убийца, сделав свое дело, мог расставить мебель по местам. Я должен сообщить об этом констеблю. Скажу, что просто проходил мимо, увидел открытую дверь и зашел. По крайней мере, я действительно несколько раз заглядывал к Ростову. Нельзя сказать, что мы вообще не были знакомы».
0: «Да и откуда констеблю это знать?»
2: «Да, думаю, это лучший выход из положения», — согласился я. А потом, снова оглядев труп, добавил.
0: И по одежде ничего нельзя определить. Похоже, он спал в ней, да и не раз. Мы вернулись в переднюю.
2: «Что ты теперь будешь делать, ползец?» — спросил я.
0: «Хочешь, переезжай к нам с Джеком. Так проще будет, как-никак, и ты, и мы, закрывающие».
4: «Нет, спасибо», — прошипел он в ответ. «Довольно с меня всяких игр. Он был хорошим человеком, он заботился обо мне. Ему были не безразличны человеческие судьбы, судьбы мира. Ну, как это называется у людей? Сострадание. У него слишком сильно было развито чувство сострадания. Думаю, потому-то он столько и пил. Он внутри себя переживал страдания других людей. Нет, с игрой покончено. Поползу-ка я обратно в леса. Мне известно несколько норок, в которых обитают мыши. А теперь, прошу вас, оставьте меня, я хочу побыть один. Надеюсь, еще увидимся, Снав».
0: «Как скажешь, ползец», — кивнул я. «Если зимой придется худо, ты знаешь, где нас найти».
4: «Да, спасибо. Прощайте.
0: Удачи тебе». Мы с Ларри зашагали обратно к дороге.
2: «Что ж, мне туда», — сказал он, поворачивая направо.
0: «А мне сюда». И я свернул налево.
2: «Продолжение следует, значит, до встречи», — сказал он.
0: «Да».
2: Я побежал домой.
6: «И ты потеряешь друга»,
2: — добавил тогда старый кот. Эта фраза совсем вылетела у меня из головы. Джека дома не было, и я быстренько пробежался по комнатам, убеждаясь, что за время моего отсутствия ничего не изменилось. Выйдя затем на улицу, я взял след Джека и проследил его до самого дома сумасшедшей Джилл. Со стены за мной наблюдала серая дымка.
4: «Привет, Снав».
2: «Привет, дымка. Джек у вас?»
4: «Да, он сейчас обедает вместе с хозяйкой. У него кончилась провизия, и она решила покормить его перед отъездом».
2: «Отъездом?» — удивился я. «И куда мы собрались?»
4: «В город, за продуктами».
2: «Да, он и в самом деле что-то такое упоминал. У нас вроде вышли все запасы, и надо, мол, съездить на рынок».
4: «Именно. Он послал за каретой. Она прибудет за нами примерно через час. Жду не дождусь, уже соскучилась по городу».
2: «И ты едешь?»
4: «Мы едем все вместе. Хозяйке тоже кое-что потребовалось».
2: «Может, нам лучше остаться, присмотреть за домами?»
4: «У хозяйки есть отличный заградительный заговор. Время действия как раз один день. Она поделится с вами.
2: А заодно с его помощью можно будет узнать, кто пытался проникнуть в дом во время вашего отсутствия. Насколько я поняла, отчасти мы едем в город, чтобы проверить, не попробует ли кто-нибудь воспользоваться предоставившейся возможностью. Проезжающую карету увидят все, а по возвращении мы узнаем, кто же наши самые заклятые враги».
0: «Если не ошибаюсь, решение было принято совсем недавно?»
4: «Утром. Тебя просто не было».
2: «Да, может, самое время», — задумчиво проговорил я. «До действа осталась какая-то неделя, а столько всего происходит».
4: «О!»
2: — она поднялась, потянулась и спрыгнула со стены.
4: «Что-нибудь новенькое?»
2: «Пойдем пройдемся», — предложил я.
4: «Куда?»
2: «Навестим викария. Ты сказала, что в нашем распоряжении есть час».
4: «Хорошо».
2: Мы выбежали со двора и направились на юг.
0: «Да», — кивнул я наконец. «Мы потеряли чокнутого монаха».
2: Я изложил все случившееся сегодня утром.
4: «Ты считаешь это дело рук викария?» — спросила она.
2: «Скорее всего. Он наиболее агрессивный изо всех игроков. Но вовсе не поэтому я хочу навестить его. Надо выяснить, где находится комната, в которой он держит Линет».
4: «Да, конечно», — согласилась она. «Если сейчас в его распоряжении находится перстень графа, икона Аль-Хазреда, да еще и пятигранная чаша, за эту неделю он может основательно подпортить нам настроение.
0: Ты сказал, что они в каком-то смысле увеличивают его отвагу, и мне показалось, будто ты имел в виду саму церемонию. Но он уже сейчас способен причинить немало вреда. Я спрашивала у хозяйки.
2: В каком-то смысле, да.
0: Но ты ведешь себя так, словно это не важно.
2: Я действительно считаю, что это не так уж и важно.
0: Он был бы просто дураком, если бы решил воспользоваться атрибутами таким образом. Здесь ему придется полагаться только на собственные возможности и силы. Атрибуты имеют свойство давать отдачу, если их использовать в неположенный срок. Если только викарий не настоящий мастер, в чем я сильно сомневаюсь, он больше навредит себе, чем кому бы то ни было.
4: С чего ты это взял? Может, он действительно мастер?
0: Сомневаюсь, чтобы мастер, обладающий силой, стал бегать по округе с арбалетом, стрелять летучих мышей и замышлять человеческое жертвоприношение, когда это абсолютно не нужно, так, на всякий случай.
2: Он не уверен в себе. Настоящий мастер старается не растрачиваться по мелочам и предпочитает не пользоваться искусственными методами наращивания сил.
4: Ты меня убедил, Снав.
2: А что, если он чересчур сомневается в себе? Вдруг ему все равно вздумается опробовать на нас силу атрибутов, расчистить поле деятельности и заодно облегчить для себя заключительную стадию игры.
0: Если он настолько глуп, то и получит по голове.
2: Но не забывай ведь, на кого-то он направит свой удар, и целью он может избрать вас.
0: Я придерживаюсь принципа «тебе ничто не грозит, пока твоя душа чиста».
4: Приму на заметку.
0: Когда мы достигли дома викария, дымка обежала его и остановилась у задней стены здания.
4: «Вон там»,
0: — показала она, кивая на окно прямо у нас над головами.
4: «Там комната Линет».
0: «Мне не приходилось встречаться с ней», — сказал я.
4: «Как сказала Текила, девочка вот уже несколько недель сидит взаперти».
0: «Интересно, и надежны ее запоры?»
4: «Насколько мне известно, сбежать ей не удалось. И я же рассказывала тебе, она прикована к кровати цепью».
0: «Толстой?»
4: «Трудно сказать.
0: Хочешь, чтобы я вскарабкалась туда и проверила еще раз?»
4: «Да, наверное.
0: Я вот думаю, викарий сейчас дома.
4: Мы можем заглянуть в конюшню, посмотреть, там ли его лошадь.
0: Давай». Мы прокрались к небольшой конюшне и нырнули внутрь. Там было всего два стойла, и оба пустовали.
4: «Уехал по делам», — заключила дымка.
3: «Что вам здесь нужно?»
0: Донесся чей-то голос с балок. Задрав голову, я смерил взглядом ворону альбиноса.
4: «Привет, Текила», — сказала серая дымка. «Так, проходили мимо. Да и думаем, зайдем... Проверим, слышала ли ты уже о Ростове».
0: Последовало секундное молчание, а вслед за тем...
3: «И что же Ростов?»
4: «Он мертв», — сообщила серая дымка. «Повесился».
3: «А змей?»
4: «Уполз обратно в леса».
3: «Чудесно! Никогда не любила змей. Они нападают на гнезда, воруют яйца».
4: «А у тебя какие новости?»
3: «Знаю только, что здоровяк снова объявлялся. В доме разразился шумный спор, он на какое-то время ушел в сарай и сидел там, забившись в угол. За ним пришел дорогой доктор, и они опять заспорили. И тогда здоровяк убежал в ночь, хотя потом снова вернулся».
4: «Интересно, о чем же они там спорили?»
3: «Не знаю».
4: «Ну ладно, мы пойдем. Пока».
3: «Ага».
0: Мы вышли из конюшни и снова остановились у дома викария. Серая дымка обернулась.
4: «С той балки ей нас не видать», — сказала она.
0: «Ну что, я полезла?»
2: «Погоди», — остановила ее я. «Хочу попробовать один фокус, которому научился у Ларри».
0: Я приблизился к двери черного хода и оглянулся на конюшню. Белое пятно в поле зрения не объявлялось. Поднявшись на задние лапы, сначала я оперся на дверь, чтобы сохранить равновесие,
3: постоял так чуть, а затем, обхватив обеими передними лапами ручку двери, надавил на нее и одновременно развернулся всем телом. Чтобы приноровиться, мне пришлось повторить то же самое трижды. На третий раз ручка подалась и повернулась достаточно, чтобы до слуха донесся едва слышный щелчок. Под моим весом дверь бесшумно провалилась внутрь. Я привел тело в нормальное положение и ступил в дом.
4: «Хороший фокус», — похвалила дымка, идя шаг в шаг за мной. «Заклятий никаких не чувствуешь?»
3: «Нет». Плечом я прикрыл дверь, но не плотно. Так, чтобы потом ее можно было быстро открыть лапой, если придется отступать.
4: «Что теперь?» — спросила она.
3: «Давай найдем лестницу. Хотелось бы выяснить, насколько прочные оковы девочки». По пути мы остановились у кабинета, и дымка показала мне чашу и череп в ней. Чаша, естественно, была самой, что ни на есть, настоящей. Я не раз созерцал ее в прошлом. Однако ни икона, ни перстень на показ выставлены не были, а демонстрировать свои навыки взломщика на ящиках стола мне что-то не хотелось. Мы вернулись к поискам лестницы. Лестницу мы обнаружили на западной стороне дома и поднялись по ней наверх. Серая дымка провела меня к комнате Линет. Дверь была закрыта, но это вовсе не означало, что она заперта на ключ. Девочку-то держала цепь. Я снова пустил в ход трюк с дверной ручкой, и на этот раз он сработал при первой же попытке. Надо будет еще чему-нибудь научиться у Ларри. При виде нас глаза Линет широко раскрылись.
4: «Ой!»
3: — только и смогла вымолвить она.
4: «Я пойду потрусь об нее и дам приласкать себя», — сказала серая дымка. «Людям это очень нравится, а ты пока займись цепью».
3: Вообще-то меня больше интересовали замки, но только я принялся за дело, как услышал далекий стук копыт. Судя по всему, лошадь гнали во весь опор.
4: «Ой-ой!»
3: — проговорила дымка в паузах между довольным мурлыканьем, тогда как девочка гладила ее и расписывала ее достоинства.
4: «Текила, должно быть, видела, как мы вошли, поэтому полетела и подняла тревогу».
3: Я быстренько закруглился с осмотром. Цепь оказалась достаточно надежной, чтобы делать свое дело, и к кровати она была прикована внушительным замком. Замок, качающийся на ножке Линет, размером был поменьше, но все равно с лету его не взять.
4: «Все, я узнал, что нужно», — сказал я.
3: Звук копыт приблизился к дому, обогнул угол, и до меня донеслось тяжелое дыхание лошади.
4: «Сваливаем отсюда!»
3: — крикнула серая дымка, спрыгивая на пол и устремляясь к лестнице. Всадник как раз спешивался, пока мы скатывались на первый этаж. Секунду-две спустя я услышал, как хлопнула дверь черного хода.
4: «Неудача», — констатировала дымка. «Я займусь викарием».
3: «Да черт с ним! Я разобью окно в кабинете!» Я уже завернул за угол, когда с другой стороны коридора появился отвратительный маленький человечек с хлыстом в руке. Он надвигался прямо на меня. Мне пришлось притормозить, чтобы увильнуть в кабинет, но хлыст все-таки успел перепоясать мне спину. Однако прежде чем викарий успел замахнуться во второй раз, прямо ему в лицо, выпустив в когти, метнулась серая дымка. Позади раздался истошный вопль, я пронесся через комнату и, закрыв глаза, сиганул в окно. Я вынес с собой все, что было можно, дождь осколков сопровождал меня до самой земли. Приземлившись, я развернулся и поискал глазами дымку. Ее нигде не было видно, но изнутри донесся отчаянный мяв. Два прыжка, и я снова в кабинете. Викарий держал ее за задние лапы и вовсю обрабатывал хлыстом. Когда плеть соприкоснулась с ее шкурой, дымка снова заорала, но он уже выпустил ее, так как моего возвращения он явно не ожидал. Приникнув к полу, я медленно подкрадывался к нему, уши прижаты, а в горле перекатывался угрожающий рык, точь-в-точь, как в последний раз, когда мы боролись с ворчуном. Викарий взмахнул хлыстом, но я проскочил прямо под ним.
0: Если дымка погибла, жить ему оставалось считанные секунды. Но я услышал ее мяуканье сзади.
4: «Я ушла!»
0: И всем телом врезался викарию в грудь, сбив его с ног. Челюсти мои были наготове, и целился я в горло. Вовремя поняв, что она благополучно скрылась, я немного повернул голову и впился ему зубами в правое ухо, хрящ громко треснул. Я соскочил с него, одним прыжком миновал кабинет и вслед за дымкой очутился во дворе церквушки. Из дома неслись вопли викария.
4: «Хочешь, прыгай ко мне на спину!» — крикнул я ей. «Нет, бежим!»
0: И всю дорогу домой мы мчались, как прокляты. Когда мы лежали перед ее домом, я все никак не мог отдышаться, она же вылизывала шкурку, я сказал. «Прости, дымка, что втравил тебя в эту авантюру».
2: «Я знала, на что иду», — ответила она. «Что ты там сотворил с ним, когда убегал?»
0: Покромсал его ухо в лохмоте.
2: «Зачем?»
0: «Он ударил тебя».
2: «Мне и раньше доставалось, бывало и хуже».
0: «Это не оправдание».
2: «Ты обзавелся смертельным врагом».
0: «Дурак он и есть дурак».
2: «Дурак может использовать против тебя атрибуты или еще как-нибудь отомстить».
0: Я глубоко вздохнул. По нашим телам скользнула тень какой-то птицы. Посмотрев наверх, я вовсе не удивился, обнаружив, что над нами кружит текила. Я перекусил, быстро навел порядок дома, а к тому времени и карета уже подоспела. Мы загрузились и покатили в сторону города. Я примостился у окна, серая дымка свернулась клубочком на сиденье прямо передо мной. Хозяин с хозяйкой расположились у другого окна, друг напротив друга, и о чем-то болтали. Я заработал лишь пару царапин, порезавшись осколками стекла. У дымки же по правому боку вздулся рубец от удара хлыстом. Не могу сказать, что душа моя была чиста, когда я думал о викарии. Я наблюдал за небом. Не успели мы проехать и мили, как над нами снова мелькнула текила. Она покружилась над каретой, а затем спустилась пониже, заглядывая в окошко. После чего исчезла. Я не стал будить серую дымку. Все происшедшее было слишком незначительным. Небо затянуло облаками, в бок кареты время от времени ударяли порывы ветра. Мы миновали цыганский табор, лишь изредка меж телегами мелькали люди, музыкой и не пахло. Я прислушался к стуку копыт, задумался о выбоинах на дороге и о том, что кучер умышленно налегает на кнут, чтобы побыстрее закончить долгий рабочий день. Я от души порадовался, что я не лошадь. Вскоре мы переехали через мост. Я проводил взглядом грязные воды реки и подумал, где сейчас носит тело нашего полисмена. Интересно, была ли у него семья? Мы проследовали по Флит-стрит к Стрэнду, а затем свернули к Уайт-холлу. Над нами вновь замелькала белая ворона. По пути мы несколько раз останавливались, чтобы подкупить кое-чего. Когда мы в последний раз высадились у Вестминстера, где в полночь всегда полно гуляк, Джек обратился ко мне. «Давайте встретимся здесь часа через полтора. Нам надо сделать несколько очень личных покупок». Я не возражал, так как мне нравилось бродить по городским переулочкам. Серая дымка повела меня к извозчичьему двору показать, где ее когда-то подвесили за хвост. Около часа мы бродили по улицам, принюхивались ко всевозможным запахам, наблюдали за прохожими. Но затем, когда мы свернули в один переулочек, чтобы срезать угол, я вдруг почувствовал, что творится неладное. А буквально за секунду до этого из дверного проема прямо перед нами выступила плотненькая фигурка викария. Голова его была перемотана бинтами, на месте правого уха торчала бесформенная шишка. На плече восседала текила. Белый цвет ее перьев настолько сливался с бинтами, что создавалось впечатление, будто у викария внезапно отросла вторая голова. Ворона, должно быть, следила за нами и сообщала о наших передвижениях викарию. Я обнажил клыки
2: и двинулся вперед. Позади раздался подозрительный топот. Двое мужчин с дубинками выпрыгнули из подворотни и быстро приближались, размахивая своими орудиями. Я попытался было развернуться и броситься на них, но поздно. До ушей донесся торжествующий хохот викария, и мне на голову обрушился страшной силой удар. Последнее, что я успел увидеть, — это серая дымка, убегающая прочь по переулку. Очнулся я в грязной клетке. Ноздри и глотку легкие наполняла тошнотворная вонь. Я понял, что меня усыпили хлороформом. Голова раскалывалась от боли, спина мучительно ныла. Я сделал несколько глубоких вдохов-выдохов, чтобы немного прочистить дыхательный аппарат. Со всех сторон раздавались стоны, рычания, жалобные мяуканьи и тихие, резкие, страдальческие всхлипы. Когда ко мне вновь вернулось обоняние, в нос ударили многочисленные запахи собак и кошек всех пород и мастей. Я поднял голову, осмотрелся и сразу пожалел об этом. Клетки вокруг были забиты увечными животными. Собаки и кошки без хвостов и с ампутированными лапами, слепой щенок со срезанными ушами, кошка, у которой отсутствовала почти половина шкуры, постоянно мяукающая, когда она зализывала раны, взгляду открывалась освежеванная плоть. Что это за сумасшедший дом? Я быстренько проверил, все ли на месте у меня. Посреди комнаты был водружен операционный стол, рядом с которым лежал огромный поднос со всяческими инструментами. На крюках сразу у двери висели медицинские халаты, когда-то бывшие снежно-белыми, теперь же их украшали весьма подозрительные разводы. Голова немного прояснилась, ко мне вернулась память, и тут я понял, что случилось. Викарий сдал меня вивисектором. По крайней мере, дымка спаслась, это уже кое-что. Я изучил дверцу клетки. Задвижка была достаточно элементарной, но проволока, обтягивающая клетку, не давала добраться до нее. А саму проволоку не взять ни когтем, ни клыком, слишком толстая. Что бы в этом случае посоветовал ворчун? В первобытных лесах все было куда проще. Первое, что мне пришло на ум, это прикинуться смертельно усталым, когда они придут за мной, а потом, когда дверца отворится, прыгнуть и вцепиться в горло. Но у меня было предчувствие, что я окажусь не первым, кто попробует провернуть подобный трюк. И где сейчас мои предшественники? Однако не могу же я просто лежать и ждать, когда мое тело послужит вящей славе медицины. В итоге я решил остановиться на этом плане, если только не придумаю что-нибудь поумнее. Естественно, когда они пришли за мной, то были ко всему готовы. За свою жизнь они навидались немало клыков и научились избегать их. Их было трое, и у двоих на руках были натянуты толстые войлочные рукавицы длиной по локоть. Так что, когда я вскочил на ноги и, разинув пасть, устремился на них, мне просто сунули в глотку войлочную рукавицу, одновременно схватили за ноги и держали, пока кто-то выворачивал мне ухо. Они действовали весьма умело, и меньше чем через минуту я был намертво прикручен к операционному столу. Лишь мелькнула запоздалая мысль. Интересно, сколько времени я валялся без сознания, раз мои пленители успели столь основательно подготовиться? Переговариваясь друг с другом, они начали приготовление к своему кровавому дельцу. Я прислушался.
7: «Странно, чего это ему выкладывать такие деньжищи за псину какую-то?» — сказал тот, который выкручивал мне ухо.
8: «Да, довольно необычное требование, и здесь придется поработать», — кивнул мужчина, раскладывающий инструменты ровными блестящими рядами. «Принеси-ка чистые ведра для органов». Но он особо настаивал, чтобы пока мы будем резать пса, в те куски, которые пойдут на свечи, не попало никакой посторонней крови или других примесей. А почем ему знать, чего мы намешаем туда? Учитывая, сколько он нам заплатил, он может потребовать все, что угодно. Ведра чистить придется. Вот и займись.
2: Краткое затишье сменилось звуком плещущейся воды, что хоть немного заглушило стоны и взвизги животных, которые уже начали действовать мне на нервы.
7: «А где бочонок, куда положим голову?»
2: «Там, вдруг...»

0: своим инструментом. «Клиент платит, остальное нас не касается». Возвратился последний из троицы. Широкоплечий, большерукий коротышка, уголок его рта сводил нервный тик. Под мышкой у него было зажато необычной формы ведро.
1: «Вот он, ваш бочонок», — промямлил он.
0: «Отлично. Тогда давайте начнем наш урок». И тут моего слуха достиг... Вжик! Тонкий, пронзительный звук, через каждые 3 секунды на какой-то миг переходящий в гулкую пульсацию. Он находился за пределами слышимости человеческого уха. Этот звук обычно сопровождает тяготеющее над нами вечное проклятие, разносясь поначалу на 150 ярдов. Вжик!
1: «Сперва отрезаем левую заднюю ногу», — начал лекцию здоровяк, потянувшись за скальпелем.
0: Вжик! Остальные подтянулись поближе и взяли инструменты на изготовку. Вжик! Круг все сужается, ближе, ближе. Дверь дома загрохотала под громовыми ударами.
1: «Дьявол!»
0: — выругался здоровяк.
1: «Посмотреть, кто там?» — спросил коротышка.
2: «Нет, мы оперируем. Если что-то важное, зайдут попозже».
0: Вжик! Снова дверь затряслась, похоже, на этот раз по ней лупили ногами.
1: «Деревенщина неотесанная!
3: Хулиган!
1: Негодяй!»
0: Вжик! Теперь дверь вообще ходуном ходила. Кто-то разбегался и врезался в нее плечом, очевидно, пытаясь сорвать с петель.
1: «Каков наглец! Может, мне стоит сходить перемолвиться с ним?»
2: «Да, сходи».
0: Только коротышка сделал шаг в сторону, как из передней донесся громкий треск, сопровождаемый грохотом рухнувшей двери.
1: Вжик!
0: Звук тяжелых шагов. Дверь напротив меня распахнулась и ударилась о стену. На пороге стоял Джек, внимательно изучая клетки вивисекторов, меня распростертого на столе. Из-за его ноги выглядывала серая дымка.
4: «Да кто вы такой? Как смеете вы врываться в частную лабораторию?»
0: — возопил здоровяк.
3: «И мешать научным исследованиям», — добавил длинный блондин.
4: «И ломать нашу дверь»,
0: — завершил широкоплечий коротышка.
1: Вжик!
0: Это было видно невооруженным глазом. Джека окутывал черный вихрь, устремляющийся внутрь. Если кружащаяся тьма полностью исчезнет внутри, это будет означать, что хозяин мой за свои поступки больше не отвечает.
1: «Я пришел за своим псом», — сказал Джек.
2: «Вот он, на вашем столе».
0: Он двинулся вперед.
1: «Нет, нет, парень, не так быстро», — улыбнулся здоровяк.
4: «Это заказ нашего особого клиента.
1: Я забираю его и ухожу».
0: Здоровяк поднял скальпель и начал медленно обходить стол.
1: «Вот эта штучка! Такое способно вытворить с человеческим лицом, красавчик!»
0: Остальные, следуя его примеру, также вооружились скальпелями.
1: «Видно, тебе никогда не приходилось встречаться с человеком, который действительно умеет потрошить», — продолжал здоровяк, приближаясь к Джеку.
0: Вжик! Последний завиток вихря скрылся, и глаза Джека замерцали сумасшедшим огоньком. Рука его вынырнула из кармана, и на рунических письменах ножа заиграл плененный звездный свет.
1: «Надо же, какая приятная встреча!»
0: Сквозь зубы процедил Джек и с кривой ухмылкой направился к вивисекторам. Лишь когда мы уходили, я понял, что моря и океаны крови. Старый кот предвидел верно. А только интересно, какие свечки получатся из этих? 24 октября. Когда вчера вечером заграждающие заговоры были сняты, общая картина показала, что на закате к нам наведывался ночной шорох, пытался пролезть в дом, а до него трескун. И уже ближе к ночи гигантская

0: тощее волкоподобное существо. Твари по-прежнему сидели в своих темницах, хотя настойчиво пытались освободиться. Я чувствовал себя несколько хуже, чем обычно, но все-таки добавил в шаг немного бодрости и пробежался вокруг церкви. На ее шпиле дежурила Текила. Увидев меня, она зашевелилась и проводила внимательным взглядом, но не проронила ни слова. Когда же я немного отбежал от церкви и оглянулся, ее уже не было. Отлично. Я вернулся домой и заснул. Утром от Ларри я узнал, что как только по округе разнеслась весть о смерти Ростова, миссис Эндерби срочно подалась в город. Чуть позже, этим же днем, объявился великий сыщик, чтобы осмотреть останки и поискать улики. Я рассказал Ларри обо всем случившемся с тех пор, как мы расстались, и он клятвенно заверил меня, что вчера к нам не заходил. Поделился и со мной планами на будущее. Ларри намеревался спасти Линет, но не сейчас, а потом. В настоящий момент она в безопасности. Если освободить ее слишком рано, на него начнется охота, как в физическом смысле, так и в астральном. А сила сейчас пребывает с каждым часом, и что более важно, у викария будет время подыскать другое невинное дитя на роль жертвы. Как сказал Ларри, главное — точно рассчитать время. По его мнению, в этом и заключалась его основная роль в происходящих событиях — ослабить влияние викария. Я пообещал помочь, чем смогу. После нашего разговора я опять передохнул и посетил серую дымку. Ночью пошел мелкий дождь, зябкая морось. Джек заперся в лаборатории, перегоняя из пробирки в пробирку эссенции и всякое такое прочее. Прошлой ночью между полуночью и часом мы, естественно, пообщались, и я посвятил его во все подробности своих приключений. «Не выглядит ли твоя дружба с Джилл несколько неуместной на данном этапе игры?» Заметил я, когда минутная стрелка уже близилась к часу ночи. «Строго профессиональное отношение», — ответил он. «Кроме того, она хорошо готовит». «А что там у тебя с кошкой?» «Мы хорошо сработались», — объяснил я. «Есть какие-нибудь шансы убедить Джилл поменять позицию в расстановке сил?» «Не думаю», — задумчиво промолвил он. «Надеюсь, тебя она не убедила перекинуться на другую сторону?»
1: «Разумеется, нет».
0: «В таком случае, да будет мне позволено высказаться прямо». Но пробило час, и оказалось, нет, не будет. Некоторое время я наблюдал, как черные квадраты наших окон заливает потоками воды, потом обошел дом и улегся спать. Когда у нас в доме разверзаются глубины ада, то, по крайней мере, они разверзаются с шиком и блеском. Я проснулся от чудовищного громового раската, взорвавшегося будто над самым ухом, а вспышка молнии ударила по глазам даже сквозь закрытые веки. Внезапно я очутился в передней, сам не знаю, как туда попал. Однако среди отголосков грома мне послышался звук разбившегося стекла. Зеркало разлетелось на кусочки. Твари вышуршивались из него. Я немедленно поднял лай. Из комнаты, где работал Джек, до меня донеслось восклицание. Что-то упало, то ли книга, то ли какой-то инструмент. Дверь распахнулась, и мне на помощь поспешил хозяин. Увидев шуршал, он крикнул.
1: «Снав! Ищи, куда их посадить!»
0: Сам же бросился обратно в лабораторию и задвигал ящиками. Я осмотрелся, понесся в гостиную. Шуршалы, подобно приливной волне, неспешно катились за мной. Наверху отчаянно заколотилась в стены тварь в паровом котле. С каждым ударом до меня отчетливо доносился жуткий хруст. На чердаке поднялся грохот. Снова ударила молния, и на какой-то миг за окнами расцвел желтоватый день. Дом содрогнулся от последовавшего громового раската. В гостиной ничего такого, что напоминало бы зеркало, не было, но на столе рядом с дверью стояла полупустая или полуполная бутылка рубинового портвейна. Припомнив, что этот вид твари может прижиться и в любой склянке, я встал на задние лапы и, тщательно прицелившись, сбил ее со столика. Бутылка покатилась по коврику, благополучно миновав дощатый пол. Она не разбилась, и даже пробка осталась на месте. Снова вспышка, снова гром. Верхние твари продолжали шумно резвиться. Судя по звукам, на свободу вырвался по меньшей мере обитатель парового котла. Когда я взглянул в сторону передней, взгляду открылась картина неспешного, мерного исхода твари из зеркала. Я услышал приближающиеся шаги Джека. Гостиную и переднюю залило жуткое сверхъестественное мерцание. На обычные блики вечно раскаленных шуршал вроде бы не похоже. Выкатив бутыль в переднюю, я заметил Джека, стоявшего в дальнем углу. В руке волшебная палочка. Это была мирская палочка, которой он обычно пользовался, если хотел перевести шуршал из зеркала в зеркало, а вовсе не могущественный атрибут игры, закрывающая палочка, которая, впрочем, тоже находилась у него во владении. Вообще-то, он хозяин ножа или вице-верса, но суть в том, что нож не относится к составляющим игры, хотя его использование допускается. Нож, помимо того, что он источник силы, воплощение нашего проклятия. Примечание. Vice-versa. Латынь. В дословном переводе означает «обратной чередой» и употребляется в значениях «наоборот», «обратным порядком», «обратно». Вопрос таким образом сводится к проблеме «кто чей хозяин?» Нож Джека или Джек ножа? Джек заметил меня и катящуюся бутылку в тот же миг, как я появился в передней. Он поднял волшебную палочку, разделил пролегающую между нами текучую массу и двинулся ко мне. Позади него поток шуршал вновь сливался в единую реку. Встав рядом, он поднял бутыль, взял ее в левую руку и зубами вытащил пробку. Снова по миру прокатился гром и, заливший дом мерцающий свет, придал лицу Джека мертвенную бледность. Откуда-то сверху послышались треск и скрип, и вниз по лестнице, раскачивая перила, загрохотала желтоглазая тварь из парового котла.
1: «Займись ею, Снав!» — крикнул Джек. «Я не могу!»
0: С этими словами он развернулся к тварям из зеркала и, взмахнув палочкой, направил ближайших шуршал в бутылку. Я подобрался и, что было сил, сиганул к лестнице. Пролетев над шуршащей стремниной, я опустился у самых нижних ступеней. Клыки лязгают, шерсть на загривке встала дыбом. Тварь неспешно спускалась прямо ко мне в объятия. Жаль, шея у нее такая короткая. Я хорошо понимал, что придется перегрызть ей глотку. Все вокруг окутывало зеленое свечение, по крыше и стеклам, словно камешки, барабанили капли дождя. Тварь во все стороны раскинула лапищи, заканчивающиеся очень неприятными на вид когтями, и мне подумалось, что надо бы двигаться побыстрее, напрыгнуть, отпрыгнуть и закончить все одним броском, если хочу выбраться из этой переделки целым и невредимым. А целая шкура мне еще ой как пригодится. Судя по звукам, доносящимся с чердачной лестницы, вскоре мне придется иметь дело еще с одним визитером. Блеснула молния. Прохрипев что-то под аккомпанемент грома, я ринулся на тварь. На обратном пути я неплохо врезался в стену. Мои челюсти мертвой хваткой сомкнулись на так называемой шее твари. Я дернулся и рванул. Вот тогда-то она и съездила по мне своей клешней. Слава богу, хоть когтями не достала. Потеряв на какую-то секунду сознание, я сполз на пол, весь рот был забит чем-то мерзопакостным. Наверху лестницы объявилась тварь с чердака и поперлась вниз. Завидев тварь из парового котла, вертящуюся на одном месте и держащуюся за глотку, разбрызгивая во все стороны капли дымящейся крови, тварь с чердака замедлила движение. Оценив размах бойни, она решила присоединиться к веселью. Я собрал свои кости и приготовился дать достойный отпор. Тварь, отшвырнув раненую конкурентку, приближалась. Однако уже отдающая концы тварь из правого котла восприняла этот жест как начало очередной атаки, поэтому и изогнулась и сгробастала противницу когтями. В ответ тварь с чердака обхватила ее и, рыча, впилась прямо в искаженную морду. Позади меня бродил Джек, загоняя в бутыль расползшихся шуршал. Мгновение, перила затрещали, и сладкая парочка отправилась полетать. Молния, молния, молния, гром грохочет беспрестанно, поддерживая грозовые сполохи. Все небо испещрено зигзагами, бьющими в окна, в глазах мелькают резвые огоньки от все усиливающегося зеленого накала. Звуки дождя отдалились и стали неслышными за постоянным грохотом. Дом начал содрогаться и трещать. С камина на пол посыпались номера «Стрэнд Мэгазин». Со стен обрушивались картины, с полок, собрания сочинений Диккенса и Сюрто. Вазы, канделябры, бокалы, подносы летели со стола. С потолка падали снежно-белые хлопья штукатурки. На этот буран сквозь треснувшее стекло равнодушно взирал принц Альберт. Мартин Фарквахар Таппер пристроился на Элизабет Барретт Браунинг, их облачения обложки куда-то подевались. Тварь с чердака поднялась на ноги, встряхивая головой, выкатывая глаза и бросая по сторонам дикие взгляды. Другая тварь осталась отдыхать на полу, из ее порванного горла сочился дымок, голова была свернута налево. В ушах раздался наставительный голос ворчуна, советующий еще раз примериться к горлу, и я, щелкая клыками, прыгнул в надежде заново провести ставшую привычной атаку. И промахнулся. Цель отшатнулась и, запоздало взмахнув лапами, попыталась загробастать меня. Но в падении я все-таки сумел цапнуть ее за левое плечо. Вскочив на ноги, я вгрызся в ее левую ногу чуть выше лодыжки, надеясь переломить кость. Но отреагировала тварь достаточно быстро, заехав мне второй конечностью. На секунду я снова отключился, после чего отцепился от ноги и пополз прочь, ожидая, что вот-вот схлопочу еще один пинок под зад. Мне и первого хватило. Во всяком случае, я считал, что это вполне приемлемая цена за то, чтобы несколько ограничить дееспособность твари. Но, к сожалению, чувствительность у меня не бульдожья, да и телосложение тоже. Громы и молнии сменяли друг друга, гроза, казалось, охватила весь мир. Гром обратился в несмолкаемый рев, над нашим домом, завывая гортанную песнь, бушевал торнадо, а комната то освещалась ярко-зеленым, бьющим по глазам светом, то погружалась во тьму, и крошечные искорки бегали по поверхности металлических предметов. Шерсть моя встала дыбом, и вовсе не в пылу битвы. Теперь стало очевидно, что это не просто гроза. Кто-то пробовал на нас свои силы. Я цапнул тварь за другую лодыжку и промахнулся. Увернувшись от летящей на меня лапы, я клацнул челюстями ей вслед. Снова мимо, но и тварь меня не достала. Я попятился, рыча и огрызаясь, делая обманные движения. Она, приближаясь ко мне, ступила на больную ногу и, замахав лапами, потеряла равновесие. Тут же я очутился у нее за спиной и вновь вцепился в лодыжку, только на этот раз сзади. Тварь взревела, пытаясь дотянуться до меня, но я сжимал челюсти до тех пор, пока она не бросилась на земь, надеясь придавить меня своим весом. Я, наконец, отстал и уже отпрыгнул в сторону, когда ее лапища, словно молот, вдарила меня по голове, сшибла на пол. В глазах начало двоиться. Передо мной возникло сразу два Джека, вскрывающих двумя ножами глотки двух огромных монстров. Но только я выбрался из-под обмякшей лапищи чердачной твари, как подвальная дверь с громким треском сорвалась с петель, и в несколько быстрых прыжков на меня навалилась тварь из круга.
1: «А теперь, псина, я сожру тебя!» — заорала она.
0: Я затряс головой, так толком и не оклемавшись.
1: «Снав, с дороги!»
0: — приказал Джек, преграждая твари путь. «Вжик!» На лезвии зажатого в его руке ножа отразился яркий лучик звездного света. Упрашивать меня не пришлось. Я забился в дальний уголок, очищенный от шуршал передний, споткнувшись по пути о плотно закупоренную бутылку с портвейном и компанией духов. По зазубренным осколкам зеркала проползло сразу несколько зеленоватых псов. Вжик! Джек был скор на расправу. Я наблюдал за ним, готовый прийти на помощь, если таковая придется кстати. Но когда увидел, что мое участие уже не требуется, благодарно вздохнул. Вокруг продолжали бушевать штукатурные вихри. Все, что могло упасть, валялось на полу. Я даже начал привыкать к этим молниям, грому и периодическим содроганиям дома. Обычное дело. Думаю, если прожить некоторое время в такой обстановочке, в один прекрасный день вовсе перестанешь замечать постоянный грохот. Однако проверять эту гипотезу у меня никакого желания не возникло. Мастерский выпад, и тварь из круга, наконец, рухнула на пол. Я же тем временем от всей души клял виновника грозы, явившегося непосредственной причиной того, что твари вырвались на свободу. Совсем не весело столько возиться с ними, а потом вдруг ни с того ни с сего потерять, прежде чем они выполнят свою задачу. По первоначальному плану они должны были прикрыть наше отступление. Кто знает, что сулит завершающая ночь, может возникнуть и необходимость в спешном бегстве. После чего твари обрели бы желанную свободу и возможность добавить в мировой фольклор еще несколько забавных историй о природе темных сущностей. Была задумка, нет задумки. Конечно, не то, чтобы все упиралось в них одних, но они могли оказаться полезными, погонись за нами фури. Закончив разбираться с тварью, Джек провел пальцем по пентаграммам на лезвии ножа, вызывая таким образом силы, которые должны были очистить дом. Раз, и померкло зеленое свечение. Два, и дом перестал содрогаться. Три, затих гром, исчезли молнии. Четыре, прекратился дождь. «Отлично поработали, Снав», — проговорил он. В заднюю дверь кто-то громко постучал. Мы неспешно направились к черному ходу, нож мигом испарился, Джек пригладил волосы и привел в порядок одежду. Он открыл дверь. На пороге стояли Джилл и серая дымка. «С вами все в порядке?» — спросила Джилл. Джек улыбнулся, кивнул и отступил в сторону. «Может, вы зайдете?» — предложил он. Они вошли, я же выглянул на улицу и заметил, что там не упало ни дождинки. «Я бы с удовольствием пригласил в гостиную, если только вас не затруднит переступить через кое-какие останки расчлененных великанов-людоедов», — извиняющимся голосом промолвил Джек. «Никогда раньше не приходилось встречаться с великанами», — ответила леди, и он провел ее в дом. То, что раньше стояло на полках, столах, на камине, теперь было разбросано по полу, покрытое белой пылью штукатурки. Джек стащил с дивана подушки, выколотил их, перевернул, водрузил на место и предложил Джилл присесть. Сквозь дверной проем виднелись разбитое зеркало и валяющиеся в передней трупы демонов. Часы пробили без четверти 12. «Могу предложить вам рюмочку шерри», — сказал Джек. «С портвейном случилась одна досадная неприятность». «Да, благодарю вас». Он скрылся в кабинете и вернулся с двумя бокалами и бутылкой. Разлив напиток по бокалам, он поднял один из них и взглянул на Джилл. «Что привело вас сюда?» — спросил он. «С момента, когда я в последний раз вас видела, прошел целый час», — ответила она, отхлебывая капельку шерри. «Все верно», — ответил он, прикладываясь к своему бокалу. «Но мы довольно часто расстаемся. По сути дела, каждый день. И...» «Я имею в виду не только вас, но и ваш дом. Незадолго до этого по округе прокатился тихий звук, что-то наподобие позвякивания хрустального колокольчика. И сходил он с вашей стороны. А когда я выглянула посмотреть, что происходит, ваш дом оказался поглощен непроницаемой тьмой.
1: А, старая штучка. Эффект хрустального колокола, задумчиво произнес Джек. Не сталкивался с таким со времен Александрии. Значит, никакого грома вы не слышали и молнии не полыхали?
0: Ничего похожего.
1: Что ж, неплохая работа, должен признать, хотя не могу сказать, что я в восторге. Пробормотал он, делая еще глоток.
0: Это викарий руки приложил?
1: Думаю, да. Скорее всего, он до сих пор жаждет отомстить Снафу.
0: Может, вам следует перемолвиться с ним?
1: Я не верю, что существует какая-нибудь польза от предупреждений. Я предоставляю своим врагам только две попытки. Если же они не понимают, что их поступки чистой воды — безумство и нападают в третий раз, то я их убиваю. Вот и все.
0: «Это он наслал на вас этих тварей?» — кивнула она в сторону передней.
1: «Нет», — ответил Джек, — «они принадлежали мне, но вырвались на свободу во время нападения викария. Похоже, было задействовано очень сильное заклятие освобождения». «Жаль. У меня были на них некоторые виды».
0: Анжил поставила бокал на столик, поднялась, вышла в переднюю и осмотрела дохлых тварей. Вернулась она немного погодя.
1: «Впечатляет. И сам их вид, и то, что с ними сталось». Она снова опустилась на диван.
0: «Больше всего меня интересует, куда вы их теперь денете?»
1: «Хм...» Задумался Джек, вертя в пальцах бокал.
0: «До реки далековато».
1: Я энергично закивал. «Думаю, просто стащу в подвал и прикрою куском простыни или еще чем-нибудь».
0: «От них пойдут неприятные ароматы».
1: «От них уже идут неприятные ароматы».
0: «Верно. Но вы окажетесь в крайне неловком положении, если их останки... обнаружат в вашем доме, а когда трупы начнут разлагаться, запах может навлечь визит официальных лиц».
1: «Согласен. Тогда, наверное, вырую яму поглубже и закопаю их».
0: «Но поблизости вы этого сделать не сможете, они чересчур громоздки, чтобы тащить далеко от дома».
1: «И здесь вы правы. Может быть, у вас есть какие-нибудь соображения на сей счет?»
0: «Нет». Просто ответила она, отпивая шерри.
1: Я гавкнул, и взгляды их обратились ко мне. Я кивнул на часы. Вот-вот должна была наступить полночь.
0: «Кажется, у Снафа есть предложение», — заметила она.
1: Я кивнул. «Ему придется подождать еще несколько минут».
0: «А я не хочу ждать», — внезапно повернулась ко мне серая дымка.
1: «Кошки. Обычное дело». — ответил я.
0: — Что ты замыслил?
1: — Можно оттащить их к дому Оуэна и засунуть в его плетеные корзины. Потом закинем их на тот здоровый дуб, подожжем и сделаем ноги.
0: — Снаф, это абсурд.
1: — Спасибо, что одобрила мою идею, — сказал я. — Сойдет за отличную хэллоуинскую шутку. Правда, чуть рановато, но ничего.
0: Часы пробили 12 раз. Люди купились на мое предложение, и мы отправились притворять его в жизнь. И, о враги, о друзья, огонь в ночи расцвел. Тарам-парам.
2: Продолжение слушайте завтра в это же время.

Фредерик, Пул. Туннель под миром. 1. Утром 15 июня Гай Буркхарт проснулся от собственного крика. Никогда в жизни он не видел такого реального сна. В его ушах все еще стоял гулкий грохот взрыва, раздавался скрежет раздираемого металла. Он всем своим существом ощущал волну палящего жара, мощный толчок, вышвырнувший его из постели. Судорожно приподнявшись, он стал осматриваться и не поверил своим глазам, увидев тихую комнату и яркий солнечный свет, льющийся в окно. Он прохрипел: «Мэри». Жены рядом с ним не было. Одеяла валялись смятые и откинутые в сторону, как будто она только что встала. Воспоминание о сне было так отчетливо, что Буркхарт невольно взглянул на пол, желая убедиться, не упала ли она с кровати из-за взрыва. Но жены и там не было. «Разумеется, ее нет», — сказал он себе, глядя на знакомый туалетный столик и низкое кресло, на окно с целыми стеклами, на стену без трещин. Все это ему только померещилось. «Гай», — тревожно позвала жена с нижней площадки лестницы. «Гай, дорогой, ты здоров?» Слабым голосом он ответил: «Конечно». Наступила пауза. Потом Мэри сказала: «Завтрак готов. Ты уверен, что с тобой все в порядке?» «Мне послышалось, ты кричал». В ее голосе прозвучало сомнение. Буркхарт заметил уже увереннее: «Мне приснился плохой сон, милая. Сейчас спущусь». Стоя под душем и обливаясь своей излюбленной тепловатой водой с одеколоном, он думал, что это был чертовски плохой сон. Впрочем, страшные сновидения теперь нередки, в особенности сновидения о взрывах. Кому не снились взрывы за последние 30 лет всеобщего страха перед водородной бомбой? Как выяснилось, дурной сон приснился и Мэри. Едва он начал рассказывать ей о своем ночном кошмаре, как она удивленно перебила его. «И тебе это снилось? Подумай, дорогой, ведь и мне приснилось то же самое. Ну, почти то же самое. Слышите, я ничего не слышала, но мне снилось, будто что-то будет меня, потом раздался какой-то грохот и меня ударило по голове. Вот и все. Неужели тебе привиделось что-то в этом роде?» Буркхарт кашлянул. «Ну, не совсем», — сказал он. Мэри не принадлежала к числу женщин сильных, как мужчины, и смелых, как тигры. «Незачем рассказывать ей сон во всех подробностях, сделавших его таким реальным», — подумал он. Не стоит упоминать ни о сломанных ребрах, ни о соленых пузырях в горле, ни о мучительном сознании, что это смерть. «А вдруг и в самом деле произошел какой-то взрыв в центре города», — сказал он. «Может, мы его слышали, а того нам и приснился такой сон». Мэри с отсутствующим видом погладила мужа по плечу. «Возможно», — согласилась она. «Уже почти половина девятого, дорогой. Не следует ли тебе поторопиться? Ты же опоздаешь в контору». Буркхарт наскоро проглотил завтрак, поцеловал жену и выбежал из дому. Он спешил не за тем, чтобы вовремя успеть на работу, ему хотелось поскорее выяснить, правильно ли его предположение. Но деловой центр Тайлертона ничуть не изменился. Сидя в автобусе, Буркхарт внимательно смотрел в окно, ища следы взрыва. Их не было. Напротив, Тайлертон казался лучше, чем когда-либо прежде, стоял прекрасный, бодрящий день, небо было безоблачное, дома опрятные и привлекательные. Он заметил, что здание энергетического треста, единственный небоскреб в городе, было промыто паром. Какое наказание, что на окраине города построили главный завод фирмы Contra Chemicals, ведь дым каскадных перегонных установок оставляет на каменных домах грязные пятна. Ни одного из знакомых пассажиров в автобусе не оказалось, так что Буркхарту не у кого было спросить о взрыве. И к тому времени, когда он сошел на углу 5-й авеню и Ли-Хай-стрит, а автобус, протяжно взвыв, покатил дальше, он уже почти убедил себя, что все это было не больше, чем игра воображения. Он остановился в вестибюле здания, где помещалась его контора, у табачного киоска, но Ральфа за прилавком не было. Вместо него стоял незнакомый человек. «А где мистер Стеббинс?» – спросил Буркхарт. Продавец вежливо ответил: «Болен, сэр. Он будет завтра. Вам пачку марлин». «Честерфилд», – поправил Буркхарт. «Ах да, сэр», – сказал продавец. Но он снял с полки и протянул через прилавок незнакомую желто-зеленую пачку. «Попробуйте эти, сэр, они содержат особое вещество против кашля», — предложил он. «Вы не замечали, что от обычных сигарет вас иногда начинает душить кашель?» Буркхарт недоверчиво сказал: «Я никогда не слышал об этой марке». «И неудивительно. Это нечто новое». Буркхарт колебался, и продавец принялся убеждать: «Знаете что, попробуйте их на мой страх и риск. Если они вам не понравятся, принесите назад пустую пачку, и я вам верну деньги. Идет?» Буркхарт пожал плечами. «Так я, конечно, не прогадаю.
Но дайте мне и пачку Честерфилд. Он распечатал пачку и в ожидании лифта закурил сигарету. Вовсе не дурные, решил он, хотя относился подозрительно к сигаретам, которые подверглись химической обработке. Однако Буркхард остался невысокого мнения о заместителе Ральфа. Черт знает, во что превратится торговля, если продавец будет такими методами навязывать товар. Дверь лифта распахнулась с низким мелодичным звуком. В кабину вместе с Буркхартом вошли еще несколько человек, и он кивнул им. Когда дверь закрылась, звук оборвался, и громкоговоритель на потолке начал обычную рекламную передачу. Нет, не обычную. Внезапно подумал Буркхард. Он слышал так много рекламных передач, что его ухо почти не воспринимало их, но сейчас объявления, которые передавал местный радиоузел, привлекли его внимание. И дело было не только в том, что большей части рекламируемых товаров он не знал, изменился самый стиль рекламы. Передавали рифмованную чепуху в назойливом, скачущем ритме. Расхваливали безалкогольные напитки, которых Буркхард никогда не пробовал. После этого, быстро перебивая друг друга, затараторили два мальчика лет по 10, расхваливая какие-то конфеты, а затем властно вмешался громыхающий бас. Немедленно купите восхитительный чокобайт. Съешьте ваш вкусный чокобайт до последней крошки. Покупайте чокобайт. Затем послышался капризный женский голос. Я хочу холодильник Фекл. Я готова на все, чтобы приобрести холодильник Фекл. Буркхард доехал до своего этажа и вышел из лифта, не дослушав последней передачи, которая заронила в его душу какое-то беспокойство. В рекламе упоминались неизвестные ему товары, она не давала ощущения чего-то привычного, знакомого. К счастью, в конторе все было нормально, если не считать отсутствие мистера Барта. Мисс Миткин, зевавшая за своим столом в приемной, точно не знала, почему он не пришел. Звонили из дома, вот и все. Завтра он будет. Может быть, он пошел на завод? Это рядом с его домом. Возможно, сказала она безразличным тоном. Вдруг Буркхарта осенило, ведь сегодня 15 июня, день подачи квартальной налоговой декларации. Он должен подписать декларацию. Мисс Миткин пожала плечами, давая понять, что это не ее забота, и тут же занялась своими ногтями. Сильно раздраженный, Буркхарт прошел к своему столу. Конечно, он мог бы подписать налоговую декларацию с таким же успехом, как и Барт, но это не входит в его обязанности. Отвечать за это должен Барт, как управляющий городской конторой Contra Chemicals. Он решил было позвонить Барту домой или попытаться поймать его на заводе, но тут же отказался от этой мысли. В сущности, его не слишком интересовал заводской персонал, и чем меньше он будет иметь с ним дело, тем лучше. Однажды он пошел с Бартом на завод. Это посещение смутило и, пожалуй, даже устрашило его. Кроме горсточки администраторов и инженеров, на заводе не было ни души. Вернее, ни единой живой души, только машины, поправил себя Буркхард, вспоминая, что рассказывал ему Барт. По словам Барта, каждой машиной управляло что-то вроде счетно-решающего устройства, которое в своем электронном мозгу воспроизводило подлинную память и ум человеческого существа. Думать об этом было неприятно. Барт, смеясь, заверял его, что промыслом Франкенштейна они не занимаются, кладбищ не обкрадывают и не вставляют в машины мозги мертвецов. Дело сводится лишь к тому, говорил он, что привычные человеческие реакции переносятся из клеток головного мозга в ячейки электронной памяти. Людям это не вредит, а машина не превращается в чудовище. И все же Буркхарту было не по себе. Отбросив мысли о Барте, о заводе и остальных мелочах, он взялся за налоговую декларацию и до полудня проверял цифры. Барт, пользуясь своим регистрационным журналом, мог бы проделать все это за 10 минут, думал он с досадой. Буркхард запечатал декларацию и вышел к мисс Миткин. «Так как мистера Барта сегодня нет, нам придется завтракать по очереди», — сказал он. «Вы можете идти первая». «Спасибо». Мисс Миткин, не торопясь, вынула сумочку из ящика стола и принялась наводить красоту. Буркхард протянул ей конверт. «Будьте добры, опустите в почтовый ящик. Впрочем, подождите минутку, не позвонить ли для очистки совести мистеру Барту? Его жена не говорила, может ли он подойти к телефону?» Нет, не говорила. Мисс Миткин тщательно стирала губную помаду Клиниксом. Кстати, это была не жена. По его поручению звонила дочь. Это девочка? Буркхард нахмурился. Я думал, что она в школе и ее нет в городе. Звонила она, это все, что я знаю. Буркхард вернулся к себе и с неприязнью уставился на нераспечатанную почту, лежавшую у него на столе. Он терпеть не мог ночных кошмаров и после них целый день чувствовал себя выбитым из колеи. Уж лучше было остаться в постели, как Барт. По дороге домой с Буркхартом случилась забавная история. Подходя к остановке, он увидел, как приближается его автобус, и побежал. Но тут кто-то окликнул Буркхарта.
Он оглянулся, к нему спешил низенький человечек, казавшийся очень озабоченным. Буркхард не сразу узнал его. Это был случайный знакомый по фамилии Свансон. Пока Буркхард раздумывал, автобус успел отойти. «Хеллоу!» — крикнул он с досадой. Лицо Свансона выражало отчаянную решимость. «Буркхард?» — робко спросил он с какой-то странной напряженностью и застыл на месте, глядя на него в упор то ли с затаенной надеждой, то ли с сожалением. «Он что-то ищет, кого-то ждет», — подумал Буркхард. «Но что он от меня хочет и как ему помочь?» Буркхард кашлянул и повторил: «Хеллоу, Свансон». Свансон не ответил. Он только глубоко вздохнул. «Ничего не поделаешь», — пробормотал он, видимо, продолжая думать о своем. Он рассеянно поклонился Буркхарту и пошел дальше. Буркхард смотрел, как опущенные плечи Свансона исчезают в толпе. «Что за странный день сегодня?» — подумал он. «Все идет как-то не так». Когда он ехал домой следующим автобусом, то не переставал думать об этом. Ничего ужасного или катастрофического, и все-таки что-то необычное. Как и все, вы живете своей жизнью, и у вас создается какая-то система впечатлений и реакций. Вы знаете, что должно произойти. Когда вы открываете свою аптечку, то знаете, что ваша бритва лежит на второй полке. Запирая входную дверь, вы знаете, что ее надо слегка подтянуть, и тогда замок щелкнет. Небезотказно действующие, исправные вещи вносят привычность в вашу жизнь, а лишь те, что не совсем в порядке. Заедающий замок, выключатель на верхней площадке лестницы, на который надо покрепче нажимать, так как пружина в нем ослабла. Половик у двери, вечно подворачивающийся под ногами. Нельзя сказать, что случилось неладное в жизни Буркхарта. Неладное происходило вокруг. К примеру, Барт не пришел сегодня в контору, хотя он всегда приходил. Буркхарт думал об этом и за обедом. Буркхард уже собрался было поставить мировой рекорд по продолжительности размышлений, как вдруг около полуночи, когда он уже лежал в постели, внезапно, он сам был поражен. Хотя в то же время странным образом уверен, что это должно случиться, он повернулся на другой бок и заснул непробудным сном. 2. Утром 15 июня Буркхард проснулся от собственного крика. Никогда в жизни он не видел такого реального сновидения. В ушах его все еще гудел грохот взрыва, он всем своим существом ощущал взрывную волну, вдавившую его в стену. Казалось странным, что он сидит у себя в постели, и в комнате ничего не изменилось. Жена тяжело поднималась по лестнице. «Дорогой!» — крикнула она. «Что случилось?» Он пробормотал: «Ничего. Плохой сон». Прижав руки к сердцу, она перевела дух. «Ты ведь так испугал меня!» Начала она сердито. Но шум на улице заглушил ее слова. Раздался вой сирен и звон колоколов. Звуки были ужасающе громкие. Буркхарты посмотрели друг на друга и в испуге бросились к окну. Вместо грохочущих пожарных машин они увидели только маленький грузовик, медленно двигавшийся вдоль самого края тротуара. На крыше его кабины были установлены яркие рупоры. Из них несся пронзительный вой сирен. Он становился все сильнее и смешивался с шумом мощных моторов и звоном колоколов. Это была прекрасная магнитофонная запись прибытия пожарных машин, вызванных по сигналу общей тревоги. Буркхард удивленно воскликнул: «Мэри, но это противозаконно. Ты знаешь, что они делают? Они проигрывают запись пожара. Что они выдумали?» «Может быть, это просто шутка», — предположила жена. «Шутка? Разбудить целый квартал в 6 часов утра?» Он покачал головой. «Через 10 минут здесь будет полиция. Вот увидишь». Но полиция так и не появилась. Кем бы ни были шутники в автомашине, полиция, по-видимому, разрешила им так развлекаться. Грузовик остановился посреди квартала, и его рупоры несколько минут молчали. Затем в них послышался треск, и оглушительный голос запел: «Холодильник Фекл. Холодильник Фекл. Покупайте! Холодильник Фекл. Фекл, Фекл, Фекл, Фекл». Это повторялось снова и снова. Из окон соседних домов стали высовываться головы. Пытаясь перекрыть доносившийся с улицы рев, Буркхард крикнул: «Что это за чертов холодильник Фекл?» «Вероятно, какой-нибудь новый тип холодильника». Не слишком вразумительно прокричала в ответ Мэри. Внезапно шум прекратился. Тихое, туманное утро, косые солнечные лучи, скользящие по верхушкам крыш. Трудно было поверить, что умолкшие рупоры еще секунду назад могли так невыносимо орать. «Сумасшедший рекламный трюк», — злобно сказал Буркхард. Он зевнул и отвернулся от окна. «Можно, пожалуй, одеваться. Я думаю, это конец». Рев налетел на него сзади. Это было похоже на сильный удар по ушам. Резкий, насмешливый голос громыхал мощнее, чем труба архангела. «Вы купили холодильник?»
Он воняет. Если это не холодильник Фекл, он воняет. Только холодильник Фекл выпуска этого года хорош во всех отношениях. Вы знаете, кто покупает холодильники Аякс? Холодильники Аякс покупают проститутки. Вы знаете, кто покупает холодильники Тройной Холод? Холодильники Тройной Холод покупают коммивояжеры. Всякий холодильник, кроме холодильника Фекл последнего выпуска, воняет. Голос продолжал яростно выкрикивать. Я предупредил вас. Немедленно купите холодильник Фекл. Спешите, спешите купить Фекл. Спешите, спешите, спешите, спешите. Фекл, Фекл, Фекл, Фекл. Наконец, голос умолк. Буркхард облизнул губы. Он успел только сказать, может быть, надо все же вызвать полицию, как вдруг громкоговорители снова взорвались. Они захватили его врасплох, так и было рассчитано, чтобы захватить его врасплох. Они ревели. Фекл, Фекл, Фекл, Фекл. Дешевые холодильники портят продукты. Вы заболеете, и вас будет рвать. Вы заболеете и умрете. Покупайте Фекл, Фекл, Фекл. Достаньте-ка из вашего холодильника кусок мяса и убедитесь, оно протухло и заплесневело. Покупайте Фекл, Фекл, Фекл, Фекл. Если вы не хотите питаться всякой гнилью, немедленно купите Фекл, Фекл, Фекл. Это было уже слишком. Попадая пальцами не в те дырочки, Буркхард в конце концов с трудом набрал номер местного полицейского участка. Телефон был занят, очевидно, не ему одному пришло в голову позвонить в полицию, и, пока он трясущейся рукой снова набирал номер, шум на улице прекратился. Он выглянул в окно. Грузовик уехал. Буркхард ослабил галстук и заказал официантке еще один Фрости Флип. Если бы только в кафе «Кристалл» не было так жарко. Новая роспись, блеклые красные мазки и ослепительно яркие желтые, была просто отвратительна. А тут еще кто-то, должно быть, вообразил, что сейчас не июнь, а январь. В помещении было на добрых 10 градусов теплее, чем на улице. Он выпил Фрости Флип двумя глотками. У напитка был какой-то необычный вкус, впрочем, неплохой, отметил Буркхард. И он действительно освежает, официант был прав. Буркхард подумал, что надо захватить с собой этикетки, Мэри они могут понравиться. Ее всегда интересовало новое. Он неуклюже встал, но в это время через зал к нему направилась девушка. Такой красавицы он в Тайлертоне никогда не видел. Ростом ему до подбородка, светлые, медового оттенка волосы и фигура. Одним словом, все у нее свое. Можно было не сомневаться, что, кроме облегающего платья, на ней ничего нет. Когда она здоровалась с ним, он почувствовал, что краснеет. «Мистер Буркхард». Голос напоминал отдаленные звуки там-тама, «это замечательно с вашей стороны, что вы дали мне возможность повидать вас после сегодняшнего утра». Он откашлялся. «Вовсе нет. Не присядете ли вы, мисс?» «Эприл Хорн», – прошептала она, садясь рядом с ним, а не по другую сторону стола, куда он указывал, «называйте меня Эприл, хорошо?» Какой-то частью своего сознания, которое еще продолжало функционировать, Буркхард отметил, что от нее исходит аромат духов. Ему казалось неестественным, что она употребляет духи. Вздрогнув, он пришел в себя и понял, что официант удаляется с заказом «филе миньон один на двоих». «Эй!» – запротестовал он. «Пожалуйста, мистер Буркхард». Ее плечо прижималось к его плечу, лицо было обращено к нему, он чувствовал на себе ее теплое дыхание, выражение ее лица было нежным и заискивающим. «Это все за счет компании Фекл. Пожалуйста, разрешите ей. Это самое меньшее, что они могут сделать». Он почувствовал, что она сунула руку в его карман. «Я положила деньги для уплаты по счету», с видом заговорщицы прошептала она. «Пожалуйста, сделайте это для меня. Вы сделаете?» «Я хочу сказать, что буду признательна, если вы заплатите официанту. У меня старомодные взгляды на этот счет». Она умильно улыбнулась, затем стала притворно деловитой. «Но вы должны взять деньги», настаивала она. «Если вы их возьмете, все равно Фекл слишком легко от вас отделается. Вы можете подать на них в суд за каждый пятицентовик, который они заработали, нарушив ваш сон». Несколько ошеломленный, словно только что на его глазах в цилиндре фокусника исчез кролик, он сказал, «Ну, это в сущности было не так уж плохо, Эприл. Немножко шумно, может быть, но...» «О, мистер Буркхард!» Ее широко открытые голубые глаза сияли восхищением. «Я знала, что вы поймете. Все дело в том...» Это такой замечательный холодильник, что кое-кто из линейного персонала немного перестарался. Лишь только в главной конторе стало известно, что произошло, во все дома вашего квартала были посланы представители, чтобы извиниться. Ваша жена сказала нам, куда мы можем вам позвонить. И я так рада, что вы разрешили мне позавтракать с вами, и я тоже могу извиниться. Ведь на самом деле, мистер Буркхард, это прекрасный холодильник.
Я не стала бы вам говорить это, но... Голубые глаза застенчиво опустились, я готова почти на все ради холодильника Фекл. Для меня это больше, чем работа. Эприл подняла глаза. Она была очаровательна. Держу пари, вы думаете, что я глупенькая, не так ли? Буркхард закашлялся. Ну... О, вы не хотите быть невежливым. Она покачала головой. Нет, нет, не притворяйтесь. Вы думаете, что это глупо? Но в самом деле, мистер Буркхард, вы не стали бы так думать, если бы знали побольше о холодильнике Фекл. Разрешите, я покажу вам этот проспект. Буркхард вернулся после завтрака с опозданием на целый час. Впрочем, все это пустяки. А вот то, что мистер Барт отсутствовал весь день впервые с тех пор, как Буркхард начал работать здесь, предоставив ему возиться с квартальными налоговыми декларациями. Это было неприятно. И еще неприятнее было то, что он почему-то подписал заказ на холодильник Фекл, вертикальная, саморазмораживающаяся модель, емкость 324 литра. $625 по прейскуранту, 10% скидки, в порядке любезности. Из-за этой ужасной утренней истории, мистер Буркхард, сказала девушка. И он не знал, как объяснить жене свою покупку. Он зря беспокоился. Едва он вошел в квартиру, жена сказала, «Неужели, дорогой мой, мы не можем позволить себе приобрести новый холодильник?» Приходил сюда человек извиняться по поводу того шума. «Что же, мы разговорились, она тоже подписала заказ». «Чертовски неудачный день», — подумал Буркхард, поднимаясь вечером к себе в спальню. Но день еще не рассчитался с ним. Выключатель на верхней площадке лестницы полностью отказал. Буркхард раздраженно защелкал, и, разумеется, крышка соскочила. Произошло короткое замыкание, и свет во всем доме погас. «Проклятие», — сказал Гай Буркхард. «Пробка?» — сонным голосом спросила жена. «Не трогай до утра, дорогой». Буркхард покачал головой. «Ложись в постель. Я сейчас починю». Ему не так уж хотелось поскорее заменить пробку, просто он был слишком взволнован и знал, что все равно сразу не заснет. Отвинтив шурупы, он снял испорченный выключатель, спотыкаясь, сошел вниз в темную кухню, отыскал электрический фонарик и осторожно спустился по лестнице в подвал. Установив, какая пробка перегорела, он придвинул к щитку пустой сундук, встал на него и вывернул старую пробку. Когда новая пробка была поставлена, он услышал, как холодильник у него над головой сначала защелкал, а затем ровно загудел. Он направился обратно к лестнице и в удивлении остановился. Там, где раньше стоял сундук, пол подвала как-то странно блестел. Он осмотрел его при свете фонарика. Пол был металлический. «Что за чертовщина?» – произнес Гай Буркхард, недоуменно покачав головой. Он стал тщательно всматриваться, провел по краям металлического пятна большим пальцем и больно порезался, края были острые. Крашеный цементный пол подвала был лишь тонкой оболочкой. Буркхард отыскал молоток и отбил десятки мест, повсюду внизу был металл. Весь подвал представлял собой медную коробку. Даже цементированные кирпичные стены были лишь обманчивым фасадом, за которым скрывались металлические поверхности. Сбитый с толку Буркхард принялся за одну из балок фундамента. Это, по крайней мере, было настоящее дерево. И стекло в окнах подвала было настоящим. Он пососал кровоточащий палец и пощупал нижнюю ступеньку подвальной лестницы. Настоящее дерево. Он отбил кусочек кирпича. Настоящие кирпичи. Но стены и пол были фальшивые. Можно было подумать, что кто-то подвел под дом металлическую раму, а потом тщательно замаскировал ее. Больше всего его удивил перевернутый вверх дном корпус лодки, загораживающий заднюю часть подвала, память о кратковременном увлечении домашней мастерской, которое было у Буркхарта несколько лет назад.

0: находил ответа. Никакого разумного ответа и нельзя было найти. Несколько минут Буркхард размышлял, уж не сошел ли он с ума. Гай еще раз заглянул под лодку, надеясь, что ошибся, что это всего лишь плод воображения. Но неряшливые, неотделанные крепления были на прежнем месте. Чтобы лучше видеть, он подлез под лодку, недоверчиво ощупывая шероховатое дерево. Совершенно невероятно. Он погасил фонарик и хотел уже выбраться из подвала, как вдруг почувствовал непреодолимую усталость, сознание выключилось не с легкостью, а так, словно кто-то подавил его. И Гай Буркхард заснул. 3. Утром 16 июня Гай Буркхард проснулся у себя в подвале под корпусом лодки в самой неудобной позе. Первым делом он с лихорадочной поспешностью еще раз осмотрел корпус лодки, фальшивый пол подвала, поддельный камень. Все было таким, как запомнилось ему с вечера, совершенно невероятным. Кухня оставалась спокойным, мирным царством. Электрические часы размеренно мурлыкали, отмечая движение своих стрелок по циферблату. «Скоро 6», — говорили они, — «жена вот-вот проснется». Буркхард распахнул входную дверь и внимательно осмотрел тихую улицу. На лестнице валялась утренняя газета. Подняв ее, он увидел, что она от 15 июня. Но ведь это невозможно. 15 июня было вчера. Такую дату нельзя забыть, это день квартальных налоговых деклараций. Он вернулся в прихожую, снял телефонную трубку и, набрав номер информации о погоде, услышал хорошо поставленный голос.
1: «И похолодание, временами ливни. Атмосферное давление 751 миллиметр, барометр идет на повышение. По сведениям Бюро погоды Соединенных Штатов, 15 июня ожидается теплая и солнечная погода, максимальная температура около...»
0: Он повесил трубку. 15 июня. Боже милостивый! Воскликнул Буркхард. Творилось действительно что-то немыслимое. Он услышал звон будильника и быстро поднялся по лестнице. С испуганным, растерянным видом человека, только что пробудившегося от кошмара, Мэри Буркхард сидела в постели. «О, дорогой», — задыхаясь, сказала она, — «мне приснился ужасный сон, такой ужасный, как будто был взрыв». «Опять?» — неодобрительно спросил Буркхард. «Мэри, происходит что-то неладное. Я знаю, что вчера целый день творилось нечто странное». Он стал рассказывать ей о медной обшивке подвала и о макете, заменившем его лодку. Мэри сначала удивилась, потом встревожилась. Ей стало не по себе. «Дорогой, ты уверен? Ведь на прошлой неделе я вытирала пыль с этого старого сундука и ничего не заметила». «Абсолютно уверен», — заявил Гай. «Я потащил сундук к стене, чтобы встать на него и вернуть новую пробку, после того, как у нас погас свет, и после чего вид у Мэри стал еще тревожнее. После того, как у нас погас свет, ты же знаешь, когда выключатель наверху закапризничал, я спустился в подвал». Мэри подскочила в кровати. «Гай, выключатель не капризничал. Вчера ночью я сама погасила свет». Буркхард уставился на жену. «Но нет же, я знаю, что ты не гасила. Иди сюда и посмотри». Он вышел на площадку лестницы и драматическим жестом указал на испорченный выключатель, тот, который он отвинтил накануне вечером и оставил висеть. Но никакого испорченного выключателя он не увидел. Все было так, как всегда. Не веря своим глазам, Буркхард нажал кнопку, и свет зажегся в обоих холлах. Мэри, бледная и озабоченная, покинула мужа и спустилась в кухню приготовить завтрак. Буркхард долго стоял, не сводя глаз с выключателя. Он отказывался чему-либо верить, был в полной растерянности, мозги у него попросту не работали. Буркхард побрился, оделся и позавтракал в том же состоянии отупения. Он как бы смотрел на себя со стороны. Мэри была предупредительна и всячески старалась его успокоить. Она поцеловала его на прощание, перед тем, как он, так и не сказав ни слова, выбежал из дома, торопясь на автобус.
2: Адрес радио фантастики в интернете – fantasyradio.ru.
0: Мисс Миткин, сидевшая в приемной, поздоровалась с ним, зевая. «Доброе утро», — сонным голосом произнесла она. «Мистер Барт сегодня не придет». Буркхард хотел что-то сказать, но удержался. По-видимому, она не знала, что Барта не было и вчера, так как оторвала листок календаря с датой 14 июня, оставив листок с новой датой 15 июня. Нетвердой походкой Буркхард прошел к своему столу и невидящими глазами уставился на утреннюю почту. Она была еще не вскрыта, но он знал, что в конверте из отдела распределения находится заказ на 2000 кубических метров звукопоглощающей черепицы, а в конверте от Файнбек и сыновья рекламация. Лишь много времени спустя он заставил себя распечатать письма. В них оказалось то, что он предполагал. Когда наступил час завтрака, Буркхард, движимый каким-то предчувствием, предоставил мисс Миткин пойти первой. Она ушла.

0: Ла, слегка обеспокоенная его неестественной настойчивостью. Зазвонил телефон, и Бургхард с отсутствующим видом снял трубку. «Городская контора Contra Chemicals», — говорит Бургхард. Голос в трубке ответил:
1: «Это Свансон»,
0: и умолк. Бургхард напряженно ждал, но телефон молчал. «Алло», — снова молчание. Затем Свансон печально спросил:
1: «Все еще ничего, а?»
0: «Что ничего? Свансон, вам что-нибудь надо? Вчера вы подошли ко мне и проделали то же самое». Голос хрипло прошептал:
1: «Бургхард, о боже мой, вы помните? Оставайтесь на месте, я буду через полчаса».
0: «О чем это вы?»
1: «Неважно»,
0: — радостно заявил маленький человечек.
1: «Расскажу вам обо всем при встрече. Ничего больше не говорите по телефону, возможно, кто-нибудь подслушивает. Просто ждите меня на месте. Погодите минуту, вы будете один в конторе?»
0: «Скорее всего, нет. Мисс Смиткин, вероятно».
1: «Черт возьми. Послушайте, Бургхард, где вы завтракаете? Как там? Достаточно шумно?»
0: «Да, пожалуй, так. Ресторан «Кристалл». Это примерно за квартал от...»
1: «Я знаю, где он. Встречу вас через полчаса».
0: В трубке щелкнуло. «Кристалл» уже не был окрашен в красный цвет, но в нем было по-прежнему жарко. По радио теперь передавали музыку вперемешку с рекламой. Рекламировали «Фрости Флип», «Сигареты Марлин», «Они санированы», промурлыкал диктор и «Конфеты Чокобит». Пока он ждал прихода Свансона, девушка в целлофановой юбке, какие носят продавщицы сигарет в ночных клубах, прошла через ресторан, неся на подносе крошечные, завернутые в алые бумажки конфеты. «Чокобит вкусные», — прошептала девушка, подойдя вплотную к его столику. «Чокобит вкуснее всего на свете». Бургхард, внимательно высматривавший странного маленького человечка, не обратил внимания на продавщицу. Но когда она высыпала горсть конфет на соседний столик, улыбаясь сидевшим за ним посетителям, он поймал ее взгляд и подскочил от удивления. «Как? Мисс Хорн?» — воскликнул он. Девушка уронила поднос с конфетами. Бургхард вскочил. «Что с вами?» Но она убежала. Директор ресторана подозрительно посмотрел на Бургхарда, который снова сел на свое место и пытался принять беззаботный вид. Ведь он не оскорбил девушку. Может быть, подумал он, это просто очень строго воспитанная молодая особа, несмотря на голые ноги под целлофановой юбкой, и стоило ему с ней заговорить. Как она решила, что он будет приставать? Смешная мысль. Бургхард недовольно нахмурился и взял со стола меню. «Бургхард?» – раздался настойчивый шепот. Бургхард бросил взгляд поверх меню и вздрогнул. На стуле напротив него в напряженной позе сидел маленький человечек по фамилии Свансон. «Бургхард?» – снова прошептал он. «Уйдемте отсюда. Они уже напали на ваш след. Если хотите остаться в живых, идемте поскорее». Спорить больше не приходилось. Бургхард с извиняющимся видом улыбнулся директору и вышел из ресторана вслед за Свансоном. Маленький человечек, казалось, знал, куда идет. На улице он схватил Бургхарда за локоть и торопливо потащил за собой. «Вы видели ее?» – спросил он. «Эту женщину, Хорн. Она в телефонной будке. По ее вызову они будут здесь через 5 минут, уж поверьте мне, так что надо торопиться». На улице было людно, сновали машины, и никто не обращал внимания на Бургхарда и Свансона. В воздухе ощущалась бодрящая свежесть. «Похоже больше на октябрь, чем на июнь», — подумал Бургхард, что бы там ни говорило бюро погоды. И он чувствовал себя дураком, идя за этим сумасшедшим человечком вниз по улице, убегая от них неизвестно куда. Человечек, возможно, свихнулся и, несомненно, чего-то боялся. А страх, как известно, заразителен. «Сюда», — задыхаясь, произнес маленький человечек. Это был другой ресторан, вернее, закусочное, второразрядное заведение, где Бургхард никогда не бывал. «Прямо через зал», – прошептал Свансон, и Бургхард, как послушный мальчик, прошел мимо множества столиков в дальний конец ресторана. Здание было построено в форме буквы «Г» с фасадами на 2 улицы, под прямым углом друг к другу. У двери Свансон окинул холодным взглядом вопросительно смотревшего на них кассира. Они вышли и перебрались на противоположный тротуар. Теперь они находились под ярко освещенным стеклянным навесом у входа в кинотеатр. Выражение напряженности на лице Свансона исчезло. «Мы убежали от них», — ликующе прошептал он. «Теперь мы почти у цели». Он подошел к окошку и купил 2 билета. Бургхард поплелся за ним в зал. Это был будничный утренний сеанс при почти пустом зале. С экрана доносились ружейные выстрелы и конский топот. Одинокий билетер, прислонившийся к блестящим латунным перилам, мельком взглянул на них и вновь стал смотреть на экран. Свансон вел Бургхарда вниз по устланным ковровой дорожкой ступеням. Они очутились в совершенно безлюдном фойе. Там были 3 двери, для мужчин, для женщин и еще одна, на которой золотыми буквами значилось «Администратор». Свансон прислушался и тихонько приоткрыл последнюю дверь. «Все в порядке», — сказал он, махнув рукой. Бургхард прошел вслед за ним через пустой кабинет к другой двери, вероятно, стенного шкафа, так как на ней не было никакой надписи. Но это оказался не стенной шкаф. Свансон осторожно открыл дверь, заглянул внутрь, затем кивнул Бургхарту, чтобы тот шел за ним. Это был туннель с металлическими стенами, ярко освещенный, пустой и безлюдный. Он тянулся в обе стороны. Бургхард удивленно осматривался. Одно он знал, и знал совершенно точно, никаких туннелей под Тайлертоном не существовало. Туннель привел их к комнате, где кроме стульев и письменного стола, было еще что-то вроде телевизионных экранов. Свансон тяжело опустился на стул, с трудом переводя дыхание. «На некоторое время мы здесь в безопасности», — прохрипел он. «Они теперь редко сюда приходят. А если придут, мы услышим их и успеем спрятаться». «Кто они?» — спросил Бургхард. Маленький человек пояснил: «Марсиане». Голос его при этом осекся, казалось, жизнь покинула его. Затем он продолжал угрюмым тоном: «Я думаю, что это марсиане. Хотя, знаете, не исключено, что вы правы. У меня была уйма времени обдумать все случившееся после того, как они схватили вас. Возможно, это русские. Начнем по порядку. Кто и когда меня схватил?» Свансон вздохнул. «Итак, придется снова пройти через все это. Хорошо. Около 2 месяцев тому назад поздно ночью вы постучались в мою дверь. Вы были жестоко избиты. Безумно испуганы. Вы попросили меня помочь вам. Я? Конечно, вы ничего этого не помните. Слушайте, и вам все станет ясно. Вы несли какую-то околесицу, вас где схватили и вам угрожали, ваша жена умерла и снова ожила. Все в таком духе. Я подумал, что вы сошли с ума. Однако, я ведь всегда относился к вам с большим уважением. Вы просили меня спрятать вас, а у меня, как вы знаете, есть одна темная комната. Она запирается только изнутри. Я сам ставил замок. Итак, мы вошли в нее, вы на этом настояли, и в полночь, то есть через каких-нибудь 15-20 минут, мы умерли».
2: «Умерли?»
0: Свансон кивнул. «Да, оба. Как будто нас оглушили ударом мешка с песком. Послушайте, не повторилось ли это с вами прошлой ночью?»
3: «Пожалуй, да».
0: Бургхард нерешительно кивнул головой. «Ну, конечно. А потом мы вдруг снова проснулись, и вы пообещали показать мне нечто забавное. Мы вышли на улицу и купили газету. Газета была от 15 июня».
2: «15 июня?
0: Но ведь это сегодня».
2: «То есть?»
0: «Вот именно, друг мой. Это всегда сегодня. Потребовалось некоторое время, чтобы обмозговать все это». Бургхард с интересом спросил: «Сколько недель вы прятались в темной комнате?»
3: «Откуда я знаю?»
0: 4 или 5, вероятно. Я потерял счет. И каждый день одно и то же, всегда 15 июня, всегда моя хозяйка, миссис Кифер, подметает крыльцо. Всегда одни и те же заголовки в газетах на углу. Становится очень скучно, друг мой».
2: 4.
0: Это была идея Бургхарта, и Свансон не одобрял ее, но Бургхард двинулся дальше. Он принадлежал к числу людей, которые всегда двигаются дальше. «Это опасно», — устало проворчал Свансон. «А вдруг кто-нибудь зайдет? Они увидят нас и... что мы потеряем?» Свансон пожал плечами. «Это опасно», — повторил он. Но тоже пошел. Мысль Бургхарта была очень проста. В одном он не сомневался: туннель куда-то ведет. Марсиане или русские, фантастический заговор или галлюцинация сумасшедшего, что бы ни приключилось с Тайлертоном, какое-то объяснение этому существовало, и искать его следовало в конце туннеля. Они брели все вперед и, пройдя около 2 километров, увидели вдали выход. Им повезло. Никто не проходил по туннелю и не заметил их. Свансон сказал, что туннелем, по-видимому, пользуются только в определенные часы. Всегда 15 июня. «Зачем?» – спрашивал себя Бургхард. «Неважно, каким образом. Но зачем?» И то, что все засыпали мгновенно, неожиданно. Все как будто в одно время. И то, что никто не помнил, никогда ничего не помнил. Свансон рассказал, как он был обрадован, снова увидев Бургхарта на утро после того, как тот опрометчиво задержался на лишних 5 минут перед уходом в темную комнату. Когда Свансон пришел, Бургхарта уже не было. В тот день Свансон увидел его на улице, но Бургхард ничего не помнил. Свансон вот уже несколько недель жил как мышь, прятался по ночам в стенном шкафу и, крадучись, выходил днем со слабой надеждой отыскать Бургхарта, боясь попасться им на глаза. Одной из них была девушка по имени Эприл Хорн. Увидев, как она с беззаботным видом входит в телефонную будку, но никогда не выходит назад, Свансон обнаружил туннель. Другим был продавец табачного киоска в здании, где находилась контора Бургхарта. Были и еще по меньшей мере человек 12, которых Свансон подозревал. Их было нетрудно заметить, если знать, на кого смотреть, так как только они в Тайлертоне изо дня в день меняли свои роли. Каждое утро каждого дня, который был 15 июня, Буркхарт неизменно садился в автобус, отходивший в 8 часов 51 минуту. Но Эприл Хорн то расхаживала по кафе в целлофановой юбке, привлекая к себе всеобщее внимание, то была одета очень просто. А иногда она вовсе исчезала из поля зрения Свансона. Русские? Марсиане? Кто бы они ни были, чего они надеялись достичь этим безумным маскарадом? Ответа Буркхарт не знал. Быть может, разгадка тайны находилась за дверью в конце туннеля. Они внимательно прислушивались к отдаленным звукам. Разобраться в них было довольно трудно, но как будто ничего опасного. Буркхарт и Свансон проскользнули в дверь. Пройдя широкую комнату и поднявшись по лестнице, они очутились, как понял Буркхарт, на заводе Contrachemicals. Людей не было видно, что само по себе не казалось странным, ведь это завод-автомат. Но Буркхарт, побывавший здесь один единственный раз, помнил, что работа на заводе кипела, открывались и закрывались клапаны, опорожнялись и наполнялись баки, размешивались и варились какие-то жидкости. Одновременно производился и химический анализ. На заводе никогда не было много людей, но там не смолкал шум. А теперь здесь было тихо. Если не считать отдаленных звуков, не было никаких признаков жизни. Плененные электронные мозги не посылали приказов, катушки и реле отдыхали. «Идемте», — сказал Буркхарт. Свансон неохотно шел за ним по запутанным переходам, мимо колонн из нержавеющей стали и баков. Казалось, они идут по кладбищу. Отчасти это так и было, ибо что такое автоматы, некогда управлявшие заводом и вдруг остановившиеся, как немертвые тела? Работу машин регулировали счетно-решающие устройства, которые на самом деле были вовсе не счетно-решающими устройствами, а электронными подобиями живого мозга. И если они были выключены, не означало ли это, что они мертвы? Ведь каждая из них когда-то была человеческим мозгом. Возьмите опытного химика, специалиста по фракционной перегонке нефти, привяжите его ремнями и исследуйте его мозг электронными иглами. Машина подробно изучит структуру мозга, составит таблицы и зафиксирует синусоидальными волнами то, что обнаружит. Направьте эти же самые волны в автоматическое счетно-решающее устройство, и вы воспроизведете вашего химика или, если захотите, тысячи копий вашего химика, обладающих всеми его знаниями и умением, но в противоположность человеку ничем не ограниченных в своей деятельности. Установите десяток копий этого химика на заводе, и они будут управлять всем производством 24 часа в сутки 7 дней в неделю, никогда не уставая, никогда ничего не упуская и не забывая. Свансон подошел поближе к Буркхарту. «Мне страшно», — сказал он. Теперь они пересекали какое-то закрытое помещение, и звуки стали слышнее, не шум машин, а голоса. Буркхарт осторожно подошел к двери и осмелился заглянуть в следующую комнату. Она была уставлена телевизионными экранами. Перед каждым, а всего их было около дюжины, сидели двое, мужчина и женщина. Они внимательно смотрели на экран и диктовали свои замечания аппарату звукозаписи. Наблюдатели переключались с одной передачи на другую. На всех экранах были разные изображения. Передачи как будто не были связаны между собой. Сначала показывали магазин, где девушка, одетая, как Эприл Хорн, демонстрировала домашние холодильники. Потом, серию образцов кухонного оборудования. Буркхарт заметил еще что-то, похожее на табачный киоск в здании, где помещалась его контора. Это было загадочно, и Буркхарт охотно остался бы тут, чтобы во всем разобраться, но место было слишком людное. Кто-нибудь мог посмотреть в их сторону или встать с места и увидеть их. Они обнаружили еще одну комнату. Она оказалась пустой. Это был большой, роскошный кабинет. Там стоял письменный стол, заваленный бумагами. Буркхарт мельком взглянул на них, потом, привлеченный содержанием какой-то бумажки, стал рассматривать ее внимательнее, все еще не веря своему открытию. Схватив верхний лист, он прочел его, затем взял следующий, между тем, как Свансон лихорадочно рылся в ящиках. Наконец, Буркхарт выругался и швырнул бумаги на стол. В это время Свансон, продолжавший свои поиски, с восторгом крикнул: «Смотрите!» и вытащил из стола револьвер. Он заряжен. Буркхарт тупо глядел на Свансона, пытаясь уяснить смысл прочитанного. Когда до него дошли слова Свансона, глаза его сверкнули. «Вот это здорово!» — воскликнул он. «Мы возьмем его, Свансон. Мы выйдем отсюда с этим револьвером и пойдем в полицию. Не к нашим тайлертонским тупицам, а прямо в ФБР. Посмотрите-ка!» Бумага, которую он протянул Свансону, была озаглавлена «Отчет по обследованному району». Объект – компания по рекламированию сигарет «Марлин». Текст в основном состоял из столбцов цифр, ничего не говоривших ни Бурхарту, ни Свансону, но в конце было резюме, хотя испытание 47К3 привлекло почти вдвое больше новых клиентов, чем прежнее испытание. Его, по-видимому, нельзя применять в широких масштабах из-за постановлений местных муниципалитетов, запрещающих пользоваться грузовиками с громкоговорящими установками. Результаты испытаний по группе 47К12 оказались на втором месте, и мы рекомендуем повторно произвести испытание этих средств воздействия, проверив каждую из трех лучших компаний с добавлением или без добавления опробованной техники. Если же клиент не согласен на расходы по дополнительным испытаниям, можно перейти сразу к наиболее совершенным средствам воздействия из серии К12. Средние значения предсказываемых результатов могут отклоняться от заранее предсказанных не более чем на 0,5% с вероятностью 80% и не более чем на 5% с вероятностью 99%. Свансон посмотрел Бурхарту в глаза. «Я что-то не понимаю», — пожаловался он. «И не мудрено. Какая-то чушь, но это неоспоримый факт, Свансон, неоспоримый факт. Они не русские и не марсиане. Эти люди — специалисты по рекламе. Каким-то образом, Бог знает как, они захватили Тайлертон, они захватили власть над нами, над вами и надо мной и еще над 20 или 30 тысячами человек. Может быть, они гипнотизируют нас, а может быть, здесь что-то другое, но каким бы способом они этого не достигли, случилось так, что они дают нам прожить подряд только один день. И с утра до вечера в течение всего проклятого дня нас начиняют рекламой. А потом смотрят, что произошло, и вымывают этот день из наших мозгов, а на завтра испытывают другую рекламу». У Свансона отвисла челюсть. Он с трудом закрыл рот, проглотил слюну и решительно сказал: «Психи». Бурхард покачал головой. «Конечно, это кажется безумием. Но ведь и все, что случилось, безумие. Как вы иначе объясните? Вы не можете отрицать, что большая часть Тайлертона все снова и снова живет в одном и том же дне. Вы сами убедились. Трудно поверить в такой бред, но мы должны допустить, что все обстоит именно так, если только мы сами не свихнулись. И стоит лишь предположить, что кому-то известно, каким образом достигнуть этого, все остальное становится совершенно понятным. Подумайте, Свансон. Они проверяют все до мельчайшей детали, прежде чем истратить 5-центовик на рекламу. Вы представляете себе, что это означает? Одному Богу известно, какими капиталами они ворочают, но я доподлинно знаю, что некоторые фирмы тратят на рекламу до 20-30 миллионов долларов в год. Умножьте это, скажем, на сотню фирм. Допустим, что каждая из них найдет способ снизить расходы на рекламу всего на 10%. Для них это пустяки, поверьте мне. Но если бы они заранее знали, какой вид рекламы сработает, то могли бы снизить свои расходы наполовину, может быть, и больше, чем наполовину. Это дало бы экономию в 200-300 миллионов долларов в год. И если за опыты над Тайлертоном они заплатят 10 или даже 20% этой суммы, все равно выгода для них будет очень велика. А те, кто захватил Тайлертон, наживут целое состояние. Свансон облизал губы. «Вы хотите сказать, — нерешительно начал он, — что мы, как бы это выразиться, что-то вроде подопытных?» Бурхард нахмурился. «Пожалуй». Он немного подумал. «Вы знаете, как врач испытывает, скажем, пенициллин? Он выращивает на желатиновых пластинках колонии бактерий и испытывает на них действие пенициллина, каждый раз несколько изменяя его состав. Так вот, это мы. Мы, бактерии, Свансон. Только нас употребляют с большим эффектом. Они могут проводить испытания нашей колонии, используя ее снова и снова». Свансону было слишком трудно понять суть дела. Он только спросил: «Что же мы предпримем?» «Мы пойдем в полицию. Они не имеют права обращаться с людьми, как с морскими свинками». «А как добраться до полиции?» Бурхард колебался. «Я думаю». Медленно начал он. «Ну, конечно, мы находимся в кабинете какого-то важного лица. У нас револьвер. Мы просто останемся здесь, пока он не появится. И он сам выведет нас отсюда. Просто и ясно». Свансон умолк и уселся у стены так, чтобы входящие его не заметили. Бурхард притаился у самой двери. Ждать пришлось не так уж долго, примерно с полчаса. Услышав приближающиеся голоса, Бурхард шепотом успел предупредить об этом Свансона и прижался к стене. Разговаривали мужчина и женщина. Мужчина говорил: «Причины, почему вы не могли сообщить по телефону? Вы губите результаты испытаний за целый день. Что, черт возьми, с вами делается, Дженнет?» «Простите, мистер Дорчин», — сказала женщина ясным, мелодичным голосом. «Я считала это важным». Мужчина проворчал: «Важным. Одна паршивая единица из 21 тысячи. Но ведь это же Бурхард, мистер Дорчин. Опять он. И, судя по тому, при каких обстоятельствах он исчез, кто-то, очевидно, ему помогает. Ладно, ладно. Это не имеет значения, Дженнет. Во всяком случае, программа по Чокобайт выполняется с опережением графика. Поскольку вы уже сюда пришли, зайдите в кабинет и заполните ваш рабочий лист. И не тревожьтесь по поводу Буркхарта, он, наверное, бродит где-то поблизости. Сегодня вечером мы поймаем его и... Они вошли в комнату. Буркхарт ударом ноги закрыл дверь и поднял револьвер. «Так вот, что вы замышляете», — торжествующе проговорил он. Буркхарт чувствовал себя вознагражденным за ужасные часы смятения и страха, за смутное ощущение безумия. Подобного удовлетворения он не испытывал никогда в своей жизни. На лице мужчины было такое выражение, о котором Буркхарту приходилось только читать, рот открылся, глаза вылезли из орбит. У Дорчина отнялся язык. Ему удалось только выдавить из себя вместо вопроса какой-то звук. Женщина была удивлена не меньше. Взглянув на нее, Буркхарт понял, почему ему знаком ее голос. Это была та самая девушка, что представилась ему как Эприл Хорн. Однако Дорчин быстро овладел собой. «Это Буркхарт?» — резко спросил он. «Да», — ответила девушка. Дорчин кивнул. «Беру свои слова назад. Вы были правы. Эй вы, Буркхарт, чего вы хотите?» Свансон крикнул. «Следите за ним. Может, у него есть второй револьвер. Тогда обыщите его», — распорядился Буркхарт. «Я скажу вам, Дорчин, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы вы пошли с нами в ФБР и объяснили там, как вы умудрились похитить 20 тысяч человек». «Похитить?» — фыркнул Дорчин. «Просто смешно. Уберите револьвер. Так вы ничего не добьетесь». Буркхарт с неумолимым видом потряс револьвером, как бы взвешивая его в руке. «Я думаю, что добьюсь». Казалось, Дорчин был взбешен и раздосадован, но, как ни странно, он не испугался. «Проклятие!» – проревел он, потом сбавил тон. «Послушайте, вы делаете большую ошибку. Я никого не похищал, поверьте мне». «Я не верю вам», – резко отпарировал Буркхарт. «Почему я должен верить?» «Но это правда. Даю вам честное слово». Буркхарт покачал головой. «Можете давать свое слово ФБР, там мы все выясним. А теперь, как нам отсюда выбраться?» Дорчин открыл было рот, чтобы возразить, но Буркхарт вскипел. «Не становитесь на моем пути. Я, не задумываясь, убью вас. Неужели вы этого не понимаете? 2 дня я был в аду, и вы ответите теперь за каждую секунду. Убить вас для меня одно удовольствие, мне нечего терять. Выведите нас отсюда». Лицо Дорчина вдруг отупело. Казалось, он готов был уже выполнить требования Буркхарта, но белокурая девушка, которую он называл Дженнет, стала между ним и револьвером. «Пожалуйста». Упрашивала она Буркхарта, «вы не понимаете. Вы не должны стрелять. Отойдите в сторону». «Но, мистер Буркхарт». Фраза так и осталась неоконченной. Дорчин бросился к двери. Буркхарт поднял револьвер. Девушка пронзительно завизжала и заслонила собой мужчину. Буркхарт нажал спуск. Он целился ниже, чтобы ранить, а не убить. Но его рука дрогнула, и пуля попала ей под ложечку. Дорчина и след простыл. Дверь за ним захлопнулась, слышно было, как он бежит, уже где-то далеко. Буркхарт отшвырнул револьвер и подскочил к девушке. Свансон стонал. «Теперь нас прикончат, Буркхарт. Зачем вы это сделали? Мы могли бы выбраться. Мы должны были пойти в полицию. В сущности, нам ничего не стоило выбраться отсюда. Мы...» Буркхарт не слушал. Он опустился на колени около девушки. Она лежала, вытянувшись на спине, как-то странно раскинув руки. Крови не было, но лежать так, как она лежала, не мог бы ни один живой человек. И все же она не была мертва. Она не была мертва, однако Буркхарт, застывший около нее, подумал, но она и не живая. Пульса не было, но вытянутые пальцы рук ритмично подрагивали. Не слышно было дыхания, но раздавался какой-то шипящий свист. Открытые глаза смотрели на Буркхарта, в них нельзя было прочесть ни страха, ни страдания, в них была только глубокая жалость, более острая, чем жало осы. Ее губы искривились в мимолетной улыбке, и она прошептала: «Не беспокойтесь, мистер Буркхарт. Со мной. Все в порядке». Все еще стоя на коленях, Буркхарт откинулся назад, не сводя глаз с девушки. Там, откуда должна была течь кровь, виднелось чистое отверстие, пробитое в каком-то веществе, которое не было плотью, и в нем виток тонкой золотисто-медной проволоки. Буркхарт провел языком по пересохшим губам. «Вы робот», — сказал он. Девушка пыталась кивнуть головой, губы ее подергивались. Она прошептала: «Да. И вы тоже». 5. Свансон, издав какой-то нечленораздельный звук, подошел к письменному столу, сел и уставился в стену. Буркхарт, сидя на полу рядом с разбитой куклой, только раскачивался из стороны в сторону. Он не находил слов. Девушка с трудом произнесла: «Мне очень жаль, что все так случилось». Красивые губы на гладком молодом лице, кривясь, растянулись в усмешку.
3: Это было страшно. Наконец, ей удалось совладать с ними. «Очень жаль», — повторила она. Пуля попала как раз поблизости от нервного центра. Стало трудно управлять этим телом. Буркхард машинально кивнул, как бы давая понять, что принимает извинения. Роботы. Теперь, когда он знал, все стало на свои места. Он вспомнил мистические предположения о гипнозе или о марсианах, или о чем-нибудь еще более страшном. Глупости. Ведь существуют же роботы, созданные людьми. Как просто. И этим все объясняется. В его распоряжении было сколько угодно доказательств. Завод-автомат с пересаженными мозгами. Почему не пересадить мозг человекообразному роботу и не придать ему черты лица и фигуру человека? Мог ли Буркхард догадаться, что он робот? «Все мы», — сказал он, почти не сознавая, что говорит вслух. «Моя жена, и моя секретарша, и вы, и соседи. Со всеми нами одно и то же. Все мы?» «Нет». Голос девушки окреп. «Не совсем одно и то же. Я сама, видите ли, захотела этого. Я». Теперь ее губы кривились уже не из-за нервных судорог. «Я была уродливой женщиной, мистер Буркхард, мне было уже под 60. Жизнь прошла мимо меня. И когда мистер Дорчин предложил мне начать новую жизнь в образе красивой девушки, я ухватилась за эту возможность. Поверьте мне, я ухватилась за это, несмотря ни на что. Мое тело из плоти и крови все еще живо. Оно спит, пока я здесь. Я могу возвращаться в него. Но я никогда этого не делаю. А все остальные? С ними не так, мистер Буркхард. Я работаю здесь, выполняю распоряжения мистера Дорчина. Составляю таблицы результатов рекламных испытаний, наблюдаю за тем, как вы и другие живете по его указке. Я делаю это по своему выбору, а у вас выбора нет, потому что... Потому что... Все вы мертвы? Мертвы? Воскликнул Буркхард, это был почти вопль. Голубые глаза смотрели на него не мигая, и он знал, что это не ложь. Он проглотил слюну, невольно восхищаясь сложными механизмами, которые заставляют его глотать, потеть и есть. Он сказал: «Значит, взрыв, который мне снился. То был не сон. Вы правы, он был настоящий, и все из-за этого завода. Газгольдеры взлетели на воздух, и те, кто уцелел после взрыва, немного позже задохнулись. Но почти все погибли во время взрыва. 21 тысяча человек. Вы умерли с ними, и этим воспользовался Дорчин. Проклятый кровопийца!» Прошептал Буркхард. Перекошенные плечи подергивались с каким-то странным изяществом. «Что ж, вы умерли. И вы, и все остальные стали такими, как хотелось Дорчину. Целый город, прекрасный кусочек Америки. Мертвый мозг можно использовать так же легко, как и живой. Даже легче, мертвый не может сказать «нет». О, это потребовало труда и денег, весь город был в развалинах, но полностью восстановить его не составило большого труда, в особенности потому, что не нужно было точно воспроизводить все детали. Те из домов, где мозги обитателей были полностью разрушены, остались внутри пустыми. Не были восстановлены и подвалы, от которых не требовалось слишком большого совершенства, и улицы, не имевшие существенного значения. Во всяком случае, все должно продолжаться только один день. Один и тот же день, 15 июня, снова и снова. И, если кому-нибудь это покажется странным, его открытие не успеет стать достоянием большого числа людей и повредить ценности испытаний, потому что в полночь все ошибки аннулируются. Она попыталась улыбнуться. День 15 июня, мистер Буркхард, это сон, так как на самом деле вы этого дня никогда не переживали. Это подарок мистера Дорчина, сновидение, которое он посылает вам, а затем забирает обратно в конце дня, когда у него появятся все данные о том, на скольких из вас подействовал тот или иной вариант той или иной рекламы. И ремонтные бригады спустятся в туннель и пройдут через город, чтобы своими малюсенькими электронными шлангами смыть очередной сон, после чего он начинается сначала. И все происходит 15 июня. Всегда 15 июня, потому что 14 июня было последним днем, в который каждый из вас может помнить себя живым. Иногда бригады кого-нибудь пропускают, как пропустили вас, потому что вы лежали под лодкой. Но это не имеет значения. Пропущенные сами выдают себя, если показывают, что помнят происходившее с ними. Но мозги тех из нас, кто работает на Дорчина, никто не промывает. Когда энергия выключается, мы засыпаем, как и вы. Однако, проснувшись, мы все помним. Ее лицо дико исказилось. «Если бы я только могла забыть». Буркхард недоверчиво произнес, и все для того, чтобы продавать товары. «Это должно стоить миллионы». Женщина-робот ответила, совершенно верно. Но и Дорчин заработал миллионы. И это еще не все. Если он найдет слова, которые заставят людей действовать, вы думаете, он на этом остановится? Вы думаете. Дверь открылась, и она не кончила фразы. Буркхард заметался. Вспомнив о бегстве Дорчина, он поднял с пола револьвер. «Не стреляйте», — спокойно приказал вошедший. То был не Дорчин, а еще один робот, не замаскированный с помощью пластмасс и косметики, а не прикрыто блестевший. Он сказал металлическим голосом: «Забудьте обо всем, Буркхард, вы ничего не добьетесь. Дайте мне револьвер, пока вы не натворили еще каких-нибудь бед. Сейчас же дайте его мне». Туловище этого робота отливало сталью. Буркхард гневно закричал. Он вовсе не был уверен, что пули могут пробить это существо или нанести ему большой вред, если даже и пробьют. Но все же он хотел попытаться. Вдруг позади него послышалось какое-то хныканье и возня. Это был Свансон от страха, впавший в истерику. Он накинулся на Буркхарта и сбил его с ног. Револьвер при этом отлетел в сторону. «Пожалуйста», — запинаясь, умолял Свансон, простершись перед стальным роботом. «Он чуть не убил вас. Пожалуйста, не бейте меня. Разрешите мне работать на вас, как эта девушка. Я буду делать все, что вы скажете». Голос робота произнес: «Мы не нуждаемся в вашей помощи». Он сделал два четких шага, остановился около револьвера и, отшвырнув его ногой, оставил лежать на полу. Раненый белокурый робот сказал без всякого выражения: «Кажется, я недолго протяну, мистер Дорчин». «Отключитесь, если надо», — ответил стальной робот. Буркхард удивленно заморгал. «Но ведь вы не Дорчин». Стальной робот взглянул на него глубоко запавшими глазами. «Я Дорчин», — сказал он. «Но не из плоти и крови. В настоящий момент я пользуюсь этим телом. Не думаю, чтобы ему был опасен ваш револьвер». Тело другого робота было уязвимым. «Но не пора ли вам прекратить эту бессмыслицу? Я не хотел бы причинять вам вред, вы слишком дорого стоите. Не присядете ли вы и не дадите ли возможность ремонтной бригаде привести вас в порядок?» Свансон продолжал ползать по полу. «Вы не накажете нас?» У стального робота не было лица, которое могло что-либо выражать, но в его голосе прозвучало удивление. «Накажу вас», — повторил он уже громче. «Но как?» Свансон вздрогнул, словно от удара кнутом, но Буркхард вспылил: «Приводите его в порядок, если он разрешит вам, но не меня. Вам придется причинить мне уйму вреда, Дорчин. Мне нет дела до того, сколько я стою и сколько труда потребуется, чтобы снова собрать меня. Я сейчас выйду в эту дверь. Если вы захотите остановить меня, вам придется меня убить. Иначе не остановите». Робот чуть приблизился, и Буркхард, занеся ногу, невольно замер. Он стоял, балансируя и качаясь, готовый к смерти, готовый к нападению, готовый ко всему, что бы ни случилось. Готовый ко всему, кроме того, что случилось на самом деле. Стальное туловище робота отступило в сторону, став между Буркхартом и револьвером, но больше не загораживая двери. «Идите», — предложил робот. «Никто вас не задерживает». За дверью Буркхарт остановился. Со стороны Дорчина было безумием отпустить его. Был ли Буркхард роботом или человеком из плоти, жертвой или облагодетельствованным, ничто не помешает ему пойти в ФБР или в любое стоящее на страже закона учреждение, какое ему удастся найти за пределами синтетического царства Дорчина и рассказать там свою историю. Разумеется, корпорация, платящая Дорчину за результаты испытаний, не имеет понятия о тех вурдалачьих приемах, которыми он пользуется. Дорчин должен скрывать их от нее, так как малейшая огласка положила бы им конец. Выход отсюда, возможно, означает смерть. Но в это мгновение смерть не страшила Буркхарта. В коридоре никого не было. Буркхард отыскал окно и выглянул наружу. Перед ним лежал Тайлертон, город-суррогат, казавшийся, однако, таким реальным и знакомым, что Буркхард был почти готов принять все происшедшее за сон. И все же это был не сон. В глубине души он знал это, так же, как знал, что ничто в Тайлертоне не может теперь помочь ему. Но как отсюда выйти? У него ушло четверть часа на поиски дороги. Он искал ее, крадучись, обходя коридоры, прячась, когда ему мерещились чьи-то шаги, сознавая в то же время, что он скрывается напрасно, так как Дорчин, несомненно, осведомлен о каждом его движении. Но никто не остановил его, и вот он увидел дверь. Изнутри это была довольно простая дверь. Но, когда он открыл ее и переступил порог, его взору предстало зрелище, не похожее ни на что виденное им когда-либо раньше. Прежде всего его поразил свет, сверкающий, неправдоподобный, ослепительный свет. Щурясь, Буркхард испуганно смотрел по сторонам. Он стоял на выступе из гладкого полированного металла. Меньше чем в десятке шагов уступ круто обрывался. Буркхард не решался приблизиться к краю, но даже оттуда, где он стоял, было видно, что перед ним бездонная пропасть. По обе стороны от него до самого горизонта в ярком свете простиралась бездна. Неудивительно, что Дорчин так легко дал ему свободу. Идти было некуда. Но как невероятна эта фантастическая бездна, как немыслимо эта сотня белых, слепящих солнц, висящих над ней. Голос рядом с ним вопросительно произнес «Буркхард». И раскаты эха повторили его имя, мягко перекатываясь в бездне у его ног. Буркхард облизал губы. «Да», — прохрипел он. «Это Дорчин. На этот раз не робот, а Дорчин из плоти и крови, я говорю с вами в переносной микрофон. Ну теперь вы видели, Буркхард. Теперь вы будете благоразумны и отдадитесь в руки ремонтных бригад». Буркхард стоял, парализованный ужасом. Одна из движущихся гор, залитая ослепительным светом, приближалась к нему. Она возвышалась на сотню метров над его головой. Он пристально смотрел на ее вершину, беспомощно щурясь на свет. Она была похожа на... Невозможно. Громкоговоритель около двери произнес «Буркхард». Но он был не в силах ответить. Послышался тяжелый сочувственный вздох. «Я вижу, вы наконец поняли», — произнес голос. «Идти некуда. Теперь вы это знаете. Я мог бы и раньше сказать вам, но вы, вероятно, не поверили бы мне, так что для вас было лучше увидеть самому. В конце концов, Буркхард, почему я должен восстановить город в точности таким, каким он был раньше? Я деловой человек. Я подсчитываю расходы. Если вещь должна быть натуральной величины, я такой ее и сооружаю. Но в данном случае в этом нет никакой необходимости». Буркхард беспомощно смотрел, как с возвышавшейся перед ним горы к нему осторожно спускалась небольшая скала. Она была длинная и темная, и на ее конце мерцало что-то белое, белые пятна пальцев. Бедный маленький Буркхард монотонно пропел громкоговоритель, и эхо загрохотало в огромной бездне, которая была всего лишь лабораторией. Каким это должно быть потрясением для вас, понять, что вы живете в городе, построенном на столе? 6. Утром 15 июня Гай Буркхард проснулся от собственного крика. Это был чудовищный, непостижимый сон, полный неописуемых ужасов. Ему приснились взрывы и туманные, нечеловеческие фигуры. Он вздрогнул и открыл глаза. За окном его спальни завывал голос, во сто крат усиленный громкоговорителем. Буркхард, ковыляя, подошел к окну и стал смотреть на улицу. Воздух был прохладен не по сезону, скорее октябрь, чем июнь. Но улица имела вполне обычный вид, если не считать грузовика с громкоговорящей установкой, который въехал на край тротуара за полквартала от их дома. Рупоры ревели. «Вы трус? Вы дурак? Вы собираетесь допустить, чтобы политические мошенники украли у вас страну? Нет. Вы собираетесь примириться еще с 4 годами взяточничества и преступлений? Нет. Вы будете всегда и всюду голосовать за кандидатов федеральной партии?»
4: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Фрэнк Герберт. Дюна. Фримены всегда отличались чрезвычайно развитым свойством, которое древние называли «спаннуксбоген», то есть умение сдерживать себя и, ощутив желание, не спешить удовлетворить его. Принцесса Ирулан, мудрость Муаддиба. Они подошли к пещере Кряжей перед рассветом. Из котловины туда вела расщелина такая узкая, что пришлось протискиваться боком. Стилгар назначил несколько человек в караул. Джессика проводила их взглядом, когда они полезли на скалы в слабом предутреннем свете. Пауль на ходу посмотрел вверх. Узкая расщелина, открывавшаяся в серовато-голубое небо, показывала пеструю шкуру планеты в поперечном разрезе. Но Чани не дала ему налюбоваться на эту картину. Она, потянув его за рукав, поторопила. «Давай побыстрее, это уже совсем светло». «А куда полезли те люди?» — поинтересовался он. «Первая дневная стража», — коротко ответила она. «Ну, шевелись». «Значит, снаружи выставляется караул», — подумал Пауль. «Разумно. Но все-таки лучше бы подходить сюда, разбившись на мелкие группы. Так меньше риск потерять весь отряд». Вдруг он поймал себя на том, что думает уже как партизан, и вспомнил, как отец опасался, что дом Атрейдис может стать партизанским, скрывающимся, гонимым, сражающимся в подполье. «Да побыстрей же!» — шепотом подгоняло его Чани. Пауль ускорил шаги. Позади посвистывала ткань фрименских одежд. Пауль вдруг вспомнил сират из крохотной экуменической Библии доктора Юэ. «Все рай одесную меня, и ад ошую меня, и ангел смерти следует за мной». Он несколько раз повторил цитату про себя. Расщелина повернула и расширилась. Тут стоял Стилгар, пропуская своих людей в низкое отверстие в правой стене.
1: «Быстро!» — прошипел он. «Если патруль нас заметит, мы тут окажемся, как кролики в клетке».
0: Пауль пригнулся и следом за Чани вошел в пещеру, освещенную сочившимся откуда-то сверху сероватым светом.
2: «Можешь выпрямиться», — усмехнулась Чани.
0: Он разогнулся и огляделся вокруг. Обширная пещера, свод низкий. Там, где они стояли, его можно было бы коснуться, подпрыгнув. Отряд Стилгара, теряясь в тенях, разошелся по пещере. Пауль заметил, что мать встала у стены, изучающе рассматривая фрименов. Он не мог не отметить, что она резко выделяется среди них, хотя и одета так же. В каждом движении сила, изящество и благородство. «Найди себе местечко для отдыха и постарайся не путаться под ногами, дитя мужчина», — сказала Чани. «А вот твоя еда». Она сунула ему в руку два маленьких свертка из листьев, густо пахнущих пряностью. Стилгар подошел к Джессике, встал позади нее и приказал стоявшим слева от них. «Установите дверной клапан и не забывайте о водной дисциплине». Он повернулся к другому фримену. «А ты, Лемиль, принеси плавающие лампы». Затем Стилгар взял Джессику за руку. «Я хочу кое-что показать тебе, колдунья». И он повел ее куда-то за угол, откуда пробивался свет. Джессика оказалась на широком карнизе. Сюда открывался еще один выход из пещеры, и это отверстие находилось высоко в скальной стене, возвышающейся над ровной котловиной километров 10 или 15 в ширину. Со всех сторон котловину окружали высокие скалы, там и тут виднелись островки скудной растительности. И в это время над серой в предрассветном свете котловиной над дальней ее стеной поднялось солнце, вернув камням и песку их светло-бурый цвет. Аракийское солнце, казалось, выпрыгивает из-за горизонта. «Это от того, — подумалось ей, — что мы хотели бы удержать его за горизонтом. Ночь безопаснее дня». Внезапно она ощутила укол тоски. Ей захотелось увидеть радугу. «Здесь... над этим местом, не знающим дождей и не узнающим никогда. Я не должна давать волю подобным мечтаниям.
2: — одернула она себя. «Это слабость, а я не могу больше позволять себе слабости». Стилгар схватил ее за руку, показал на что-то в котловине. «Смотри, вот они, истинные друзы». Она всмотрелась, заметила в котловине движение. Там, на дне, какие-то люди спешили укрыться в тени скальной стены. Несмотря на расстояние, движения их были отчетливо видны благодаря чистоте воздуха. Она достала из-под бурнуса бинокль, навела его на людей, сфокусировала масляные линзы. Как пестрые бабочки мелькали платки на шее. «Там наш дом», — сказал Стилгар. «Мы будем там следующей ночью». Он, подергивая себя за ус, смотрел на котловину. «Мои люди задержались снаружи дольше положенного, работали. Значит, патрулей поблизости нет. Позже я дам им сигнал, чтобы готовились к встрече». «У твоих людей отличная дисциплина», — заметила Джессика, опуская бинокль. Стилгар проводил бинокль взглядом. «Они подчиняются закону безопасности племени», — ответил ей Стилгар. «Ему же подчинен и выбор вожака. Предводитель должен быть самым сильным из всех. Тем, кто способен обеспечить племени воду и безопасность». Он перевел взгляд на ее лицо. Она ответила таким же внимательным прямым взглядом. Увидев обведенные темным глаза без белков, пыльную бороду и усы, изогнутую трубку носовых фильтров, сбегающую в десятикомб. «Значит, победив тебя, я скомпрометировала тебя как предводителя?» «Ты не вызывала меня на поединок», — отмахнулся он. «Но ведь важно, чтобы предводитель сохранял уважение своих людей». «Ну, среди этих песчаных вшей нет никого, с кем бы я не справился», — ответил Стилгар. «Так что, победив меня, ты победила и каждого из них, всех нас. Теперь они надеются выучиться у тебя искусству твоего колдовского боя, а некоторые хотели бы знать, не собираешься ли ты бросить мне формальный вызов». Она взвесила его слова. «То есть, не одержу ли я победу в формальном поединке?» Он кивнул. «Я бы тебе этого не посоветовал. Они не пойдут за тобой. Ты не из людей пустыни, ты чужая нашим пескам. Они видели это во время ночного марша». «Люди практического склада», — пробормотала она. «Верно». Он посмотрел в котловину. «Мы знаем, что нам нужно. Но здесь, так близко от дома, немногие сохраняют трезвость и глубину мысли. Слишком долго мы были в пустыне. Надо было доставить вольным торговцам груз пряности для проклятой гильдии. Да почернеют их лица навеки». Джессика, которая было отвернулась от него, резко развернулась, снова посмотрела Стилгару в глаза. «Гильдия? При чем тут она? С чего эта гильдия получает вашу пряность?» «Так велит Лиет», — мрачно сказал Стилгар. «Мы знаем, зачем это делается, но все одно. Горек вкус этой дани. Мы откупаемся от гильдии поистине чудовищной платой, чтобы только в нашем небе не крутились эти поганые спутники, чтобы никто не мог видеть, что делаем мы с Аракисом». Она тщательно взвешивала свои слова, потому что вспомнила, именно эту причину называл ей Пауль, говоря о том, почему над Аракисом нет спутников. «А что вы делаете с Аракисом такого, чего нельзя видеть?» «Мы изменяем его. Медленно, но верно мы изменяем его. Мы хотим, чтобы он стал по-настоящему пригодным для жизни людей. Наше поколение не увидит исполнения этой мечты, и дети наши не доживут до этого, и дети наших детей, и даже внуки их детей. Но время это настанет». Он обвел котловину затуманившимся взглядом. «Здесь будут открытая вода и высокие зеленые растения, и люди будут спокойно ходить без десятикомбов. В
1: «Вот она, мечта Лиет Киннеса», — подумала она и сказала. «Взятки — вещь небезопасная. Они имеют свойство расти».
0: «Они и растут», — подтвердил Стилгер. «Но медленный путь надежнее».
1: Джессика медленно оглядела котловину, пытаясь увидеть ее глазами Стилгера. Но видела только горчичного цвета пятно, далекие скалы. Над ними, кажется, что-то двигалось.
0: «Ух», — проговорил Стилгер.
1: Джессика решила было, что это патрульный орнитоптер, но тут же поняла, что это мираж. Над песками дрожал второй пустынный ландшафт. Пески где-то вдали, какая-то колышащаяся зелень, а ближе... Ближе шел прямо по поверхности огромный червь. И, кажется, на его спине она увидела фрименские плащи. Мираж исчез.
0: «Верхом оно, конечно, скорее было бы», — заметил Стилгер. «Но мы не можем, разумеется, пустить подателя в эту котловину. Так что ночью опять придется пешком».
1: «Значит, подателем они называют червя». Она поняла, что следовало из слов Стилгера. Он сказал, что фримены не могут пустить червя в котловину. Значит, она в самом деле видела это в миражном мареве. Фримены на спине гигантского червя. Ей понадобилось все ее самообладание, чтобы не выдать потрясения.
0: «Пора возвращаться к остальным», — сказал Стилгер. «А то еще решат, что я тут подъезжаю к тебе с шашнями. И так кое-кто уже завидует, что мои руки касались твоего чудесного тела в котловине Туона во время борьбы».
1: «Довольно»,
0: — оборвала его Джессика. «Я ничего дурного в виду не имел», — кротко ответил Стилгер. «У нас в любом случае не принято брать женщину против ее воли. А уж с тобой...» Он пожал плечами. «С тобой и этот обычай просто, можно сказать, излишен. Тебе не следует забывать, что я была все же женщиной герцога, его официальной наложницей», — проговорила Джессика уже спокойнее. «Как хочешь. Ну, все, пора закрыть и это отверстие, чтобы можно было отдохнуть от 10 комбов. Моим людям сегодня необходим хороший отдых, ведь завтра... Семьи не дадут им отдохнуть».
1: Они замолчали. Джессика смотрела на солнце. Да, в голосе Стилгера звучало предложение больше, чем просто помощи и покровительства. Ему нужна жена? Она вдруг подумала, что действительно могла бы занять место рядом со Стилгером. И это раз и навсегда положило бы конец любым спорам о лидерстве. Удачный союз подходящих друг другу мужчины и женщины, и все. Но что тогда будет с Паулем? Кто их знает, фрименов, какие тут у них правила усыновления и как строятся отношения детей и родителей? А не родившаяся еще дочь, которую она носит под сердцем последние несколько недель, дочь покойного герцога? Она подумала о том, что может значить для нее это дитя, растущее внутри. Подумала о том, что побудило ее решиться на зачатие. Она знала, что. Она подчинилась тогда глубочайшему инстинкту, общему для всех живых существ, заглянувших в лицо смерти, стремлению обрести бессмертие в потомстве. Да, ими, ею и Лето овладел инстинкт продолжения рода. Джессика взглянула на Стилгера, увидела, что он внимательно ее рассматривает. «Какова будет судьба дочери, родившейся здесь у жены такого человека?» — спросила она себя. «Не станет ли он препятствовать ей в том, что является необходимым для Бена Гессерит?» Стилгер кашлянул. Он, казалось, понимал кое-что из того, что мучило ее. «Для вождя главное то, что его делает вождем, нужды его народа. Если ты научишь меня своим приемам, может прийти день, когда одному из нас придется бросить вызов другому. Я бы предпочел решить вопрос как-нибудь иначе». «Как-нибудь. Разве есть разные пути?»
0: «Саяддина», — ответил он, — «наша преподобная мать уже стара».
3: «Их преподобная мать?»
0: Прежде чем она успела осознать его слова, он добавил: «Я вовсе не навязываю себя в качестве мужа, не прими это в обиду, ты в самом деле прекрасна и желанна, но если ты станешь одной из моих женщин, кое-кто из молодежи решит, что я слишком озабочен плотскими удовольствиями и недостаточно нуждами племени. Вот и сейчас, будь уверена, они и подслушивают, и подглядывают». «Он умеет взвешивать свои решения и думать об их последствиях», — подумала она.
1: «Среди моих молодых кое-кто вступил в тот возраст, когда дух буен», — сказал Стилгар. «Сейчас лучше отпустить вожжи и не давать им серьезных поводов бросить мне вызов. Иначе мне придется кого-то покалечить, а то и убить, а вождю следует избегать этого. Конечно, если можно отказаться от боя, не теряя чести. Ведь именно вождь делает толпу народом. Вернее, в том числе и вождь. Он поддерживает уровень индивидуальности. Если личности мало, народ становится толпой». Глубина его слов и то, что он говорил как ей, так и тем, кто подслушивал их разговор, заставили Джессику посмотреть на него новыми глазами. «Он весьма умен», — подумала она. «Но где научился он искусству внутреннего равновесия? Закон, устанавливающий наши правила выбора вожака, разумен и справедлив», — сказал Стилгар. «Но из этого не следует, что люди всегда нуждаются именно в справедливости. По-настоящему нам сейчас не

всякого там секса. Понимаю. Ты мне веришь? Я слышу искренность в твоих словах. У нас, сказал он, Саядина, если даже она и не является формальным лидером, окружена особым почетом, она учит. Она поддерживает вот здесь силу Господа. Он коснулся своей груди. А сейчас надо попробовать разобраться с их таинственной преподобной матерью, подумала она и сказала, ты упомянул о вашей преподобной матери, а я вспомнила слова легенды и пророчества. Сказано, что дочь Бена Гессерит и дитя ее держат в руке свои ключи к нашему будущему, сказал он. И ты считаешь, что это я и есть? Она следила за выражением его лица, думая, как легко погубить молодой росток, ибо начало — время больших опасностей. «Мы пока не знаем», — ответил он. Она кивнула, подумав, «он благородный человек. Хочет, чтобы я дала знак, но искушать судьбу, назвав мне этот знак, не хочет». Джессика повернула голову, посмотрела вниз в котловину, в золотые и пурпурные тени, в дрожащее пыльное марево перед входом в их пещеру. Ее вдруг охватила кошачья осторожность. Она, безусловно, знала язык, которым пользовалась миссионария протектива, знала, как применить к своим конкретным нуждам легенды, страхи и надежды, но она чуяла здесь какие-то серьезные изменения. Словно кто-то принес их к Фрименам, наложив свой отпечаток на схемы, внедренные миссионарией. Стилгар снова кашлянул. Она чувствовала его нетерпение и помнила, что день разгорается, и Фримены ждут. Пора закрывать отверстие. Ей приходилось рискнуть. Она понимала, что ей необходимо. Одна из дар Аль-Хикман, школ перевода, которая дала бы ей... «Адаб», — прошептала она. Ей казалось, что разум ее перевернулся внутри. Она распознала это чувство, у нее даже часто забилось сердце. Это ощущение не имело ничего общего с учением Бена Гессерит. Это могло быть лишь одно — «Адаб». Важное и требующее действие воспоминания, приходящее как бы само по себе, помимо воли. Тогда она отдалась этому чувству, предоставив словам литься самим по себе. «Ибн Киртайба», — начала она, — «там, где кончается песок». Она выпростала руку из-под бурнуса, простерла ее величественным жестом, увидела, как расширились глаза Стилгара, услышала близкий шелест одежд многих людей. «Вижу я Фримена». «Фримена с книгой-притчей», — нараспев говорила она, — «и он читает Каллату, солнцу, которому не покорился, которому бросил вызов и которое победил, читает к великим саду испытания, и вот что он читает. Враги мои, как стебли сломленные, заступившие путь буре. Или не видел ты руку Господню? Вот он послал на них мор, ибо злоумышляли на нас. И вот они, как птицы, рассеянные охотником, а козни их точно зерна отравы, отвергаемые всякими устами. Ее пронизала дрожь, и рука ее упала. Из темноты пещеры отозвались шепотом многие голоса, и сотворенное ими разрушено. Огонь Господень в сердце твоем, слава Богу! Теперь все пойдет своим чередом. «Огнь Господень пылающий!» — прозвучал ответ. Она кивнула. «Падут враги твои». «Била кайфа!» — завершили они. В наступившем молчании Стилгар склонился перед ней. «Саядина!» — почтительно сказал он. «Если дозволит Шайхулут, ты, может быть, сумеешь пройти в себе на стезю преподобной матери». «Пройти в себе». Странно он выражается.

прочее, вполне в духе языка миссионарии, — подумала она, ощутив циничную горечь только что содеянного. У нашей миссионарии протектива неудачи редки. Она приготовила место для нас в этой дикой глуши. Молитвы той Салат сотворили нам убежище, так что теперь придется мне играть роль Аулии, подруги Всевышнего, соедины, которой надо будет обманывать людей, в чьи души пророчества миссионарии Бене Гессерит вошли настолько прочно, что даже жриц своих они называют преподобными матерями. Пауль стоял подле Чани в полутьме внутренней части пещеры. Он все еще ощущал вкус полученной от нее порции пищи. Небольшой, обернутый в листья, комок мешанины из птичьего мяса и крупы, приготовленной на меде с пряностью. Положив его в рот, он понял, что никогда прежде ему не приходилось есть пищу с такой концентрацией пряности, и даже испугался. Он-то знал, что может сделать с ним пряность. Помнил еще, какая перемена постигла его под ее влиянием, отправив его разум в бурю пророческих видений. «Била кайфа», — прошептала Чани. Он посмотрел на нее и увидел тот благоговейный страх, с которым фримены внимали словам его матери. Только тот, которого звали Джами, сдержался в стороне, скрестив руки на груди. «Дуйяк хахин манге», — шепотом проговорила Чани. «Дуй пун рахин манге. Два глаза есть у меня, две ноги есть у меня». И она потрясенно посмотрела на Пауля. Тот глубоко вздохнул, пытаясь успокоить бурю в груди. Слова матери наложились на действие пряности, и ему показалось, что ее голос взлетает и падает, словно тени от костра. А кроме того, он чувствовал налет цинизма в ее голосе. Кто-кто, а он хорошо ее знал. Но сейчас ничто не могло уже остановить перемену, начавшуюся с этого кусочка пищи. Ужасное предназначение. Он уже чувствовал его. То сознание расы, от которого он никуда не мог уйти. Пришла знакомая обостренная кристальная отчетливость. Нахлынул поток данных, сознание заработало с ледяной четкостью. Он осел на пол, прижался спиной к камню стены и позволил себе отдаться этой волне. А она несла его в то пространство, лишенное времени, откуда он мог видеть это время. Лежащие перед ним возможные пути, туда, где веяли ветры грядущего и ветры минувшего. Казалось, один его глаз устремлен в прошлое, другой — в настоящее, и еще один — в будущее. И так тремя глазами смотрел он на время, обращенное в пространство. Он почувствовал, что есть опасность перегрузки, что можно перегореть, и постарался держаться за настоящее. За миг сейчас, тот неуловимый миг, в который то, что есть, окаменевало, превращаясь в вечное было. Стремясь охватить настоящее, он ощутил вдруг впервые, как в тяжелое постоянство временного потока вмешиваются его меняющиеся течения, волны, водовороты, валы, приливы и отливы, точно кипение прибоя, бьющегося о скалы. Этот образ подтолкнул его к новому пониманию своего пророческого дара, и он увидел причину и слепых зон, и ошибок в своих предвидениях, и это напугало его. Предвидение, понял он, было озарением, но таким, которое воздействовало на то, что оно же и озаряло. Источник сразу и точной информации, и ошибок в ней. Вмешивалось что-то вроде принципа неопределенности Гейзенберга. Для восприятия картины грядущего требовалась какая-то проникающая туда энергия. И эта энергия воздействовала на само грядущее и изменяла его. А видел он сопряжение событий в этой пещере.
бурление бесчетного числа вероятностей, сходящихся здесь, и самое, казалось бы, пустяковое действие, вроде движения века, или неосторожно вырвавшегося слова, или даже одной единственной песчинки, отброшенной с ее места, воздействовало на гигантские рычаги, протянувшиеся через всю Вселенную и способные изменять ее. И он видел насилие. И исход его зависел от такого количества переменных, что малейшее движение резко меняло его. Это видение ужаснуло его. Хотелось застыть в неподвижности, но и это тоже было бы действием. Действием со своими последствиями. Бесчисленные варианты будущего изливались из этой пещеры. И прослеживая эти ветвящиеся тропы, на большей части их видел он свой собственный труп и кровь, вытекающую из глубокой ножевой раны.

0: Вы слушаете радио «Фантастика».
1: В тот год, когда мой отец, падишах-император, использовав гибель герцога Лета, вновь отдал Аракис Харконненам, ему исполнилось 72 года, хотя выглядел он не более чем на 35. На людях он появлялся обычно в мундире Сардаукара и в черном шлеме Бурсега, гребень которого украшал золотой императорский лев. Такое одеяние служило открытым напоминанием об источнике его могущества. Впрочем, он не был очень уж прям, и не всегда его намеки были столь явными. Когда он хотел, он просто лучился обаянием и искренностью. Теперь я, однако, часто думаю, было ли в нем хоть что-то, что было бы в действительности тем же, чем казалось. Я думаю порой, что он постоянно сражался, чтобы вырваться из невидимой клетки. Не забывайте, он был император, глава династии, истоки которой уходят во тьму веков. Но мы, Бене Гессерит, отказали ему в праве иметь законного сына-наследника. Не есть ли это величайшее поражение для любого правителя и во все времена? Мать моя покорилась решению старших сестер, леди же Джессика ослушалась их. Кто из них двоих был прав? На этот вопрос уже дала ответ сама история. Принцесса Ирулан в доме моего отца. Джессика проснулась во мраке пещеры. Она слышала, как вокруг шевелятся фримены, обоняла едкий запах десятикомбов. Внутреннее чувство времени говорило ей, что снаружи скоро наступит ночь, хотя в пещере было по-прежнему темно. Ее затеняли пластиковые пологи, сохранявшие внутри влагу их тел. Она поняла, что позволила себе впасть в полное расслабление, в тяжкий сон глубокой усталости. А это само по себе говорило о том, что ее подсознание доверило Стилгару, решило, что среди его людей она в безопасности. Она повернулась в гамаке, который соорудили для нее из ее же бурнуса, спустила ноги на каменный пол, натянула песчаные сапоги. Надо не забыть, что сапоги следует застегивать посвободнее в голенище, чтобы не затруднять прокачку десятикомба, напомнила она себе, сколько же всего нужно запомнить. Она все еще чувствовала во рту вкус утренней еды, кусочка птичьего мяса, смешанного с зерном и пряным медом, и все это завернуто в листья. Ей пришло в голову, что время тут перевернуто, с ног на голову. Ночь отдана дневным заботам, а днем отдыхают. Ночь укрывает. Ночь безопасна. Она сняла бурнус со вбитых в стену каменного алькова гамачных крючев, повертела его в темноте, нашла верх и надела. Теперь ее мучила проблема, как дать знать в Бене Гессерит о двоих заблудившихся в песках беглецах, скрывающихся в ракийском убежище. В глубине пещеры зажглись плавающие лампы. Она увидела деловитую суету фрименов и среди них Пауля, уже одетого. Его капюшон был откинут, открывая орлиный, типично атрейдисовский профиль. «Как странно он вел себя перед сном», — подумала она, — «словно совершенно ушел в себя. Словно человек, вернувшийся из царства смерти и не вполне еще осознавший свое возвращение, глаза полуприкрыты и будто остекленели, взгляд обращен внутрь себя». Она невольно вспомнила, как он предупреждал ее о том, что пряность формирует привычку и зависимость. А может быть, есть и побочные эффекты? Вот он говорит, что пряность как-то связана с его пророческими видениями. А что именно видит, не говорит. Стилгар вышел из теней справа, приблизился к группке, собравшейся под плавающими лампами. Джессика сразу обратила внимание на то, как он пощипывает бороду, как по-кошачьи сторожка держится. Короткий страх пронизал Джессику. Все ее чувства обострились, едва она ощутила напряжение, сгустившееся вокруг Пауля, скованные движения, явно ритуальные позы.
2: «Она под моим покровительством», — загремел Стилгар.
1: Джессика узнала стоящего перед ним Фримена, Джамис. А затем по напряженно застывшим плечам поняла, что Джамис в ярости. Джамис, которого побил Пауль.
3: «Ты знаешь закон, Стилгар», — говорил Джамис.
1: «Кому и знать, как не мне», — отвечал Стилгар примиряющим тоном. Он, похоже, пытался загладить какую-то размолвку.
3: «И я требую поединка», — прорычал Джамис.
1: Джессика перебежала пещеру, схватила Стилгара за руку. «Что это значит?» — спросила она. «Правило Амталь», — пожал тот плечами. «Джамис настаивает на своем праве проверить вас, те ли вы, о которых говорит легенда».
3: «Она должна выставить за себя поединщика», — хмуро сказал Джамис. «Если он победит, стало быть, все правда. Но только сказано».
1: Он обвел взглядом столпившихся соплеменников.
3: «Сказано, что не будет ей нужды в поединчике из Фрименов. А это может значить только одно. Своего поединщика она приведет с собой».
1: «Да он хочет драться с Паулем», — ужаснулась Джессика. Она отпустила руку Стилгара, шагнула вперед. «Я всегда бьюсь за себя сама и потому не нуждаюсь в поединщике», — отрезала она. «Кажется, это должно быть ясно».
3: «Ты нам не указывай, что ты там делаешь и как», — заявил Джамис. «Во всяком случае, пока мы не увидим более убедительных доказательств. Стилгар мог утром научить тебя, что говорить. Он там, может, потискал тебя, сказал, что надо, а ты задолбила и повторила нам, без понятия, только чтоб обманом втереться к нам».
1: «Я, конечно, могла бы убить его», — напряженно думала Джессика. «Только не будет ли это противоречить их толкованию легенды?» И она вновь поразилась тому, как были здесь искажены учения миссионарии протектива. Стилгар посмотрел на Джессику и сказал негромко, но так, чтобы те, кто стоял ближе к ним, услышали. «У Джамиса на вас зуб соедино. Твой сын победил его и...»
3: «Это была случайность!» — взорвался Джамис. «В котловине Тона они напустили на меня чары, и сейчас я это докажу».
1: «И я сам его побеждал», — спокойно продолжил Стилгар. «Вот он и вызывает его на Тахадди, чтобы отыграться заодно и на мне. Джамис слишком буин и слишком любит насилие для того, чтобы стать хорошим вождем. Слишком часто его обуревает гафла, смятение». На устах его закона, в сердце царит сарфа, отвергающая оной. Нет, вождя из него не выйдет. Я, правда, щадил его до сих пор, потому что он по буйности своей хорош в бою. Но когда его снедает такое вот кровожадное бешенство, он становится опасен и для своих.
3: «Стилгар!» — прорычал Джамис.
1: Джессика поняла. Стилгар хочет взбесить Джамиса, чтобы тот вызвал его, а не Пауля. Стилгар повернулся к Джамису и попытался сказать мягко, успокаивающе, хотя ему было нелегко смирить свой рык. «Подумай, Джамис, он ведь еще мальчик. Он...»
3: «Не ты ли назвал его мужчиной?» — возразил Джамис. — А если верить его матери, он прошел через испытание Гом-Джабаром. Смотри, его плоть крепка и полна, а воды у него... Ребята, которые несли его рюкзак, говорят, что в нем вода литраками, литраками! А мы высасываем насухо водяные карманы своих десятикомбов, едва в них проступит хоть капля!
1: Стилгар посмотрел на Джессику. — Это правда? У вас есть вода? «Да». «Несколько литраков?» «Два». «Как вы хотели распорядиться этим богатством?»
4: «Богатством?»
1: — подумала она и покачала головой, услышав холодок в его голосе. «Там, где я родилась, «Вода падала с неба и широкими реками текла по земле», — сказала она. «Там были океаны столь широкие, что нельзя увидеть другой берег. Меня не учили водной дисциплине, не было нужды. Так что мне просто не приходилось так думать о воде». По толпе пронесся изумленный вздох.
3: «Вода с неба! Вода текла по земле!» — повторяли все.
1: «А ты знала, что некоторые из нас, по несчастной случайности, потеряли всю воду из своих водяных карманов, и им придется плохо до того еще, как мы дойдем до Табора нынче ночью?»
3: «Откуда?»
1: — возразила Джессика, покачав головой. «Но раз они нуждаются в воде, пусть возьмут нашу». «Ты именно так хотела поступить со своим богатством?»
5: «Я хотела, чтобы вода сохраняла жизнь», — просто ответила Джессика.
1: «Тогда мы принимаем твое благословение, Саиддина».
3: «Только ты нас своей водой не купишь», — прорычал Джамис. «И ты меня не заставишь вызвать тебя. Я-то вижу, что ты хочешь заставить меня драться с тобой, прежде чем я докажу, что прав».
1: Стилгар посмотрел Джамису в лицо. «Ты все-таки собираешься вызвать на поединок ребенка?» Негромко спросил он, но все услышали в его голосе смерть.
3: «Ее надо испытать», — упрямо сказал Джамис, — «через ее поединчика».
1: «Несмотря на то, что она под моим покровительством».
3: «Я взываю к правилу Амталь», — заявил Джамис. «Это мое право».
1: Стилгар кивнул. «Тогда знай, если тебя не зарежет парень, ты будешь отвечать уже моему ножу, и на этот раз я не стану сдерживать его, как прежде».
5: «Вы не можете так поступать», — возмутилась Джессика, — «ведь Пауль всего лишь...»
1: «Тебе не следует вмешиваться, Саиддина», — сказал Стилгар. «О, уж я-то знаю, что ты можешь одолеть меня, а стало быть, и любого среди нас, но против всех разом тебе не выстоять. Поединок будет. Это Амталь». Джессика замолчала. В зеленоватом свете плавающих ламп она видела, как лицо Стилгара закаменело в демонической жестокости. Она перевела взгляд на Джамиса. Тот что-то обдумывал.
5: Надо было понять это раньше. Он из думающих, из тех, кто молчит и думает про себя. Надо было мне быть готовой к этому.
1: «Если ты сделаешь что-то с моим сыном, — проговорила она, — тебе придется иметь дело со мной. Я вызываю тебя сейчас. Я изрублю тебя, мама!» Пауль шагнул к ней и тронул ее за рукав. «Может, если я объясню Джамису, как...»
3: «Объясню?»
1: — фыркнул Джамис. Пауль замолчал, глядя на противника. Он не боялся Джамиса. Тот выглядел неуклюжим, и Пауль так легко свалил его там на песке. Но Пауль все еще чувствовал в этой пещере бурление будущего. Все еще помнил видение, в котором погибал от ножа. И было так мало путей, на которых он мог уцелеть. Стилгар сказал: «Саиддина, ты должна теперь отойти».
3: «Прекрати звать ее Саединой!» —
1: крикнул Джамис.
3: «Это еще доказать надо. Ну, знает она молитву, так что? У нас ее каждый ребенок знает».
1: «Он говорил достаточно, и теперь у меня есть к нему ключ», — думала Джессика. «Я могла бы одним словом связать его». Она поколебалась. «Но я не смогу остановить их всех». «Да, ты мне ответишь», — сказала Джессика особым вибрирующим голосом с небольшим подвыванием и перехватом в конце. Джамис посмотрел на нее с видимым страхом. «Я покажу тебе, что такое муки смерти», — продолжала она вещать тем же голосом. «Помни об этом, когда будешь драться. Ты испытаешь такие муки, что даже Гом-Джабар покажется тебе просто удовольствием. Ты будешь корчиться и извиваться в...»
3: «Она хочет меня заколдовать!» —
1: задыхаясь, воскликнул Джамис. Он поднес к уху руку, сжатую в кулак, заслоняясь от порчи.
3: «Я требую, чтобы она замолчала!»
1: «Пусть будет так!» — отозвался Стилгар. Он бросил на Джессику предупреждающий взгляд. «Если ты снова заговоришь с Иддина, мы будем знать, что ты колдуешь, и ты поплатишься за это жизнью». Кивком он велел ей отойти. Чьи-то руки взяли ее за локти, за плечи, потянули назад. В этих прикосновениях не было враждебности. Фримены отошли от Пауля, лишь Чани что-то шептала ему, кивая время от времени в сторону Джамиса. Фримены расступились, образовав кольцо. Принесли еще несколько плавающих ламп и включили их в режиме желтого света. Джамис вступил в круг, сбросил бурнус и кинул его кому-то в толпе. Он стоял, обтянутый дымчато-серым десятикомбом, местами залатанным, местами в сборках и складках. Десятикомб был хорошо подогнан. Наклонив голову, он потянул воду из трубки кармана, потом выпрямился, стянул десятикомб и бережно передал его кому-то. Теперь он ожидал поединка, одетый лишь в набедренную повязку. Кроме того, его ступни обтягивала на манер носков плотная ткань. В правой руке он сжимал крис. Джессика смотрела, как Чани помогает Паулю. Вот она вложила ему в руку крис. Пауль примерился к нему, прикидывая вес и балансировку. Джессика вспомнила, ведь Пауль обучен управлению праной и бинду, нервами и мускулами. У него великолепная смертоносная школа фехтования, его учителями были такие люди, как Дункан Айдаха и Гурни Халик, люди, о которых уже при жизни слагали легенды. Мальчик знал и хитрые, и коварные приемы Бена Гессерит, он был ловок и гибок. И, кажется, сейчас он спокоен и собран.
6: «Но ему же всего 15, и он без щита».
1: «Нет, я должна остановить это. Должен же быть какой-то способ!» Она подняла глаза и встретила пристальный взгляд Стилгара.
5: «Ты не можешь тут ничего сделать», — тихо сказал он. «Ты должна молчать».
1: Она прикрыла рот рукой, а в голове ее бежали мысли. «Я посеяла страх в разуме Джамиса. Он замедлит его реакцию, как я надеюсь». «О, если бы я могла молиться, молиться по-настоящему!» Пауль тоже вошел в круг. На нем были только фехтовальные шорты-трико, которые он носил под десятикомбом. Он тоже сжимал в правой руке крис, но стоял на камне, присыпанном песком, босиком. Айдаха не раз предупреждал его, «Если не уверен в поверхности под ногами, лучше бейся босым». Кроме того, он продолжал обдумывать наставления Чани. «Джамис, парировав удар, слегка разворачивается направо вместе с ножом. Такая у него привычка, мы все это видели. И он будет метить в глаза, чтобы ударить в ту секунду, когда ты моргнешь. И еще, он умеет биться обеими руками, так что будь настороже. Он в любой момент может поменять руку». Но сильнее всего ощущал он свою подготовку и развитую до почти инстинктивного уровня реакцию, которые вбивали в него день за днем и час за часом в фехтовальном зале. Вспомнил он и слова Халика. «Хороший мастер ножа думает об острие, лезвии и гарде одновременно. Острием можно также и резать, лезвием — колоть, а гардой можно захватить клинок противника». Пауль посмотрел на крис. «Гарды нет, только тонкое кольцо, охватывающее рукоять перед лезвием и защищающее руку своими приподнятыми краями». А кроме того, он сообразил, что не знает прочности клинка на излом, и можно ли вообще его сломать. Джамис медленно, боком, пошел вправо по своему краю круга. Пауль пригнулся, подумал, что щита нет, а он привык биться, окруженный его полем. Поэтому приучен защищаться с максимальной быстротой, а вот атаковать — с рассчитанным замедлением, позволяющим проникнуть сквозь щит противника. Сколько ни учили его, что нельзя зависеть от щита, бездумно задерживающего скорость атаки, а все-таки эта зависимость стала частью его. Джамис выкрикнул ритуальный вызов.
3: «Да треснет нож твой и расколется!»
5: «Ага, значит, нож можно сломать», — подумал Пауль.
1: Он напомнил себе, что хотя Джамис и без щита, но поскольку его и не учили бою со щитом, не было и соответствующих ограничений. Пауль посмотрел на противника. Тело Джамиса походило на иссохший скелет, обтянутый узловатыми веревками. В свете плавающих ламп его Крис сверкал желтовато-молочными бликами. Страх неожиданно пронзил Пауля. Он увидел себя, одинокий и голый в тусклом желтом свете, в круге людей. Дар предвидения открывал ему бесчетные пути, указывал самые вероятные из них и решения, ведущие к ним. Но это было реальное сейчас. И бесконечное количество ничтожных, как будто бы неудач, могло привести к его гибели. Здесь все, что угодно могло повлиять на будущее. Например, кто-нибудь из зрителей кашлянет и отвлечет внимание. Мигнет светильник и обманет метнувшаяся тень.
5: «Я боюсь», — признался себе Пауль.
1: И он осторожно шел по кругу, оставаясь напротив Джамиса, безмолвно твердя летанию Бена Гессерит против страха.
5: «Страх убивает разум».
1: Летание было как холодный душ. Мышцы расслабились и пришли в настоящую готовность.
3: «Я мою мой нож в твоей крови!»
1: — яростно прорычал Джамис. Произнеся последнее слово, он сделал выпад. Увидев его рывок, Джессика едва подавила вскрик. Но клинок Джамиса встретил лишь воздух, а Пауль оказался у него за спиной, открытый для удара.
5: «Бей, Пауль, ну же!» — мысленно закричала Джессика.
1: Пауль ударил. Его движение было превосходным, плавным, точным, текучим, но таким медленным, что у Джамиса было время ускользнуть, отступить и развернуться левым плечом чуть вперед. Пауль отступил, пригнулся, полуприсев. «Ты сперва доберись до моей крови», — спокойно сказал он. Джессика видела, что на реакциях сына сказывается привычка к бою со щитом. Да, его подготовка была палкой о двух концах. У мальчика великолепная реакция, какую можно развить лишь в его возрасте. К тому же он натренирован так, как этим людям и не снилось, но и в нападении сказывались тренировки и навык преодоления силового поля. Щит отражает слишком быстрые удары. Его можно преодолеть лишь сравнительно медленным движением. Лишь хорошо владея собой, контролируя мышцы и обладая достаточной ловкостью, можно пройти поле. А Пауль-то это понимает. Он должен сообразить. И снова Джамис напал, сверкнув чернильно-синими глазами. Его тело, желто-восковое, в свете плавающих ламп, метнулось вперед. Оно казалось смазанным, как на снимке. И снова Пауль ускользнул, и снова его контратака была слишком медленной. И снова! Каждый раз удар Пауля запаздывал на какой-то миг. Тут Джессика увидела кое-что и тут же взмолилась про себя, чтобы Джамис этого не заметил. Отражая удар, Пауль двигался так быстро, что невозможно было уследить, но всякий раз так, словно у него был щит, частично отражавший удары Джамиса.
2: «Да что он играет с этим несчастным дураком, этот твой сын?» — пробормотал Стилгер. Впрочем, он тут же замахал на нее. «Нет-нет, извини, ты должна молчать».
1: Двое на каменном полу пещеры кружили теперь один вокруг другого. Джамис выставил нож вперед, острием чуть вверх. Пауль крался, пригнувшись и опустив клинок. Джамис вновь прыгнул, и на этот раз вправо, куда Пауль все время уклонялся от удара. Но вместо того, чтобы уйти от удара назад и в сторону, Пауль встретил руку противника своим клинком. В следующее мгновение юноша отскочил влево, от души благодарный Чани за предупреждение. Джамис отступил к краю круга, потирая руку с ножом. Выступила и почти тотчас же остановилась кровь. Он смотрел на Пауля, удивленно расширившимися темно-синими глазами, с новой опаской.
2: «Ага, ранен», — пробормотал Стилгер.
1: Пауль снова пригнулся, изготовившись к новой схватке, и спросил, как положено после первой крови, так его учили. «Сдаешься?»
3: «Ха!»
1: — только и ответил Джамис. По толпе фрименов прокатился ропот.
2: «Тихо!» — перекрыл его голос Стилгера. «Парень просто не знает наших обычаев!»
1: Паулю же он объяснил.
2: «В Тахади так не бывает, парень. Он кончается только смертью одного из соперников».
1: Джессика увидела, как Пауль судорожно сглотнул.
5: Ему же никогда не приходилось убивать. Вот так, ножом в кровавом поединке. Сумеет ли он? Сможет ли?
1: Пауль медленно пошел по краю круга, следуя за движениями Джамиса. Его одолевали воспоминания о видениях будущего. Его новое знание говорило, что слишком много случайностей может повлиять на будущее, а потому ясно разглядеть это будущее он не мог. В уравнениях было слишком много неизвестных. Вот почему эта пещера была темным расплывчатым пятном на его пути, словно огромная скала посреди реки, и воды реки завихряются вокруг этой скалы в бурные водовороты. «Кончай это, парень!» — пробормотал Стилгер. «Не тяни!» Пауль, положившись на свое преимущество в скорости реакции, осторожно пошел к центру круга. Джамис же отступил. Только сейчас до него дошло, что он сошелся в круге Тахадини с обычным мягкотелым инопланетником, который бы стал легкой добычей фрименского Криса. Джессика видела тень отчаяния на его лице. Вот теперь он стал по-настоящему опасен. Он отчаялся и способен на что угодно. Он увидел, что столкнулся не с ребенком, пусть даже таким, как дети его народа, а с боевой машиной, рожденной для боя и с младенчества для боя тренированной. И теперь страх, посеянный мной, достиг пика. Оказывается, ей было даже как-то жаль Джамиса. Впрочем, эта жалость была не так сильна, чтобы перевесить угрозу жизни сына. «Джамис может сделать что угодно, даже предсказать нельзя что», — думала она. Воспринял ли Пауль все это своим пророческим зрением? Но она увидела, как движется ее сын, увидела крупные горошины пота на его лбу и плечах, осторожность, сквозящую в текучем перекатывании его мускулов, и впервые она почувствовала, если не поняла, фактор неопределенности в пророческом даре Пауля. Теперь инициативу перехватил Пауль. Он кружил вокруг противника, но не нападал. Он тоже заметил страх в глазах Джамиса. В его голове зазвучал голос Дункана Айдаха. «Когда видишь, что противник тебя боится, дай страху взять над ним власть. Дай ему время истомить твоего противника. Пусть страх станет ужасом. Напуганный до ужаса человек становится врагом себе. Раньше или позже он, отчаявшись, бросается в безоглядную атаку. Это опасный момент, но обычно можно положиться на то, что напуганный человек совершит роковую для себя ошибку. Мы же учим тебя вовремя замечать и использовать подобные ошибки». В окружавшей бойцов толпе поднялся ропот. «Они тоже думают, что Пауль играет с Джамисом, как кошка с мышью», — подумала Джессика, — «что он бессмысленно жесток». Но в то же время она чувствовала, что толпа возбуждена, и каждый в ней втайне наслаждается зрелищем. Ощущала она и стремительно растущее напряжение Джамиса. Миг, когда это напряжение возросло настолько, что он не мог больше сдержать его, она увидела так же ясно, как и Джамис, и как Пауль. Джамис взвился в высоком прыжке и в стремительном финте ударил правой рукой, пустой рукой. Крис в мгновение ока оказался у него в левой. Джессика охнула. Но Пауль помнил предупреждение Чани. Джамис умеет биться обеими руками. Это предупреждение и великолепная подготовка позволили ему отразить удар Джамиса, можно сказать, мимоходом, en passant. «Следи за ножом, а не за рукой, которая его держит», — наставлял его не раз Гурни Халик. «Нож опаснее руки, и он может оказаться и в правой, и в левой. И еще». Он заметил ошибку Джамиса. У того не слишком хорошо были разработаны ноги. Почти на целую секунду дольше, чем надо, восстанавливал он равновесие после прыжка, которым пытался обмануть Пауля, скрыв переброс ножа из руки в руку. Если бы не мутно-желтый свет плавающих ламп и не чернильно-синие глаза зрителей, столпившихся вокруг, Это вполне могло бы походить на урок в фехтовальном зале. Когда удавалось использовать собственное движение противника, его щит уже не препятствие. Пауль молниеносным движением перебросил нож в другую руку, скользнул в сторону и ударил снизу вверх, подставив нож под грудь сгибающегося Джамиса, и отпрыгнул, глядя, как падает тело противника. Джамис упал ничком, как тряпичная кукла, громко глотнул воздух и остался лежать неподвижно. Мертвые глаза казались бусинами темного стекла.
7: Радио фантастики. Радио фантастики.
1: Конечно, убивать острием недостаточно артистично, сказал как-то Паулю Айдахо. Но когда в бою представится такая возможность, пусть это соображение тебя не останавливает. Фримены бросились внутрь круга, заполнили его, оттеснили Пауля, сгрудились вокруг тела Джамиса. Во мгновение ока труп завернули в плащ, несколько фрименов подхватили его и бегом унесли куда-то вглубь пещеры. Джессика начала пробиваться через толпу к сыну. Ей казалось, что она плывет в море закутанных в бурнусы и, прямо скажем, вонючих тел. Толпа была странно молчаливой. Вот он самый трудный момент. Он только что убил человека. Убил, пользуясь абсолютным преимуществом в силе тела и силе духа. Нельзя, чтобы он учился наслаждаться такими победами. Она протолкалась, наконец, в центр круга. Тут было свободно. Двое бородатых фрименов помогали Паулю натянуть десятикомп. Джессика окинула сына взглядом. Его глаза сияли, он тяжело дышал и позволял фрименам одевать себя, не особенно пытаясь помочь им.
3: «Выйти из поединка с Джамисом и без единой царапины — это...» — пробормотал кто-то. «И кто?»
1: Чани стояла рядом, не отрывая глаз от Пауля. Джессика не могла не заметить возбуждения и восхищения на миниатюрном, точно у эльфа, личике девушки. «Надо сделать это сейчас же и быстро», — подумала Джессика. Вложив в голос и выражение лица максимум презрения, она произнесла: «Ну, и как тебе нравится быть убийцей?» Пауль застыл точно от пощечины. Он столкнулся с ледяным взглядом Джессики, и его лицо потемнело от прилива крови. Он невольно посмотрел туда, где только что лежал Джамис. Стилгар, вернувшийся из глубины пещеры, куда унесли труп, протолкался к Джессике и, пытаясь скрыть горечь в голосе, сказал Паулю: «Когда решишь, что пришло время вызвать на поединок меня, чтобы оспорить мое право на бурку вождя, не думаю, что тогда ты сможешь играть со мной так же, как только что с Джамисом». Джессика видела, что ее слова и то, что сказал Стилгар, сильно подействовали на Пауля. Впрочем, ошибка этих людей должна была пойти во благо. Она читала на лицах окружавших их фрименов восхищение, да, у некоторых страх, а у некоторых отвращение. Джессика взглянула на Стилгара, увидела в его лице покорность судьбе и поняла, какими глазами видел он поединок. Пауль посмотрел на мать. «Ты же понимаешь, в чем дело?» — тихо сказал он. Она услышала в его голосе упрек, поняла, что он уже пришел в себя. Обведя Фримена взглядом, она сказала: «Паулю не приходилось еще вот так ножом убивать человека». Стилгар резко повернулся к ней, не скрывая недоверия. «Я вовсе не играл с ним», — тихо сказал Пауль. Он встал перед матерью, оправил одежду, вновь посмотрел на пятно крови Джамиса на каменном полу. «Я не хотел убивать его». Джессика видела, как на лице Стилгара появляется и постепенно исчезает недоверие, сменяясь облегчением. Стилгар дернул себя за бороду, перевитой венами рукой, вздохнул. В толпе негромко заговорили.
2: «Так вот, почему ты предложил ему сдаться», — проговорил Стилгар. «Теперь-то я понял. Наши обычаи отличны от твоих. Впрочем, ты скоро поймешь, что они разумны. А я уж думал, что мы пригрели Скорпиона». Он поколебался и добавил: «И я больше не буду звать тебя мальчиком или парнем».
1: В толпе кто-то крикнул: «Надо дать ему имя, Стил!»
2: Стилгар кивнул, огладил бороду. «Вижу в тебе силу и крепость великую, подобно крепости столб подпирающий». Вновь пауза. «Итак будешь среди нас зваться Усул, сиречь основания столпа. И это будет твое тайное имя, имя для нас. Лишь люди из сие Четабр будут пользоваться им, никто же иной знать его не должен. Усул».
1: «Доброе имя, имя силы, оно принесет нам удачу», — послышалось в толпе. Джессика почувствовала, что их приняли как своих. В том числе и ее, ведь ее поединчик победил, ее признали как Саедину.
2: «Ну, а теперь скажи нам, какое мужское имя ты желаешь носить открыто?» — спросил Стилгар.
1: Пауль взглянул на мать. Опять на Стилгара. Кое-что из происходящего, отрывки, фрагменты, он видел уже в своих пророческих видениях. Но были и кое-какие различия. И эти различия ощущались как нечто физическое. Словно некое давление проталкивало его сквозь узкую дверь настоящего. «А как у вас зовется такая маленькая мышка? Она еще прыгает», — спросил Пауль, вспомнив забавных скачущих зверьков. «Хоп-хоп» в котловине Туона. Рукой он изобразил шустрые скачки мышей. В толпе хихикнули.
2: «Мы называем этого зверька Муаддиб», — ответил Стилгар.
1: Джессика ахнула. Это же было то самое имя, которое называл Пауль, когда говорил, что фримены примут его. Внезапно она ощутила страх. Она боялась своего сына. И боялась за него. Пауль сглотнул. Ему казалось, что он играет роль, уже бесчетное число раз сыгранную в голове, но и тут были отличия. Ему казалось, что он сидит на головокружительной высоте, многое испытавший, обремененный гигантским знанием, но вокруг со всех сторон зияла пропасть, и вновь вспомнились ему видения легионов, фанатично следующих за черно-зеленым знаменем Атрейдисов, огнем и мечом несущих через вселенную имя своего пророка Муаддиба. «Этого не должно случиться», — сказал он себе.
2: «Так ты хочешь взять себе это имя, Муаддиб?» — спросил Стилгар.
1: «Я Атрейдис», — прошептал Пауль и затем уже громко сказал: «Негоже мне совсем отрекаться от имени, данного мне отцом. Могу ли я взять себе имя Пауль Муаддиб?»
2: «Да будет так. Имя тебе Пауль Муаддиб», — заключил Стилгар.
1: А Пауль подумал: «Этого в моих видениях не было. Сейчас я поступил по-другому». Но он по-прежнему ощущал, что вокруг лежала бездна. В толпе переглядывались и повторяли: «Мудрость и сила! А больше мы не попросишь! Да, все точно, легенда верна! Лисан Аль-Гайб! Лисан Аль-Гайб!»
2: «Я должен кое-что сказать тебе о твоем новом имени», — обратился Стилгар к Паулю. «Нас порадовал твой выбор. Муаддиб мудр, он знает мудрость пустыни. Муаддиб сам создает для себя воду. Муаддиб прячется от дневного солнца и выходит прохладной ночью. Муаддиб плодовит, и племя его умножается на земле. Муаддиба мы зовем наставник юношей. Да, это добрая основа, на которой можно строить свою жизнь, о Пауль Муаддиб, который среди нас зовется Усул. Мы приветствуем тебя. Стилгар коснулся лба юноши ладонью, затем обнял его и прошептал «Усул». После Стилгара подошел еще один фриман, также обнял Пауля и тихо назвал его новое имя. Один за другим фримены обнимали его и повторяли «Усул, Усул, Усул». Он уже запомнил кое-кого по имени. Наконец подошла Чани. Обнимая Пауля, она прижалась к нему щекой и тоже назвала его новое имя. Последним к Паулю вновь подошел Стилгар.
8: «Вот теперь и ты, бедуин Хвана и наш брат», — произнес он. Затем в его лицо вернулась обычная жесткость, и он велел: «А сейчас, Пауль Муаддиб, подгони как следует свой десятикомп». Бросив на Чани строгий взгляд, Стилгар добавил: «Чани, мне не случалось еще видеть, чтобы носовые фильтры были у кого-нибудь подогнаны так же скверно, как у Пауля Муаддиба. Кажется, я тебе велел присматривать за ним».
2: «У меня нет заготовок, Стил», — виновато сказала она. «Разве вот те, что были у Джамиса? Но
8: хватит».
2: «Тогда пусть возьмет один мой», — предложила она. «Я вполне обойдусь одним фильтром, пока...»
8: «Ничего подобного», — отрезал Стилгар. «Я же знаю, что у кого-нибудь наверняка есть запасные. Эй, у кого-нибудь есть запасные фильтры? В конце концов, кто мы? Отряд или шайка дикарей?»
2: Со всех сторон протянулись руки. Стилгар выбрал 4 твердые волокнистые пробки и передал их Чане.
8: «Подгони их для Усула и Саедины».
2: Откуда-то сзади раздался голос. «Как насчет воды, Стил? Вот у них там литраки в рюкзаке-то».
8: «Да, Фрок, я помню твою нужду», — кивнул Стилгар и взглянул на Джессику.
2: Так и внула.
8: «Вскройте один литрак и распределите между нуждающимися», — распорядился Стилгар. «Хранитель воды. Где хранитель воды?» «А, вот ты где. Шимум, отмерь сколько надо. Не больше, смотри. Вода — дар Саедины. Всеедче мы расплатимся с ней по полевым расценкам, за вычетом платы за переноску».
2: «А что такое полевые расценки?» — спросила Джессика.
8: 10 к 1, — ответил Стилгар.
2: «Но...»
8: «Ты поймешь еще, что это мудрое правило».
2: В глубине толпы фримены, шурша одеждами, обернулись, раздавали воду. Стилгар поднял руку, наступила тишина.
8: «Что касается Джамиса, — сказал он, — приказываю провести полный обряд. Джамис был нашим товарищем и братом по Ихван-бедуину. Нельзя отвернуться от того, кто доказал нашу удачу в поединке Тахадди. Я сам проведу обряд на закате, когда тьма покроет его».
2: Пауль, услышав эти слова, ощутил вдруг, что вновь проваливается в бездну, в слепую зону. Тут не было прошлого, не было будущего, кроме... Да. Где-то впереди по-прежнему велось черно-зеленое знамя от Рейдисов. Сверкали окровавленные клинки джихада над легионами фанатиков. «Этому не бывать», — сказал он себе. «Я не могу допустить этого».

Господь сотворил Аракис для укрепления верных. Принцесса Ирулан, мудрость Муаддиба. В царящем в пещере молчании Джессика слышала, как скрипит песок на каменном полу под ногами фрименов. Издали доносились птичьи крики. Стилгар уже объяснил, что это перекликаются его часовые. Со входа в пещеру уже сняли пластиковые клапаны-герметизаторы. Джессике было видно, как ползут по карнизу у входа и по котловине внизу вечерние тени. Чувствовалось, как уходит день, унося сухую жару. Она знала, что скоро ее тренированное восприятие даст ей чувство, которое, несомненно, есть у фрименов — умение ощущать малейшие колебания влажности воздуха. Как поспешно они застегнули десятикомбы и едва открыли вход. В глубине пещеры кто-то затянул ритуальный распев. «Идхар ракхэхэ, аур идхар хиджаренхэ». Джессика перевела про себя: «Вот пепел и вот корни». Начался погребальный обряд. Она смотрела на аракийский закат, разложивший в небе свой многокрасочный пасьянс. А ночь меж тем уже принялась потихоньку выпускать из-под дальних скал и дюн темные щупальца теней. Жара, впрочем, все еще обволакивала пустыню. Эта жара заставила ее вновь подумать о воде и о том, что, как она увидела, эти люди научились чувствовать жажду лишь тогда, когда они могли себе это позволить. Жажда. Она вспомнила озаренные луной волны каладанского прибоя, сбрасывающие на скалы свои пенные одежды. Вспомнила о напоенном влагой ветре. А сейчас ветерок, теребивший складки ее одежд, опалял открытую кожу лба и щек. Новые носовые фильтры мешали, она еще не привыкла к ним. А трубка, сбегающая по щеке в десятикомб, унося собранную фильтрами влагу дыхания, не давала забыть себя, раздражала. А сам десятикомб — просто парилка, ванна из пота. Ты будешь чувствовать себя в десятикомбе лучше, когда организм приспособится к меньшему уровню влаги в нем, — обещал Стилгар. Он, конечно, был прав, только сейчас костюм не становился удобнее от его правоты. Неосознанно она могла думать только о воде, о влаге вообще, — поправила она себя. Влага. Понятие более тонкое и вместе с тем более общее. Она услышала шаги, обернулась. Из глубины пещеры подошел Пауль, за которым по пятам следовала Чани, девочка с лицом эльфа. «Вот еще что», — сказала себе Джессика. «Надо будет предупредить Пауля относительно их женщин.

темные пуговицы под капюшоном. Думаю, что знаю. Чани мне показала, потому что я, говорят, должен все видеть и дать согласие, чтобы взвесили воду. Джессика посмотрела на Чани. «Они взяли воду из тела Джамиса», — объяснила Чани. Ее тонкий голос звучал слегка в нос из-за носовых фильтров. «Таков закон. Плоть принадлежит человеку, но вода его тела — собственность всего племени, кроме тех случаев, когда человек погиб в поединке». «Они говорят, что эта вода моя», — мрачно сказал Пауль. Отчего-то это вдруг насторожило Джессику. «Вода поединка принадлежит победителю», — объяснила Чани. «Это потому, что приходится биться без 10 комбов и полагается возместить победителю потерю воды». «Не нужна мне его вода», — пробормотал Пауль. Ему казалось, что он часть множества картин, одновременно мерцающих перед его внутренним взором. Даже голова кружилась от их мелькания. Он не знал еще точно, что будет делать, но в одном был уверен. Он не хочет воды, выпаренной из тела Джамиса. «Ну, это же... вода», — растерянно проговорила Чани. Джессика поразилась тому, как она произнесла это слово «вода». Как много смысла вкладывала она в него. Вспомнилась одна из аксиом Бена Гессерит: «Способность к выживанию есть умение выплыть в незнакомой воде». И она подумала: «Пауль и я, мы обязаны научиться находить в этих незнакомых водах глубины и течения, если мы, конечно, намерены выжить». «Ты примешь эту воду», — сказала Джессика. Она уже говорила как-то таким тоном, был случай. Она вот так же велела Лето принять крупную сумму, которую ему предложили за помощь в довольно сомнительном предприятии, потому что деньги должны были послужить укреплению власти Атрейдисов. На Аракисе деньгами была вода. Она была здесь дороже любых сокровищ. Это-то она поняла. Пауль промолчал. Он понял, что сделает так, как велит мать. И не потому, что она приказала, нет, сам ее тон заставил его передумать. Отказаться от этой воды значило бы нарушить обычаи фрименов. Паулю вспомнились слова из 476-й калимы Экуменической Библии, подаренной Юэ. «Из вод положено начало всякой жизни», — процитировал он. Джессика изумленно взглянула на сына. «Откуда ему известна эта цитата?» — спросила она себя. «Он же не изучал таинство». «Да, так сказано», — кивнула Чани. «Джудихар Монтене, написано в Шахнама, что вода была первым из сотворенного». Отчего-то она не могла понять, от чего именно, и это беспокоило ее сильнее, чем само ощущение, Джессика вздрогнула. Она отвернулась, чтобы скрыть смятение, как раз вовремя, чтобы увидеть момент заката. Уходящее за горизонт солнце расплескало по небу буйные краски. «Время настало!» Это раскатился по пещере могучий голос Стилгера. «Сражено оружие Джамиса, и Джамиса призвал он, Шай-Хулуд, который установил фазы для лун, что день ото дня худеют и становятся, наконец, подобны поникшим и иссохшим побегам». Голос Стилгера стал тише. Так было и с Джамисом. В пещере воцарилось молчание. В темной глубине ее Джессика видела Стилгера, двигавшегося там серой призрачной тенью. Она снова посмотрела наружу. На котловину опускалась ночная прохлада. «Пусть подойдут друзья Джамиса». За спиной Джессики прошло движение. Фримены закрыли вход занавесью. В глубине пещеры загорелся под сводом одинокий плавающий светильник. Его тускло-желтое сияние высветило движущиеся фигуры. Слышался шелест длинных одежд. Чани шагнула к свету, словно он притягивал ее. Джессика склонилась к уху Пауля и прошептала, пользуясь семейным кодовым языком: «Следи за ними и делай все,

0: как они. Похоже, это будет простая церемония умиротворения тени Джамиса. «Это будет нечто гораздо большее», — подумал Пауль. В глубине сознания он ощутил какое-то тягостное, щемящее чувство, словно он пытался ухватить, остановить что-то ускользающее от него. Чани скользящим движением вернулась к Джессике, взяла ее за руку. «Пойдем, Саедина, нам должно сидеть отдельно». Пауль проводил их взглядом и остался один. Он чувствовал себя брошенным. Тут к нему подошел Фриман, вешавший занавес. «Идем, Усул». Пауль безропотно пошел за ним. Сейчас же его втолкнули в собравшийся вокруг Стилгера круг. Стилгер стоял под светильником, подле покрытой плащом угловатой груды, лежащей на каменном полу. По знаку Стилгера Фримены опустились на пол, шурша одеяниями. Пауль тоже присел, разглядывая Стилгера. Плавающая лампа над головой превращала глаза вождя в пару черных провалов и ярко высвечивала зеленый платок на его шее. Затем внимание Пауля переключилось на груду покрытых плащом предметов у ног Стилгера. Среди прочего там угадывался гриф Балисета. «Дух покидает воды тела, когда встает первая луна», — нараспев начал Стилгер. «Ибо так сказано, когда этой ночью увидим мы первую луну, кого призовет она?» «Джамиса!» — ответил хор голосов. Стилгер повернулся кругом, оглядел лица собравшихся. «Я был другом Джамису», — объявил он. «Когда у дыры в скале на нас коршуном падал топтер, Джамис успел втянуть меня в укрытие». Он склонился над грудой вещей и поднял плащ. «Беру этот плащ, как друг Джамиса и по праву вождя». Он набросил плащ на плечи и выпрямился. Теперь Пауль видел, что было сложено под плащом. Лоснящийся серый десятикомб, помятая фляга литрак, платок, на котором лежала небольшая книжечка, рукоять криса без клинка, пустые ножны, сложенный рюкзак, паракомпас, дистранс, манок, груда металлических крючьев с кулак величиной, кучка чего-то напоминающего камешки, завернутые в кусок ткани, пучок перьев и балисет, пристроенный возле рюкзака. «Значит, Джами сыграл на балисете», — мелькнуло в голове у Пауля. Инструмент напомнил ему о гурне Халлике. И обо всем, что ушло, погибло, исчезло навсегда. Пауль вспомнил свои видения и понял, что на некоторых вероятностных линиях он мог еще встретиться с Халликом, но таких было мало, и они лежали как бы в тени. Это смутило его и озадачило. Фактор неопределенности делал сам факт пророчества чрезвычайно странным. Как это следует понимать? Может быть, нечто, что я сделаю... «Нечто, что, возможно, сделаю, погубит Халлика? Или, наоборот, вернет его к жизни? Или...» У Пауля перехватило дыхание, он потряс головой, приходя в себя. Стилгер вновь склонился над грудой. «Это женщине Джамиса и часовым», — объявил он. Камешки и книга исчезли в складках его бурнуса. «Право вождя!» — нараспев откликнулись Фримены.
1: «Знак, представляющий кофейный прибор Джамиса», — сказал Стилгер, демонстрируя тонкий диск зеленого металла. «Вознаменование того, что по возвращении в Сиеч этот прибор с соблюдением должных церемоний перейдет к Усулу».
0: «Право вождя!» — отозвался хор. Наконец Стилгар взял рукоять Криса и, выпрямившись, поднял ее над головой.
1: «Для погребальной равнины», — произнес он.
0: «Для погребальной равнины», — повторил хор.

0: Джессика, сидевшая напротив Пауля, кивнула. Она узнала древний источник, из которого брал начало обряд, и подумала: граница между невежеством и знанием, дикостью и культурой. Воистину, она начинается с того, насколько достойно мы обращаемся со своими мертвыми. Она взглянула на Пауля. Поймет ли он это? Сообразит ли, что делать?
1: «Мы все здесь друзья Джамиса», — сказал Стилгар. «И мы не воем над нашими мертвыми, как стая вервольфов».
0: Встал седобородый фриман, сидевший по левую руку от Пауля.
2: «Я был другом Джамиса», — сказал он. Затем подошел к груди вещей и взял дистранс. «Когда в осаде при двух птицах у нас вышла почти вся вода, Джамис разделил со мной свою воду».
0: Сказав это, седобородый вернулся на свое место в круге. «Неужели и я должен буду объявить себя другом Джамиса и взять что-то из его вещей?» — подумал Пауль. Он увидел, как лица окружающих повернулись на миг к нему и снова обратились к центру круга. «Да, они именно этого и ждут». Встал другой фриман. Этот сидел напротив Пауля, подошел к груди вещей, взял паракомпас. «Я был другом Джамису», — сказал он. «Когда у излученной обрыва нас настиг патруль и меня ранили, Джамис сумел отвлечь врага, и раненым удалось спастись». Он вернулся на свое место. И вновь лица повернулись к Паулю. Он увидел в них ожидание и опустил глаза. В этот момент кто-то толкнул его локтем и прошипел:
3: «Ты что, хочешь навлечь на всех нас гибель?»
0: «Да как же мне назвать его своим другом?»
1: И еще одна фигура поднялась по ту сторону круга. Когда свет упал на лицо, затененное капюшоном, он узнал мать. Она взяла себе платок Джамиса.
0: «Я была другом Джамису», — сказала она. Когда дух его увидел, чего требует истина, он покинул тело, дабы сохранить моего сына. Она села.
1: В этот момент Пауль вспомнил презрение, каким обдала его мать после поединка,
0: и как тебе нравится быть убийцей.
1: Он увидел, что все вновь смотрят на него с гневом и страхом. Ему вспомнился отрывок из фильма книги «Культы мертвых», показанный матерью на одном из занятий. Теперь он знал, что делать.
0: Он медленно поднялся. По кольцу фриманов прокатился вздох.
1: Выйдя в центр круга, Пауль почувствовал, что его «я» словно уменьшилось. Словно он потерял часть себя самого и искал теперь ее здесь. Он склонился к груди вещей и взял баллисет. Тихо загудела струна, задев за что-то.
0: «Я был другом Джамису», — прошептал Пауль.
1: Он ощутил, как слезы жгут его глаза. Усилием воли повысил голос. «Джамис научил меня, что, когда убиваешь, за это приходится платить. Я жалею, что не успел лучше узнать Джамиса». Как слепой, он добрался до своего места в круге, подавленно опустился на каменный пол.
0: Кто-то прошептал потрясенно: «Он пролил слезы?»
1: И по кругу прокатилось: «Усул отдает свою влагу мертвому!» Чьи-то пальцы недоверчиво коснулись его щеки, и вновь потрясенный благоговейный шепот. Слыша этот шепот, Джессика осознала, насколько невероятными должны были быть для фрименов слезы. Она прочувствовала эти слова: «Он отдает влагу мертвому». Да, слезы воистину были даром миру теней, и без сомнения они были священны. Ничто еще на этой планете
0: не утверждала для нее с такой очевидностью, какой невероятной ценностью была здесь вода. Ни продавцы воды, ни иссушенная кожа аборигенов, ни десятикомбы, ни правила водной дисциплины — вода была веществом куда более ценным, чем любое другое. Вода была самой жизнью, и поэтому ее окружала масса обрядов, ритуалов и символов. Вода.
3: «Я касался его щеки», — прошептал кто-то. «Я ощутил дар».
0: В первый миг Пауля напугали пальцы, касавшиеся его лица. Он стиснул холодный гриф балисета, струны врезались в ладонь. Но затем он увидел лица, широко раскрытые, потрясенные глаза. Но вот руки оставили его. Погребальный обряд возобновился. Только теперь Пауля окружало небольшое пространство. Фримены почтительно расступились вокруг него. Обряд завершился негромким распевом. Полной луны лик зовет с высоты. Шайхулуда пред собой узришь ты. Ночь красна, и в небе мрак застит мгла. Лег в крови ты, смерть в бою тебя взяла. Мы взываем ко луне, она кругла. Счастье и удачу нам луна дала. Что мы ищем, то найдем при луне, на сухой, на каменистой земле. У ног Стилгара оставался раздутый мешок. Стилгар присел, опустил ладони на этот мешок. Кто-то подошел и присел подле него. Пауль разглядел лицо в тени капюшона. Это была Чани. У Джамиса было 33 литра 7 драхм и 3/32 драхмы воды племени, произнесла Чани. «Вот я благословляю эту воду в присутствии Саедины, Эккири Акаири, все вода, Филисин Фаласи, вода Паулю Муаддибу, Киви Акари и не более, Накалас, Накилас, да будет измерено и сочтено, Укаир Ан, биением сердца, Джан-Джан-Джан нашего друга Джамиса». Во внезапно наступившей гробовой тишине Чани обернулась, глядя на Пауля. Выдержав паузу, она продекламировала. «Где буду я пламенем, да будешь ты углем. Где буду я росой, да будешь ты водою». «Била кайфа!» — нараспев откликнулся хор. «Отходит эта вода Паулю Муаддибу», — сказала Чани. «Да хранит он ее для племени». «Да бережет от небрежения и утраты, да будет он щедр в час нужды, да оставит он ее племени ради его блага, когда придет срок». «Била кайфа», — отозвался хор. «Я должен принять эту воду», — подумал Пауль. Он медленно поднялся, подошел и встал возле Чани. Стилгар отступил на шаг, уступая ему место, осторожно принял у него блесет. «На колени», — сказала Чани. Пауль опустился на колени. Чани подвела его руки к бурдюку, приложила их к его гладкой, упругой поверхности. «Племя доверяет тебе эту воду», — сказала она. «Джамис покинул ее. Прими же ее с миром». Она встала, помогла подняться Паулю. Стилгар вернул балисет и протянул на раскрытой ладони горсточку металлических колец. Пауль рассмотрел их. Все разного размера, насколько можно судить, в тусклом свете плавающей лампы. Чани поддела самое большое на палец, объявила 30 литров. Затем она также одно за другим показала Паулю все кольца, называя их значения. 2 литра, литр, 7 мерок по 1 драхме каждая, 1 мерка в 3/32 драхмы, всего 33 литра, 7/3/32 драхмы. Нанизав на палец, она показала их все Паулю.
2: «Принимаешь ли ты их?» — спросил Стилгар.
0: Пауль сглотнул, кивнул. «Да».
4: «Позже», — сказала Чани, — «я покажу тебе, как завязывать их в платок, так, чтобы они не звенели и не выдавали тебя, когда необходима тишина».
0: Она протянула руку. «Может быть, ты...» «Подержишь их пока у себя?» — спросил Пауль. Чани изумленно взглянула на Стилгера. Тот улыбнулся.
2: «Пауль Муаддиб, чье имя Усул, не знает пока наших обычаев, Чани. Возьми их, без всякого обязательства, кроме лишь обязательства хранить мерки, пока не научишь его, как следует носить их».
0: Она кивнула, вытянула из-под бурнуса полоску ткани и навязала на нее кольца, хитро оплетая их узлами, и, наконец, спрятала в кошель под бурнусом. «Что-то я ляпнул не то», — подумал Пауль. Он почувствовал, что фримены втихую развеселились. Его поступок явно их позабавил. Внезапно память о виденном в пророчествах подсказала: «Предложение женщине водяных колец мерок входит в ритуал ухаживания. Это почти что брачное предложение».
2: «Хранители воды», — позвал Стилгер.
0: Шурша одеяниями, фримены поднялись с пола. Вперед выступили двое, приняли бурдюк. Стилгер подхватил плавающую лампу и, освещая ею путь, повел всех куда-то в темную глубину пещеры. Пауль, шедший следом за Чани, смотрел на маслянисто-желтые блики на каменных стенах, на мечущиеся тени, и ощущал подъем вокруг себя, подъем и молчаливо-торжественное ожидание, предвкушение чего-то необыкновенного. Джессика, которую кто-то возбужденно потянул за собой, шла в конце процессии, стиснутая со всех сторон фрименами. Усилием воли она подавила минутную панику. Она-то узнала кое-что в этом ритуале. Узнала искаженные слова Чагопса и Бхотни Джип. И она знала, какая безудержная ярость может вспыхнуть в такие вот безобидные, как будто, моменты. «Джан-джан-джан», — повторила она про себя. «Иди, иди, иди». Словно детская игра, в которую взялись играть взрослые, позабывшие правила. Стилгер остановился возле желтой каменной стены. Нажал на какой-то выступ, и стена беззвучно повернулась, как дверь, уйдя вглубь. Открылся неправильной формы проем. Стилгер шагнул в него, за ним последовали остальные. Проходя мимо сотовидной решетки, он ощутил дуновение прохладного воздуха, струившегося от нее. Пауль вопросительно посмотрел на Чани, потянул ее за рукав. «Там был влажный воздух», — сказал он. «Ш-ш-ш-ш», — одернула она его. Но Фримен, шедший следом, негромко объяснил: «Сегодня ночью ветровая ловушка собрала много влаги. Это Джамис посылает нам знак, что удовлетворен». Джессика миновала потайную дверь, услышала, как та захлопнулась за ней. Она видела, что фримены замедляли шаг около решетки, а, приблизившись к ней, сама ощутила влажное дуновение. «Ветровая ловушка», — подумала она. «Где-то на поверхности укрыта ловушка, направляющая воздух сюда, в прохладу пещер, и влага, которая в нем содержится, выпадает росой». Они прошли сквозь еще одну дверь. Над ней тоже была решетка соты. Пауль и Джессика отчетливо почувствовали влагу в ветерке, подувшем в спину. Лампа, которую нес шедший во главе процессии Стилгер, вдруг опустилась ниже уровня голов, маячивших перед Паулем. Через несколько шагов он почувствовал под ногами ступени, уходившие налево и вниз. Свет отражался от стен, пробивался между голов, скрытых капюшонами. Процессия уходила вниз по спиральной лестнице. Джессика ощутила, как нарастает в окружающих напряжение, как все более полной становится тишина, охватывающая фрименов в присутствии воды. Это было как вход в храм. «Я видел это место во сне», — вспомнил Пауль. Мысль эта и ободряла, и несла в себе отчаяние. Где-то вдали на этом пути прорубали себе кровавую дорогу по вселенной орды фанатиков во имя его. Черно-зеленый стяг от Рейдисов станет символом кровавого ужаса. а дикие воющие легионы будут кидаться в бой с боевым кличем «Муаддиб».
1: «Это не должно случиться», — думал он. «Я не могу допустить этого».
0: Но он по-прежнему чувствовал свое ужасное предназначение и знал, как непросто остановить колесницу Джаггернаута, набирающую скорость. И если даже он умрет вот сейчас, все совершится точно так же, но уже через мать и нерожденную пока сестру. Разве что смерть всего отряда, включая его самого и его мать, могла бы остановить движение к кровавому безумию.
1: Пауль огляделся. Отряд растянулся в шеренгу. Его прижали к невысокому барьеру, высеченному из самой скалы. А за ним, в свете лампы в руках Стилгера, блестела совершенно гладкая темная поверхность воды. Она простиралась куда-то вдаль, в густые черные тени. Метрах в 100 с трудом можно было различить дальнюю стену пещеры. Джессика ощутила, как стянувшаяся от высыхания кожа на лбу и щеках вновь становится упругой во влажном воздухе. Бассейн, лежавший перед ней, был глубок. Она чувствовала его глубину и лишь с большим трудом удерживалась от того, чтобы окунуть туда руки. Слева от нее раздался плеск.
0: Она посмотрела вдоль полускрытой тенями цепочки фрименов, увидела стоящих рядом Стилгера и Пауля, хранителей воды, опустошающих свою ношу в бассейн через водомер, походивший на круглый серый глаз, выглядывающий над кромкой бассейна. Она видела, как движется светящаяся стрелка, отсчитывая литры, драхмы и доли драхм, вылитые в водоем. Даже отсюда было ясно видно, когда стрелка замерла. Она показывала 33 литра 7,3 драхмы.
1: «Какая точность!» — восхитилась Джессика. Кроме того, она заметила, что вода не смачивается, прикасающейся с ней части счетчика.
0: И в этом она увидела ключ к основному принципу фрименской технологии — стремление во всем добиться совершенства. Джессика протиснулась вдоль парапета к Стилгеру. Ей уступали дорогу с какой-то непринужденной учтивостью. Она заметила, что взгляд Пауля обращен внутрь себя. Однако тайна этого гигантского подземного водоема занимала все ее мысли.
1: Стилгер посмотрел на нее.
2: «Некоторые из нас остро нуждались в воде», — сказал он. «Но, войдя сюда, они бы и не подумали коснуться этой воды. Ты это знаешь?»
1: «Охотно верю», — ответила она. Он перевел взгляд на бассейн.
2: «Тут у нас больше 38 миллионов декалитров», — сообщил он. «Вода надежно укрыта от маленьких подателей. Мы прячем и храним ее».
1: «Сокровищница», — пробормотала Джессика.
0: Стилгер поднял лампу, заглянул Джессике в глаза.
2: «Больше, чем сокровищница. У нас есть тысячи таких тайников, и лишь очень немногие из нас знают их все». Он склонил голову на бок, лампа высветила желтым пол лица и бороду.
1: «Слышишь?» Они затихли, прислушиваясь.
0: Зал был наполнен гулкими щелчками падающих капель водяного конденсата из ветровой ловушки. Весь отряд, заметила Джессика, зачарованно слушал этот звук. И только Пауль думал о чем-то своем и казался отстраненным от всех остальных. Паулю звук падающих капель казался тиканьем убегающих мгновений. Он ощущал, как проходит сквозь него время, мгновения, безвозвратно исчезающие в прошлом. Настал миг для какого-то решения, он знал это, но не мог даже шевельнуться.
2: «Исчислено, сколько воды нам необходимо. Когда мы ее накопим, мы изменим облик Аракиса».
0: И по отряду прокатился приглушенный отклик. «Била Кайфа!
2: Мы свяжем дюны зеленой травой,
0: — говорил Стилгар, и его голос постепенно усиливался. «Деревьями и подлеском привяжем воду к земле». «Била кайфа», — отозвались фримены. «Год за годом будут уменьшаться шапки полярных льдов», — продолжал Стилгар. «Била кайфа», — повторили фримены нараспев. «И мы сотворим из Аракиса мир, который по-настоящему будет нашим домом. Растают полярные льды. В умеренном поясе разольются озера, и лишь глубокая пустыня останется для подателя и его пряности».
5: «Била кайфа».
0: «И ни один человек не будет более нуждаться в воде, и всякий сможет свободно черпать из колодца или пруда, из озера или канала. Вода побежит по арыкам и напоит поля, и всякий будет брать ее невозбранно, достаточно будет лишь протянуть руку».
5: «Била кайфа».
0: Джессика почувствовала, что это не просто слова, а какой-то религиозный обряд, и не могла не отметить собственное инстинктивное благоговение. «Они заключили союз со своим будущим», — думала она. «У них есть вершина, на которую надо взойти. Это мечта ученого. И эти простые люди, крестьяне, так вдохновились ею». Она вспомнила Лиета Кинеса, имперского планетарного эколога, человека, слившегося с аборигенами, и вновь подивилась на него. Да, это была мечта, способная увлечь за собой, захватить души, и за этой мечтой она чуяла руку эколога. Мечта, за которую люди с готовностью пойдут на смерть. И это давало ее сыну еще один необходимый компонент успеха — народ, у которого есть цель. Такой народ легко можно воодушевить, зажечь единым порывом и фанатизмом. Из него можно отковать меч, которым Пауль отвоюет свое законное место.
2: «Теперь мы покинем это место», — сказал Стилгар, — «и дождемся восхода первой луны. Когда Джамис выйдет на эту свою последнюю дорогу, и мы пойдем к дому».
0: Тихо перешептываясь, люди неохотно последовали за своим вождем вдоль каменного парапета водоема и вверх по лестнице. А Пауль, следовавший за Чани, почувствовал, что миг жизненно важного решения миновал. Он упустил возможность сделать решительный шаг, и теперь собственный миф поглотит его. Он знал, что уже видел это место. В пророческом сне, на далеком Каладане. Но теперь он заметил и некоторые новые детали, неувиденные во сне. Он вновь задумался о пределах своего дара, словно бы он мчался с волной времени, то у подножия ее, то на гребне, а вокруг вздымались и падали другие волны, открывая и вновь пряча все то, что несли на своей поверхности. И через все эти картины он по-прежнему видел пылающий вдали джихад, точно утес, возвышающийся над прибоем. Отряд вышел в первую пещеру, миновали последнюю дверь и наглухо ее задраили. Затем погасили свет, сняли пластиковые герметизаторы с выходов из пещеры. Открылись сияющие над ночной пустыней звезды. Джессика вышла на сухой горячий карниз у входа в пещеру, взглянула на звезды. Они, казалось, сияли над самой головой, огромные, яркие. Затем вокруг нее зашевелились. Позади кто-то настраивал балисет. Послышался голос Пауля, он тихонько напевал без слов, задавая тон и подкручивая колки. В голосе сына звучала насторожившая ее грусть. Из темной глубины пещеры послышался негромкий голос Чани. «Расскажи мне о водах своего родного мира, Пауль Муаддиб». И ответ Пауля: «В другой раз, Чани, я обещаю тебе». «Какая грусть!» «Это хороший балисет», — заметила Чани. «Очень хороший», — вздохнул Пауль. «Как ты думаешь, Джамис не будет против, если я им попользуюсь?» «Он говорит о мертвом в настоящем времени», — изумленно подумала Джессика. Ее встревожило скрытое значение этого. Вмешался мужской голос. «Он сам любил порой сыграть, Джамис-то». «Тогда сыграй нам какую-нибудь из ваших песен», — попросила Чани. «Сколько женского очарования в этом детском голосе», — подумала Джессика. «Я должна предостеречь Пауля относительно их женщин, и не откладывая». «Вот песня, сложенная моим другом», — сказал Пауль. «Я думаю, его уже нет в живых. Его звали Гурни. Он называл ее своей вечерней песней». Фримены притихли, слушая звучный мальчишеский тенор Пауля, поднявшийся над звоном струн балисета. «Это ясное время мерцающих углей, золотое сияние солнца, тонущего в сумерках, сметенные чувства, отчаяние, мрак. Вот спутники воспоминаний». Джессика почувствовала, как музыка отдается в ее душе, языческая, гудящая звуками, пробуждающая желание в ее теле. Она слушала песню, напряженно замерев. «Ночь, покой жемчугами усеянный, ночь для нас, и радость сверкает ею навеяна в глуби твоих глаз. Любовь цветами увенчана в наших сердцах, любовь цветами увенчана переполнила нас». Отзвучал последний аккорд, и несколько мгновений в воздухе воспоминанием о нем звенела тишина. Почему он спел песню любви этой девочке? «Ребенку?» — спросила она себя, чувствуя вдруг безотчетный страх. Она ощутила, как жизнь течет вокруг нее, и она потеряла контроль за ее течением. «Но почему? Почему он выбрал именно эту песню?» — думала она. «Порой интуиция подсказывает верное решение. Так почему он это сделал?» Пауль молча сидел во мраке. Единственная холодная мысль владела им. «Моя мать — враг мне. Это она влечет меня к джихаду. Она родила и воспитала меня. И она — враг мне».

0: Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: Я могу пронзить пространство, я могу проникнуть во время, я могу двинуться на 200, на 300 лет назад.
2: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.
3: Вы игнорировали мой вопрос относительно магнитофона.
1: Тьфу на вас. А какая машина? Это действительно новое слово в науке и технике. Тьфу на вас еще раз. Действуйте.

Виктор Никитин. Сокровище. На вершине горы Руднев остановился перевести дыхание. Он поднял взгляд к пепельно-серому небу, где бурлили устрашающего вида тучи, сшибались, взрывались и перекатывали друг через друга. Руднев досадливо поморщился, подумав: «А что ты ожидал увидеть?» Небо не менялось 3 года, но иногда становилось более жутким, когда оранжевые и кроваво-красные лучи солнца вспарывали серый полог. От таких видов Руднева накрывало неприятными мыслями. Что если война продолжается где-то в небесах и однажды докатится до его укрытой в лесу хижины? Он потер шрам на боку и начал спускаться. Перед ним лежал мертвый город, разрушенный, разграбленный, сожженный и всеми покинутый. И все же в городе оставалось довольно много из того, что представляло ценность. Из того, что в прежней жизни было чем-то само собой разумеющимся, неприметным, ведь раньше миром правили другие ценности, то, что сейчас ничего не стоило. Когда-то Руднев мечтал о новой машине, чтобы не хуже, чем у Свиридова, стремился поскорее накопить первоначальный взнос и взять в ипотеку 3-ку в новостройке. Добивался должности старшего специалиста, ради чего, ни минуты не задумываясь, подставил одного из коллег. Теперь же он был озабочен ремонтом вечно подтекающей крыши, починкой керосинки, поиском суровых ниток и заменой старой пилы. Были и приятные хлопоты. На днях Руднев наткнулся в развалинах кочегарки на чей-то тайник с припасами. Он старался не думать, кто и когда его сделал, почему так и не вернулся за этим сокровищем. В тайнике были рыбные консервы, свиная тушенка, сухое молоко, пакеты с гречкой, перловкой и макаронами. Прежде Руднев и не взглянул бы на эти продукты. Теперь за них могли убить. За размышлениями о драгоценных припасах, за подсчетами оставшихся ходок из города, до хижины Руднев вовремя не заметил опасность. Он много раз ходил этой дорогой, вдыхал гарь, въевшуюся в руины, поэтому не увидел и не почувствовал костер, догоравший посреди старой игровой площадки. В груди у Руднева похолодело, сердце будто остановилось, и ноги едва не отнялись от приступа страха. Руднев никого не увидел, не услышал, но все равно без раздумий, сиганув в ближайший куст эрги, упал на колени и затаился. С детства он отличался богатой фантазией, гордился ею, а сейчас она стала причиной панической атаки. Он кожей ощущал злобный взгляд чужака. В воображении вырисовывалось, как некто невидимый целится в него, целится точно в голову и вот-вот нажмет на спусковой крючок. Руднев давно не встречал других людей, даже на их следы не натыкался. Он бы не сказал, что переживал по этому поводу, ведь фраза «человек человеку волк» из поговорки превратилась в суровую правду жизни. Теперь все против всех, и даже Бог, любивший нас когда-то, только за себя. Свою последнюю встречу с чужаками Руднев никогда не забудет. Столкнулся с ними во время очередной вылазки в город и, как самому казалось, был осторожен. Просто свернул за угол, краем глаза заметил какие-то фигуры, а через секунду уже несся, сломя голову, подгоняемый выстрелами. Он даже не сразу понял, что шальная пуля прошила правый бок. Руднев до сумерек отсиживался в лесополосе, добирался до хижины, петляя подальше от нее, чтобы не привести незнакомцев к своему убежищу. Тогда же он узнал, что опасны не только чужаки, но и те, кого он считал близкими, за кого переживал, ради кого рисковал жизнью. Рану промыли и обработали, но никто, включая самого Руднева, не счел ее серьезной. Больше переживали насчет мародеров. Ушли или нет? Будут ли рыскать по лесу в поисках хижины? Уже на 2-й день после ранения Руднев суетился по дому. Через неделю осторожно наведался в город и с облегчением обнаружил, что мародеры не стали задерживаться среди развалин. А потом у Руднева поднялась температура, накатила слабость, он провалился в забытье, словно тонул в огне и никак не мог вынырнуть. Он просил лекарства, но даже в аспирине ему отказали. Руднев выкарабкался каким-то чудом, беспамятство отступило.
Он с трудом двигался, потому что малейшее движение причиняло боль. Он тщетно звал на помощь, и когда кое-как выполз из хижины, пил воду прямо из грязной лужи. Так он узнал, что остался один. Руднева бросили, не дожидаясь его смерти. Ушли, забрав припасы и даже его зимнюю одежду. Костер на игровой площадке догорел. Вокруг не было ни души, но Руднев сидел в кустах, пока окончательно не удостоверился, что опасность миновала. Он подошел к кострищу, изучил следы незнакомцев, ничего особенного. Там же валялась книга в грязной обложке, без первых 20-30 страниц. Видимо, чужаки нашли ее в руинах, использовали, чтобы разжечь огонь, а потом выбросили. Руднев покрутил книгу в руках, разбухшая с покоробленными листами. На ладонь выпала закладка с рисунком космического корабля. Руднев сунул книгу в рюкзак и направился к кочегарке, по дороге прислушиваясь к каждому шороху, пугаясь каждой тени. Пару раз он подумывал отложить поход и вернуться в хижину. Не вернулся. В рюкзак накидал совсем немного своих сокровищ, чтобы в случае опасности ничего не мешало бегу, и в крайнем случае было не так жалко бросить. В хижине нашлись неотложные дела. Он натаскал воды из родника, замазал глиной прогоревший дымоход печи, кусками полиэтилена кое-как залатал дыры в крыше, запаял керосинку. Возился почти до темноты, придумывая себе все новые и новые занятия, лишь бы не вспоминать о чужаках, с которыми разминулся в городе. Готовясь к ужину, Руднев запалил лампу и вспомнил о книге, так и лежавшей на дне рюкзака. История захватила. Не помешало даже отсутствие у книги первых страниц. В романе описывалось будущее человечества. Будущее без войн и болезней, со звездолетами и освоением далеких миров, со встречами с инопланетными цивилизациями. Руднев читал и читал, проглатывал страницу за страницей и не мог насытиться. Глаза слипались, на столике перед ним стояла банка с недоеденной килькой в томатном соусе. Все-таки Руднев закрыл книгу, улегся, положив ее себе на грудь, и вспомнил прошедший день. Он улыбнулся тому, как много успел сделать, как умудрился ускользнуть от опасности и нашел интересную книгу. Засыпая, он подумал, какой неожиданно славный день сегодня. Посреди ночи на лес обрушилась буря. Но Руднев не слышал, как ветер сорвал заплатки с крыши и унес их прочь, как родник завалило огромными валунами, скатившимися с горы. Руднев крепко спал, прижимая к груди книгу. Он спал и улыбался, видя сны о безмятежном, сытом будущем, мире счастья и любви, мире, лишенном страхов. В мерцающем свете керосинки на обложке книги можно было прочитать ее название. «Люди как боги».

0: Валерий Цуркан. Дети Авеля. Третий взвод отдыхал на базе «Коперник» после тяжелого спасательного рейда. Но так уж вышло, что обстоятельства не дали им передохнуть. Адепты секты «Дети Авеля» после того, как за финансовые махинации арестовали их духовного отца, заявив, что Авеля, так звали их вождя, оклеветали, и угнав со стартовой площадки бот, рванули в небо. Женя Чернов, а теперь командиром взвода был именно он, решил не гонять всех людей и, взяв с собой двоих солдат, забрался в еще не остывший шлюп и, согласно приказу свыше, последовал вслед за угнанным ботом. Погоня длилась недолго. Полубоевой бот, который стали закупать крупные марсианские базы несколько лет назад, не мог уйти от особовского шлюпа. Взмыв свечой над планетой, он произвел несколько залпов, и один из выстрелов достиг цели. Шлюп встряхнуло, как грузовик на ухабе. «Джонс, дай им как следует», — спокойным голосом сказал Женя Чернов после гибели Андрея, занявший место командира взвода.
1: «Сейчас!» — отозвался Джонс.
0: Наведя орудие на убегающий бот, он поймал в прицел хвостовое оперение и выстрелил ракетой. Ракета отбила один стабилизатор и по касательной ушла за горизонт. Удар был незначительный, ракета не взорвалась, но ботом стало трудно управлять. Его бросило вниз, но маневровые двигатели выровняли дифферент, и бот, задрав нос к небу, снова стал отрываться от планеты. С поверхности небо представлялось нежно-розовым, но на большой высоте видны только звезды и ярко пылающее солнце. Выровняв дифферент, бот огрызнулся серией выстрелов и тоже что-то повредил в шлюпе. Пробит корпус в районе правого маневрового двигателя. «В машинном отделении полнейший вакуум», — раздался голос Шигая. «Двигатель не поврежден?» — спросил Чернов. «Работает без перебоев». «Джонс, пальни по ним еще раз!» Джонс выпустил еще одну ракету, и она срезала двигатель с убегающего бота. На этот раз она взорвалась. Осколки скользнули по корпусу и исчезли вместе со срезанным двигателем. Джонс издал воинственный клич победителя, но через мгновение сменил мажорный тон на отчаянно минорный. Бот начал падать, завалившись на бок, а этого допустить было нельзя. Им был дан четкий приказ: члены экипажа угнанного бота должны остаться живыми. «Зря я ракетой», — сказал Джонс. «Разобьются они».
2: «Ничего страшного», — сказал Женя. «Если бы я не приказал поджарить их, они бы ушли».
1: «Правый маневровый начинает греться», — перебил их Шигай.
2: «До критики далеко. В самый последний момент дашь ему остыть».
0: Падающий бот вновь стал набирать высоту. Джонс, чертыхнувшись, навел ему вслед орудие, но не успел выстрелить.
1: «Что за чертовщина?» — воскликнул он. «Они же должны были разбиться! У них появился реальный шанс убежать!»
2: «Дальше венерианских рудников они не убегут», — сказал Женя.
1: «Критика!» — тоном дворецкого сказал Шигай. Шлюп опять встряхнуло, передернуло. Перед глазами заплясали приборы. Женя, отстранив Шигая, занялся двигателями сам. Он задействовал вспомогательные движки, выровнял дифферент, потеряв при этом несколько сот метров высоты. Хорошо, что шлюп летел не над горным массивом. Там бы этого запаса могло и не быть. Бот тем временем набрал высоту около 30 километров, и было видно, что на большее он уже не способен. Он оторвался от погони, но это до поры до времени. Женя Чернов обязательно достанет этот чертов бот. Нет такого сложного дела, которое поставило бы в тупик офицера особого отдела. Под шлюпом проплыл Грабен-каньон, расстилавшийся на 2000 километров. Глубина его была до 6 километров. Это был один из каналов, по поводу которых ученые сломали не одно копье. Бот выкинул совершенно невообразимый финт,
2: При столь сильных повреждениях он задрал нос к небу и устремился вверх.
1: «Их разобьют боевые спутники», — констатировал Джонс.
2: «Их пропустят», — ответил Женя. «Для того, чтобы мы могли взять их живыми».
1: «Критический движок охладился до нормы», — доложил Шигай.
2: «Запускай. На вспомогательных много не налетаешь».
0: Шлюп снова тряхнуло, изменился курс. Но Женя выровнял угол полета маневровыми двигателями и уверенно начал выворачивать для выхода на орбиту.
2: «Если их пропустят, то нас и подавно», — сказал он.
1: «В любое другое время, без запроса, поданного хотя бы за 10 минут до выхода на орбиту, спутники бы нас обстреляли», — заметил Джонс.
2: «Спутникам уже дана команда не замечать нас».
0: Женя дал ускорение, и гравин-каньон резко отдалился, уменьшившись в размерах. Из-за горизонта на западе показался покалеченный Фобос. Внутренность стикни кратера, занимающего треть яйцеобразного спутника, была в тени. Марсианский спутник, так же как и Луна, всегда был обращен одной стороной к планете. Обратная сторона вечно смотрела в космос.
1: «Смотри-ка!» — воскликнул Женя, ткнув пальцем жесткой перчатки в экран. «Они уже на орбите! Их не разбили!»
0: Угнанный бот теперь был в невесомости и легко уходил от погони. Женя развернул шлюп и направил его в противоположную сторону, выведя его на ту же орбиту, на которой был беглец, в надежде встретить его лобовой атакой. Внезапно пропищал сигнал связи, и бесстрастный электрон

0: кто-то из них не пролил на себя кофе и не заматерился по-русски.
1: «Шлюп не числится о приезде разрешения на свободные полеты»,
0: продолжил нудный неживой голос.
1: «Повторный запрос для устранения возможных ошибок».
0: Запрос повторился, бортовой компьютер ответил. После минутного молчания Сорбс уверенно заявил:
1: «Шлюп не числится в реестре разрешений на свободные полеты. Сорбс вынужден открыть огонь на поражение».
0: В этот момент вспыхнуло орудие ближайшего спутника, и лазерный залп прошил бы шлюп насквозь, если бы не завыли маневровые двигатели. Шлюп резко дернулся и стал переходить на другую орбиту. Женя совсем не ожидал подобного разворота событий. Кто посмел настроить боевой компьютер орбитальной сети спутников против шлюпа особ? Даже если это фатальная ошибка, виновника найдут и отправят на венерианские рудники. Самостоятельно активировались три кормовых орудия, хлопнули залпами, и три спутника вышли из строя. Джонс впился в рукояти наведения носовых стволов, но в этот момент один из лазерных лучей пробил два маневровых двигателя, прошив насквозь машинное отделение. Взрыв топлива в обоих движках потряс корпус шлюпа. Система регенерации перекрыла доступ топлива к поврежденным или вовсе отсутствующим двигателям, предотвратив еще более сильный и роковой для шлюпа взрыв. Остался работать автономный машинный отсек, более слабый, чем основной, но это все же лучше, чем ничего. Болтаться на простреливаемой орбите, не имея возможности маневрировать, Женя об этом мечтал меньше всего. Джонс, сбив прицел, снова навел орудие и подвил еще один спутник. Вспышка была короткой. Сгорел кислород, необходимый для работы некоторых приборов, и после этого рванул вакуумный лазер-генератор на ядерной подкачке. Кормовые орудия продолжали самостоятельно долбить по многочисленным спутникам, но тех меньше не становилось. Наоборот, Жене казалось, будто с каждым выстрелом прибавлялось по несколько спутников. Шлюп продолжал на автопилоте уворачиваться от залпов, но не всегда результативно. Два выстрела пробили корпус по счастливой случайности уже в развороченной части, не причинив вреда больше, чем первое удачное попадание. В голове Жени мелькнула мысль, что боевой компьютер был деактивирован, но кто-то включил его. «Кто включил бойкомп?» – спросил он. «Кажется, я», – ответил Шигай. «Случайно». «Молодец», – похвалил его Женя. «Ошибки иногда спасают нас от гибели». Шигай не знал, что когда они вернутся на Марс, майор Чернов объявит ему благодарность, выхлопотает награду, долгосрочный отпуск и влепит месяц наземных работ за допущенную ошибку. «Возьми на себя носовые пушки», — попросил Джонс. «Я попытаюсь с кем-нибудь связаться». Женя переключил управление стволами на свой пульт и в ту же секунду взорвал очередной спутник. Шигай отстреливался орудиями правого борта. Джонс защелкал переключателями. Ему ответили довольно быстро. Компьютер боевой сети вышел из строя и перестал отвечать на команды. «Что же нам теперь делать?» Шлюп снова встряхнуло. Оплавленный кусок стабилизатора отлетел от корпуса и продолжил полет.
1: «Единственный разумный путь — вслед за ботом. Вы пробили широкую брешь в сети и при значительной удаче можете прорваться. Оставаться на орбите или возвращаться на базу очень опасно. Они вас добьют. Но именно в том месте, где вы находитесь в данный момент, есть возможность выйти за пределы действия Сорбс. Торопитесь, спутники уже стали стягиваться к шлюпу».
0: Джонс снова взял пушки в свои руки, а Женя стал управлять шлюпом. Он начал разгоняться по касательной к орбите. Несколько залпов отбили оставшиеся стабилизаторы. Шагай снес еще несколько спутников. Они были маленькими и предназначенными только для того, чтобы вместить лазер-генератор и систему наводки. Лопались они, как прожженные сигареты воздушные шары. Ускорение вдавило их в кресло, но Джонс и Шагай, несмотря на то, что невозможно было оторвать голову от спинки, продолжали орудовать пушками. Наконец их выбросило за пределы.

0: сети спутников, но пока они еще находились в зоне обстрела. Автопилот не успевал маневрировать. Шлюп вилял кормой, избегая попаданий лазерных залпов. Один из спутников разбил сопло центрального тягового двигателя, распотрошив кормовую часть. Блиндированная обшивка разошлась в стороны, обнажив разорванное сопло движка. Прошло немного времени, и Женя позволил себе расслабиться. Несмотря на то, что корпус во многих местах был пробит, в кабине управления разгерметизации не было. «Как дела с ходовой частью?» – спросил он. «Правые и левые маневровые и центральная тягла – полнейшая критика», – сказал Шигай. «Остальные пока работают». Джонс снова связался с Марсом.
1: «Ваш шлюп в состоянии преследовать бот?» – спросили его.
0: «Продолжать погоню? На чем? Мы не уверены даже, что сможем посадить шлюп, не расколотив его до конца».
1: «Постарайтесь захватить угонщиков живыми. Если это невозможно, уничтожьте бот. По возвращении гарантируем вам мягкую посадку при помощи посадочных ракет».
0: Некоторое время спустя приборы заметили два небольших объекта впереди. Блок идентификации установил, что это боевые ракеты, которые могли быть выстрелены ботом. Но атакой это не было. Ракеты, истратив топливо, шли тем же курсом, что и шлюп.
2: «Не понимаю», – озадаченно сказал Джонс.
0: «А я все прекрасно понял. Нас надули, то есть мы сами себя обманули. Бот и не покидал орбиты. Он выстрелил ракетами по спутникам, но не попал. Сорбс ошибочно приняла эти ракеты за бот, а потом почему-то принялась за нас».
3: «Возвращаемся?»
0: – с надеждой спросил Шигай. Женя погасил скорость и стал разворачивать шлюп. Машина плохо слушалась, и крюк получился большим. Джонс спросил о том, как поведет себя Сорбс, и ему ответили, что система деактивирована. Шлюп вписался в орбиту и совершил оборот вокруг планеты. Бота нигде не было.
4: «Кто-нибудь следил за орбитой?»
0: «Какая орбита? Все смотрели, как протекает бой. Никто не заметил, куда подевался бот. Есть несколько записей с разных ракурсов.
4: Но, может быть, нашелся хоть один человек, который не забыл о работе?»
0: «Минутку, сейчас я запрошу несколько станций. Да, с Коперника заметили движение в районе Фобоса. Это могут быть они». Дав ускорение, Женя перевел шлюп на орбиту Фобоса. Джонс сразу заметил бот. «Я вижу его!» – сказал он. «В кратере Стикни!» Женя увеличил изображение. Бот стоял, сильно накренившись, в центре кратера. Металл поблескивал в свете звезд, аварийная сигнализация исправно мигала серией сигналов.
4: «Живыми возьмем, никуда они не уйдут», – сказал Женя. «Мы с Джонсом сейчас пересядем в малый шлюп, а ты, Артур, останешься здесь за главного, то есть один».
0: Они вышли в ангар. Оба шлюпа малыша стояли на месте, но крепления изрядно разболтались во время боя на орбите. Джонс и Женя залезли внутрь и, отослав Шигая в кабину, стали готовиться к полету. Джонс заколдовал над приборной панелью. Отошли фиксирующие балки, скользнул в сторону широкий люк. Малый шлюп вывалился из брюха матки и направился к Фобосу.
4: «Если только увидишь что-то не так, сразу бей по боту», — сказал Женя.
0: «Хорошо», — ответил Шигай. «Надеюсь, что все будет в порядке». Малый шлюп, подкравшись к Фобосу, скользнул над кальдерой и опустился невдалеке от бота. Странно, что беглецы не открыли огня. Неужели они их не заметили? Одна амортизаторная опора вышла из строя, и шлюп стал заваливаться на бок. Притяжение на Фобосе было ничтожным. Когда они, выбравшись наружу, прошли большую часть пути, шлюп все еще медленно опрокидывался. Притяжение практически отсутствовало, поэтому каждый шаг давался чрезвычайно легко. То Джонс, то Женя, сделав шаг, взлетали так высоко, что казалось еще немного, и совсем улетят с Фобоса. На этот случай предусмотрительный Женя захватил небольшую бухту Синтроса. Один конец он закрепил на поясе своего скафандра, а второй дал Джонсу. Стоило одному оторваться от поверхности, второй сразу подтягивал товарища, снимая его с орбиты. Так они добрались до бота.
5: «Попытаемся выйти на связь?»
0: – спросил Джонс.
5: «Нет, постараемся войти вовнутрь»,
0: – ответил Женя.
5: «Если они нас не заметили, то внезапность – наша удача. А если заметили, то внезапность на их стороне».
0: Джонс уперся спиной в огромный валун и выстрелил в люк из бронебойной винтовки. Не будь опоры за его спиной, лететь бы ему, как стартующей ракете. Выстрелив, Джонс удовлетворенно хмыкнул. Люк вогнало вовнутрь. Вход в бот был свободен. Забравшись наверх, они оказались в длинном коридоре. Он был темный, лишь в некоторых местах слабо подсвечивался аварийными фонарями. Они дошли до конца коридора и остановились перед дверью в отсек управления. Джонс поднял винтовку, но Женя жестом остановил его.
5: «Аларчик просто открывался»,
0: — сказал он и толкнул дверь. Джонс вошел в помещение и остановился в проходе, загораживая вид.
5: «Что там?»
0: — спросил его Женя.
5: «Не молчи, Артур подумает, что нам каюк, и раздолбает бот как орешек». «Ничего подобного»,
0: — ответил за Джонса Шигай.
5: «Я слышу ваше дыхание, а это значит, что вы живы. Что у вас там?» «Варфоломеевская ночь в новом стиле»,
0: — сказал Джонс, пропуская Женю.
5: «Они все померли»,
0: — воскликнул Женя. Помещение кабины освещалось ярче коридора. На полу валялись в разных позах 4 человека в легких защитных комбинезонах с обычными пластиковыми шлемами, годных только для учебных вакуум-камер. 5-й человек был жив. Он сидел за пультом спиной к выходу. Вместе с креслом он развернулся и в упор посмотрел на вошедших.
5: «Вот вы нас и поймали»,
0: — сказал он звонким женским голосом, когда Джонс и Женя настроили передатчики на другую волну.
5: «Как все это произошло?»
0: — спросил Женя, показав винтовкой на трупы с посиневшими лицами.
5: «Они не успели отпустить стекла шлемов, когда спутник прошил лучом корпус. Зачем вы это сделали?»
0: Женя сел в кресло рядом с женщиной. Джонс, стоявший, подперев стену спиной, тоже занял свободное пилотское кресло.
5: «Это была акция протеста». «Против чего акция?» «Против того, что наставника и учителя незаконно арестовали. Мы заявляем, что до тех пор, пока Авеля не выпустят, мы будем бороться против несправедливости любыми способами».
0: Женя вздохнул. Эта женщина верила в свои слова.
5: «Так подали бы в суд. Есть много безболезненных способов протеста. Суд куплен, армия куплена. Вот вы, солдат, вы убиваете других людей для того, чтобы прокормить свою семью. Вы, наверное, садист. И вам нравится убивать». «Скорее, я мазохист, если слушаю это. Кстати, я православный. К сектантам не имею никакого отношения. И вообще глупо погибать ради чужих идей. Прошу вас пройти с нами».
6: «Нет»,
0: — сказала женщина.
6: «Я остаюсь здесь».
0: Она поднялась с кресла, щелкнула вакуумными зажимами и резким движением подняла стекло шлема. Женя увидел ее красивое лицо, искаженное гримасой удушья. Обе ее руки взметнулись к горлу, и пальцы в перчатках заскребли по плотному материалу комбинезона. Ноги ее подкосились, и она медленно опустилась на пол. В условиях почти полной невесомости ее тело было очень легким. Женя поднял ее и положил рядом с товарищами. «Ей бы замуж выйти, а не в секте жить», — подумал он, всматриваясь в ее лицо. Как и было обещано, шлюп опустили на планету при помощи посадочных ракет. Посадка была не очень мягкая, но бывало и хуже, жаловаться не на что. Женя, передав шлюп техникам, вывел экипаж наружу. Оказавшись в своем номере, он скинул с себя тяжесть скафандра и, пройдя в душ, смыл пот, которого было чересчур много, несмотря на систему терморегуляции скафандра. На душе было муторно. На его глазах погибла молодая женщина, а он не успел ничего предпринять. Оставалось только помолиться за ее заблудшую душу и продолжить жить дальше.
7: Валерий Цуркан. Дети Авеля. Рассказ читал Олег Булдаков.
8: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: Творческая группа «Самиздат» представляет.
1: Из всех проявлений человеческого творчества
2: самое удивительное и достойное внимания – это книги.
3: В книгах живут думы прошедших времен.
4: Внятно и отчетливо
5: раздаются голоса людей,
6: прах которых давно разлетелся как сон.
7: Все, что человечество совершило, передумало,
8: все, чего оно достигло,
9: все это сохранилось
10: на страницах книг.
11: Андрей Прил. «Фантомные мысли». Сборник рассказов. Читает Сергей Хусейнов. Допрос пришельца.
12: Я уже все написал.
13: Повторите еще раз и внятно.
12: Высокий блондин в синем костюме и белой рубашке, представившийся сотрудником отдела противодействия космическим инфекциям, говорил строго. Его неопределенного цвета глаза глядели не мигая. Мирон, которого друзья звали не иначе как лунатиком, из-под рыжих бровей поглядывал снизу вверх на синего. При этом он недоуменно жал плечами, отчего смайлик на его футболке подмигивал левым глазом. Мирон с нервной усмешкой выдыхал и проговаривал личные данные, только что записанные на листок, лежащий на столе перед настойчивым сотрудником. Мирон Лунник, 1977 года рождения. Родился, вырос и живу в этом городе. Учился...
13: Стоп!
12: Высокий человек откинулся на спинку стула к белой стене.
13: Гражданин Мирон Лунник... «Вы указали местом рождения и проживания Мозыльск», – на этот раз усмехался Синий. «И продолжаете утверждать, что не покидали свой город, и мы с вами находимся в Мозыльске?»
12: Он вставал, прохаживался вдоль короткой стены кабинета. Это напрягало лунатика.
13: «Слушай, парень», – высокий в синем явно нервничал. «На дворе 2015-й. Ты хочешь сказать, что тебе 38 лет? В армии-то служил, сопляжуй!»
12: Мирона не удивила резкая смена лексики и поведения Синего. И причины тому были. То, что произошло с ним за последние 3 часа, не укладывалось в его стриженной под ноль голове.
13: «В базе данных на тебя ничего не имеется. Город Козельск есть, река Мозель во Франции. Мозельска не существует. Колись, лунатик, с какой ты планеты, с какой целью прибыл?»
12: Озвученное прозвище заставило Мирона вздрогнуть. Парень съежился, словно хотел скрыться под своей желтой футболкой. Одновременно с этим его смешила постановка вопроса. Это было нечто новое в допросе, и он выпрямился, бросил громко.
13: «Землянин я, землянин, что за бред тут у вас происходит?»
12: А потом продолжил повторять то, что 5 раз звучало в белых стенах кабинета.
13: «Говорю же, я всего лишь пошел устраиваться на работу. Потом появились ваши ребята в форме, скрутили, и вот я тут!» «Заткнись вообще!» – кричал высокий, размахивая рукой, в которой был большой черный пистолет.
12: «Отвечай, землянин, зачем ты прилетел?» Подобная комбинация взаимоисключающих побудительных глаголов вкупе с направленным на него черным дулом поставила Мирона в тупик, по крайней мере, на пару секунд. Однако произошедшее следом било все рекорды дня по степени абсурдности. Синий поднес пистолет к своей голове и нажал на курок. Прогремел громкий выстрел, который потом эхом звучал в голове Мирона в ужасе слетевшего со стула под стол. От выстрела со стены посыпалась штукатурка.
13: «Ну что, пришелец, как тебе фокусы?»
12: На месте высокого сидела синяя трехглазая жаба с чем-то похожим на клизму в перепончатой лапе.
13: «Будешь дальше кабениться?»
12: «Не буду». Мирону было трудно дышать, он присел обратно на стул, потер перчаткой щиток белого скафандра на груди. «Я Мирон Лунник, позывной Лунатик. Прибыл на планету USS номер 25 согласно картотеке с разведывательной целью. Землян интересуют запасы гелия-3, которыми очень богата здешняя почва. Жаба покачала головой. «Воздуху бы», — попросил землянин. «Как-то дышится с трудом». «Скоро вам вернут ваш гермошлем», — успокоило трехглазое создание. «Скоро вам, нежданный гостюшка, все вернут».

0: Алексей Федотов. Первопроходец. Он устроился поудобнее на кровати, открыл обложку, с нетерпением перевернул страницу и приступил к чтению. Он был настоящим первопроходцем.
1: Поль покупал книги в антикварном магазинчике на набережной, сразу же за фонтаном. Он тратил там чуть ли не половину зарплаты, покупая книжки, тома и фолианты фантастики перед очередным длительным полетом. Немногочисленные друзья посмеивались, видя такую страсть к литературе, тем более к литературе антикварной. Вот и теперь Поль разжился томом классической фантастики, что-то о героях космоса, о первопроходцах. Прямо таких, как он, путешествующих от звезды к звезде, от планеты к планете. Перебирающих их, словно крупица грунта в лотке в поисках крупинок золота.
0: Он приземлился на дюзы, едва не повредив при этом корабль о скалы.
1: Вот на планеты Поль никогда не садился. Незачем было. Достаточно дистанционного сканирования. Атмосфера, температурные замеры, строение планетарной коры – вот и все. Да и не был корабль предназначен для посадки. Керамическая туша пирамидальной формы собиралась прямо на орбите. На орбите же тестировалась, заправлялась и оставалась в ожидании единственного человека. Ее экипажа, коим он и являлся.
0: Двигатели остывали с явной неохотой, так что он подумал было о неисправности. Но все обошлось.
1: Поль тихо засмеялся. Надо же, двигатели у него остывали долго. А вот у него никакого двигателя нет. Гравитационный привод находился в самом центре корабля, и ему не было нужды проверять его. Да и отсутствовал соответствующий навык. Ведь он кто? Первопроходец, а не механик какой-нибудь. В желудке тоскливо заурчало, и Поль загнул страничку, закрыл книжку и, засунув ее под мышку, со вздохом поплелся на кухню, отдав соответствующий приказ через нейрошунт и заодно проверив координаты корабля. Выходило, что через полчаса он вынырнет у звезды, и значит, через час начнется работа.
0: Планета была больше Земли, но, видимо, с более легкими элементами в коре, за счет чего там имелась вполне привычная сила тяжести.
1: Поль, держа за косточку ножку курицы, от которой он с удовольствием откусывал, поморщился. Какая разница, какая это планета? Более тяжелая или более легкая, с высоким содержанием тяжелых металлов в коре или газообразная? Любая планета годится под разработку. Любая. Странные все-таки у предков взгляды были. Необычные. В самом уголке сознания тихонько тренькнул сигнал о прибытии. Сразу же пошли результаты сканирования. Так, звезда спектрального класса М. Светимость 1,49, масса по сравнению с массой Солнца равна 1,2. Так, это пропустим. Достаточно того, что красный карлик может содержать планеты, пригодные для жизни, а значит, не просто сырьевой ресурс, а, возможно, и колония. Вот оно, планета, единственная. Чуть потяжелее, пожалуй, чем Земля, но все-таки. Поле задал координаты полета и выхода на орбиту. Затем открыл глаза и откусил очередной кусок от куриной ножки.
0: Он находился в полете уже 14 лет. Преодолел десятки парсек пространства, и, наконец, его цель была перед ним.
1: Поль на корабле уже второй месяц. Истечет четвертый, и он может вернуться на Землю. Самое то для одного человека. Недостаточно, чтобы свихнуться от одиночества, и вполне достаточно для разведки нескольких звездных систем. Насколько он знал историю, подобные фантазии про десятки, а то и сотни лет пути так и остались лишь фантастикой. После изобретения гравипривода с математическим обоснованием за световой скорости вопрос заключался только в кораблях. Да и за этим дело не встало. Требовалась только доставка сырья на орбиту. А уж там наноботы строили корабли и они разлетались по галактике.
0: Планета оказалась обитаема. Воздух пригодный для дыхания, моря и океаны, дикие леса с неизвестной пока фауной.
1: Поль усмехнулся. Не имеет значения, обитаема эта планета или нет. Лучше всего нет, иначе будет немного жаль всю эту живность. После того, как его звездолет отбудет от планеты, он оставит после себя капсулу с миллиардами спящих наноботов со спутником-координатором. Пройдут всего сутки, как капсула засеет планету, предназначенную для колонизации. Роботы сначала размножатся в необходимом количестве и начнут терраформирование и организацию вполне комфортабельной для людей атмосферы. Затем капсула приземлится, и из ее нутра наноботы извлекут семена для посевов и замороженную икру. Снова раздался сигнал о прибытии. Поль снова вздохнул и, аккуратно заложив страницу, отложил книжку. Пусть немного подождет, совсем чуть-чуть. Закрыл глаза и через пару минут открыл. Вытер руки, взял книжку и, выбрав в вазе с фруктами яблоко, направился в спальню. Читать. Звездолет помедлил несколько секунд, рассчитывая прыжок, и начал набор скорости, оставив после себя капсулу.
2: Глава 7. Она открыла дверь сразу. Никакого вопроса, и в глазок не посмотрела, и цепочку не накинула. Это в Москве. Ночью. Одна в квартире. Вихрь пожирал последние остатки ее осторожности, той самой, что позволило девушке продержаться несколько дней. Вот так обычно они и погибают, люди, на которых наложено проклятие. А внешне Светлана пока оставалась нормальной. Разве что тени под глазами, но мало ли как она ночь провела. И одета. Юбка, нарядная кофточка, туфельки. Словно ждала кого-то или почти собралась уходить. «Добрый вечер, Светлана», — сказал я, уже замечая в глазах намек на узнавание. Конечно, она смутно запомнила меня со вчерашнего дня. И этот миг, когда она уже поняла, что мы знакомы, но еще не вспомнила, как надо было использовать. Я потянулся сквозь сумрак, бережно, потому что вихрь, как приклеенный, висел над головой девушки, и реакция могла последовать в любую секунду, бережно, потому что мне не хотелось обманывать, даже желая ей только добра. Это интересно и смешно только в первый раз, потому что, если интересно будет и дальше, тебе не место в ночном дозоре. Одно дело – менять моральные императивы, причем всегда в сторону добра, другое – вмешиваться в память. Это неизбежно, это приходится делать, это часть договора, и сам процесс нашего входа-выхода в сумрак вызывает у окружающих секундную амнезию. Но если однажды ты получишь удовольствие от игры с чужой памятью, тебе пора уходить. «Добрый вечер, Антон». Ее голос слегка поплыл, когда я заставил ее вспомнить то, чего никогда не было. «У тебя что-то стряслось?» Я, кисло улыбнувшись, похлопал себя по животу. В памяти Светланы сейчас бушевал ураган. Не такой я мастер, чтобы наложить ей сконструированную ложную память. К счастью, тут можно было дать лишь 2-3 намека, а дальше она обманывала себя сама. Она собирала мой образ из какого-то давнего знакомого, с которым мы были похожи внешне, другого, еще более давнего и недолгого, но симпатичного ей характером, и из двух десятков пациентов моего возраста, из каких-то соседей по дому. Я лишь легонько подталкивал процесс, подводя Светлану к целостному образу. Хороший человек, неврастенник, и впрямь часто болеет, слегка флиртует, но только слегка, очень неуверен в себе. Живет в соседнем подъезде. «Боли?» – Она чуть собралась. Действительно хороший врач. Врач по призванию. Немного. Выпил вчера. Всем своим видом я выражал раскаяние. Антон, я же вас предупреждал. Проходите. Я вошел, закрыл дверь, девушка этим даже не озаботилась. Раздеваясь, быстренько огляделся и в обычном мире, и в сумраке. Дешевые обои, истрепанный коврик под ногами, старые сапожки, лампа под потолком в простом стеклянном абажуре, радиотелефон на стене, паршивая китайская трубка. Небогато. Чисто. Обычно. И дело тут даже не в том, что профессия участкового врача много денег не приносит. Скорее, в ней самой нет потребности в уюте. Плохо. Очень плохо. В сумрачном мире квартира производила чуть лучшее впечатление. Никакой гнусной флоры, никаких следов тьмы. Кроме черной воронки, конечно. Она царила. Я видел ее всю, от черенка, крутящегося над головой девушки, до раскинувшегося на 30-метровой высоте соцветия. Вслед за Светланой я прошел в единственную комнату. Тут все-таки было уютнее. Теплым оранжевым пятном светился диван. Причем не весь, а уголок у старомодного торшера. Две стены были закрыты книжными полками, поставленными одна на другую, 7 полок в высоту. Понятно. Я начинал ее понимать. Уже не как объект работы, не как возможную жертву немедленного темного мага, не как невольную причину катастрофы, а как человека. Книжный ребенок, замкнутая и закомплексованная, с кучей смешных идеалов и детской верой в прекрасного принца, который ее ищет и непременно найдет. Работа врачом, несколько подруг, несколько друзей и очень-очень много одиночества. Добросовестный труд, напоминающий кодекс строителя коммунизма, редкие походы в кафе и редкие влюбленности. И вечера, похожие один на другой, на диване, с книжкой, с валяющимся рядом телефоном, с бормочущим что-нибудь мыльно-успокоительное телевизором. Как много вас до сих пор, девочек и мальчиков неопределенного возраста, воспитанных родителями-шестидесятниками. Как много вас, несчастных и не умеющих быть счастливыми. Как хочется вас пожалеть, как хочется вам помочь. Коснуться сквозь сумрак, чуточку, совсем не сильно. Добавить немножко уверенности в себе, капельку оптимизма, грамм воли, зернышко иронии. Помочь вам, чтобы вы смогли помочь другим. Нельзя. Каждое действие добра – соизволение проявить активность злу. Договоры, дозоры, равновесие мира. Терпи или сходи с ума, нарушай закон, иди сквозь толпу, раздавая людям непрошенные подарки, ломая судьбы и ожидая, за каким поворотом выйдут навстречу бывшие друзья и вечные враги, чтобы отправить тебя в сумрак навсегда.

0: Антон, как ваша мама?
1: Ах, да! У меня, пациента Антона Городецкого, есть старушка-мама. У мамы остеохондроз и полный комплект болезней пожилого возраста. Она тоже пациентка Светланы.
0: Ничего, все нормально. Это я что-то... Ложитесь.
1: Я задрал рубашку и свитер, лег на диван. Светлана присела рядом, пробежала теплыми пальцами по животу, зачем-то пропальпировала печень. Больно?
0: Нет. Сейчас нет.
1: Сколько вы выпили? Я отвечал на вопросы, выискивая ответы в памяти девушки. Вовсе не стоило выглядеть умирающим. Да, боли тупые, не сильные, после еды. Вот сейчас чуточку заныло.
0: Пока гастрит, Антон.
1: Светлана убрала руки. Порадоваться нечему, сами понимаете. Я сейчас выпишу рецепт. Она поднялась, пошла к двери, сняла с вешалки сумочку. Все это время я следил за воронкой. Ничего не происходило. Мой приход не вызвал усиленного инферно, но я слабить его не смог. «Антон!» Голос шел сквозь сумрак, и я узнал Ольгу. «Антон!» Воронка уменьшилась на 3 сантиметра. «Ты где-то сделал правильный ход. Думай, Антон!»
0: «Верный ход? Когда? Я ведь ничего не совершил!» Просто нашел повод для визита.
1: «Антон, у вас еще остался омес?» Светлана, присевшая за стол, посмотрела на меня. Заправляя рубашку, я кивнул.
0: «Да,
1: несколько капсул. Сейчас придете домой, выпьете 1, а завтра купите еще. Будете пить 2 недели перед сном». Светлана явно была из тех врачей, что верят в таблетки. Меня это не смущало, я тоже в них верил. Мы, иные, испытываем перед наукой иррациональный трепет даже в тех случаях, когда достаточно элементарного магического воздействия. Тянемся за анальгином или антибиотиками.
0: Светлана, простите, что спрашиваю. Я виновато отвел глаза. У вас неприятности?
1: С чего вы взяли, Антон? Она не перестала писать и даже не взглянула на меня, но напряглась.
0: Мне так кажется. «Вас кто-то обидел?»
1: Девушка отложила ручку, посмотрела на меня с любопытством и легкой симпатией.
0: «Нет, Антон.
1: Что вы? Это зима, наверное. Слишком долгая зима». Она натянуто улыбнулась, и воронка инферно качнулась над ней, хищно повела черенком. «Небо серое, мир серый, и делать ничего не хочется. Все смысл утратило». «Устала я, Антон. Вот весна наступит, все пройдет».
0: «У вас депрессия, Светлана», — ляпнул я, прежде чем сообразил, что вытянул диагноз из ее же памяти. Но девушка не обратила на это внимания.
1: «Наверное». «Ничего, вот солнышко выглянет. Спасибо, что беспокоитесь, Антон». На этот раз улыбка была более искренней, хотя все равно вымученная. Сквозь сумрак раздался шепот Ольги. «Антон, минус 10 сантиметров. Воронка приседает. Антон, аналитики работают. Продолжай общение». «Что я делаю правильно?» Этот вопрос, он пострашнее, чем «что я делаю неправильно?». Если ты ошибаешься, достаточно резко сменить линию поведения. Вот если попал в цель, сам того не понимая, кричи «караул». Тяжело быть плохим стрелком, случайно угодившим в яблочко, пытающимся вспомнить движение рук и прищур глаз, силу пальца, давящего спуск, и не признавая, что пулю направил в цель порыв безалаберного ветра. Я поймал себя на том, что сижу и смотрю на Светлану, а она на меня, молча, серьезно.
0: «Простите», — сказал я. «Светлана, простите, ради бога. Ввалился вечером, лезу не в свое дело.
1: Ничего». «Мне даже приятно, Антон. Хотите, я напою вас чаем?»
0: «Минус 20 сантиметров, Антон! Соглашайся!»
1: Даже эти сантиметры, на которые уменьшается вихрь обезумевшего инферно, подарок судьбы. Это человеческие жизни, десятки или даже сотни жизней, вырванные у неминуемой катастрофы. Не знаю, как это происходит, но я повышаю сопротивляемость Светланы к инферно, и воронка начинает таять.
0: «Спасибо, Светлана. С удовольствием. Девушка встала, пошла на кухню. Я следом. В чем же дело? Антон. Готов предварительный анализ. Мне показалось, что в прикрытом шторами окне мелькнул белый птичий силуэт. Пронесся вдоль стены, следуя за Светланой. Игнат работал согласно общей схеме. Комплименты, интерес, обожание и влюбленность. Это ей нравилось, но вызвало рост воронки. Антон, ты идешь другим путем. Сочувствие. Причем сочувствие бездеятельное.
1: Рекомендаций не последовало. Значит, никаких выводов аналитики еще не сделали. Но, по крайней мере, я знал, как мне поступать дальше. Грустно смотреть, сочувственно улыбаться, пить чай и говорить. «У тебя усталые глаза, Света. Мы ведь перейдем на «ты», верно?» «Обязательно перейдем. Не сомневаюсь. Антон!» Я слишком долго на нее смотрел. Светлана застыла у плиты с тяжелым, матовым от водяной мороси чайником. Не то чтобы она испугалась, это чувство уже было ей недоступно, а выпито черной воронкой дочисто. Скорее, девушка смутилась. «Что-то не так?» «Да. Мне неудобно, Светлана. Явился среди ночи, вывалил свои жалобы и еще остался чаевничать. Антон, я вас прошу остаться. Знаете, такой странный день выдался, что быть одной... Давайте это будет моим гонораром за прием. То, что вы посидите и поговорите со мной», — торопливо уточнила Светлана. Я кивнул. Любое слово могло стать ошибкой.
0: Воронка снизилась еще на 15 сантиметров. «Антон, ты выбрал верную тактику».
1: «Да ничего я не выбирал! Как они не понимают, аналитики фиговые!»
0: «Я воспользовался способностями иного, чтобы войти в чужой дом, влезть в чужую память, чтобы продлить свое пребывание там. А теперь просто плыву по течению. И надеюсь, что река вынесет меня туда, куда надо».
1: «Хотите варенье, Антон?»
0: «Да».
1: «Безумное чаепитие». «Куда там Кэрол?» «Самые безумные чаепития творятся не в кроличьей норе, за столом с безумным шляпником, ореховой Соней и мартовским зайцем. Маленькая кухня, маленькой квартиры, утренний чай, долитый кипяточком, малиновое варенье из трехлитровой банки. Вот она, сцена, на которой непризнанные актеры играют настоящие безумные чаепития. Здесь и только здесь говорят слова, которые иначе не скажут никогда. Здесь жестом фокусника извлекают из темноты маленькие гнусные тайны. Достают из буфета фамильные скелеты. Находят в сахарнице пригоршню-другую цианистого калия. И никогда не найдется повода встать и уйти, потому что тебе вовремя подольют чая, подложат варенье и пододвинут поближе открытую сахарницу. Антон, я вас уже год знаю.
0: Тень. Короткая тень растерянности в глазах девушки. Память услужливо заполняет провалы, память подсовывает объяснение, почему я, такой симпатичный и хороший человек, остаюсь для нее лишь пациентом. Пусть только по работе, но сейчас мне почему-то хочется с вами поговорить, как с соседом, как с другом.
1: Ничего?
0: Конечно, Света.
1: Благодарная улыбка. Мое имя трудно сократить до уменьшительного. Антошка — это уже перебор, слишком широкий шаг.
0: Спасибо, Антон. Знаешь, я и впрямь сама не своя. Уже дня три.
1: «Конечно. Трудно оставаться собой, когда над тобой занесен меч Немезиды. Ослепший, рассвирепевший, вышедший из-под власти мертвых богов Немезиды.
0: Вот сегодня...» «Да ладно?» Она хотела мне рассказать про Игната. Она не понимает, что с ней происходило, почему случайное знакомство едва не дошло до постели. Ей кажется, что она сходит с ума. Всем людям, попавшим в сферу деятельности иных, приходит подобная мысль.
1: «Светлана, может быть, вы... Может быть, ты с кем-то поссорилась?»
0: «Это грубый ход. Но я спешу, спешу, сам не понимая, почему. Воронка пока стабильна и даже имеет тенденцию к снижению. Но я спешу.
1: Почему ты так думаешь?» Светлана не удивлена и не считает вопрос слишком уж личным. Я пожимаю плечами и пытаюсь объяснить. «У меня так часто бывает?» «Нет, Антон, ни с кем я не ссорилась, ни с кем, да и незачем. Во мне самой что-то. Ты не права, девочка. Ты даже не представляешь, насколько не права. Над тобой висит черная воронка таких размеров, что возникают раз в столетие. И это значит, что кто-то ненавидит тебя с такой силой, какая редко отпущена человеку или иному». «Наверное, надо отдохнуть», — предположил я. «Куда-нибудь уехать? В глушь?» Я сказал это и вдруг подумал, что решение проблемы есть. Пусть не полное, пусть по-прежнему смертельное для самой Светланы. В глушь, в тайгу, в тундру, на Северный полюс. И там произойдет извержение вулкана, упадет астероид или крылатая ракета с ядерными боеголовками. Инферно прорвется, но пострадает лишь сама Светлана. Как хорошо, что подобное решение для нас столь же невозможно, как предложенное темным магом убийство. «О чем думаешь, Антон?» «Света, что у тебя случилось?» «Антон, слишком резко. Уводи разговор, Антон». «Неужели так заметно?» «Да». Светлана опустила глаза. Я все ждал крика Ольги о том, что черный вихрь начал свой последний, катастрофический рост, что все я испортил, сломал, и на совести моей отныне тысячи человеческих жизней. Ольга молчала. «Я предала».
0: «Что?»
1: «Предала свою мать». Она смотрела серьезно, без всякой гнусной рисовки человека, совершившего подлость и кичащегося этим. «Не понимаю, Свет». «Моя мать больна, Антон. Почки. Требуется регулярный гемодиализ. Но это полумера. В общем, мне предложили пересадку».
0: «Почему тебе? Я еще не понимал».
1: «Мне предложили отдать одну почку матери. Почти наверняка она приживется, я даже анализы прошла. Потом отказалась. Я боюсь».
0: Я молчал. Уже все стало понятно. Что-то и впрямь сработало, что-то нашлось во мне такое, расположившее Светлану к столь полной откровенности.
1: «Мать!»
0: «Мать?»
1: «Антон, ты молодец. Ребята выехали». Голос Ольги был ликующим. «Еще бы! Мы нашли темного мага».
0: «Надо же! А при первом контакте никто ничего не ощутил. Сочли пустышкой. Молодец. Успокаивай ее, Антон. Говори, утешай».
1: «В сумраке уши не заткнешь. Слушай, что говорят».
0: «Светлана, такого никто не вправе требовать».
1: «Да, конечно. Я рассказала маме, и она велела забыть про это. Сказала, что с собой покончит, если я на такое решусь, что ей все равно умирать, а мне калечиться не стоит. Не надо было ничего говорить, надо было отдать почку, пусть бы потом узнала после операции. Даже рожать с одной почкой можно. Были прецеденты».
0: «Почки. Какая глупость! Какая мелочь! Час работы для настоящего белого мага! Но нам не позволено лечить. Каждое настоящее исцеление — индульгенция темному магу на проклятие, на сглаз.
1: Но вот мать, родная мать, сама того не понимая, в секундном порыве эмоций, говоря на словах одно, запрещая дочери даже думать об операции, проклинает ее, и вспухает чудовищный черный вихрь. Я теперь не знаю, что и делать, Антон. Глупости какие-то говорю. Сегодня чуть не прыгнула в постель с незнакомым человеком». Светлана все же решилась это сказать, хотя, наверное, сил потребовалось не меньше, чем на рассказ о матери.
0: «Света, можно что-то придумать», — начал я. «Понимаешь, главное не опускать руки, не казниться понапрасну. Я же специально сказала, Антон. Я знала, что она ответит. Я хотела, чтобы мне запретили. Ей проклясть меня надо, дуру чертову!»
1: «Светлана,
0: Ты не знаешь, насколько права. Никто не знает, какие механизмы тут задействованы, что происходит в сумраке и какая разница между проклятием незнакомого человека и проклятием любимого, проклятием сына, проклятием матери. Вот только материнское проклятие страшнее всего.
1: Антон, спокойно. Голос Ольги отрезвил меня вмиг. Слишком просто, Антон. Ты работал с материнскими проклятиями?
0: Нет, сказал я. Сказал вслух, отвечая сразу и Светлане, и Ольге.
1: Я виновата, Светлана покачала головой. Спасибо, Антон, но я и впрямь виновата.
0: Я работала, донеслось из сумрака. Антон, милый, это не так выглядит. Материнский гнев — яркая черная вспышка и большая воронка. Но рассеивается она вмиг, почти всегда.
1: Может быть. Я не стал спорить. Ольга специалист по проклятиям, и она повидала всякое. Да, конечно, родному ребенку не пожелают зла. Уж надолго не пожелают. Однако бывают исключения.
0: Исключения возможны, согласилась Ольга. Сейчас ее мать проверяют полностью. Но я не стала бы рассчитывать на быструю удачу.
1: Светлана, спросил я, а иного выхода нет? По-другому помочь твоей матери, кроме трансплантации?
0: Нет. Я врач, я знаю. Медицина не всесильна.
1: А если не медицина?
0: Она замешкалась. О чем ты, Антон?
1: Неофициальная медицина, сказал я. Народная.
0: Антон, я понимаю, Светлана, трудно поверить, торопливо начал я. Полно шарлатанов, аферистов, психически больных людей. Но неужели все ложь?
1: Антон, покажи мне человека, который вылечил действительно тяжелую болезнь.
0: Светлана с иронией посмотрела на меня. Только не рассказывай про него, а покажи. Самого человека и его пациентов, желательно до и после лечения. Тогда поверю, во все поверю. В экстрасенсов, в хилеров, в магистров белой и черной магии.
1: Я непроизвольно поежился. Над девушкой висело роскошнейшее доказательство существования черной магии. Хоть в учебники вставляй.
2: Наш адрес в интернете. fantasyradio.ru
0: «Могу показать», — сказал я. И вспомнил, как однажды в офис притащили Данилу. Это была обычная стычка. Не самая рядовая, но и не слишком уж тяжелая. Ему просто не повезло. Брали семью оборотней по какому-то мелкому нарушению договора. Оборотни могли сдаться, и все закончилось бы коротким разбирательством между дозорами. Оборотни предпочли сопротивляться. Наверное, за ними тянулся след, кровавый след, о котором ночной дозор не знал и теперь уже никогда не узнает. Данила шел первым, и его серьезно порвали. Левое легкое, сердце, глубокое ранение в печень, одну почку вырвали начисто. Чинил Данилу шеф, помогал почти весь персонал дозора, все, у кого в тот момент были силы. Я стоял в третьем круге. Нашей задачей было не столько подпитывать энергией шефа, сколько отражать внешние влияния. И все-таки я временами поглядывал на Данилу. Он погружался в сумрак то один, то вместе с шефом. При каждом появлении в реальности раны уменьшались. Это было не столько сложно, сколько эффектно. Ведь раны были свежие и непредопределенные судьбой. Но никаких сомнений в том, что шеф способен вылечить мать Светланы, я не испытывал. Даже если ее судьба обрывается в ближайшем будущем, если она непременно умрет, вылечить возможно. Смерть наступит по другим причинам.
1: Антон. Тебе не страшно говорить такие вещи?
0: Я пожал плечами. Светлана вздохнула. Дарить надежду — это ведь ответственность. Антон, я не верю в чудеса. Но сейчас готова поверить.
1: Ты этого не боишься?
0: Я посмотрел ей в глаза.
1: Нет, Светлана.
0: Я боюсь многих вещей. Но других.
1: Антон, снижение воронки на 20 сантиметров. Антон, шеф просит передать, ты молодец.
0: Мне что-то не понравилось в ее тоне. Разговор через сумрак не похож на обычный, и все-таки эмоции чувствуются. — Что случилось? — спросил я сквозь мертвую серую пелену. — Работай, Антон. — Что случилось? —
1: Мне бы такую уверенность, — сказала Светлана. Посмотрела в окно. — Ты не слышал? Шорох какой-то.
0: — Ветер, — предположил я. — Или прошел кто-то?
3: — Ольга, говори.
0: — Антон, с воронкой все нормально. Медленное снижение. Ты каким-то образом повышаешь ее внутреннюю сопротивляемость. По расчетам, к утру воронка снизится до уровня безопасной величины. Я смогу приступить к работе.
3: Тогда в чем проблемы?

0: Ольга, говори.
1: Я не понимаю, Антон. Это снова Светлана.
0: Знаешь, я понял, что у одного моего знакомого неприятности, крупные неприятности. Я посмотрел ей в глаза. Вампирша. Она взяла мальчишку.
1: Я ничего не ощутил.
0: Никаких эмоций, ни жалости, ни ярости, ни печали. Только внутри стало холодно и пусто. Наверное, я этого ждал. Непонятно почему, но ждал. Там же медведь и тигренок. Так получилось.
1: Что с ним?
0: Только бы не инициация. Смерть, только лишь смерть, вечная смерть страшнее. Он жив. Она взяла его в заложники.
1: Что?
0: Такого не было. Просто никогда такого не случалось. Заложники — это человеческие игры. Вампирша требует переговоров. Она хочет суда. Надеется выпутаться. Мысленно я поставил вампирше 5 с плюсом за сообразительность. Шансов уйти у нее нет и не было. А вот свалить всю вину на уже уничтоженного товарища, который ее инициировал. Ничего не знаю, ведать не ведаю. Укусили, стала такой, какой стала. Правил не знала, договора не читала. Буду нормальной, законопослушной вампиршей.
1: А ведь может и получиться, особенно если ночной дозор пойдет на какие-то уступки.
0: А мы пойдем. У нас нет выхода. Любая человеческая жизнь должна быть защищена. Я даже обмяк от облегчения. Казалось бы, что мне этот пацан на самом-то деле? Выпадет на него жребий, он превратится в законную добычу вампиров и оборотней. Такова жизнь. И я пройду мимо. Даже без жребия сколько раз ночной дозор не успевал, сколько людей погибли от темных. Но странная вещь. Я уже ввязался в схватку за него. Я вступил в сумрак и пролил кровь. И теперь мне не все равно. Совсем не все равно. Темп общения в сумраке куда быстрее, чем разговор в человеческом мире. И все-таки мне приходилось разрываться между Ольгой и Светланой. Антон, не забивай себе голову моими проблемами. Несмотря ни на что, мне захотелось засмеяться. Ее проблемами были сейчас забиты сотни голов, а Светлана об этом думать не думала и ведать не ведала. Но стоило упомянуть о чужих проблемах, таких крошечных на фоне черной воронки инферно, как девушка моментально перенесла их на себя. «Знаешь, есть такой закон, — начал я, — закон парных случаев. У тебя неприятности, но я говорил не о них. У другого человека тоже крупные проблемы. Его личные проблемы, но от этого не легче». Она поняла. И что мне понравилось, не смутилась, только уточнила. «Мои проблемы тоже личные».
1: «Не совсем», — сказал я.
0: «Мне так кажется».
1: «А тому человеку ты можешь ему помочь?»
0: «Ему помогут без меня», — сказал я.
1: «Ты уверен?»
0: «Спасибо, что выслушал, но мне это и впрямь помочь невозможно. Это судьба такая дурацкая».
1: «Она меня прогоняет?» — спросил я сквозь сумрак. «Мне не хотелось сейчас касаться ее сознания».
0: «Нет», — отозвалась Ольга.
1: «Нет.
0: Антон, она чувствует.
1: Неужели у нее есть способности иной? Или это лишь случайный всплеск, вызванный тянущимся инферно?
0: Что чувствует?
1: Что ты нужен там.
0: Почему я?
1: Это сумасшедшая кровососущая стерва. Она требует на переговоры именно тебя, того, кто убил ее партнера».
0: И вот тут мне стало по-настоящему плохо. У нас был факультативный курс по антитеррористическим мерам, скорее для того, чтобы не приходилось прибегать к способностям иного, влипнув в человеческие разборки, чем для реальных рабочих потребностей. Психологию террористов мы проходили, и в ее рамках вампирша действовала вполне логично. Я был первым работником дозора, попавшимся ей на пути. Я убил ее наставника, ранил ее саму. Для нее во мне сконцентрировался образ противника.
1: «Давно требует?»
0: «Около 10 минут».
1: Я посмотрел в глаза Светлане. Сухие, спокойные, ни слезинки.

0: Труднее всего, когда боль спрятана под спокойным лицом. «Света, а если я сейчас уйду?» Она пожала плечами. «Все так глупо», — сказал я. «Мне кажется, что тебе сейчас нужна помощь. Хотя бы кто-то, кто умеет слушать. Или согласен сидеть рядом и пить остывший чай». Слабая улыбка и едва заметный кивок. «Но ты права. Еще одному человеку нужна помощь». «Антон, ты странный?» Я покачал головой. «Не странный. Очень странный. У меня такое чувство, ведь я тебя давно знаю, а кажется, впервые вижу. И еще, словно ты одновременно и со мной разговариваешь, и с кем-то другим». «Да», — сказал я, — «так и есть». «Может быть, я схожу с ума?» «Нет». «Антон, ты ведь не случайно пришел ко мне». Я не ответил. Ольга шепнула что-то и замолчала. Медленно вращалась над головой исполинская воронка. «Не случайно», — сказал я, — «чтобы помочь. Если темный маг, наложивший проклятие, следит за нами, если это все-таки не случайное материнское проклятие, а нацеленный профессионалом удар, в это облако тьмы над головой довольно влить еще одну каплю ненависти. Волю Светланы к жизни достаточно ослабить на самую-самую малость. И последует прорыв. В центре Москвы проснется вулкан, спятит электроника на боевом спутнике, мутирует вирус гриппа. Мы молча смотрели друг на друга. Мне казалось, я уже почти понимаю, что происходит на самом деле. Вот она, разгадка, рядом. И все наши версии, глупость и чушь, следование старым правилам и схемам, которые просил отбросить шеф. Но для этого надо было подумать, надо было хоть на секунду отрешиться от происходящего, уставиться на голую стену или в бездумный телеэкран, не разрываться между желанием помочь одному маленькому человеку и десятками, сотнями тысяч людей. Но колыхаться в этой убийственной трясине подлого выбора, который при любом раскладе останется подлым, и всей разницей для меня будет, быстро я погибну, перейдя под ударом инферно в серые просторы сумеречного мира, или медленно и мучительно, разжигая в собственном сердце тусклый огонек презрения к себе. «Света, я должен идти», — сказал я. «Антон, это не Ольга, это шеф». «Антон». Он запнулся. Он ничего не мог мне приказать. Ситуация зашла в этический тупик. Видимо, вампирша стояла на своем и ни с кем другим вести переговоры не желала. Приказывая мне остаться, шеф убивал мальчишку-заложника и потому даже не мог приказать. Даже просить не мог. «Мы организуем твой отход. А лучше сообщите упырихе, что я еду». Светлана протянула руку, легонько коснулась моей ладони. «Ты уходишь насовсем?» «До утра», — сказал я. «Я не хочу», — просто сказала девушка. «Знаю». «Кто ты?» «Экспресс-посвящение в тайны мироздания? Дубль 2?» «Я расскажу утром». «Хорошо?» «Ты сошел с ума», — донесся голос шефа. «Тебе действительно надо уходить?» «Только этого не говори!» — крикнула Ольга. Она почувствовала мои мысли. Но я сказал: «Света, когда тебе предложили искалечить себя, но продлить жизнь матери, когда ты отказалась, это было правильно и разумно, так ведь? Но сейчас тебе плохо. Так плохо, что лучше было бы поступить неразумно. Если ты сейчас не уйдешь, плохо будет тебе?» «Да». «Тогда иди. Только вернись, Антон». Я встал из-за стола, оставив остывший чай. Вихрь инферно покачивался над нами. «Обязательно приду», — сказал я. «И поверь, еще не все потеряно». Больше мы не сказали друг другу ни слова. Я вышел, начал спускаться по ступенькам. Светлана закрыла за мной дверь. Какая тишина! Мертвая тишина! Даже собаки устали скулить в эту ночь. Неразумно. Я поступаю неразумно. Если нет этически правильного выхода, поступай неразумно. Мне это кто-то говорил. Или вспомнилась строка из старых конспектов, фраза из лекции. Или я подбираю себе оправдание. «Воронка», — прошептала Ольга. Голос был почти незнакомый, севший. Захотелось вжать голову в плечи. Я оттолкнул подъездную дверь, выскочил на обледенелый тротуар. Белая сова комком пуха кружила над головой. Вихрь инферно уменьшился, присел. Ненамного по сравнению с общей высотой, но уже заметно для глаз. Метра на полтора-два. «Ты знал, что это произойдет?» — спросил шеф. Покачав головой, я взглянул на вихрь. «Да в чем же тут дело? Почему на появление Игната, специалиста по приведению людей в благостное расположение духа, инферно отреагировало усилением? Почему мой сумбурный разговор и неожиданный уход снизил воронку?» «Группу аналитиков пора разгонять», — сказал шеф. «Я понял, что это уже было сказано всем, не мне одному. Когда у нас будет рабочая версия происходящего?» Машина вынырнула откуда-то с зеленого проспекта, обдала меня лучами фар, скрипнула шинами, неуклюже переваливаясь через бугры разбитого асфальта, остановилась у подъезда. Приземистый спортивный кабриолет теплого оранжевого цвета был нелеп среди унылых панельных многоэтажек в городе, где лучшим видом транспорта по-прежнему оставался джип. Семен высунулся с места водителя, кивнул. «Садись! Приказано доставить тебя с ветерком!» Я оглянулся на Ольгу, и та почувствовала взгляд. «Моя работа здесь. Езжай!» Обойдя машину, я сел на переднее сиденье. Сзади развалился Илья, видимо, шеф счел нужным усилить пару тигренок-медведь. «Антон!» — догнал меня сквозь сумрак голос Ольги. «Помни, ты сегодня задолжал. Держи это в памяти, каждый миг держи». Я не сразу понял, о чем она говорит. «Ведьмочка из дневного дозора? Да при чем тут она?» Машина рванула, задевая днищем ледяные надолбы. Семен вкусно выругался, крутя руль. С негодующим ревом двигателя машина поползла к проспекту. «У какого полудурка вы взяли тачку?» — спросил я. «В такую погоду на ней...» — Илья хихикнул. «Тсс! Борис Игнатьевич одолжил тебе свой автомобиль». «Правда, что ли?» — только и спросил я, оборачиваясь. «На работу шеф увозил служебный БМВ. Вот уж не замечал в нем тяги к непрактичной роскоши». «Правда. Антошка, как ты его?» Илья кивнул в сторону высящегося над домами вихря. «Не замечал у тебя подобных способностей?» Я его не трогал. «Только с девушкой говорил». «Говорил? А трахнуть трахнул?» Это была обычная манера общения Ильи, когда он от чего-то напрягался. А уж поводов для волнения у нас сейчас было хоть отбавляй. И все же я поморщился. То ли нарочитость какую-то поймал в словах, то ли просто резануло. «Нет, Илья, не надо так». «Извини», — легко согласился он. «Так что ты сделал?» «Просто поговорил». Машина наконец-то вырвалась на проспект. «Держитесь!» — коротко велел Семен. Меня вжало в кресло, сзади возился Илья, доставая и раскуривая сигарету. Секунд через 20 я понял, что предыдущая поездка была неторопливой увеселительной прогулкой. «Семен, вероятность аварии убрана?» — крикнул я. Машина неслась через ночь, будто пыталась обогнать свет своих фар. «Я 70 лет за рулем», — презрительно бросил Семен. «Я по дороге жизни грузовики в Ленинград водил!» Сомневаться в его словах не приходилось, и все же я подумал, что те поездки были менее опасными. Скорости не те, предугадать падение бомбы для иного не проблема. Машины сейчас попадались пусть не часто, но попадались, дорога была, мягко говоря, отвратительной. Наш спортивный автомобиль для подобных условий никак не предназначался. «Илья, что там произошло?» Пытаясь оторвать взгляд от увиливающего с нашего пути грузовика, спросил я. «Ты в курсе? С вампиршей и пацаном, что ли?» Да, глупость наша, вот что произошло. Илья выругался. Хотя и глупость относительная. Все было нормально сделано. Тигренок и медведь представились родителям мальчишки, дальними, но любимыми родственниками. «Мы с Урала?» — спросил я, вспомнив курс по общению с людьми и варианты знакомства. «Да, все шло нормально. Застолье, пьянка, поедание уральских деликатесов из ближайшего супермаркета». Я вспомнил увесистую сумку медведя. «В общем, время они проводили хорошо». В голосе Ильи была не зависть, а скорее полное одобрение товарищей. «Светло, тепло, и мухи не кусают. Пацан-то с ними сидел, то в своей комнате». Откуда было знать, что он уже способен входить в сумрак? Меня обдало холодом. И впрямь откуда? Я же не сказал. Ни им, ни шефу, никому. Удовлетворился тем, что вытащил мальчишку из сумрака, пожертвовав таликой своей крови. Герой. Один в поле воин. Илья продолжал, ни о чем не подозревая. Вампирша зацепила его зовом. Очень прицельно, ребята не почувствовали. И крепко, пацан даже не пискнул. Вошел в сумрак и выбрался на крышу.
1: Как?
0: По балконам до крыши было всего 3 этажа. Вампирша уже ждала там. Причем знала, что парень с охраной. Едва схватила, сразу же раскрылась. Теперь родители спят крепким, здоровым сном. Вампирша стоит с мальчишкой в обнимку. Тигренок и медведь рядом с ума сходят. Я молчал. Нечего тут было говорить. «Глупость наша», — все-таки заключил Илья, — «и роковое стечение обстоятельств. Мальчишка ведь даже никто не инициировал. Кто знал, что он может войти в сумрак?» «Я знал. Может быть, это были воспоминания. Может быть, страх перед бешеной гонкой автомобиля по трассе. Но я посмотрел в сумрак. Как хорошо людям, они не видят этого. Никогда. Как им плохо, им не дано увидеть». Глубокое серое небо, в котором нет и не было звезд. Небо вязкое, как кисель, светящееся тусклым, мертвенным светом. Все силуэты смягчились, растаяли. И дома, по стенам которых растекся ковер синего мха. И деревья, ветви которых в сумраке колышутся совсем не по воле ветра. И уличные фонари, над которыми кружат, едва шевеля короткими крыльями, сумеречные птицы. Едут навстречу машины, медленно-медленно. Шагают люди, едва переставляя ноги. Все сквозь серый светофильтр. Все сквозь ватные пробки в ушах. Немое черно-белое кино. Изыск присыщенного режиссера. Мир, где мы черпаем свою силу. Мир, который пьет нашу жизнь. Сумрак. Каким в него войдешь, таким и выйдешь. Серая мгла растворит скорлупу, которая нарастала на тебе всю жизнь, вытащит то ядрышко, что люди называют душой, и попробует на зуб. И вот когда ты почувствуешь, как хрустишь в челюстях сумрака, ощутишь пронизывающий холодный ветер, едкий, как змеиная слюна, тогда ты станешь иным и выберешь, на чью сторону встать. «Мальчик еще в сумраке?» — спросил я. «Они все в сумраке!» Илья нырнул вслед за мной. «Антон, почему ж ты не сказал?» «Не подумал. Не придал значения. Я не оперативный работник, Илья». Он покачал головой. «Мы не умеем, почти не умеем упрекать друг друга. Особенно, если кто-то и в самом деле виноват. В этом нет нужды. Наше наказание всегда вокруг нас. Сумрак дает нам силы, недоступные людям». Дает жизнь, по человеческим понятиям, почти вечную. И он же отбирает все, когда приходит час. В каком-то смысле все мы живем взаймы. Не только вампиры и оборотни, которым надо убивать, чтобы продлить свое странное существование. Темные не могут позволить себе добра, мы наоборот. Если я не справлюсь... Я не закончил фразу. Итак... Все было ясно.

Глава восьмая. Сквозь сумрак это было даже красиво. На крыше, плоской крыше нелепого дома на ножках, горели разноцветные блики. Единственное, что здесь имеет цвет, — наши эмоции. Их сейчас было предостаточно. А самым ярким был дырявящий небо столб багрового пламени, страх и ярость вампирши. «Сильна», — коротко сказал Семен, взглянув на крышу и пинком захлопывая дверь машины. Вздохнул и стал раздеваться. «Ты что?» — спросил я. «Пойду-ка я туда по стене, по балконам. И тебе советую, Илья, только ты иди в сумраке, легче. А ты как собрался?» «Обычно. Меньше шансов, что заметит. Да не беспокойтесь, я 60 лет альпинизмом занимался. Фашистский флаг с Эльбруса скидывал». Семен разделся до рубашки, кидая одежду на капот. Мимолетное охранное заклятие легло следом, прикрыв и тряпки, и саму щегольскую тачку. «Уверен?» — поинтересовался я. Семен ухмыльнулся, поежился, сделал несколько приседаний, покрутил руками, будто физкультурник на разминке, и неспешной рысцой побежал к зданию. Легкий снежок падал ему на плечи. «Заберется?» — спросил я Илью. «Как подняться по стене здания в сумраке, я знал, теоретически. А вот восхождение в обычном мире, да без всякого снаряжения...» «Должен», — без особой убежденности подтвердил Илья. «Когда он 10 минут плыл по подземному руслу Яузы, я тоже думал, что не выберется. 30 лет занятий подводным плаванием. — мрачно сказал я. — 40. — Пойду я, Антон. — Ты как, лифтом? — Да. — Ну давай, не тяни. Он перешел в сумрак и побежал вслед за Семеном. Наверное, они будут подниматься по разным стенам, но я даже не хотел выяснять, кто по какой. Меня ждал свой путь, и, скорее всего, что он не будет легче. — И зачем ты меня встретил, шеф? — прошептал я, подбегая к подъезду. Снег хрустел под ногами, в ушах стучала кровь. На бегу я достал из кобуры пистолет, снял с предохранителя 8 разрывных серебряных пуль. Должно хватить, только бы попасть, только бы найти тот миг, когда у меня будет шанс попасть, опередить вампиршу и не зацепить мальчика. Рано или поздно тебя бы встретили, Антон, если не мы, то дневной дозор, а у них тоже были все шансы получить тебя. Я не удивился, что он следит за мной. Во-первых, дело было серьезное. Во-вторых, он все-таки мой первый наставник. «Борис Игнатьевич, если что...» Я расстегнул куртку, засунул пистолет за спину, воткнул ствол под ремень. «А Светлане?» «Ее мать проверили до конца, Антон. Нет, она не способна на проклятие. Никаких способностей». «Нет, я о другом, Борис Игнатьевич. Я вот что подумал. Я ее не жалел». «И что это значит?» «Не знаю, но я ее не жалел, не делал комплиментов, не оправдывал». «Понятно. А теперь исчезните, пожалуйста. Это моя работа». «Хорошо. Извини, что погнал тебя в поле. Удачи, Антон». На моей памяти шеф не извинялся ни перед кем и никогда. Но мне некогда было удивляться, наконец-то подошел лифт. Я нажал кнопку последнего этажа и машинально взял болтающиеся на шнуре пуговки наушников. Странно, но они играли. Когда я включил плеер? И что мне выкинется лучей? Все решится потом. Для одних он никто, для меня господин. Я стою в темноте, для одних я как тень, для других невидим. Обожаю пикник. Интересно, а Шклярского проверяли на принадлежность к иным? Стоило бы. А может и не надо. Лучше пусть поет. Я танцую не в такт, я все сделал не так, не жалея о том. Я сегодня похож на несбывшийся дождь, на нерасцветший цветок. Я невидим. Я невидим. Наши лица как дым, наши лица как дым. И никто не узнает, как мы победим. Можно считать последнюю фразу добрым предзнаменованием.
Лифт остановился. Выскочив на площадку последнего этажа, я посмотрел на люк в потолке. Замок был сорван, именно сорван. Душка расплющена и растянута. Вампирша это ни к чему, она на крышу, скорее всего, прилетела. Мальчишка поднялся по балконам. Значит, тигренок или медведь? Скорее всего, медведь. Тигренок выбил бы люк. Я стащил куртку, кинул на пол вместе с бормочущим плеером, потрогал пистолет за спиной. Тот держался крепко. Значит, технические средства — ерунда. Посмотрим, Ольга, посмотрим. Свою тень я отбросил вверх, спроецировал на воздух. Подтянулся и рывком скользнул в нее. Войдя в сумрак, я полез по лесенке. Синий мох, густо облепивший железные прутья, пружинил под пальцами и пытался отползти. «Антон!» Я выскочил на крышу и даже пригнулся немного. Такой здесь был ветер. Безумный, шквальный, ледяной. То ли отголосок ветра из человеческого мира, то ли причуда сумрака. Пока меня прикрывала от него бетонная коробка лифтовой шахты, выдающаяся над крышей, но стоило сделать шаг, и пробрало до костей. «Антон, мы здесь!» Тигренок стояла метрах в десяти. Я посмотрел на нее и на миг позавидовал. Уж она-то холода точно не чувствовала. Откуда оборотни и маги берут массу для трансформации тела, я не знал. Вроде бы не из сумрака, но и не из человеческого мира. В человеческом облике девушка весила килограммов 50, может быть, чуть больше. В молодой тигрице, стоящей в боевой стойке на обледенелой крыше, было центнера полтора. Аура ее пылала оранжевым, по шерсти стекали медленные, неторопливые искорки. Хвост размеренно стегал налево-направо, правая и передняя лапа размеренно царапала битум. В этом месте крыша была продрана до бетона. Кого-то по весне зальет. «Подходи ближе, Антон!» — рявкнула тигрица, не оборачиваясь. — Вот она! Медведь держался к вампирше ближе, чем тигренок, а выглядел он еще более грозно. В этот раз для трансформации он выбрал облик белого медведя, причем, в отличие от реальных обитателей Арктики, был снежно-белым, как на картинках в детских книгах. Нет, наверное, он все-таки маг, а не перевоспитавшийся оборотень. Оборотни скованы одним, максимум двумя обликами. А я видел медведя и в образе косолапого бурого медведя. Это когда мы устраивали карнавал для американской делегации дозора. И в обличии гризли. Это на показательных занятиях по перевоплощению. Вампирша стояла у самого края крыши. Она сдала. Ощутимо сдала с нашей первой встречи. Лицо еще больше заострилось, щеки впали. На начальном этапе перестройки организма вампирам почти непрерывно нужна свежая кровь. Но обманываться внешностью не стоило. Ее истощение лишь внешнее. Причиняет ей муки, но сил не лишает. Ожог на лице почти прошел, след от него едва угадывался. «Ты!» — голос вампирша был торжествующим. Удивительно торжествующим, будто не на переговоры меня позвали, а на заклание. «Я!» Егор стоял перед вампиршей. Она заслонялась им от оперативников. Мальчик был в сумраке, порожденном упырихой, и потому сознание не терял. Стоял молча, не двигаясь, смотрел то на меня, то на тигренка. Очевидно, полагался на нас больше всего. Одной рукой вампирша охватила мальчишку поперек груди, прижимая к себе. Другую, с выпущенными когтями, держала у его горла. Оценить ситуацию было нетрудно. Пад. Причем взаимно. Попытайся тигренок или медведь напасть на упыриху, та одним взмахом руки снесет мальчику голову. А это не лечится, даже с нашими возможностями. А с другой стороны, стоит ей убить пацана, ничто нас сдерживать не будет. Нельзя загонять врага в угол, особенно если идешь убивать. «Ты хотела, чтобы я пришел?» «Я пришел». Я поднял руки, демонстрируя, что в них ничего нет. Пошел вперед. Когда оказался между тигренком и медведем, вампирша оскалила клыки. «Стой! У меня нет ни осины, ни боевых амулетов. Я не маг. И ничего не смогу тебе сделать. Амулет!»
На твоей шее амулет. Вот оно что. Он не имеет к тебе никакого отношения. Это защита от того, кто неизмеримо выше тебя. Сними. Ой, как нехорошо. Как плохо. Я подцепил цепочку, сорвал амулет и бросил под ноги. Теперь, при желании, Завулон может попытаться воздействовать на меня. Снял. Теперь говори, чего ты хочешь? Вампирша крутанула головой, ее шея легко сделала оборот на 360 градусов. Ого, я про такое даже не слышал. И наши боевики, вероятно, тоже. Тигренок зарычал. Кто так крадется? Голос у вампирши оставался человеческим. Визгливый, истеричный голос молодой глупой девчонки, случайно обретшей силу и власть. Кто? Кто? Левую руку, где она отрастила когти, она вдавила в шею мальчишки. Я вздрогнул, представив, что будет, если выступит хоть капелька крови. Упыриха же потеряет контроль над собой. Другой рукой, нелепым обвиняющим жестом, заставляющим вспомнить Ленина на броневике, вампирша указала на край крыши. «Пусть он выйдет!» Я вздохнул и позвал. «Илья, выходи!» В обрез крыши вцепились пальцы. Через миг Илья перемахнул низенькое ограждение, встал рядом с тигренком. Где он там прятался? На козырьке балкона? Или висел, вцепившись в плети синего мха? «Я знала!» — торжествующе сказала вампирша. «Обман!» Семена она, похоже, не чувствовала. Может быть, наш флегматичный друг лет 100 занимался ниндзюцу? «Не тебе говорить об обмане! Мне!» На миг в глазах вампирши мелькнуло что-то человеческое. «Я умею обманывать! Вы нет!» «Хорошо! Хорошо, ты умеешь, а мы нет! Верь и надейся! Если ты считаешь, что понятие «ложь во спасение» годится лишь для проповеди, верь! Если ты думаешь, что добро должно быть с кулаками лишь в старых стихах осмеянного поэта, надейся. «Чего ты хочешь?» — спросил я. Она замолчала на миг, будто и не задумывалась раньше об этом. «Жить!» «С этим опоздала. Ты уже мертва!» Вампирша вновь оскалилась. «Правда? А мертвые умеют отрывать головы?» «Да. Только это они и умеют. Мы смотрели друг на друга, и это было так странно, так театрально напыщено, и весь разговор был нелеп, ведь нам никогда не понять друг друга. Она мертва, ее жизнь — чужая смерть, я жив. Но с ее стороны все наоборот».

0: fantastique.
1: В этом нет моей вины. Ее голос вдруг стал спокойнее, мягче, и рука на шее Егора чуть расслабилась. Вы, называющий себя ночным дозором, те, кто не спит по ночам, кто решил, что он вправе хранить мир от тьмы, где вы были, когда пили мою кровь? Медведь сделал шажок вперед. Крошечный шажок, будто и не переступил могучими лапами, а просто скользнул под напором ветра. Я подумал, что он будет так скользить еще десяток минут, как скользил весь этот час, пока длилось противостояние. До тех пор, пока не сочтет шансы достаточными. Тогда он прыгнет. И если повезет, мальчишка будет вырван из рук вампирши, отделавшись парой сломанных ребер. «Мы не можем уследить за всеми», — сказал я. «Просто не можем». Вот что страшно. Я начинал ее жалеть. Не мальчишку, влипшего в игры света и тьмы. Я жалел не девушку Светлану, над которой нависло проклятие, не ни в чем не повинный город, который ударит этим проклятием. Вампиршу я жалел. Потому что и впрямь, где мы были? Мы, называющие себя ночным дозором. «В любом случае у тебя был выбор», — сказал я. «И не говори, что это не так. Инициация происходит лишь по обоюдному согласию. Ты могла умереть, честно умереть, как человек». «Честно?» — вампирша мотнула головой, рассыпая волосы по плечам. «Где же Семен? Неужели так трудно взобраться на крышу 20-этажного дома?» «Я бы хотела, честно. А тот, кто ставил подписи на лицензии, кто предназначил меня в пищу, он поступал честно?»
2: «Свет и тьма».
1: Она не просто жертва взбесившегося вампира. Она была назначена добычей, выбрана слепым жребием, и не было у нее никакой судьбы, кроме как отдать свою жизнь для продления чужой смерти. Вот только тот парень, что рухнул мне под ноги пригоршней праха, сожженной печатью, он полюбил. Действительно полюбил и не высосал чужую жизнь, а превратил девушку в равную себе. Мертвые умеют не только отрывать голову, но и любить. Беда лишь в том, что даже их любовь требует крови. Он вынужден был ее скрывать, ведь он превратил девушку в вампира незаконно. Он должен был ее кормить, и тут годилась лишь живая кровь, а не склянки, сданные наивными донорами. И началось браконьерство на улицах Москвы, и мы, хранители света, доблестный ночной дозор, отдающие людей в жертву темным, встрепенулись. Самое страшное в войне — понять врага. Понять — значит простить, а мы не имеем на это права, сотворение мира не имеем. «И все-таки у тебя был выбор», — сказал я. «Был. Чужое предательство — не оправдание собственного». Она тихонько засмеялась. «Да, да, добрый слуга света. Конечно, ты прав. И ты можешь тысячу раз повторить, что я мертва, что душа моя сгорела, растворилась в сумраке. Только объясни мне, подлый и злой, в чем между нами разница? Объясни так, чтобы я поверила». Вампирша склонила голову, посмотрела в лицо Егору, сказала доверительно, почти по-дружески: «А вот ты, мальчик, ты меня понимаешь? Ответь. Ответь честно, не обращай внимания на когти. Я не обижусь». Медведь скользнул вперед. Еще чуть-чуть, и я почувствовал, как напрягаются его мышцы, как он готовится к прыжку. А за спиной вампирши, беззвучно, плавно и в то же время быстро, как он ухитряется так стремительно двигаться в человеческом мире, появился Семен. «Малыш, проснись!» — весело сказала упыриха. «Ответь, только честно. И если ты думаешь, что он прав, а я не права, если ты действительно в это веришь, я отпущу тебя». Я поймал взгляд Егора и понял, что он ответит. Ты тоже права. Пусто. Холодно. Нет сил на эмоции. Пусть выходят, пусть пылают костром, что не виден людям. «Чего ты хочешь?» — спросил я. «Существовать?» «Хорошо. Сдавайся. Будет суд, совместный суд дозоров». Вампирша посмотрела на меня, покачала головой. «Нет, я не верю в ваш суд. Ни ночному дозору, ни дневному». «Тогда зачем ты звала меня?» — спросил я. Семен двигался к вампирше. Он был все ближе и ближе. «Чтобы отомстить», — просто сказала вампирша. «Ты убил моего друга. Я убью твоего. На твоих глазах. Потом попробую убить тебя. Но даже если не выйдет», — она улыбнулась, «тебе хватит осознания, что ты не спас мальчика. Ведь верно?» «Дозорный, вы подписываете лицензии, не глядя в лица людей. Но стоит вам посмотреть, и выползает наружу мораль. Вся ваша фальшивая, дешевая, подлая мораль». Семен прыгнул, и одновременно с ним медведь. Это было красиво. И это было быстрее любой пули, любого заклятия, потому что, в конце концов, всегда остается лишь тело, наносящее удар, и умения, которые постигали 20, 40, 100 лет. И все же я вырвал из-за спины пистолет и рванул спуск, зная, что пуля будет двигаться лениво и медленно, рапидной съемкой из дешевого боевика, оставляя вампирше шанс увернуться и шанс убить. Семен распластался в воздухе, будто налетев на стеклянную стену. Сполз по невидимой преграде, одновременно переходя в сумрак. Медведя отшвырнуло, он был куда массивнее. Пуля с грацией стрекозы, ползущей к вампирше, полыхнула лепестком пламени и исчезла. Если бы не глаза упырихи, медленно расширяющиеся, недоуменные, то я решил бы, что защитный колпак опустила она сама, хотя это и является привилегией лишь высших магов. «Они под моей охраной», — раздалось из-за спины. Я обернулся и встретил взгляд Завулона. Удивительно, что вампирша не впала в панику. Удивительно, что не убила Егора. Неудачная атака и появление темного мага стали для нее куда большей неожиданностью, чем для нас, потому что я ждал. Ждал чего-то подобного, едва снял амулет. Меня не удивляло, что он прибыл так быстро. У темных свои дороги. Вот только почему Завулон, наблюдатель от темных, предпочел эту маленькую разборку пребыванию в нашем штабе? Утратил интерес к Светлане и нависшему над ней вихрю? Понял что-то, до чего мы никак не можем дойти? Проклятая привычка просчитывать. Оперативники ее лишены по самой сути своей работы. Их стихия – немедленная реакция на опасность, схватка, победа или поражение. Илья уже достал магический жезл, его бледно-сиреневое свечение было слишком ярким для мага третьей ступени и слишком уж ровным, чтобы поверить в неожиданный всплеск сил. Скорее всего, жезл заряжал сам шеф. Значит, предполагал. Значит, ждал появления кого-то по силе соизмеримого с ним. Ни тигренок, ни медведь менять облик не стали. Их магия не нуждалась в приспособлениях, и уж тем более в человеческих телах. Медведь по-прежнему смотрел на вампиршу, начисто игнорируя Завулона. Тигренок стала рядом со мной. Семен, потирая поясницу, медленно обходил вампиршу, демонстративно показываясь ей на глаза. Темного мага он тоже предоставлял нам. «Они?» — прорычала тигренок. Я даже не сразу понял, что ее смутило. «Они под моей охраной», — повторил Завулон. Он кутался в бесформенное черное пальто, его голову покрывал мятый берет из темного меха, а руки маг прятал в карманы, но я был почему-то уверен, Нет там ничего, ни амулетов, ни пистолетов. «Кто ты?» — закричала вампирша. «Кто ты?» «Твой защитник и покровитель». Смотрел Завулон на меня, даже не на меня, немножко вскользь, мимо. «Твой хозяин». «Он что, с ума сошел?» «Вампирша ничего толком не понимает в расстановке сил. Она на взводе. Она собралась умереть, прекратить существование. Сейчас у нее появился шанс уцелеть, но такой тон... У меня нет хозяев!» Девушка, чья жизнь стала чужой смертью, засмеялась. «Кто бы ты ни был, из света, из тьмы, запомни, у меня нет и не будет хозяев!» Она начала отступать к краю крыши, волоча за собой Егора. По-прежнему одной рукой придерживает, другую держа у горла. «Заложник! Хороший ход против сил света!» «А может быть, и против сил тьмы?» «Завулон, мы согласны», — сказал я. Опустил руку на напрягшуюся спину тигренка. «Она твоя. Забирай ее. До суда. Мы чтим договор». «Я забираю их», — Завулон слепо смотрел вперед. Ветер хлестал его в лицо, но немигающие глаза мага были широко раскрыты, будто их отлили из стекла. «Женщина и мальчик наши». «Нет, только вампирша!» Он наконец-то удостоил меня взглядом. «Адепт света, я беру лишь свое. Я чту великий договор. Женщина и мальчик наши». «Ты сильнее любого из нас», — сказал я. «Но ты один, Завулон». Темный маг покачал головой и улыбнулся. Печально, сочувственно. «Нет, Антон Городецкий». Они вышли из-за лифтовой шахты, юноша и девушка, знакомые мне. Увы, знакомые. Алиса и Петр. Ведьма и ведьмак из дневного дозора. «Егор», — негромко позвал Завулон, — «ты понял различие между нами? Чья сторона представляется тебе более предпочтительный?» Мальчик молчал, но, может быть, лишь потому, что когти вампирши касались его горла. «У нас проблема?» — мурлычащим голосом спросил тигренок. «Ага», — подтвердил я. «Ваше решение?» — спросил Завулон. Его дозорные пока молчали, не вмешивались в происходящее. «Мне не нравится», — сказала тигренок. Она чуть подалась к Завулону, и ее хвост нещадно стегал меня по колену. «Мне очень не нравится точка зрения дневного дозора на происходящее». Это, очевидно, было их общее с медведем мнение. Когда они работали в паре, то высказывался кто-то один. Я посмотрел на Илью. Тот крутил жезл в пальцах и улыбался. «Нехорошо. Мечтательно. Как ребенок, который вместо пластмассового автомата притащил в компанию заряженные УЗИ». Семену явно было все равно. Чихал он на мелочи. Он 70 лет занимался бегом по крышам. «Завулон, ты говоришь от дневного дозора?» — спросил я. И секундная тень колебания мелькнула в глазах темного мага. «Что же происходит? Почему Завулон покинул наш штаб, пренебрегая возможностью выследить и привлечь к дневному дозору неизвестного мага чудовищной силы? Такой возможностью не пренебрегают даже ради вампирши и паренька с потенциально большими способностями. Почему Завулон идет на конфликт? И почему? Почему он не хочет, я ведь вижу это, тут нет сомнений, выступать от имени всего дневного дозора?»
0: «Я говорю как частное лицо», — сказал Завулон.
1: «Тогда у нас небольшие личные разногласия», — ответил я.
0: «Да».
1: «Он не хочет вмешивать дозоры. Сейчас мы просто иные, пусть и состоящие на службе, пусть и занятые на заданиях. Но Завулон предпочитает не доводить конфликт до официального противостояния. Почему? Так верит в свои силы или так боится появления шефа?» «Ничего не понимаю». А самое главное, почему он бросил штаб и охоту? За чародеем, наложившим проклятие на Светлану. Темные добивались того, чтобы чародеи отдали им, а теперь с легкостью отказываются? Что известно Завулону? Что неизвестно нам?
0: «Ваши жалкие...» — начал темный маг, он не успел закончить. Свой ход совершила жертва. Я услышал рык медведя, недоуменный, растерянный рык, и обернулся. Егор, вот уже полчаса пребывающий в роли заложника, прижатый к вампирше, растворялся, исчезал. Мальчишка уходил глубже в сумрак. Вампирша сжала руки, пытаясь не то удержать его, не то убить. Взмах когтистой лапы был стремителен, но уже не встретил живой плоти. Вампирша ударила сама себя под левую грудь, в сердце. Как жаль, что она не живая. Медведь прыгнул, ожившим сугробом пронесся сквозь пустоту, где только что стоял Егор, и повалил вампиршу. Под его тушей дергающееся тело скрылось полностью, лишь высовывалось, судорожно колотя по мохнатому боку, когтистая рука. В тот же самый миг Илья вскинул жезл. Сиреневый свет чуть потускнел, прежде чем жезл взорвался, превращаясь в колонну белого пламени. Казалось, что в руках оперативника оторванный от маяка луч прожектора, ослепительный и почти ощутимо плотный. С видимым усилием Илья взмахнул руками, чиркнул по серому небу лучом, невиданным в Москве со времен войны, и обрушил исполинскую дубину на Завулона. Темный маг закричал. Его повалило, прижало к крыше, а световой столб вырвался из рук Ильи, обретая подвижность и самостоятельность. Уже не луч света, не столб пламени, а белая змея, крутящаяся, обрастающая серебристыми чешуйками. Конец исполинского тела расплющился, превратившись в капюшон. Из-под него высунулась тупая морда с немигающими глазами, размером с колесо от грузовика. Сверкнул язык, тонкий, раздвоенный, пылающий, как газовая горелка. Я отпрыгнул, меня чуть не задело хвостом. Огненная кобра свивалась в клубок, наваливалась на Завулона, рывками втискивала голову в петли собственного тела, а за пылающими кольцами молотили друг друга три тени, размазанные движением в мутные полосы. Прыжка тигренка, нацелившаяся на ведьму и ведьмака из дневного дозора, я просто не заметил. Илья тихо засмеялся, доставая из-за пояса еще один жезл. На этот раз потусклее, видимо, заряженный самостоятельно. Так что же, у него было оружие, персонально нацеленное на Завулона? Шеф знал, с кем нам предстоит столкнуться? Я окинул взглядом крышу. На первый взгляд все было под контролем. Медведь, зажавший вампиршу, увлеченно молотил лапами. Временами из-под него доносились смутные звуки. Тигренок занималась дозорными, и вроде бы помощи ей не требовалось. Белая кобра душила Завулона. Мы вообще остались не у дел. Илья, держа жезл на изготовку, наблюдал за схваткой, явно решая, в какую кучу кинуться. Семен, утратив к вампирше интерес, а к дозорным и Завулону вообще его не приобретя, брел по краю крыши, всматриваясь вниз. Боялся новых подкреплений темным. А я стоял как дурак, с бесполезным пистолетом в руках. Тень легла мне под ноги с первого раза. Я шагнул в нее, чувствуя, как обжигает холод. Не тот, что знаком людям, не тот, какой познает каждый иной, а холод глубокого сумрака. Здесь уже не было ветра. Здесь исчезли снег и лед под ногами. Здесь не было синего мха. Все заполнял туман. Густой, вязкий, комковатый. Если уж сравнивать туман с молоком, то это было молоко, свернувшееся. Враги и друзья, все они превратились в смутные, едва шевелящиеся тени. Только огненная кобра, дерущаяся с Завулоном, осталась столь же стремительной и яркой. Этот бой шел во всех слоях сумрака. Я представил, сколько энергии было вложено в магический жезл, и мне стало совсем плохо.
1: Зачем? Тьма и свет. Зачем? Ни молодая вампирша, ни мальчишка иной не стоят подобных усилий. «Егор!» — крикнул я. Меня уже начинало промораживать. На второй уровень сумрака я заходил лишь два раза на занятиях, рядом с инструктором, и вчера днем, чтобы пройти сквозь закрытую дверь. Здесь у меня не была поставлена защита, и я терял, каждый миг терял силы. «Егор!» — я шагнул сквозь туман. За моей спиной раздавались глухие удары. Змея колотила кем-то по крыше, зажав тело в пасти. Я даже знал, чье это тело. Время тут течет еще медленнее, и есть крошечный шанс, что мальчишка пока не потерял сознание. Я шел к тому месту, где он нырнул во второй слой сумрака, пытаясь различить хоть что-то, и не заметил тело под ногами. Споткнулся, упал, приподнялся, садясь на корточки, и оказался лицом к лицу с Егором. «Ты в порядке?» — нелепо спросил я. Нелепо, потому что глаза у него были открыты, и он смотрел на меня. «Да». Наши голоса звучали глухо и раскатисто. Совсем рядом колыхались две тени. Медведь продолжал рвать вампиршу. Как долго она держится? И как долго держится мальчик? «Пошли», — сказал я, протягивая руку и касаясь его плеча. «Здесь тяжело. Мы рискуем остаться тут навсегда. Пусть!» «Ты не понимаешь, Егор. Это страдание, вечное страдание, раствориться в сумраке. Ты даже представить себе не можешь, Егор. Уходим. Зачем? Чтобы жить. Зачем?» У меня отказывались гнуться пальцы. Пистолет стал тяжелым и отлитым изо льда. Может быть, я выдержу еще минуту или две. Я посмотрел Егору в глаза. «Каждый решает сам. Я ухожу. Мне есть ради чего жить. Почему ты хочешь меня спасти?» С любопытством спросил он. «Я нужен вашему дозору?» «Не думаю, что ты войдешь в наш дозор», сказал я неожиданно для самого себя. Он улыбнулся. Сквозь нас медленно пробежала тень. «Семен. Что-то заметил? С кем-то беда? А я сижу здесь, теряя последние силы и пытаюсь помешать изощренному самоубийству маленького иного, который все равно обречен». «Я ухожу», — сказал я. «Прости». Тень цеплялась за меня. Она примерзла к пальцам и приросла к лицу. Я выдирался из нее рывками. Сумрак недовольно шипел, разочарованный таким поведением. «Помоги мне!» — сказал Егор. Я уже едва слышал его голос. Я почти вышел. Он заговорил в последнюю секунду. Я протянул руку, хватая его ладонь. Меня уже выдирало, выкидывало. Туман вокруг таял. И вся моя помощь была чистым символом. Главное, мальчик должен был сделать сам. Он сделал.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Мы вывалились в верхний слой сумрака. В лицо ударил холодный ветер, но сейчас это было даже приятно. Вялые движения вокруг превратились в стремительную схватку. Серые смазанные краски казались яркими. Что-то изменилось за те секунды, пока мы разговаривали. Вампирша по-прежнему трепыхалась под медведем. Не то. Парень-ведьмак валялся на крыше, то ли мертвый, то ли без сознания. Рядом катались тигренок и ведьма. Не то. Змея. Белая кобра разбухала, раздувалась, заполнив уже четверть крыши. Ее словно накачивали воздухом и поднимали вверх, или же она сама взлетала в низкое небо. Семен стоял у переплетенных витков огненного тела, присев в какой-то из старых боевых стоек, и с его ладоней маленькие оранжевые шарики молотили клубок белого пламени. Он метил не в кобру, а в кого-то, кто был под ней, кто давным-давно должен был погибнуть, но все еще продолжал бороться. Взрыв! Вихрь света! Клочья тьмы! Меня швырнуло на спину. В падении я налетел на Егора, повалил его, но зато успел удержать за руку. Тигренок и ведьма, расцепившись, полетели к краю крыши, замерли на ограждении. Медведя снесло с вампиршей, изорванной, искалеченной, но все еще живой. Семен зашатался, но устоял. Его накрыло мутной, светящейся линзой защиты.

медленно вставал Завулон, раскинувший руки в сложном магическом жесте. В схватке он лишился одежды и теперь был полностью обнажен. Тело его изменилось, приобретая классические признаки демона. Тусклая чешуя вместо кожи, неправильная форма черепа, поросшего вместо волос какой-то свалявшейся шерстью, узкие глаза с вертикальными зрачками. Болтался гипертрофированный член, с копчика свисал короткий раздвоенный хвост. «Прочь!» — крикнул Завулон. «Прочь!» Что сейчас творится вокруг, в человеческом мире? Вспышки смертельной тоски и беспричинной слепой радости, сердечные приступы, нелепые поступки, ссоры лучших друзей, измены верных влюбленных. Людям невидимо происходящее, но оно касается их душ. Зачем? Зачем все это дневному дозору? И в это мгновение меня вдруг коснулось спокойствие. Ледяное, рассудочное, почти забытое. Многоходовая комбинация. Будем исходить из того, что все происходящее идет по плану дневного дозора. Сделаем это исходной посылкой, а потом соединим все случайности. Начнем с моей охоты в метро. Нет, начнем с того мига, когда парню-вампиру назначили в пищу девушку, в которую он не мог не влюбиться. Мысли неслись так стремительно, будто я сейчас стал индуктором мозгового штурма. Подключился к сознанию других людей, как порой делают наши аналитики. Нет, этого, конечно, не было. Просто кусочки головоломки зашевелились, перемешанные на столе, ожили и стали складываться передо мной. Дневному дозору наплевать на вампиршу. Дневной дозор не пойдет на конфликт из-за паренька с потенциально высокими способностями. У дневного дозора есть лишь одна причина устроить такое. Темный маг чудовищного потенциала. Темный маг, способный усилить их позиции. Не только в Москве, по всему континенту. Но ведь они и так добились своего. Мы обещали отдать темного мага. Этот неведомый маг X – единственное неизвестное в задаче. Можно приписать Y к Егору. Его устойчивость к магии уж слишком велика для новичка иного. И все-таки мальчик – величина уже известная, пусть и с непонятным фактором, внесенным в задачу искусственно, для усложнения. «Завулон!» – крикнул я. За моей спиной ворочался, пытаясь встать и скользя по льду Егор. Отступал от мага Семен, по-прежнему удерживая защиту. Бесстрастно взирал на происходящее Илья. Медведь шел на дергающуюся, пытающуюся подняться вампиршу. Тигренок и ведьма Алиса снова начинали сближаться. «Завулон!» Демон посмотрел на меня. «Я знаю, за кого вы боретесь!» «Нет, я еще не знал. Только начинал понимать, потому что пазл-мозаика сложилась и показала мне знакомое лицо». Демон открыл пасть, челюсти разошлись влево и вправо, будто у жука. Он все больше и больше напоминал исполинское насекомое. Чешуйки срастались в единый панцирь, гениталии и хвост втянулись, из боков начали вырастать новые конечности. «Тогда ты труп!» Голос у него остался прежним, даже приобрел большую задумчивость и интеллигентность. Завулон протянул ко мне руку, та рывками удлинялась, приобретая все новые и новые суставы. «Иди ко мне», — прошептал Завулон. Замерли все, кроме меня. Я шагнул к темному магу. От ментальной защиты, которую я наращивал долгие годы, не осталось и следа. Я не мог, никак не мог отказать Завулону. «Стой!» — рявкнул тигренок, отворачиваясь от помятой, но скалящейся ведьмы. «Стой!» Мне очень хотелось выполнить ее просьбу, но я не мог. «Антон!» — донеслось из-за спины. «Обернись!» Вот это я выполнить мог. Повернул голову, отрываясь от взгляда янтарных глаз с вертикальными зрачками. Егор сидел на корточках, встать у него сил не хватало. Удивительно, что он вообще был в сознании, ведь под

0: подпитка его энергии извне прекратилась. Та самая подпитка, что вызвала интерес шефа, что велась с самого начала. Фактор Y, введенный для усложнения ситуации. Из ладони Егора свисал маленький костяной амулет на медной цепочке. «Лови!» — крикнул мальчишка. «Не бери его!» — приказал Завулон. Но слишком поздно. Я уже наклонился, хватая амулет, летящий к моим ногам. Прикосновение к резному медальончику было обжигающим, словно я схватил уголек. Я посмотрел на демона и покачал головой. «Завулон, у тебя нет больше власти надо мной!» Демон взвыл, надвигаясь на меня. Власти у него больше не было, а вот сил в избытке. «Но-но!» — назидательно сказал Илья. Пылающая белая стена рассекла пространство между нами. Завулон взвыл, налетев на магический барьер. Полотно чистого белого света его откинуло назад. Он смешно тряс обожженными лапами, совсем не страшный, скорее нелепый. «Многоходовка», — сказал я. «Как элементарно, да?» На крыше все стихло. Тигренок и ведьма Алиса стояли рядом, не пробуя напасть друг на друга. Семен смотрел то на меня, то на Илью, и неизвестно, кто вызывал у него большее удивление. Упыриха тихо плакала, пытаясь подняться. Ей было хуже всех. Она истратила все силы, чтобы выжить в схватке с медведем, а теперь с трудом пыталась регенерировать. Неимоверным усилием она вынырнула из сумрака и превратилась в смутный силуэт. Даже ветер словно бы стих. «Как сделать темным магом человека, который изначально чист?» — спросил я. «Как привлечь на сторону тьмы человека, который не умеет ненавидеть?» «Можно подбрасывать ему неприятности со всех сторон, понемногу, по чуть-чуть, в надежде, что он озлобится. Но не помогает. Человек попался слишком уж чистый. Чистая!» Илья засмеялся тихо и одобрительно. «Единственное, кого она сможет возненавидеть...» Я смотрел в глаза Завулона, где сейчас осталась лишь бессильная злоба. «Саму себя. И вот это ход неожиданный. Необычный. Пусть у нее заболеет мать. Пусть девушка сжигает душу, презирая свое бессилие и невозможность помочь. Загоним ее в такой угол, где можно лишь ненавидеть, пускай саму себя, но ненавидеть. Есть, правда, вероятностная вилка. Маленький шанс, что один-единственный сотрудник ночного дозора, незнакомый толком с оперативной работой...» Ноги подкосились. Я действительно не привык так долго находиться в сумраке. Я упал бы на колени перед Завулоном, чего мне ужасно не хотелось. Семен скользнул сквозь сумрак и поддержал меня за плечи. Наверное, он 150 лет этим занимался. «Незнакомый с работой в поле», — повторил я. «Возьмет, да и не станет действовать по схеме. Не станет жалеть и утешать девушку, для которой жалость смертельна. Значит, надо ее отвлечь». Создать такую ситуацию, чтобы он был занят по уши, чтобы его кинули на второстепенное задание, да еще и завязать на этом задании личной ответственностью, симпатией, всем, что под руку подвернется. Ради этого и рядовым вампирам можно пожертвовать, верно? Завулон начал трансформироваться обратно. Он стремительно обретал прежний, скорбный, интеллигентный облик. Смешно. «Зачем? Я видел его таким, каким он стал в сумраке, стал однажды и навсегда». «Многоходовка», — повторил я. «Ручаюсь, матери Светланы вовсе не обязательно умирать от смертельной болезни. С вашей стороны было маленькое вмешательство в рамках допустимого, но тогда и у нас есть права».
1: «Она наша», — сказал Завулон.
0: «Нет», — я покачал головой. «Не будет никакого прорыва инферно. Ее мать поправится. Сейчас я поеду к Светлане и расскажу ей все. Девушка придет в ночной дозор. Завулон, вы проиграли».
1: «Все равно проиграли».
0: Разбросанные по крыше клочья одежды поползли к темному магу, срослись, прыгнули, одевая его, грустного, обаятельного, преисполненного печали обо всем мире.
1: «Никто из вас не уйдет отсюда», — сказал Завулон. За его спиной начала клубиться тьма, будто раскрывались два огромных черных крыла. Илья снова засмеялся. «Я сильнее вас всех», — Завулон покосился на Илью. «Твои земные силы не безграничны. Все останется здесь навсегда, в сумраке, глубже, чем когда-либо боялись заглянуть».
0: Семен вздохнул и сказал. «Антон, а ведь он до сих пор не понял». Я повернулся и спросил. «Борис Игнатьевич, ведь в маскараде больше нет необходимости?» Молодой нагловатый оперативник пожал плечами. «Конечно, Антошка, но мне столь редко выпадает наблюдать шефа дневного дозора в действии. Прости уж, старика. Надеюсь, Илье в моем обличии было столь же интересно». Борис Игнатьевич обрел прежний облик. Разом, без всяких театральных промежуточных метаморфоз и световых эффектов. Он действительно был в халате и тюбетейке, вот только на ногах у него оказались мягкие ичиги, а поверх них — калоши. На лицо Завулона было приятно посмотреть. Темные крылья не исчезли, но расти перестали. Только прохлопывали неуверенно, будто маг пытался улететь, но не решался. «Свертывай операцию, Завулон», — сказал шеф. «Если вы немедленно уберетесь отсюда и от дома Светланы, мы не станем подавать официальный протест». Темный маг не колебался. «Мы уходим». Шеф кивнул, словно иного ответа не ожидал. Можно подумать. Но жезл он опустил, и барьер между мной и Завулоном исчез. «Я запомню твою роль в этом», — немедленно прошептал темный маг. «Навсегда». «Помни», — согласился я. «Это полезно». Завулон свел руки, могучие крылья хлопнули в такт, и он исчез. Но перед этим маг взглянул на ведьму и так кивнула. Ох, как мне это не понравилось. Плевок вслед не смертельно, но всегда неприятно. Легкой пританцовывающей походкой, совершенно не вязавшейся с окровавленным лицом и вывихнутой, безвольно свисающей левой рукой, Алиса подошла ко мне. «Ты тоже должна уйти», — сказал шеф. «Конечно». «С превеликим удовольствием», — откликнулась ведьма. «Но перед этим у меня есть маленькое, совсем маленькое право. Ведь так, Антон?»
1: «Да», — прошептал я. «Воздействие седьмой степени».
0: «На кого будет направлен удар?» «На шефа, смех. Тигренок, медведь, Семен, ерунда. Егор? А что ему можно внушить на самом слабом уровне вмешательства?» «Откройся», — сказала ведьма. «Откройся мне, Антон. Вмешательство седьмого уровня. Шеф ночного дозора — свидетель, я не перейду границы». Семен застонал, до боли сжимая мое плечо. «У нее есть это право», — сказал я. «Борис Игнатьевич».
1: «Поступай, как знаешь», — тихо ответил шеф. «Я смотрю». Я вздохнул, раскрываясь перед ведьмой. «Да ничего она не сможет. Ничего. Вмешательство седьмой степени. Ей никогда не повернуть меня к тьме. Это просто-напросто смешно».
0: «Антон», — мягко сказала ведьма, — «скажи шефу то, что ты хотел сказать. Скажи правду. Поступи честно и правильно. Так, как ты должен поступить».
1: «Минимальное воздействие», — подтвердил шеф. Если в его голосе и была боль, то так глубоко, что мне не дано было ее услышать.
0: «Многоходовка», — сказал я, глядя на Бориса Игнатьевича. «Двусторонняя. Дневной дозор жертвует своими пешками, ночной дозор — своими, ради великой цели, ради привлечения на свою сторону волшебницы великой небывалой силы. Может погибнуть молодой вампир, которому так хочется любить, может погибнуть... Сгинуть в сумраке мальчишка со слабенькими способностями иного. Могут пострадать свои сотрудники, но есть цель, что оправдывает средства. Два великих мага, сотни лет противостоящих друг другу, затевают очередную маленькую войну. И светлому магу тут труднее. Он все ставит на карту, и проигрыш для него не просто неприятность. Это шаг в сумрак, сумрак навсегда. Но все-таки он ставит на карту всех, своих и чужих. Так, Борис Игнатьевич?
1: Так, — ответил шеф. Алиса тихонько засмеялась и пошла к люку. Ей сейчас было не до полетов. Тигренок помяла ее от души, и все-таки ведьма пребывала в хорошем настроении.
0: Я посмотрел на Семена, тот отвел глаза. Тигренок медленно трансформировалась обратно в девушку, но тоже старалась не смотреть мне в лицо. Медведь коротко взревел и, не меняя обличия, затопал к люку. Ему труднее всех, он слишком прямолинейный. Медведь — прекрасный боец и противник компромиссов.
1: «Гады вы все», — сказал Егор. Приподнялся рывками, не только от усталости, сейчас его подпитывал шеф. Я видел тоненькую ниточку силы, струящуюся в воздухе. Поначалу всегда трудно выдираться из своей тени. Я вышел следом. Это было нетрудно. За последние четверть часа в сумрак выплеснулось столько энергии, что он утратил обычную агрессивную липкость. Почти мгновенно я услышал отвратительный мягкий стук. Это сорвавшийся с крыши ведьмак достиг асфальта. Следом стали появляться остальные. Симпатичная черноволосая девушка с кровоподтеком под левым глазом и разбитой скулой. Невозмутимый коренастый мужичок, импозантный бизнесмен в восточном халате. Медведь уже ушел. Я знаю, что он будет делать в своей квартире, в берлоге. Пить неразбавленный спирт и читать стихи. Вслух, скорее всего. Глядя в веселый бормочущий телевизор. Вампирша тоже была тут. Ей было совсем плохо. Она что-то бормотала, тряся головой и пытаясь залезать перекушенную руку. Рука устала, старалась прирасти обратно. Все вокруг было забрызгано кровью, не ее, конечно, а кровью последней жертвы. «Уходи», — сказал я, поднимая тяжелый пистолет. Рука предательски дрогнула. Пуля шмякнула, пронзая мертвую плоть. В боку девушки появилась рваная рана. Вампирша застонала, зажала ее здоровой рукой, которая болталась на каких-то ниточках сухожилий. «Не надо», — мягко сказал Семен. «Не надо, Антон».
0: Я все-таки прицелился ей в голову, но в этот миг с неба спикировала огромная черная тень, летучая мышь, выросшая до размеров кондора. Раскинула крылья, заслоняя вампиршу, выгнулась в судороге трансформации. «Она имеет право на суд!» В Костю я выстрелить не смог. Постоял, глядя на молодого вампира, живущего со мной по соседству. Вампир глаз не отводил, смотрел упрямо и твердо. «Как давно ты за мной крался, приятель и противник? И зачем? Спасти соплеменницу или не допустить шага, после которого я превращусь в смертельного врага?» Я пожал плечами и засунул пистолет за пояс. «Права ты, Ольга. Вся эта техника — ерунда». «Имеет», — подтвердил шеф. «Семен, Тигренок, осуществите конвоирование». «Хорошо», — сказал Тигренок. Посмотрела на меня не то чтобы с сочувствием, с пониманием. Упругим шагом направилась к вампирам. «Все равно ей светит высшая мера», — шепнул Семен и двинулся следом. Они так и ушли с крыши. Костя, несущий на руках стонущую, ничего не понимающую вампиршу, и Семен с Тигренком, молча следующие за ними. Мы остались втроем.
1: «Мальчик, у тебя действительно есть способности», — мягко сказал шеф.
0: «Невеликие, но ведь большинство лишено и этого. Я буду рад, если ты согласишься стать моим учеником».
1: «Идите вы», — начал Егор.
0: Окончание фразы лишило ее всякой вежливости. Мальчик беззвучно плакал, кривился, пытаясь удержать слезы, но справиться с ними не мог. Чуть-чуть воздействия седьмого порядка, ему станет легче. Он поймет, что свет не может бороться с тьмой, не беря на вооружение любые доступные средства. Я поднял голову к сумрачному небу,
1: открыл рот, ловя холодные снежинки. Остыть бы. Остыть насовсем. Но только не так, как в сумраке. Стать льдом, но не туманом. Снегом, но не слякотью. Окаменеть, но не растечься. «Егор, пойдем? Я провожу тебя», — предложил я. «Мне близко», — сказал мальчишка. Я еще долго стоял, глотая снег вперемешку с ветром, и не заметил, как он ушел. Слышал вопрос шефа. «Егор, ты сумеешь сам разбудить родителей?» Но не слышал ответа. «Антон, если тебя это утешит, аура у мальчика осталась прежней», — сказал Борис Игнатьевич. «Никакой». Он обнял меня за плечи, маленький и жалкий сейчас, ничуть не похожий на холеного предпринимателя или мага первой ступени. Просто молодящийся старик, выигравший очередную короткую схватку в бесконечной войне. Здорово. Хотел бы я такого. Никакую ауру. Свою судьбу. Антон, у нас есть еще дела. Я знаю, Борис Игнатьевич. Ты сможешь все объяснить Светлане? Да, наверное. Теперь смогу. Ты уж прости, но я пользуюсь тем, что имею, теми, кого имею. Вы с ней связаны. Обычная мистическая связка, ничем не объяснимая. Заменить тебя неким. Понимаю. Снег ложился мне на лицо, застывал на ресницах, полосками протаивал на щеках. Мне казалось, что я почти сумел замерзнуть. Но ведь у меня нет на это права. Помнишь, что я тебе говорил? Быть светлым куда труднее, чем быть темным. Помню. Тебе будет еще тяжелее, Антон. Ты ее полюбишь. Будешь с ней жить какое-то время. Потом Светлана уйдет дальше. И ты будешь видеть, как она отдаляется, как ее круг общения разрастается выше того, что доступно тебе. Ты будешь страдать. Но тут ничего не поделать. Твоя роль начальная. Так бывает с каждым великим магом, с каждой великой волшебницей. Они идут по телам друзей и любимых. Иначе нельзя. Да понимаю я. Все понимаю. Пойдем, Антон? Я молчал. Пойдем? Мы не опаздываем? Пока нет. У света свои пути. Я проведу тебя короткой дорогой. А дальше... Дальше только твой путь. «Тогда я еще постою», — сказал я. Закрыл глаза, чтобы почувствовать, как снежинки ложатся навеки, трепетно и нежно. «Если бы ты знал, сколько раз я стоял вот так», — сказал шеф. «Вот так, глядя в небо и прося чего-то, то ли благословения, то ли проклятия». Я не ответил. Я и сам знал, что ничего не дождусь. «Антон, я замерз», — сказал шеф. «Мне холодно. Как человеку холодно. Я хочу выпить водки и забраться под одеяло и лежать так, ожидая, пока ты поможешь Светлане, пока Ольга справится с вихрем. А потом взять отпуск. Оставить вместо себя Илюху, раз уж он побывал в моей шкуре, и отправиться в Самарканд. Ты бывал в Самарканде? Нет? Ничего хорошего, если честно, особенно сейчас. Ничего там нет хорошего, кроме воспоминаний. Но они только для меня. Ты как?
0: Пойдемте, Борис Игнатьевич.
1: Я стер снег с лица. Меня ждали. И это единственное, что мешает нам замерзнуть.

0: Роберт Шекли. Справочник настоящего бизнесмена. Часть шестая. Беличье колесо.
1: «Лучшие земли в галактике погублены!» —
0: горестно простонал клиент, верзила 7 футов ростом с интенсивно голубым цветом лица. Из отверстий, напоминающих смазочные, катились крупные слезы и падали на щеголеватую и, похоже, весьма дорогую рубашку. В течение целых 15 минут он невразумительно бормотал о постигшем его несчастье. «Успокойтесь, сэр», — с участием промолвил Ричард Грегор, весь подобравшись на стуле. Он сидел за огромным старинным письменным столом из орехового дерева. «Астрологическое антиэнтропийное агентство по оздоровлению природной среды, сокращенно ААА ПОПС, с готовностью решит все ваши проблемы».
2: «Не объясните ли нам, сэр, характер ваших проблем?» —
0: в свою очередь учтиво справился Арнольд. Клиента все еще переполняли эмоции. Наконец он осушил слезы огромным носовым платком и с надеждой посмотрел на компаньонов фирмы ААА ПОПС.
1: «Разорение!» —
0: вскричал он.
1: «Вот что меня ждет! Мои лучшие поля!»
0: «Мы понимаем вас, сэр», — ободрил его Грегор. «Но объясните, почему вас ждет разорение?»
1: «В Биттерлаге на планете Сир у меня есть ферма», —
0: наконец, взяв себя в руки, начал рассказывать сирянин.
1: «Я засеял зерновыми и другими культурами около 800 акров и жду всходов в этом месяце. Но как только поля зазеленеют, проклятые крысы начисто жрут все всходы».
2: «Крысы?»
0: — удивился Арнольд.
1: «Да, так у нас называется этот вид грызунов, семейство Альфикс Дреке».
0: Слезы снова заставили беднягу полезть за платком.
1: «В этом году настоящее крысиное нашествие, мои поля кишат ими. Я перепробовал уже все средства, но эти твари плодятся быстрее, чем подыхают. Сняв урожай, я стану богатым и хорошо заплачу, если вы избавите меня от этой дряни, джентльмены».
2: «Ну, думаю, мы сможем вам помочь», — заверил его Арнольд. «Разумеется, предварительно необходимо познакомиться с обстановкой. Мы предпочитаем знать заранее, с чем придется иметь дело».
1: «То же самое я слышал и от других фирм, но время не терпит», —
0: с горечью промолвил сирянин.
1: «Я вложил в землю весь свой капитал. Через пару недель появятся всходы, и все они тут же будут уничтожены крысами. Вы должны покончить с этой напастью до того, как зазеленеют поля, джентльмены».
0: Длинное худое лицо Грегора не выражало особой радости. Он был весьма консервативен в своих решениях и действиях, и ему не нравился такой подход. Из-за самоуверенности и бахвальства Арнольда их фирма почти всегда несла убытки, заключая практически невыполнимые контракты. Грегор противился этому как мог. Но, видимо, без риска не обойтись, если затеваешь такое дело, как антиэнтропийное агентство, и не имеешь ни гроша в кармане. Однако в последнее время им везло, образовалась даже кое-какая прибыль, и Грегору не хотелось рисковать. Вот почему подозрительный блеск в глазах компаньона настораживал его. Сам клиент не вызывал у Грегора недоверия, но кто знает, как все может обернуться. Вдруг на самом деле крысы окажутся 7-футовыми детинами с бластерами в руках. У фирмы ААА ПОПС уже бывали подобные непредвиденные сюрпризы. «Вам раньше приходилось бороться с вредителями полей?» — спросил он у сирянина.
1: «Конечно, но то были случаи, не представляющие проблемы. Например, летучие висюки, ползучие скегли или гниль обыкновенная. Это привычные заботы фермера».
0: «Ну а почему сейчас с крысами возникли проблемы?»
1: «Откуда мне знать?» —
0: сердито буркнул сирянин.
1: «Говорите прямо, хотите заработать или нет?»
2: «Конечно, хотим», — поспешно согласился Арнольд. «Мы готовы начать хоть сейчас».
0: «Нам с партнером сначала надо посоветоваться», — решительно вмешался Грегор и вытащил Арнольда в коридор. Коротышка и толстяк Арнольд, как всегда, был полон энтузиазма. Его, дипломированного химика, интересовало абсолютно все. Он был напичкан самой невероятной информацией, почерпнутой из десятков научных и технических журналов, которые выписывал не без ущерба для бюджета фирмы. Добытая таким образом информация не приносила практической пользы. Мало кого интересовало, зачем аборигены планеты Денеб-Икс упорно ищут наилучший способ массового самоубийства. Или, например, почему в созвездии Дрея животный мир представлен только летающими видами. Но если бы кому-нибудь захотелось узнать это, Арнольд охотно поделился бы информацией.
2: «Интересно, во что мы впутаемся на этот раз?» — сказал Грегор другу. «Что это за семейство Альфикс Дреки?»
3: «Это вид грызунов», — тут же пояснил Арнольд. «Чуть поменьше наших земных крыс и не такие агрессивные. Они питаются растительной пищей, живут на полях, в траве и в мелколесье. Как вид, ничего особенного из себя не представляют».
2: «Хм, ну а если их там десятки миллионов?»
3: «Тем лучше. Я, кстати, говорю вполне серьезно. Если бы клиент попросил нас доставлять ему каждую 50-ю из уничтоженных крыс, я бы никогда не взялся за это дело. Ведь тогда бы нам грозило потратить весь остаток жизни на поиски последних 5 или 6 зверюк. Но, как я понял, от нас требуется вернуть популяцию крыс к обычной, до эпидемической численности. А этого мы вполне можем добиться, если оговорим все условия в контракте».
2: Грегор, понимающе кивнул. У его компаньона, хотя и очень редко, но все же появлялась деловая хватка. «А мы сумеем вовремя справиться с ними?» — все же переспросил он.
3: «Без всякого сомнения. Имеется несколько способов борьбы с грызунами. Морганизация — один из них и весьма неплохой. Или, например, система Турнье. Нам понадобится не более нескольких дней, чтобы уничтожить всех этих грызунов».
2: «Ладно», — сказал Грегор. «В контракте тогда надо уточнить, что мы будем заниматься только крысами семейства Альфикс Дреки, для полной ясности».
3: «Хорошо».
2: Они снова вернулись в контору. Незамедлительно был составлен договор, в котором фирма ААА «Попс» бралась за месяц истребить как можно большее число крыс на ферме заказчика. За каждый сэкономленный день компаньонам полагалось дополнительное вознаграждение, а в случае задержки – штраф за каждый просроченный день.
1: «Пока вы будете этим заниматься, — сказал Сирянин, — я отправлюсь в отпуск. Вы действительно считаете, что удастся спасти урожай?»
2: «Не беспокойтесь, — заверил его Арнольд. — У нас есть оборудование для проведения морганизации и аппараты для обработки зараженных мест по системе Турнье, и тот и другой способы весьма эффективны».
1: «Я знаю, — ответил клиент. — Я тоже пользовался ими, но, возможно, я что-то не так делал. Всего вам хорошего и желаю удачи, джентльмены!»
2: Грегор и Арнольд еще долго молча смотрели на закрывшуюся за клиентом дверь. На следующее утро, загрузив в корабль оборудование, кипы руководств, ядохимикаты, ловушки и прочую аппаратуру для уничтожения грызунов, друзья отправились на планету Сир. После 4 дней путешествия, без каких-либо приключений, они, наконец, увидели под собой зеленеющие поля и береговую линию Биттерлага. Справившись по карте, определили место посадки. Берни Спирит, ферма их клиента, была действительно прекрасным уголком. Аккуратно распаханные поля и сочные луга, века деревья с густыми кронами, величественно чернеющие на фоне вечернего неба, а небольшой, но очевидно глубокий пруд поражал своей синевой. Однако признаки запустения и нашествия крыс сразу бросались в глаза. Лужайки пестрели пятнами голой земли, листья деревьев, росших вокруг дома, казались увядшими и неухоженными. Внутри дома, на мебели и стенах, повсюду виднелись следы крысиных зубов. Изгрызенными оказались даже массивные потолочные балки.
3: «Да, не повезло, бедняги», —
2: посочувствовал клиенту Арнольд. «Это нам не повезло», — поправил его Грегор. Обход дома сопровождался неумолкающим писком невидимых грызунов, попрятавшихся в щелях и норах. Когда Арнольд и Грегор приближались к дверям комнат, там сразу поднимался шум в панике разбегающихся тварей. Но друзьям так и не удалось увидеть ни одной крысы. Паразиты успевали разбежаться до появления непрошенных гостей. Наступил вечер, и уже не было смысла приступать к работе. Однако Арнольд и Грегор расставили все виды ловушек, чтобы проверить, какие из них наиболее удачны против этих грызунов. Затем друзья достали спальные мешки и приготовились ко сну. Арнольд умел засыпать в любых условиях, но для Грегора ночь выдалась малоприятной. Целые полчища крыс проявляли невиданную активность. Было слышно, как они бегают по полу, натыкаются на ножки столов и стульев, грызут двери и прогуливаются по стенам. А едва Грегор задремал, тройка самых наглых зверьков оказалась у него на груди. Смахнув их рукой и поплотнее завернувшись в спальный мешок, он все же смог на несколько часов отключиться. Утром компаньоны произвели осмотр ловушек и убедились, что все они пусты.
3: Несколько часов ушло на выгрузку из корабля, сборку и установку громоздкого оборудования Моргана. Пока Арнольд заканчивал последнюю пригонку деталей, Грегор извлек аппараты Турнье и опоясал дом электроприводами. Наконец, друзья уселись и стали ждать массового истребления грызунов. Наступил полдень. Прямо над их головами висело горячее маленькое солнце планеты Сир. Оборудование Моргана гудело и ворчало, словно разговаривало само с собой. Над проводами аппаратов Турнье то и дело вспыхивали синие разряды. А больше ничего интересного не происходило. Медленно тянулись долгие часы ожидания. Арнольд успел прочитать все руководства по борьбе с грызунами, а Грегор вытащил колоду потрепанных карт и мрачно раскладывал пасьянс. Оборудование работало и монотонно жужжало, как и было обещано в прилагаемой инструкции, а электроэнергии оно съедало столько, что хватило бы на освещение небольшого городка. Однако в результате не появилось ни одного крысиного трупа. К вечеру стало окончательно ясно, что этим крысам не страшны ни морганизация, ни турниризация. Пришло время ужинать и решать, что делать дальше.
2: «Но как же им удается избежать опасности?» — спросил озадаченный Грегор, сидя на стуле и держа в руках открытую банку саморазогревающихся мясных консервов.
3: «Мутация?» — не задумываясь, ответил Арнольд.
2: «Ну да, вполне возможно, уникальный ум, адаптация...»
3: Грегор механически жевал рубленое мясо. В кухне, где они сидели, слышалось беспрестанное царапание коготков по полу, шорох тушек, трущихся о стены нор, но ни одной из крыс так и не удалось увидеть. Арнольд снял упаковку с яблочного пирога.
4: «Произошла мутация, и при том потрясающе хитрая, черт побери! Нам надо во что бы то ни стало поймать хотя бы одну крысу, иначе не разобраться, с чем мы столкнулись!»
3: Но поймать даже одну крысу оказалось ничуть не легче, чем уничтожить тысячу. Крысы не показывались, не попадались в крысоловку, обходили приманки, западни и одурманивающие наживки. В полночь Арнольд решительно заявил:
4: «Это невероятно!»
3: Грегор рассеянно кивнул. Он заканчивал установку нового типа ловушки – большого металлического ящика, зазывающего открытого с двух сторон. Если сюда забредет какая-нибудь глупая крыса, то по сигналу от фотоэлемента дверцы молниеносно закроются.
2: «Вот теперь посмотрим», –
3: закончив подготовку, удовлетворенно сказал Грегор. Оставив ящик на ночь в кухне, они перешли в гостиную. В половине третьего ночи дверцы ящика громко захлопнулись. Арнольд и Грегор поспешили в кухню. В ящике слышен был шум, отчаянное царапанье и писк. Грегор зажег свет и поставил ящик стоймя. Хотя он знал, что ни одна крыса не сможет подняться по скользкой отшлифованной стенке, он все-таки начал открывать верхнюю дверцу медленно, с большой осторожностью, дюйм за дюймом. Писк усилился. Оба компаньона с интересом заглядывали внутрь ловушки, надеясь наконец увидеть крысу в полной форме побежденного врага с белым флагом в лапах. Но они не увидели ничего. Ящик был абсолютно пуст.
4: «Но она же не могла убежать!»
3: — разочарованно воскликнул Арнольд. «Или прогрызть металлический ящик. Эй, слышишь?» В ящике продолжалась возня и писк. Казалось, что крыса скребет лапами стенку ящика, отчаянно пытаясь выбраться наружу. Грегор сунул руку в ящик и осторожно провел пальцами по стенкам.
4: «Уй!»
3: — вскрикнул он и быстро выдернул руку. На указательном пальце были видны два небольших следа от зубов. Шум в ящике усилился.
2: «Так, кажется, мы поймали крысу-невидимку», — мрачно изрек Грегор.
3: Клиент с планеты Сир отдыхал в Катакине Кластер в отеле «Маджестик». Потребовалось 2 часа, чтобы связаться с ним по межпланетному телефону. Свой разговор Грегор начал с крика.
2: «Вы ни словом не упомянули, что ваши крысы невидимки!»
5: «Да неужели?» — удивился сирианин. «Это досадная оплошность с моей стороны. Ну и что дальше?»
2: «А то, что вы нарушили контракт!» — орал Грегор.
5: «Ничуть. Мой адвокат, который случайно тоже отдыхает в одном отеле со мной, утверждает, что невидимость животных попадает под определение естественного свойства защиты, как, например, изменение окраски, и упоминать об этом в контракте, как о чем-то исключительном, не требуется. Кстати, в юридической практике судьи не принимают во внимание состояние невидимости, даже если есть возможность доказать, что оно имеет место. Судьи называют такой феномен относительной видимостью. В общем, это никак не может считаться нарушением контракта».
0: От подобной наглости Грегор лишился дара речи.
5: «Нам, бедным фермерам, приходится защищать себя, вы же знаете», — продолжал меж тем сирянин. «Но я верю в вашу способность справиться с порученной работой. До свидания».
3: «Он-то сообразил, как защитить себя, черт возьми!» — проворчал Арнольд, кладя трубку. «Если нам удастся уничтожить это невидимое полчище крыс, он окажется в большом выигрыше. А если нет, просто возместит расходы, оштрафовав нас за невыполнение контракта».
0: «Невидимки они или нет?» — упорствовал Грегор. «Но организация должна сделать свое дело».
3: «Однако ничего не получилось», — возразил Арнольд.
0: «Я знаю. А почему не получилось? Почему не сработали ловушки или система Турнье?»
3: «Потому что это крысы-невидимки!»
0: «Да какое это имеет значение? Крысиный нюх у них остался, правильно? Они же обыкновенные крысы и сами сознают это. Думаешь, нет?»
3: «Что ж», — промолвил Арнольд, «если их невидимость — следствие мутации, то их обоняние и другие чувства тоже могли претерпеть изменения».
0: Грегор сосредоточенно нахмурился. «А изменения в их органах чувств потребуют от нас соответствующих изменений в борьбе с ними?» «Скорее всего, так. Нам прежде всего надо узнать, чем этот вид крысы отличается от других нормальных грызунов».
3: «Кроме того, что он невидим глазу», — добавил Арнольд.
0: «Но как можно проверить органы чувств невидимой крысы?» Грегор решил начать с построения некоего лабиринта из лучших экземпляров мебели в доме фермера. По замыслу, стенки лабиринта должны были ярко освещаться, когда мимо пробегала крыса. Таким образом, предполагалось отслеживать маршруты передвижения грызунов. Арнольд же экспериментировал с красителями в поисках такого, который вернул бы крысам их видимость. Одно из красящих веществ оказалось настолько сильным, что на несколько мгновений вернуло крысе ее естественный облик. Словно по взмаху волшебной палочки, перед глазами друзей возник экземпляр удивленно моргающего грызуна с подвижным чутким носом. Тварь с возмутительным равнодушием посмотрела на Арнольда и бесстрашно повернулась к нему хвостом. Затем уникально быстрый процесс обмена веществ поглотил краситель, и крыса снова исчезла из поля зрения. Грегору все-таки удалось, погоняв по лабиринту, поймать десяток экземпляров крыс-невидимок, но те оказались крайне непослушными. Большинство из них не желали двигаться предложенным маршрутом, пренебрегали едой, только играли с нею, а пробовать решительно отказывались. Даже электрошок на них не действовал. Однако в целом опыт дал кое-какие результаты. Он подтвердил полную непригодность для данного случая той аппаратуры, которую компаньоны привезли с собой. Как и всякое громоздкое оборудование, системы Моргана и Турнье были рассчитаны на нормальных грызунов, которых можно завлечь в ловушку и истребить, руководствуясь их основными инстинктами – голодом и страхом. Только для таких животных и подходила эта аппаратура. Все шло своим чередом, пока в популяции преобладал обычный вид грызунов, а как только животные стали меняться, потребовался и новый способ борьбы с ними. Крысы на этой ферме свыклись с тем, что они невидимки. Отныне им не был присущ панический страх, ибо никто теперь их не преследовал. Исчезла необходимость спасаться бегством и набрасываться на пищу. Они находили ее где угодно и когда угодно. Таким образом, всегда были сыты. Их больше не прельщал аппетитный запах или предмет необычной формы, а также новые звуки. С помощью систем Моргана и Турнье можно уничтожать лишь отдельных крыс, которые не успели или не смогли адаптироваться к новому состоянию невидимости. Это лишь заставляло всех остальных адаптироваться быстрее в новых условиях. Что же произошло с извечными врагами крыс, призванными сохранять естественный баланс в природе? Чтобы узнать это, Арнольду и Грегору предстояло немедленно, в самом срочном порядке, изучить фауну Биттерлага. Мало-помалу, факт за фактом, они восстановили все, что, по-видимому, здесь произошло. На планете Сир у крыс были свои враги – летучие висюки, дрыги, древесные скурлы и аминюги. Все эти неимоверные твари не смогли, однако, в одночасье измениться. Прежде всего, они принадлежали к миру видимых существ, для которых нюх – лишь вспомогательное средство. И хотя запах крыс весьма силен, их противник в охоте за пищей больше полагался на зрение и верил лишь глазам. Потому вскоре вместо грызунов они стали пожирать себе подобных, оставив в покое совершенно невидимых животных. Это позволило крысам бесконтрольно плодиться и размножаться. Так фирма ААА «Попс» оказалась неспособной остановить крысиное нашествие. «Мы начали не с того конца», — спустя неделю, не давшую результатов, глубокомысленно заметил Грегор. «Прежде всего надо выяснить, почему крысы здесь стали невидимыми. Тогда мы можем понять, как с ними справиться». «Мутация!» — упрямо стоял на своем Арнольд. «Я не верю в это. Ни одно существо пока еще не стало невидимым в результате мутации. Ну и почему это началось именно с крыс?» Арнольд пожал плечами. «Ну, вспомни хамелеона. Есть гусеницы, похожие на ветки деревьев, а другие принимают окраску и форму листьев. У некоторых видов рыб естественная окраска настолько похожа на морское дно, что...» «Да-да, это всем известно», — нетерпеливо прервал его Грегор. «Это называется мимикрия в целях защиты, но стать невидимыми...» «Ну, некоторые виды медуз бывают настолько прозрачны, что сквозь них видно морское дно, а сами они как бы становятся невидимыми», — продолжал упорствовать Арнольд. «Быстрый полет колибри делает тоже почти невидимой маленькую птичку, а землеройка прячется так искусно, что почти никому не попадается на глаза. Все эти виды уже на пути к превращению в невидимок». «Это все ерунда. Природа наделила всех живых существ средствами защиты, но она никогда не давала преимущества лишь одному какому-то виду». «Это смахивает на телеологию», — возразил Арнольд. «Ты полагаешь, что у природы есть определенная цель во всем, как у хорошего садовника, а я же утверждаю, что это слепой процесс усреднения. Конечно, в конце концов преобладает нечто среднее, но есть шансы для крайностей. Природа в конце концов придет к проблеме невидимого». «Это ты рассуждаешь с позиции телеологии и пытаешься убедить меня в том, что целью мимикрии в природе является желание быть невидимым». «Так мне кажется, вот подумай».
6: «Черту эти рассуждения», — устало сказал Грегор. «Я не совсем точно знаю, что такое телеология, но мы находимся здесь 10 дней, и за это время поймали около 50 крыс из нескольких миллионов. И ни одна холера их почему-то не берет. И что будем делать дальше?»
0: Они сидели молча, прислушиваясь к крику кружащего над полями висюка.
4: «Если бы этим глазастым охотникам за грызунами еще и мозги в придачу», — печально заметил Арнольд.
6: «Да, это охотники за видимой целью. Вот если бы они...»
0: Грегор неожиданно умолк и уставился на Арнольда. Тот какое-то мгновение недоуменно смотрел на компаньона, а потом его мрачное лицо осветилось пониманием.
4: «Конечно!»
0: — воскликнул Арнольд. Грегор бросился к телефону и вызвал галактическую экспресс-службу по доставке грузов. «Алло! Примите срочный заказ!» Экспресс-служба превзошла саму себя. Через два дня на плешивой лужайке фермы Берни Спирит лежали доставленные с земли 10 небольших ящиков. Грегор и Арнольд перетаскали их в дом, а затем открыли первый. Из него с достоинством вышла большая, великолепная и гордая кошка с лоснящейся шерстью и желтыми бесовскими глазами. Это была специальная порода, выведенная на земле. Ее охотничий инстинкт удалось обострить путем скрещивания с инопланетными разновидностями. Кошка мрачно посмотрела на приятелей и принюхалась.
7: «Не надо питать особых надежд», — осторожно сказал Грегор, следя за тем, как животное пересекает комнату. «Она ведет себя не так, как нормальные кошки».
4: «Тссс», — прошипел Арнольд. «Не отвлекай ее».
0: Кошка остановилась и, чуть склонив на бок голову, осторожно прислушивалась к писку и возне сотен невидимых крыс, без всякого страха пробегавших мимо нее. Кошка принюхивалась и щурила глаза.
4: «Ей здесь не нравится», — прошептал Грегор. «А кому здесь может понравиться?»
0: Тоже шепотом ответил Арнольд. Кошка сделала осторожный шаг, а, подняв переднюю лапу для следующего, вдруг опустила ее.
6: «Она и не собирается охотиться», — разочарованно промолвил Грегор. «Может, лучше выписать сюда терьеров?»
0: Но кошка внезапно прыгнула. Раздался отчаянный писк. Похоже, она кого-то держала в лапах. Затем, сердито мяукнув, впилась зубами в невидимую плоть, и писк прекратился. Зато он значительно усилился по всем углам. Кажется, крысы были в панике. И тогда Грегор, не колеблясь, выпустил еще 4 кошек, оставив 5 про запас. На несколько минут комната превратилась в бойню. Друзьям пришлось покинуть ее. Нервы могли не выдержать такого зрелища.
4: «Самое время отпраздновать!» —
0: сказал Арнольд, открывая одну из припасенных им бутылок бренди.
6: «Ой, пожалуй, рановато!» — нерешительно промолвил Грегор.
8: Отчего же, кошки знают свое дело, все идет отлично. Кстати, напомни мне, чтобы я заказал еще несколько сотен этих замечательных зверюк.
7: Хорошо, напомню. А что, если крысы снова станут осторожничать?
8: В этом-то и весь смак,
7: заметил Арнольд, наливая в стаканы бренди.
8: Какими бы хитрыми ни были крысы, для кошек они всего лишь мясо. А если вдруг вернуться в прежнее видимое состояние, испробуем на них оборудование Моргана.
7: Грегор не возражал. Крысы не выживут, если их взять в клещи. С одной стороны когти и зубы, с другой – морганизация. Через неделю здесь все будет в полном порядке, и фирму ждет неплохая прибыль.
8: «Предлагаю тост за земных кошек!»
7: – поднял стакан Арнольд.
5: «Присоединяюсь!» – поддержал его Грегор. «Пью за храбрую, простую и разумную земную кошку!»
8: «Крысы-невидимки не могут сбить с толку наших кошек!»
5: «Она поймает и съест любую крысу, видит она ее или нет!»
7: Удовлетворенно заявил Грегор, прислушиваясь к душераздирающим воплям и писку за стеной. Вся эта какофония звучала сейчас для компаньонов, как самая сладкая музыка. Тостов было много, и все в честь многочисленных и достойнейших качеств земной породы кошек. Потом пошли тосты за саму планету Земля и, наконец, за другие родственные ей миры по алфавиту, начиная с Абака. Бренди кончился где-то на Гластрее. К счастью, у хозяина фермы оказалась неплохая коллекция местных вин. Арнольд отключился на тосте в честь Уонликса. Грегор же, совсем чуть-чуть не дотянув до конца алфавита, положил руки на стол, уронил на них голову и заснул. Проснулись они поздно, с неизбежной головной болью, неприятным ощущением в желудке и болью в окоченевших суставах. Вдобавок ко всему, вскоре выяснилось, что их храбрые, умные и разумные кошки с планеты Земля куда-то исчезли. Друзья обыскали весь дом, все амбары, лужайки и даже поля, разрыли крысиные норы и даже заглянули в заброшенный колодец. Кошек не было. Они исчезли, не оставив после себя даже клочка шерсти. А тем временем крысы все так же весело и беззаботно бегали по дому, чувствуя себя в полной безопасности, ведь они

0: беззаботного полчища крыс. «Мы должны узнать, что произошло», — решительно сказал Арнольд, подходя к ящикам с оставшимися 5 кошками. «Мы повторим эксперимент, но на сей раз будем все держать под контролем». С этими словами он вытащил из ящика новую кошку, надел на нее ошейник с колокольчиком, после чего выпустил ее, Грегор закрыл в доме все двери, и охота началась. Кошка яростно кинулась на добычу, и вскоре компаньоны фирмы ААА «Попс» наконец-то собственными глазами увидели тех, кто побывал в острых кошачьих зубах. Вместе с жизнью крыс покидала и их загадочная способность к невидимости. «И все же это не ответ на наши вопросы», — сказал Арнольд.
1: «Потерпи немного и продолжай наблюдать», — велел ему Грегор. Немного вздремнув, кошка попила воды и снова принялась за работу. Теперь Арнольда сморил сон, но Грегор продолжал наблюдать, и его посещали мысли, одна мрачнее другой. Он отлично понимал, что полмесяца они уже потеряли, а крысиное полчище не уменьшилось. Кошки в принципе могли справиться, но если после нескольких часов они теряют к охоте интерес, то во сколько же фирме обойдется полное уничтожение крыс? Возможно, терьеры справятся с этим лучше, а может быть, с ними произойдет то же самое. И вдруг, охнув, он стал тормошить Арнольда.
2: «Эй, ты что?»
0: Сердито огрызнулся тот, просыпаясь и оглядываясь вокруг. Там, где только что друзья могли видеть решительную, занятую ловлей крыс кошку, теперь остался только ее ошейник, повисший в воздухе над полом. Колокольчик продолжал весело позвякивать.
2: «Кошка тоже превратилась в невидимку!»
0: взвыл Арнольд.
2: «Как это могло случиться? Почему?»
1: «Должно быть, она что-то сожрала», — промолвил Грегор в испуганном недоумении, наблюдая за перемещениями ошейника по комнате.
2: «Кошка ела только крыс!»
0: Приятели посмотрели друг на друга, так как будто одна и та же мысль внезапно осенила их.
1: «Значит, умение крыс становиться невидимыми не имеет никакого отношения к мутации!» — воскликнул Грегор. «Сколько раз я твердил тебе это! Подобное свойство так не передается! Следовательно, крысы тоже что-то съели!»
0: Арнольд кивнул в знак согласия.
2: «Я подозревал. Очевидно, это произошло, когда кошка вдоволь наелась крысами!»
0: Потому что творилось в комнате, они догадались, невидимая кошка продолжает пожирать невидимых крыс.
1: «Все они должно быть где-то здесь, в доме!» — заметил Грегор. «Только почему не откликнулись на зов?»
2: «Кошки — существа независимые»,
0: — высказал предположение Арнольд. Позвякивал колокольчик, ошейник опустился пониже к полу и продолжал рывками перемещаться из стороны в сторону. Грегор уж было подумал, что им не стоит так огорчаться, раз кошка продолжает ловить крыс. Но пока он размышлял об этом, колокольчик умолк. Ошейник неподвижно лежал на полу посреди комнаты, а затем и он стал как бы растворяться, пока окончательно не исчез. На полу не осталось ничего.

Грегор обескураженно посмотрел на то место, где только что лежал ошейник. «Этого не было. Этого не могло произойти», — произнес он еле слышно. К сожалению, он видел, что это все же произошло. Он больше не знал ничего о кошке. Прыгает она или крадется, наступает или отступает. Невидимая кошка просто-напросто пропала. Хотя времени у компаньонов почти не осталось, они понимали, что все придется начинать сначала. Им необходимо узнать, почему крысы и кошки становятся невидимками. Арнольд закрылся в лаборатории, которую сам себе соорудил, и стал брать пробы почти всего, что окружало дом. Глаза у него покраснели от напряжения и долгих часов, проведенных над микроскопом. Он порядком осунулся и вздрагивал при каждом звуке. А Грегор продолжал эксперимент с кошками. Прежде чем выпустить седьмую, вмонтировал ей в ошейник крохотный радар, подающий сигналы. Но произошло все то же, что и с ее предшественницей. После нескольких часов активной охоты на крыс, кошка стала невидимой, а затем вовсе исчезла. Умолк и радар. Теперь Грегор сосредоточил все свое внимание на оставшихся трех кошках. Восьмую и девятую он поместил в отдельный

0: клетки и кормил строго дозированными кусочками крысиного мяса. Когда по прошествии нескольких часов кошки стали невидимыми, Грегор перестал класть корм в клетку восьмой, но по-прежнему продолжал давать крысиное мясо девятой. Кошка номер девять исчезла без следа, как и все до нее. А вот кошка номер восемь, хоть и была невидимой, но продолжала существовать. У Грегора в связи с этим состоялся долгий на высоких тонах телефонный разговор со своим клиентом, фермером Ассира. Тот попросил фирму ААА «Попс», уплатив небольшую неустойку, прекратить дальнейшую работу и уступить ее более солидной и опытной компании. Грегор наотрез отказался. Потом, правда, засомневался в правильности решения. Разгадать загадки фермы Берни Спирит – дело, конечно, не из легких. Может затянуться на многие годы. Одна тайна невидимости зверей чего стоит. Но хуже всего было полное их исчезновение. Оно практически не оставляло шансов на успех. Грегор ломал голову над этими проблемами, когда в комнату вошел Арнольд. Вид у него был какой-то ошалелый, а на губах играла идиотская улыбка.
1: «Вот, смотри!» —
0: сказал он, протянув Грегору руку ладонью вверх. Грегор посмотрел на пустую ладонь Арнольда. «Что это?» — спросил он.
1: «Всего лишь секрет наших невидимок», —
0: торжествующе хихикнув, ответил Арнольд. «Я ничего не вижу», — осторожно сказал Грегор, пытаясь вспомнить, как в таких случаях следует вести себя с сумасшедшими.
1: «Конечно, не видишь!» — торжествовал Арнольд. «Это невидимка!»
0: Грегор продолжал пятиться от него до тех пор, пока не убедился, что их надежно разделяет стол. «Отличная работа, старина!» — успокаивающе произнес он. «Твоя ладонь войдет в историю. А теперь можешь рассказать, что все это значит?»
1: «Да перестань высмеивать меня, идиот!»
0: — огрызнулся Арнольд, продолжая стоять с протянутой рукой.
1: «Ты ничего не видишь, но в моей ладони кое-что есть. Потрогай!»
0: Грегор нерешительно протянул руку. Действительно, на ладони Арнольда лежало нечто, казавшееся на ощупь кучкой жестких листьев.
1: «Невидимое растение?» — догадался Грегор. «Именно! Вот он, виновник наших бед и неудач!»
0: Арнольд тщательно обследовал все вокруг дома и сделал массу проб, но безрезультатно. Однажды, прогуливаясь, увидел на лужайке голое пятно без признаков растительности, а потом заметил, что такие пятна повторяются во многих концах лужайки, и обратил внимание на расположение пятен. Было похоже, что они кем-то аккуратно размечены. Нагнувшись, Арнольд стал внимательно разглядывать странную плешь. На ней ничего не росло, почти голый грунт. Почти. Арнольд потрогал его рукой и тут обнаружил, на голой земле что-то было. И это что-то было совершенно невидимым.
1: «Насколько я понимаю, это совершенно незнакомое нам растение-невидимка!»
2: «Откуда оно попало сюда?»
1: «Из тех мест, где пока еще не ступала нога человека», — уверенно ответил Арнольд. «Полагаю, что предок этого растения когда-то летал в космосе в виде микроскопической споры, и, в конце концов, его занесло на орбиту планеты Сир. Спора упала на лужайку фермы Берни Спирит, выпустила корни, растение расцвело и дало семена. Вот и все. Мы знаем, что эти крысы травоядные, с достаточно хорошим обонянием. Видимо, растение просто пришлось им по вкусу».
2: «Но оно невидимо!»
1: «Крыс это мало беспокоит. Невидимость — слишком сложное понятие для разума грызунов».
2: «Ты считаешь, что они все ели его?»
1: «Нет, не все, но у тех, кто ел, оказалось больше шансов выжить. Их не могли увидеть такие хищники, как летучие висюки и дрыги. Свое пристрастие к этому растению крысы передавали потомству».
2: «Так, затем появились наши кошки, которые стали поедать крыс-невидимок в таких количествах, что сами стали невидимыми».
0: «Отлично, но почему они вдруг исчезли?»
1: «Ну, это ж совершенно ясно», — сказал Арнольд. «Крысы, кроме невидимой, ели и другую, нормальную пищу, а кошки ели только крыс. Они получили слишком большую дозу этого таинственного препарата».
2: «Большая доза приводит к исчезновению. Вопрос в том, куда?»
1: «Возможно, когда-нибудь мы узнаем, но сейчас нам предстоит работа. Надо выжечь эти участки. Когда организм крыс избавится от яда, они снова превратятся в нормальных грызунов. Там уж наши кошки доведут свое дело до конца».
2: «Ой, надеюсь, так оно и будет», — неуверенно согласился Грегор.
0: Они решили применить переносные огнеметы. Отыскать участки травы-невидимки на густых зеленых лугах Берни Спирит было проще простого. На этот раз невидимость растений сделала их легкой добычей. К вечеру Грегор и Арнольд выжгли дотла все участки с проклятой травой.
1: А на следующее утро, обходя пепелище, были удивлены новыми всходами.
2: «Не следует тревожиться», — успокоил друга Арнольд. «Видимо, трава дала семена до того, как мы ее выжигали, но это будет последний урожай».
1: Еще один день ушел на повторные уничтожения. Лужайка была выжжена почти вся. К вечеру галактическая экспресс-служба доставила новую партию кошек. Поместив их в клетки, друзья решили оставить свой боевой резерв на тот день, когда крысы снова обретут видимый облик. Утром следующего дня на выжженном грунте лужаек появились новые всходы. Компаньоны межпланетной службы ААА «Попс» устроили срочное заседание.
3: «Это идиотская затея», — заявил Грегор.
2: «Но это наш единственный выход», — настаивал Арнольд.
1: Грегор упрямо мотал головой.
2: «Тогда что нам делать?» — наседал Арнольд.
1: «Ты можешь что-то предложить?»
2: «Ну, вообще-то нет».
1: «У нас осталось всего неделя до истечения срока контракта. Мы и так уже потеряли часть гонорара. А если совсем не справимся с работой, нас просто вышвырнут из этого бизнеса».
4: Арнольд поставил на стол миску с невидимым растением.
2: «Мы должны знать, куда исчезают кошки, съевшие крыс, которые нажрались этой дрянной травы».
1: Грегор вскочил и зашагал по комнате. «Они могут оказаться по другую сторону какого-нибудь солнца, если на то пошло».
2: «Тогда придется рискнуть», — сурово промолвил Арнольд.
1: «Хорошо», — вздохнув, смирился Грегор. «Начинай».
2: «Чего?»
1: «Я сказал, начинай».
2: «Я?»
1: «А кто же еще? Я не стану эту гадость есть. Это была твоя идея».
2: «Я не могу».
1: Арнольд аж вспотел от испуга.
2: «Я единственный исследователь в нашей фирме. Я должен остаться здесь, собирать и сопоставлять данные. Кроме того, у меня аллергия на зелень».
3: «На этот раз собирать и сопоставлять буду я».
2: «Но ты не умеешь. Я должен работать над новыми красителями. Мои записи понятны только мне, и ты в них не разберешься. А кроме того, в ретортах готовятся новые смеси. Я собираюсь провести опыты с цветочной пыльцой на...»
3: «Ой, ладно, ты разжалобил меня»,
1: — устало промолвил Грегор. «Сдаюсь. Но это будет в последний раз.
3: По-настоящему в последний.
2: Обещаю, старина!»
1: Арнольд быстро вытащил из миски пригоршню невидимой травы.
2: «Вот, жуй! Отлично, бери еще. Кстати, какая она на вкус?»
1: «Похоже на капусту», — пробормотал жующий Грегор.
2: «В одном я уверен», — промолвил Арнольд. «В таком теле, как твое, эффект не может быть длительным. Организм избавится от яда довольно быстро. Ты почти сразу снова станешь самим собой».
1: Меж тем Грегор уже почти растаял, видимой оставалась только его одежда.
2: «И как ты себя чувствуешь?»
1: — допытывался Арнольд. «Как всегда, никаких изменений».
2: «Так, съешь еще!»
1: Грегор отправил в рот последние две щепотки травы и тут же исчез вместе с одеждой и прочим.
2: «Грегор?»
1: — испуганно позвал Арнольд.
2: «Ты здесь?»
1: Ответа не последовало.
2: «Он исчез»,
1: — промолвил Арнольд.
2: «А я даже не пожелал ему доброго пути».
1: Арнольд вернулся к своим ретортам и чуть уменьшил под ними пламя. Поработав минут 15, он вдруг все бросил и обвел глазами пустую комнату.
2: «Это ничего, что я не успел пожелать ему доброго пути», — сказал он вслух. «Ему ничто не грозит».
1: Потом он приготовил себе ужин. Поднося вилку ко рту, вдруг остановился.
2: «И все же жаль, что я с ним не попрощался»,
1: — пробормотал он виновато. Но тут же решительно прогнал все мрачные мысли и вернулся к своим опытам. Арнольд провел в лаборатории всю ночь, а на рассвете смертельно устал и рухнул на кровати, тут же уснул. Проснувшись после полудня и наспех поев, он снова занялся опытами. После исчезновения Грегора прошли сутки. Вечером позвонил Сирянин, и Арнольд заверил его, что крысы под контролем и окончательная победа — это лишь вопрос времени. Затем Арнольд заново перечитал все руководства по истреблению грызунов, проверил оборудование, заменил кое-где проводку в морганайзере, обдумал еще одну идейку по поводу нового вида крысоловок, прошелся огнем по свежим порослям чертовой травы и, наконец, лег спать. А когда вновь проснулся, первое, о чем подумал, было: с момента исчезновения Грегора прошло 72 часа. Может случиться так, что он уже никогда не вернется.
2: «Грегор принес себя в жертву науке», — успокаивал себя Арнольд. «Наверное, я поставлю ему памятник».
1: Но это казалось такой мизерной данью памяти друга. Он должен был сам съесть эту капусту. Грегор всегда терялся в трудных обстоятельствах. Да, он был храбр, этого у него не отнять, а вот приспосабливаться он совершенно не умел. В Впрочем, по ту сторону неведомого солнца никакое умение приспособиться не поможет. Попробуйте выжить, например, в космическом вакууме или... Тут Арнольд услышал за собой какой-то шорох и быстро обернулся.
5: «Грегор!»
1: — радостно закричал он. Но это был не Грегор. Существо, стоявшее перед ним, оказалось не выше 4 футов, но имело много рук и ног. Оно было розовато-серым от изрядного слоя грязи, а за спиной у странного гостя болталась котомка, судя по всему, довольно тяжелая. Странно вытянутую и сужающуюся к макушке голову незнакомца венчал островерхий головной убор. Впрочем, это и была вся его одежда.
5: «Вы, надеюсь, не Грегор?»
1: Робко справился Арнольд, слишком потрясенный, чтобы действовать разумно.
6: «Конечно нет!»
1: — ответило существо.
6: «Я Хэм!»
5: «Ага. А вы случайно не встречали моего партнера? Его зовут Ричард Грегор. Он на добрый фут выше меня ростом, худощав и...»
6: «Конечно, я встречал его!» — подтвердил Хэм. «А разве он не здесь?»
5: «Нет».
6: «Хе, странно. Но, надеюсь, с ним ничего не случилось».
1: Гость сел и тут же принялся скрести себя под 3 подмышками. Чувствуя легкую дурноту от подступающего страха, Арнольд спросил:
5: «А вы, собственно, откуда?»
6: «С планеты Уол, конечно», — ответил Хэм. «Мы там сеем наш скумб. А здесь он дает свои всходы».
5: «Простите, одну минуту».
1: Арнольд тяжело опустился на стул.
5: «Прошу вас, начните сначала».
6: «Все очень просто. Испокон веков жители планеты Уол выращивали скумб. На ранних стадиях своего созревания это растение исчезает на несколько недель, а потом уже в зрелом состоянии снова появляется на полях нашей планеты. Мы собираем его и употребляем в пищу».
5: «Вы говорите слишком быстро, и я не все понимаю. А где находится ваша планета?»
6: «Грегор считает, что Ол находится в параллельном мире. Я ничего об этом не знаю. Ваш Грегор появился на моем поле 2 месяца тому назад. Это он обучил меня английскому языку. А затем...»
5: 2 месяца назад?
1: Растерянно повторил Арнольд и призадумался.
5: «Разница во времени, я полагаю. Ладно, рассказывайте дальше».
6: «А нет ли у вас чего-нибудь поесть?» —
1: неожиданно спросил Хэм.
6: «Я не ел 3 дня, не мог, сами понимаете».
1: Арнольд безмолвно протянул ему ломоть хлеба и подвинул банку с джемом.
6: «Когда была открыта новая территория, — продолжал Хэм, — я первым решил рискнуть. Собрал всю свою живность, купил 3 жены класса Б и отправился в путь. Прибыл на место и потом...»
5: «Остановитесь!» — умоляюще промолвил Арнольд. «Какое это имеет отношение к моим вопросам?»
6: «Ну, именно так все и произошло. Не перебивайте!»
1: Почесывая одной рукой зудящее плечо, а двумя другими запихивая в рот хлеб с джемом, Хэм продолжал.
6: «Я прибыл на новую территорию и посеял здесь скомб. Посевы зашли, скомб зацвел и исчез. Все как положено. Но когда скомб снова появился на моем поле, он оказался изгрызенным какими-то вредителями. Ну что ж, фермеров часто ждут неудачи. Я посеял скомб еще раз. Урожай вновь оказался никудышным. Это меня разозлило. Но я решил продолжать посевы. Мы пионеры, народ упорный, вы же знаете. Но я был уже готов отступить, бросить свою затею и вернуться к цивилизации. Как вдруг и появился ваш партнер».
5: «Подождите, дайте разобраться», — перебил его Арнольд. «Вы из параллельного мира, значит, для того, чтобы получить урожай вашего скомпа, его надо выращивать до полной зрелости в 2 параллельных мирах?»
6: «Совершенно верно. Ну, по крайней мере, так объяснил нам ваш Грегор».
5: «Странный способ выращивать сельскохозяйственные культуры».
6: «А нам подходит»,
1: — обиженно сказал пришелец с планеты Оол. Теперь он одновременно чесал себя под 4 коленками.
6: «Грегор объяснил нам, что семена могут попасть на любую, даже незаселенную планету вашей вселенной. На сей раз, когда я высадил скомб на новой территории, он зашел здесь».
5: «Ага!» — торжествующе воскликнул Арнольд.
6: «Что значит «ага»? Грегор не говорил, что есть такое слово. А, ладно, он все равно помог мне. Сказал, что незачем бросать свои поля на новой территории. Просто я должен засевать скомб на других участках. Грегор объяснил, что между параллельными мирами... Ой, нет сходства 1 к 1. Хотя я и не понимаю совсем, что это значит. А то, что я принес, это вроде как плата за другую услугу».
1: С глухим стуком он уронил свою тяжелую котомку на пол. Арнольд развязал ее и заглянул внутрь. Там были желтые слитки, очень похожие на золото. И в это время зазвонил телефон. Арнольд схватил трубку.
6: «Алло!»
1: — услышал он голос Грегора.
6: «Хэм еще у тебя?»
5: «Да!»
6: «Он тебе все объяснил? О параллельных мирах, о том, как выращивают скомб?»
5: Мне кажется, я начинаю понимать, но...» — промолвил Арнольд.
7: «Теперь слушай, что я тебе скажу», — перебил его Грегор. «Перед тем, как мы уничтожили всходы скомпа на нашей лужайке, Хэм успел посеять его вновь на своей планете. Поскольку в его мире время тянется медленнее, у нас на Сире всходы появились в течение одной ночи. Но этого больше не случится. Хэм будет сеять скомп на других полях. И если ты уничтожишь всходы, они уже никогда не появятся. Подожди недельку, а там и выпускай кошек с морганайзером на пару».
5: Арнольд крепко зажмурился. Грегору понадобилось 2 месяца, чтобы все это продумать и проверить, а ему не удалось. Просто не хватило времени.
8: «А как быть с Хэмом?» — спросил он у Грегора.
7: «Он пожует своего скомпа и вернется домой. Нам пришлось немало поголодать, пока эта дрянь вышла из нас, и мы оба сумели попасть в наш мир».
8: «Хорошо», — покорно сказал Арнольд. «Но мне кажется... кстати, а где ж ты сейчас-то?»
5: Грегор довольно хохотнул.
7: «Ты ж знаешь, между параллельными мирами нет сходства один к одному. Я стоял на краю поля, когда действие скомпа на мой организм прекратилось. И я таким образом сейчас на планете Тул».
8: «Но это же на другом конце галактики!»
7: «Знаю. Встретимся на Земле. Не забудь привезти золотые слитки».
5: Арнольд повесил трубку. Хэма уже и след простыл. Только тогда Арнольд вспомнил, что не спросил у Грегора, что это за другая услуга, за которую инопланетянин заплатил чистым золотом. Об этом Арнольд узнал позднее, когда они с Грегором вернулись на Землю в свою фирму ААА «Попс». Крысы на планете Сир, как и ожидалось, снова обрели привычный облик и были, соответственно, уничтожены с помощью кошек и морганайзера. Условия контракта фирма выполнила, пришлось, конечно, поступиться частью прибыли и уплатить штраф за 2-недельную просрочку, но эта потеря была с лихвой восполнена золотыми слитками пришельца с планеты Оол.
9: «Его поля пострадали от наших кошек», — рассказал Арнольду Грегор. «Они будоражили и даже пугали скот. И в итоге я отловил всех кошек и продал их центральному зоопарку планеты Оол. Там никогда не видели подобных зверей. Мой клиент и я разделили выручку пополам».
8: «Ну что ж», — задумчиво промолвил Арнольд и почесал в затылке. «В итоге все сложилось как нельзя лучше».
7: «Ну, в принципе, я тоже так считаю».
5: Сказав это, Грегор энергично поскреб зудящее плечо. Арнольд внимательно посмотрел на него, но тут же почувствовал, как и у него зачесалась грудь, затем голова, нога и вообще чесалось все тело.
7: «Ой, боюсь, не все еще кончилось», — заметил Грегор.
8: «А почему ты так считаешь?»
5: — спросил Арнольд и начал яростно чесать левое плечо. «Чего случилось-то?»
7: «Ну, Хэма нельзя назвать чистюлей, это верно, да и сама планета Уолл довольно грязное местечко.
8: И что из того?»
7: «А то, что я, похоже, набрался там вшей», — ответил Грегор, отчаянно скребя живот.
5: «Вшей невидимок, как ты сам догадываешься».

0: fantastique. Фантастика 82.
1: Сергей Киселев. Там, на земле. Когда раз в полгода я по делам снабжения прилетаю с Сатурна в командировку на Землю, то, пользуясь услугами Аэрофлота, храню деньги в сберегательной кассе, ни в свои сани не сажусь, приобретаю билеты денежно-вещевой лотереи, обхожу троллейбус спереди, а трамвай сзади, не рою другому яму, пью натуральные соки, при пожаре звоню по телефону 01, вовремя оформляю подписку на газеты и журналы, берегу платье снова, держусь с правой стороны, заполняя карточки спортлото, проверяю деньги, не отходя от кассы, не уверен, не обгоняю, отправляю письма, не забывая указывать почтовый индекс адресата, перехожу улицу на зеленый свет, не спрашиваю старого, а спрашиваю бывалого, застегиваю привязные ремни, кую железо, пока горячо, не приступая к работе без инструктажа, закрывая двери, охраняю лес от пожаров, со своим уставом в чужой монастырь не суюсь, экономлю электричество, люблю книгу, источник знаний, мою руки перед едой, не говорю гоп, пока не перескочу, заболев гриппом, вызываю врача, умираю, но не даю поцелуя без любви, строго соблюдая правила техники безопасности, не смеюсь над чужой сестрицей, своя в девицах. Вижу соломинку в оке ближнего своего, уважаю труд уборщицы, предъявляю пропуск в развернутом виде. Во время перехода на повышенные обороты проверяю правильное функционирование жиклеров карбюратора. Не разрешаю детям играть со спичками, не прислоняюсь, не отдыхаю в кабине при работающем двигателе, готовлю сани летом, а телегу зимой, не курю, не высовываюсь, на чем вазу еду, того и песни пою, не плюю в колодец, не хожу по железнодорожным путям, не переливаю из пустого в порожнее. Зато я со спокойной совестью нарушаю остальные 974 пункта устава космической службы, которые я здесь не перечислил, поскольку соблюдать их на Земле совершенно не обязательно.
2: Юлиан Семенов. Огарева, 6. Повесть. Глава 11. Финт. Выгода и вред. Утром, приехав из клиники, Костенко растерялся. Так сенсационна была экспертиза, проведенная полковником Романовым из УБХСС. Она свидетельствовала, что производственные мощности станков, особенно новых дефицитных, на аффинажной фабрике в Пригорске, практически не эксплуатировались. Агрегаты, сверкавшие хромом и нержавейкой, не отдавали государству прибыль. Таким образом, эти умные машины ежедневно и ежечасно приносили стране убытки, ибо в балансе целесообразности отсутствие прибыли никогда не бывает пассивом. Это всегда активный убыток. Василий Романов, умница, человек широко образованный, обладающий природной сметкой, проведя экспертизу, доказал, что на этом предприятии творится неладное. Предстояло теперь выяснить, что именно. Возможно, всему причиной бесхозяйственность, нерадивость, но вполне может быть и чья-то злая корысть. Костенко быстро встал из-за стола и пошел на четвертый этаж. Он отметил, что поднялся по лестнице быстро, как раньше, без опасения потревожить свою боль. «Только так и надо», — думал он, поднимаясь к Романову. «Иначе я превращусь в забитого несчастного пациента, который смотрит на врача, как невинно арестованный на следователя». «Вася», — сказал Костенко, — «я не поленился сделать 400 шагов, чтобы лично поблагодарить тебя, преклонив колени. Видишь ли ты, милый, мне, конечно, приятно видеть тебя коленопреклоненным, начал Романов, он говорил, словно бы распевая каждую фразу, делая ее хитрой, как конспиративная квартира. «Но благодарить меня не за что. Мне было самому интересно проводить этот анализ. Ты все изложил в заключении?» «Видишь ли ты», — продолжал петь Романов, — «изложить все невозможно, ибо так или иначе в туне останутся мои эмоции. Их не выразить шершавым языком документа. Сейчас ко мне придет директор этой фабрики, Вась. Ты бы не помог мне построить с ним беседу?» «С ним, Слава, беседовать бесполезно. Его надо допрашивать, а потом сажать. Там Панама, Слава. Там крупная Панама. А если не сажать? Мне невыгодно его сажать. Мне надо посмотреть, как он себя будет вести дома. Или ты опасаешься, что там он сможет быстренько все упрятать, замести следы и тем самым помешать расследованию?» «Видишь ли», — с готовностью пропел Романов, «тут ведь экономика, тут не в обиду угрозыска будет сказано, серьезные преступления, Слава. Экономику можно развалить очень скоро, а вот поправить или изменить — это куда как сложнее, мил дружочек. Для этого нужны политические решения, а мы от них как от огня бежим». Пименов чуть вздрогнул, когда Костенко, ознакомив его с заключением экспертизы, запоры и решетки на окнах хранилища фабрики в полном порядке, мера охраны соблюдается неукоснительно, достал вторую папку, толстую, состоящую из доброй сотни листов, и сказал: «А здесь у нас экономическая экспертиза, товарищ Пименов. Вот мне и хочется уточнить с вами ряд вопросов. Если мы все успеем оговорить, сегодня же можете возвращаться домой». «Да разве за день все эти документы просмотришь, товарищ Костенко? Тут неделю, и то не хватит». «Видите ли», — вступил Романов, — «нас интересуют только результативные данные. В мелочи вдаваться нет смысла». «Это товарищ Романов», — пояснил Пименову Костенко. «Он экономист, помогал нам в проведении экспертизы. А вы не возражаете, если он нам и сейчас поможет?» «Да, господи, чего же возражать-то? Пожалуйста, пусть помогает. Вы, товарищ Романов, экономист по какому профилю?» «По широкому, товарищ Пименов, по широкому. Тоже сотрудник? Я кандидат экономических наук. Моя тема — использование производственных мощностей». «Вот оно», — понял Пименов. «Копают бесы, копают. Только бы он меня домой отпустил. Только бы отпустил. Пожалуйста, здесь об ответственности за дачу ложных показаний. Подпишитесь», — сказал Костенко. «И начнем. Как бы это точнее вопрос сформулировать?» Он обернулся к Романову. «По поводу станков. А видите ли, товарищ Костенко», чуть откинув голову и прикрыв глаза, ответил Романов, «меня как эксперта интересует, известна ли директору завода мощность поступающих к нему станков. Так и сформулируем. Пожалуйста, товарищ Пименов». «А я чего-то не пойму, товарищ Костенко. Зачем вам это? Не пойму я, какое это отношение имеет к тем камешкам, которые вы мне показывали».
3: «Камни пропали с вашей фабрики?»
2: «Точно так. Вот нас и интересует все, относящееся к вашей фабрике. Если, как вы утверждаете, из складских помещений нельзя было похитить камни, если в хранилище имели доступ только проверенные люди, то мы теперь вынуждены пойти по всем линиям поиска. Вопрос понимаете?»
3: «Чего ж его не понимать? Конечно, понимаю. Как же директору может быть неизвестна мощность станка? Если бы я был белоручка какой или там ученый, а то я сам от станка».
2: «Что-то вы в лирику ударились, товарищ Пименов». Костенко заставил себя улыбнуться. «Впервые это у нас с вами. Итак, производственные мощности станков вам были известны?»
3: «Конечно».
2: «И вы знали производственные мощности всех тех новых станков, которые приходили на фабрику?»
3: «Знал».
2: «Вы связывали производственные мощности новых станков с планами выпуска продукции?»
3: «Этим занимался отдел».
2: «А вы?»
3: «Я доверяю моим сотрудникам».
2: «Видите ли», — включился Романов, «эти вопросы не могут не волновать и меня, экономиста. У нас руководители часто выпрашивают себе станки с запасом. Но при этом такие руководители и план составляют с запасом. Как ж без этого?» Пименов ухмыльнулся. «Запас карман не тянет».
3: «Тогда я ничего не могу понять, товарищ Пименов. Учитывая все показатели, производительность труда на вашей фабрике и в сопредельных с ней мастерских, должна была увеличиться на 6%, а увеличилась всего на 1.5. Как это объяснить? А кто эти 6% вывел? Экономисты, сказал Романов. Проверили на ЭВМ. Вот когда нас ЭВМами снабдят, и мы так будем считать. А пока мы на счетах расклад ведем. Это не только на моей фабрике. Стоит вот правду открыть. Все время об ЭВМ вопрос поднимают. Тут вы правы, согласился Романов. Это общая беда, спору нет. Вот вы бы, экономисты, нам и помогли. Мы проезд оплатим, и дом для приезжих у нас великолепный. Приехали бы к нам на месяц-другой, научили бы уму-разуму. У меня еще один вопрос, перебил Костенко. Новые станки к вам стали прибывать 3 года назад. А план реконструкции вы когда сделали? Хороший хозяин всегда загодя готовится, товарищ Костенко. Значит, 3 года назад у вас уже был готов план реконструкции? А как же? Конечно. Можно будет с ним ознакомиться. Он в голове у нас был, этот план. В голове, товарищ Костенко. Тогда неясно, на каком основании вам отпускали уникальные станки. Разве под мысли? Даже самые интересные у нас станки отпускают? Романов поправил. Выделяют, Владислав Романович. Про станки, говорят, выделяют. Отпускает розничный товар. Фондовый товар выделяет после соответствующего решения плановых организаций. Костенко был убежден, что Пименов давно ждал вопроса о том, кто выделял ему станки, и загодя приготовил ответ. Поэтому Костенко решил нанести неожиданный удар. «А что с Налбандовым?» «Чего?» «Оп! Вот он и дрогнул. Растерялся передовой директор. Значит, я верно шел. И дальше надо будет идти по 2 направлениям. И он выведет меня и на Налбандова, и на Проскуряковскую смерть», — подумал Костенко, доставая сигарету. «Так и пойдем с ним». «Владислав Романович», — пропел Романов, — «если вы позволите, я пойду. У меня совещание назначено». «Да-да, благодарю вас, Василий Силыч». «Отчего ж ты кандидату наук пропуск не отмечаешь?» — подумал Пименов, посмотрев вслед Романову. «Все. Обложили бесы». «Пропуск у секретаря отметьте», — сказал Костенко. «Я помню», — ответил Романов и вышел. «Или паникую. Может, паникую? Может, не обложили? Может, этот длинный черт и вправду кандидат? Так вот, я Налбандовым интересовался». «Да-да, понимаю. А что вас интересует? Работник он хороший, передовик?» «Нет, я интересуюсь, где он сейчас». «Болен? Поехал в командировку и заболел». Пименов чуть улыбнулся. «Я-то думаю, он сердцем заболел. Влюбчивый он». «Вы его не навещали?» «Где? А он где сейчас?» «Я не знаю». «Давно болен?» «Порядком. А кто его замещает на фабрике?» «Этот, как его? Афонин. Отставник, серьезный товарищ. Вы что, на Афонина думаете?» «Нет, Кремень, а не человек. Честнейший партиец». «Вы его в прошлый раз не назвали». Зазвонил телефон. Костенко слушает. «Слава», — пропел Романов. «Ты трубочку прижми к уху, мил человек, прижми. Интересный у тебя сегодня клиент, Слава. За ним большое дело стоит. Я тут копии экспертизы еще раз поглядел. Пименов-то покойного Проскурякова, видно, крепко за кадык держал. Ты бы попросил ваших ребят поспрашать в главке о покойничке. У них сговор был, Слава». «Да-да, входите, Иван Гаврилович». «Ну, до свидания, дорогой. Ко мне, видишь ли, тоже гость пожаловал».
4: «Скажите, товарищ Пименов», — положив трубку, неторопливо продолжал Костенко, — «как же так, столько времени Налбандова нет, а у вас никто даже о человеке не побеспокоился?»
3: «Так молодой он, товарищ Костенко. У кого такого не бывало? Что, прекрасная полячка?»
4: «У него? Полячка?» Пименов подался вперед. «Иностранка? Неужели связался с Западом, подлец?»
3: «Вообще-то хорошо Налбандова знали».
4: «Неплохо.
3: А почему ни разу меня о нем не спросили?»
4: «Я? А почему я должен вас спрашивать?»
3: «Товарищ Пименов, вам ведь не случайный прохожий предъявлял фотографию Налбандова на опознание, а сотрудник милиции. Вам предлагали его опознать по фотографии?
5: Предлагали. И вы даже после этого не обеспокоились его судьбой.
3: А я и не думал, что у него полячка.
5: Нет у него полячки. У Лжедмитрия была,
3: сказал Костенко и положил перед Пименовым паспорт Урушадзе с фотокарточкой Налбандова. По чужим документам жил в Москве ваш технический контролер.
5: Неужели он? Неужели подлец расхищал добро? Спросил Пименов и неуверенно посмотрел на Костенко, стараясь угадать по его глазам, чего ждать дальше.
3: Пожалуйста, постарайтесь припомнить, часто ли раньше Налбандов так задерживался в командировках.
5: Нечего вспоминать. Никогда у него такого не бывало.
3: А в связи с чем вы так часто отправляли в Москву начальника отдела технического контроля?
5: Я?
3: Я не отправлял.
5: А кто отправлял?
3: Мой заместитель.
5: Но вы-то об этом знали?
3: Я?
5: Знал, но в мелочи я не входил. Едет, значит, надо.
3: Он уезжал, между прочим, в такие дни, когда продукция не шла. Не нужен он тогда был, ну и уезжал. С высшим образованием, инженер, пусть посмотрит на новшество, потом пригодится.
5: Новшество он смотрел за счет государства?
3: Ну, тут таить нечего. За свои деньги он не ездил.
5: Это, конечно, вы правы, непорядок.
3: Это нарушение финансовой дисциплины. За это к ответственности привлекают.
5: И последнее. Я тут посмотрел ряд документов. Странное получается дело. Проскуряков вам за 3 года выделил станков больше, чем всем остальным фабрикам.
3: А вы посмотрите, сколько раз он мне отказывал. Проскуряков-то.
5: О покойнике не полагается говорить плохо, но ведь сколько я просиживал у него в приемной. Сколько раз отворот-поворот получал.
3: Я эти отказы читал. Вам отказывали в ерунде или в явно завышенных просьбах.
5: А получали вы дефицит, в котором у Пригорской фабрики и нужды-то не было.
3: Я даже не знаю, как на такой вопрос ответить, товарищ Костенко.
5: Подумайте.
3: Да и думать нечего.
5: Странный это вопрос. Недоверие я в нем вижу.
3: Правильно видите.
5: Это как же так?
3: Да вот так. Зачем вам нужны были станки, для которых в цехах даже места не было?
5: А кооперация на что?
3: То есть...
5: Я с мастерскими кооперировался. До реконструкции фабрики еще далеко?
3: Выход продукции был чей? Ваш или мастерских?
5: Этого я сейчас точно не помню. Вы ж протокол пишете. С потолка отвечать не стану. Позвольте, я свяжусь сейчас с заводом и представлю вам официальную справку по поводу этих станков.
3: Пригорска приходится ждать 3 часа. Линия загружена.
5: Так я срочный разговор закажу. Дело-то экой оборот неприятный получает.
3: И с Налбандовым вы меня огорчили.
5: Когда показали фото, я, конечно, сразу его узнал, а наш начальник райотдела милиции меня успокоил. Ничего, говорит, страшного с ним не случилось. А сейчас все одно к одному. Ох, Господи, сердце вон сразу прижало. У вас валидола нет, товарищ Костенко?
3: Увы.
5: Я хоть до аптеки дойду, если позволите. И мигом вернусь.
3: Пожалуйста. Здесь, на улице Герцена, есть аптека. Это рядом.
4: Однако Пименов не вернулся к Костенко. Не появлялся он и в гостинице. Костенко обзвонил все больницы и морги, Пименова там не было. В 9 вечера был объявлен розыск Пименова, но утром следующего дня из Пригорска позвонил начальник милиции и, чуть усмехаясь, сообщил, что ему не совсем понятно, зачем объявлять розыск Пименова, если он сейчас у себя в кабинете проводит экстренное совещание.
3: «Что за совещание?» – поинтересовался Костенко.
4: «Тема».
3: «Тема нужная. О борьбе с разгильдяйством. Из районной плановой комиссии пригласил людей, от нас, из горосполкома, всех шортит, говорит, что его под позор подвели».
4: «Понятно», – задумчиво сказал Костенко и осторожно притронулся к ребрам. Их намяли ему сегодня в клинике Иванова, и постоянная тупая боль теперь разошлась по всему животу.
3: «Понятно», — повторил он.
4: «Значит, вот что. Вы за ним, пожалуйста, смотрите как следует».
3: «То есть?»
4: «Ну как мы смотрим? Не ясно? Наблюдение за ним пустите».
3: «Так он же возвращается в Москву. Он сказал, что прилетел на 3 часа собрать совещание, документы приготовить и мигом обратно». Вот вы его до самолета и доведите. А санкция? На меня сошлитесь. Сослаться, конечно, можно, но ведь документа нет. Вы меня правильно поймите, товарищ Костенко. Что за ссылка без документа? Кто ее к делу приобщит? Хорошо. Положите трубочку, я сейчас перезвоню и дам вам официальную телефонограмму. Только учтите, Пименов у нас в области уважаемый человек. Всегда в передовиках и на доске почета. Я должен поставить в известность райком. Поставьте. Это разумно во всех смыслах. И скажите, что я его привлекаю к уголовной ответственности. Завтра я вам вышлю копию постановления. А может быть, мне сейчас надо лететь в Пригорск? Подумал Костенко, положив на рычаг телефонную трубку. Ведь он туда ринулся не для того, чтобы совещание провести. Это как божий день, ясно. Налбанда Фурушадзе. Ей-богу, он за этим туда полетел. Зачем же еще? Неужели он рассчитывал за день почистить документацию? Наивно это. Он человек деловой. Только Налбандов. Уговаривать будет, чтобы Налбандов взял все на себя. Где Налбандов? Его же нет. А может, он скрывается у Пименова дома? А что, если директор решил скрыть его навсегда? Очень заманчиво возложить на покойника всю вину за хищение. Нет. Хозяйственник такого уровня на мокруху не пойдет. Не должен Пименов идти на убийство. Он что-то другое предложит. А что? Костенко снова связался с Пригорском. Слушайте, майор, у меня к вам еще одна просьба. А на Албандове у вас нет никаких новостей? Никаких. Вы бы посмотрели аккуратно квартиру Пименова. Может, он там? Костенко услышал на другом конце провода смех. Майор смеялся, закрыв ладонью трубку. «Хорошо, товарищ полковник», — покашляв, сказал начальник райотдела милиции. «Мы попробуем». «Ну так вот», — разозлившись, сказал Костенко, — «Налбандов сейчас в ваших краях». «Это чьи данные?» «Мои. Извольте проинструктировать своих сотрудников, ясно?» «Налбандов где-то в ваших краях, и он очень нам нужен. А я к вам завтра прилечу. Я заказываю билет на утренний рейс».
2: Попросив задержаться после совещания начальника охраны и своего заместителя, Пименов, откашлявшись, сказал им: «Я сразу на самолет, товарищи. Возвращаюсь в Москву допивать чашу моего позора. Хочу вам вот что сказать. Сегодня же проведите собрание в цехах по вопросу о бдительности. Это раз. Проинструктируйте ВОХР. Пусть задерживает всех подозрительных, кого заметит на территории и рядом с забором. В случае отказа добровольно сдаться, стрелять. Стрелять, мерзавцев! Для бандита не такой уж большой труд сделать дубликаты ключей к замкам на дверях хранилища. Милиция тщательно проверила, не было ли взломов. А зачем им быть? Кто-то из своих может дубликат ключа сделать. Вот тебе никакого взлома и в помине нет. Пусть наша ВОХРа оружие проверит. А то, я думаю, она у нас в смазке лежит. А ты, — Пименов обернулся к своему заместителю Гусеву, — следи, чтобы экономисты завтра же расчет закончили. И чтобы с выкладками попонятней. И про пользу кооперации со смежниками, и про необходимость прямых связей. Чтоб было ясно тем, кто хочет нас компрометировать. Мы стояли, стоим и будем стоять на страже народного рубля. Мы всегда руководствовались тем, как лучше. Плохо старались? Поправьте. Укажите на ошибки. А напраслину на коллектив валить не позволим. Времена не те. Прошлой ночью, прилетев в Пригорск, Пименов решил сразу же отправиться в горы. Выкатив из сарая мотоцикл, он собрался было предупредить жену, но окна в доме были темные. Старуха ложилась спать рано. «Затемно вернусь», — подумал он. «Она и не поймет, вечер или утро. Ничего, сейчас важнее всего в горы попасть, пока меня еще никто не хватился». Он посмотрел, как в сарае навалены дрова на тайник. Подумал, не прихватить ли с собой деньги и золото. Но потом решил, что не стоит. Тайник надежен, да и вряд ли дело дойдет до обыска. Особенно после того, что он решил предпринять. Человек многоопытный, умный, быстрый в решениях и точный в логическом рассуждении, Пименов, выстраивая сейчас линию поведения, допускал ошибку, типичную для всех, кто осознанно стал на путь преступления. Он упустил обстоятельства весьма существенные. Всякое преступление открывается. Рано или поздно, но обязательно открывается. Ибо тайное, связующее преступников, всегда слабее явного,
3: объединяющего людей закона. В 5 часов утра Пименов вернулся домой, поставил мотоцикл в сарай и, стараясь не разбудить жену, сразу же лег в постель. Но он не уснул ни на минуту. «Ах, бесы, бесы!» — думал Пименов, осторожно отодвигаясь от жены. «Кругом одни бесы. Друг за другом смотрят, друг другу поперек дороги становятся. Забываю, что все тленом станет. Насчет связи с Проскуряковым я отобьюсь. Почему он мне станки давал? Потому что я передовой, кому же их еще давать? Тем, кто вечно в прорыве? Только про это я говорить не буду. Пусть про это общественность скажет. Справки в архивах поднимут. Там есть хорошие справки. Нет, главное сейчас на Албандовом решить. Дай бог, чтобы все шло так, как я разметил. Если все с ним сойдет, я буду чистым. Это я правильно сделал, что про его Степика. Про брата начал. Это он сразу проглотил. Он для брата сейчас на что угодно пойдет. Только чтоб его не позорить. Змей, как за шкуру свою дрожал. А вдруг охрана меня заметит? Глупый он человек, поддающийся внушению. Другой бы начал из меня жилы мотать. Убери охрану, патроны у них забери. А этот на мое честное слово пошел, без гарантий. Думает, наверное, что я об нас обоих радею. А за халатность пусть тянут. Это, в конце концов, условное дело. В самом худшем случае. Ах, Налбандов, Налбандов. Ах, бес, как вертелся. Вот пусть за ложь и расплачивается. Вы убеждены, что все обойдется благополучно? Ишь, как смотрел на меня. Как на пророка Моисея пялился. Предатель. Гнус. Верно говорят, все можно прощать. Всех, только предателей прощать нельзя. Камни со склада поволок, сволочь, для своих тонконожек. Денег им, видишь ли, мало. Артисты подлючие. А если он живым останется? Если только ранит? Вдруг подумал Пименов и потянул папиросу враз захолодевшими пальцами. Тогда что? Если он такой дурень был раньше, чего ж ему полудохлому ум проявлять? Нет, не должен он из передряги говорном выйти. Он должен молчаном остаться. А вдруг? Бесы они из породы тараканов. Усами шевелят, а как страх придет, на спину валится. Пименов осторожно поднялся с кровати, оделся и пошел в сарай. Там, раскидав дрова, он спустился в тайник. Достал чемодан с деньгами и золотом, стер с него пыль, занес в дом. В 8 часов директор уже был на фабрике, а в 8:30 собрал расширенное совещание. Попросил секретарша обзвонить представителя общественности, поскольку дело срочное и тревожное, и о нем должны знать все, чтобы сделать надлежащие выводы. В 5 часов вечера того же дня Пименов позвонил из бюро пропусков МВД к дежурному по управлению и сказал: «Вы, товарищ, передайте Костенко, что это Пименов говорит.
6: Я ему все завтра утром объясню.
3: Я только что из Пригорска, прямо с аэродрома к вам. Вчера-то у меня сердце прихватило, лишь к вечеру, к 7 часам отдышался. Вот я и решил ночь употребить на дело, чтоб к вам не с пустыми руками. Вы только обязательно товарищу Костенко записочку оставьте, что я уже в Москве. И пусть завтра к 9 утра он мне пропуск спустит. Я, простите, с кем говорил-то? Товарищ Резников? Ну, спасибо, товарищ Резников. Где я остановился? Я еще нигде не остановился. Когда остановлюсь, сообщу. С гостиницами сами, небось, знаете, какие тут у вас трудности. Ну, до свидания, товарищ Резников. Большое спасибо вам».
7: «Все», — подумал Пименов, опустив трубку. «Теперь у меня алиби чистое. Теперь только выждать надо, как дело пойдет». Он вышел из вестибюля, глянул на большое бело-желтое здание МВД, и вдруг в сердце шевельнулся страх. «А может, поломать все? С кем тягаюсь-то, Господи? Может, дать отбой? А как его теперь дашь? Поздно. Дело сделано. Теперь пути назад нет».
3: Глава 12. Не стоит обижать людей. Ламер Марадзе погладил пушистую бородку, еще раз посмотрел на Сухишвили, тяжело посмотрел хмуро и, откашлявшись, спросил: «Я не совсем понимаю цель вашего визита, товарищ полковник. Вероятно, вы приехали сюда не для того, чтобы совершить восхождение. Наверное, вы бы меня маршрут не взяли. Экипировка не та. Ну, это дело поправимое. У меня склад хороший, и экипировать мы вас можем. Несчастных случаев здесь не было. Воровства и бандитских нападений тоже. Так что я не совсем понимаю, что вас интересует. Меня интересует тот маршрут, по которому в горы ходил Кишалава.
7: Кто?
3: Кишалава. Виктор Кишалава. Он не ходил в горы. Он больной человек, ему наши прогулки опасны.
7: Зачем же он приезжал к вам?
3: Это допрос? Беседа, скажем так, беседа. Вы меня извините, товарищ полковник, но я не склонен беседовать с работником милиции.
7: Почему?
3: Я очень не люблю милицию. Я не верю ее работникам.
7: А в чем дело?
3: Это долгая, старая и грустная история.
7: Я бы с удовольствием послушал эту долгую, старую и грустную историю.
3: Ну что ж, я вам ее расскажу. Я вам ее расскажу в повествовательном ключе. Согласны?
7: Согласен.
3: Курите? Нет, благодарю.
7: «Мне можно?» — спросил Сухишвили.
3: «Пожалуйста. Спички у вас есть?»
7: «Увы».
3: «У меня тоже нет спичек», — ответил Марадзе, хотя Сухишвили видел коробок спичек возле свечки, которая стояла на подоконнике, и Марадзе знал,

0: его радость и гордость, состояние высокого пьяного счастья. Думаю, что это не так уж трудно представить. Вы не альпинист, но у вас, видимо, тоже бывает ощущение пьяного счастья. Ну, скажем, когда вы получаете премию за 100% раскрываемость преступлений. Положим. Вы замечаете, что я обижаю вас, никак при этом не нарушая статьи Уголовного кодекса? Замечаю. Так вот, молодой чемпион, сидя в кафе в ожидании своих друзей, выпивает там несколько рюмок коньяку. А когда он заходит в туалет, к нему пристраиваются трое красивых, спортивного типа молодых людей. И один из них говорит: «Слушай, парень, мы читали, что ты едешь в Италию лазать по скалам. Там тебе понадобятся доллары, особенно когда ты спустишься на равнину. У нас есть доллары. Цена 1:6. Конечно, чемпиону надо было промолчать или тихонько отойти в сторону. А наш молодой чемпион, возвращенный в идеалах добра и подвига, решил задержать форцовщиков. Но те парнишки были хорошо тренированы. Вы же помните, я отмечал их спортивную внешность. Словом, когда приехали милиционеры на мотоцикле, то они забрали чемпиона, а форцовщиков попросили написать объяснение по поводу хулиганских действий нашего юного мастера спорта. Напрасно страдалец говорил, что у этих подонков в кармане доллары. От чемпиона действительно пахло коньяком, а форцовщики не пьют, когда ходят на свою работу. В отделении милиции альпинист начал кричать, требуя задержать преступников. Но дежурный, капитан Нинахов, приказал за это отправить чемпиона в камеру. Беда же усугублялась тем, что у покорителя горных вершин дома осталась 6-летняя племянница. Одна, прошу заметить. И надо же было аспиранту поднять крик: «Позвольте мне хотя бы позвонить соседям, чтобы взяли к себе девочку». Словом, капитан Нинахов не разрешил шумному аспиранту позвонить. Тогда и наш герой начал грубить капитану. И за это ранним утром следующего дня аспирант был припровожден в тюрьму, оттуда в суд, где он получил свои 2 года за хулиганство. Как вы понимаете, в Италию он не поехал и кандидатскую диссертацию не защитил. А в то время, когда борец за правду сидел во строге, форцовщиков арестовали. Когда это было? После того, как тех форцовщиков посадили, вы не обращались в милицию? Я никогда не обращаюсь в милицию. Ни по какому вопросу. И я очень надеялся, что здесь, на высоте 2000 метров над уровнем моря, милиция тоже никогда не обратится ко мне. «Понимаю», — задумчиво сказал Сухишвили, подошел к подоконнику, взял спичку и закурил. «Понимаю вас». Марат зазевнул и демонстративно посмотрел на часы. «Я вас долго не задержу», — сказал Сухишвили, «но мне все же придется допросить вас, поскольку вы были одним из последних, кто видел Кишалаву перед арестом». «Он арестован?» «Да».
1: «Кишалава?»
0: «Ловил форцовщиков?» «Нет, там несколько иное дело».
1: «Какое же, если не секрет?»
0: «Не секрет. Его обвиняют в попытке изнасилования».
1: «Это смешно». «Почему?»
0: «Потому что женщины и так к нему льнут, а он к ним равнодушен».
1: «Я заношу этот ваш ответ в протокол».
0: «Нет, я не буду отвечать на вопросы».
1: «Вы обязаны отвечать на мои вопросы. Я пришел к вам как к свидетелю».
0: «Ну что ж, спрашивайте».
1: «Когда вы в последний раз видели Кишалаву?»
0: «Не помню».
1: «Вы его видели в последний раз в этом месяце или в прошлом?»
0: «Не помню».
1: «Он был здесь 20 дней назад?»
0: «Не помню».
1: «Он жил в вашей комнате?»
0: «В моей комнате всегда спит еще несколько человек. Здесь и на веранде». «Я не помню, спал ли у меня Кишалава».
1: «Но он был у вас?»
0: «Был».
1: «Это я заношу в протокол?»
0: «Заносите».
1: «В какое время он к вам пришел?»
0: «Не помню».
1: «Он был

0: один?» «Не обратил внимания. Он пришел с вещами?» «Не помню». «Но вы можете вспомнить?»
1: «Вряд ли».
0: «Вряд ли», — задумчиво повторил Сухишвили. «При каких условиях вы сможете вспомнить?»
1: «Думаете, я хочу выторговать реабилитацию?»
0: «Нет, я так не думаю. Я просто задал вам вопрос.
1: Если вы изобличите Кишалаву серьезными уликами, если вы докажете его преступление, я, быть может, вспомню какие-нибудь обстоятельства его визита. Незначительные обстоятельства. А сейчас, простите меня, пора спать. Отбой был уже час назад, а мы живем по железному режиму. Если угодно, можем продолжить беседу завтра вечером, когда я приведу людей из маршрута. Я, видите ли, допускаю мысль, что у него дома остался маленький племянник, а некий Нинахов не позволял Кишалаве позвонить соседям.

0: В Тбилиси Серго Сухишвили вернулся поздно ночью, потому что самолет задержался в аэропорту Сухуми из-за грозы. Низкая гроза бушевала над морем, размывая черные тучи стремительными сине-желтыми прострелами. И какое-то мгновение после того, как разряд, отгрохотав, исчезал, в небе оставался черно-зеленый контур странного дерева с изломанным стволом и тонкими ветвями. Утром Сухишвили поднял справку на Марадзе. Нашел судебное дело по обвинению форцовщиков Гальперина, Столова и Ревадзе. После освобождения они эмигрировали. И вызвал Нинахова, который, как оказалось, дослуживал 3 месяца до пенсии. Нинахов сразу же опознал Марадзе по фотокарточке, прикрепленной к делу.
1: «Мерзавец он, товарищ полковник», — убежденно сказал Нинахов. «Мало ему дали».
0: «Он вам говорил о том, что форцовщики предлагали ему валюту?»
1: «Говорить можно что угодно. Напился, хулиганил, понимаете, оскорблял по-всякому и меня, и Гого Беридзе».
0: «Это записано в деле. Он говорил, с каким предложением к нему обратились те трое».
1: «Говорить можно что угодно? Вы бы слышали, какие слова он выкрикивал по моему адресу? Я до сих пор этого подлеца помню.
0: Меня интересует, что он вам говорил».
1: «Племянница говорила у него дома. Требовала, чтобы я разрешил ему позвонить. Они все хулиганью как напьются, так требуют телефон и грозятся лично министру жаловаться».
0: «Это было потом. Что он вам говорил, когда его доставили в отделение?»
1: «Говорил, что эти парни валютчики.
0: Вы их задержали?»
1: «За что?» «Культурные люди, одеты аккуратно. Не то что он. В рванье, бороду еще, понимаете, отрастил. В кафе пришел в куртке, без галстука».
0: «Вы мне отвечайте. Он вам говорил, что те трое предлагали ему доллары?»
1: «Пьяный хулиган завсегда 100 причин найдет, товарищ полковник».
0: Сухишвили подвинул Нинахову лист бумаги и попросил:
2: «Напишите мне об этом. Напишите о том, что Марадзе просил вас задержать Гальперина, Столова и Ревадзе как форцовщиков. И объясните, почему вы не сделали этого?»
0: Сухишвили смотрел на склоненную голову Нинахова, на его аккуратный пробор, тонкую шею и большие расплющенные у ногтей пальцы, и ломал спички, чтобы не ударить кулаком по столу и не закричать на этого человека, который в течение 24 часов дежурства в отделении милиции олицетворяет советскую власть.
2: «А мне потом краснее перед несчастным Ламером», — думал Сухишвили, сдерживая ярость. «Мне потом выдумывай вздорные объяснения, когда встречаешься с такими, как Марадзе. Отстаивай честь обосранного мундира. До тех пор, пока есть такие вот тупицы, для которых человек определяется галстуком, бородой или аккуратным пиджаком, ничего мы не добьемся. Ничего». Прочитав объяснение капитана, Сухишвили протянул ему дело арестованных форцовщиков.
0: «Вот», — сказал он очень тихо, чтобы не сорваться на крик, «это те самые аккуратные молодые люди с галстуками, которых Марат захотел задержать. Честный человек с бородой и без галстука пил коньяк. Вы правы, пил. Честный человек может выпить. А преступник, умный преступник, всегда трезвый, когда идет на дело. Что теперь скажете, Нинахов?»
1: «Откуда же я знал, что они валютчики, товарищ полковник?»
0: Сухишвили поднялся из-за стола, не удержался, закричал: «Так ведь он вам говорил об этом. Тогда. Говорил».
2: «Альпинистский лагерь труд. Марадзе.
3: Приговор по вашему делу отменен.
2: МВД ходатайствовало перед комитетом физкультуры о восстановлении вам звания мастера спорта. В аспирантуре приказ о вашем отчислении аннулирован. Сухишвили». Глава 13. Последний раунд. В 3 часа утра Костенко разбудил телефонный звонок. Дежурный из МВД сообщал, что 40 минут назад в Пригорске обнаружен Налбандов. Он был тяжело ранен при попытке ограбления хранилища аффинажной фабрики. И сейчас, в бессознательном состоянии, находится в городской больнице. «Вы слышите меня?» —
1: Тихо спросил Костенко, склонившись над изголовьем Налбандова. Тот лежал в палате, окна которой выходили на горы. Ночью выпал снег, и сейчас солнце высверкивало синим, словно отражаясь в гранях диковинных драгоценных камней. Доктор стоял над раненым и держал пальцы на его пульсе. «Вы слышите, Налбандов? Отвечайте, вам можно говорить. Я оперировал вас, я позволяю вам говорить».
4: «Я слышу», — прошептал Налбандов. «Пить. Дайте».
1: Сестра поднесла к его губам поильник.
4: «Горько», — сказал Налбандов. «Вы мне даете горечь. Это морс. Он кислый, пейте».
1: Костенко достал из кармана фотографию Кишалавы и показал ее Налбандову.
4: «Это он наливал вам из своей бутылки?» — спросил Костенко.
1: «Это он принес с собой в номер бутылку коньяка?»
4: «Да, он. Это он достал свой коньяк из дипломата».
1: «Какой дипломат?»
4: «Портфель-дипломат. Плоский черный чемоданчик».
1: Где-то позади, далеко остался сейчас в памяти Пименов, который принес ему прошлой ночью вареную курицу, батон и бутылку водки. Как нечто странное прошлое, из давно ушедшей жизни слышались Налбандову слова Пименова. Он помнил весь разговор, но сейчас не мог бы его воспроизвести, потому что разговор этот, длинный, двухчасовой, подробный, казался Налбандову каким-то единым целым, тяжелым, как плита гранита. Иногда, правда, Налбандов оставался один. Не было никакого Пименова, и не было последнего разговора, когда тот объяснял, зачем нужно имитировать ограбление фабричного склада. И не было того ужаса, который жил в нем, разрастаясь всю ту неделю, пока он вернулся в Пригорск и отсиживался в шалаше. Это забытое ощущение принадлежности себе самому возникло в нем сразу же после выстрела в спину, когда ударило тяжелым холодом, смяло и повалило на землю. А когда он услышал над собой испуганное причитание сторожа, который узнал его, ощущение принадлежности самому себе исчезло, и он закричал от нестерпимой, жаркой боли. «Вы помните имя и отчество этого человека?» Налбандов отрицательно покачал головой. «А фамилию?»
4: «Витя. В институте мы звали его Витек. Я умру? Кишалоев или Кишалава? Точно не помню».
1: «Ваша жизнь в безопасности», — ответил доктор. «Вон даже пульс, как у здорового». Костенко заметил, как по восковому лицу Налбандова пробежала слабая улыбка. Сначала дрогнули веки, потом чуть искривились губы, и задвигался кончик заострившегося носа, на котором выделялись тонкие белые ноздри.
4: «Неужели я буду тоже верить им? Так же, как он?» — подумал Костенко.
1: «Что у вас было в чемодане, кроме тех камней?» — спросил Костенко.
4: «Он говорил, что я не должен отвечать», — вспомнил Налбандов слова Пименова. «А как же мне не отвечать, если он спрашивает?»
1: Налбандову стало жаль себя, и он заплакал. Доктор посмотрел на Костенко и выразительно закрыл глаза. «Там было еще что-нибудь?» — снова спросил Костенко. «Вы отвечайте, мы ведь Кишалаву арестовали. А он вас убить хотел?»
4: «Меня все убить хотят», — ответил Налбандов и умер.
1: Реаниматоры трудились полчаса, но ничего сделать не смогли. «Я, честно говоря, не думал, что он столько протянет», — сказал доктор. «Какой сильный организм, а? Позвонок задет, печень вдребезги, а ведь 7 часов прожил».
4: «А поджелудочная не была задета?» — поинтересовался Костенко.
1: «Или желчный?»
4: «Желчный — это бы не страшно. А поджелудочная — единственный орган, с которым мы бессильны».
1: Костенко сразу же вспомнил лицо профессора Иванова и пошел к машине. Гусев, заместитель директора фабрики, из отставников, подтянутый с командным голосом и большими на выкате голубыми глазами. «На фабрике все спокойно», — отрапортовал он, быстро поднявшись из-за стола. «Никаких происшествий, товарищ полковник, не зафиксировано,
4: не считая того, что убили Налбандова.
1: Ранили?
4: Он умер. Ай-яй-яй.
1: Молодой ведь человек», — Товарищ Пименов утром звонил. Так просто, знаете, в голосе изменился, когда я ему рассказал.
5: Давно он звонил?
1: С полчаса. Беспокоится, как без него дела идут?
5: А как же? Он ведь сюда столько сил вложил, столько души.
1: Он сам про Налбандова спросил или вы ему сказали?
5: Откуда же ему про это знать, товарищ полковник?
1: Конечно, я ему рассказал.
5: Он хоть интересовался, жив Налбандов или убит наповал? Директора наши часто за делом людей забывают.
1: Нет, Пименов другой породы. Он первым делом спросил, как обнаружили вора.
5: Где?
1: Велел сообщить в милицию.
5: А когда я ему доложил, что все меры приняты, он сразу же спросил о состоянии.
1: Преступник или не преступник, а все равно человек.
5: Нет, наш директор сердцем не зачерствел. Он ведь как в воду глядел, когда совещание проводил.
1: Бдительность, говорит, повышайте, а то из-под носа фабрику растащит.
5: Молодец, так и надо. Какая была повестка дня на этом совещании?
1: Широкая, товарищ полковник. Директор говорил и о том, что мы не умеем считать, и что все планы надо пересмотреть с учетом интенсификации производства, и что необходимо организовать курсы по изучению экономической науки.
5: Да, молодец, Пименов.
1: Молодец.
5: Сам, небось, инструктировал охрану?
1: Конечно. У вас, говорит, и оружие-то, наверное, в масле.
5: Гусев по-прежнему рапортовал, и Костенко показалось, что этот голубоглазый, аккуратно причесанный старик испытывает постоянное желание встать по стойке смирно.
1: «Вы ему сказали, что я говорил с Налбандову?»
5: «Конечно. Все сообщил. И про вас, и про бригаду врачей».
1: «Все. Теперь Пименов уйдет», — подумал Костенко, отогнав острое желание лечь на холодный клеенчатый диван и поджать ноги к подбородку, чтобы успокоить боль. «Надо звонить Садчикову. Только вряд ли он теперь его найдет.
5: Товарищ Гусев, я бы попросил вас вот о чем».
1: Гусев сразу же поднялся и привычно отдернул синий, нескладно сидевший на нем пиджак.
5: «Слушаю».
1: «Пожалуйста, попросите начальника отдела кадров принести мне личные дела всего руководящего состава фабрики. Это раз. Потом с вами побеседуют товарищи из райотдела. Они вас ждут в приемной. Это обычная процедура, мы сейчас будем со всеми говорить. Два. Теперь последнее. Я здесь с вашего разрешения посижу и отсюда поговорю с Москвой. Секретарша пусть трубочку не берет, у меня будет служебный разговор. Хорошо?
5: Конечно, товарищ полковник. Не угодно ли чайку?
1: Спасибо, не надо. Я все больше воду пью. К чаю равнодушен.
5: Доставите из столовой обед?
1: Нет, не тревожьтесь, пожалуйста.
5: С Москвой соединили через 20 минут. К телефону подошел Садчиков.
1: «Дед, бери людей и отправляйся в турист. Номер 94, в пятом корпусе», — сказал Костенко. «Это его прежняя комната».
5: «Хорошо», — ответил Садчиков.
1: «Все понимает, господи, как все понимает», — подумал Костенко. «И как обидно, что я теперь его начальник, а не наоборот. Нечестность в этом какая-то».
5: «Но, скорее всего, там его уже нет».
1: «Ах, вот так даже?»
5: «Именно. Ты установочку на месте проведи, ладно?»
1: «Как ты себя чувствуешь?»
5: «Давай поборемся».
1: «Слава, а может быть, тебе стоит сейчас вернуться, а? Хочешь, я тебя подменю?»
5: «Я доскреплю».
1: «Брюхо болит?»
5: «Да не очень. А что это ты моим брюхом интересуешься?»
1: «По порядке проявления товарищества».
5: Садчиков усмехнулся и, вздохнув, повесил трубку.
1: Костенко трижды перечитал автобиографию директора, сделал несколько выписок, потом пригласил инспекторов уголовного розыска из райотдела, объяснил им, что сейчас очень важно побеседовать с каждым сотрудником фабрики, чтобы собрать как можно больше данных о личности Пименова, о его привычках, склонностях, о его знакомых и родственниках. Костенко решил заранее провести всю эту работу, не дожидаясь, пока Садчиков официально сообщит ему, что Пименов скрылся. В 4 часа дня Костенко, уже определенно зная, что Пименов из Москвы исчез, а в Пригорске не появился, сообщил Садчикову не только имена, но и адреса всех московских знакомых и родственников директора. И Садчиков начал работать. Ему, Костенко, стало известно, что Пименов здесь, в Пригорске, особо дружеских отношений ни с кем не водил. Водки пил мало, женщинами не увлекался, а все свободное время проводил на охоте и рыбалке. На этом-то пункте Костенко и споткнулся. «Ну-ка», — попросил начальника райотдела, — «давайте выясним, в какие места он ездил рыбачить и охотиться. Егерь, может, у него какой был? Бакинщик?»
6: «Бакинщиков у нас нет, река паружистая», — ответил тот.
1: «И егерей тоже нет.
6: Здесь все охотники сами себе егеря. Шалашку каждый ставит и в округе охотится».
1: «Шалашку? У Пименова был шалаш? Где?»
6: «Так ведь лес большой».
1: «Как он туда добирался?»
6: «Климов показал, что он в лес на мотоцикле ездил».
1: «Какой у него мотоцикл?»
6: «Обычный. Ишь».
1: «С коляской?»
6: «Да».
1: «Значит, он в лесу по тропинке ездил. По хорошей тропинке. Много ли у вас в лесу троп?»
6: «Жулье-то все в городе», — начальник райотдела улыбнулся. «А в лесу браконьеры. Они не по нашей части».
1: «Жаль, что не по вашей, между прочим. Давайте-ка, майор, опросите всех здешних охотников. Может, кто знает, где был шалаш Пименова. Это сейчас главная задача».
6: «Да Пименов домой приедет, помяните слово, товарищ полковник. Я ведь его 10 лет знаю, тут что-то не так».
1: Просмотрев деловую переписку фабрики с главком, со смежниками, с мелкими мастерскими, Костенко почувствовал, что он сейчас надолго завязнет в обилии бумажек, разноцветных и разноформатных, с печатями и без них. «Знаете что, товарищ Гусев, — сказал он, — отложим эти бумаги для ОБХСС. И пусть ваши смежники, те, которым Пименов отдавал новейшее оборудование, доставят вам сюда свою продукцию. Когда на зеленое сукно длинного директорского стола легли пластмассовые металлические детали, Костенко, усмехнувшись, вспомнил анекдот времен войны про старика, который носил со своей кроватной фабрики детальки, чтобы дома койку смастерить. Таскал он детали, таскал, но как ни соберет, все не койка, а пулемет получается. За полчаса Костенко с помощью 2 инженеров легко собрал рубиновую иглу для проигрывателя, товар наиболее дефицитный, выпускавшийся фабрикой в ничтожном количестве, как опытные образцы. Однако из записей в бухгалтерских книгах явствовало, что мастерские поставляли фабрике полуфабрикаты в количестве, обеспечивающем массовое производство. К 11 часам вечера Костенко знал, где находится шалаш Пименова. В прошлом году шофер автобуса Макарян видел директора за распадком, возле ущелья. Костенко попросил Макаряна проводить туда их группу.
6: «Завтра съездим, товарищ полковник», — говорил начальник райотдела. «Поверьте слову, он с последним самолетом прилетит. А нет, так поутру и отправимся».
1: «Вы оружие приготовьте», — посоветовал Костенко. «А свое отношение к Пименову вы уже 3 высказали. Я запомнил». Они добрались до места только к утру. Макарян в темноте потерял тропу. «Вы не топчите там», — попросил Костенко. «Пусть со мной пойдут только фотограф и эксперт». Начальник милиции, усмехнувшись, посмотрел на своих оперативников. Костенко вошел первым. Шалаш был пуст. На самодельном столе лежали остатки курицы, а в металлической банке из-под бычков томате — горка окурков, Север и Прима. Здесь же стояла порожняя бутылка водки. «Ну?» — обернувшись к начальнику милиции, стоявшему у входа, сказал Костенко. «Кто здесь пировал? Святой Дух или Пименов с Налбандовым вчера ночью? Окурки, бутылку, все на пальчики берите», — попросил он эксперта и пошел к машине. Забравшись в «Волгу», он устроился на заднем сиденье так, что смог, наконец, подтянуть коленки к подбородку. Боль сразу же начала успокаиваться, и он впервые за много часов ощутил тепло в ногах и пальцах. Костенко вспомнил Левона. Он даже закрыл глаза. Так он ясно увидел его лицо. Круглые глаза, боксерский, чуть расплющенный нос. «Во мне унизили истого армянина», — шутил Лева, когда ему перебили переносья, во время поединка на ринге со студентом из Института международных отношений. «Курнос и армянин — это что-то новое в биографии моего народа. На родине меня не поймут». «Господи», — подумал Костенко,
7: А ведь Левон, родом из Пригорска, он еще всегда говорил, ни ереванские, ни арзминские, ни кировобадские кочеряны не смогут сравниться с нами, пригорскими. Левон многое знал, многое умел, но жизнь его была не сладкой. Он начал работать в 42-м году, когда ему было 11. Школу окончил поздно, высшее образование так и не получил. Колымил, кормил маму и тетушку, расстался с женщиной, которую любил, и, скрывая ото всех горе, заводил шумные романы. К нему ходили за советом все, и он никогда не ошибался, давая советы. Он умел хлопотать с друзей, просиживал долгие часы в приемных, когда Костенко с Машей жили в разных комнатах, а квартиру им так и не давали. Левон ездил в Ленинград на заседание художественного совета, когда сдавали первый фильм Степанова. А когда фильм провалился и Степанов с горя начал пить, Левон вызвал его к себе в онкологическую клинику. Это было в самом начале, после операции и кобальтовой пушки. Купил бутылку Старки, увел Митьку в подвал и провел с ним там весь день и половину ночи. И оставил Митю ночевать у истопников. И отпустил его только на следующий день, позвонив предварительно Костенко. Синдром кончился, но все-таки побудь с ним, ему плохо. Очень плохо. Костенко вспомнил, как Левон еще до болезни пришел к нему на Петровку 38 хлопотать за соседа по двору. «Славик, он ни в чем не виноват. Он не может быть жуликом. Ты должен освободить его». Костенко знал, что сосед Левона — жулик и гад, но он был в несознанке. И Костенко не мог ничего ответить другу и отводил глаза, и старался перевести разговор на Митьку Степанова, который уехал тогда во Вьетнам. Но Левон стоял на своем, а потом сказал, «Ты можешь погубить себя, Слава, если перестанешь верить друзьям. Если хочешь, я могу поклясться, что он невиновен. Я готов взять его на поруки. Пойми, ведь у него дочки 5 месяцев всего». Он ушел тогда, хлопнув дверью. Позвонил он только через 5 месяцев, когда кончился процесс и жулика осудили. «Хочешь? Плюнь мне в лицо», — сказал он тогда. «Закажи пропуск, я приеду к тебе. Можешь собрать всех сотрудников отдела. Публичность казни — залог ее воспитательного значения». «Нет его на свете», — Костенко вздохнул. «Пусто без него. Пусто».
8: Когда днем пришли данные экспертизы, и стало очевидно, что на бутылке из-под водки были отпечатки пальцев Налбандова, и второго человека, и на окурках также были зафиксированы отпечатки пальцев неизвестного и Налбандова, Костенко попросил бутылочку вернуть. Внимательно изучил этикетку и сразу же обнаружил на ней штамп «Ресторан». Костенко поехал в аэропорт, зашел к директору ресторана, сонной женщине в белой куртке, надетой поверх меховой безрукавки, и, представившись, спросил. «Скажите, пожалуйста, кто позавчера ночью работал в смене? Вы БХС, что ли? Так у нас уж вчера лейтенант Широков был, все обсмотрел. Ей-богу, будто работы у вас другой нет». «Что, часто мучает?» «Будто и не знаете». «Да, знаю, знаю. Вас не мучай, все по кирпичам разнесете. Платили бы нам 300, а не 70. Выгода бы государству была на 500». Костенко вздохнул. «Экономическую дискуссию продолжим позже, а? Вы мне сейчас помогите в моем деле. Я из уголовного розыска». «Тоже змеи», — беззлобно сказала женщина и достала из сейфа какие-то растрепанные, захватанные жирными руками бумаги. Поплевывая на пальцы, она стала перелистывать графики дежурств сотрудников, продолжая ворчать. «Вы думаете, у меня сотрудников раз-два и обчелся? Их аж 15. И все дармоеды, жулье, мне не нужны. Зазря деньги получают. В ресторане всего 10 столов. А в книгу гляньте. Вся жалобами исписана. Хоть бы одно предложение. Так нет, только жалобы. Дали б волю директору. Пусть хоть 7 БХС проверяет. Пусть хоть заместителем лейтенант сидит. Я бы с 3 людьми здесь чудеса делала. Ко мне бы из других городов люди обедать прилетали. А то ведь я официантке замечание, а она мне заявление об уходе. Вот, Маколакова дежурила. Шилкина с Васильковой.
9: На кухне Крюков и в гардеробе Потанин.
10: Когда последний самолет из Москвы приходит? Ресторан еще открыт?
9: Нет, мы за полчаса до него закрываемся.
10: Костенко достал из портфеля бутылку.
11: Это штамп вашего ресторана?
10: Сама оставила.
11: Ну, а если постучать в дверь? Попросить хорошенько.
10: Продадут?
11: Кто ж от рубля откажется?
10: Кур тоже продаете?
11: Это что, пароль какой?
10: Костенко усмехнулся и объяснил.
11: Нет, я имею в виду отварных кур.
10: Вы продавали позавчера в буфете отварных кур.
11: Женщина снова полезла в сейф, достала еще одну кипу листов и начала так же неторопливо и обстоятельно просматривать свои записи.
10: «А была бы у меня прямая связь с крестьянином?» — ворчливо объясняла она.
11: «Я б сразу вам ответила.
10: Разве упомнишь, что торг отпустит?
11: Сегодня кур даст, завтра свинину.
10: А кто ее берет, свинину-то?»
11: «Вот, нашла. Продавали мы позавчера цыплят вареных.
10: Верно говорите».
11: Официантка Шилкина опознала Пименова по фотографии.
10: «Он наш, в городе живет. На машине ездит, начальник».
11: «Верно. Покупал он у меня водку и закуску».
10: «Ресторан-то был закрыт?»
11: «Так он постучал. Рублем он тебе постучал», — хмуро сказала директорша. «Ишь, какая сердечная! А что ж мне отказать человеку? Ты бы в рабочее время человека обслуживала, а то по часу всех маринуешь. А вы поварам приказали работать быстрее, а не баклуши бить?»
10: Костенко подвинул Шилкиной протокол опознания. «Подпишитесь, пожалуйста».
11: «Спасибо». «Я поеду, а вы уж без меня выясняйте отношения».
10: Вернувшись на фабрику, где сотрудники райотдела продолжали вести допросы, Костенко сказал начальнику милиции: «На вечерний рейс, пожалуйста, забронируйте мне билет. И посмотрите по вашим справкам, когда Пименов терял паспорт».
12: «Паспорт? А почему вы думаете, что он терял паспорт? Я что-то не помню такого эпизода».
11: «Посмотрите, майор, посмотрите. Не прилетел ведь Пименов? И в Москве его нет. По какому же документу он жить будет, бедолага?
12: Меня чутье не обманывает. Терял он паспорт. Обязательно он паспорт свой должен был утерять».
13: Кишалава и сегодня был так же спокоен, как всегда. Лицо его, правда, изменилось до неузнаваемости из-за того, что отросла борода. Она у него была густая, подбиралась к самым глазам и, сливаясь со смоляными волосами, выбивавшимися из-под расстегнутой рубашки, казалась продолжением сплошного волосяного покрова. Костенко вдруг представил его в номере очередной жертвы, когда он доставал бутылку с отравленным коньяком. Лощеный, гладко выбритый, с хорошими манерами, в костюме, сшитом у лучшего портного. «Тогда он был не настоящий», — подумал Костенко. «Настоящий он сейчас, когда похож на зверюгу». Он вспомнил, как однажды встречался со студентами архивного института. Слушали его хорошо, но потом, это уж неминуемо, возник большой спор о бескультурии постовых милиционеров. Кто-то из студентов рассказал, как его задержали с друзьями за то, что они ночью после экзамена устроили на улицу игру в чехарду.
11: «Ничего себе, моя милиция!» — закончил студент. «Мать потом 2 дня с постели не могла подняться, сердце отказало».
10: Костенко тогда ответил: «Вы рассказали о безобразном случае.
11: Я не буду отрицать. Я не стану говорить, что этого не могло быть. Увы, такое бывает. И, к сожалению, постовой, именно такой, который вас задержал, более всего заметен. А люди, что позавчера задержали бандита Скворцова, он перед этим зарезал девушку в подъезде из-за 20-рублевых часиков. Эти люди незаметны. О них вы ничего не знаете. Незнакомо вам имя Ивана Купченко, который 3 месяца гонялся за бандой мошенников. Они обворовали 49 человек. Между прочим, 2 студенток на 270 рублей нагрели. Не знаете вы имя Надара Шилая? Он задержал бандгруппу и погиб в перестрелке. Не знаете вы и лейтенанта Сироткина, который на мотоцикле гнал 100 километров за преступником, сбившим 3 людей, а ведь ему 60. Я, признаюсь, обиделся, когда узнал, что в Лондоне есть памятник Шерлоку Холмсу.
14: У нас есть свои сыщики не хуже англичанина. Многое в нашей милиции изменилось, но многое должно измениться. А преступники остались прежними? Спросили тогда студенты. Как вам ответить? Есть преступник – дурак, а есть преступник – зверь. Так вот, дурак мало изменился. Это ведь качество врожденное. А зверь изменился. Зверь старается быть интеллигентным бандитом. Кишалава потер ладонью бороду и сказал, «Парикмахерская будет за ваш счет, товарищ полковник». «Вы такое выражение слыхали?» «Гусь свиней не товарищ». «Слыхал. Только надо выяснить, кто из нас гусь, а кто свинья. А мне вот надо выяснить другое, Кишалава. Мне надо выяснить, куда вы спрятали чемодан Налбандова. Вы же связи с торговым миром не имеете. Вам трудно сразу рубиновые иголки сбыть». Кишалава дрогнул. Подался назад, словно от удара, и стало видно, как побледнело его лицо. «Москва вообще опасный город в этом смысле, Кишалава. Это вам не Свердловск». «Я не совсем понимаю, о чем вы говорите». «Бросьте. Вы все понимаете. Будете сами рассказывать или мне вам рассказать обстоятельства, при которых вы совершили 3 убийства?» «Повторяю, мне не ясно, о чем вы говорите». «Тогда идите в камеру и подумайте. Вам нужно выстроить новую версию. Я вам даю время». «Мне не нужно времени. Меня не интересуют ваши версии». «Врете. Версии вас интересуют. А у меня версия. Одна версия, ясно?» «Почему нет ответа на мои жалобы?» «А их и не будет ответов-то. Завтра вам предъявят обвинение и пойдете в суд. Все бы у вас сошло, Кишалава. Все. Если бы не Налбандов. Вот его показания. Здесь, в этой папочке». И цепь замкнулась. «Помните, как я интересовался, принимаете ли вы снотворное? Вы его перестали принимать. Помните, как я вас спрашивал, отдавали вы пиджак кому-нибудь из друзей? Не отдавали вы пиджак. А в вашем пиджаке и в организме Налбандова, Кикнадзе, Арбеляни и Гамкирели, и на камушках, которые вы хотели презентовать Тороповой, были следы одного и того же, сильнодействующего снотворного. Это улика. Показания Налбандова – вторая улика. Самое страшное. Вы остальных травили водкой, а с Налбандовым решили попробовать коньяк. А он, оказывается, в какой-то степени нейтрализует яд. Понимаете, какую промашку дали? А третью улику, вещественное доказательство, как мы говорим, нам передаст Ламер Марадзе». Кишалава сорвался со стула. Голуха, по-звериному зарычав, он перепрыгнул через стол, опрокинул его, ударил Костенко каблуками в живот. Затем, впадая в истерику, он хотел было с разбегу стукнуться головой об стену, но Костенко, закричав от страшной, пронзившей его боли, ухватил Кишалаву за лодыжку. Лишь только когда 2 милиционеров, вбежавших в комнату, бросились на Кишалаву, Костенко разжал пальцы и сразу же потерял сознание.
15: «Железный организм у вашего друга, товарищ Садчиков», — сказал хирург, делавший операцию в центральном госпитале. «Уникальный, я бы сказал, организм. Рак».
16: «Что? Рак у него? Да вы что, с ума сошли? Окститесь, полковник. Гнойный аппендицит, а после удара перитонит».
15: Садчиков опустился на стул и засмеялся, вытирая слезы. «Ах, светило, светило! Ах, мудрецы! Ему же профессор Иванов рак обещал. Прямо в глаза сказал, не утаил. А Костенко это скрывал от всех. Но вы у него все внутри посмотрели?» Снова забеспокоился Садчиков. «Может, у него рак с левой стороны, а вы правую резали? Не задавайте хирургам милицейских вопросов. Мы обидчивы. Ваш Костенко умрет в возрасте 93 лет». От усталости. Ему надоест жить. Могу побиться об заклад. А профессор Иванов, как любой гений, имеет право на ошибку.
17: Радио фантастики. Радио фантастики.
18: На совещании у комиссара обстановку докладывал Садчиков. Новый стиль милиции, патрульные машины вместо постовых, сыщики, аспиранты и кандидаты наук вместо практиков, которые предпочитали беседовать с преступником по фене и толкаться в автобусах, высматривая знакомых карманников. Все это не позволяло Садчикову чувствовать себя у нового начальства раскованно и привычно. Однажды его жена Галя сказала: «Отец, ты стал у меня дремучим. Ты играешь в нашей семье роль женщины, типично обратная, когда муж интеллектуально растет, а жена, погрязшая в кухонных делах, делается отсталой наседкой». Она сказала это весело, шутя, после защиты диссертации, когда перешла из клиники в институт профессора Галиновского на кафедру хирургии. Она в тот вечер была особенно красивой и веселой. Мудренно говорила с коллегами о резекциях и пересадках, спокойно принимала поклонения, а он смотрел на нее и вспоминал их первые годы, когда она училась в медицинском, а он уже был майором, а она от избытка почтительности чуть не на «вы» его называла. А он ей говорил всегда: «Галчонок, давай вкалывай, будешь человеком». Галя потом, после того, как начала работать в клинике, впервые сказала ему: «Отец, а может тебе тоже пойти учиться? Сейчас без высшего образования трудно». «А кушать что будем?» — спросил он тогда. «Только птицы в клюве еду приносят детишкам». Какое-то время она слушала его истории про жуликов и бандитов с детским осторожным интересом. Но потом он заметил, как однажды Галя ушла на кухню, не дослушав его историю. Раньше она всегда сидела, подперев кулачками подбородок, и в глазах ее он видел то страх, то смех, то гордость. Год назад Галя предложила отвезти его к психиатру, который лечил заикание. «Ты ужасно долго излагаешь самые простые истины», — сказала она. «А время — это деньги. Тут американцы правы». Именно с тех пор Садчиков старался не выступать на совещаниях у начальства. А если его и спрашивали о чем-то, то он от смущения и страха, что прозаикается слишком долго, отвечал невнятно, думая больше о том, чтобы подобрать слова, которые начинаются с гласной. «Давайте, Садчиков», — сказал комиссар. «Мы вас слушаем». Садчиков поднялся, тоскливо посмотрел в окно. Моросил мелкий дождь, и голуби по карнизу прохаживались, нахохлившиеся, уродливые, беззащитные, как женщины в салоне красоты перед тем, как сесть к мастеру на укладку. «Я изложу соображение Костенко», — начал он, «потому что его соображения кажутся мне самыми разумными. Впрочем, я их напечатал. Может, раздать товарищам, чтобы я не занимал много времени?» «Ничего, ничего», — сказал комиссар, относившийся к Садчикову с доброй уважительностью. Садчикову казалось, что это жалость. «Время у нас есть, излагайте соображения, Костенко. Вероятно, это в чем-то ваше общее соображение». «Первое», — комиссар улыбнулся. «Товарищ Садчиков, вам, наверное, удобнее вместо «первое» говорить «а». Это тоже допустимо. Я заметил ваше тяготение к открытым гласным». «Тогда я на «б»?» «Прозаикаюсь еще дольше», — в тон ему ответил Садчиков и повторил. «Итак, первое. Кишалава изобличен вещественными доказательствами и по показаниями Налбандова. С ним вопрос ясен. Однако второе и третье увязаны друг с другом. Лишь только задержав скрывшегося Пименова, мы сможем завершить все дело и доказать, что именно он спровоцировал Налбандова на имитацию ограбления склада, и что именно он был организатором хищений. Видимо, товарищ Романов выскажет свое мнение по линии УБХСС. Я же сосредоточусь на том, как следует задержать Пименова. Костенко установил, что Пименов заядлый рыболов и охотник. Я сейчас занимаюсь тем, что обследую все охотничьи и рыболовецкие хозяйства в радиусе 200 километров вокруг Москвы. Костенко установил, что Пименов терял паспорт. Мы с НТО пробовали повертеть версию, как можно изменить фамилию, исходя из того, что Пименов скрывается по утерянному паспорту. Вышли следующие фамилии: Пименовский,
19: Тименов, Паминов, Таминов, Тименовский. Это наиболее вероятные, с нашей точки зрения, фамилии. Даны установки всем участковым Москвы и области. Проверить эти фамильные версии. Гостиницы предупреждены, аэропорты также. Поскольку Пименову 63 года, мы сообщили эти фамилии в поликлинике и больнице. Костенко выяснил, что Пименов страдает гипертонической болезнью второй степени. Костенко также узнал, что в Москве живет родственник жены Пименова, директор хозяйственного магазина. С ним сейчас работает УБХСС. «Видишь ли ты», — пропел Романов, — «мы еще не начали с ним работать. Мы пока ждем, что скажет служба наблюдения. Нам кажется, что от этого самого Шурина, от Попкова Гавриила Федосеевича, может идти ниточка к беглецу нашему, к рубиновому магнату».
20: «Это разумно», — согласился комиссар. «Пугать его не следует, но, вероятно, стоило бы как-то посмотреть документацию в торге. Может быть, там тоже обнаружатся какие-нибудь сюрпризы? Это мы уже второй день делаем, товарищ комиссар. Можно продолжать?»
19: «Да, пожалуйста, товарищ Садчиков».
20: Костенко высказал предположение, что Пименов мог загодя приобрести по утерянному паспорту домик где-нибудь в тихом месте. Его версия косвенно подтверждается показаниями жены Пименова, его заместителя Гусева и шофера Оралова. Все они рассказали, что Пименов последние два года во время отпуска улетал на две недели в Москву, чего раньше за ним не было. Раньше он всегда проводил отпуск в Пригорске.
19: «Почему вы остановились на московской версии?» — спросил комиссар. «Не допускаете мысли, что Пименов скрывается в Сибири или в Средней Азии?
20: Мы решили отработать московскую версию, а уже потом идти по линии всесоюзного розыска, товарищ комиссар. Все-таки ему в Москве проще скрываться. Он тертый калач и понимает, что на аэродромах и на железной дороге ему легче засветиться, а опознают.
19: Отпустит усы и побреется нагло. Пойди опознай. У вас все?
20: Пока да. Вы сказали, что Кишалава изобличен вещественными доказательствами. А где камни? Где иголки, деньги? Он может отвергнуть показания Налбандова, ознакомиться с обстоятельствами и скажет, что Налбандов дал свои показания в беспамятстве. Он ведь истерик, этот Кишалава. А истерик может быть твердым в своей позиции. Истерика, наоборот, занятная штука. Нужна последняя улика. Чемодан Налбандова. Сухишвили работает в этом направлении, товарищ комиссар. Костенко предположил, что чемодан с иголками и деньгами Кишалава спрятал в горах, у Марадзе. Сухишвили считал преждевременным проводить там обыск. Мотивировка морального плана. Комиссар чуть усмехнулся. Садчиков сразу почувствовал обычную неловкость и закончил. «У меня все. Спасибо. Очень интересно. Что у товарища Романова?» «Видите ли», — запел Романов, поднимаясь, — «у нас тоже кое-что есть. Мы установили, наша бригада плотно сидит в Пригорске», — пояснил мимоходом, — «что Пименов работал очень элегантно. Вдохновенно, я бы сказал, работал. Он уникум своего рода. Как правило, расхитители вступают в преступный сговор с несколькими соучастниками, ставят на ключевые руководящие посты своих людей».
19: «Мы слыхали об этом», — заметил комиссар, и все сотрудники его управления дружно рассмеялись.
20: «Это я цитировал самого себя», — пропел Романов, сменив горделивые горловые интонации на высокий, чуть не женский фальцет. «Прошу прощения. Здесь все так молоды, что мне показалось, будто я нахожусь в институтской аудитории. Так вот, у Пименова на заводе был только один сообщник — Налбандов. Как начальник ОТК он браковал ту продукцию, которую поставляли смежники — иглодержатели для проигрывателей, пластмассовые коробочки и металлические зажимы. Опытные образцы, к ним особые претензии. В комиссию, которую создал Пименов, вошел Гусев, это заместитель директора, и уборщица Венгерова. Гусев из породы тупиц с преданными глазами, он подписывал все. Он мог бы подписать себе смертный приговор, отдай ему Пименов такого рода приказ.
0: а Венгерова, алкоголичка, исполняла роль общественности. Очень удобная комбинация. Было списано в брак более 9000 деталей для игл, и каждая иголка идет в продажу по 3 рубля. Это то, что мы пока смогли установить документально. Налбандов и Пименов сами собрали более 3000 игл из выбракованных деталей. Следственный эксперимент показал, что человек может собирать по 50 иголок в день. По приблизительным подсчетам, у государства было похищено товарной продукции на сумму 106 тысяч рублей. Следовательно, мы имеем дело с особо крупными хищениями. Товарищи звонили мне сегодня утром, высказывают предположение, что хищение шло не по одной только линии. Тот же Налбандов списал в брак партию опытных насосов, детали к которым делали смежники. Общая сумма брака примерно на 40 тысяч рублей. Но это предварительные данные. Сейчас мы начинаем бухгалтерскую экспертизу, а это требует времени. В зависимости от вашей санкции, мы начнем работать с Попковым. Можно предположить, что именно через его магазин шла реализация левого товара. Вот вкратце то, что у нас есть на сегодняшний день.
21: Комиссар помолчал, записал что-то на листке бумаги и заметил. Судя по всему, Пименова будет очень трудно взять. Максимум осторожности. Хотя такого рода жулики, как правило, сдаются, когда чувствуют, что партия проиграна. Но Пименов может пойти ва-банк. Он понимает, что терять ему нечего.
22: Марадзе встретил Сухишвили точно так же, как и в первый день. Разве что в глазах у него не было той спокойной, тяжелой неприязни, которую он даже не считал нужным скрывать.
21: «Как добрались?» — спросил он. «Говорят, на перевале размыло дорогу?»
22: «Дорогу действительно размыло». «Ничего, подтолкнули машину, и вот у вас. Телеграмму получили?»
21: «Какую?»
22: «От меня».
21: «Ах, эту?»
22: «Да, получил, спасибо».
21: «Тронут». «Вы, вероятно, рассчитываете, что в знак благодарности я стану активно помогать вам?»
22: «Я на это не рассчитывал. Просто теперь я могу со спокойным сердцем допросить вас».
21: «Я к вашим услугам».
22: «Ну и прекрасно. Тогда начнем?»
21: «Нет. Сейчас у меня рабочий день. Я должен вести людей по маршруту. Я вернусь к 5, тогда и начнем».
22: «Увы. Мы начнем сейчас».
21: «Вы уполномочены сорвать график тренировок?»
22: «Да. Поскольку Кишалава уже изобличен в убийствах и подозревается в хищении государственных ценностей, мне придется отвлечь вас от тренировок».
21: «В прошлый раз вы мне говорили, что его обвиняют в изнасиловании.
22: А вы помните, как в прошлый раз меня встретили?»
21: «Так же, как и сейчас.
22: Это меня и удивляет.
21: Вам бы хотелось, чтобы я бросился на шею? Вы сделали то, что обязан сделать каждый честный человек на вашем месте. Вы просто добросовестно выполнили свой служебный долг».
22: «Ну и уговорились. В тот раз я тоже выполнял свой служебный долг, когда говорил вам об изнасиловании. Впрочем, изнасилование и убийство — это близко. Давайте, товарищ Марадзе, начнем работу. Меня интересует, в какое время к вам пришел Кишалава».
21: «Не помню. Я предупредил вас о ложных показаниях».
22: «Именно поэтому я вам так отвечаю. У него был чемодан?»
21: «Не помню».
22: «Вот санкция на обыск.
21: Я обыскал все помещения после вашего отъезда. Никакого чемодана не было.
22: Нам придется поискать еще раз».
21: «Это ваше право».
22: «В котором часу вы ушли в маршрут на следующий день после того, как здесь появился Кишалава?»
21: «Как обычно, в 9.
22: Кто оставался в лагере?»
21: «Никого».
22: «Больных не было?»
21: Марадзе на мгновение задумался. «Кажется, был больной».
22: «Да-да, больной тогда был. Я могу уточнить по дневнику».
21: «Когда вы вернулись, Кишалава ждал вас?»
22: «Да. Я отвез его на газике вниз, после того, как мы вместе поужинали».
21: «Он был без чемодана?»
22: «Он был без чемодана».
21: «Это вы помните?»
22: «Это я помню».
21: «Мог ли он прийти к вам накануне, но оставить чемодан на веранде?»
22: «Мог».
21: «Вы не видели чужого чемодана на веранде?»
22: «Я не обратил внимания. На веранде всегда много чемоданов и рюкзаков. Их оставляют альпинисты».
21: «А спрятать среди чемоданов и рюкзаков альпинистов маленький чемоданчик можно?»
22: «Я не пробовал».
21: «Вы такую возможность допускаете?»
22: «Допускаю».
21: Сухишвили пригласил своих сотрудников и сказал: «Давайте, товарищи, начинайте обыск. Понятых возьмите. Объясните им, что мы ищем и почему это надо обязательно найти». Марат заналил себе молока, выпил, вытер рот платком и посмотрел на альпинистов, которые толпились на волейбольной площадке.
2: «Скажите, пожалуйста, ребятам», — попросил Марадзе, — «чтобы они были свободны. Могут позагорать возле водопада».
21: «Сейчас скажу», — ответил Сухишвили, рассматривая карту района, укрепленную на стене.
22: «А эту карту кто рисовал?»
21: «Я».
22: «И тропы вы наносили?»
21: «Конечно».
22: «А что значит вот это?»
21: «Это знак говорит о наличии змей».
22: «Когда у вас был Кишалава, карта была на стене?»
21: «Да».
22: «В районе, где много змей, нельзя ходить?»
21: «Почему? Можно. Только надо надеть резиновые сапоги».
22: «У вас есть такие сапоги?»
21: «Конечно».
22: «А что за район, этот змеиный заповедник?»
21: «Это не заповедник, я же сказал. Там камни, неподалеку река».
22: «С километра отсюда?»
21: «742 метра».
22: «А где у вас обычно хранятся сапоги?»
21: Марат закивнул в сторону веранды. «Там. Но они не хранятся. Просто стоят».
22: «Кишалава не просил вас сапог?»
21: «Не помню.
22: Он при вас рассматривал карту, спрашивал об этом месте?»
21: «Не помню».
22: «Почему вы так отвечаете?»
21: «Потому что я действительно не помню этого».
22: «В змеином месте можно спрятать чемодан?»
21: «Можно».
22: «А где здесь еще можно спрятать чемодан?»
21: «Всюду. 25 квадратных километров округи в нашем распоряжении».
22: «Кишалава когда-нибудь ходил с вами по здешним местам?»
21: «Нет, кажется, нет. По дороге мы с ним, естественно, гуляли, это я помню».
22: «По дороге в горы или на равнину?»
21: «И там, и там».
22: Сухишвили внимательно посмотрел на Марадзе. Тот выдержал этот взгляд. Он сейчас не усмехался, и лоб его был пересечен двумя резкими морщинами.
21: Через полчаса все альпинисты, после того, как Сухишвили, собрав их, объяснил задачу, разошлись пятью группами в поисках чемодана. Сухишвили отправился с той группой, которая решила прочесать змеиный район. К вечеру альпинист Габуния нашел чемодан, обернутый в полиэтиленовую клеенку. Чемодан был завален камнями неподалеку от леса. Внимание Габунии привлекли нарезы на деревьях. Они были свежие, желтая смола еще не превратилась в коричнево-бугорчатые наросты. В чемодане лежали рубиновые иглы, 47 гранатов и 35 тысяч рублей. Первым, кого увидел Сухишвили, вернувшись в лагерь, был Марадзе. Он стоял возле своего домика и задумчиво жевал травинку. Сухишвили хотел сразу же сесть в машину и уехать, но он заставил себя подойти к Марадзе. Он долго стоял против него и смотрел ему в глаза. «И все-таки», — сказал наконец Сухишвили, «мне очень не хочется, чтобы в лаборатории обнаружили отпечатки ваших пальцев на клеенке или на чемодане. Очень не хочется».
3: Глава 14. В конце концов. Когда Костенко вышел из больницы, Садчиков успел проверить многих людей. Оставалось 217 Поминовских, Томиновских, Пометовых, Таменовых, Тимоневых и Поменовых. Однако предварительная проверка говорила о том,

0: стрелял и никаких тропинок Пименову не показывал. Было решено его забирать. Работа, проведенная сотрудниками Романовского отдела, позволяла предъявить Попкову обвинение в реализации левого товара. Романов считает, что они вышли только на какую-то часть Пименовского дела. Они вышли на иголки и насосы. Их бригада сидит в Пригорске. Ребята считают, что Пименов не только иголками и насосами промышлял. Он большего размаха человек. А мы затискиваем его в привычные рамки. Как считаешь, а?
1: Ты давай идею, Слава. Размышления по поводу оставь начальству.
0: А у меня нет идеи. Это только в кино сыщик выдает на гора идеи. Стоит ему только сосредоточиться.
1: Нет идей, дед. Тухло это дело. Надо передавать во всесоюзный розыск и ждать. Если только не Попков.
0: Романов предложил поговорить с ним. Втроем. Он, ты и я.
1: А я-то зачем? Вы и без меня, зубры.
0: Скромность была его отличительным качеством.
1: Ну-ну, извини.
0: Да нет, пожалуйста. Попков выслушал Романова, попросил разрешения посмотреть заключение экспертизы, проведенной бухгалтерами торга, прочитал показания продавцов, сравнил их с накладными, подписанными заместителем Пименова, и спросил, а как бы получить очную ставку с виновником торжества?
1: Вы, конечно, Виктора Петровича имеете в виду?
0: Пименова, родственника вашего ненаглядного, спросил Романов.
1: Приятно говорить с умными людьми.
0: Как же мы дадим очную ставку, если он в бегах? Заметил Костенко.
1: Никак не выйдет.
0: Видите ли, вкратчиво продолжал Романов, то и дело поигрывая подтяжками. Оттянет, отпустит. Оттянет, отпустит. Если вам кажется, что время и ситуация играют на вас, то вы ошибаетесь, Попков. Вы ни разу к следствию не привлекались, и в силу вашей неопытности, видимо, не знаете, что мы вас можем выделить в отдельное, как говорится, производство, хищение в особо крупных размерах.
1: Грубо говоря, вышка, добавил Садчиков.
0: Мои коллеги вам интеллигентно все говорят,
1: а я человек прямой.
0: Попков хрустнул пальцами.
1: Странный метод вести допрос.
0: Допрашивать вас будут в суде.
1: А нам Пименов нужен.
0: Впрочем, вам он нужен больше.
1: Как головарю всегда самое большое обламывается.
0: Подручные идут сзади.
1: А видите ли, перебив Садчикова, сказал Романов.
0: Я бы, может, и не стал так резко и обнаженно ставить вопрос, но уж коль скоро он поставлен, то вы попробуйте вместе с нами проанализировать ситуацию.
1: О какой вышке может идти речь?
0: Попков снова захрустел пальцами. «Допустим, вы докажете, что был реализован левый товар. Но вы же не сможете доказать, что я знал, откуда этот товар.
1: Я не знал и не мог знать, что это левый товар.
0: Попков, тут, как говорится, в цепи ваших умопостроений какой-то странный пробел. Наверное, вам Пименов не точно объяснил ситуацию.
1: Вы хотите сказать, что за левый товар отвечает материально ответственное лицо, а не вы, так?» — спросил Костенко.
0: «Допустим».
1: Попков, вы только одного не учитываете.
0: Головарь банды Пименов убил человека и скрылся.
1: Кто убил человека?
0: Пименов, ответил Костенко, подвел к убийству. Но мы это квалифицируем как преднамеренное убийство. Знаете, кого он убрал?
1: Налбандова. Помните этого человека?
0: И для вас будет очень плохо, если мы скажем суду, что вы пытались... скрывать Пименова. Вы же знаете, где он.
1: Господи, откуда я могу знать? Я и про Налбандова ничего не знал. Это ж как гром среди ясного неба.
0: Пименов у вас был перед тем, как скрыться? Спросил Костенко.
1: Был. Значит, вы знали, что он решил уйти в темную?
0: Садчиков поднялся со стула и подошел к Попкову.
1: Проговорился, пташечка моя.
0: Подождите, попросил Попков. У меня голова распухла. «Если вы найдете Пименова, он пойдет главарем. А я кем?»
1: «Первым заместителем»,
0: — Садчиков усмехнулся.
1: «Видите ли», — сказал Романов, — «у вас есть возможность доказать суду, что Пименов обманывал вас. Если, конечно, он вас обманывал, тогда вы будете привлекаться за халатность. Если вы знали часть правды, то понесете наказание в соответствии с размахом совершенной вами операции по продаже левого товара». Если же вы пойдете по делу один,

0: Вам придется все взять на себя. Вам придется отвечать за всю преступную цепь, от Пригорска до Москвы. Но я действительно не знаю, где он. И почему, между прочим, я должен верить вам про убийство?»
1: Костенко и Садчиков переглянулись. «Все, этот развалился». Костенко открыл папку с фотографиями Налбандова, сделанными в больнице и заключением врачей.
0: «Вот», — сказал он, — «посмотрите».
2: Пинов решил убрать Налбандова, когда понял, что мы за ним пошли. Свидетеля боялся.
0: Вы тоже свидетель.
2: Только Шурин.
0: «Видите ли», — сказал Романов, — «история знает случаи, когда не то что Шурина, отца, жену, сына били насмерть».
2: «Но я не знаю, где он», — закричал Попков.
0: «Будь он трижды проклят, не знаю».
2: «Что он вам говорил в последний раз?»
0: «Сказал, что решил уйти на покой. Просил достойно держаться, если кто будет допрашивать. Ты чист, к тебе не подкопаются. Сказал, что через год, если Бог даст, позвонит мне, когда вся суматоха уляжется».
1: «Он не говорил, где собирается отдыхать?» — спросил Костенко.
0: «Нет».
2: «А он бритый был?»
0: — вдруг спросил Садчиков.
2: «Да»,
0: — ответил Попков. «И усы решил отпустить».
1: «Седые усы?»
0: «Нет, с проседью».
2: «Передайте привет вашему начальнику», — сказал Романов Костенко. «Он смотрел в корень».
1: «Во что он был одет?»
0: — спросил Садчиков. В минуты высокого напряжения он переставал заикаться. «В серый костюмишко. Он всегда одевался, как оборванец. Плащ у него был синий, балунья, с дырками».
1: «На вокзал он от вас не звонил? На аэродром?»
0: «Никуда он не звонил, прохиндей ненавистный».
1: «А когда он приезжал в Москву на отдых?» — спросил Костенко.
0: «В прошлом году и в позапрошлом. Он тогда к вам заходил?»
2: «Нет, он редко ко мне заходил. Позвонит, в столовку куда-нибудь пригласит, возьмет котлет с компотом и объясняет, как операцию лучше провести».
1: «А куда он из столовки уезжал?»
0: «Откуда я знаю?»
1: «Столовка-то одна и та же была?»
0: «Нет, разные». «У вас еще что-нибудь есть?» — спросил Романов у Костенко и Садчикова. «А то нам пора начинать беседы по существу дела».
1: «Попков, вспомните все, что можете вспомнить. Где лучше искать Пименова?»
0: «Клянусь здоровьем детей, не знаю. Неужели вы думаете, что я буду покрывать такого преступника? Спрашивайте, отвечу на все вопросы».
3: Адрес радио «Фантастики» в интернете – fantasyradio.ru.
1: Он просыпался затемно, когда на Быковском аэродроме, его домик находился неподалеку, начинали особенно часто прогревать моторы самолетов. Несколько минут он лежал тихо, неподвижно прислушиваясь к тому, как пел сверчок за печкой. Потом поднимался, делал утомительную до пота зарядку, выходил во двор, обливался ледяной водой из-под крана, проведенного к огороду, растирался до красна резиновой щеткой, надевал теплое шерстяное белье и, выпив молока, брался за газеты. Как и в те времена, когда он был передовым директором, Пименов внимательно изучал статьи на экономические темы и порой делал выписки на отдельных листочках бумаги. Помимо статей экономистов, подолгу смаковал фельетоны, прочитывая их по нескольку раз. Он встал на учет в районном отделении общества знания и сказал там, что может почитать лекции в школах и домах отдыха. Показался и в поселковом совете, предложил свою помощь на время летних каникул, когда я совсем свободен и не надо выезжать в горы, наблюдать за зверушками и рыбами. Страсть юношества определила жизнь. Без природоведения я не человек совсем. Так что, если надо какие поручения выполнить в период с июня по август, я к вашим услугам. Товарища Тушерова поблагодарили. Председатель постсовета записал его фамилию в свою книжечку и был приглашен на огонек. Пименов отварил картошки, почистил селедочку. Люблю, знаете ли, по-простому. Устал в поездках от протокола, спасу нет. Выпили бутылочку. Пименов пожаловался, что за 3 года, как он купил здесь дачку, никто из постсовета его даже и не навестил. Равнодушные сейчас люди пошли. В былые-то времена затаскали по выступлениям, и как фронтовика, и как ученого.
2: Когда откупорили вторую бутылку, перешли на «ты». Тушаров начал рассказывать о своих поездках в горы, об охоте на козлов и оленей, о повадках зверей и рыб. Он показался председателю давно знакомым, милейшим и скромнейшим человеком. Завтрак себе Пименов готовил не торопясь. Жарил две котлеты, хлеба старался не есть и роскошь себе позволял только в одном. Пил много соков изготовления ГДР в аккуратных, маленьких бутылочках, которые потом можно было незаметно унести из дому и бросить где-нибудь по дороге на станцию. Сначала-то он ездил на рынок, покупал там парную телятину, свежий деревенский творог и овощи. Но ему показалось, что милиционер, дежуривший возле базарной площади, как-то по-особому на него посмотрел, и с тех пор Пименов на рынке не появлялся. Обед у него был тоже в высшей мере скромный. Тресковое филе с майонезом и гречневая каша с оливковым маслом. Слава богу, теперь это масло завозили в Раймак, и никаких подозрений бутылка ни у кого не могла вызвать. А оно ведь целебное, это масло. Лучшая профилактика от склероза. После обеда Пименов спал, выпив 3 таблетки сухой валерьяны, а потом, когда начинало смеркаться, уходил гулять в лес. Ужинал он также однообразно, яичница и 2 стакана молока. С 7 часов включал маленький телевизор и просиживал в кресле около экрана до конца передач. По воскресеньям он отправлялся рыбачить, считая, что в пятницу этого делать не следует, поскольку все москвичи уезжают из опостылевших им домов именно в пятницу. Постоянное чувство страха, жившее в нем с того дня, как умер Проскуряков, не уменьшалось. И Пименову стоило больших усилий заставить себя ежедневно выходить из дому, чтобы соседи, упаси бог, не стали говорить о странностях и замкнутости научного сотрудника. Лишь когда наступала ночь, и можно было лечь в холодную чистую постель и лежать в темноте, наслаждаясь тишиной и одиночеством, к сердцу робко подступало чувство радости. Потом, по прошествии 2 недель, он впервые поймал себя на мысли, что эта размеренная, намысленная жизнь, чем дальше, тем больше тяготит его. Он с тоской думал о том, что неизвестно, сколько еще придется вот так, изо дня в день стоять в очереди за тресковым филе исландского производства, готовить на привозном газе еду и не иметь возможности купить на рынке то, что ему хотелось. И не иметь возможности бездумно взять билет на самолет и укатить на месяц к морю. И не иметь возможности. И не иметь возможности. И не иметь возможности. У него была теперь только одна возможность – существовать. Он подсчитал траты. За 3 недели ушло 85 рублей. «Что ж мне с деньгами-то делать?» – подумал Пименов. «Если даже до 100 лет доживу, все равно останутся. Зачем надо было рисковать, жизнь себе гробить? Для того, чтобы треску жрать?» Мысль эта была такой тревожной и неожиданной, что он сразу же переключился и заставил себя думать о приятном. О бассейне рыбалки, когда станет первый ледок, начнется клев окуней и плотвички, можно будет целый день сидеть на водохранилище, смотреть в лунку и не бог тебе. Никаких забот. Еще он мечтал о том, как поедет в Сибирь и там отведет душу на охоте, купит хорошую лайку и настреляет много баргузинской белки и соболя. «А что с ними делать-то, с соболями?» — снова спросил он себя. «Продать? У меня и так 500 000 мертвым грузом лежат». Он не мог сейчас ответить себе, зачем было начинать все предприятие с иголками и насосами, с секретными латунными замками на руле автомобилей и с жестяными крышками для домашнего консервирования. Зачем? Он задавал этот вопрос, несмотря на то, что запрещал себе об этом думать. Его отца раскулачили в 29-м. Было у старика 2 коня. Отец тогда сказал: «Ты отрекись от меня, Вить. Ты молодой, тебе переждать надо». Отрекись. Старого смысла слова. Оно церкви принадлежное. Это хорошо, что такое слово сейчас в ход пошло. Значит, переждать можно будет. Мне помирать пора, а чего ж тебе жизнь калечить? Пименов написал письмо в газету о том, что отец мироед, и я от него отрекаюсь навсегда. Старика сослали в Казахстан, а сын уехал в Шатуру на производство. Оттуда на производство. Оттуда техником. Голодно он тогда жил. Во сне хлеб видел. Теплый каравай с прижаристой корочкой. Но всегда помнил слова отца. «Ты покрасней, сынок. К большевистским супостатам примкни. На слово не скупись, слово оно и есть слово. А в жизни суть важна. И раз такой раззор пошел, я вот какой совет дам. Ты незаметно живи, незаметно работай. Свой достаток в темноте держи. Не гордись на людях-то». Старика вернули в деревню, когда он стал доходить. В колхоз приняли, мастера понадобились. Пименов приехал домой и дал отцу 700 рублей. Все, что смог накопить, работая в райторге. А вернулся в Москву, пошел на выдвижение. Но тут осечка вышла. Женщина-партийка, вызвавшая его на беседу, спросила. «Ты что ж, товарищ Пименов, первым от отца отрекся?» А он, как выяснилось, не виноват был. «Так ведь в сельсовете сказали, что он мироед, кулак. Мало ли что могут сказать в сельсовете. Разве можно от невиновного отрекаться? За правду надо уметь стоять. А иначе? Это подлое приспособленчество и трусость». Пименов в тот же день взял документы и по собственному желанию уехал на Урал. Там Граню уехал на Урал. Там... «Ничего», — думал он, — «выбьюсь, пережду». Тут батя прав. Главное — переждать, выжить. Когда началась война, он стал работать в военторге. «Вот и переждал», — думал Пименов тогда. «Вот теперь можно свой достаток заиметь и положить его на черный день. Только теперь-то и можно на всю жизнь стать сытым. Только теперь и можно про голод забыть. В больших делах малому человеку простор, если только он не на виду. И тих. Работал он всегда в одиночку и никогда не зарился на большее, чем мог получить. К моменту реформы 47-го года у Пименова было спрятано 900 тысяч. Обменять он решился только 7. И взяло его ожесточение. Снова, значит, голь и голод. Так и пошло. Он заново испытывал страх перед нищетой, а потом этот изначальный импульс сделался ее вторым «я». И он уже позабыл о боязни быть голодным. Он просто затевал одну махинацию следом за другой, а деньги складывал в тайник, не считая. Когда погорел Налбандов, он впервые за много лет испытал острое чувство страха, но он знал, что взять его трудно. Документация велась, как всегда, точно. Фирмы он только Проскурякова пугал. На самом деле работал в одиночку, по-волчьи. Налбандов был единственным человеком, посвященным в его дела. Почувствовав, что петля стягивается, Пименов полетел в Пригорск, а потом уже, вернувшись в Москву, он мучительно думал, как бы ему отменить затеянное. Но даже если бы он полетел обратно, все равно Налбандову перехватить уже не мог. Он, как ему казалось поначалу, все рассчитал верно. На фабрике всех запугал бандитами, а Налбандову предложил самому исправить глупость. Он говорил ему той ночью в шалаше за стаканом водки. «Чудак, дело как мычание, простое. Берешь камни, дверь оставляешь незапертой и возвращаешься сюда. Милиции что делать? Искать. А кого ей искать? Не нас же с тобой, верно? У нас с тобой ключи. Мы по ночам в склад не ходим, да и нет нас здесь, в отъезде мы. Кто воровал? А мы зарплату не за это получаем. Это ваше дело, вы ищите. А с нас груз подозрений снимайте». И только прилетев в Москву, Пименов испугался. «Что ж я наделал, дурила?» — думал он. «Что? Зачем мне надо было Налбандова подводить под выстрел? Почему я только благополучный для себя допускал? Теперь я замазан кровью. А раньше-то можно было особо крупное отбить? Можно было халатность на себя взять? Нет. Попадись им в руки Налбетов. Не попади, халатность не прошла бы. Вот чего я испугался». Цепь его логических построений кончалась, когда он думал о возможном аресте. Он холодел, ярость сменяла страх, а может быть дополнял его, делая его слепым, жилистым и сильным. Очень сильным. Позвонив в Пригорск, он затаенно мечтал услышать, что Вохровец или убил Налбандова, или задержал его без выстрела. Тогда бы он мог, не торопясь и без приливов яростного страха, прикинуть линию поведения на случай возможного провала. Но, услыхав про ранение Налбандова и про то, что с ним беседовал Костенко, он понял, что с прежней жизнью покончено раз и навсегда. Налбандов все рассказал, и про имитацию ограбления тоже. Он понял это поначалу интуитивно, несколько даже отстраненно. Понадобилось время, чтобы он осознал всю безнадежность своего положения. А уже осознав это, выработал график жизни, подчинив ее только одной цели. Затаившись, переждать. Однажды он спросил себя, а что дальше? Ответить он не смог и увидел в тот миг свое лицо в зеркале. Землистое лицо, все в морщинах, и глаза пустые, льдистые от страха и тоски. Он тогда потянулся к бутылке, но пить не стал. Заставил себя не пить. Если начну пить, тогда каюк. Тогда лучше голову под электричку. Один миг и никакой боли. Нет, миг и никакой боли. Нет, миг и никакой. Им надо доказывать и про Налбандова, и про фирму. А мне надо закусить губу и жить. А там посмотрим. Только б выжить. Каждую субботу Садчиков уезжал за грибами и возвращался вечером в воскресенье. Он любил ночевать у костра где-нибудь на берегу озера. Подстелив еловых лап, он укутывался в плащ-палатку и долго лежал возле костра. В те долгие ночные часы он не спал, а просто смотрел в огонь, ни о чем не думая. Иногда шепотком затягивал фронтовые песни, но до конца допеть ни одну не мог. Помнил он только первые куплеты. Домой Садчиков норовил приехать с последней электричкой, тихонько раздеться в прихожей, отнести грибы на кухню, почистить их и замочить в соленой воде. Он ходил по квартире на цыпочках, но все равно умудрялся разбудить жену. «Неужели нельзя аккуратнее двигаться?» — сердито кричала Галя из спальни и громко захлопывала дверь. «У меня завтра операция». Сначала Садчиков обижался. «У меня тоже завтра операция». Однажды Галя сказала ему, что ассенизаторы и милиционеры — профессии, обреченные на умирание. Научно-техническая революция освободит мир от целого ряда мезозойских профессий. Мы пристроим тебя, отец, сторожем на садовой участке. Будешь воевать с сороками. Они неисправимые жулики. Обычно Садчиков, возвратившись из леса, ложился спать на диване в столовой. Ложился спать на диване в столовой. Ложился спать на лонговой в столовой. По утрам был сын. А потом Галя привыкла к этому и вообще перестала спрашивать, куда это он так рано убегает. Садчиков бродил по пустынным улицам, завтракал в маленькой стеклянной закусочной в Скатертном и приходил к себе в 8. До 9 он читал журналы. В библиотеке ему оставляли иностранную литературу и науку и жизнь. А потом начинал допрашивать бандитов. В ту субботу Садчиков пришел на совершенно безлюдную платформу в 12. Он заблудился в лесу и с трудом вышел к железной дороге, освещая фонариком еле заметную тропку. Две корзины были полны грибами, и он думал, как дотащить их до дома. На метро он явно опоздал, на такси денег нет, а топать через весь город с двумя тяжелыми корзинами — годы не те. «Белые есть?» — спросила кассирша, протягивая ему билет. «Мало. Под березовики все больше. А боровик уже сошел». Почувствовав, что за спиной стоит человек, Садчиков отодвинулся от окошка кассы. «Тоже грибник?» — спросила кассирша. «Чего вы сегодня все так поздно?» «Кто по грибы, а кто по рыбу?» — ответил человек и дребезжаще по-стариковски добро рассмеялся. «Есть рыба-то?» «Да есть, маленько». «Мне билетик, гражданочка». «Куда?» Садчиков поднял корзину и обернулся, чтобы идти на платформу. Желтый глаз электрички уже светился в ночи. Он только одно мгновение видел рыбака и сразу же узнал Пименова. И сразу же узнал Пименова, уютным, добрым, усатым дедушкой. Стоя на платформе и наблюдая за тем, как Пименов поправил спиннинг, скинул на спину рюкзак, Садчиков думал, милиции-то здесь нет. Впрочем, зачем мне милиция? Уж кого-кого, а этого я сам прихвачу. Он подошел к Пименову, взял его под руку и сказал, «Виктор Петрович, а мы вас обыскались. Уху придется в тюрьме варить». Пименов удивленно обернулся к Садчикову. «Вы о чем, гражданин?» — спросил он И Садчиков увидел, как в острых его глазах, освещенных сильным прожектором приближающейся электрички, взметнулось что-то быстрое и яркое. «Вы чего?»
0: Садчиков не успел ответить. Он ощутил сильный удар в шею и полетел под колеса электрички. Он услышал пронзительный скрип тормозов, потом услышал свой крик, и потом все кончилось тишиной. Костенко никак не мог надеть туфли. Его трясло, как в детстве, когда он болел малярией. Его продолжало трясти, когда он приехал на Быковский аэродром. Инспекторы уголовного розыска, допросившие кассиршу, сообщили, что рыбак, как ей помнится, брал билет до Быкова. Работники аэродрома, вместе с которыми Костенко просматривал рейсовые ведомости, заполненные фамилиями, сидели тихие и удивленно переглядывались. Землистое лицо полковника плясало и дергалось, а кончики пальцев были неестественно белыми. «Палетов», — с трудом сказал он, ткнув пальцем в фамилию, — «который в Пермь улетел. Кто оформлял ему билет?»
2: «Я», — испуганно ответила молодая девушка.
0: «Старик с усами?»
2: «Я не помню. Нет, погодите, это военный. Он еще конфетами меня угостил».
0: «Старый?»
2: «Молодой»,
0: — еще более испуганно ответила девушка. Костенко долго доставал из кармана фотографию Пименова. Он разложил на столе портреты Пименова с пририсованными усами, бритого наголо, без усов. «Такой человек у вас был?» — спросил Костенко.
2: «Смотрите внимательно. У меня вот этот купил билет до Свердловска», — сказала пожилая кассирша с высокой белой прической и тронула мизинцем портрет, на котором Пименов был с усами. «Тушеров по фамилии.
0: Когда ушел самолет?»
2: 2 часа назад.
0: «Когда он прибудет в Свердловск?»
2: «Через 1.5 часа».
0: Костенко вдруг испуганно поднялся. «Самолет нигде посадки не делает?»
2: «Нет, это прямой рейс».
0: Когда в 5 утра пришло сообщение, что бригада Свердловского угрозыска задержала Пименова в аэропорту, Костенко, по-прежнему чувствуя сильный озноб, вышел из министерства на улицу Огарева. Он остановил такси и сказал: «Продай бутылку, шеф». Таксист испуганно посмотрел на большое здание МВД, казавшееся в рассветных сумерках серым и тяжелым.
2: «Откуда у меня? Нет у меня бутылки».
0: «Поехали на вокзалы». Около Казанского на стоянке Костенко купил четвертинку, выпил из горлышка и почувствовал, как проходит противная дрожь. Его охватила ватная усталость, словно бы он сбросил со спины громадную, тяжелую поклажу, которую долго-долго нес. Он вошел в большое, просыпающееся помещение вокзала и сел на скамейку возле женщины, укачивающей мальчика. Костенко вдруг вспомнил подберезовики, которые валялись на платформе, и большую плетеную корзину, и бесформенное, кровавое месиво, укрытое брезентом. А потом перед ним возникло лицо Садчикова, и он заплакал, раскачиваясь из стороны в сторону.
2: «Тише ты, гад!» — зло сказала женщина. «Ребенка разбудишь!»
0: Апрель 1972 года.
4: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Жозеф Анри Рони-старший. Ксипи-Хузы. Часть первая. Неведомые. Это было за 1000 лет до того, как возникли первые поселения, из которых потом выросли Ниневия, Вавилон, Экбатан. Вечерело. Кочевое племя Бжеху со своими ослами, лошадьми и прочим скотом шло через девственный лес Гзур, пронизанный косыми лучами солнца. Разноголосый птичий гомон становился громче. Все очень устали и молча шли вперед, отыскивая поляну, где можно будет возжечь священный огонь, приготовить вечернюю трапезу и заснуть, укрывшись от диких зверей за двойным кольцом красных костров. Облака стали опаловыми, призрачные видения наплывали с 4 сторон, боги ночи убаюкивали все живое, а племя шло и шло. Но вот прискакал дозорный, он принес весть, что невдалеке есть поляна и чистый родник. 3 раза разорвал тишину протяжный крик радости. Кочевники оживились, послышался смех детей, даже лошади и ослы, привыкшие по возгласам кочевников и дозорных узнавать о близкой стоянке, вскинули головы и зашагали бодрее. Открылась поляна, по ней среди мхов и зарослей кустарника пробивал себе дорогу живительный источник, и вдруг кочевники увидели необычное. На другой стороне поляны светилось кольцо каких-то голубоватых полупрозрачных конусов с темными извилинами. Они не были высокими, примерно по пояс человеку, и у каждого внизу, почти у самой земли, горела ослепительная звезда. Позади конусов виднелись такие же странные вертикально стоящие призмы, белесые, с темными полосами на поверхности, как на березовой коре. Кое-где высились бронзовые с зелеными точками цилиндры, одни тонкие и высокие, другие приземистые и широкие. У самого основания и конусов, и цилиндров, и призм сверкали такие же звезды. Кочевники замерли, оцепенев. Суеверный страх сковал даже самых отважных, но стало еще страшнее, когда неведомые на сумеречной поляне зашевелились. Звезды их замигали, конусы вдруг вытянулись в длину, цилиндры и призмы зашипели, словно на раскаленные камни плеснули воды. И все они, стремительно набирая скорость, понеслись прямо на кочевников. Племя, как завороженное, смотрело на них, не двигаясь с места. Неведомые налетели на людей. Столкновение было страшным. Воины, женщины, дети снопами валились на землю, как бы сраженные незримыми молниями. Невыразимый ужас вернул силы живым, и словно у них выросли крылья, они бросились в расцепную. Сомкнутые ряды неведомых тоже разъединились и окружили племя, безжалостно преследуя своих жертв. Однако их таинственное оружие убивало не всех. Одни падали мертвыми, другие только оглушенными, но никто не получал ранений. Лишь из носа, глаз и ушей убитых вытекало несколько красных капель. Оглушенные после недолгого беспамятства вскакивали на ноги и снова, почти не разбирая дороги, в полутьме бежали прочь от неведомых. Какова бы ни была сущность неведомых, они действовали скорее как живые существа, а не как слепые силы природы. Они легко меняли скорость и направление, выбирали себе жертву, не путая людей с растениями или животными. Вскоре самые быстроногие заметили, что преследование прекратилось. Утомленные, разбитые, они все же осмелились обратить лица к таинственному лесу, где светящиеся неведомые продолжали выискивать жертвы, хотя между деревьев уже разливалась тьма. Чаще всего они нападали на воинов, оставляя без внимания женщин, детей и стариков. Это страшное побоище, разыгравшееся в преддверии ночи, выглядело издалека еще ужаснее, еще непостижимее для разума варваров. Воины снова едва не обратились в бегство. И только заметив, что неведомые прекращают преследование и останавливаются, очевидно, будучи не в силах пересечь некую определенную черту, кочевники остановились на месте. За этой чертой любому, даже совершенно обессилевшему и беспомощному беглецу больше не угрожала никакая опасность. Кочевники, затаив дыхание, наблюдали, как еще 50 их соплеменников удалось спастись, перейдя незримую черту. Это немного успокоило ошеломленных людей, и они стали поджидать своих товарищей, жен и детей, избегнувших гибели. А их вождь, храбрейший из всех воинов, преодолел, наконец, сверхчеловеческий ужас, вызванный внезапным нападением, и вновь обретя твердость духа, он приказал разжечь огонь и затрубил в буйловый рог, сзывая разбежавшееся племя. Один за другим собирались несчастные. Многим отказали ноги, и они ползли, цепляясь руками за землю. Женщины с их неукротимой материнской любовью уберегли своих малышей и вынесли их невредимыми из этой страшной сумятицы. На звук рога вернулось также множество ослов, лошадей и быков. Они были не так напуганы, как люди. Ночь прошла в мрачной тишине, без сна. Даже воины дрожали от страха, но вот наступило утро, и бледный свет робко просочился сквозь листву. Потом к небу вознеслись звонкие птичьи трели, и яркие краски зари, славя жизнь, отогнали ужасы мрака. Вождь собрал людей и стал выкликивать их по именам. Половина воинов, около 200, не откликались. Женщин погибло мало, а дети почти все уцелели. Когда закончилась перекличка и были навьючены животные, их погибло мало, ибо во время внезапных катастроф инстинкт оберегает животных лучше, чем разум человека. Вождь расположил племя в походном порядке и велел всем ждать. А сам он в одиночку с побелевшим лицом направился к поляне. Никто не нашел в себе смелости последовать за ним даже на почтительном расстоянии. Он направился туда, где расступались деревья, пересек замеченную накануне границу, остановился и стал наблюдать. Утренний воздух был свеж и прозрачен, вдали журчал ручей, а на его берегах источало сияние фантастическое воинство неведомых. Их цвет слегка изменился. Конусы выглядели более плотными, их бирюзовая окраска стала зеленее, фиолетовый цвет цилиндров загустел, а призмы приобрели сходство с цветом медной руды. Но звезды их по-прежнему ослепительно сияли, несмотря на яркий дневной свет. Менялись и очертания кошмарных существ. Конусы превращались в цилиндры, основания цилиндров расширялись, а грани призм округлялись. Но вот, как и вчера, неведомые вдруг зашевелились, их звезды часто-часто замигали, вождь, медленно пятясь, отступил за спасительную черту. Часть вторая. Паломничество. Племя Пшеху приблизилось к святилищу и остановилось у его врат. Дальше могли идти только вожди. В глубине святилища под изображением солнца отца, окруженного звездами, стояли три великих жреца. Чуть ниже на золоченных ступенях застыли 12 низших жрецов, в чьи обязанности входило заклание жертв. Вождь выступил вперед и подробно поведал об ужасном переходе через лес Гзур. Жрецы выслушали его внимательно и серьезно, смутно ощущая, что столь невероятное событие угрожает их могуществу. Верховный жрец повелел племени принести в жертву солнцу 12 быков, 7 диких ослов и 3 жеребцов. После жертвоприношения он сказал, что неведомые боги, к месту обитания которых нужно совершить паломничество. Все жрецы и вожди захилалов должны были принять участие в походе. И вестники обошли горы и долины на 100 лье вокруг того места, где позднее возник город магов Экбатан. И всякий, слушая их мрачный рассказ, задрогался от ужаса. Все вожди тотчас откликнулись на священный призыв, и вот в одно осеннее утро солнце отец пронзило тучи, залило светом храм, и луч его коснулся алтаря, на котором дымилось окровавленное сердце быка. Торжествующий вопль вырвался из груди жрецов и 50 вождей. 100 000 кочевников, стоявших снаружи на росистой траве, подхватили клич и повернули обветренные лица к таинственному лесу Гзур. Предзнаменование было благоприятным. Весь народ во главе с жрецами двинулся к лесу. В 3 часа пополудни вождь племени Пшеху остановил шествие. Перед ними простиралась величавая поляна, которую осень окрасила в рыжие тона и покрыла мертвыми листьями. На берегу ручья жрецы увидели тех, кому пришли поклониться и кого хотели умилостивить, неведомых. Ласкали взгляд переливчатые нежные цвета под сенью деревьев, чистый огонь их звезд, спокойный медлительный хоровод у ручья. «Мы принесем жертву здесь», — промолвил верховный жрец. «Да будет им ведомо, что мы покоряемся их могуществу». Старцы согласно склонили головы, но вот раздался протестующий голос, голос молодого звездочета Юшика из племени Ним. Этот юный прорицатель с лицом бледным от постоянных бдений требовал приблизиться к неведомым. Но седые старцы, уже давно познавшие искусство мудрых речей, одержали верх, тут же воздвигли алтарь и привели жертву великолепного жеребца, верного слугу человека. Кочевники пали ниц, и бронзовый нож пронзил благородное сердце животного. Жалобный стон разорвал тишину, и тогда верховный жрец спросил: «О боги, принимаете ли вы нашу жертву?» Неведомые, переливаясь всеми красками и выбирая места, где было больше солнца, продолжали безмолвно кружить меж деревьев. «О да!» – пылко вскричал юный пророк. «Они принимают ее!» И не успел удивленный верховный жрец произнести хоть слово, как Юшик схватил еще горячее сердце жеребца и ринулся на поляну. Вслед за ним с воем устремились фанатики, но тогда неведомые медленно собрались вместе, заскользили над землей навстречу безрассудным и учинили столь безжалостную расправу, что воины всех 50 племен ужаснулись. Только 6 или 7 человек с трудом спаслись от разъяренных преследователей, успев пересечь спасительную границу. Остальные, и вместе с ними Юшик, погибли. «Эти боги неумолимы!» – торжественно провозгласил верховный жрец. Потом жрецы, старейшины и вожди собрались на совет. Они решили огородить поляну частоколом, дабы обозначить спасительную черту. Ее определили, послав почти на верную смерть рабов. Эта предосторожность сохранила жизни многим, ибо отныне границу мог видеть каждый. Так благополучно закончился священный поход. На время таинственный враг перестал страшить захилалов. Часть третья. Закат. Но спасительная ограда, воздвигнутая по решению совета, вскоре оказалась бесполезной. Следующей весной неведомые напали на племена Хертот и Назум, без особых опасений толпой, проходившие неподалеку от частокола, и устроили жестокое побоище. Вожди, чудом избежавшие смерти, сообщили великому совету захилалов о том, что неведомых стало значительно больше, чем в прошлую осень. Правда, как и прежде, враг преследовал людей до определенной черты, но теперь она охватывала большую площадь. Эта весть испугала захилалов. Кочевники принесли великие погребальные жертвы, а совет решил уничтожить лес Гзур огнем. Но поджечь удалось лишь его окраины. Отчаявшиеся жрецы прокляли лес, запретив кому бы то ни было входить в него. Так прошло еще несколько лет. А потом в одну из октябрьских ночей стан племени Зулф, разбитый в 10 полетах стрелы от проклятого леса, подвергся нападению. И еще 300 воинов расстались с жизнью, и пополз от племени к племени жуткий рассказ о таинственных и смертоносных созданиях. Люди шепотом передавали его друг другу на ухо при свете звезд долгими месопотамскими ночами. Человеку приходит конец. Другие, те, кто захватывает леса и долины, те, кого невозможно уничтожить, скоро погубят обреченный род человеческий. Страшная весть леденила сердца, туманила слабый разум кочевников, лишала их сил для борьбы со злом, отнимала их главное оружие – надежду на будущее. Кочевнику было уже не до богатых пастбищ. Его усталые глаза с тоской смотрели на небо. Он был уверен, что вот-вот остановится ход созвездий. шел только тысячный год предыстории юной расы, а уже близился ее закат. И человек безропотно стремился навстречу своей судьбе. И этот всеобщий ужас был только на руку бледным пророкам нового мрачного культа, культа смерти, которые говорили, что мрак могущественнее звезд, и что он проглотит и погасит священный огонь, блистающий животворный свет. В пустынях появились тощие отшельники и ясновидцы, надолго застывшие в безмолвных молитвах. Время от времени они приходили к кочевникам и сеяли ужас среди них, рассказывая о своих кошмарных видениях, пророча гибель солнца и приближение вечной ночи. Часть четвертая. Бакун. В те времена жил один удивительный человек по имени Бакун. Как и брат его, верховный жрец Захилалов, он был родом из племени Птух. Еще юношей отказался он от кочевой жизни, поселившись в живописном тихом уголке меж четырех холмов в узкой веселой долинке, где неумолчно журчал прозрачный ручей. Вместо палатки он, подобно циклопам, воздвиг себе жилище из каменных плит. Он был настойчив, приспособил к работе быков и лошадей и вскоре стал снимать со своих земель обильные урожаи. 4 его жены и 30 детей жили вместе с ним в этом маленьком раю. Речи Бакуна не походили на речи других людей, и его давно бы побили камнями, если бы не страх перед его старшим братом, верховным жрецом Захилалов. Бакун говорил, что оседлая жизнь лучше кочевой, ибо у человека остается больше сил для совершенствования своего духа. Он говорил, что солнце, луна и звезды – это светящиеся тела, а вовсе не боги. Еще говорил он, что человек должен по-настоящему верить лишь в то, что можно измерить, взвесить и сосчитать. Захилалы считали, что ему подвластны магические силы, а потому наиболее смелые иногда приходили к нему за советом. И никогда потом не раскаивались. Было известно также, что он частенько помогает бедствующим племенам, делясь с ними своими запасами. И вот в страшный час, когда настало время выбора уйти из плодородных земель или стать беззащитной жертвой неумолимых богов, люди вспомнили о Бакуне. Жрецы, поборов самолюбие, отправили к Бакуну 3 самых уважаемых своих собратьев. Бакун внимательно выслушал их, расспросил очевидцев, задал множество вопросов, потом потребовал 2 дня на размышление. По истечении этого срока он объявил, что отправляется изучать неведомых. Кочевники снова пали духом, ибо думали, что Бакун сразу освободит их земли каким-либо волшебством. Тем не менее, вожди с радостью встретили его решение, надеясь на успех. Бакун поселился вблизи леса Гзур и принялся целыми днями наблюдать за неведомыми, удаляясь только на время отдыха. Он разъезжал верхом на самом быстром жеребце Халдеи, пока не убедился, что его великолепный конь превосходит скоростью самого быстрого из врагов человеческих. После этого он взял на себя смелость подробно изучить пришельцев. Результатом его наблюдений явилась громадная, состоящая из 60 плит, книга до клинописного периода, лучшая из всех каменных книг, оставленных кочевниками в наследство современному человеку. Эта великолепная книга, обобщающая терпеливые наблюдения мудреца, описывает совершенно иные формы жизни, которые резко отличаются от наших животных и растительных форм. Бакун скромно указывает на то, что ему удалось изучить лишь некоторые внешние проявления иной жизни, да и то весьма поверхностно. Становится страшно, когда читаешь об этих существах, названных Бакуном, ксипехузами. Беспристрастные подробности, так и не сведенные в единую систему, о поведении и способах передвижения, о боевых качествах ксипехузов, об их размножении, которые приводит древний летописец, свидетельствуют о том, что человеческая раса была на краю гибели, а Земля едва не стала обителью существ, о которых нам ничего не известно. Прочтите прекрасный перевод Десо, ознакомьтесь с его неожиданными открытиями в области доассирийской лингвистики, с открытиями, которые, к сожалению, больше ценят не на его родине, а за границей, в Англии и Германии. этот крупнейший ученый предоставил нам самые волнующие отрывки из своего труда. Мы предлагаем их вниманию читателя, надеюсь, что они пробудят у него интерес, и он прочтет великолепные переводы Метра целиком. Часть пятая. Из книги Бакуна. Ксипехузы – бесспорно живые существа. Все их движения свидетельствуют о наличии у них воли, желаний, независимости, всего, что отличает живое существо от растений или предметов. Хотя их способ передвижения нельзя ни с чем сравнить, ксипехузы просто скользят над землей. Легко заметить, что их движения вполне осмысленны. Они внезапно останавливаются, поворачиваются, бросаются вдогонку друг за другом, прогуливаются по двое, по трое, оставляют одного товарища, чтобы приблизиться к другому, находящемуся поодаль. Они не умеют лазить по деревьям, но им удается убивать птиц, притягивая их к себе неведомым способом. Я часто видел, как они окружали лесных животных или поджидали их за кустом, зверей они убивают и сжигают. Как правило, они убивают любое животное, если могут его догнать, хотя делают это безо всякой видимой нужды, ибо свою жертву они не съедают, а испепеляют. Труп они сжигают, не разводя костра. 10-20 ксипехузов собираются вокруг большого животного и направляют на него лучи своих звезд. Один ксипехуз может сжечь только мелкого зверька или птицу. Мне часто удавалось подставить ладонь под луч звезды. Кожа начинала разогреваться лишь некоторое время спустя. Не знаю, можно ли говорить о разных ксипехузах, ибо они постоянно меняют свою форму на одну из трех, иногда даже в течение дня. Цвет их непостоянен, что вызвано, скорее всего, изменениями силы света от восхода до заката. Однако некоторые их оттенки зависят от желаний, даже страстей отдельных существ, разобраться в которых я не смог, хотя тщательно их изучал. Даже простейшие чувства я определял наугад. Мне ни разу не удалось отличить окраску гнева от окраски дружелюбия, что было бы первым открытием такого рода. Я говорил об их страстях. А еще раньше упомянул о том, что некоторые ксипехузы склонны подолгу проводить время с одними особями и не обращать внимания на других. Я могу теперь назвать это чувство дружбой. Есть у них и ненависть. Если один ксипехуз ненавидит другого, то второй обычно отвечает ему тем же. Когда они раздражены, то приходят в ярость и сталкиваются между собой, словно нападая на крупное животное или человека. Именно эти схватки убедили меня в том, что они – существа смертные, хотя раньше я был склонен думать иначе. Я 2 или 3 раза видел, как погибали ксипехузы. Они падали, сжимались и окаменевали. Я сохранил несколько этих странных трупов, может быть, позднее, благодаря им, раскроют тайну ксипехузов. Это неправильной формы желтоватые кристаллы, пронизанные голубоватыми нитями. Узнав, что ксипехузы не бессмертны, я должен был подумать о том, как с ними бороться и как их победить. Об этом я и расскажу ниже. Ксипехузов легко заметить в чаще, даже если они прячутся за толстыми деревьями, их выдает светящийся ореол. И я, полагаясь на своего быстрого жеребца, часто забирался далеко вглубь леса. Я попытался выяснить, строят ли они себе жилище, но мне это не удалось. Они не передвигают камней, не притрагиваются к растениям и не выделывают никаких видимых и осязаемых предметов. Поэтому у них нет оружия в нашем понимании. Они не могут убивать на расстоянии. Любое животное, избегнувшее непосредственного соприкосновения с ними, всегда может спастись бегством, чему я неоднократно был свидетелем. Еще люди злосчастного племени Бжеху заметили, что ксипехузы перестают быть опасными за какой-то определенной чертой, которую никогда не пересекают. Но черта эта охватывает все больше и больше земель из года в год и из месяца в месяц. Я должен был найти причину этому явлению. Теперь я, наконец, знаю. Причина этого явления в постоянном увеличении количества ксипехузов. Закон таков. Граница их владения расширяется, как только ксипехузов становится больше. Но пока их число остается неизменным, ни один из них не может выйти за существующие пределы обиталища. Такова природа их расы. Поэтому один ксипехуз больше зависит от всех остальных, чем человек или животное от себе подобных.
1: Позже мы увидели, как сужались границы владений ксипехузов по мере их уничтожения. О появлении на свет новых ксипехузов я узнал очень немного, но и это немногое кажется мне очень важным. Они рождаются 4 раза в год, накануне равноденствий и солнцестояний, и только в совершенно безоблачные ночи. Сначала ксипехузы собираются потрое, а потом образуют одну тесную массу в форме сильно вытянутого эллипса. Они остаются в таком положении всю ночь и все утро, пока солнце не достигнет зенита. Потом они расходятся в стороны, и тогда становятся видимыми громадные парообразные существа. Постепенно они уменьшаются, становятся как бы плотнее, и к концу 10-го дня превращаются в янтарные конусы, значительно более крупные, чем взрослые особи. Через 2 месяца и несколько дней они достигают вершины своего развития, суживаясь до размеров остальных. К этому времени они уже полностью походят на своих собратьев и могут менять цвет и форму в зависимости от времени дня или по собственному желанию. Несколько дней спустя границы владений ксипехузов расширяются. Когда приближался этот опасный момент, я подстегивал моего славного куата и разбивал лагерь подальше от леса. Трудно сказать, есть ли у ксипехузов органы чувств, но что-то их наверняка заменяет. Они легко различают издалека животное или человека. Отсюда следует, что их органы наблюдения, пожалуй, даже лучше наших глаз. Я ни разу не замечал, чтобы они путали растения с животным, даже когда игра света между ветвей, окраска или положение предметов вводили в заблуждение меня самого. Они очень хорошо ощущают размеры. Когда нужно сжечь птицу, с этим легко справляется один ксипехуз, но когда попадается более крупное животное, вокруг него собирается 10, 12 или 15 ксипехузов, ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы испепелить труп. Способ их нападения на людей говорит о том, что у них помимо чувства есть и разум, в чем-то схожий с разумом человека. Ибо ксипехузы почти не трогают женщин и детей, однако безжалостно уничтожают воинов. Теперь самое важное. Есть ли у них язык? Без малейшего колебания я отвечаю «да, есть». И состоит он из знаков, из которых я кое-что смог расшифровать. Если какой-нибудь ксипехуз желает поговорить с другим, он направляет лучи своей звезды на товарища, и тот сразу их ощущает. Если спрашиваемый в это время двигается, он замирает на месте и ждет. Говорящий быстро чертит лучом своей звезды на собеседнике, с любой стороны короткие световые рисунки, которые светятся какое-то время, а потом тускнеют. После короткой паузы следует ответ. Замыслив нападение или засаду, ксипехузы всегда использовали такой рисунок. Когда речь шла обо мне, а это случалось часто, ибо ксипехузы прилагали немало усилий, пытаясь уничтожить моего славного куата и меня самого, они обменивались таким знаком. Его всегда сопровождал первый знак. Обычным знаком призыва был такой рисунок. На него всегда отзывался тот, кому он был послан. Когда ксипехузы хотели собраться вместе, я наблюдал рисунок, в котором слились очертания всех 3 форм, которые они могут принимать. Ксипехузы обмениваются и более сложными знаками, не относящимися к действиям, похожим на человеческие. Смысла их я так и не понял. У меня нет сомнений в том, что они способны мыслить отвлеченно, как и люди, ибо они могут часами стоять и переговариваться друг с другом, явно обмениваясь мыслями. Моя долгая жизнь вблизи ксипехузов помогла мне, несмотря на их постоянные перевоплощения, узнать некоторых из них поближе, подметить их особенности и даже что-то вроде разницы в характерах. Надо сказать, что уловить различия между ними может лишь упорный и зоркий наблюдатель.

делом знаки, которые те воспроизводили один за другим. Если же они делали ошибки, он заставлял их начинать снова. Обучение юных ксипехузов больше всего привлекало меня, занимая мои мысли в бессонные ночи. Я чувствовал, что именно эти уроки на заре жизни молодых могут приоткрыть завесу тайны. Вдруг блеснет неожиданная мысль и выхватит из глубокого мрака какой-нибудь кусочек целого. Не отчаиваясь, я долгие годы из-под тишка следил за такими уроками, пытаясь истолковать увиденное. Не раз мне казалось, что я ухватил смутную суть природы ксипехузов, их сверхосязаемую сущность, но она так и осталась недоступной для моих скромных способностей. Я уже говорил, что долгое время считал ксипехузов бессмертными, но мне довелось видеть, как они гибли в схватках друг с другом, нужно было скорее найти уязвимое их место и оружие против них, ибо, выйдя из леса Гзур на юг, север и запад, они двинулись по долинам к восходу солнца. Ксипехузы угрожали вскоре вытеснить человека с обжитых им земель. Я вооружился пращой, и как только какой-нибудь ксипехуз оказывался неподалеку, целился и метал в него камень. Но хотя я попадал в них и даже в их звезду, все было тщетно. Они явно чувствовали себя в безопасности и даже никогда не уворачивались от моих снарядов. После месяца бесплодных попыток мне пришлось признать, что праща пользы не принесет, и я ее оставил. Тогда я взял в руки лук. Ксипехузы испугались первых же стрел. Они увертывались, стараясь не оказываться на расстоянии выстрела. 7 дней я пытался поразить хотя бы одного ксипехуза. На 8-й день несколько существ, видимо увлеченных охотой, пронеслись вблизи меня, преследуя газель. Я выпустил несколько стрел, но безрезультатно. Ксипехузы рассыпались в разные стороны, а я стал гоняться за ними, растрачивая свои боевые запасы. Но едва я выпустил последнюю стрелу, как они начали быстро окружать меня с 3 сторон. Только невероятная скорость моего храброго куата спасла мне жизнь. После этого случая я исполнился веры и сомнения. Целую неделю я провел в глубоких размышлениях. Мои мысли занимала одна тайна. Она отгоняла сон, заставляя меня страдать и радоваться одновременно. Почему ксипехузы так боялись моих стрел? Ведь многие попали в тех, кто охотился, но ни одного из них не поразили насмерть. Я знал, что мои противники умны, и не думал, что их охватывает ужас без особых причин. Нет, как раз все говорило за то, что в определенных условиях стрелы очень опасны для них. Но в каких условиях? Где их уязвимое место? И вдруг истина мне открылась. Мне нужно попасть в звезду. Целую минуту страстно и слепо я верил в это, а потом сомнения вновь мною овладели. Разве я уже не поражал эту цель камнем? Почему же стрела должна быть счастливее? Стояла глубокая ночь, над головой чернела неизмеримая бездна, в которой мерцали рассыпанные огни, а я думал, охватив голову руками, и думы мои были мрачнее ночи. Где-то зарычал лев, по равнине носились шакалы, но вот неясный свет надежды вновь забрежил в моей душе. Может быть, камень пращи больше звезды ксипехузов, а цель нужно поразить острием? Тогда их страх перед стрелой понятен. Вега медленно вращалась вокруг полюса. Близилась заря, и усталость на несколько часов замедлила бег моих мыслей. И снова с луком в руках я преследовал ксипехузов в их собственных владениях, насколько позволяла осторожность. Но они избегали меня и держались в отдалении. О засаде я и не думал, ибо их способ наблюдения позволял им обнаруживать меня за любым укрытием. К концу 5-го дня... Одно событие опять показало мне, что ксипехузы уязвимы, но в то же время могут легко, как человек, приспосабливаться к новой обстановке. В тот вечер какой-то ксипехуз безо всякого страха понесся прямо на меня. Я удивился, но остался на месте и с волнением в сердце приготовил лук. В рождающихся сумерках ксипехуз был подобен бирюзовой колонне. Вот он приблизился на расстояние выстрела, и я уже пустил стрелу, как вдруг он повернулся и спрятал свою звезду, продолжая надвигаться на меня. Я был так поражен, что едва успел подстегнуть куата и уйти от опасного противника. Этот простой маневр, которого раньше не применял,

0: Ни один ксипехуз подтвердил еще раз, что наши враги разнятся между собой умом и характером. Одновременно я убедился, что моя догадка об уязвимости звезды верна, но тут же с огорчением подумал, сколь трудной, чтобы не сказать невыполнимой, станет моя задача, если эту тактику переймут все ксипехуз. Однако после всего, что я сделал ради выявления истины, подобное препятствие только подстегнуло меня, ибо я верил в изворотливость своего ума, способного справиться с любыми затруднениями.
1: Радио Фантастика.

0: вы слушаете радио Фантастики.
1: Часть шестая. Вторая часть книги Бакуна. Я вернулся домой. Анакр, третий сын моей жены Тепаи, был прославленным оружейником. Я приказал ему изготовить для меня лук невиданной мощи. Он взял твердую, как железо, ветвь дерева вахам и смастерил мне лук, который стрелял в 4 раза дальше, чем лук пастуха Занкан, сильнейшего лучника из 1000 племен. Ни один человек не смог бы натянуть этот лук, но я придумал приспособление, которое сделал мне тот же Анакр. Теперь даже женщине стало под силу стрелять из громадного лука. Я всегда был прекрасным копьеметателем и отменным стрелком из лука. Через несколько дней я настолько привык к оружию, сработанному моим сыном Анакром, что мог попасть в любую цель, даже если она была размером с муху и передвигалась со скоростью сокола. После этого я вновь отправился в лес к Зур на своем пламенно-глазом Куате и опять стал искать встречи с врагом человека. Чтобы усыпить осторожность ксипехузов, я выпускал множество стрел из обычного лука, когда кто-нибудь из них приближался к заветной черте, но стрелы каждый раз падали, не долетая. Ксипехузы узнали дальность полета стрелы и на определенном расстоянии чувствовали себя в полной безопасности. Но все же по-прежнему они опасались моего лука, никогда не останавливались и прятали от меня звезды, если им не служил защитой лес. Однако моя терпеливость поборола их опасения, и вот на 6-е утро несколько ксипехузов расположились на отдых прямо напротив меня под большим каштаном в 3 полетах стрелы обычного лука. Я тут же выпустил тучу бесполезных стрел, ксипехузы понемногу успокоились, их движения обрели плавность и непринужденность первых дней нашей встречи. Решающий час пробил. Сердце мое сжалось, я почувствовал, как руки мои бессильно опускаются и замер, ведь от одной стрелы зависело все наше будущее. Если она пролетит мимо цели, ксипехузы вряд ли предоставят мне возможность повторить выстрел, и я не узнаю, способна ли рука человека нанести им смертельный удар. Я собрал всю свою волю. Дыхание мое успокоилось, руки и ноги вновь обрели гибкость и силу, а глаз – остроту. Я медленно поднял лук Анакра, вдалеке под тенью дерева застыл большой изумрудный конус, и его сверкающая звезда была повернута ко мне. Громадный лук согнулся, стрела со свистом рассекла воздух, и сраженный насмерть ксипехуз упал, сжался и окаменел. Яростный ликующий крик вырвался из моей груди. Я вскинул руки к небу и в экстазе вознес хвалу единому. Значит, человеческое оружие могло поражать насмерть этих ужасных ксипехузов. Значит, люди могут надеяться на победу. Уже без страха я пел гимн радости. Ведь раньше я боялся за будущее человека, ибо высчитал во время бодрствования под бегущими созвездиями и синим хрусталем неба, что через 2 века ксипехузам станет тесен наш обширный мир. Но когда настала ночь, любимое время для размышлений, ликование сменилось печалью. Почему люди и ксипехузы не могут жить рядом друг с другом? Почему выживание одних зависит от непреложной гибели других? Часть 7. 3-я часть книги Бакуна. Жрецы, старейшины и вожди выслушали мой рассказ с радостью. Гонцы донесли добрую весть до самых глухих уголков. Великий совет повелел всем воинам собраться на равнине Мехур-Азар в 6-ю луну 22649 года. И пророки стали воспевать священную войну. Прослышав о великом походе, явилось более 100 000 захилалских воинов, на помощь нам пришли и другие племена. Дзумы, сахры, халдеи. Гзур был окружен 10 рядами лучников, но их стрелы оказались бессильными против ксипехузов. Множество неосторожных воинов погибло, и несколько недель ужас царил среди людей. На 3-й день 8-й луны я объявил несметным людским толпам, что выйду один против ксипехузов, вооружившись только остро отточенным ножом и развею сомнения людей, не поверивших моему рассказу. Но мои сыновья Лаум, Демжа и Анакр воспротивились, желая пойти вместо меня. и сказал Лаум: «Ты не можешь идти, ибо если ты умрешь, все поверят в бессмертие ксипехузов, и человеческая раса погибнет». Демжа, Анакр и многие вожди присоединились к его речам, я счел их доводы разумными и остался. Тогда Лаум взял мой нож с рукояткой из рога и пересек границу смерти. Ксипехузы приблизились. Один из них, самый быстрый, коснулся было моего сына, но Лоум, ловкий, как леопард, отскочил, пропустил ксипехуза мимо себя, а затем прыгнул и вонзил острие ножа в звезду. И недвижные толпы увидели, ксипехуз упал, сжался и окаменел. Тысячеголосый крик вознесся к голубому небу, и вот уже Лоум пересек границу и возвратился к нам невредимым. Его славное имя вечно передавали из уст в уста. Часть восьмая. Первая битва. Год 22649. Седьмой день восьмой луны. На заре прозвучали рога. Тяжелые молоты опустились на бронзовые гонги, призывая к битве. Жрецы принесли в жертву 100 черных буйволов и 200 жеребцов. Мои сыновья молились единому вместе со мной. Солнце разлилось по небу красной зарей, вожди проскакали перед войском, вдохновляя его на битву. Сотни тысяч бойцов издали воинственный клич, стремительно разнесшийся по рядам. Племя Назум первым встретилось с врагом, и схватка их была ужасной. Вначале неумелые и бессильные против таинственного оружия ксипехузов, воины вскоре познали искусство застигать их врасплох и уничтожать. Тогда все – захилалы, дзумы, сахры, халдеи, ксизаастры, пожарваны – затопили равнину и лес с ревом, подобным гулу океанского прибоя, окружая безмолвных врагов. Все смешалось в смертельной схватке. Только гонцы беспрерывно сообщали жрецам о гибели сотен людей и о том, как живые мстят за погибших. В этот жаркий час битвы мой быстроногий сын Сурдар, посланный Лаумом, донес мне, что убийство каждого сипехуза стоило жизни 12 наших. Тяжко стало у меня на душе, сердце мое сжалось, и лишь губы шептали: «Да будет так, если это угодно единому». Нас было 140 тысяч, ксипехузов около 4 тысяч. И я сосчитал, что более трети войска погибнет, однако земля останется за человеком. Но что произойдет, если наших сил не хватит? «Разве это победа?» – с печалью шептал я. Пока я размышлял об этом, шум битвы приближался, и вот из леса выскочили наши воины, испуская отчаянные крики. Они со всех ног бежали к границе спасения. Затем из-за деревьев показались ксипехузы. И не поодиночке, как утром, а группами. Они соединились в круги по 20, спрятали свои звезды и стали неуязвимыми. Теперь без страха, налетая на наших обессилевших воинов, ксипехузы убивали их сотнями. Это был разгром. Даже самые отважные помышляли лишь о бегстве, однако я, несмотря на терзавшую душу горечь, терпеливо наблюдал за роковым ходом битвы, надеясь отыскать способ, как обратить поражение в победу. Ибо часто яд, умело употребленный, становится противоядием. И моя вера была вознаграждена. Я заметил, что там, где людей было значительно больше, чем ксипехузов, количество убитых людей быстро уменьшалось. Удары врага достигали цели все реже и реже, многие из упавших вновь поднимались с земли после краткого беспамятства, а самые крепкие вовсе оставались на ногах даже после многих прикосновений. То же происходило и в других местах побоища, и я заключил, что ксипехузы уставали, и их поражающая сила ослабевала. Наблюдая за халдеями, я подметил еще одну странность. Враг со всех сторон окружил несчастных. Они потеряли веру в свои короткие ножи и, вырвав из земли небольшие деревца, стали пробиваться вперед, действуя ими как палицами. К моему великому изумлению, их попытка увенчалась успехом. Я видел, как десятки ксипехузов под ударами теряли равновесие. Почти половина халдеев вырвалась из окружения. Но странное дело, те, кто сражался бронзовым оружием, в основном вожди, погибали, едва дотронувшись до противника. Дубинки не причинили особого вреда ксипехузам, ибо упавшие быстро приняли прежнее положение и снова бросились вдогонку за воинами. Мне стало ясно, что эти наблюдения очень помогут нам в грядущих битвах. А пока разгром продолжался. Земля дрожала под ногами побежденных. К вечеру в границах ксипехузских владений остались лишь убитые, да несколько сотен живых, вскарабкавшихся на деревья. Смерть их была ужасной. Ксипехузы сожгли воинов живьем, направив тысячи огней на укрывшихся в ветвях. И их страшные крики еще долго звучали под небесным сводом. Часть девятая. Выбор. Наутро мы пересчитали живых. Почти 9000 наших воинов погибли, ксипехузов было убито лишь 600. Каждый поверженный враг унес в могилу 15 человеческих жизней. Смятение воцарилось в сердцах, многие выступили против вождей, требуя прекратить сражение. Тогда, невзирая на крики, ропот, я вышел к воинам и начал упрекать их за малодушие. Я спросил их, что лучше, гибель всех или только части. Я доказал им, что через 10 лет неведомые захватят страну захилалов, а через 20 придет черед халдеев, сахаров, бжарванов и ксизаастров. Я пробудил в них голос совести и сказал, что шестая часть земель, захваченных неведомыми, уже вернулась к человеку, а враг отброшен в лес. И, наконец, я поделился с ними своими наблюдениями, сообщив, что ксипехузы устают во время битвы, и их легко опрокинуть деревянной дубиной и открыть доступ к их звездам. Великая тишина воцарилась над равниной, и надежда вернулась в сердца воинов, внимавших моим словам. Чтобы укрепить их дух, я также сказал им, что придумал деревянные приспособления для нападения и защиты. Воинов охватило воодушевление, они славили мое имя, а вожди решили поставить меня во главе войска. Часть десятая. Замена сооружения. На следующий день я велел срубить множество деревьев и показал, как мастерить легкие защитные приспособления. Решетки, состоящие из двух частей, внешней длиной 6 локтей, а шириной 2, и внутренней, шириной 1 локоть, а длиной 5. Каждое приспособление защищало 6 человек. Двое несли его, у двоих в руках были деревянные тупые копья, а последние два воина держали на изготовку деревянные копья с острыми металлическими наконечниками и луки со стрелами. Теперь воинам стало удобнее. Они могли передвигаться по лесу, не опасаясь внезапных нападений ксипехузов. Когда противник приближался, воины с тупыми копьями должны были напасть на него и опрокинуть, открыв звезду, а лучники-копьеносцы немедля поразить цель копьем или стрелой, смотря по обстоятельствам. Рост ксипехузов едва превышал 1,5 локтя, и я велел сделать решетки так, чтобы их внешняя часть оказалась во время ходьбы на высоте локтя с четвертью над землей. Для этого связующие планки были слегка наклонены. Решетки хорошо защищали от внезапного нападения, ксипехузы двигались только в вертикальном положении и не умели преодолевать неожиданных препятствий. Конечно, ксипехузы могли поджечь решетки, я это предвидел, но для этого им пришлось бы приоткрыть свои звезды в пределах полета стрелы. К тому же решетки загорались не сразу, и при быстром передвижении чаще всего можно было избежать опасности. Часть 11. Вторая битва. Год 22649, 11-й день 8-й луны. В этот день произошла вторая битва с ксипехузами. Вожди избрали меня верховным военачальником. Я разделил людей на 3 войска. Чуть раньше восхода солнца я бросил на Кзур первое, 40 000 воинов, защищенных решетками. На этот раз столкновение двух миров было не столь беспорядочным. Племена, разделенные на небольшие группы, стройными рядами вошли в лес, и сражение началось. Сначала люди воспользовались преимуществами новой тактики, и в первый же час более 100 неведомых расстались с жизнью, а мы потеряли человек 10, ибо ксипехузы были обескуражены. Но они быстро оправились от замешательства и принялись поджигать решетки. четвертом часу битвы ксипехузы применили более опасный маневр. Тесно прижавшись друг к другу, они разгонялись и с лету ударяли по решетке, опрокидывая ее вместе с воинами. Так погибло великое множество людей. Враг снова стал одерживать верх, и отчаяние охватило многих воинов. В пятом часу сражения захиланские племена Джох и Кемара, а также часть ксизоастров и сахаров, начали отступление. Чтобы избежать разгрома, я послал к сражающимся с вестью о подкреплении гонцов, защищенных решетками, а сам стал готовить второе войско. Свежим воинам я дал другие наставления – держаться поближе друг к другу и построиться в тесные каре, когда покажутся большие скопления ксипехузов, но ни на минуту не прекращать наступление. Потом я подал сигнал к битве и вскоре с радостью увидел, что союз племен снова стал побеждать. В середине дня мы потеряли около 2000 человек, а ксипехузы – 300 существ, и мы снова поверили в победу. И все же к 14 часу побоища враг опять начал одолевать, ибо число убитых с нашей стороны выросло до 4000, а ксипехузов погибло только 500. Тогда я бросил в бой третье войско. Битва достигла величайшей напряженности, воинский пыл возрастал от минуты к минуте, но солнце уже опускалось за край земли. Ксипехузы начали наступление на севере Гзура, преследуя там дзумов и бжарванов. Отступление этих племен внушало мне тревогу. Зная, что ночь благоприятствует противнику, я все же протрубил сигнал к окончанию сражения. Войска покидали поле битвы в полном порядке. Большую часть ночи мы праздновали успех. Воины уничтожили 800 ксипехузов, и владения их сократились до 2/3 Гзура. Правда, в лесу осталось 7000 наших соплеменников. Но по сравнению с первым сражением наши потери были не столь уж и велики. Я обрел уверенность в победе и замыслил план решающей битвы ксипехузами. Их осталось в живых 2600. Часть 12. Уничтожение. Год 22649, 15-й день 8-й луны. Когда красная звезда взошла над холмами, воины были уже построены перед Гзуром и готовы к битве. Преисполненный надежды на победу, я напутствовал вождей. Протрубил рог, тяжелые молоты звучно ударили в бронзу, и первое войско вступило в лес. Только треть решеток была сделана по старому образцу. Остальные были крепче, больше и вмещали по 12 человек вместо 6. Такую решетку труднее поджечь или опрокинуть. Первые часы битвы оказались счастливыми для нас. К исходу третьего часа мы уничтожили 400 ксипехузов, потеряв всего 2000 воинов. Вдохновленный столь радостными вестями, я бросил в бой второе войско. Обе стороны ожесточились, ибо нас опьянял успех, а противник отстаивал свою жизнь и владение. С 4 по 8 час битвы мы отдали не менее 10000 жизней, но ксипехузы заплатили за них 1000 своих, и теперь в глубине Гзура их укрывалось чуть более 1000. Мои последние сомнения в исходе сражения рассеялись. Я понял, что человек останется властителем мира. Однако в 10 часу битвы наше победное настроение было омрачнено. Ксипехузы начали появляться только огромными скоплениями и лишь на полянах. Они прятали звезды, а прокинуть их было почти невозможно. Разгоряченные битвой воины без страха бросились на них, и тогда часть ксипехузов быстро отделилась от остальных, сбила их с ног и уничтожила. Так погибло 1000 человек. А враг особенных потерь не понес. Увидев это, бжарваны закричали, что все кончено, паника охватила воинов, и они обратились в бегство. Многие побросали решетки, чтобы быстрее бежать, и поплатились за это жизнью. Сотня ксипехузов, бросившихся в погоню, убила еще более 2000 бжарванов и захилалов. Страх проник в души людей. Когда гонцы принесли мне эту горькую весть, я понял, что день будет проигран, если мне не удастся вернуть завоеванные позиции удачным маневром. Я тут же отдал приказ о наступлении вождям третьего войска и объявил, что сам поведу его. Я быстро направил свежие силы навстречу бегущим. Вскоре мы оказались лицом к лицу с ксипехузами. Ослепленные яростью, они не успели перестроиться, и мы окружили их. Немногим удалось спастись. Наш успех возродил мужество в сердцах воинов, и я изменил план битвы, приказав отсекать от главных сил по нескольку ксипехузов, окружать и уничтожать их. Ксипехузы сообразили, что наш способ борьбы губителен для них, и снова стали нападать небольшими скоплениями. Битва двух миров, из которых один мог существовать, лишь уничтожив другой, разгорелась с новой силой. Но всякое сомнение в ее исходе исчезло даже у самых малодушных. К 14 часу против 100 тысяч человек сражалось едва ли 500 ксипехузов. И эта жалкая кучка врагов могла передвигаться только в границах шестой части Гзура, что облегчало нам борьбу с ними. Однако, когда сквозь листву деревьев просочился кровавый отсвет сумерек, я, опасаясь засад, прекратил битву. Победа наполнила наши сердца ликованием. Вожди предложили мне стать царем всех народов. Я отказался и посоветовал им никогда не вверять судьбы многих людей в руки одного слабого создания, а поклоняться единому, взяв в земные вожди мудрость. Часть 13. Последняя часть книги Бакуна. Земля принадлежит людям. За два дня мы полностью уничтожили ксипехузов. Мы не оставили ничего, ни дерева, ни кустика, ни травинки там, где скрывались 200 последних. С помощью моих сыновей Лаума, Азаха и Симхо высвечен на гранитных плитах рассказ о случившемся, чтобы не остались в неведении грядущие поколения. И вот я снова один на окраине Гзура. Ночь светла. Половина медной луны висит на западе, под звездами ревут львы. Между ивами медленно струится река, ее вечный голос шепчет о приходящем времени, о печали смертных. Я обхватил голову руками, сердце мое ноет. Ибо теперь, когда ксипехузы погибли, моя душа скорбит о них, и я вопрошаю единого, почему безжалостной судьбе было угодно оборвать цветущую жизнь.
0: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: «25 октября. Прошлой ночью, после проделанной работы, Джилл вернулась вместе с нами и помогла привести в порядок дом. Пока они распивали шерри, мы с серой дымкой потихоньку выскользнули на улицу и побежали к дому викария. Окна кабинета были ярко освещены, на крыше рядом с каменной трубой, засунув голову под крыло, дремала текила. «Снав, я пошла за этой проклятой птахой», — заявила Дымка. «Не знаю, стоит ли. По-моему, время не самое подходящее». «А мне плевать», — ответила она и исчезла. Я остался один. Долгое время я оглядывался по сторонам, но ничего не происходило. Внезапно на крыше поднялась какая-то возня. Послышалось царапание коготков, вверх взлетел шквал перьев, и текила, ругаясь во все горло, умчалась в ночь. Серая дымка спустилась по водосточной трубе и подошла ко мне. «Неплохая попытка», — одобрил я. «Да ну, я была неуклюжа. Она быстро отреагировала. Черт!» Мы направились назад. «Так или иначе, пара бессонных ночей ей теперь обеспечена». «Будем надеяться», — ответила она. «Прибывающая луна. Сердитая кошка. Перо на ветру. Осень наступает, трава пожухла». Утро принесло новое развитие нашей вчерашней шутки. В дверь поскреблась дымка, и когда я вышел, сказала: «Пойдем-ка со мной». Я послушался. «А в чем дело?» «Вокруг дома Оуэна пасется констебль со своими помощниками, осматривают следы вчерашнего пожара». «Спасибо, что зашла за мной. Пойдем полюбуемся. Заодно повеселимся». «Кто знает?» — загадочно произнесла она. Когда мы добрались до места, я понял намек, заключавшийся в ее последней фразе. Констебль и его люди вышагивали вокруг дуба, что-то замеряя, обыскивая каждую травинку. Обугленные остатки корзин и того, что в них находилось, были свалены на лужайке. Однако всего было 4 корзины, а на дерево мы затаскивали только 3, это я хорошо помнил. «Ой-ой», — вырвалось у меня.
3: «Вот именно», — подтвердила дымка.
2: На земле лежало 3 обгоревших монстроподобных тела, а вот 4-й труп был самый что ни на есть человеческий.
3: «И кто это?» — поинтересовался я. «Оуэн собственной персоной. Кто-то засунул его в корзину и подпалил».
2: «Замечательная идея», — заметил я, хоть и заимствованная.
4: «Смейтесь, смейтесь!» — раздался над нами чей-то голосок. «Не ваши ведь хозяева погибли!»
3: «Прости, Трескон», — сказал я.
2: «Но не могу я испытывать симпатию к человеку, который когда-то пытался отравить меня».
4: «У него были свои тараканы», — признал бельчонок. «Но его дуб был лучшим во всей округе. А сколько же людей погибло прошлой ночью?»
2: «Ты не видел, кто это с ним так?»
4: «Нет, я тогда встречался с ночным шорохом».
2: «И что ты теперь собираешься делать?»
4: «Запасаться орехами. Зима будет долгая, а крыши над головой я лишился».
3: «Ты мог бы присоединиться к Маккабу и Моррису», — предложила серая дымка.
4: «Нет уж, лучше я последую примеру ползеца и выйду из игры. Она зашла слишком далеко».
3: «Ты не в курсе, кто-нибудь случаем не прихватил оуэновский золотой серп?» — спросил я.
4: «На улице я его не видал», — ответил он. «Хотя он может оказаться и в доме».
3: «Ты можешь пробраться в дом?»
4: «Да».
3: «У Оуэна был какой-нибудь тайник, где он обычно хранил серп?»
4: «Да».
3: «Может, ты проверишь, там ли он?»
4: «С чего бы мне это делать?»
2: «В один прекрасный день мы тоже можем тебе понадобиться. Объедки, прогнать хищного зверя».
4: «Я бы предпочел в обмен кое-что другое», — заметил он.
3: «Что же?»
2: Трескун спрыгнул с дерева, но вместо того, чтобы сразу приземлиться, он, казалось, завис в воздухе и медленно опустился на землю.
3: «Так ты, оказывается, из летяг? Вот уж не знала», — удивилась дымка.
4: «Да нет», — ответил он, — «хотя приемы те же».
3: «Не понимаю», — мотнула головой кошка.
4: «До того времени, как Оуэн отыскал меня, я был обыкновенным, немного придурковатым собирателем орехов», — начал Трескун. «Почти все белки таковы. Мы знаем, что от нас требуется, чтобы выжить, и больше нас ничто не волнует, в отличие от всех вас. Он сделал меня умнее, обучил некоторым приемам, вроде того парения. Но не бесплатно. А теперь я хочу получить назад то, что когда-то мне принадлежало, и вернуться к прежней жизни. Снова стать беззаботным зверьком, которому плевать на всех открывающих и закрывающих вместе взятых».
3: «И дальше что?»
4: «В обмен на знания я отдал кое-что, и теперь хочу вернуть это».
3: «Что именно?»
4: «Посмотри на землю рядом со мной. Видишь что-нибудь?»
3: «Ничего не замечаю», — пожала плечами серая дымка.
4: «Я не отбрасываю тени. Он забрал ее. И уже никогда не отдаст, потому что мертв».
3: «День сегодня пасмурный», — начала была дымка. «Трудно что-либо утверждать».
4: «Поверьте мне, уж я-то знаю».
3: «Я верю тебе», — сказал я. «Иначе с чего бы тебе так убиваться?»
4: «Но что такого особенного в тени? Зачем она нужна? Какая тебе от нее польза? Ты все равно постоянно прыгаешь по веткам, тебе ее даже не видно». «Здесь другое дело», — объяснил он. «Вместе с тенью ушло еще кое-что. Мои чувства притупились. Раньше какие-то основные вещи я просто знал. Где растут лучшие орехи, какая погода будет завтра, где в положенное время соберутся наши дамы, как времена года перетекают одно в другое. А теперь мне приходится задумываться обо всем этом. Конечно, я могу вычислить подобные вещи логическим путем и научился строить какие-то планы, на такое я был раньше не способен. Но я лишился того, что и так знал, не тратя времени на раздумья. И много думал об этом. Мне не хватает этих маленьких предчувствий. Уж лучше я превращусь в обычную белку, чем останусь таким, как сейчас. Вы смыслите в магии, такое немногим под силу. Я поищу серп, если вы снимете с меня теневое заклятие, наложенное Оуэном.
3: Я взглянул на серую дымку.
4: Никогда не слышала о таком, покачала головой она.
3: Понимаешь, Трискун, магические системы бывают разные, сказал я. Это лишь форма, в которую облечена сила. Мы не можем знать всех видов магии в мире. Я понятия не имею, что такое Оуэн сотворил с твоей тенью и, скажем так, интуицией, не считая остальных подсознательных штучек. И пока мы не выясним, где сейчас твоя тень и как ее вернуть, боюсь, мы ничем помочь тебе не сможем.
4: Если вы как-нибудь проберетесь в дом, я покажу ее вам, — протрещал он.
3: Да? — задумался я.
4: Дымка, ты как считаешь?
3: Это любопытно, — кивнула она.
4: Как нам попасть в дом? — спросил я.
3: Открытые окна? Двери?
4: В мою щелку вам будет не пролезть, это маленькая дырочка на чердаке. Задняя дверь обычно не запирается, но чтобы ее открыть, потребуется человеческая рука.
3: «Как знать!» — усмехнулась серая дымка.
4: «Придется подождать, пока не уедет констебль», — сказал я.
3: «Конечно». Мы затаились под деревом. На лужайке полисмены ломали головы над останками трех очень уж неестественных тел. Подъехал доктор, осмотрел все, покачал головой, сделал несколько заметок и, решив, что человеческое тело здесь только одно, Оуэна, пообещал к утру предоставить официальное заключение и отбыл. Прикатили миссис Эндерби и ее слуга и некоторое время болтали с констеблем, кидая взгляды то на останки, то в нашу с дымкой сторону. Вскоре они тоже уехали. Трупы зажили в мешки, снабдили ярлычками и вместе с обгорелыми кусками корзин, на каждом из которых также была прилеплена бирка, закинули в повозку. Скрипя, телега тронулась прочь. Мы с Трескуном и серой дымкой переглянулись. Затем бельчонок забрался на верхушку дерева, перелетел с нее на ветку растущего рядом с домом дуба и оттуда на крышу.
4: «Впечатляет. Неплохо было бы научиться так сигать», — заметила серая дымка.
3: «Да уж», — согласился я, и мы побежали к черному ходу. Там я поднялся на задние лапы, покрепче ухватился за ручку и повернул. Еще чуть-чуть. Я повторил комплекс упражнений, и дверь открылась. Мы вошли. Плечом я прикрыл дверь, осторожно, чтобы не захлопнуть совсем. Мы очутились на кухне. С чердака донеслось царапанье коготков. Вскоре в дверь заглянул и сам Трескун.
4: «Его мастерская внизу», — сказал он. «Пойдемте, я покажу».
3: Мы последовали за ним вниз по скрипучей лестнице и спустились в большую комнату, заполненную уличными запахами. Вдоль стены на скамьях были набросаны свежесрезанные ветки, полные листвы и корней корзины, омела. Столы были завалены звериными шкурами, несколько шкур лежало на стульях. На потолке и на полу были нарисованы голубые с зеленым диаграммы, дальнюю стену занимал рисунок, выполненный в красном цвете. Маленький книжный шкаф у двери был набит книгами на гаэльском и латыни.
4: «Серп», — напомнил я.
3: Трескун вспрыгнул на небольшой столик, разбросав лежащие там травы. Повернувшись, он свесился с него и, подцепив коготками краешек небольшого ящичка, потихоньку начал вытаскивать его.
4: «Не заперт», — объявил Трескун. «Давайте посмотрим».
3: Он выдвинул его совсем, так чтобы я, встав на задние лапы, мог заглянуть внутрь. Ящик был устлан голубым бархатом, на котором еще сохранились очертания серповидной вмятины.
4: «Как вы уже заметили, серпа нет», — сделал вывод Трескун.
3: «А может, где-нибудь в другом месте?» — спросил я.
4: «Нет», — ответил он. «Раз здесь нет, значит, он брал его с собой. Другой альтернативы быть не может».
3: «Вроде ни у кого из полицейских я его не видала», — вступила в разговор серая дымка. «На земле и в той горелой куче тоже ничего не было».
4: «Тогда можно предположить, что кто-то забрал его», — сказал Трескун.
3: «Странно», — промолвил я. Серп, конечно, обладает определенной силой, но в то же время он не является неотъемлемым атрибутом игры, как, например, волшебные палочки, икона, чаши и, как правило, перстень. «Значит, кто-то взял серп, чтобы овладеть его силой», — заключил Трискун. «Но мне кажется, они просто хотели вывести Оуэна из игры». «Не иначе. Я сейчас пытаюсь связать его гибель с недавней смертью Ростова. Вряд ли это проделал один и тот же игрок, поскольку Оуэн был открывающим, а Ростов — закрывающим».
5: «Хм».
3: Трискун спрыгнул вниз.
4: «Не знаю. Может, да, а может, нет. Последнее время Ростов и Оуэн часто беседовали. Я слышал некоторые их разговоры, и у меня сложилось впечатление, будто хозяин пытался уговорить Ростова перейти на нашу сторону. Либеральные настроения и русские сантименты могли подтолкнуть его на новый революционный путь».
3: «Да?» — удивилась серая дымка. «Раз кто-то устраняет открывающих, значит, и Джилл может быть в опасности. Кто еще мог подслушать их разговоры?»
4: «Никто. Думаю, Ростов даже ползецу ничего не говорил. И я тоже старался ни о чем не распространяться вплоть до настоящего момента».
3: «Где они обычно беседовали?» — спросила дымка.
4: «Наверху, на кухне или в гостиной».
3: «А в дом пролезть никто не мог?»
4: «Только кто-то очень маленький и достаточно ловкий, чтобы добраться до беличьей щелки на чердаке».
3: Я медленно прошелся по комнате. «Моррис и Маккап. Открывающие или закрывающие?» — спросил я.
5: «Нисколько не сомневаюсь, что открывающие», — ответила серая дымка.
4: «Да», — кивнул Трискун. «Ты права».
3: «А что, дорогой доктор?»
4: «Никто не знает. Гадание насчет него не дает никаких результатов».
3: «Здесь замешан тайный игрок», — сказал я. «Ты действительно считаешь, что кто-то до сих пор скрывается от нас?» — уточнила дымка. «Ничего другого мне на ум не приходит».
4: «Почему мои расчеты никак не могут совпасть?»
3: «Но как нам вычислить его?» — задумалась она. «Не знаю».
4: «А мне уже все равно», — вмешался Трискун. «Я хочу снова вернуться к простой жизни в лесах. Черт бы побрал все эти заговоры и подозрения! Не по собственной воле я вступил в игру, меня силой заставили это сделать. Верните мне мою тень!»
3: «Где она?»
4: «Вон там».
3: Он повернулся к огромному красному рисунку на дальней стене. Я долго смотрел в ту сторону, но так и не смог понять, на что он указывает. «Прости», — сказал я. «Я ничего...»
4: «Да вон же!» — снова кивнул он. «На рисунке у пола в правом углу».
3: И тут я увидел ее. Тень казалась обыкновенной игрой света. Часть рисунка закрывали прозрачные очертания беличьей фигурки. По периметру тени торчали какие-то металлические штырьки. «Это?» — уточнил я.
4: «Ага»,
3: — подтвердил он.
4: «Она прибита серебряными гвоздиками».
3: «И как нам ее теперь отцепить?» — спросил я.
4: «Надо вытащить гвозди».
3: «А что будет с тем, кто это сделает?»
4: «Не знаю. Он никогда не говорил мне об этом».
3: Я приблизился к стене и, подняв лапу, коснулся самого верхнего гвоздя. Тот закачался в своем отверстии, и ничего необычного со мной не произошло. Тогда я наклонился вперед, ухватил гвоздь зубами и, вытащив, выплюнул на пол. Лапой опробовал остальные шесть. Два из них точно так же качались. По очереди я прикусил их и выдернул из стены. Теперь на полу мерцали уже три гвоздя, настоящее серебро. Серая дымка внимательно изучила их. «Ты что-нибудь почувствовал, вытаскивая их?» — обратилась она ко мне.
5: «Ничего особенного», — отозвался я.
3: «А ты что-нибудь чувствуешь?»
5: «Нет. Думаю, основная сила кроется в этом рисунке. Так что следи за стеной. Неприятностей можно ожидать только от нее».
3: Я дотронулся до оставшихся четырех шляпок. Эти сидели поглубже тех, с которыми я пару минут назад расправился.
5: Тень пошла складками и немного сморщилась. «Трискун, а ты ничего такого не ощутил, пока я здесь возился?» Повернулся к нему я.
6: «Ощутил», — кивнул он.
5: «Я почувствовал легкое покалывание в тех частях тела, которые, похоже, соответствуют местам в тени, откуда ты выдернул гвозди. Если что-то переменится, скажешь». Я снова наклонился, взялся за следующий гвоздь и принялся расшатывать зубами. С ним я управился за минуту. Положив его на пол, я еще раз попробовал один за другим три торчащих в стене гвоздя. Два сидели довольно глубоко, а один примерно так же, как тот, который я только что вытащил. Им-то я и занялся в первую очередь и раскачивал до тех пор, пока он не вывалился. Тень отлипла от стены и заколыхалась, отдельные ее части начали пропадать.
6: «Покалывание не проходит», — сообщил Трискун. «Теперь оно распространилось на все тело».
5: «Ничего не болит?»
6: «Нет».
5: Я ткнул лапой оставшиеся два гвоздя. Крепко сидят. Может, лучше пойти поискать Ларри и какие-нибудь клещи, а не ломать на них зубы. Но попытка не пытка, можно сначала попробовать. С минуту я дергал один из гвоздей, в конце концов он немножко поддался. Челюсти заболели, и я остановился передохнуть, еще раз пообещав себе, что прежде чем отступлюсь, попытаюсь управиться своими силами. Еще минуту я потратил на второй гвоздь, который был забит в 10 дюймах слева от первого. Но он даже не покачнулся, поэтому, когда я, наконец, отошел в сторону, положение оставалось прежним. Нельзя сказать, чтобы вкус штукатурки и краски, которой был исполнен рисунок, привел меня в полный восторг. Я все гадал, что же так крепко держит гвозди. Во рту стоял привкус отсыревшего подвала, а на зубах хрустел песок, но рисунок и штукатурка большей частью не пострадали. Я отступил. Частично рисунок был обслюнявлен, и я подумал, как собачья слюна может повлиять на его магические силы.
6: «Пожалуйста, только не бросайте меня!» — взмолился Трискун. «Еще немного!»
5: «Я просто перевожу дыхание», — пояснил я. «До сих пор я пользовался передними зубами, так было легче. Сейчас переключусь на коренные». Я снова склонился над рисунком и ухватился задними правыми зубами за гвоздь, который в прошлый раз вроде бы откликнулся на мои потуги. И вот он закачался и вскоре полностью вылез из стены. Я выплюнул его и прислушался. Серебро при падении издает очень нежный и приятный звук.
6: 6, — объявил я.
5: «Ну, как ты теперь себя чувствуешь?»
6: «Покалывание все усиливается», — сказал Трискун. «Что-то вот-вот должно случиться».
5: «Еще не поздно оставить все как есть», — пробурчал я, пристраиваясь левыми задними зубами к последней шляпке.
6: «Давай, тащи!» — скомандовал Трискун.
5: Я вцепился в гвоздь и начал медленно расшатывать его, стараясь не дергать, а потихоньку усиливать давление. Из прошлого сражения я сделал вывод, что такая тактика здесь наиболее предпочтительна. Я порядком побаивался за зубы, но пока ничего не хрустело и не крошилось. Насколько мне нравится звук серебра, настолько я не люблю его холодный железистый привкус. Все это время передо мной парила тень, подобно быстрому облачку, набегая на стену. Один раз она даже закутала мне всю морду, но сразу распуталась. Я почувствовал, что гвоздь чуть подался. Челюсть уже ломила от боли, и потому я ухватил его другим боком. Клыками я без проблем разгрызаю здоровенные кости, поэтому хорошо знаю силу, что таится в них. Но здесь требовалось нечто большее, чем просто взять и перекусить. В процесс были вовлечены не только зубы, но и мускулы и шеи, что было немаловажно. Вперед, назад. Вперед, назад. И гвоздь начал вылезать из стенки. Я остановился, чтобы передохнуть.
6: «А что мы будем делать с ней, когда отцепим от стены?» — спросил я остальных. «Как она будет держаться? Надо придумать, как прикрепить ее на место». «Я не знаю, как это сделать», — — расстроенно промолвил Трескун. «Никогда не задумывался над этим».
5: «А как Оуэн умудрился отделить ее от тебя?» — поинтересовалась Дымка.
6: «Он зажег свет и поставил меня так, чтобы тень падала на стену», — ответил Трескун. «После чего прибил ее гвоздями и провел серпом рядом с телом, будто отрезая ее от меня. И когда я отпрыгнул в сторону, она осталась на стене. Я сразу почувствовал, как внутри что-то изменилось.
5: Если ты правильно поведешь себя, и кто-нибудь накинет на тебя тень, она откликнется на зов твоей жизни», — проговорила Серая Дымка. «Но при этом надо будет открыть те 7 точек, на которых она раньше держалась, и она откликнется на зов гвоздей, которыми была прибита».
6: «Что ты имеешь в виду?» — недоуменно спросил Трескун.
5: «Кровь», — продолжала Дымка. «Ты должен расцарапать по маленькой ранке на каждой лапе. Одну на голове, одну на хвосте и одну посреди спины. Это и есть те 7 мест, на которых держится тень. Когда Снаф вытащит последний гвоздь, он должен будет не просто выдернуть его, а осторожно проволочить за собой тень и укрыть тебя ею. К этому времени ты должен стоять на гвоздях, которые держали лапы тени, хвост должен лежать на хвостовом гвозде, и ты должен будешь наклониться и прижаться головой к шестому».
6: «Но я уже не знаю, какой гвоздь откуда», — сказал Трескун.
5: «Зато я знаю», — успокоила его Дымка. «Я следила за Снафом. Затем Снаф накинет на тебя тень и опустит последний гвоздь на спину, на место 7 ранки. Таким образом ты снова прикрепишь ее к себе».
6: «Дымка», — изумился я, — «откуда тебе все это известно?»
5: «Кое-кто недавно поделился со мной мудростью», — ответила она.
6: «Это тот высочайший кот?»
5: «Тссс», — прошипела она. «Здесь не место заговаривать об этом. Потом».
6: «Прости». Она пошла устанавливать гвозди, а Трескун принялся расцарапывать себя, лапки, голову и хвост. Мне в ноздри ударил запах свежей крови.
7: «Мне до спины никак не достать», — пожаловался он.
6: Серая Дымка резко выбросила вперед правую лапку. На спине Трескуна появилась кровавая полоса в дюйм длиной. Все произошло настолько быстро, что он даже глазом моргнуть не успел.
5: «Вот», — сказала она, — «а теперь вставай на гвозди, как я говорила».
6: Он подошел и неподвижно распростерся на них. Я же вернулся к последнему гвоздю, ухватился и медленно потянул. Как только я почувствовал, что он начал выходить, я повел его по стене, а затем по полу к Трескуну. Я понятия не имел, последовала за ним тень или нет. Я был не в самом удобном положении, чтобы интересоваться этим вопросом. Впрочем, если бы с тенью что-нибудь случилось, думаю, Дымка немедленно сообщила бы мне.
7: «Подведи тень к нему и набрось на спину на место царапины», — руководила она. Что я и сделал, тут же отступив.
6: «Ну как, держится?» — спросил я у Трескуна.
7: «Не знаю», — ответил он.
6: «Чувствуешь что-нибудь?»
7: «Вроде нет».
6: «Что теперь делать?» — обратился я к Дымке.
7: «Сколько надо ждать, пока она не прилепится?»
5: «Подождем еще пару минут», — отозвалась она.
7: «Рисунок!»
6: — вдруг крикнул Трескун.
7: «Он изменяется!»
6: Я повернулся и взглянул на стену. Краешком глаза я уловил какое-то движение, но когда присмотрелся, все уже встало на свои места. Хотя рисунок и вправду словно уменьшился в размерах, не так далеко заходил на левый край стены и справа был иначе расположен. И цвет его будто стал ярче.
7: «Кажется, она уже встала на место», — сказал Трескун. «Я хочу подвигаться».
6: Он подпрыгнул и промчался по комнате, разбрасывая во все стороны гвозди. На середине лестницы он остановился и оглянулся на нас. Было слишком темно, чтобы увидеть, получилось у нас что-нибудь или нет.
7: «Пойдемте!»
6: — крикнул он.
7: «Выйдем наружу!»
6: Мы последовали за ним. Я лапой подцепил дверь черного хода и открыл ее. Трескун стрелой пролетел мимо нас. На небе появилось солнце, и пока он бежал через двор,
7: мы заметили, что за ним шаг в шаг несется тень. Он вспрыгнул на стену, поколебался и обернулся к нам.
8: «Спасибо!»
7: «Ты куда сейчас?» — спросил я.
8: «В лес!»
7: — откликнулся он.
8: «Прощайте!»
7: Он спрыгнул со стены и исчез.
9: 26 октября. День тянулся медленно. Дом обходить теперь не надо. Лишь изредка я бросал испытующий взгляд на бутылку портвейна, которая постепенно начинала призрачно мерцать. Я вышел побродить по округе и перекинулся парой слов с Серой Дымкой. У нее тоже никаких новостей не было. Обошел вокруг дома Ростова, но ползеца нигде не увидел. Заглянул к Морису и Маккабу, но ночной шорох куда-то спрятался, очевидно, пережидая день. Зашел к Ларе поделиться последними известиями и обнаружил, что он куда-то уехал. Добежал до увенчанного шапкой молнии дома дорогого доктора, но там тоже ничего интересного не происходило, по крайней мере, видимого глазу. Наведался к месту жительства великого сыщика, однако в особняке было тихо. Я даже не смог определить, дома он или нет. Пару раз обследовал церковь и дом викария, но во второй раз меня заметила текила и тут же ретировалась. Вернулся домой, поел. Поспал. Вечером мной овладело беспокойство, и я снова отправился на прогулку. В Серой Дымке дома не было, а Ларри так и не вернулся. Я пересек поле и решил пробежаться по лесу, чтобы совсем не расслабляться. Вспугнул несколько кроликов. Наткнулся на лисий след и некоторое время шел по нему. Какая все-таки хитрая дамочка! Учуяла меня, сделала двойную петлю и ушла по ручью. Неплохо вспомнить старые штучки. Вдруг я решил воспользоваться примером лисицы и сам бросился в ручей. Если идти вверх по течению, то очутишься с подветренной стороны. Поэтому я направился в ту же сторону, в какую, вероятно, и лисица, раньше меня сообразив то, что лишь теперь понял я. Нас кто-то преследует. Мой преследователь был довольно неуклюж и неопытен, и не составило никакого труда обойти его, держась с подветренной стороны и укрываясь за кустами, а потом неожиданно поймать на берегу ручья. Это был здоровый пес, куда больше меня, размерами с хорошего волка.
7: «Ларри!» — окликнул я.
9: «Я весь день ищу тебя!»
7: «Да?» — последовал ответ.
9: «Ты не Ларри», — осторожно заметил я.
7: «Нет».
9: «Почему ты шел за мной?»
7: «Я появился в этих местах всего лишь пару дней назад и подумал, почему бы мне не зазимовать здесь? Хотя это очень странное место. Люди в округе творят какие-то необычные вещи, чаще всего друг с другом. Увидев тебя, я решил подойти и спросить, как здесь, безопасно или нет».
9: «Некоторые из этих людей готовятся к тому, что должно произойти в конце месяца», — сказал я.
7: «Затаись где-нибудь и выжди, пока все не закончится. А тогда, если не будешь слишком наглеть с овцами и свиньями, то благополучно перезимуешь. Я подразумеваю, не стоит бросать кости у всех на виду».
9: «А что такое должно случиться в конце месяца?»
7: «Кое-что необычное», — ответил я. «У людей слегка съедут мозги. Если увидишь той ночью какую-нибудь группку людей,

отрывался от него. В лунном свете я признал в нем одного из посетителей, навещавших наш дом, когда мы уезжали в Лондон, и которых запечатлело экранирующее заклятие. Может, он действительно принюхивался, хотел что-то узнать. Но если учесть, что ему откуда-то стало известно мое имя, когда я ему не представлялся, что-то не нравится мне все это. Надо мной, набирая силу, следовала постаревшая, помудревшая луна. Я был бы совсем не прочь послушать, как звенит ее серебро.

0: слушайте радио фантастики.
1: А 27 октября. Проснулся я от того, что услышал, как кто-то скребется в заднюю дверь. Я подошел к своей заслонке и откинул ее. На крыльце сидела серая дымка. Мне вдруг пришло на ум, что я тоже не могу определить, когда она улыбается. Я обвел глазами небо. В прорехе серых облаков просматривалась яркая голубизна. «Доброе утро!» — поприветствовал я. «Доброе утро, Снав. Не разбудила?» Я вышел на улицу и потянулся. «Ничего», — ответил я. «Все равно пора вставать. Спасибо».
2: «Как твои боевые раны?»
1: «Куда лучше. А твои?»
2: «Все в порядке».
1: «Вчерашний денек выдался довольно спокойным», — зевнул я. «Для разнообразия».
2: «Чего не скажешь о прошлой ночи», — подчеркнуто сказала она.
1: «Да? Что ты имеешь в виду?»
2: «Значит, ты еще ничего не слышал о пожаре?»
1: «Пожаре? Нет. Где? Что случилось?»
2: «Сгорел дом дорогого доктора. Пепелище до сих пор дымится. Сегодня рано утром я вышла на прогулку и сразу учуяла запах дыма. Побежала туда, затаилась рядом и следила за происходящим. Когда рухнула крыша, его гроза наконец-то прекратилась».
1: «А с доктором все в порядке? И что с остальными? Они успели выбраться из дома?»
2: «Не знаю. Не уверена. Я, во всяком случае, их не видела».
1: «Думаю, мне стоит туда наведаться», — сказал я.
2: «Неплохая мысль».
1: Мы побежали к месту пожара. Я почувствовал себя даже как-то неуютно, когда, приблизившись, не попал под дождь. Дом сгорел дотла, пожарище курилось до сих пор, крыша и три стены обрушились, земля была запорошена пеплом, всюду валялись обуглившиеся доски, то и дело попадалось... выгоревшая трава. На западе, то есть справа от нас, возвышался целый невредим сарай. Земля в округе настолько пропиталась влагой, что хлюпала под ногами. Напоминание о грозе, непрерывно бушевавшей над фермой последние несколько недель. Мы, не торопясь, обследовали пожарище, вглядываясь в переплетение рухнувших балок и остатков стен. В глубине я заметил части обгоревшего оборудования. Вонь от потухших угольев и сырость, поднимающаяся от земли, не давали мне учуять других запахов. Я пожаловался на свое бессилие серой дымке.
2: «Значит, и ты не можешь сказать, спасся дорогой доктор со своими ассистентами или нет?»
1: «Боюсь, что так». Мы отошли, чтобы осмотреть сарай. И стоило нам немного удалиться от дома и приблизиться к уцелевшему строению, как я тут же уловил свежий запах. Очень свежий. По сути дела, он должен быть где-то совсем рядом. Я помчался вперед.
3: «В чем дело?»
1: — крикнула вслед серая дымка. Времени отвечать ей не было. Я заметил его, когда он заворачивал за угол здания и кинулся следом. Он увидел меня, понял, что состязаться со мной в бегстве бесполезно, и нырнул в одну из разбросанных по лужайке корзин. Я неспешно приблизился и, оскалив клыки,

0: сунул голову внутрь. Бубон забился в самый дальний угол.
1: «Надеюсь, ты помнишь, что говорят о загнанных в угол крысах?» — простучал зубами он. «Мы можем быть очень опасны!»
0: «Не сомневаюсь», — кивнул я. «Но в чем, собственно, дело? Никто и не собирается причинять тебе никакого вреда.
1: Ты гнался за мной!»
0: «Я хотел поговорить.
1: Ты привел с собой кошку!»
0: «Если не хочешь разговаривать со мной, могу предоставить тебе возможность пообщаться с ней». Я попятился.
1: «Нет, подожди. Лучше уж с тобой».
0: «Замечательно», — буркнул я. «Я всего лишь хотел знать, что здесь произошло».
1: «Пожар».
0: «Это я и сам вижу. В чем его причина?»
1: «Экспериментальный человек рассердился на дорогого доктора и начал крушить лабораторию. Посыпались искры, и дом загорелся».
0: «Экспериментальный человек?»
1: «Ну, тот здоровяк, которого собрал дорогой доктор из частей, накопанных на кладбищах его помощником».
0: Я припомнил запах смерти и начал кое-что понимать. «И что дальше?»
1: «Экспериментальный человек убежал и спрятался здесь, в сарае. Он всегда так поступал, когда ссорился с доктором. Я тоже убежал. А дом сгорел».
0: «Дорогой доктор и его помощник успели выбраться?»
1: «Не знаю. Когда я вернулся, все уже рухнуло. Ничего было не разглядеть».
0: «А что экспериментальный человек? Он так и сидит в сарае?»
1: «Нет. Он потом скрылся. Я не знаю, где он сейчас».
0: Я подался назад.
1: «Одну минуточку».
0: Извинился я и вытащил голову из корзины. Немедленно туда всунулась серая дымка и спросила.
1: «Дорогой доктор, был открывающим или закрывающим?» «Прошу вас!» — затрясся Бубон. «Отпустите меня! Я обыкновенный подвальный крыс! Снаф! Помоги, не дай ей сожрать меня!»
0: «Я недавно откушала», — успокоила его дымка. «Кроме того, ты участник игры, и я отношусь к тебе с уважением».
1: «Нет, нет!» Продолжал верещать Бубон. «Все кончено! Кончено!»
0: «Гибель твоего хозяина вовсе не означает, что мое отношение к тебе должно перемениться. Ты все еще игрок».
1: «Но ты же знаешь, тебе наверняка все известно. Ты просто играешь со мной. Кошки всегда так. Не игрок я, и никогда им не был».
0: «А ты действительно недавно поела?»
1: «Да». «Совсем худо. Значит, ты будешь забавляться со мной в два раза дольше». «Да заткнешься ты или нет?»
0: — не выдержала дымка.
1: «Вот так, да? Вот вам и уважение».
0: «Сиди тихо. Я начинаю сердиться. Что ты имел в виду, когда сказал, что никогда не был игроком?»
1: «То и имел. Я увидел, происходит что-то интересное и решил немного поучаствовать».
0: «Объясняй подробнее».
1: «Я же сказал тебе, я обыкновенный подвальный крыс. Просто шатаясь здесь по своим делам, я начал прислушиваться к тому, что говорит народ. Я имею в виду ночного шороха, ползеца, трескуна тебя и снафа.
0: Довольно быстро я смекнул, что началась какая-то странная игра, и все вы ее участники. Вы довольно хорошо уживались, и, несмотря на то, что каждый был сам по себе, частенько помогали друг другу. Поэтому я решил узнать об игре как можно больше и начал думать, как сойти за одного из вас. До меня быстро дошло, что у каждого из вас имеются в высшей степени странные хозяева и хозяйки. И тогда я понял, что надо делать. Я все равно давно уже пасся у дома дорогого доктора, питаясь отходами его работ. Я дал вам понять, что он участвует в игре, и я работаю на него». И, естественно, я тут же заслужил уважение и достойное обращение со стороны каждого из вас. Это значительно облегчило мое существование.
1: И вот надо же случиться такой беде! Пожар!
0: Зимовать в амбаре — удовольствие не из приятных. Но крысы ко всему привыкают. Мы...
1: Помолчи минутку.
0: Приказала дымка, и он немедленно повиновался.
1: Снаф! «Ты понимаешь, что это значит?»
0: «Да», — кивнул я. «Не существует никакого таинственного игрока. Просто в мои расчеты закрался лишний фактор. А дорогой доктор, должно быть, приехал сюда просто ища уединения для своих научных экспериментов. И это объясняет, почему гадание ничего не показывало насчет него. Ну да, мне придется заново переделать кое-какие расчеты. Спасибо, Бубон. Ты очень помог мне. Серая дымка вылезла из корзины, вслед за ней высунулся Бубон. «Вы что, хотите сказать, что я могу идти?» — недоуменно вопросил он. На меня накатил прилив благородства, я чувствовал себя необыкновенно счастливым, до разгадки было рукой подать. А он выглядел таким жалким. «Ты можешь пойти с нами, если хочешь», — предложил я. «И тебе не придется жить в амбаре. Можешь поселиться у меня дома. Там тепло и много еды».
1: «Ты не шутишь?»
0: «Конечно нет. Ты нам очень помог».
1: «Да, ты, правда, живешь рядом с кошкой, но...»
0: Серая дымка покошачьи усмехнулась.
1: «Ты оказал нам профессиональную помощь», — объявила она. «Поэтому я не стану вычеркивать тебя из списка своих друзей».
0: «Ну, хорошо, тогда я с вами», — согласился он. Бубон выпрыгнул наружу, и все вместе мы зашагали прочь от пепелища. 28 октября. Все расчеты сошлись, и теперь я должен был проверить их результат на местности. Я обежал дома, которые посетил вчера, гадая, кто еще, кроме меня, мог прийти к такому же выводу. Я заметил викария, и он тоже увидел меня, когда текила карканьем предупредила его. Он перетаскивал с телеги к себе домой какую-то коробку и даже прервал работу, чтобы поглядеть мне вслед. Его левое ухо все еще скрывали бинты. Случилось так, что, когда я пробегал мимо, великая сыщица миссис Эндерби как раз сидела на дереве с огромным биноклем.
1: «Снав, прошу тебя, подойди сюда»,
0: — окликнула она меня. Я пробежал мимо, не останавливаясь. Солнце время от времени выглядывало из кучкующихся тучек. Ветерок гонял вихри опавшей листвы, и ее становилось все больше и больше. Я направлялся на юг. Бубон устроил себе гнездовище в подвале, хотя, когда нас не было, спокойно разгуливал по дому и питался на кухне вместе со мной.
1: «А что стало с теми тварями в зеркале? Или зеркало, если это имеет какое-то значение?» — как-то спросил он.
0: В ответ я рассказал ему историю вражеского нашествия, последовавшего сразу за нашей поездкой в город, и заодно уж рассказал подробности самой поездки.
1: «Вот уж кому я этого никогда не прощу», — сказал Бубон. «Он столько раз палил по мне из своего арбалета, ведь я ему ничего плохого не сделал, разве что пару раз по мусорным бачкам полазал. И что, стрелять теперь честную тварь? Надеюсь, он что-нибудь там перемудрит на последнем этапе, и вы, ребята, оставите от него одно воспоминание».
0: «А в самом деле, что тебе известно об игре?» — поинтересовался я.
1: «Я много чего слышал, много видел. Все говорили со мной не таясь, поскольку считали, что я ее участник. А спустя какое-то время мне и самому стало так казаться». Ударился в воспоминаниях крыс. «Я многое успел узнать».
0: И он начал рассказывать мне историю о том, как определенное число определенных людей собираются в определенном месте в определенный год, в ночь в одиноком октябре, когда в канун Дня Всех Святых сияет полная луна и когда может быть открыт путь для возвращения на землю древнейших богов, и как некоторые из этих людей помогают открытию врат, тогда как другие прилагают все свои силы, чтобы не позволить этому случиться. Но уже многие века подряд победу одерживают закрывающие, зачастую благодаря чистой случайности, и существует множество легенд о темном человеке, полусумасшедшем убийце и скитальце, и его псе, которые всегда выступают на стороне закрывающих сил. Одни утверждают, будто это сам Каин, обреченный странствовать по нашей земле, расплачиваясь за свой грех. Другие говорят, что человек этот просто заключил договор с одним из древнейших который втайне желает сорвать планы остальных богов. Но на деле никто точно не знает. И люди эти, обладающие определенными атрибутами и другими предметами, заключающими в себе силу, встречаются в строго определенном месте и сходятся в битве, дабы исполнить свои намерения. Победители покидают поле боя невредимыми, проигравшие же расплачиваются за самонадеянность, сталкиваясь лицом к лицу с законами космоса, вовлеченными в процесс. А затем он перечислил игроков и их атрибуты, добавив в довершение всего некоторые результаты расчетов, гаданий, сведения о магических нападениях и защитах.
1: «Бубон!» — воскликнул я. «Я потрясен!»
0: «И ты узнал все это ни единым словом или жестом, не выдав себя?»
1: «У крыс отлично развит инстинкт самосохранения», — пояснил Бубон. «Чтобы выжить, мне надо было познакомиться с этим».
0: «А может, и не надо было», — заметил я. «Ты мог бы держаться в стороне и заниматься своими делами. Сам по себе обман куда опаснее, чем кажется на первый взгляд».
1: «Да ладно. Мне просто стало любопытно. Со всех сторон сыпались какие-то таинственные намеки. Вот и навлек на свою голову.
0: Но, думаю, я действительно наслаждался, делая вид, будто тоже играю. Никогда прежде я не делал ничего настолько важного, и мне понравилось это».
1: «Давай», — сказал я, — «залезай ко мне на спину. Я отвезу тебя посмотреть на цыган. Хорошая музыка и все такое прочее».
0: Мы оставались в таборе до позднего вечера. У меня не так много друзей, и вечер в самом деле выдался замечательным. На пути к собачьему гнездовищу, уже у самого подножия холма, я снова наткнулся на гигантские бесформенные следы. Несколько следов я обнаружил и среди каменных плит. Я подумал, куда теперь пойдет экспериментальный человек, теперь, когда дом его уничтожен? Я сделал пару кружков вокруг глыб, заново проводя линии, накладывая их на местность, начисто исключив из своих расчетов ферму, что на юго-западе. В результате центр переместился значительно севернее. Не забыл я и об обоих запасных склепах графа. Сосчитал целых два раза, принимая во внимание Ларри и без его участия. И в варианте, исключавшем присутствие Ларри, центр падал на место, уже тронутое высшими силами. Как раз там я и стоял. Именно здесь, в собачьем гнездовище, посреди разорванного круга гигантских глыб, и произойдет заключительная сцена игры. Ларри же был просто одним из приспешников. Я запрокинул голову и завыл. Образ совпал. На камне, с которым было связано одно из наших с дымкой недавних приключений, ярко полыхнули письмена, словно подтверждая мои выводы. Громадными прыжками я понесся домой. Полночь.
1: «Джек, я все подсчитал!»
0: — крикнул я и изложил ему повесть Бубона. «Таким образом, если исключить дорогого доктора, мы оказываемся прямо на вершине моего холма», — закончил я. «Не сомневаюсь, что в следующие несколько дней все остальные придут к тому же выводу. И распространится слово. Все верно. На моей памяти лишь один раз случилось так, что ни один из игроков не смог правильно вычислить центр. О, как давно это было! Да, и тогда мы просто отужинали все вместе, пошутили, посмеялись и отправились каждой своей дорогой. Такое редко бывает. Естественно. Снав, у меня такое ощущение, что и на этот раз победа останется за закрывающими. Я тоже так думаю. Игра с самого начала пошла как-то странно. Очень может быть, что и конец будет не менее удивительным».
1: «Да?»
0: «Так, догадки. Я доверяю твоим инстинктам. Мы должны быть готовы ко всему. Жаль, Джилл и Дымка не с нами. Я решил, что останусь им другом до самого конца», — сказал я. Он пожал мое плечо. «И правильно сделаешь. Это нам не Дижон.
1: «Как ты думаешь?» — спросил я.
0: «Ты прав. Но на этот раз произошло много необычного», — задумчиво промолвил он.
1: «Ну-ка, подбери верхнюю губу, дружок».
0: «Вот именно так я и улыбаюсь», — ответствовал я.
1: 29 октября. После того, как мы все вместе пообедали у Джил, даже Бубон был приглашен и, наконец, вынужден был признать, что серая дымка — особая кошка. Я снова пробежался до развалин дома дорогого доктора. Обед получился довольно грустным. Джек напрямик спросил у Джил, не хочет ли она встать на нашу сторону. В ответ на что та призналась, что и вправду ее воззрения претерпели некоторую перемену, но она твердо решила закончить игру на той стороне, на которой начала.
0: Странно все это. Обедать с врагами, к которым ты неравнодушен.
1: Потому-то я и отправился на прогулку, больше чтобы занять себя, чем по какой-либо особой необходимости. Я никуда не спешил. От пепелища до сих пор шел сильный запах, и сколько я не бродил вокруг угольев, мне так и не удалось разглядеть в зале костей или каких-нибудь других человеческих останков. Затем я добежал до сарая, подумав, что, может быть, экспериментальный человек вернулся в привычное укрытие. Дверь была слегка приоткрыта, я пролез в щелку. Непонятный запах здоровяка почти выветрился, хотя еще ощущался в воздухе. Но все же я не поленился заглянуть в каждое стойло, даже порылся в соломе. Я обследовал каждый уголок, каждую дырочку, каждый ларь. По лестнице поднялся на сеновал и посмотрел там. Вот тогда-то я и заметил весьма необычную тень у задней стены сарая. Силуэт летучей мыши, свисающей с балки. Несмотря на то, что летучие мыши для меня все на одну морду, в особенности, когда висят вверх ногами, этот экземпляр очень уж напомнил мне игла. Я приблизился и во весь голос окликнул его.
2: «Эй, игл! Ты-то какого черта здесь делаешь?»
1: Мышь шевельнулась, но глаз не открыла. Похоже, просыпаться она вовсе не собиралась. Тогда я потрогал ее лапой.
2: «Давай, игл, просыпайся. Я хочу поговорить с тобой».
1: Он развернул крылья и недоуменно уставился на меня.
3: «Снав?
2: А ты здесь что делаешь?» — зевнул он. «Знакомлюсь с последствиями пожара. А ты?»
3: «То же самое, но дневной свет застал меня здесь, и я решил соснуть часок-другой».
2: «Экспериментальный человек все еще наведывается сюда?»
3: «Не знаю. Сегодня его не было. Я даже понятия не имею, удалось выбраться дорогому доктору или нет. Как продвигается игра?»
2: «Теперь, когда я узнал, что дорогой доктор никогда в ней не участвовал, я, наконец, определил центр проявления, тот здоровый холм с разбросанными глыбами».
3: «Да? Вот это действительно интересно. Что еще новенького?»
2: «Ростов и Оуэн мертвы. Ползец и Трескун ушли в леса».
3: «Да, это я слышал.
2: Кажется, кто-то избавляется от открывающих».
3: «Ростов был закрывающим».
2: «Думаю, Оуэн все-таки уговорил его перейти на другую сторону».
3: «Нет, он пытался, но у него ничего не получилось».
2: «А ты откуда знаешь?»
3: «Я несколько раз пробирался в дом Оуэна через дырку Трескуна на чердаке и слушал их разговоры. Был там и той ночью, когда убили Ростова. Они пили и цитировали друг другу всяких великих людей, от Томаса Пейна до Ницше. Но Ростов был непоколебим».
2: «Любопытно. Ты рассказываешь все так, словно еще участвуешь в игре».
3: «О, я...» «Ложись! Быстрей!»
2: — внезапно крикнул он. Снизу донесся какой-то шелест. Я бросился вправо. Мимо просвистел арбалетный болт и затрепетал в стене прямо над моей головой. Я обернулся и увидел внизу у дверей викария Робертса. Он медленно опускал арбалет, на лице его играла отвратительная улыбочка. Прыгни я, не раздумывая, в одно мгновение очутился внизу. но при этом я спокойно мог переломать себе все лапы, и вот тогда бы он меня точно прикончил. Кажется, теперь мне придется сползать по лестнице, пятясь задом, а из-за некоторых физиологических особенностей тела я всегда спускаюсь медленнее, чем поднимаюсь. Однако, если я останусь стоять на месте, он снова зарядит свое оружие, поставит новый болт и полезет по лестнице наверх. И этот вариант никуда не годится. Хорошо, хоть он не прихватил с собой вооруженных сообщников. Все эти мысли молнией промелькнули у меня в голове. Одновременно я лихорадочно соображал, сколько потребуется времени, чтобы перезарядить арбалет. Но выбора не было, и времени тоже. Придется испытать судьбу. Я кинулся к лестнице, развернулся и начал спуск. Викарий тем временем уже натягивал тетиву. Я старался шевелиться как можно быстрее, но каждый раз, нащупывая задней лапой очередную ступеньку, отчетливо понимал, что сейчас абсолютно беспомощен. И даже доберись я до пола целым и невредимым, все равно мое положение мало изменится. Я торопливо скользил по лестнице. Мимо меня пронесся какой-то черный комочек. Я услышал громкий щелчок. Стрела скользнула на место. До пола было очень далеко. Я спустился еще на ступеньку. Вот он поднимает арбалет, не спеша прицеливается в беспомощную мишень. Я всей душой надеялся, что не ошибся насчет того черного комочка. Еще шажок. И понял, что не зря понадеялся на игла. Викарий громко выругался. Я очутился ступенькой ниже, и тогда решил, что рисковать больше не стоит. Я оттолкнулся от лестницы и полетел вниз, по пути припоминая, что рассказывала серая дымка насчет приземления на все четыре лапы, жалея, что не родился кошкой, пытаясь проделать этот трюк хоть раз в жизни. Я попробовал развернуться в воздухе, расслабив лапы, закрутился вокруг своей оси. Болт ушел далеко в сторону, судя по звуку, который издал он, впившись в дерево. Но викарий уже снова натягивал тетиву. Я хлопнулся оземь. И надо же, действительно приземлился на лапы, вот только они сразу куда-то делись из-под меня. Пока я ворочался, пытаясь подняться, то увидел, что он почти закончил перезаряжать свое оружие. На темную тень, метавшуюся перед глазами, он уже не обращал ни малейшего внимания. Моя левая задняя лапа ужасно болела, однако я перекатился на бок и все-таки встал. В руке викарий сжимал очередной болт, пристраивая его к тетиве. Я должен был кинуться на него, попытаться сбить с ног, прежде чем он успеет сделать еще один выстрел. И знал, что ждать осталось недолго. Вдруг за спиной викария в дверном проеме возникла чья-то тень.
4: «О, викарий Робертс, что делаете вы здесь с этим древним оружием?»
2: Прозвучал превосходно сымитированный фальцет великого сыщика, представшего перед нами в обличье Линды Эндерби. Викарий секунду поколебался и развернулся к ней.
4: «Мадам», — произнес он, — «я собирался оказать посильную помощь нашему обществу, стерев с лица земли сего злобного зверя, который даже сейчас готовится напасть на нас».
2: Я немедленно замахал во все стороны хвостом и напустил на морду как можно более идиотское выражение. Язык вывалился наружу, потекли слюни, в общем, как полагается.
4: «Вряд ли это настолько уж злобный зверь», — констатировал женским голоском великий сыщик и быстренько проскочил мимо викария, закрывая меня от выстрела. «Это же старина Снаф! Все знают Снафа! Да вы посмотрите на него, какая душка! Хороший Снаф, славный песик!»
2: Затем последовали привычные ласковые поглаживания по голове. Я отвечал на эти ласки так, словно они, если не считать халявной жратвы, величайшее изобретение человечества.
4: «Что заставило вас счесть его столь опасным для общества?» «Мадам, эта тварь чуть не оторвала мне ухо!» «Уверяю вас, сэр, вы, должно быть, обознались. Представить себе не могу, чтобы это животное могло вдруг повести себя агрессивно, разве что защищая свою жизнь».
2: Лицо викария побагровело, плечи напряглись. На какой-то миг мне даже показалось, что он сейчас оттолкнет великого сыщика и выпалит в меня.
3: «Кроме того, я считаю», — продолжала мнимая Линда, «что если у вас имеются какие-либо жалобы касательно этого животного, то вам следовало бы обратиться к его хозяину, прежде чем приступать к столь решительным действиям, которые могут не только навлечь на вас гнев общества защиты животных, но и вызвать недовольство ваших прихожан».
2: «Этот человек — безбожник и святотатец!» Начал было викарий, но тут же сник.
3: «Возможно, вы правы, я действовал необдуманно. Как вы только что заметили, прихожане могут не одобрить моего поступка, не ведая мотивов, подвигнувших меня на него. Да, вы абсолютно правы». Он опустил арбалет и разрядил его. «В течение следующих нескольких дней я постараюсь урегулировать этот вопрос. Пока же я последую вашему совету и не буду делать поспешных выводов». Он убрал колчан в висевшую на плече сумку, следом сунул туда арбалет. «Итак, мадам, я хочу еще раз поблагодарить вас за то печенье, которым вы меня угостили. Оно было просто изумительным. А теперь позвольте откланяться.
5: Надеюсь, вашей дочери оно тоже понравилось?»
3: «О, конечно, она также передает вам огромное спасибо». С этими словами викарий повернулся и вышел из сарая. Великий сыщик на цыпочках подбежал к двери и высунулся наружу, чтобы убедиться, что он действительно уходит. Однако, когда я решил последовать примеру викария, дверь захлопнулась прямо перед моим носом. Великий сыщик окинул меня испытующим взглядом.
5: «Снав»,
3: — обратился ко мне он, его женоподобный фальцет куда-то бесследно испарился. «Тебе дьявольски повезло, что у меня отличный бинокль, и что в это время я как раз наблюдал за тобой. Ты очень и очень необычное создание», — продолжал он. «Впервые я столкнулся с тобой в Сохо, когда по просьбе друзей из Скотланд-Ярда расследовал серию весьма странных убийств. Чуть позже я обнаружил, что ты замешан во многих событиях, довольно причудливых и интригующих. Твое присутствие стало своего рода общим знаменателем всех недавних происшествий в этой округе. Слишком много совпадений, я уже перестал в это верить».
2: Я плюхнулся на землю и задней ногой принялся вычесывать левое ухо.
3: «Снав, со мной такие штучки не пройдут», — улыбнулся он. «Я знаю, что ты не тупая псина, ты обладаешь человеческим разумом. Я многое узнал о событиях, происшедших за этот месяц в этом городке. Я встречался с людьми, которые вовлечены в одно общее действо, которое, насколько я понимаю, вы именуете не иначе, как игра».
2: Моя лапа застыла в воздухе. Я внимательно посмотрел на него.
3: «Как-то раз я прикинулся веселым заезжим коммерсантом и по пути из паба побеседовал с алкоголиком русским и с не менее пьяным валлийцем. Я разговаривал с цыганами, с вашими соседями, со всеми участниками предстоящей метафизической битвы. Я ничуть не сомневаюсь, что она вот-вот должна состояться. И я оказался свидетелем многого, что позволило прояснить основные контуры сей темной картины». Я довольно грубо зевнул. Так зевать умеют только собаки. Он снова улыбнулся.
5: «Бесполезно, Снав», — сказал он.
3: «Давай обойдемся без этой манерности. Я абсолютно уверен, что ты понимаешь каждое мое слово, и сейчас, должно быть, гадаешь, насколько хорошо я осведомлен о церемонии, которая состоится здесь в канун Дня Всех Святых, и каковы же мои истинные намерения». Он сделал многозначительную паузу, и некоторое время мы молча разглядывали друг друга. Даже на обонятельном уровне от него не поступало ровно никакой информации.
5: «И мне кажется, наступило время, когда мы должны довериться друг другу», — наконец промолвил он.
3: «Даже не принимая во внимание того факта, что я, возможно, несколько минут назад спас тебя от гибели, существует еще множество различных вещей, о которых мне хотелось бы тебе рассказать,
5: А кое-что мне крайне необходимо узнать, и, на мой взгляд, это принесет пользу и тебе, и мне. Если ты будешь любезен дать знать, что понимаешь меня, то я продолжу». Я отвел взгляд. Я предчувствовал подобный конец, едва только он заговорил со мной в доверительной манере. И не успел я еще решить, каков же будет мой ответ, как он уже закруглился и предложил показать, что я ему доверяю. Вот к чему все свелось. Поверить в профессиональную честность этого человека, хотя он наверняка не одобрит происходящего здесь. А я не имел ни малейшего представления, что для него превыше, буква закона или справедливость. И понимает ли он, что поставлено на кон? Но мне очень уж хотелось разузнать, что он успел услышать и что намеревается предпринять, и я хорошо понимал, дай я ему сейчас ожидаемый знак, потом он все равно ничего доказать не сможет. Поэтому я снова перевел на него взгляд, несколько долгих секунд смотрел ему в глаза, а затем коротко кивнул. «Отлично!» — обрадовался он. «Так вот, всеми без исключения лицами, вовлеченными в так называемую игру, за последний месяц было совершено весьма значительное число всевозможных преступлений. Большинство из них в суде абсолютно недоказуемо, но у меня нет ни клиента, который бы мог потребовать от меня выполнения этой задачи, ни желания заниматься подобными вещами забавы ради. Говоря простым языком, я здесь присутствую как друг Скотланд-Ярда, расследуя убийство офицера полиции. К этому вопросу мы еще вернемся. Однако сразу по прибытии сюда я оказался вовлечен в вереницу крайне необычных происшествий, пока, наконец, не убедился, благодаря странным привычкам мистера Тальбота и другого джентльмена, известного под именем граф, что здесь и в самом деле происходит что-то очень и очень неестественное. Мне нелегко было прийти к подобному выводу, но недавний личный опыт подтвердил правоту этого предположения. И теперь, ровно через 2 дня, я намереваюсь вмешаться в вашу игру. Я медленно поводил головой из стороны в сторону. Снав, этот мерзавец, что был здесь, намеревается в канун Дня Всех Святых прирезать свою приемную дочь. Я кивнул. «И ты одобряешь его?» Я снова покачал головой, поднялся и прошел в угол сарая, где доски устилал толстый слой пыли. Лапой я провел 4 линии, сложившиеся в буквы «ЛТ». Он прошел вслед за мной и посмотрел на рисунок. «Лоуренс Тальбот?» — задумчиво проговорил он. Я кивнул. «Он намеревается предотвратить убийство?» Я кивнул еще раз. «Снав, мне известно о нем куда больше, чем ему кажется. И долгие годы я сам экспериментировал со многими видами наркотиков. Я понимаю, что в ночь церемониала он собирается спасти Линет, но не верю, что ему удастся подобрать верную дозу, которая не дала бы ему впасть в ежемесячное безумство, вызываемое полной луной. Да и викарию Робертсу уже стало известно, что присутствует кто-то, обладающий способностями оборотней, и поэтому он принял кое-какие меры. Он расплавил слиток серебра и отлил из него пулю для пистолета, который возьмет с собой в ту последнюю ночь». Он снова замолк и взглянул на меня. Я верил ему, но что делать, не знал. «Если мистеру Тальботу не удастся исполнить задуманное, спасение девочки возьму на себя я. Но чтобы моя миссия увенчалась успехом, мне потребуется от тебя кое-какая дополнительная информация. Я должен знать, где состоится игра. Ты знаешь это?» Я кивнул. «Покажешь?» Я опять кивнул и посмотрел на дверь. Рука его было дернулась к моей голове, чтобы погладить, но он тут же опустил ее и улыбнулся, после чего подошел к двери и распахнул ее. Мы вышли из сарая.
2: Я повернулся в сторону собачьего гнездовища и гавкнул. И побежал к холму. Он направился следом.
6: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Тридцатое октября. Сегодня особо делать было нечего, и завтра все будет как сегодня. Пока не наступит ночь. Оставшиеся в живых игроки в полночь соберутся на вершине холма. Каждый из нас захватит с собой вязанку дров, и все вместе мы сложим огромный костер. Он даст освещение, и в него будут брошены все кости, травы и прочие ингредиенты, которые мы собирали целый месяц, чтобы придать сил себе и смутить возможных противников. Может, поднимется страшная вонь, возможно, он будет благоухать. Силы будут бороться в нем, играть вокруг, создавая над костром разноцветный нимб, и временами сквозь треск и щелканье поленьев будут слышаться мелодичные пения и разные причитания. Потом мы выстроимся полукругом напротив места, на которое указали наши гадания, перед вратами. Ими оказался тот самый камень с письменами. Открывающие и их сторонники встанут с одной стороны, с другой стороны выстроятся закрывающие. Все принесут с собой атрибуты, которыми потом не преминут воспользоваться. Некоторые из них, по сути своей, нейтральны, например, перстень или икона, и служат тому, в чьи руки попадут. Две волшебные палочки, одна из которых открывает, а другая закрывает, служат, естественно, каждая своей стороне. Джилл обладает открывающей палочкой, мой хозяин — закрывающий. Силы нейтральных атрибутов будут поддерживать ту сторону, которая ими располагает, поэтому иногда создается впечатление, будто результат сражения можно просчитать обыкновенным математическим путем. Но все не так просто. Много значит личная мощь каждого индивидуума. Этот фактор также влияет на общее расположение силы. А затем дело за опытом. Теоретически все должно происходить на метафизическом уровне, но такое бывает редко. Однако, до какого бы рукоприкладства дело не дошло, определенная известность Джека и его ножа, как правило, уберегают нас от мирского насилия. В течение всего церемониала мы стараемся сохранить за собой наши места, и что только не происходит с игроками в процессе борьбы. Между нами возникает некая психическая связь, но нельзя чрезмерно злоупотреблять ею, ибо это грозит нарушить нашу диспозицию, хотя несчастные случаи не исключаются. Затем следуют предварительные ритуалы. Это личное дело каждого, но обычно состязаются по парам. Тем временем сила будет пребывать и пребывать. Для поддержания ее иногда применяют психические атаки. Тогда возможны всякие неожиданности. Игрок может упасть, как подрубленный, сойти с ума, воспламениться или превратиться во что-нибудь. Врата могут начать открываться в любой момент, а могут подождать сигнала открывающей палочки. Тут же вступают в действие контрмеры. В ход идут закрывающая палочка и поддерживающие ее силы. Противостояние иногда продолжается считанные минуты, а порой длится до самого рассвета. В последнем случае закрывающие способны выиграть только благодаря тому, что открывающим не удалось выполнить своей задачи. И когда состязание заканчивается, наступает конец всей игре. И горе, горе проигравшим. Однако кое-что мне еще предстояло сделать. Я выбежал на дорогу. Надо было отыскать Ларри. Слишком долго я тянул, не выкладывая ему всей правды об истинной личности Линды Эндерби. Еще я должен был рассказать ему о коварных замыслах Викария и той серебряной пули,
5: которая предназначалась Ларри на погибель. Это могло повлечь за собой полный пересмотр его планов. Я несколько раз гавкнул, поцарапал дверь. Никто не ответил. Я обошел весь дом, заглядывая в окна, царапаясь и время от времени лая. Никого. Похоже, дом был пуст. Но я не отступался от своего. Снова обежал дом, принюхиваясь, инспектируя каждый запах. На его след я напал прямо у задней двери. Судя по всему, Ларри ушел совсем недавно. Уткнувшись носом в землю, я последовал за ним. След привел к небольшой рощице, расположенной на самой границе его владений. Из-за деревьев доносился тихий, журчащий звук ручейка. Пробравшись сквозь кусты, я обнаружил, что путь небольшому ручейку, бегущему через всю рощу, преграждала плотина, отчего тот разлился, образовав крошечную заводь. Через речушку по концам пруда были перекинуты два горбатых мостика. По обоим берегам земля была аккуратно расчищена и засыпана слоем песка. На импровизированном пляже были раскиданы довольно внушительные, поросшие мхом валуны. На первый взгляд это казалось делом рук самой природы, но присмотревшись, я заметил, что здесь поработал человек. Песок был расчерчен странными округлыми линиями. Там и сям взгляд натыкался на низкорослые растения, едва торчащие из песка. Рядом с самым большим валуном, лицом на восток, в медитативной позе, сидел Ларри. Глаза полуприкрыты, дыхание едва различимо. Мне страшно не хотелось мешать его медитации или нарушать покой этого места. Зная, сколько он здесь так просидит, я бы просто подождал или ушел и вернулся немного погодя. Но я понятия не имел, насколько это может затянуться, а так как новости мои касались его собственной безопасности, все-таки решил подойти к нему. «Ларри, это я, Снав. Прости, что беспокою тебя». Но я вовсе его не побеспокоил. Он и виду не подал, что слышит меня. Вглядываясь ему в лицо, прислушиваясь к его дыханию, я снова повторил свои слова. Он даже не шевельнулся. Я осторожно потрогал его лапой. Никакой реакции. Я громко залаял. Снова ничего не случилось. Где бы он сейчас ни странствовал, очевидно, это место было очень далеко отсюда. Я запрокинул морду и завыл. Он даже не заметил меня, но теперь это не имело никакого значения. Хорошенько взвыть иногда помогает. 31 октября. И вот день настал. Небо было затянуто облаками, с севера дул прохладный ветерок. Я еще раз сказал себе, что беспокоиться нечего. Я в этом деле уже не новичок, поэтому о всяких там нервных срывах, внезапных беспокойствах и припадках страха и речи быть не могло. Но, обходя дом дозором, я, только спустившись в подвал, сообразил, что караулить больше некого, и вернулся в кабинет, чтобы в который раз осмотреть нашу коллекцию ингредиентов и атрибутов силы. Наконец я решил прогуляться и направился к Ларе. В роще его уже не было, но домой он так и не вернулся. Я отправился на поиски серой дымки, и когда мы встретились, то некоторое время вместе бродили по округе. Довольно долго мы бежали молча, пока в конце концов она не заметила. «Кроме вас с Джеком закрывающих больше нет». «Похоже, что так».
7: «Прости».
5: «Да ничего».
7: «Мы с Джилл идем на собрание, которое устраивает викарий. Моррис и Маккап там тоже будут».
5: «О, тактика и стратегия?»
7: «Думаю, да».
5: Мы забрались на собачье гнездовище и огляделись по сторонам. Перед покрытой письменами глыбой был сложен небольшой плоский холмик из валунов, видом напоминающий алтарь. Поперек него лежало несколько толстых досок. Рядом валялись поленья для будущего погребального костра.
7: «Вот здесь все и произойдет», — сказала она.
5: «Да».
7: Мы будем возражать против жертвоприношения.
5: Хорошо. Как ты думаешь, у Ларии что-нибудь получится?
7: Не знаю.
0: Мы спустились вниз по другой стороне холма, и у его подножия обнаружили свежие громадные отпечатки чьих-то ног.
5: «Интересно, что стало с тем здоровяком?» — проговорила она. «Жаль его. Той ночью, когда он сгробастал меня, то не хотел причинить мне никакого вреда, это было видно».
7: «Еще одна заблудшая душа», — пробормотал я.
5: «Да, печально».
0: На некоторое время мы снова погрузились в молчание.
5: «Когда мы выстроимся полукругом, я хочу стоять рядом с тобой», — вдруг произнесла дымка. «Викарий, по-видимому, будет замыкать арку слева. Дальше встанут Морис с Маккабом. Там же займут места Текила и Ночной Шорох, затем, по идее, должна стоять Джилл. Я буду находиться справа и в трех шагах впереди нее. Таким образом, вы с Джеком окажетесь в полукруге рядом с нами».
7: «О,
5: да, я сама разрабатывала этот план. Ты должен будешь встать справа от меня и немного сзади, то есть слева от Джека, соответственно».
7: «А зачем?»
5: «Потому что если ты встанешь справа от него, может случиться нечто непоправимое».
7: «Откуда тебе это известно?»
5: «Так, кое-кто намекнул».
0: Я обдумал ее слова. Совершенно очевидно, что тот старый кот из мира грез. На ее стороне, а она открывающая.
7: Следовательно, он вполне мог меня подставить. Однако некоторые его замечания относительно древнейших богов звучали несколько пренебрежительно, и вроде бы он был расположен ко мне. Здесь мой разум пасовал. Я понимал, что должен положиться на чувства.
5: «Хорошо, я так и сделаю».
0: Когда мы приблизились к нашим домам, я сказал: «Пойду добегу до Ларри, посмотрю, не вернулся ли он. Хочешь, пойдем со мной?»
5: «Нет. Та встреча...»
7: «Ну ладно. Что ж, с тобой приятно было иметь дело».
5: «Да. Я никогда ни одного пса не знала так близко».
7: «У меня с кошками тоже были отношения не из лучших.
5: В общем, еще увидимся».
7: «Да».
0: Она свернула к своему дому. Я еще раз пробежался по владениям Ларри, но его нигде не было. По пути домой я вдруг услышал, как из сорного куста у дороги кто-то прошипел мое имя.
8: «Снав, старина, я так рад тебя видеть. Я как раз направлялся к тебе. Да чего удачно, что мы встретились».
5: «Ползец, ты где пропадал?»
8: «Сидел вон в том садике, жрал всякую опавшую дрянь», — ответил он. «Сейчас решил к тебе заскочить».
5: «А что такое?»
8: «Кое-что узнал. Хотел поделиться».
5: «Чем именно?» — спросил я.
8: «Похоже, я набрался у Ростова дурных привычек. Ты только посмотри на меня. Меня так корежит, будто кожа того и гляди облезет».
5: «Да нет, вроде все нормально».
8: «Знаю, но я действительно любил его. Когда мы расстались, я сразу пополз в тот сад и начал есть старые перебродившие плоды. С ним было спокойно. Я чувствовал, что хоть кому-то нужен. А сейчас плоды кончились, и я возвращаюсь в леса. Со мной все в порядке. Но я буду скучать по нему. Он был хорошим человеком. Это викарий убрал его. Мне Ночной Шорох сказал. Хотел избавиться от лишних игроков. Поэтому граф устранил Оуэна, ответив таким образом викарию: обещай мне, что расправишься с викарием».
5: «Ползец, похоже, ты слегка перебрал.
7: Оуэна убили уже после того, как прикололи графа».
8: «Умно, а? Вот это-то я и хотел тебе рассказать. Он обдурил нас. И все еще в игре».
5: «Что?
8: Как?»
5: «Прошлой ночью, когда я принял обычную дозу,
9: — начал свой рассказ ползец, — то внезапно почувствовал себя ужасно одиноким. Я не хотел оставаться один, поэтому пополз поискать кого-нибудь. Я бы довольствовался чем угодно — светом, движением, звуком голосов. И направился к цыганскому табору, который идеально подходил моим настроениям. Я свернулся под одной из телег, намереваясь провести там всю ночь. Но тут до меня донеслись обрывки какого-то спора. Я заинтересовался и, просочившись между досок, проник внутрь. Я наткнулся как раз на ту самую повозку, в ней дежурила пара стражей. Иногда они говорили на своем родном языке, порой по-английски, тот, что помоложе, хотел попрактиковаться. И вместо того, чтобы провести всю ночь под повозкой, я до самого утра просидел внутри. Но зато услышал всю историю от начала и до конца. Я даже нашел щелку, чтобы видеть гроб.
10: «Так он у цыган?»
9: «Да. Днем, когда он спит, они охраняют его, а по ночам, когда он улетает по своим делам, стерегут пустой гроб».
10: «Значит, он просто инсценировал собственную смерть», — сказал я. «Облачил обыкновенный скелет в своей одежды и сам же проткнул его колом».
9: «Да, полусгнивший скелет уже валялся в склепе».
10: «Потому-то на нем и перстня не было».
9: «Да, и таким образом он прикрыл себя. Всякий, нашедший останки, счел бы, что тот, кто вогнал кол в тело графа, забрал и перстень».
10: По спине у меня вдруг пробежали мурашки. «Ползец, надеюсь, новое место жительства было устроено после смерти Луны?»
9: «Да, на твои расчеты это не повлияет».
10: «Слава богу! Но вот чего я никак не могу понять, граф убил Оуэна, потому что викарий убил Ростова. Оуэн был открывающим. Это что, какой-то знак сочувствия со стороны графа? Или он просто хотел показать викарию, что с насилием пора кончать?»
9: «Не знаю. По этому поводу ничего сказано не было».
10: Я тихонько рыкнул.
9: «Дельце не из легких», — заметил я.
10: «Согласен. Теперь тебе известно все, что знаю я».
9: «Спасибо. Хочешь, пойдем ко мне жить?»
10: «Нет, я с игрой завязал. Удачи тебе».
9: «И тебе, ползец».
10: До меня донесся шорох травы, ползец утек. Под вечер прошел мелкий дождик, но незадолго до захода солнца прекратился. Я вышел взглянуть на луну, ко мне присоединился бубон. Небо все еще было затянуто облаками, но на востоке поднимался огромный тусклый круг. Ветер принес легкий морозец.
9: «Ну вот», — сказал бубон, — «к утру все закончится».
10: «Да.
9: Жаль, что я не участвовал в игре с самого начала».
10: «Желание, высказанное при полной луне», — предупредил я, — «может исполниться. Ты и так в некотором роде играл. Ты менялся информацией, наблюдал за развитием событий, делал то же самое, что и все мы».
9: «Да, но в отличие от вас, я ничего такого серьезного не совершал».
10: «Основная картина вырисовывается из сложенных вместе маленьких кусочков, и не иначе».
9: «Да, думаю, ты прав», — согласился бубон. «Во всяком случае, было весело. Как ты думаешь, можно будет мне пойти с вами? Я хотел бы собственными глазами увидеть, чем все кончится, независимо от результата».
10: «Прости», — ответил я. «Мы не можем брать на себя такой ответственности. Эта игра будет не из легких».
9: «Понимаю», — кивнул он. «Я знал, что ты так ответишь, но спросить все-таки стоило».
10: Спустя некоторое время я ушел. Он все стоял и смотрел на небо. Луна по-прежнему пряталась за облаками. Итак, мы вышли из дома незадолго до полуночи, Джек и я. На нем было теплое пальто, на плече висела сумка со всеми необходимыми вещами. Под мышкой он нес несколько поленьев для костра. Мы даже не побеспокоились запереть дверь. Небо потихоньку начало проясняться, хотя луну по-прежнему закрывали легкие тучки.
2: Однако даже этого тусклого света, пробивающегося сквозь туманную пелену, было достаточно, чтобы осветить нам дорогу. В спину дул холодный.

0: Логана слуха. Куча поленьев значительно увеличилась с того времени, как мы заходили сюда с серой дымкой. Погребальный костер — неотъемлемая часть церемониала. Своими истоками эта традиция уходит далеко в прошлое, когда все только начиналось. В нем нуждаются обе стороны, поэтому он в некотором роде представляет собой нейтральную силу. После полуночи он разом запылает во многих мирах, и мы добавим в него собственные ингредиенты, усиливающие нас и стороны, которым мы служим. Его свет влечет к себе не только создание иных миров, желающих выступить на той или другой стороне, но и любых существ, которые по сути своей нейтральны, но были захвачены в плен вершащимся церемониалом. Из пламени костра могут вещать разные голоса, в нем могут сменяться диковинные картинки, но сам костер вторичен. Он поддержка двум противостоящим партиям. Согласно обычаю, всякий из нас приносит что-либо специально для него, и посредством ритуала костер взаимодействует с каждым отдельным игроком. Я, в частности, несколько дней назад помочился на одной из наших поленьев. Случалось, игроков вдруг охватывало пламя, а однажды я стал свидетелем сцены, когда костер защитил игрока, воздвигнув между ним и противниками пылающую стену. Еще в нем очень хорошо уничтожать вещественные доказательства, да и в холодные ночи он оказывается большим подспорьем. «Добрый вечер!» Подойдя поближе, поздоровался Джек и добавил свою лепту к общей куче дров. «Вечер добрый, Джек!» — отозвался викарий. Маккап с Моррисом просто кивнули. Линет, распростершись, лежала на алтаре, голова ее была повернута к нам, глаза были закрыты, грудь тихо вздымалась. Опоена, несомненно. Она была облачена в длинные белые одеяния, темные волосы рассыпались по камню. Я отвел глаза. Очевидно, протест был подавлен на корню. Я принюхался. Джил и серая дымка еще не появлялись. Взвился огонь. Джек поставил на землю сумку и пошел помочь. Я решил быстренько осмотреть окрестности и пробежался вокруг холма. Ничего необычного. Я вернулся и уставился на глыбу с письменами. Как раз в этот момент из облаков показался краешек луны. Ее свет упал на камень. Снова на нем отчетливо проступили таинственные значки, темные впадины на залитой светом шероховатой поверхности плиты. Я отошел и уселся рядом с сумкой Джека. На викарии был темный плащ, издававший при движении легкий шуршащий звук. Одежда не скрывала того факта, что он был полноватым коротышкой, не преувеличивала, но и не преуменьшала таящейся в нем опасности. Угроза была написана на его лице, еле сдерживающегося маньяка. Луна двоилась в его очках. Совместными усилиями викария, Джека и остальных костер разросся до внушительных размеров. Викарий первым бросил в него свой ингредиент, маленький пакетик, отчего костер затрещал и плеснул голубым. Я втянул воздух. В состав входили травы, с которыми мне уже приходилось сталкиваться. Вслед за ним швырнул два пакетика Моррис. В одном были кости, в этом я ни капли не сомневался. Джек добавил небольшую бумажку, и костер полыхнул зеленым. Внес свою лепту и я, присовокупив полено, на которое помочился. Луна полностью выскользнула из липких объятий облаков. Викарий подошел поближе к алтарю и вгляделся в проступившие на плите письмена. Свою приемную дочь он даже взглядом не удостоил. Затем попятился назад, повернулся налево, сделал несколько маленьких шажков и остановился, снова развернувшись к камню. Сориентировавшись, немножко отступил в сторону и каблуком вырыл в земле неглубокую ямку.
1: «Я буду стоять здесь!» — заявил он, вызывающе глядя на Джека.
0: «Не буду препятствовать», — ответил тот.

0: Насколько я понимаю, ваши помощники выстроятся справа от вас?
1: Именно так я и задумал. Моррис будет стоять здесь, справа от него Маккаб, затем Джилл.
0: Разъяснил викарий, тыча пальцем в землю. Джек кивнул. На яркую поверхность луны набежала чья-то темная тень, и с неба свалился ночной шорох, изящно спланировав на вершину дровяной кучи.
1: «Привет, Снав», — кивнул он мне.
0: «К нам присоединиться не желаешь?»
1: «Нет уж, благодарю. Может, ты к нам?»
0: Он совершил один из своих невообразимых разворотов головы.
1: «Нет, не думаю. Тем более, что мы превосходим вас во всех отношениях».
0: Немного погодя, с громким «кар» в круг ворвалась текила, приземлившись на левое плечо викария.
1: «Приветствую тебя, ночной шорох», — молвила она. «Доброй игры тебе, сестра».
0: Она посмотрела на меня и, не произнеся ни слова, отвернулась. Я также предпочел промолчать. Каждый по очереди швырнул в огонь еще по паре поленьев и по пакетику ингредиентов. Наконец в костер водрузили два довольно больших бревна. Многоцветные язычки заплясали вокруг них. Вскоре бревна почернели, и пламя перекинулось на кору. В воздухе поплыли всяческие ароматы, в огонь полетели порошки, кости, травы, части трупов животных и людей. Туда же опустошили две большие чаши, всплыл клуб густого дыма, пламя на несколько мгновений оживилось. В потрескивании поленьев мне послышалось тихое перешептывание голосов. Я услышал звук приближающихся с севера шагов задолго до того, как на вершине холма появилась Джилл. Она словно выступила из непроглядного сумрака ночи, ее длинное черное платье закрывал такой же черный плащ, капюшон был опущен. Она выглядела выше и стройнее, чем обычно. В руках она несла серую дымку, которую, достигнув круга, тут же опустила на землю.
2: «Добрый вечер!» — приветствовала она сразу всех присутствующих. Четверо мужчин в разнобой поздоровались.
3: «Привет, Снав!» — сказала серая дымка, подходя ко мне. «Какой у вас тут огонь!»
1: «Да,
3: как видишь...»
1: «Ваши доводы не сработали».
3: «Ты повидался с Ларри?»
1: «Так и не нашел его».
3: «О,
1: есть один запасной вариант». Начал было я, но к нам подлетел ночной шорох, чтобы поприветствовать дымку. Я ощутил дикое желание повыть на луну. Сегодня луна словно была создана для того, чтобы на нее всласть повыть. Но я сдержался.
0: Моего нюха достиг запах благовоний. Джилл начала бросать свои пакетики в костер. Луна передвинулась поближе к середине неба.
3: «Как мы узнаем, когда надо начинать?» — спросила у меня серая дымка.
1: «Мы сможем говорить с людьми».
3: «Ах, да.
1: Как твоя спина?»
3: «Уже все в порядке. Ты тоже в хорошей форме?»
1: «Да, все отлично».
0: Некоторое время мы молча смотрели на костер. В него сунули еще бревно, подбросили несколько пакетиков. Ароматы смешались, образуя весьма соблазнительный и сладковатый букет. Языки пламени поднялись еще выше, то и дело меняя свой цвет, развиваясь на ветру. Откуда-то изнутри время от времени доносились пронзительные звонкие нотки. Перешептывание то усиливалось, то совсем пропадало. Я отвел взгляд, но меня захватило новое зрелище. Надпись на камне начала мерцать. Над головой луна достигла зенита.
2: «Джек, как слышно меня?» — крикнул я.
1: «Отлично, Снав. Лунный свет сделал свое дело. Что у тебя на уме?»
2: «Просто проверяю время».
0: Все разом заговорили. Ночной шорох с Моррисом и Маккабом, текила с викарием.
3: «Похоже, пришло время занять свои места», — заметила серая дымка.
2: «Ты, как всегда, права», — согласился я.
0: Она отошла к Джилл, которая в это время бросала в костер последний свой пакетик. Над разноцветными языками пламени возникло легкое искажение, будто костер сейчас горел во многих мирах одновременно, и в колеблющемся воздухе периодически мелькали картинки этих других миров. Откуда-то с севера...
1: до нас донесся волчий вой. Викарий прошел вперед и встал на место, которое ранее указывал. Моррис и Маккаб заняли свои позиции по правую руку от него. Ночной шорох примостился на валуне как раз между ними. Затем вперед двинулась Джилл, встав рядом с Маккабом. Серая дымка двинулась следом и, зайдя чуть вперед на три кошачьих шага, остановилась. Я сел рядом с ней, Джек встал справа от меня. Образовалось некоторое подобие дуги, вершиной которой служила плита с письменами. На противоположных концах друг напротив друга стояли викарий и Джек. Линет распростерлась на алтаре футах в 10 от меня. Пошарив в своей рясе, викарий извлек пятигранную чашу и поставил на землю перед собой. Затем достал икону Аль-Хазреда и установил на скале, повернув изображением к мерцающей плите. Ночной шорох передвинулся поближе к чаше. Обычно начинают открывающие, тогда как основная забота закрывающих — воспрепятствовать им. Сумка Джека, лежащая по правую руку от него, была уже открыта. Мы доставали из нее ингредиенты для костра. Джек наклонился и поправил сумку, чтобы легче было добраться до наших атрибутов. Маккаб встал на колени и расстелил перед собой белую скатерть. Так как было довольно ветрено, он прижал ее края небольшими камешками. Затем из покрытых орнаментом ножек он извлек длинный тонкий кинжал, смахивающий на нож для жертвоприношений, и возложил его посередине, острием нацелив на алтарь. Луну закрыл чей-то силуэт. Мы задрали головы. К нам стремительно летела какая-то темная тень. Упав в круг, она пошла мелкой зыбью и изменила очертания. Моррис пронзительно вскрикнул. Луна снова засияла в полную силу. Кусочек же полуночного неба, что приземлился рядом с Джеком, все продолжал и продолжал трансформацию, переливаясь из одной формы в другую. Туда-сюда, изгиб, поворот, завихрение. Мгновение. И бок о бок с Джеком, зловеще улыбаясь, вырос граф. Он положил правую руку хозяину на плечо, на пальце мрачно блеснул темный овал перстня. Викарий Робертс испуганно уставился на него и судорожно облизнул губы. «А мне казалось, что существо, придерживающееся ваших взглядов на мир, скорее займет нашу сторону в данном споре», — вопросительно произнес викарий. «Мне нравится видеть этот мир таким, каков он есть», — ответствовал граф. «Помолитесь и давайте же начнем». Викарий кивнул. «Мы будем стоять до самого конца», — сказал он, — «пока врата не распахнутся». Граф швырнул в огонь какой-то прутик и небольшой пакетик. Пламя вновь оживилось, меняя цвета, заплясало, потрескивая и гудя, прожигая в ночи дыру, сквозь которую послышалось монотонное пение чуждых голосов. Тени закружились вокруг нас, забегали над алтарем по поверхности плиты. Я снова услышал вой, теперь уже гораздо ближе. Я перевел взгляд на викария и заметил, как тот поморщился. Но пришел в себя, выпрямился в полный рост и сделал открывающий жест. Глубоким степенным голосом он промолвил заклинание силы. Оно повисло в воздухе и эхом прокатилось по холму. Письмена на глыбе засветились чуть ярче, и сквозь серый цвет камня начали проступать призрачные очертания прямоугольника, точь-в-точь похожего на ту дверь, через которую нас с дымкой засосало в мир грез. Викарий повторил заклятие, и прямоугольник приобрел отчетливую форму. В причитания, доносящиеся из костра, словно в ответ на слова викария, вплелись периодически повторяющиеся воззвания
4: «И шабник курат».
1: Сидящая передо мной серая дымка приподнялась и напряглась. Но вместо того, чтобы перейти к следующей фазе, викарий развернулся и медленно двинулся к скатерти, на которой покоился нож для жертвоприношений. Я заметил, что стоящая чуть позади него икона Аль-Хазреда тоже начала светиться. Викарий опустился на колени, осторожно взял обеими руками клинок, поднес к губам и поцеловал. Поднявшись на ноги, он повернулся к алтарю. Текила, как приклеенная, сидела у него на плече. И тут справа от меня из темноты за спинами Джека и графа послышался легкий шорох. Мелькнул чей-то силуэт. Кто-то еще спешил присоединиться к нам. Викарий успел сделать лишь маленький шажок вперед, когда огромный серый волк влетел в круг и кинулся мимо него к алтарю. Это прибыл Ларри Тальбот. Очевидно, он все-таки сумел как-то совладать со своей напастью. Он ухватился зубами за левое плечо девочки и стащил ее с алтаря. Быстро забросив хрупкое тельце на спину, тем же способом, при помощи которого раньше так ловко управился с трупом полицейского, Ларри стремительно протащил ее мимо нас, удаляясь на север, туда, откуда и пришел. Раздался резкий звук выстрела, и Ларри покачнулся. Над его левой лопаткой расплывалось темное пятно. В руке викария дымился пистолет, направленный в сторону оборотня. Но Ларри довольно быстро оправился и побежал дальше, и тогда викарий выстрелил снова. На этот раз пуля угодила прямо Ларри в голову, он застонал, челюсти разжались, и Линет сползла на землю. Сам Ларри, сделав пару неверных шагов, упал на границы каменного круга. Тени, отбрасываемые костром, затанцевали по телу. Пение, наложенное на неземную музыку, возобновилось. Викарий еще раз выпалил в ночь. Пистолет издал тихий щелчок, но выстрела не последовало. Робертс слегка опустил ствол и несколько раз судорожно дернул курок. Внезапно порох вспыхнул, пистолет бабахнул, и у южной оконечности алтаря взметнулся фонтанчик пыли. Викарий в ярости швырнул оружие в траву, вероятно, у него было всего 3 патрона. Вот что значит кустарно отлитые пули.
5: «Возложите ее обратно на алтарь!»
1: — приказал он. Моррис и Маккап немедленно покинули свои места и побежали к недвижной девочке. Бока Ларри судорожно вздымались, но глаза были закрыты. Кровь заливала голову, шею, плечо.
5: «Остановитесь!» — выкрикнул граф. «Игрокам запрещается перемещать жертву, коли церемония уже началась!»
1: Викарий в недоумении уставился на него. Моррис и Маккап застыли на месте, оглянулись на Робертса, потом на графа.
5: «Никогда не слышал о таком правиле», — возразил викарий.
6: «Тем не менее оно существует», — подтвердил Джек. «Жертве всегда даруется хоть и небольшой, но все же шанс избегнуть своей участи. Она может бежать, если хватит сил. Игроки вправе остановить ее. На то место, где падает жертва, должно стать новым алтарем. Попробуйте нарушить этот закон, и вы уничтожите образ, созданный нами. Результаты могут оказаться гибельными для всех».
1: Викарий было засомневался, но потом твердо вымолвил.
5: «Я не верю вам. Мы превосходим вас силами. Вы несете чушь, хотите затруднить мне выполнение задачи. Моррис, Маккап, тащите ее сюда».
1: Стоило им тронуться с места, как граф также выступил вперед.
6: «В таком случае, — проговорил он, — противоположной стороне разрешается воспрепятствовать нарушению правил игры».
1: Я услышал тяжелые, бухающие шаги, но кто бы это ни был, он, похоже, следовал мимо холма, огибая его стороной. Моррис и Маккап еще секунду колебались, а потом снова двинулись к Линет. Граф заструился к ним. Не шевельнувшись, он вдруг оказался рядом с ними. Взметнулись складки плаща, он раскинул руки и скрыл обоих от наших взглядов. Какой-то миг граф оставался недвижим, руки его были скрещены на груди. Из-под плаща донеслись чавкающие звуки. Затем граф вновь расправил накидку, и два омертвелых тела под странными углами рухнули на землю. Из ушей их, носов и ртов фонтаном хлестала кровь. Глаза были широко раскрыты. Они не дышали.
5: «Как ты посмел?» — вскричал викарий. Как ты посмел тронуть моих людей?»
1: Граф медленно обратил на него свой взгляд и развел руками. «Вы слишком вольно обращаетесь ко мне», — угрожающе проговорил он. И полетел к викарию, только уже помедленнее. Музыка звучала все громче и громче, голоса завыли, письмена засияли. И пока он плыл над пожухлой травой, я уловил чей-то посторонний запах и краем глаза заметил темную тень, прячущуюся в полумраке справа от меня. Это был тот странный волк, с которым я столкнулся ночью в лесу при лунном свете. Он приблизился к нам совершенно бесшумно. Рука викария внезапно вынырнула из рясы, швырнув что-то в графа. Мгновенно его скольжение было остановлено, граф замер. Тем временем, прячась за спиной графа от бдительного ока священника, волк нырнул в освещенный костром круг, ухватил Линет за плечо и потащил в темноту, продолжая дело, начатое Ларри. Внезапно граф утратил всю свою грацию. Он закачался из стороны в сторону, сделал неверный шаг к викарию, тогда как тот вновь сунул руку под плащ и повторил предыдущий жест. «Что это?» — еле выговорил граф, шаг за шагом приближаясь к викарию, который медленно пятился. И тут граф упал.
5: «Земля из одного из твоих гробов!» — ответствовал викарий. «Смешанная с тертым камнем моего церковного алтаря, воздвигнутого еще до того, как в Англию пришли паписты. Плюс сустав святого Иллариона. Ты нуждаешься в освященной земле, чтобы продлевать свое существование, но излишнее количество освященной земли убивает мгновенно. Различие подобно разнице между целебной и смертельной дозами стрихнина. Ты не согласен со мной?»
1: Граф пробормотал что-то в ответ на незнакомом мне языке. Тем временем волк вместе с Линет исчез в ночи. Только сейчас до меня дошло, что беседы с Ларри вкупе с опытом обращения с наркотиками, плюс те растения, которые ему удалось раздобыть за эти дни, все это помогло составить препарат, который его превратил в волка. Перед моими глазами предстал великий сыщик, в наивеличайшем своем маскараде. Я провыл в ночь.
5: «Отличная работа!»
1: Немного погодя, в ответ послышалось.
5: «Удачи!»
1: Надпись переливалась всеми цветами радуги. То ли смерть Морриса и Маккаба повлияла на нее, то ли еще что. Трудно было сказать. Викарий поднял глаза и увидел, что Линет исчезла. Он посмотрел на Джилл.
5: «Тебе следовало бы предупредить меня», — сказал он.
1: «Я сама только что заметила», — ответила та.
5: «Я тоже ничего не видел», — присоединился к ней ночной шорох.
1: Викарий поднял нож для жертвоприношений, который минутой раньше уронил, вернулся на прежнее место и вонзил клинок в землю у своих ног. Затем он выпрямился, повторил заклинание силы и добавил к нему другое заклятие. Его лицо вдруг обратилось в клыкастую морду кабана, одно ухо было порвано. Эта маска держалась примерно минуту. Я перевел взгляд на Ларри. Глаза его открылись, он повернул голову, заметил, что Линет исчезла, кинул быстрый взгляд на алтарь, увидел, что и там ее тоже нет, попытался было подняться, но сразу упал. Я подумал, насколько серьезно он ранен. Конечно, крови было прилично, но с ранениями головы всегда так. Даже серебряная пуля. Должна же она была куда-то да попасть. Ларри пополз вперед, продвинулся примерно на полфута, остановился и тяжело задышал. Викарий произнес еще одно заклятие. Серая дымка внезапно покрылась полосами тигровой масти. Однако это заклинание тоже держалось недолго. Текила медленно начала превращаться в грифа. Джилл вдруг стала древней ведьмой, согнутой до самой земли. Горбатый нос ее почти доставал до выступающего далеко вперед подбородка, лицо закрывали седые лохмы волос. Я посмотрел на Джека и увидел, что он тоже переменил обличье. Плечи украшали